0: для того, чтобы провести научное исследование, надо пройти долгий путь. Если мы даже не берем там экспедиционные работы, раскопки, какие-то там, не всегда это хорошие условия, то надо изучить, применить методы, описать, подготовить статью, послать ее в редакцию журнала, получить разгромные рецензии рецензентов, подправить ее. Это большое, большая работа. И кроме этого, зачастую, особенно если у вас много материала, надо этот материал изучить весь, там, применить там, статистические методы или что-то другое. Иногда это уходит очень много времени. Поэтому любовь к палеонтологии и готовность заниматься иногда скучной работой.
1: Спасибо. И вопрос от Ксении Деметрии Целест. Какого цвета были динозавры?
0: Практически всех. Сейчас есть какие-нибудь райские птицы разноцветные. Наверное, были райские динозавры, очень красивые. Но про микрораптор известно, что он как скворец такой был темный, переливался. Да? Про некоторых известно. Да? Но, глядя на современных птиц, можно предполагать, что очень разные.
2: Спасибо. Следующий вопрос задает Кирилл Крахмалев. Известно ли вам, что ограничивает максимальные размеры динозавров, кроме плотности костей, уровня питания и места в пищевой цепочке? Возможно ли динозавры, как Годзилла из фильма 2000-х годов? Кто смотрел?
0: Я не смотрел. Но к тому, что вот ограничения есть, конечно, и физиологические. Мы сегодня говорили про воздушные мешки, систему дыхания. Да? Потому что если становится невозможным насытить мышцы органы кислородом, потому что ты слишком большой, все, это уже некое ограничение. Но и все-таки, наверное, структура самого скелета, если невозможно постоянно там, наращивать массу, когда-нибудь основание рухнет. Да? То есть это биомеханика плюс и физиологические особенности. Вот почему-то вот мне кажется, что дыхательная система, эффективная всасывание кислорода и прочее, газообмен, вот это вот ключевые моменты, которые позволили динозаврам быть крупными, да, гигантскими, но всему есть предел.
2: Спасибо большое. И еще один вопрос от Кирилла Крахмалева, который продолжает поддерживать наш стрим. Кирилл, огромное вам спасибо за поддержку. А почему так мало палеонтологии и археологии в школе? Ведь важно иметь всесторонне развитых людей, которые не будут занимать крупный пост, давать деньги на всякую ерунду и отказываться от достижений науки. Что с этим делать?
0: Ой, я постараюсь кратко, потому что я понимаю, если включить. Я недавно взял в руки учебники, которые рекомендованы для сдачи ЕГЭ. То есть это, по сути дела, такая библия для школьника. Все, что там написано, это истина в последней инстанции. Да? Без этого ЕГЭ. Если вы там написали что-то в ЕГЭ, ответили, и вам сказали, вы тут ошиблись, вы такой можете, апа, в этом учебнике написано, и эксперт ЕГЭ скажет, ну раз в этом написано, значит, правда. Мне кажется, можно было провести 5 или 6 докладов. Мифы в учебнике рекомендованы для ЕГЭ. Это ужас, просто кошмар. То есть там вроде бы есть, где-то слышали про современные какие-то находки или данные. Вот одно предложение современное, дальше идет бред. Потом снова вроде там, лучик. Вот мне кажется, что лучше бы вот такой палеонтологии вообще бы не было. Чем, ну, мне кажется, что учебники должны писать специалисты. Не просто вот... доктор или кандидат биологической науки, он знает, ты же биолог, он знает все. Вот тут ты напишешь обо всем. Нет. Про молекулярную биологию должен писать молекулярный биолог. Про палеонтологию должен писать палеонтолог и не один. Тогда вот глупостей не будет совершенно. Я уж не помню, но у меня просто вот все. Там сердце в первый раз в жизни. Кошмар. Так что биологическое образование в школах – это... большая проблема. Есть, конечно, специализированные классы, специализированные школы, биологические классы. Ну, как приходится в них преподавать, поскольку я преподаю школьникам в академической гимназии с ПБГУ, то часто приходится, вот дети, есть такое-то, такое-то, такое, но это не для ЕГЭ. Вот эта фраза вот не для ЕГЭ, ну, дети уже тоже привыкли к этому. Да? То есть есть наука, а есть ЕГЭ. Вот отсюда, наверное, шизофрения, может, такая образовательная.
2: А это отличный план сделать доклады по темам мифа о ЕГЭ. По темам,
1: которые... Не надо.
2: Идея интересная, подумаем об этом.

0: Ладно. Спасибо огромное, друзья. Больше 2 часов находимся в прямом эфире. Огромное спасибо, Павел. Саша, тоже спасибо. По-моему, было очень интересно. Друзья, если вам действительно понравилось то, что вы увидели, поставьте лайк этому видео. Вот, и присоединяйтесь к нам в наших следующих трансляциях, стримах. Мы стараемся делать их очень интересными.
1: Спасибо, Павел.
2: Да, спасибо вам, да. Очень было приятно пообщаться со всеми. Жалко, что...
1: Редко.
2: Жалко, что и редко, и хочется не только онлайн, потому что когда много преподаешь и общаешься, уже и все онлайн, хочется видеть живых людей. Наверное, они где-то есть на свете.
0: Да, я тоже видел пару человек. Все, спасибо большое и до скорых встреч. Пока-пока.
2: Не болейте.
1: Да. До свидания.

Здравствуйте, дорогие ребята. Здравствуйте, взрослые. Давно мы с вами не виделись. Я Александр Хабургаев, журналист, натуралист. Мы с вами снова вместе. Снова воскресенье. Александр Трунтаев тоже с нами. Он сегодня руководит нашим эфиром. Все, два Александра, мы вас приветствуем. Ну вот, немножко странное такое сочетание, да, в нашем анонсе «Мустанги» и «Манулы». А все дело в том, что 10 сезонов на телеканале «Живая планета» мы делали такие циклы телевизионных фильмов, они назывались «Хабургаев в натуре». Ребят, это не я такой заголовок выдумал. И, ну, выкладывали, конечно, их в интернет, выкладывали в YouTube, и они там сейчас лежат, там больше 100 серий получилось за это время. Но самое удивительное, что два фильма «Мустанги острова Маночпа», «Мустанги острова Водный», по-моему, он назывался, да, и «Не гладь Манула», вот эти два фильма рванули вперед, у них под 100 тысяч просмотров, причем с таким отрывом в несколько корпусов. Ну, из этого я сделал вывод, что, видимо, мустанги и манулы людей интересуют более всех остальных животных, и мы сегодня решили их объединить, тем более, что, в принципе, объединить их можно и достаточно просто, потому что и фильм про мустангов, и фильм про манулов снимался в заповедниках, и с мустангами, и с манулами это такая очень интересная заповедная программа. Но давайте начнем с самого неожиданного. Вот я сейчас попрошу Александра показать картиночку номер один. Вот такая красивая рыбка, да? И все сразу скажут, а при чем здесь гуппи-то, да? При чем здесь гуппи? Ну, во-первых, что такое гуппи, вы знаете, да? Начну издалека. В 1886 году, дай бог памяти, она у меня уже плохая, сэр Роберт Джон Лэчмер Гуппи сделал доклад в Королевском обществе Великобритании. Доклад был сенсационный. Он рассказал собравшимся джентльменам, что он видел рыбку, которая не откладывает икру, а являет миру новорожденных мальков. Он был позднят на смех, джентльмены над ним шутили. Очень долгое время никто не мог этому поверить. Но тогда еще не знали, что есть живородящие рыбки. А мы с вами, мы живем в 21 веке, друзья мои. Дети мои, мы с вами знаем, что это не живородящие, это яйца живорождения. Это совершенно другая история. Есть там икриночки, все нормально, просто они у мамы рыбки в животике, эти икриночки. Точно так же, как у акулы, да, вот есть яйца живорождения. И на свет появляется точно так же, кстати, как у ящериц. Ящерица живородящая, даже название есть. У нас живет такая, да, живородящая ящерица. На самом деле это яйца живорождения. То есть там просто яйцо, вот оболочка яйца лопается, когда этот малек или этот ящереныш из утробы мамы вылезает на свет Божий. Но в научном мире тогда этому не поверили, еще толком не разобрались, что к чему. Это был дремучий 19 век, но зато рыбок назвали в честь сэра Роберта Джона Лэчмера, и с тех пор рыбки называются гуппи. Но вот давайте следующую картиночку посмотрим. Почему, собственно говоря, я взял гупяшек? Дело в том, что лет 30-40 назад, а может быть даже 50, кто же его считал, вот этих гупяшек выпустили разные речки. Ну, видимо, это сделали аквариумисты. Выпустили в гупях Москва-реку, выпустили их в Волгу-матушку и в какие-то другие речки выпускали. Выпускали всякие пруды, вот знаешь, градирни, да? Вот если вы видите теплоцентраль, то там такие как бочки, трубы и такие как бочки, да, называются градирни. И эти градирни, значит, вода из них, теплая вода, сливаются в водоемы специальные, и в этих водоемах поэтому очень часто разводят либо рыбок, либо креветок, потому что вода там теплая, да, она там нагревается в этих градирнях. Так вот, выпустили гупях, и гупяхи стали жить, прекрасно размножаться, особенно там, где теплые стоки, промышленные стоки. В Москва-реке раньше, когда промышленности было много в черте города, было много заводов, фабриков, которые прямо на берегу реки стояли, трехгорная мануфактура, например, да, на Красной Пресне. И вот прямо туда шли истоки теплой воды. И вот там, где-то теплая вода впадает в Москва-реку, труба, там как раз и жили эти гупяшки. Но самое интересное вот что, дети мои, эти гупяшки, они стали постепенно возвращаться к своей природной форме. То есть они становились серенькими, прозрачными,
и большими. Почему это происходило? А по одной очень простой причине. Потому что искусственный отбор производили наши окушки и щурята. Самых вот таких вот цветастых гуппи они поедали, поэтому выживали самые... Помните, мы с вами говорили, ребята, кто помнит, как эта покровительственная окраска называется у рыб? Помните? Скрадывающая противотень. Вот такое мудреное название. Это когда спинка у рыбки темненькая, брюшко светленькая, а сама она такая вот серебристая, да, или полупрозрачная. Поэтому ее сверху не видно в темной воде, снизу не видно и сбоку. Это называется скрадывающая противотень. И вот гуппи стали стремиться к этой природной окраске скрадывающей противотени. Ну и стали крупнее. А самых цветных съели окушочки и сказали спасибо аквариумистам. И вот возникает вопрос, дети мои, давайте прокрутим дальше, Александр, следующую картинку. Какая у нас там следующая? Вот, возникает такой вопрос. Вот смотрите, ребята, если я захотел вывести какую-то гупяшку, да, как я ее буду выводить, да? Я ее буду выводить, ну вот, например, захотела вывести лимонно-желтую рыбку. Я ее буду выводить по законам Менделя. Потому что теперь мы с вами прекрасно знаем, что такое генетика. Мы с вами прекрасно знаем, как ведется этот искусственный отбор. Допустим, нужна нам желтая, как лимон, гупяха. Значит, мы будем выбирать всех желтеньких гупи в помете, скрещивать их между собой, да, и на определенном этапе нам потребуется инбридинг, то есть близкородственное скрещивание для того, чтобы закрепить желаемую форму, да. Ну, вот есть закон Менделя, в школе кто-то уже из вас проходил, кто-то еще не проходил. Помните, кто такой Мендель, да? Грегор Иоганн Мендель, это был, он был вообще-то аббат. Он был католический монах, по-моему, августинец. И он, ну, он был такой очень большой любитель природы. Он преподавал, по-моему, физику или химию, что-то такое. И очень порывался преподавать биологию. Но для того, чтобы преподавать биологию, надо было сдавать экзамен по биологии, да, чтобы показать, что ты по своим знаниям достоин того, чтобы быть учителем, преподавателем. Но он завалил биологию. Так и остался преподавать физику, но при этом он очень увлекался, был такой естествоиспытатель, и очень увлекался селекцией горошков цветных. И вот на этих цветных горошках он как раз и открыл свой закон Менделя, то есть это было вообще, это фундамент, вот на этом стала расти наука генетика, да, потому что он открыл законы, объясняющие механизм наследования каких-то признаков. Но он сделал доклад, это вот 1850-60-е годы, то есть самая середина 19 века. Он сделал доклад, написал брошюрку, разослал ее в 40 разных университетов, но какой-то отклик был очень вялый. Вот почти как у сэра Роберта Джона Лэчмора Гуппи по поводу живородящих рыбок. Ну и Мендель, он был таким человеком очень скромным, как полагается монаху, и он понял, что нет, наверное, никакого я открытия не сделал, увы. Ну, он занялся своими делами, занялся делами в аббатстве. На самом деле, конечно же, он совершил открытие, и революционное, и потом закон Менделя открыли снова, повторно, и потом уже про него вспомнили, даже памятник ему поставили. Так вот, а почему он, кстати, разуверился, потому что он стал продолжать эти опыты на других растениях и на пчелках, и у него ничего не получилось. Он просто не знал, что есть такая штука, как партеногенез, размножение, когда самка может рожать без спаривания самцов, но там одни только самки в помете. Но это уже другая совершенно история. Так вот, мы с вами генетику знаем. Теперь, благодаря дедушке Менделю, мы с вами знаем генетику, мы даже в школе ее проходим и понимаем, почему так получилось, да? Почему мы можем вывести вот такого желтого-желтого гуппи. Покажите, пожалуйста, следующую, Александра, картиночку. Вот он, желтый гуппи. Лимонный, которого мы с вами получили. Кстати, если хотите, ребята, можете сами этим заняться. Есть очень много обществ гуппиводов, да, в разных странах. Они проводят выставки. Ну, у нас в России раньше раз в год устраивали выставки. У нас тоже есть такой клуб гуппи всероссийский. И там выставляют свои
породы гуппи, которые вывели любители. И если порода получилась интересная, получает дипломы, за рубежом это, кстати, гораздо популярнее. Так вот, ребята, вы можете, если хотите, заняться сами такой селекцией и вывести свою собственную породу гуппи, назвать ее в честь мамы, папы, в честь какого-нибудь своего друга, потому что мы теперь с вами знаем, что такое генетика. Да? Мы с вами понимаем механизм этого явления. Так вот, сразу возникает вопрос. А хорошо, если лошадь получили от тарпана, вот был такой дикий конь тарпан, мышастой масти, небольшой, да, серенький мышастая масть, с черной полосочкой по хребту, вот если, а сейчас сколько у нас лошадей, это все лошади выведены от одного единственного тарпана, вот давайте, Александр, посмотрим дальше картиночки. Вот это, кстати, природная форма гуппи. Следующая картинка. Видите, какие они стали? Вот это вот, да, это аполлуза. Помните, мы с Александром Самуиловичем Аболицем в прошлый раз вам рассказывали про эту удивительную лошадку, которую вывели индейцы, да? Это аполлуза. Следующую давайте посмотрим картиночку. Вот, это уже у нас какая-то, это мини-хорс. Видите, идет человек, она ему прямо вот совсем там по пояс будет. Следующую покажите нам картиночку. Это все вот лошади, вот это же бельгийский брабансон, тяжеловоз, это статный такой богатырский конь. И все это вывели из кого? Из единого дикого предка, из лошади, из дикой лошади тарпана. Покажите нам следующую, Александр, картиночку. А, это вот чистокровная. Посмотрите, какой хвост. Волочится по земле, да? Вот если мы еще постараемся лет 30, 40, 50, а если лет 200 постараемся, то точно мы выведем такую же лошадь, как гуппи. У нее будет такой вуалевый, ковровый хвост. Если нам очень захочется. Потому что мы знаем законы Менделя. Потому что мы знаем, что такое генетика. Потому что мы знаем с вами, как закрепить вот эти желаемые породные признаки. Можем даже с цветным хвостом, наверное, вывести лошадь, если очень захотим. Только кому это нужно, да? Ну и покажите следующую картиночку. А вот он, прямой предок тарпан, которого больше нет. Тарпанов истребили люди. Так вот, сразу возникает вопрос, братцы мои. А вот если мы возьмем такую популяцию лошадей, изолируем ее, и вот как гуппи, выпустили в Москву-реку или Волгу, да? И они там сами друг с другом скрещиваются, продолжают свой... род гупяшный. И вот сразу вопрос. А вернутся ли эти лошади к первоначальной форме? И станут ли они такими, как тарпаны? Вот вернутся ли они к этой мышастой масти? Вот посмотрите на этого тарпана. Если ему нарисовать полосочки, будет прямо как зебра. Да? Потому что челки у него нету абсолютно. Ушки у него остроконечные, небольшие. Грива у него стоит ёршиком таким. Видите? Не такой большой хвост. Зачем ему такой большой хвост? Он будет мешаться ему при беге. Тарпаны, кстати, были подвиды лесной и степной. Но они не очень сильно отличались по фенотипу. Но вот самое удивительное, дети мои, что такое в природе происходило. То есть в природе неоднократно происходило так, что лошадей, а я напомню, что все лошади, все породы лошадей, которые мы сегодня имеем, они все получены от дикого предка тарпана, они оказывались... в свободной жизни, в дикой природе, сами друг с другом скрещивались, и вот дальше мы посмотрим, что происходило. И возвращались ли они к этой своей исходной природной форме. Ну, во-первых, такое происходило в Америке. La conquista de America, завоевание конкистадорами. Конкиста – это завоевание, да, по-испански. Поэтому конкистадор – это завоеватель. Так вот, сейчас историки, это не байка, считают, что во многом именно лошади помогли завоевателям, конкистадорам, потому что индейцы никогда не видели лошадей. Вот такой парадокс, да? Историческая родина лошади – это Новый Свет, это Америка, там появились пра-пра-пра-пра лошади, еще небольшие, да? Потом они перекочевали, все ушли в Старый Свет – и вот вернулись на свою историческую родину с конкистадорами, но индейцы думали, что это какие-то полулюди-полубоги, и очень пугались, когда появлялась кавалерия. Но зато потом индейцы очень быстро освоили лошадей, стали великолепными наездниками, вывели свою замечательную породу аполлуза, о которой мы уже рассказывали вам с Александром Самуиловичем
прошлый раз. Но периодически лошади убегали. Периодически лошади убегали. Были лошади, которые просто во время сражения убивали всадника, и она убегала в прерию или в пампасы. Потом эти лошади сбивались в табуны, и так появились знаменитые мустанги. Ну, знаете, что мустанги, да? Мустанги – это происходит от… Мустанг – это само это слово восходит к латинскому корню «mixtus», да, «смешанный». Мустеньо, по-моему, их называли, этих лошадей. То есть там получался такой вот замес лошади-дворняшки, да, которых и называли мустанги. Ну, их было очень много, потому что к 20 веку в прериях уже бегало около 2 миллионов мустангов. Но сразу это вот Александр, подождите, это уже у нас Маныч Гудило, это наши сейчас мустанги пойдут. И сразу возникает вопрос, а почему они не вернулись к этой исходной форме? Ну, во-первых, ребят, прошло не так много времени, да? Ну, что там, 16 век, ну, в 17-м начали, 17, 18, 19, 20, 400 лет, да? Всего ничего. Во-вторых, мустангов отлавливали. Кто из вас читал «Всадник без головы»? Помните, там Морис Мустангер был, да? Его профессия была такая – отлавливать мустангов, объезживать их, продавать. На них охотились очень здорово, на мустангов. Их истребляли, потому что мустанги, ну, например, они уводили домашних лошадей, дикие жеребцы, в свой гарем. Я вам сейчас чуть позже расскажу, как устроено общество, да, лошадиное. Так вот, все-таки потихонечку дикие лошади возвращались к исходной форме, очень-очень потихонечку, да. Ну, например, дикие лошади всегда немного мельчали. Ну, они в холке уже 140-150 сантиметров, не больше. Это тебе не брабансоны, которых мы видели, богатырские кони. Хвост у них становился короче, челка становилась короче, а у некоторых диких лошадей ее вообще, она исчезла. Грива тоже становилась короче, и на носу появлялась характерная горбиночка, да? Ну, самое удивительное, что такие же мустанги были и в нашей стране. И почему были? Они есть. Вот теперь мы посмотрим следующую картинку. Это ростовские степи. Это озеро Маныч-Гудило. Ну, если вы проходили по географии границы Европы и Азии, наверняка вам попадалось там такое загадочное и забавное словосочетание — Кума-Манычская впадина. Да? Маныч, когда-то это был пролив между Черным и Каспийским морем. Но потом произошла регрессия Каспийского моря. Помните, я вам говорил уже, что есть такие понятия, как трансгрессия и регрессия. Трансгрессия, когда уровень в озере или в море, в мировом океане поднимается, а регрессия, когда он опускается. Так вот, когда началась регрессия Каспийского моря, уровень воды стал опускаться, кстати, Черного тоже. Колебался довольно прилично еще в исторические времена. Маныческий пролив исчез. И в степях вместо пролива осталась только такая цепочка озер, солоноватых озер, очень мелководных озер. И вот это вот называют Маныч. То есть это такая... Он иногда похож на реку, иногда похож на такое соленое ожерелье озер. Все это лежит в степи, это фантастической красоты места. Если вы туда... А сейчас, знаете, как там красиво, ребята, там сейчас цветут тюльпаны, ирисы. Вот я только что говорил с Александром Давидовичем Лепковичем по телефону со своим другом, он замдиректора Ростовского государственного заповедника. Я говорю: Александр Давидович, можешь говорить? Он говорит: сейчас машину остановлю среди тюльпанов. Там сейчас цветут тюльпаны, ирисы, и красоте невообразимые. Так вот, на Маныче есть такой остров Водный. И на этом острове Водный, покажите нам следующую картиночку, 60 лет назад загадочным образом, вот это журавли на Маныче, видите, они очень любят отдыхать в таких местах, потому что там же топь, все видно вокруг. И ты к ним не подкрадешься, поэтому на пролете туда и на отлете назад, в теплые края, там массовый лед журавлей. Это тоже фантастическое зрелище, это мириады журавлей, они еще курлычут. И, конечно, красота. Они ночуют на этих озерах, они стоят
по щиколотку в воде, дозорные журавлиные зорко смотрят по сторонам, чтобы враг не подошел, лиса там какая-нибудь или степной волк, и очень удобное место для ночевки. Вот следующую картиночку покажите. Итак, остров Водный. Вот видите, это белое, это соль, а вот травка такая, это солерос. Мы о нем поговорим отдельно, он этого заслуживает. А вот там кусочек маныча. Так вот, на острове Водный 60 лет назад непонятно как очутились лошади. Достаточно большой табун. Сколько их было изначально, никто не знает. Как они там оказались, есть очень много версий. Есть версии романтические, да. Согласно этим романтическим версиям, это белогвардейский отряд, который разбили красные, там оказался. Другие говорят, что это наоборот, это красноармейцы, это их лошади, которых там гнали беляки. Есть другие версии. Есть такие версии политические даже, я бы сказал, не будем в них углубляться. Но есть версия гораздо более прозаическая. Там был конное хозяйство, да, при колхозе. Лошади по льду ушли на этот остров Водный, да так там и остались. И одно время просто было никому не до лошадей, а они там себя прекрасно чувствовали, начали плодиться, размножаться. Вот покажите нам, Александр, следующую картинку. И, ну давайте здесь солерос, раз уж солерос появился, мы о нем поговорим поподробнее. Да? Солерос по-английски это glassword. Да, почему glassword? Слово глаз, стекло, да? Саликорния, по-моему, по латыни, если мне память не изменяет, причем это семейство амарантовое. Вот кто помнит наши встречи, наверное, помнит, что мы с вами говорили о так называемых галофитах, которые растут на солончаках. Гала – это соль. Это растение, которое выдерживает очень высокую степень засоленности почвы. И вот солерос как раз к ним относится. Поэтому, если вы будете в ростовских степях, на Маныче-Гудилы, на острове Водный, где живут мустанги, то летом вы увидите такие зеленые ковры солероса, а осенью он начинает краснеть, и он становится таким пунцово-красным. Красота невообразимая, то есть ярко-ослепительно-синее небо, красные заросли солероса. А в античное время, кстати, он съедобный. Он съедобный, и в некоторых европейских странах его называют морская фасоль. Ну, говорят, что он по вкусу напоминает фасоль, его отваривают. Я пробовал, ребят, вот так вот пожевывал, такая солененькая травка. Ну, вы знаете, в салат, наверное, будет любопытно, если его порезать мелко. Но в античные времена и во времена Средневековья солерос выжигали. А его зола, она содержит очень-очень много соды. Из его золы получали соду, и эта сода шла на изготовление стекла, мыла, бумаги. Поэтому вот и glassword по-английски-то, собственно говоря. Вот. Но лошади солерос, в общем-то, тоже иногда так это подъедает, потому что там витаминки. Вот покажите теперь нам следующую картиночку. Это мы так, я вас знакомлю с островом Водный. Вот, видите? Это вот уже на подъезде к острову Водный, он там, наша машина, это все мои, пошли уже фотографии, вот нам наша съемочная машина наверху стоит. Дело в том, что на берегу Маныча, там вот где водятся наши мустанги ростовские, там очень много крутых обрывов. Просто вот понад Манычем крутой-крутой обрыв, огромный, высокий. Почему, я тоже вам расскажу чуть позже. И животные здесь играют совсем не последнюю роль. Причем малюсенькие животные устраивают такие огромные обрывы. Давайте следующую картинку посмотрим. Так вот, вот видите, тоже обрывы. И давайте следующую картиночку посмотрим. Вот, а это вот с коптера снято. Теперь видно, да? Знаете, почему обрывы? Следующую покажите нам картиночку, Александр. А? Вот она. Вот эта вот малюсенькая мышка. Она называется общественная полевка. Почему, собственно говоря, общественная? Да, ну, кто ж ее знает? Наверное, потому что она живет такими вот большими-большими сообществами. Но самое интересное, что вот эта общественная полевка, у нее бывают такие вспышки размножения, когда ее становится очень-очень-очень много. И эта общественная полевка, она изрывает землю так, что земля становится похожа на какую-то, вот знаете, бывает такая губка крупная, ячеистая.
То есть земля становится вся в норках. А потом в эти норки затекает вода, когда идут дожди, а потом вдруг холод. Эта вода в норках замерзает, а когда вода замерзает, она что делает? Она расширяется, да? И вот тогда, там, где уже есть обрыв, начинают от него откалываться большие-большие пласты и съезжать вниз. В науке это называется зоогенная суффузия, если мне память не изменяет. Вот такое вот явление, то есть вот такая маленькая общественная полевка, это тоже ландшафтообразующее животное. Помните, мы с вами говорили, что есть такой термин ландшафтообразующее животное. Вот следующее покажите нам, Александр, картиночку. Там она будет во всей красе. Вот она, видите, общественная полевка. У нее даже латинское название коммунис. Коммунис общественный. Ну, давайте следующую посмотрим картиночку. А вот это еще одна обитательница острова Водный. А на острове Водном, я вам сразу хочу сказать, там, где живут вот эти лошади, 60 лет назад, не весь каким образом оказавшиеся, там живут только общественные полевки, только степная гадюка, которая ими питается, и иногда лисы забегают. Вот 2-3 лисы на острове обычно крутятся. Потому что лисы с удовольствием едят полевок, ну, иногда едят гадюк степных. Мы когда ехали на съемку, снимать этот фильм, нас выехали из Ростова-на-Дону, нас остановил офицер ГИБДД по дороге, гаишник, увидел камеры, там штативы, говорит, о, киношники, мы говорим, киношники, а куда едете? Мы говорим, да на Маныч едем, остров Водный, лошадок снимать. И он так на нас посмотрел, сказал, ребят, только смотрите осторожней, там очень много змей, там столько змей. А мы так обрадовались, говорим, ну так это же здорово. Он на нас посмотрел, как на сумасшедших. Но, ребят, я вам хочу сказать, что я такого количества гадюк не видел нигде. То есть буквально 5-6 шагов, и, ну, когда припекает солнышко, когда они вылезают греться, то есть удивительно плотная популяция степной гадюки и на острове Водный тоже, там, где живут лошади. Хотя сам остров очень небольшой, я не помню его габариты, но из одного конца в другой конец его можно пройти, ну, за полчаса, наверное, можно. И вот на вот этом вот небольшом островочке, где живут только змеи, где живут только общественные полевки и лисы, вот следующую нам картиночку покажите, Александр, оказался табун лошадей. Вот она, лиса, видите, степная, такая симпатичная. Следующую нам покажите картиночку. Вот для того, чтобы попасть на остров Водный, видите, полосочка впереди, надо сесть вот на такое очень странное плавающее средство. Это такой плот. К этому там скамеечки по бокам на этом плотике. А сзади мотор лодочный. И вот на этом плавательном средстве можно доплыть до острова Водный. Это территория заповедника. Чужие там никогда не появляются. Потому что самое интересное для ученых – это то, что лошади живут сами по себе. Их никто не трогает, к ним никто не лезет. Их только наблюдают ученые. Очень аккуратно, деликатно наблюдают. Как они там выживают, ребята? Это вот сейчас мы с вами поговорим об этом чуть позже, когда мы доплывем до острова Водный. Вот следующую нам покажите картиночку. Вот это мы плывем, это наша съемочная группа. А вот самый левый сидит в шапочке, Олег Владимирович Шумаков, это наш режиссер. Элла Тухарелли на нас смотрит. У нас произошло такое приключение. Олег стоял с камерой. Он стоял и наслаждался видом окрестностей, пока плотик плыл. И вдруг совершенно неожиданно этот плотик наткнулся на какую-то затонувшую конструкцию металлическую. И, ну, произошло кораблекрушение маленькое. Представляете, бух, и вдруг этот плотик, значит. И Олег с камерой перелетел через эти перила и плюхнулся в мутные соленые воды Маныча Гудила. Прямо вместе с казенной камерой. Камера дорогая, профессиональная. Но Олег человек мужественный, он не выпустил ее из рук.
выплыл. Удивительно, что он головой туда не влетел. Вообще он чудом жив остался. Буквально там сантиметр 3-4, он бы головой бы просто в эту металлическую конструкцию бы влетел. Но камеры мы лишились. Ну, потом была долгая история. Тахир у нас был режиссер, оператор-постановщик. Мы вместе писали письма для того, чтобы с него не выдирали деньги за эту камеру. Но мы оказались без одной камеры, что было очень прискорбно, потому что у нас большая съемочная группа, когда мы фильмы снимаем. И эта камера нам, конечно, была позарез нужна, но, тем не менее, мы кино сняли. Олега мы переодели, нашли во что переодеть. Вот такая была первая потеря на подходе к этому острову. Ну, кстати, фильм есть. Если хотите, наберите «Хабургаев в натуре», «Мустанги», «Острововодные», по-моему. Ну, «Хабургаев в натуре», «Мустанги» — этого достаточно. Там все это снято и все это показано. Итак, мы с вами приплыли на остров Водный, где вольный табун наших ростовских мустангов. И сразу возникает вопрос, да? Во-первых, что это за лошади? Лошади – это самые, что ни на есть, такие непородистые, да? Ну, грубо говоря, это, ну, знаете, как дворняжки бывают у собак, да? Это рабочие лошади в типе донской породы. Официально это называется так. В основном они гнедой масти или светло-рыжей масти. Вот. И, конечно, ученым было очень интересно, что из этого будет получаться. Иногда там бывают очень любопытные выщепления. Мы видели одного очень забавного такого же ребенка. У него были ушки отморожены. И у него эти ушки были квадратные. Его звали Февральчик. Ну, ученые его называли Февральчик, потому что он родился в феврале. Но особо ценных выщеплений там никаких не было, поэтому ни для кого они не представляют интересы, эти лошади. В плане, в племенном, конечно же. Ну, в свое время туда заезжали браконьеры, которые их отстреливали на мясо. Да? Но, слава богу, с тех пор, как это стало заповедником, и как там появились ученые, браконьеров там нет. Сейчас там где-то порядка 150 лошадей. Ну, в былые времена, в лучшие времена их было до 400, а иногда говорят даже больше. Лошади удивительны еще тем, что мы когда ехали, я взял с собой морковку, яблок, а Александр Давидович Лепкович так посмеялся, говорит: «Саш, они не едят ничего, кроме травы». Я говорю: «Как не едят?» Говорит: «Давидович, да я не знаю такой лошади, которая бы от морковки отказалась». Он говорит: «Ну вот, представь себе». Я не поверил, поэтому накупил все-таки с собой морковку и яблок. Это есть в фильме. Я, вот, ребят, когда идете в конюшню, если кто-то будет заниматься конным, учиться езде на лошади, обязательно возьмите с собой в карман либо морковку, либо сахар, да, потому что когда ты знакомишься с лошадью, все-таки желательно, чтобы при твоем знакомстве было положительное подкрепление. Потому что у лошадей прекрасное обоняние, лучше, чем у собак. И замечательная память. И если ваше появление в ее лошадиной жизни будет сопровождаться приятными эмоциями, этологи это называют положительное подкрепление, то она будет к вам хорошо относиться. То есть вот возьмите себе за принцип. Вот я всегда, когда иду к лошади, да, перед тем, как на нее сесть, обязательно дашь ей морковочку. Все, познакомились. Есть даже такое понятие, вы, наверное, слышали, как лошадь одного хозяина, да, верный конь. Это же не метафора. Потому что конь запоминает своего хозяина. Он его чует издалека. Непонятно как. То ли он его верхним чутьем чует, то ли он его сердцем чует, его приближение. Но любой лошадник вам скажет, что когда хозяин приближается к конюшне, конь уже начинает его приветствовать, ржать, волноваться. А человек и лошадь – это вообще удивительный такой симбиоз. И, конечно, лошади – это удивительные животные. Вот давайте посмотрим следующую картиночку. Так вот, оказалось, что вот на таком смешном транспорте мы там ездили по острову Водный для того, чтобы снимать лошадей. Наша задача была с ними познакомиться поближе, чтобы они подпустили нас к себе, что нам удалось. Но об этом фильме мы говорим.
Но что удивительно, когда лошади меня к себе подпустили, и когда я протягивал им морковку, они как-то очень индифферентно к этому относились. Но сразу возникает такой вопрос, да, а что же они там пьют, если вода в Маначе солоноватая? Вода в Маначе солоновата настолько, что там практически нет рыбы. По-моему, единственный вид, который там водится, это вот трехиглая корюшка, вот такая вот рыбочка. А больше там рыбы нет. А дело в том, что, ребята, остров Водный назвали так не случайно. Его назвали не только потому, что кругом вода, а потому, что вода была на самом острове когда-то. Там очень много, там есть балки, такие болочки, овражики. И когда талая вода тает, она туда стекала, и получались такие прудики. Этого вполне хватало лошадям. Мало того, лошади частично запас влаги восполняли, когда паслись на траве. Вот трава, прихваченная росой, да, это же тоже влага. Но лет, наверное, 30 назад там сделали водопой. Туда подвели трубу, там стоит такая вот корыта. И теперь у лошадей нет проблем. Почему? Потому что иначе бы лошади погибли. Потому что климат изменился очень здорово с тех времен. За последние десятилетия очень здорово изменился климат. Меньше осадков, меньше снега. И теперь лошади бы просто стали бы умирать от жажды. И вот там на водопое их очень удобно изучать. У нас там стояла камера всегда с телевиком, с длиннофокусным объективом. И там есть засидочка для ученых, потому что все эти взаимоотношения на водопое тоже очень интересно этологам наблюдать. Давайте посмотрим следующую картиночку. А вот они, видите, вот это вот лошади Маноча. А вот внизу, как кровавые капли, видите, это тюльпаны цветут. Там очень много тюльпанов, очень красивые места. Видите, у них спутанные гривы, никто за этими... Вот тоже интересная такая история. Лошади зимой, лошади тебенюют. Помните, я вам рассказывал значение этого термина? Тебенюют. Это значит, они копытом разрывают снег, если он есть, и из-под снега выкапывают сено, прошлогоднюю травку. Так вот, был год, когда травы было очень мало, были сильные засухи, и все это поголовье лошадей на острове Водном чуть не погибло. И когда привозили сено, лошади первое время его не ели. Они не понимали, что это такое. Точно так же они не ели морковку, не ели яблоки, потому что это наши лошади знают, что такое морковка и что такое яблоко, как это вкусно. А животные очень консервативны в еде. Они едят только то, к чему они привыкли. Лошади острова Водный очень с большим трудом распробовали сено, но потом, слава богу, распробовали, и таким образом их удалось спасти. Потому что с тех пор эта популяция несколько раз висела на полоске. Потом были благоприятные годы, эти лошади размножались, причем здорово размножались, и вставал вопрос о том, чтобы их отстреливать. Но вот Александр Давидович Лепко, и в частности, это его заслуга, он настоял на том, чтобы отстрелы не проводились. Сейчас для того, чтобы регулировать численность, были такие ученые, которые говорят, а что чикаться-то, надо отстреливать, регулировать численность. Ну вот отстояли. И теперь... Лошадей просто отлавливают необходимое количество и передают частным хозяйствам. Ну, давайте следующую картиночку посмотрим. Жили мы, вот, это вот как раз Маноч. Очень красивые там закаты, потрясающей красоты. А запахи степных трав, вот эти вот пряные, весной это как мавританские ковры. Это все в цветах. Потом летом это все выжигается травой. И осенью невообразимые запахи вот этого чабреца, диких трав. Ну, Чехова степь почитайте, он там все это очень красочно и хорошо описывает. Все-таки великий русский писатель. Следующее давайте посмотрим картиночку. Вот. А это я сфотографировал череп. Дело в том, что лошади, которые умирают, их же оттуда никто не уносит никуда. Они так там и остаются лежать на этом острове, и повсюду можно встречать вот такие вот бренные остатки. И вот одна встреча была очень любопытная. Следующую покажите картинку. Вот она. Это я сделал такой снимок,
и сразу у вас никаких ассоциаций, дети мои, не возникает. А? «Вещи в Олега»-то проходили уже, Александра Сергеевича Пушкина, песнь о «Вещи в Олеге», или, может быть, Высоцкого слышали, он тоже песенку на эту тему написал. Ну, покажите следующую картиночку. «Вещи Олег» – это был такой князь. Он был князь новгородский, потом стал князем киевским. Умер он в 812 году. «Вещим» его прозвали, потому что, ну, молва утверждала, что он мог предвидеть будущее, да, вещать. Но, тем не менее, ему тоже вот предрекли, что ты примешь смерть от своего коня. Ну, конь-то был убит, умерщвлен, и Олег так пнул его ногой и сказал, что мне, вот его теперь бояться, от него, что ли, я приму смерть. А потом прошло несколько лет, и, проезжая по этим же местам, Олег решил... Это, кстати, картина Васнецова. Иллюстрации к песне о вещи Олеге Пушкина. И он подошел к бренным останкам своего коня. Ну, видимо, он был философского склада, варяг такой. Поставил ногу, видите, на череп. Но в этом черепе жила маленькая-маленькая змейка, которая укусила князя Олега. И принял он смерть от коня своего, вернее, от черепа своего коня. Ну, на самом деле, это такая легенда, что называется кочевая, потому что если вы покопаетесь в мифологии, то и в скандинавской мифологии вы найдете такие вот легенды о царях, которые приняли смерть от своего коня. Это неумолимый рок, хотя вот... В христианском толковании это якобы вот такая вот издевка над тем, что он был язычник, и поэтому он не мог предвидеть будущее на все воле Божие. Тут здесь масса всевозможных, может быть, научных толкований, и, скорее всего, реальный Олег наверняка все-таки умер не от укуса маленькой змейки, по одной простой причине, ребята. Потому что гадюка степная самая неядовитая из всех наших гадюк. Это тоже випера, вот семейство гадючих. Самые ядовитые – это, конечно же, кавказские гадюки, комплекс кавказских гадюк. Ну, наверное, самые ядовитые – это гюрза. А я напомню, что гюрза – это тоже гадюка. Ну, и менее ядовитые – это как раз вот наша гадюка обыкновенная, а гадюка степная еще менее ядовитая. Ну, будет болеть, если нет такой индивидуальной реакции аллергической на укус, то поболит несколько дней и пройдет. Ну, можно предположить, что Олег был здоровый мужик, все-таки воин, да, вещи Олег. Странно, что он умер от укуса самой неядовитой степной гадюки-то. Ну, всякое бывает, может, у него аллергия была. Едем дальше, нас все-таки интересует больше лошади. А вот это как раз Тахир снимает гадюку, видите, ну, нам-то пришлось там во всех ракурсах этих гадюк снимать. И пришлось ее бедную несколько раз класть на этот череп, и просить, чтобы она выползла через пустую глазницу, несколько дублей сделал, зато сделали звезду из гадюки. Когда в Ростове-на-Дону, вот в ростовском заповеднике, вот сейчас, в эту пору, всегда проводятся праздники цветущих тюльпанов, когда степь покрывается ирисами, тюльпанами, приезжает очень много гостей в заповедник, и Александр Давидович в таких случаях перед приездом Лепкович перед приездом гостей идет на отлов гадюк. Он их отлавливает куда-нибудь в большой ящик, чтобы поменьше гости пугались, ну, а потом выпускает. У гадюк очень хороший хоуминг, чувство дома, да, и они находят свою норочку, свою территорию, на которой они жили и охотились. Ну, едем дальше. Едем дальше. Вот это другие змеи, которых мы повстречали на острове Водный и в его окрестностях. Вот эта змея, это самрадский полос или паласов полос. Почему паласов? Кто такой был палас? Мы еще к нему вернемся. Это фамилия академика Паласа, она в науке фигурирует достаточно часто, потому что его именем названо далеко не одно животное. Большая змеюга до 2 метров. Ну, представляете, что 2 метра, да? Это вот спальная кровать. Вот вытяните
от носа до кончика хвоста 2 метра. Это серьезная змея вот такой толщины. Полозы все хищники. Прекрасно ползает по деревьям. Кстати, мы вот этого на дереве отловили. И мне рассказывали, что даже скворечники без труда заползают. Вот, то есть он высоко залезает туда, в скворечники, чтобы... И, кстати, ест не только птенцов, яйцами он тоже питается. У него есть такой специальный яичный зуб у некоторых змей, который помогает это яйцо там расколоть уже, когда оно проглочено. Но это не... Вот следующий, покажите нам картиночку. Но это не самая большая змея. Вот самая большая змея. И причем, которую я поймал, это скромных размеров. Это желтобрюхий полос. А желтобрюхие полосы бывают до 2,5 метров. Это самая большая европейская змея. Причем, мало того, что она самая большая. Ребята, она еще самая агрессивная. Он никогда не убегает от человека. Если вы увидели желтобрюхого полоса, он сворачивается и начинает шипеть и бросаться на вас. Причем бросается он почти на длину своего тела. Достаточно прицельно бросается. Вот покажите следующую картиночку, Александр. Вот он, видите, во всей красе своей агрессии. Следующую картиночку покажите. Ему есть чем укусить. Вы что думаете? У хищной змеи нет зубов, еще как есть. Вот они зубки. Видите, он кого-то до крови прокусил. Вот, мне рассказывал один чабан рядом с островом Водный. Мы когда снимали эту змею, он подошел, так издалека опасливо смотрел. Говорит, слушайте, с ней осторожнее. Это такой злой змей, такой злой. Он однажды за мной, знаешь, как гнался? Я долго бежал, так он за мной гнался. Вот, то есть, действительно проявляет агрессию такую, что некоторые люди даже пускаются от него на утек. Ну, представляете, еще большая, 2,5 метра змея, еще у страха глаза велики. Ну, некоторые пугаются. В общем, с этой змеей, ребята, лучше не связываться. Но, если вы посмотрите фильм, там есть один момент, я показываю, как можно эту змею взять методом Фролова. Фролов – это замечательный российский герпетолог, который одно время был замдиректора Московского зоопарка по науке. И вот Фролов изобрел метод, как можно безопасно взять такую змею, чтобы она тебя не укусила. Посмотрите фильм. Сейчас я вам показывать не буду, для этого придется задом камеры вставать. Следующее, покажите нам картиночку. Вот, это я специально сюда вставил череп змеи, чтобы вы знали, что любая змея опасна, что у любой змеи есть зубы, и даже если они не ядовиты, эти зубы, все равно змея может укусить и причинить боль. Поэтому, ребята, никогда в жизни не лезьте к змеям, не надо таскать их за хвост, не надо с ними делать селфи, запихивать их себе куда-нибудь за воротник и так далее. Все-таки давайте мы будем друг друга уважать. Мы будем уважать животных, если мы хотим, чтобы животные нас все-таки тоже немножко уважали. Следующую картиночку покажите. Вот. А это еще один обитатель, которого мы там постоянно встречали, которого мы снимали в нашем фильме. И очень много этих членистоногих на острове Водный, где живут мустанги. Это каракурт. Ядовитый паук. Это самый ядовитый наш паук. Каракурт, он относится к роду черных вдов. Слышали, да, такое название, черная вдова. Они есть в Новом Свете, в Старом Свете, в Америке есть черная вдова, у нас каракурты. Почему так назвали? Дело в том, что, ну, очень зловещий паук. Во-первых, он действительно очень ядовитый. Ну, я встречал недавно в какой-то книжке, каракурт – это с тюркского черная смерть, это не черная смерть. Это, ну, скажем так, черное насекомое. Хотя мы с вами знаем прекрасно, что пауки – это не насекомые, это членистоногие, но все-таки у них не 6 ножек, а 8. Они 8-ножки. Они действительно очень ядовитые, очень болезненные укусы. Говорят, вот сразу нестерпимая боль начинается в районе пресса, мышц живота. Ну, если не обратиться к врачу вовремя, то очень тяжело все это проистекает. Но в свое время вот американцы проводили исследования и пришли к выводу, что только 6% укусов черной вдовы завершается, имеет летальный исход.
то есть со смертельным исходом, все-таки 94% это люди, которым удается выжить после такого болезненного укуса. У них очень сильный яд, это нейротоксин, это группа нейротоксинов. Но, что удивительно, ежи, например, совершенно спокойно едят этих каракуртов, вот ушастый ежик, например, облизывается, и совершенно от этого яда не страдают, переваривают за милую душу. Вот следующее, покажите нам, Александр, картиночку, почему все-таки черная вдова и почему, ну, говорят, чаще всего 13 красных пятен. Само сочетание такое, черное и красное, это уже вроде траурное сочетание и навевает очень мрачные мысли, согласитесь, да? Плюс яд, сильный нейротоксин. Кстати, бывают абсолютно черные пауки, вот была фотография моя, вот этот паук на коконе, паучиха, да? Она была абсолютно черная, и коконы этой паучихи мы потом отвезли в московский зоопарк, там из них вывели паучат. Но вот покажите следующую картиночку. Там будет паучиха и паук. Половой диморфизм у них очень сильно выражен. Различие между самцом и самкой. Вот внизу это самец, сверху это самка. И есть такое поверье, что после спаривания самка съедает самца. Ну, точно так же у богомолов им это приписывают. На самом деле, да, такие случаи бывают, если самка очень голодная, а если самец не очень расторопный, да, почему бы ей заодно и не пообедать. Но вовсе не всегда. Очень часто самец после спаривания, после копуляции благополучно убегает. Известны науке случаи, когда он встречал другую самку и спаривался с ней. Но вот смертельно опасны только самки. Потому что паук намного меньше самец, у него маленькие хелицеры, и он просто не сможет прокусить нашу грубую человеческую кожу для того, чтобы впрыснуть свой яд. А вот скотина, скот...

Сибири. Есть они и в районе Поволжья, далеко не редкость, там их достаточно много, да. До Воронежа доходят легко. И были даже сообщения о встрече с каракуртом в Ленинградской области и в Московской области, да. Вот где я живу, граница с Тульской областью, Московской, здесь тоже наверняка есть, я просто их не искал. Ну, я не заглядывал в каждую норку, но наверняка есть. Но не надо этого, ребята, бояться. Потому что эти пауки сами никогда не нападают, они на людей не прыгают, они живут в норках. Вот я знаю случай, когда женщина схлопотала, получила укус. Она работала в огороде, сняла резиновые перчатки, оставила их на несколько дней на грядке, забыла про них. Потом приехала на следующие выходные и тут же сразу обрадовалась. А, вот они, где перчатки. Надела их, а туда залезла паучиха. И, естественно, она ее укусила. Вот. То есть, если проявлять бдительность, то каракурт вас, конечно же, не укусит. Ну, едем дальше. И, конечно же, лошадей время от времени кусают. И я уверен, что даже на острове Водном некоторые лошади, наверное, принимали смерть от каракуртов. А вот почему следующую картиночку я здесь поставил суслика. Дело в том, что есть такие сведения, что очень часто находили мертвых сусликов в тех норах, где жили каракурты. И у ученых возник спор. Может быть, это суслик просто умер в норке? Ну, с чего бы это вдруг? Суслики-то не всегда дома умирают, да, от старости. А вообще редко какой суслик до старости доживает, если только от болезни. И возникло такое предположение, которое кажется вполне реальным, что каракурт специально кусает суслика. Для чего? Нет, сам суслик ему не интересен. Ни на обед, ни на завтрак, ни на ужин. А вот покажите следующую картиночку. Дело в том, что трупик суслика будет привлекать трупоедов. Насекомых. Видите, там жук-могильщик, мухи прилетели, и вот они-то как раз каракуртов очень-очень интересуют. Кстати, в норке, где мы жили каракурты, я находил кусочки жуков, там надкрылья, например, навозников, медляков. То есть это бронированные латы. То есть вот у каракурта такие мощные хелицеры, что он умудрялся прокусывать, самка, конечно, у самца добыча поменьше. Ну вот, пожалуй, сейчас я вас познакомил со всеми обитателями острова Мустангов Ростовского. Теперь, знаете что, ребят, вот чтобы еще хотел. Давайте следующее посмотрим картиночку. Вот о самих мустангах, наверное, тоже немножко надо поговорить. Так, у нас следующая какая будет? Змеи-кони, вот, отлично. Поехали. Очень интересные взаимоотношения. Вот чем важен остров Водный? Тем, что ученые получили возможность наблюдать жизнь табуна, который живет без вмешательства человека, да? То есть это вольный табун. У лошадей очень такая сложная социальная структура, такие очень сложные иерархические взаимоотношения. Дело в том, что вот в самом этом табуне там существуют гаремные группы. У каждого жеребца есть свой гарем. Ну, в зависимости от того, какой он сильный, какой он красивый, какой он харизматичный, насколько он нравится женщинам, да, кобылам. В зависимости от этого и количество лошадей, кобыл в его гареме. Ну, если ты робкий жеребец, если ты не бьешься с другими, то, конечно же, у тебя не будет никаких возможностей для спаривания. А вот если ты жеребец хоть куда, если ты можешь постоять за свой табун, то у тебя будут самые-самые лучшие кобылицы. Вот эти гаремные группы, они могут жить разрозненно, они могут жить каждая гаремная группа своей жизнью. Там прямо такая Санта-Барбара иногда случается, как мне рассказывали ученые, там и ревность, там и драки между жеребцами, там и лебединая верность бывает, любовь до гроба, а бывает наоборот, что кобыла уходит к другому жеребцу, со скандалами уходит, с дракой, и именно это, кстати, причина очень частых поединков жеребцов. Жеребцы бьются до летального исхода, они кусают друг друга, причем как кусают, они выдирают куски мяса.
вот у меня

Я признаюсь, есть такая дурацкая особенность, со стыдом вам признаюсь, с лошадьми целоваться, да, вот так вот иногда ткнешься носом к носу, да, ну так приятно. И здесь рядом у меня друг Василий, фермер, у которого тоже конюшни, лошади. Я недавно приезжаю, и вот мы с Манечкой целуемся с лошади. Он так меня посмотрел, говорит: «Саш, ну не делай ты этого, потому что, ну я, говорит, видел, как человеку нос пришивали». Ребят, никогда так не делайте. Тоже был такой случай. Человек полез к лошади целоваться, она ему откусила нос. Ну, хорошо, что не совсем откусила, а все-таки было что пришивать. Но все-таки человека попортило. Для меня это был хороший урок. Я теперь с лошадьми не целуюсь, только вот треплю их за холку. И вообще, ребят, любое животное, даже небольшое, это все-таки потенциальный источник опасности. Если вы посмотрели бы статистику 19 или 18 века, сколько людей погибало из-за лошадей, все-таки гужевой транспорт, ребят, я вас уверяю, что от лошадей погибало не меньше, чем в автокатастрофах. Да? Поэтому с любым животным, тем более с таким крупным, как конь, всегда надо быть очень настороже, соблюдать технику безопасности, никогда не подходите к лошади сзади. Это вот правило железное. Любой лошадник вам скажет: к лошади сзади не подходить. Если лошадь повернулась к вам задом, лучше обойдите. Потому что получить можно очень здорово. Особенно от табунных лошадей. Ну, ладно, не будем сейчас влезать в эти тонкости. Но были случаи удивительные, которые замечали ученые. Вот, например, Александр Леонидович Лепкович мне рассказал такой случай на острове Водный, который он подсмотрел. Дело в том, что взрослеющие жеребцы, ну где-то 3-4 лет, да, которых матерые взрослые жеребцы не подпускают к самкам, они, как правило, уходят из табуна, уходят из этих гаремных групп, и они держатся отдельно. Ну, как правило, это подростки, ребят, это банды. Это вот такие вот бандиты-подростки конкретные. И они очень часто хулиганят, они пытаются отбить каких-нибудь кобыл, и тогда прибегает жеребец, хозяин гарема начинает их гонять, это обычное такое вот зрелище, они пока еще не могут выдержать конкуренцию с таким мощным жеребцом. И вот очень здорово они безобразничают, хулиганят постоянно, ну как и люди, собственно говоря, да, банды подростков, обычное дело. Так вот, Александр Лепкович рассказал удивительную историю. Говорит: однажды я шел по острову и вдруг увидел мертвую лошадь. Ну, видимо, умерла, кости вот торчат. Подошел поближе, и вдруг эта лошадь зашевелилась, поднялась. Это оказался очень-очень старый больной конь. Просто вот ходячий скелет, да, ребра торчат. И вот он, хромая, ковыляя, поковылял куда-то от меня и в сторону поилки. Там, где водопой. И тут, говорит, я увидел потрясающую картину. На горизонте появилась вот такая вот компания молодых жеребцов, вот такая вот банда. Они подлетели к этому старику. Я думал, говорит, сейчас они его там забьют копытами, но они подошли к нему, они его с двух сторон подперли, два молодых жеребца, и они его как бы поддерживали. Знаете, люди в этом случае бы поддерживали бы под руку. Они этого старика, поддерживая с двух сторон, довели до водопоя. Он сделал несколько глотков, он был очень слаб, все, он уже был на последнем издыхании. Но удивительно, то есть, представляете, вот такое почтение к старшим. Александр Давидович также сказал, что у него полная уверенность, что вот эти лошади, которые дикие лошади острова, ну не только острова Водного, любые дикие лошади, они сохраняют родственные связи. То есть они прекрасно понимают, кто их родственники. Вот как мы ходим друг к другу в гости, к дяде, к тете, к двоюродному брату. То есть по их взаимоотношениям можно догадаться, что они понимают степень родства. Как они это понимают? То ли у них есть какой-то фамильный запах, да? То ли на уровне импринтинга, запечатлевания, они понимают, что вот это друг нашей семьи, это мамина сестра. Ну, кстати, это есть у многих животных. Это есть и у кошек. Вот у меня в свободном полете здесь живут уже, сколько сейчас, у меня 7 кошек, да, на участке осталось с котятами. И по их взаимоотношениям я тоже могу четко сказать, что даже отец,
вот этих котят, да, когда иногда заходят в гости, он очень четко, он отличает своих котят от чужих и может с ними даже, ну, не поиграть, а как бы терпеть от них фамильярность. То есть очень многие животные четко совершенно осознают свои родственные связи. Еще одну историю рассказал Александр Давидович на острове Водный. Однажды была группа коллег немцев, киношников, да, которые снимали фильм. И, говорит, мы увидели лошадь, которая стояла, долго стояла, несколько часов стояла на одном месте, понурившись. Вот. Мы подошли ближе, и это оказался конь. Он стал, значит, вскакивать, значит, ржать, ну, такие позы угрожающие принимать. Потом он нехотя все-таки отошел в сторону, и когда мы подошли, мы с удивлением увидели мертвого жеребенка. То есть этот конь, он стоял и горевал над мертвым жеребенком, стоял очень долго и, наверное, подходил к нему не один день. То есть, видите, вот такая тайная жизнь лошадей, скрытая от наших глаз. Вот на таких участках, как остров Водный, можно наблюдать лошадей, можно делать такие любопытные наблюдения. Ну, теперь давайте дальше посмотрим. Следующие картиночки. Вот это как раз наша съемочная группа на острове Водный. Видите, вдалеке лошади. Дальше покажите следующую картиночку. Вот это вот все мои как раз фотографии. Дальше. Дальше прокрутим. У нас время идет. У нас еще мустанги, вот он, вольный табун. Дальше давайте прокрутим. Конечно же, люди сейчас помогают. Ну вот сейчас у нас лошади, наверное, на этом будут заканчиваться, и мы с вами будем переходить к манулам, да? Ну, о мустангах Нового Света мы с вами уже поговорили. Следующее покажите нам картиночку. Вот. И вот мы с вами теперь в заснеженных степях Даури. Это тоже степь. И в этой степи кое-какие животные и растения, те же самые, что и в Ростовской степи, только все-таки Ростовская степь – это юг Ростов, туда дальше на той стороне Маныча уже калмыкские степи, да? А это Даурия, это Чита, это совершенно другие края, это уже рядом озеро Байкал, Дальний Восток, вот здесь уже Монголия, Китай не за горами, да? Это уже Азия. Но тоже степи и тоже удивительные, кстати, тоже тюльпаны и тоже ирисы и совершенно удивительные животные. Вот «Не гладь Манула», это вот мы там два фильма сняли, по-моему, один фильм у нас был про дзеренов, не помню, как он называется, а второй вот как раз «Не гладь Манула», у которого тоже оказалось там, по-моему, 700 что ли, тысяч просмотров. Не ожидал я, что Манул вызовет такой интерес, но давайте посмотрим дальше. Итак, вот мы приехали, снимали мы зимой. Вот она наша съемочная бригада. Он там в середине. Я стою, рядом со мной Олег Владимирович Шумаков, про которого я вам часто рассказывал. И вот столько барахла. Видите, вот столько барахла нам приходится с собой возить. Это все наша съемочная техника. Места очень интересные. Хорошая погодка такая, минус 40, мороз, солнце, иногда сильный такой ветродуй, что с ног сдувает. Это кордон заповедника. Директором заповедника был тогда Вадим Кирилюк. Это очень, очень достойный человек. В общем-то, такой человек. Вот редко встречаешь человека, который настолько бы душой болел бы за вот за ту природу, которая в его заповеднике. То есть человек, у которого вот в глазах читаются все эмоции, вот это вот и скорбь, и боль, и доброта. У него очень интересные наблюдения, очень интересные научные работы. К сожалению, он сейчас ушел из Даурского заповедника. Он показывал очень много своих снимков, своих съемок, которые он проводил скрытой камерой, фотоловушками. Ну, мы про него тоже отдельно еще поговорим, будет такая возможность. Это вот такие вот домики, в которых мы жили с печками, потому что холодно же ведь. Давайте покрутим немножко. Надо сначала же обстановку обрисовать. А это вот буддийская ступа, вон она сзади. Там же уже буддисты. Монголия рядом, вот она. Дальше давайте покрутим. Кстати, Буряты есть, Бурятия тоже не за горами. И вот он, наш кордон заповедника Даурского, в котором мы жили, солнечные батареи, потому что летом солнца много, теплые домики. Дальше давайте посмотрим
следующая картиночка. Вот такие очень теплые, очень уютные домики, в которых очень приятно было жить. Но увидеть Манула большая редкость. Давайте дальше посмотрим. Без Вадима мы, конечно же, это наш оператор-постановщик, дядя Вова. Вот едем, который день мы едем в поисках Манула, но Манула пока еще так и не нашли. Найти его было очень тяжело, и если бы, конечно, не Вадим, мы бы его не нашли никогда. Покажите следующую картиночку. Вот, дядя Вова сидит в засаде с кружечкой. Вот он всегда с кружечкой кофе. Даже если минус 40 или плюс 40, он всегда с кружечкой кофе. Дальше, следующую покажите картиночку. А вот это дзерены. Это дзерены, удивительные антилопы, которые водятся в этих краях. Одно время мы, в смысле мы, Россия, лишились дзеренов абсолютно. Мы их всех выбили, они все ушли в Монголию. А потом было несколько таких неблагополучных года для монгольских степей, когда они к нам вернулись. И как раз вот благодаря усилиям Вадима удалось закрепить эту популяцию, обеспечить им коридоры миграционные, чтобы они беспрепятственно ходили туда-сюда. То есть то, что дзерен вернулся в Россию, это огромная... огромная заслуга Вадима. Спасибо ему большое. У него сейчас есть еще такая мечта вернуть барана дикого. Но удастся или нет, посмотрим пока. Нужна, конечно, помощь на государственном уровне. Но такой помощи пока ниоткуда не поступило. Вот, кстати, спасибо Александру Трунтаеву. Он как раз перед самым эфиром он прислал мне последнее интервью Вадима Русскому географическому обществу. Как раз там я про его мечту с диким бараном-то и прочитал. Ну, может быть, поможем как-нибудь. Кто же знает. Если всем миром обзьмемся, может быть, и что-то получится. Дальше смотрим. Вот они, дзерены. Это, кстати, это мамонтовая фауна, современники мамонтов. Помните, мы с вами про тундростепь говорили, да? Вот дзерены в то время тоже бегали по тундростепи, и мамонтов видели, и шерстистых носорогов, и первобытных людей наблюдали. Так что много чего могли бы рассказать, если бы говорить умели. Смотрим следующую картиночку. А вот он, наконец, Манул. Потрясающий кот. Знаете, он кажется, вот когда смотришь на Манула, он кажется таким мощным котом, который всех наших домашних котиков одной левой лапой поваляет и наваляет. На самом деле это, конечно, иллюзия. Клыки у него действительно в два раза больше, чем у нашего кота. Это страшные клыки. И один из сотрудников заповедника показал мне свою руку, которому Манул распахал. Это была страшная рана. Зашивали, швы накладывали. То есть это кот, который, ну, взгляд у него очень недобрый, да. Но все дело в том, что у Манула самая длинная, он кот-то небольшой, но у него самая длинная шерсть из всех диких кошек, 7 сантиметров волос в длину, представляете, 7 сантиметров, это во, да. И самое большое количество шерстинок, до 10 тысяч шерстинок на одном квадратном сантиметре. Вот можете себе представить, вот такой вот квадратный сантиметр, да, вот он. И на нем 10 тысяч шерстинок. Зато благодаря такой шерсти и подшерстку Манул может спокойно залечь под снег, если минус 50. Как все кошки, он очень много спит и подолгу спит. Вот у кого есть кошка, вы знаете, что кошка – это такое создание, что она дрыхнет, я не знаю, наверное, 80% своей жизни. Если не надо еду ловить, если еда всегда есть в миске. Вот Манул точно так же. Это, наверное, самый неповоротливый кот, самый неуклюжий, самый тихоходный. Мы, кстати, того Манула, которого мы нашли для съемок, мы его подняли, он лежал в такой расщелинке. И он когда побежал, мы побежали за ним, и Вадим Кирилёк говорит, да не бегите, сейчас он сдохнет. Он действительно пробежал 100 метров. И... То есть, вот совсем не бегун. Ему это не надо. Потому что он прекрасно скрадывает добычу. Он ловит в основном мышевидных грызунов. Но у Манула есть другое название, ребята. В старых книжках, если вы откроете Брэма, там он проходит везде как Паласов кот. Снова Паласов. Помните, Паласов полос, Паласов кот. Покажите нам следующую картиночку. Вот, видите? Вот он тот самый Палас, Петр Симон. Ну, у нас в России он был известен как Петр Семенович, естественно, Палас. Его пригласила Екатерина, государыня.
дала ему очень хорошее жалование, положила. Ребята, у нас же своей науки практически не было в 18 веке. Ну, кого мы там до Ломоносова-то знаем? Практически не было у нас своей науки. Язык науки в это время был немецкий. Поэтому зазывали немецких ученых, и многие из них приезжали сюда не только на ловлю счастья и чинов. Вот в чем великая заслуга Петра Семеновича Паласа, это то, что он приехал не деньги зарабатывать. Ему было безумно интересно открыть этот терра инкогнито. Он путешествовал до Дальнего Востока. Это были очень опасные путешествия, потому что там и лихие люди были, и разбойники были, и бандиты были. Особенно, когда он по Сибири путешествовал. Да? Там и болезни были. Он несколько раз очень здорово переболел, он чуть не лишился зрения. А когда он сюда приехал, ему было, по-моему, 24 года. Ну, где-то так. Он уже был профессором в 24 года. Уже был семейным, у него уже жена, дочка была. И, в общем-то, он приехал сюда именно для того, чтобы заниматься наукой. И хотя похоронен он в Пруссии, он, по-моему, если мне память не изменяет, он из Силезии, да? Да, по-моему, из Силезии. Да. И вот у него на могиле как раз выбито, что он рыцарь науки. Это вот действительно, ребята, рыцари науки. И именно Петр Симон Палас как раз описал первым Манула. И это даже известно, когда это было, в каком году, я сейчас не помню. И название Манулу дали Ото Коломбус. Ото Коломбус – это карликово-ухий. У Манула такая густая шерсть, что ушки кажутся маленькими, поэтому карлика ухи. На самом деле у Манулов очень, ну давайте с Паласом мы закончим на этом, с Петром Симоновичем. У Манула очень много врагов. Вот, пожалуйста, степной волк, крупные хищные птицы, беркут, например, да, или степной орел. Масяня, мы про кошек говорим, только орать не надо. Это у меня моя кошка теперь пришла. Кс-кс, иди сюда. Не надо орать, Масюш. Покажите следующую картиночку. Там пойдут уже манулы, и на манулах будет легче говорить. А вот у манулов есть характерные все-таки особенности, которые отличают их от наших кошек домашних. Да? Ну, во-первых, глазки посмотрите. Видите, какие у манулы? У него нет вертикальных зрачков. У него зрачки всегда круглые. Во-вторых, манулы не умеют мяукать. Они умеют издавать разные звуки, такие хриплые звуки. И шипеть, кстати, они тоже не умеют. Они скорее вот рычат как-то и урчат. Они при этом они очень тяжело переносят неволю. Это кошки, которые не приручаются вообще. Кстати, ребят, вообще дикие кошки, мелкие дикие кошки практически не приручаются. Это относится ко всем диким кошкам. Манулы в первую очередь. И манулы очень тяжело переносят неволю. Они сразу начинают болеть, у них начинается такое депрессивное состояние. И у них очень слабая иммунная система. Ну, представьте себе степь, да? У манула огромный ареал на самом деле. От Дальнего Востока до Персии, до Ирана, Афганистана, это все манул, да? Но он везде редок, потому что у каждого кота, у каждой кошки свой большой очень охотничий, большая охотничья территория, поэтому они очень редко контактируют друг с другом, очень тяжело переносят различные заболевания, особенно токсоплазмоз, который у кошек обычное дело. И в неволе удержать манула это очень тяжело. Кстати, я хочу напомнить вам, ребята, что манул был эмблемой московского зоопарка на протяжении долгого времени, где-то, по-моему, лет 17, а то и 20, до 2011 года он был эмблемой московского зоопарка. Это гордость была московского зоопарка. Мы получали, у нас они размножались. Это тоже величайшая редкость, чтобы манул в неволе размножался, у нас размножался. Мне рассказывали ребята в зоопарке, мои друзья, что даже был такой случай, когда манул был приручен. Ну, одной женщине-сотруднице пришлось выкармливать малыша. И, в общем-то, он практически приручился. Ну, во всяком случае, не драл руки своей хозяйки. Это уже великое достижение. Вот Вадим Кирилюк, кстати, очень любит вспоминать Дашку.
свою питомицу, ему попалась маленькая кошечка, детеныш манула. Она была истощена от обезвоживания, от голода, ее еле-еле удалось выходить. И, в общем-то, она такая была уже тоже полуручная, но все-таки ее выпустили в степь, и она даже возвращалась несколько раз. Вадим ее отслеживал, даже ее судьбу, на протяжении какого-то времени. А манулы, как я уже сказал, они охватывают огромный ареал, но везде очень редкие кошки, редкие и скрытые, при этом очень плохо изученные. Они поднимаются высоко в горы, но опять-таки никто не знает, насколько высоко. Кто говорит до 4000 метров, кто говорит до 9000 метров. Мы очень плохо знаем, как они охотятся. Вот Вадим мне с гордостью показывал, скрытая камера сняла, как охотятся манул. Ребята, это потрясающее зрелище. Это стоит кот, да? Вот он стоит недвижимый, потом делает один шаг, и у него уже мышка во рту. То есть есть такие сведения, что манулы иногда добывают детенышей тех же самых дзеренов, да, антилоп, то есть нападают на добычу, которая намного крупнее их. Но опять-таки мы пока очень-очень знаем о манулах. Но, во всяком случае, то, что мы точно знаем, что у них другое количество зубов, например, у них другая зубная формула. У них 30 зубов, а не 28, как у домашних кошек. Вот, мы знаем, что есть как бы три зоны. Да? У манулы это восточная зона, вот как раз Читинская область, где вот мы его снимали в Даурском заповеднике. Это Забайкальская зона, Бурятия, и Тувино-Алтайская зона, третья. Это то, что касается в нашем Отечестве. Ну и, конечно, Афганистан, Иран, Пакистан, Монголия, Китай – это вот на территории других стран. Ну, давайте полюбуемся манулом. Это замечательная кошка, которая должна жить в дикой природе. Вот он, видите, какой красавец. Давайте промотаем до конца. У нас осталось совсем мало времени. И я вам, вот он, видите, какие зубки-то у манула. Но я вам буквально несколько слов расскажу о других диких кошках, потому что меня об этом как-то просили наши слушатели. Вот он. Малыш, манулёныш, очаровательное создание. Следующую картиночку покажите. Вот они, манулы маленькие. Следующую картиночку. Вот, ну давайте поехали. Ну, почему мы с этого начали кота? Потому что это европейский лесной кот. Самый обычный наш лесной кот. Вот, кстати, Леонид Цабанеев в 19 веке был такой любитель охоты и рыбалки. У него очень много книг было про жизнь и ловли пресноводных рыб. Ну, скажем так, натуралист, да? И вот я помню, у Цабанеева было написано, что европейских лесных котов мех очень ценился в средние века, и в Испании даже знать этот мех, этим мехом оторачивало свои одежды, да, пушку делала на, а еще из этой, из кожи делали европейского лесного кота, делали так называемый кошачий пергамент. Это был самый дорогой пергамент, на нем писали своды законов, какие-нибудь особенно важные договора и так далее, документы. Вот самый-самый дорогой пергамент делался из кожи диких лесных котов. Ну, кончилось это тем, что к 20 веку в Европе фактически диких лесных котов не осталось. Но это еще было связано с тем, что в Европе не осталось-то и лесов фактически, да, среда обитания исчезла. Недаром он все-таки называется Felis silvestris. Помните, что такое silvestris? Pinus silvestris, сосна лесная, это кот, silvestris это лесной. Кот, кстати, достаточно большой. Он больше, чем наши домашние кошки, до 9 килограммов. Некоторые источники утверждают, что до 15, но я думаю, что это враки. Вряд ли такого, это знаете, это мы все знаем. 23 подвида ученые насчитали. Но вот что точно, то, что это очень отважное животное, нападает на зайцев, на детенышей серной косули, даже на оленят, на куньих, на козлят. Ну, что удивляться. Кстати, когда мы снимали в Даурском заповеднике, там на нашем кордоне жили зайцы. Очень много зайцев. Почему?
Потому что на кордоне люди, в степи голодно, большие, много охотников до зайчатины, а зайцы-то умные. Они понимали, что рядом с человеком спасение. И вот утром выходишь из своего теплого вагончика, и вдоль забора их сидело 20, иногда 30 штук зайцев. И при кордоне жил кот. Такой, знаете, страшный, такой вот весь в этих колтунах, такой шелудивый кот, ну как-то он приблудил. Откуда он там взялся посредине степи, никто не знает. Ну, самый обычный домашний кот. Ну, такой симпатичный парень, мы с ним даже подружились. Худой, такой весь страшный. Представляете, минус 40, минус 50, он зароется в снег, как-то там выдерживал это все. И вдруг утром как-то мы выходим, позавтракали только, и вдруг я слышу такой, какой-то... Поворачиваюсь, и этот кот, он срезал зайца, который в полтора раза больше него, и затащил его под вагончик. То есть он отловил этого зайца и добыл его. Ну, стоит ли удивляться, что лесной кот, который в два раза больше, он действительно отваживается нападать на достаточно крупных животных, и нет в этом ничего удивительного. Кстати, среди кошачьих это не единственный такой случай. Мало того, эти коты прекрасно плавают. Известны случаи, когда они переплывали довольно крупные реки, и некоторые натуралисты утверждают, что они видели, как эти коты охотились на утят, на птенцов водоплавающих птиц. Прямо на воде охотились. Ну, может быть, почему нет. Ну, давайте-то посмотрим следующую картиночку. А вот это вот, ребята, это норвежская лесная кошка. Вот здесь такая путаница. Некоторые считают, что норвежская лесная кошка, мол, это тоже какая-то дикая кошка, да? Это не так, это порода. Вот, ребят, мне, кстати, очень здорово помогла вот эта вот книжка. Видите, такая? О, хорошая большая книжка, ей даже можно от разбойников отбиваться ночью в лесу. Такая она большая, тяжелая. Мне она сейчас это библиографическая редкость. Я в свое время работал в издательском доме «Друг», и там эта книжка вышла, это перевод с французского, но не просто перевод, он еще дополненный очень здорово, да, нашими авторами. Это энциклопедия кошки. К сожалению, наверное, сейчас эту книжку не достать. Она вышла небольшим тиражом. Вот что я вам прочитаю про норвежскую кошку. Вот я даже закладчику сделал, да. Это животное издавна живет в странах Скандинавии. Во многих местных легендах можно встретить описание кошки с таким длинным и мохнатым хвостом, что даже Торру, самому могущественному из всех богов, не удалось этот хвост приподнять. А богиня любви и плодородности Фрея ездила в колеснице, запряженной норвежскими кошками. Ну, легенд, конечно, много. Так вот, ребят, на самом деле норвежская кошка, лесная кошка, это домашняя кошка. Скорее всего, привезли эту кошку викинги. Привезли, ну, видимо, то ли из Анатолии, из Передней Азии, откуда-то вот из этих вот краев. Может быть, с Кавказа, кто ж его знает. И, по всей видимости, это были ангорские кошки. Вот из них такая сложилась аборигенная порода. В Норвегии, в скандинавских. Кстати, сейчас больше всего норвежских кошек, по-моему, даже не в Норвегии, а, по-моему, в соседней Швеции их гораздо больше. В 1977 году ФИФЭ, это Международная фелинологическая организация, зарегистрировала породу, и первый норвежский кот, его звали Панс Трулс, по-моему, да, то есть это порода, ребята, это не дикая норвежская кошка. Просто, чтобы вы знали, потому что я часто сталкивался с тем, что люди считают, что это вот дикая норвежская кошка. И спрашивают, а чем она от нашей дикой кошки лесной отличается. Ну, давайте следующую картиночку посмотрим. Вот, что у нас там дальше. Ага, вот она, следующая наша картинка. Это у нас, пошел, это китайский, да, это китайский кот. Китайская или габийская кошка с желтой шерстью, эндемик, кстати, очень мало изученный. По-китайски она называется Хуанг Момао. Вот генетики считают, что у них общий предок с лесной кошкой,
с нашим лесным котом, но где-то там 250 тысяч лет назад они от общего предка разделились и разъехались в разные стороны, вот эти два вида. Кстати, при этом китайская кошка, хоть и называется гобийская, но она не в пустынях обитает, она обитает все-таки у гор и поднимается на высоту где-то до 4, по-моему,

0: вот наша селекция, процесс видообразования, они очень похожи. Да? То есть, когда мы выводим какую-то породу, фактически мы с вами выводим новый вид. Только в эволюции для этого требуется гораздо больше времени, да? Для того, чтобы закрепились видовые признаки. Ну, например, да? Эволюционно надо получить, ну вот, приведу такой пример. Съели вокруг все кусты. Да? Значит, конкуренция. Мне, чтобы выжить, если я питаюсь ветками, у меня два выхода. Первый выход – не отрастить длинную шею и достать туда, куда остальные едоки не достают. А второй выход – это перейти на другой корм. На другой корм какой? На травку. Но на травку эволюционно перейти очень тяжело, потому что это другая микрофлора в желудке, другие бактерии в желудке. Да? Это, мало того, это на траве абразив, песчинки, которые сотрут мне зубы. И эволюционно мне проще вытянуть шею, сделать, как у жирафа, чем поменять зубы и перейти на травку. Да? Поэтому, кстати, если вы попадете в палеонтологический музей, вы там увидите и верблюдов с такими же шеями, как у жирафа, и носорогов с такими же шеями, как у жирафа. То есть эволюционно, ну, за каких-то там несколько сот тысяч лет шея вытягивалась, да? Но мы с вами можем это сделать искусственно, вытянуть шею породе, если нам захочется, да, и закрепить этот признак. Вот так же и здесь. Что касается имбридинга, близкородственного скрещивания, есть такое понятие, как бутылочное горлышко, да, то есть минимальное количество в популяции для того, чтобы не было вот этого врождения, которое уйдет в ноль. Но с другой стороны, вот посмотрите, другая дикая лошадь, лошадь Пржевальского. Вот все поголовье, сотни-сотни голов, которые мы сегодня имеем, и в Монголии, и в Китае, и в Оренбургском заповеднике я про них рассказывал. Я просто очень хорошо эту знаю историю. Мы дружим с Оренбургским заповедником и с Рафилёй Талгатовной Бакировой, это директор Оренбургского. У нее потрясающая совершенно команда, удивительные люди, которые занимаются реинтродукцией лошади Пржевальского. Так вот, все лошади Пржевальского произошли от каких-то там 15 особей, последних, оставшихся в Аскани-Нова. Вот те, которые там, штук 15 их лошадей этих осталось, вот из них получили вот это все поголовье и не выродились. Понимаете? Не выродились. Что касается острова Водного, да, там мельчают, они действительно мельчают, это все из-за инбридинга, из-за близкородственного скрещивания, они в холке уже там поменьше, но это то, о чем я говорил, да? Что вот все-таки какие-то проявления дикой формы, они там вылезают. И по размерам, и по масти, и так далее. Ну, вот ученые пока наблюдают, контролируют этот процесс. Угу. Следующий вопрос.
1: Скажите, пожалуйста, как посчитали количество шерстинок у манула? Спрашивает Мария, 11 лет.
0: Маш! Наверное, в микроскоп сидели дяденьки, и, наверное, еще кто-нибудь кандидатскую диссертацию защитил на этом деле наверняка. Посадил своих студентов и сказал, кто хочет зачет получить? Я, молодцы, садитесь и считайте. А сам потом написал монографию, да, коллективную. Так это обычно делается. Маш, не знаю, честно говоря, я при этом не присутствовал.
1: Так. А все дикие кошки-одиночки?
0: Что?
1: Все ли дикие кошки одиночки?
0: Да. В каком самцы? Да. Значит, смотрите, у самцов, у диких кошек обычно так. У них есть несколько самок. Вот территория самца, и к ней примыкает территория нескольких самок. То есть он навещает одну самку, другую, третью. То же самое у тигров, кстати. Львы только живут прайдами, а все остальные дикие кошки, большие, малые, они вот живут таким образом. Но, опять же-таки, вот здесь много неясностей, потому что одни источники утверждают, что тигр, если встретит своих тигрят, он же как, он после спаривания с самкой, он уходит по своим делам, и он уже как-то к воспитанию тигрят отношения никакого не имеет. Точно так же, как камышовый кот, степной кот, да, или кот обыкновенный. Вот я наблюдаю котов, которые живут у меня здесь на участке. Но вот в некоторых, скажем так, популярной литературе пишут, что если тигр там или леопард встретит своих детей, он их растерзает и сожрет.

0: на своей территории как пищевых конкурентов, или если это самцы, то как конкурентов, посягающих на его самок. С одной стороны, да, а с другой стороны, не знаю, потому что есть сведения, что, как мы уже говорили, животные узнают своих детей. Во всяком случае, вот я точно знаю, что коты, которые вот к нашей белухе там бегают, и потом не забывайте, ребят, что в отличие от некоторых других животных, в том числе у людей, да, у дикой или у домашней кошки, у нее в одном помете могут быть котята от разных отцов, от разных котов. Вот у нас у белухи, да, у нее от рыжего кота, от соседского в одном помете два рыжих котенка, серые от Васьки, от соседского, и все это в одном помете. Вот, вопрос такой, сможет ли потом Васька определить из этого помета, где его дети, а где рыжего? Вот это вот вопрос, не знаю, наука на него пока еще ответа не дала. Но так, да, все кошки, коты ведут одиночный образ жизни.
1: Мия, 8 лет, спрашивает, сколько Мия, лет... Сколько лет примерно живут мустанги? А встречал ли ваш друг там черных мустангов с белой звездой во лбу или просто черных? 1-2 мая приедем к Аболицу.
0: О, молодцы, Мия, приезжайте к Аболицу. Александру Самуиловичу передавайте огромный привет. Черных мустангов там нет. Там в основном, я уже говорил, что вороная масть, светло-рыжая масть со звездой тоже. Живут... Ну, в неволе лошади живут больше 20 лет. В природе, как правило, живут меньше. Ну, 15, 16, 17. Ну, может быть, до 20 лет какие-то доживают отдельные особи, но не часто. Все-таки, Мия, в природе жизнь не сахар, и болезни, и лечить некому. Это вот у Александра Самуиловича, если лошадь заболеет, он сразу же ветеринара вызовет, да? А в природе, к сожалению, нет. Вот так. Следующий вопрос.
1: Мия снова спрашивает.
0: Кстати, извините, Мия, когда приедете к Александру Самуиловичу, то спросите у него, рядом есть Надежда с Василием, и у них есть пони. Он вам даст телефон Надежды, и у Надежды можно ездить на пони. Так что я думаю, тебе очень понравится. Надежда очень здорово учит ездить верхом, даст тебе касочку, и там очень хорошие пони. На них, потому что у Александра Самуиловича у него большие лошади, и он не обучает. Вот родители там у тебя верхом прокатятся. Вот напомни Александру Самуиловичу, дайте нам телефон, где пони и Надежда. Угу. Так, следующий.
1: А Мия спрашивает, отличаются ли пантеры и леопарды по силе между собой?
0: Ну, пантера же это и есть леопард, Мия. Это меланист, это темная форма леопарда. Поэтому, ну, брюнеты от блондинов отличаются по силе? Или рыжие, да? Сильнее, чем брюнеты? Ну, это все зависит от человека, точно так же и здесь. Мия, даже у ягуаров бывают черные формы меланисты. Это одно и то же. Пантера и леопард. Угу. Дальше.
1: Почему кошки такие милые?
0: О, я не знаю, почему они такие милые. Ну, у меня есть по этому поводу теория одна, но я ее не буду говорить.
1: Ну, домашние кошки понятно почему. Как, потому как и собаки домашние. Как это называется правильно?
0: Да, кошки. Я, знаете, как Толстой говорил, я тогда, женщина, всю правду скажу, когда буду одной ногой в гробу стоять, вот так вот скажу всю правду, прыгну и крышку за собой закрою. Вот так же и я тогда о кошках всю правду скажу, когда буду стоять одной ногой в гробу. Всю жизнь я этих кошек с помоек подбираю, всю жизнь они у меня тут живут, вон орут, по ночам спать не дают, в 3 часа ночи поднимают, корми их и какашки за ними выноси. Но, ребят, с кошками феномен на самом деле заключается в том, что кошек стало больше, чем собак. Я имею в виду как питомцев. И вот Дмитрий Дмитриевич Крылов, ведущий такой есть на Первом канале «Непутевые записки», помните, вел в свое время «Путешественник». Вот он как-то мне рассказывал. У него было тогда штук 5 кошек и собака, овчарка. И вот он говорит, мы приезжаем с женой из очередного путешествия, нас 2 месяца не было, собака вокруг нас прыгает, она вот сейчас умрет от радости. А кошки, говорит, так один глаз приоткроют, приехали, и на другой бок. И вот за это мы их так любим. Именно за то, что вот прочитайте Метерлинга «Синяя птица». Кошка собака Тила и кошка Тилета. Прочитайте. Очень мудрая книжка. Вам сразу все станет понятно. Так. О, это понял. Это кто-то начитался. Помните, серия такая была, там про этих котов-воителей, что ли, да? «Коты-воители», по-моему, называлась. Это такая серия, это кто-то, видимо, начитался. Ребята, ничего не знаю. Это вот пускай вот эти вот писатели, которые пишут эти серии, пускай они придут. Куда они денутся? Это синантропный вид кошка. Он без нас, она никуда уже не денется абсолютно. Ну, может одичать, конечно. Может жить где-то в перелесочке, но... Кошки хорошо рядом с человеком.
1: Дальше. Я повторю вопрос. Я его зачитывал без включения своего микрофона. Ага. Планируют ли коты уходить от людей в дикую природу? Или от них не избавиться? Вот.
0: А, нам от котов не избавиться? Нет, нам точно от котов не избавиться. Мы, ребят, мы с вами человечество, мы теперь обречены всю остальную жизнь доживать с кошками. Это однозначно. Гадалки не ходи.
1: И с собаками.
0: То и с собаками тоже. Угу.
1: Больше вопросов нет.
0: Да. Ну что ж, ребята, спасибо большое всем, кто с нами был. Через 2 недели встретимся. Ну вот пока мы не набираем на ежедневные наши встречи. Вот. Так что вот пока встречаемся через неделю. Всего доброго. Спасибо Александру Трунтаеву. И до скорых встреч. До свидания.

том, что касается религиозного синкретизма и сохранения традиций, да, назовем это так, майяского населения, очень острой темой являются истории, широко тиражировавшиеся на Юкатане, особенно в 1847-1848 годах, про зверства индейцев. То есть все мы знаем классический образ мексиканского доиспанского языческого жертвоприношения человеческого, когда человеку заживо вырезают сердце. Очень много историй таких было с юго-востока Юкатана и из района Вайадолида, вот как раз на рубеже 47-48 годов, когда восстание, положившее начало войне каст, набрало наибольшие обороты и получило наибольший размах. Но тут, опять же, большой вопрос. Да, в принципе, сложно сомневаться в том, что толпа людей, ведомая ненавистью, да, социальной, этнической, скорее всего, хорошо принявшая алкоголя, способна на зверство. Ну, в этом нет никаких сомнений. Но будут ли они совершать такие сложные операции, как наживую вырезать у человека сердце или заниматься ритуальным каннибализмом, про это, кстати, тоже, да, очень много писали в прессе, это вопрос. Как бы, да, к сожалению или к счастью, в 1847 году ни фотоаппаратов, ни смартфонов еще не было, поэтому видео в Телеграме мы не посмотрим, а как бы то, что писалось в газетах «Мерида» и «Кампече», были ли это реальные истории людей, переживших этот кошмар, а я как бы не сомневаюсь в том, что да, штурм Вайадолида индейцами в январе 1848 года был сущим кошмаром, потому что люди реально шли как бы мстить и убивать как бы других людей, которые смотрели на них свысока и угнетали их последние 300 лет. Да, Вайадолид в этом плане, почему он был настолько острым регионом, потому что в центре города жили потомки конкистадоров и инкомендера. Они считали себя аристократией и свысока смотрели не то, что на индейцев, а на жителей других районов. Да, поэтому, когда ополчение юкатанское было все-таки вынуждено, будучи окруженным, Вайадолид оставить, эти люди пришли буквально резать. Да, то есть это была месть за вот 300 лет такого обращения с ними, и все, кто из жителей центральной части города сбежать не успел или просто подвернулся под горячую руку, их судьба, конечно, была крайне незавидной. Да, с учетом того, что по этому поводу есть массовые свидетельства беженцев, которые бежали там сначала в Исамаль, потом в Мериду, да, в том, что там реально была бойня, в этом нет никаких сомнений. Но как бы, действительно ли там были случаи с вырезанием сердец и последующим ритуальным каннибализмом, это большой вопрос. Да, все-таки да, жертвоприношение человеческое в майяской культуре, да и не только в майяской, в культуре Центральной Мексики тоже, оно все-таки имеет определенный смысл. Да, то есть это задолго подготавливаемые ритуальные действия, и далеко не каждый человек является достойным кандидатом для принесения в жертву, он специально к этому готовится, с ним проводится определенный ритуал, это обязательно посвящено какому-то божеству. А здесь как бы это просто все было сделано в формате зверства, то есть даже ну, можно предположить, что типа там воздать хвалу и благодарность, да, богам, которые да, помогли им победить, но каким богам, если у них бог это Иисус Христос, да, не бог отец, а да, именно Иисус Христос, потому что он на распятии, да, распятие они видят, они воспринимают как часть материальной культуры религиозной, да, именно поэтому у нас говорящие кресты, это именно тотем в виде креста, вот, поэтому, да, опять же, вопрос дискуссионный, могло быть, да, как я уже сказал, в этих условиях сложно сомневаться в том, что толпа вооруженная способна на зверство, а могло быть выдумкой юкатанской прессы, которая решила да, несколько приукрасить и без того не очень радостные события.

0: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
1: Передача данных.
2: Здравствуйте, друзья! В эфире передача данных, у микрофона Мария Баченина. День космонавтики. Ну, понятно, что этот день, он растягивается на недели две минимум, потому что действительно исторический день, историческая дата, великий день. Я, например, горжусь от всей души вот тем, что мы были первыми в космосе. Юрий Алексеевич Гагарин, Королёв, Циолковский. Я, видите, как пошла с конца в начало. Но, в общем, сегодня мы будем говорить как раз вот о мечте. О мечте, о космосе, о городах на орбите. Да о чем угодно, кто как мечтает. По этому поводу я пригласила к нам нашего товарища, специалиста по космонавтике, автора телеграм-канала «Космический хроникон» Роман Белоусов в студии «Комсомолки». Ром, привет.
3: Привет, ребят.
2: Скажи мне, пожалуйста, вот я до Циолковского дошла, а если чуть глубже, до Циолковского? Вообще Циолковский был... Вот меня так удивляет, какие простые люди. Циолковский, Королёв. Так Гагарин вообще крестьянином должен был быть. Самым обычным, традиционным аграрием.
3: Рабочим.
2: Да.
3: В Люберцах учился.
2: К чему веду? К тому, что если копнуть вот дальше, до Циолковского, откуда ноги растут у космоса? Ну, до Циолковского кто-то был, кто мечтал и кто вот прогнозировал?
3: На самом деле, если уж копать совершенно там глубоко, то и Египет, там, и Древняя Греция, и римские всякие ученые изучали это все. Но, в принципе, до 19 века, когда пришло более-менее, ну, почти современное понимание космологии, мы не говорим еще о космонавтике, да, но о взаимодействии тел между друг другом пришло понимание, то, наверное, чуть там позже середины XIX века начали появляться всякие интересные книжки. Например, вышел роман в журнале «Атлантика», там какой-то 1869-70 год, назывался он «Кирпичная луна». Там, значит, автор рассказывал о почти такой космической станции, собранной там из каких-то кирпичиков, там, да, ну, металлических, неметаллических, о том, что там живут люди на ней, они работают, там какие-то ученые, что-то они там делают, мастерят. Ну, то есть, у них такой прям город на орбите. Назвал он это все «Кирпичной луной». Понятное дело, что тогда не то, что научного обоснования вот этого всего не было, да, но даже понимания, из чего и как это все будет делаться. Можно вспомнить и Федора Михайловича нашего Достоевского, который в шутку, не в шутку, как говорят, он первый человек, который предложил вывести оружие в космос. В своем романе «Братья Карамазовы», там во время, значит, беседы, по-моему, с чертом, прозвучала фраза что-то наподобие «что станется в пространстве», ну, то есть в космическом пространстве, с топором, да, то есть будет летать вокруг Земли, там какой-то из астрономов того времени, значит, высчитает его орбиту, скажет, в какие дни будут, можно будет наблюдать этот
2: тогда
3: топор.
2: Обо всем этом уже понимали, да, вот орбита, вот это все, вот. Потому
3: конечно,
2: что у нас-то знание как, вот здесь и сейчас мы, наше поколение живет сегодняшним днем, понятно, что если захотим, пойдем в интернет, откроем книжку, с полки ее возьмем и изучим. Просто вот, ну, вот, чтобы человек сейчас, слушая наш подкаст, понимал, в какой момент стало понятно вот устройство, как минимум, Солнечной системы, ну, и бери больше галактики, например, да, Млечного Пути, вот как мы его сегодня представляем.
3: Ну, это на самом деле очень разное время, потому что если мы говорим про Солнечную систему, то можно вспомнить там и историю там, с Джордано Бруно, и постепенное, значит, развенчание мифов о геоцентрической модели, переходе к гелиоцентрической, то есть понимание того, что в центре нашей Солнечной системы все-таки находится Солнце, и вокруг него движутся планеты, и понимание, по каким орбитам и с какой частотой они там движутся. Постепенно ученые дошли до того, что не просто, вот знаете, у нас наша Солнечная система, она пуп всего. Нет, это на самом деле было шоком, это какой там был 16-17 век. Было доказано, что вот те вот звезды, которые нас окружают, ну, вот они на совершенно разных расстояниях находятся. То есть, наша планета, наша Солнечная система, она находится далеко не в центре, она находится, ну, не на окраине, но если сравнивать, допустим, с Москвой, и центр – это Красная площадь, как мы теперь знаем, что там в нашей центре, в нашей галактике, не только в нашей галактике находится черная дыра, то, наверное, мы находились бы, ну, относительно там, ну, где-то влюблено. Вот наша Солнечная система где-то влюблено, поэтому...
2: Понятно. А почему ты сказал, что это был шок?
3: Ну, потому что на протяжении многих, ну, не тысяч лет, ну, столетий, ну, там, несколько, пару тысяч лет, все думали, что Земля, она центр всего. Она не центр всего. Да, мы такие особенные, у нас есть жизнь. Никто, правда, тогда об этом не задумывался, когда впервые были выдвинуты там, первые модели там, космологии, первые там, всякие египетские, значит, астрономы начали всматриваться в небо, копировать созвездия с помощью пирамид. Это отдельная тема, это не ко мне, наверное, это ко всяким археологам. Вот. И постепенно все это развенчалось, ну, не то что миф, понимание того, что мы в центре. Да мы не в центре. Да даже если мы говорим про нашу Солнечную систему, мы третья планета. Всего их 8. Когда-то думали, что 9. Мы просто на очень удобном таком расстоянии находимся от Солнца. И у нас Солнце такое очень удобное именно для того, чтобы у нас зародилась жизнь. Мы живем в обитаемой так называемой зоне. Значит, солнечный ветер не сдувает с нашей планеты атмосферу, у нас есть, значит, магнитное поле, и мы находимся на таком расстоянии, что вода на нашей планете может существовать в жидком виде. То есть, мы вот где-то вот ровно вот тут...
2: Где-то посередине в нужной среде.
3: Мы посередине нужной среды, но мы не посередине чего-то другого.
2: Знаешь, я вчера читала ребенку книжку про динозавров. Она начинается с самого начала, как образовалась наша планета. И я впервые в детской книге увидела следующую строчку. Наши предки считали, что Земля произошла из хаоса. И они оказались правы. Я думаю, батюшки, свет, дожили. Ладно, просто время у нас ограничено. Я вот хотела бы дальше, знаешь, вот шагнуть. Понятно, вот, что сейчас вот ноги, откуда космонавтика выросла, мы как-то обозначили. А следующая веха – это что? Это полет Юрия Алексеевича, это до него спутник, либо это космические станции? Вот как-то расположи нам вот это созвездие какое-то.
3: Если мы говорим про переход от почти научной фантастики к научным изысканием, то это конец XIX века, это тот же Циолковский, его там начало XX века роман «Вне Земли», и дальше это уже 1930-е годы, когда и в СССР, и в Германии, и впоследствии уже в фашистской Германии, и, значит, в США начали появляться первые такие пионеры ракетостроения, да, у нас это там были объединения, группа там изучения реактивного движения ГИРД, другие такие же объединения появлялись, в Германии, в США был их ГОДАРД, то есть вот в таких центрах научных компетенций, так скажем, начинают появляться люди, которые понимают, что вот это их стремление в космос. Мало того, что можно обосновать, так можно еще построить некую такую трубу-хреновину, залить туда бензин и на этой штуке пытаться рвануть в космос. Да, понятное дело, что первые ракеты, они были маленькие, там по 2 метра они там были, по 1,5. Взлетали там на 60, на 70, на 200 метров. Но, тем не менее, это были первые такие шажочки в реактивном движении, которые очень сильно... стали развиваться уже в годы Великой Отечественной войны. Да, если мы взглянем на нацистов, то это знаменитое их оружие возмездия, это их Фау-2, или как его любил называть Вернер фон Браун, когда его уже перевезли в Америку, он называл его агрегат-4 и уверял всех, что он ученый. Ну вот, у нас это тоже всякие реактивные системы залпового огня, то есть мы научились делать твердотопливные разные элементы. Мы научились делать, и благодаря тому же Королеву, который в застенках продолжал трудиться во время Великой Отечественной, мы научились делать реактивные двигатели. Когда к нам в руки попали, значит, первые образцы фашистских ракет, мы как модно сейчас говорить, взяли эту ракету, не имея конструкторской документации на руках, разобрали по винтику, мы ее упростили, эту конструкцию, все импортозаместили, и этим улучшили ее, повысив дальность, повысив возможность несения, так сказать, полезной нагрузки и так далее. Это период 40-е, 50-е годы, это ракеты R-1 и R-2, и это дало толчок. И вот все говорят, что Королёв, мол, в своей ракете R-7, которая потом превратилась в «Восток», «Восход», «Союз», что вот он типа использовал только фашистские все чертежи. На самом деле ничего такого. На самом деле наши конструкторы, и в первую очередь тот же Глушко, когда взглянули на то, как выглядит нацистский двигатель, они всплеснули руками и сказали: «Господи, что это за уродище?» Но для того, чтобы освоить эту технологию, естественно, мы его повторили. Естественно, там что-то было улучшено. И уже на основе вот этого импортозамещенного нами двигателя мы уже делали свои, потому что ракеты «Фау» летали на спирте, причем не на каком-то там 96%, они летали на смеси воды и спирта, и наши почесали репу такие: «Зачем нам спирт? Спирт, он для другого нужен, ребят, давайте мы туда нормальную керосинку заправим». Все, заправили, и как бы пошло дело.
2: Друзья мои, прервемся на несколько мгновений и вернемся в студию. Сегодня мы говорим о мечте, космической мечте, и одновременно, конечно, всех поздравляем с Днем космонавтики. Специалист по космонавтике, автор телеграм-канала «Космический Хроникон» Роман Белоусов в студии «Комсомольской правды».
1: Передача данных.
2: И снова здравствуйте. Это передача данных. У микрофона Мария Баченина. А в гостях у нас специалист по космонавтике и автор телеграм-канала «Космический Хроникон» Роман Белоусов. Слушай, мне кажется, тут очень важно еще и вспомнить Леонида Ивановича Гусева, которому вот Королёв поставил задачу как раз создать двигатель, да, чтобы вот обогнать американцев. И вот они тоже, он же тоже принимал не последнее участие в создании вот нашей такой ракеты. Либо я заблуждаюсь, Ром.
3: Если мы говорим про ракету R-7,
2: да, вот, R-7.
3: То, значит, это у нас получается двигатель RD-107. Это нынешний, значит, КБ «Энергомаш», который на тот момент, когда строились эти ракеты, возглавлял заклятый друг Королёва, значит, Валентин Петрович Глушко. Вот. И, естественно, корпели над этой ракетой, над «семеркой», вообще всем Советским Союзом. Не так, конечно, сильно, как корпели над «Энергией», 30 лет спустя. Но, тем не менее, вклад несли все. То есть, там...
2: Слушай, ну вот ты сказал вот про «Фау-2», да, разобрали, это просто очень интересно. А вот как дошли до того, что упростить? Почему не захотели создать такие же сплавы? Ну, как бы химики-то были, такие же, там, я не знаю, резину такую же. Это невозможно было? Было проще пойти вот более простым путем, упрощать как-то? Но ведь в простоте вся гениальность, получается, мы сделали круче.
3: Да, все верно. Просто там... Можно, ну, банально с позиции экономики это все прикинуть. Но это для того, чтобы построить, грубо говоря, новых пару заводов там, и прокатных комбинатов, которые научатся делать новую резину и там изучат новые эти сплавы, допустим, требовалось 4 года. А для того, чтобы переделать полностью конструкторскую документацию и все это импортозаместить, требовалось 2 года.
2: Да, согласна, конечно. Тем более ставились такие задачи, что, мол, не ночевали люди дома и делали все от зари до зари. Но это было все ведь в военных целях. Или ты уже говоришь, вот когда мы немножко притормозили с тобой на Фау-2, это же было не освоение космоса, это была ракета, которая несла боезаряд. Правильно?
3: Да, да, все верно.
2: Да.
3: На самом деле, вся космонавтика любой страны, она толкается военкой. Кто бы там что ни говорил про мирное освоение космоса, мирное освоение космоса – это побочка от того, что каждая страна пытается защитить себя. И во время одной там каких-то своих таких междусобойчиков, лекций, я вот не помню, именно Королёв это сказал или кто-то из его приближенных, что... 3/4 бюджета, который, значит, поступает в их предприятие, он тратится на военку. И только 1/4 тратится на именно космические дела. Я считаю, что это правильно, потому что если ты не защищен, со всех сторон, то какая разница, умеешь ты в космос или нет?
2: С другой стороны, да. Хорошо. А вот давай дальше тогда идти, чтобы я тебя не тормозила. Что дальше нужно поставить вот следующим пунктом?
3: Следующим пунктом стоит поставить, собственно, запуск спутника первого нашего. То есть мы мало того, что построили такую на тот момент гигантскую ракету, мы смогли вывести первый космический аппарат. И причем для того, чтобы закрепить этот результат, практически через месяц на орбиту было отправлено живое существо. Лайка. Это был спутник-2. К сожалению, не смогли ее вернуть. Тогда еще не было системы возвращения никакой. Но живое существо мы запустили. И сколько там? Четыре часа с борта этого аппарата, космического корабля, поступала телеметрия. Вот.
2: Это было что, шарик или что это было?
3: Это был такой конус.
2: Конус, да, в котором умещалась собака?
3: В котором маленькая собака умещалась. Вот. Предполагалось, что спустя некоторое время ей упадет отравленная пилюля в корм, она ее съест и умрет. Но собака, к сожалению, умерла раньше, потому что перегрелась сама капсула, там была система охлаждения. Ну, не знали тогда вообще, как нагревается все это. И
2: да, говорить об этом, конечно, сложно, но, с другой стороны, а как иначе? Вот как иначе? Мы всю жизнь были хищниками. Хорошо, не буду уходить вот в эту, соответственно, сторону. То есть, благодаря лайке мы поняли, что перегрев, благодаря лайке мы поняли, какие-то системы телеметрии, да, дали нам умозаключение. Вот это все очень-очень круто. И что затем было?
3: Затем была такая не очень интенсивная с современной точки зрения пусковая кампания, но ракеты начали летать с завидным постоянством. Мы начали запускать спутники, мы начали запускать аппараты, в том числе и пролетные там около Луны. Мы поняли, что мы можем в космос. И, собственно, следующим шагом таким большим стал запуск космического пилотируемого корабля «Восток-1» с Гагарином. Что самое интересное, по идее, запуску предшествовала серия проб, так сказать. До того, как Гагарин отправился на орбиту, успели запустить несколько испытательных кораблей, точно таких же. Успели запустить туда «Белку» и «Стрелку» на таком же корабле. Они летели в таком же корабле, как Гагарин. И, по идее, ну, сейчас с позиции уже времени прошедшего...
2: Но «Белка» и «Стрелка» вернулись.
3: «Белка» и «Стрелка» вернулись.
2: Про них же мультик целый сняли. Вряд ли бы так обманывали.
3: Конечно,
2: правильно?
3: Конечно. Да. По идее, мы могли бы Гагарина, ну, наверное, на полгода раньше запустить.
2: Хорошо, но мы все равно были первыми. А вы скажи, пожалуйста, чего стоило выиграть эту космическую гонку?
3: Мы уже, наверное, не узнаем, чего это стоило, но благодаря тому, что была предложена вот эта вот пакетная схема нашей ракеты, да, удалось очень сильно выиграть по массе. И несмотря на то, что мы находимся гораздо севернее, чем те же американцы, то есть мы сравниваем, допустим, Байконур, да, и их Флориду, их базу космических сил, мыс Канаверал и вот это вот все. Нам, благодаря тому, что мы севернее находимся, нам приходится придумывать ракеты мощнее.
2: О, как!
3: Нам тяжелее запускать орбиту.
2: То есть мы еще и в проигрыше в плане географическом таком.
3: Да, это вот современные люди, когда сравнивают, допустим, ракету Маска, там, Фальконова, с какой-нибудь нашей Ангарой, которая на 200 тонн, по-моему, она тяжелее, чем московская ракета, а вроде как выводят примерно ну, одно и то же количество на орбиту, ну, примерно, там, паритет небольшой, 2 тонны, и говорят, ну, как так, типа, получается, американцы умнее, что они экономят целых 200 тонн, а вот могут выводить больше. Ребята, если бы мы существовали в какой-то параллельной реальности, где наш космодром находился бы во Флоридской, значит, области, и назывался он бы, не знаю, там, космодром Канавералов, то, значит, наша Ангара с этого космодрома могла бы запускать не 24 тонны, а 36.
2: Вот оно как.
3: Да.
2: Как интересно. А почему так? В чем тут физический секрет? Можешь объяснить на пальцах?
3: На пальцах? Ну, смотрите, так как наша Земля вращается, то самые лучшие по энергетическим свойствам космодромы – это вблизи экватора. Вот самый знаменитый вот этот вот Куру во французской Гвиане, да, он находится очень-очень рядом с экватором. И оттуда очень большое количество массы можно запускать на том же нашем Союзе. Там, по-моему, 9,5 тонн можно запустить, при том, что с Байконура там 7,5, да, там 8.
2: Да, я понимаю, это очень яркий пример, можно эксперимент, точнее, провести на глобусе, так сказать. Вот крутаните глобусы, и сразу взрослый человек поймет, откуда будет старт-то попроще, ну, и побыстрее.
3: Да, да.
2: Друзья мои, прервемся на несколько мгновений и вернемся в студию. Сегодня мы говорим о мечте, космической мечте, и одновременно, конечно, всех поздравляем с Днем космонавтики, специалист по космонавтике, автор телеграм-канала «Космический хроник», Роман Белоусов в студии «Комсомольской правды».
1: Передача данных.
2: И снова здравствуйте. Это передача данных. У микрофона Мария Баченина. А в гостях у нас специалист по космонавтике и автор телеграм-канала «Космический хроникон» Роман Белоусов. Вот после Гагаринской эпохи, вот тут, давай сам, располагая вехи.
3: После Гагаринской эпохи. На самом деле, с тех пор, как Юрий Алексеевич отправился в космос, чего только не произошло. Так как он сделал первый шаг, он сделал вот этот один почти полный виток, на самом деле, ну, виток он сделал, да, вот эти вот волшебные 106 минут, не 108, почитайте книги, посмотрите рассекреченные документы Роскосмоса, 106 минут длился его полет, при этом полет его космического корабля длился 104, но так как он катапультировался на некоторой высоте, он на 2 минуты дольше пробыл в полете. Собственно, продолжением и развитием космических полетов Советского Союза стал следующий запуск. Запуск, значит, «Восхода-2». Герман Титов. И он доказал, что не только жить в космосе можно. Титов пробыл на орбите около 25 часов. И он доказал, что в космосе можно спать.
2: То есть ему поставили задачу: «Герман, поспи в космосе».
3: Да, конечно, это была одна из его задач. Чтобы он поел. Ну, правда, его попросили еще в туалет сходить, но он не смог. Но вот он смог поспать.
2: А почему он не смог в туалет сходить? Я, ну, стесняюсь спросить.
3: Ну, потому что переживает человек.
2: Нет, ну ладно, как поспать-то, вот для меня проблема.
3: Вот, вот поспать он смог. Ну, естественно, ты устаешь от всего этого настолько. Ну,
2: вообще, да.
3: Да, и тем более там довольно-таки удобное кресло.
2: То есть, он спал в кресле?
3: Да, да. До Андрияна Николаева, «Восток-3», никто не отвязывался от ремней. Гагарин и Титов, они от ремней не отвязывались.
2: То есть, они летали пристегнутые?
3: Они летали полностью пристегнутые, да. «Восток-3», «Восток-4» парный полет, который был уже в 62-м году.
2: Парные – это когда уже вдвоем летали, то есть, побольше сделали.
3: Они не в одном корабле летали. Запускали с небольшой разницей два корабля. Они сближались, отдалялись с помощью двигательных установок, наблюдали друг друга, значит, там в иллюминатор, радиосвязь держали. То есть, изучали возможность вообще, как ведут себя два корабля.
2: Угу.
3: Как можно лавировать? Можно ли использовать корабль «Восток» как, значит, боевой корабль на орбите, чтобы выслеживать вражеские спутники, вражеские космические корабли?
2: Подожди, я правильно понимаю? Ты хочешь сказать, что с разницей в какой-то короткий промежуток времени запустили два корабля, и они видели друг друга из иллюминатора?
3: Да.
2: Да ладно?
3: Да.
2: Прям такой, прям тандем летал?
3: Ну, так как космос пустой,
2: ну, да,
3: то они довольно-таки хорошо друг друга видели, у них было сближение, по-моему, максимальное 2 километра. Но в любом случае, ты же обращаешься вокруг Земли, и там солнце еще на тебя светит, корабль у тебя такой, значит, серебряненький, блескает, ты там смотришь в иллюминатор, там приложил туда, значит, подзорную трубу, типа: «О, привет, Паш».
2: И вот в этих кораблях первый раз люди отстегнулись от ложемента, да?
3: Да.
2: И давай еще раз, кто летел в одном, кто в другом?
3: «Восток-3» – это Андриян Николаев, и, значит, «Восток-4» – это Павел Попович.
2: Так, хорошо.
3: 63-й год. Тоже был парный полет. В этот раз решили... Советский Союз была страна свободная, у всех были равные возможности, то полетел в одном корабле, значит, мужчина, Валерий Быковский, это «Восток-5», а в «Востоке-6» сидела обычная девушка, обычная парашютистка Валентина Терешкова.
2: И это было 16 июня, потому что меня угораздило в этот день родиться, я это запомню всегда.
3: Ну, не в этот год.
2: Нет, не в этот год, но вот такое совпадение, я всегда этим так гордилась, если честно. Так, а что они, подожди, чего они хотели узнать? Что будет с женщиной? Или это нужно было? Ну, вот теперь женщина, да, равноправие и так далее. Либо были какие-то мысли о том, что вот, а женщина по-другому будет ощущать себя?
3: Женщина, естественно, будет ощущать себя по-другому, потому что у женщины намного меньше мышечной массы, ну, так уж биологии заложено.
2: Да, это
3: тут,
2: я знаю.
3: Тут ничего не поделаешь.
2: У нас побольше жирку, чтобы мы могли выносить потомство.
3: Вот, все правильно. Но при этом, немного забегая вперед, женщина идеальна, как человек, который выходит в открытый космос в скафандре и работает на протяжении долгого времени за пределами станции. По одной простой причине. У женщины меньше объем легких, и требуется меньше кислорода, и, собственно, того запаса, который берется с собой, ей хватит намного дольше. И поэтому рекорд по самому длительному нахождению за пределами станции во время внекорабельной деятельности принадлежит женщине-американке.
2: А я думала, мы просто более выносливые, гибкие. Хотя это тоже считаю правда, что бы там ни говорили ученые.
3: Вот
2: так, и хорошо, а что еще открылось благодаря полету Терешковой? Меня вообще поражает. Смотри, спутник первый наш, первый человек в космосе наш, первая женщина наша. А я думаю, а что в этот момент американцы? Они что, все время не успевали? Вот что там происходило-то в этот момент? Или они на себе волосы рвали?
3: Они на себе рвали волосы на протяжении долгих нескольких лет, потому что они все время опаздывали. Например, когда полетел Гагарин, для них это, ну, было огромным шоком, потому что они только-только, значит, обезьяну в суборбитальный полет отправили. То есть, они до космоса еще не добрались. И только-только делали ракету, которая сможет запулить на орбиту человека. И они, значит, в мае запускают своего Алана Шепарда. Потом, знаете, это 61-й год. Это был суборбитальный полет, он пролетел сколько там. Гриссома они запустили тоже спустя какое-то время. Это уже был второй полет человека, но все еще не в космос. А мы к тому моменту уже запустили Гагарина и Титова. Вот. И у них первый орбитальный полет человека, это был Джон Гленн. У них случился только в начале 62-го года.
2: Обалдеть.
3: То есть, они на год почти опоздали. А если бы мы Гагарина в 60-м запустили, ну, была такая возможность, вообще бы на полтора. Вот, но после того, как, значит, Кеннеди произнес свою вот эту знаменитую речь, что к концу десятилетия мы ступим на Луну, они стали бухать такие бабки в космическую программу, что вообще никому не снилось.
2: А что, они, вот знаешь, вот, ну, вот бухают, и что, от этого умнее стали или как-то быстрее процессы пошли? Вот я хочу уловить эту взаимосвязь между процессами и бабками. Тогда немножко по-другому ведь все-таки строился мир. Это сейчас вот мне понятно. А тогда, ну что, ну в Советском Союзе, что такие вот... понимаешь, вот как бы королеву платили, давай, еще больше миллионов тебе такого в жизни не было.
3: Нет.
2: Еще больше миллионов тебе такого в жизни не было.
3: Нет,
2: никогда.
3: Ему приходить.

0: администратор. И примерно такие же данные, ну, кроме того, что инженер, Маск не инженер. Маск хороший пиарщик, делец, но вот он не инженер. Но он блестящий оратор, он знает, куда, чего, как, кому сказать, где, что,
1: почему. И еще, по-моему, он обладал вот таким авторитетом мощнейшим, потому что, когда я читаю о том, как люди прислушивались к нему, как его слушали, люди, которые сами по себе великими считаются, думаешь... Вот да ладно. Ну, ты упомянул Николая Петровича Каманина. Я хочу сказать для тех, потому что все-таки мы на очень популярная программа. Это человек, который организовывал, руководил подготовками первых советских космонавтов.
0: Батькой космонавтов его называли. И он, наверное, можно сказать, был первым пресс-секретарем Советского космического агентства. Потому что он писал все речи, он руководил съемками всех фильмов про космонавтов, он вычитывал все газетные статьи с этим связанные. То есть, всем тем, чем занимается пресс-секретарь. И не забывайте, что он не какой-то дядька с улицы, нет. Это великий летчик.
1: Генерал-полковник вообще-то.
0: Герой Советского Союза, один из первых просто. Глыба, а не человек.
1: Да, слушай, а скажи мне, пожалуйста, вот про глыбу, раз мы заговорили, я, то я боюсь, не успею спросить тебя. Вот Сергей Павлович Королёв, это какая-то непревзойденная величина. А можно сказать, кто-нибудь еще на свет вот такой величины рождался? Вот, ну, может быть, даже в другой науке. Я даже не знаю, вот как, понимаешь, вот меня, знаешь, чего больше всего в нем поражает, Ром? С ним как ни обращались, а он все равно оставался вот верным. Это вообще не пафос. Это вот настолько сермяжная правда. Вот этот патриотизм и верность, и труд с утра до ночи на благо своей страны, что бы с тобой ни делало руководство этой страны. Я думаю, батюшка свят, какие обиды, о чем вы, ребята? Да, вот он просто вот как будто из космоса нам вот был, прилетел к нам, да, и вот нам повезло так. Вот скажи, пожалуйста, такой величины больше не было? Или все-таки можно кого-то?
0: Ну, на самом деле, великих таких ученых, там, конструкторов, их много было. Просто тут, как всегда, есть люди, которые умеют говорить, а есть люди, которые умеют делать что-то руками, а есть люди, которые умеют руководить людьми. Вот у него вот три этих вещи просто сошлись.
1: Ты представляешь?
0: Как звезды.
1: Друзья мои, прервемся на несколько мгновений и вернемся в студию. Специалист по космонавтике, автор телеграм-канала «Космический хроникон» Роман Белоусов в студии «Комсомольской правды».
2: Передача данных.
1: И снова здравствуйте. Мы возвращаемся в эфир. У микрофона Мария Баченина. Это передача данных. И сегодня у нас в гостях друг, товарищ и брат передачи данных, специалист по космонавтике, автор телеграм-канала «Космический хроникон» Роман Белоусов. А давай дальше поговорим еще о том, значит, мы остановились, я тебя увела с твоего хит-парада, что американцы рвали на себе волосы все эти года, что они только, значит, суборбитальный полет отправляли, когда мы уже, в общем-то, людей запускали. Хорошо, Валентина Терешкова, что она дала науке?
0: На самом деле, во время ее полета было проведено несколько интересных исследований. В первую очередь, касаемо атмосферы Земли. Олег Вайсберг, ныне один из самых великих ученых Института космических исследований, он тогда еще то ли студентом был, то ли только закончил институт. Он, в общем, сделал ей прибор, с помощью которого она вела наблюдение за атмосферой. Она проводила разные другие всякие опыты, связанные непосредственно с замерами своего тела. То есть, всем было интересно, как женщина реагирует на это все. То есть, там она была обложена кучей датчиков, и там по расписанию многие вещи там приходилось делать. Да, она успела сделать не все. Она не была настолько сильно подготовлена, как другие военные летчики, которые были с ней в отряде. Поэтому она реагировала на невесомость, на орбиту гораздо сильнее. Угу. Но, тем не менее, большую часть экспериментов ей удалось все-таки провести там самые основные по замерам, по изучению, так сказать, собственного тела, по передаче этой информации, по исследованию атмосферы. У них там специальный даже иллюминатор, назывался он «Взор», был, на нем рисочки такие были нанесены. Музей космонавтики, можете посмотреть, там это наглядно видно, как он выглядит.
1: Да, друзья, музей космонавтики – это рядом с ВДНХ, я имею в виду с выставка метро ВДНХ, это прям музей-дом, в который нужно приходить, это добрый, очень классный музей, в котором вот, ну, действительно нужно водить детей.
0: А на самом ВДНХ, кстати, обязательно зайдите, там выставка «Россия».

0: Вообще там в самой глубине, там, где вот эта вот ракета стоит, там находится центр авиации космонавтики. Если вы пройдете всю экспозицию вдоль и поперек, дойдете до конца зала, там как раз стоит макет корабля «Восток». Туда можно сесть, привязаться ремнями, сфотографироваться, и фотографию тебе даже на почту отправят.
1: Так, хорошо. Что было вот после того, как Королёв запустил женщину в космос? Давайте будем так, с уважением. Как... Валентина Владимировна Терешкова, летчик-космонавт, первая в мире женщина-космонавт, генерал-майор на минуточку. Да?
0: Единственная женщина-генерал-майор.
1: Да, да. Но больше всего меня покоряет вот эта фотография знаменитая, когда она на мавзолее с Хрущевым и с Гагарином, кто там был третий, господи, помилуй, забыла, но я имею в виду, что они все в форме, а она в штатском, она в гражданском. То есть, вот я никогда в жизни же в форме-то не видела. Это потрясающе, конечно.
0: На самом деле, ну, много есть фотографий, где она в форме.
1: Да, вот, представляешь,
0: есть картины, есть картины.
1: А вот, я смотрю, ну, конечно, я видела, это просто вот эта фотография выместила
0: это
1: все.
0: Это избирательная память.
1: Да, да, женская.
0: Да не обязательно. Я вот тоже всегда, когда я вспоминаю, такое какое-то обычное платьишко, льняное, и кудряшки, вот это вот все. Что было дальше? Наша внешняя разведка выясняет, что американцы собрали двухместный корабль, и наши решают, что же делать. В принципе, мы в наш корабль сможем впихнуть троих человек.
1: Угу.
0: Если очень постараться, троих мы запихаем, но без скафандров. Пошли они к главному конструктору этого корабля и говорят: слушай, ну, короче, если вы вовремя все успеете, то кого-то из вашей команды мы и отправим. Он такой: в смысле из моей команды? Меня и отправите. И главного конструктора корабля и отправили. Вместе с остальными полетели, значит, военный летчик Комаров, конструктор феоктистов и первый врач в космосе Егоров. Такая вот интересная история. А еще через год, в 65-м, Леонов выходит в открытый космос. Мы и тут американцев опережаем буквально,
1: да,
0: не на пару дней, по-моему, на пару недель, что ли. То есть они в очередной раз рвут на себе волосы. На самом деле эта череда побед могла бы продолжаться и продолжаться, если бы не скоропостижная смерть Королёва в начале 66-го года. Многие ставят на эту карту, то есть у нас все немножко по одному месту пошло после этого. Потому что следующий космический запуск пилотируемый, «Союз-1», он окончился трагедией. Погиб летчик-космонавт Владимир Михайлович Комаров. Причем погиб он не очень хорошей смертью, у него не раскрылся один парашют. Точнее, он раскрылся, произошла закрутка. Вся эта махина, значит, этот спускаемый аппарат рухнул. Разбился об землю, понятное дело, он тут же погиб. Вылилась перекись водорода, с помощью которой маневрировать мог на орбите. Все это загорелось. В общем, к сожалению, от него ничего не осталось. Хранили вот это вот все, что...
1: Ну, как и от Гагарина, собственно, ничего не осталось практически. Я читала книгу, которую наш Александр Борисович Милоськус собирал. Он ездил очень много, разговаривал с людьми, которые его знали. Ну, и вообще, как бы нужно сказать, что первый журналист, который взял первое интервью у Гагарина после того, как он приземлился, причем даже еще не в Москве, это был журналист «Комсомольской правды». Это у меня тоже вызывает неудержимую гордость.
0: Его еще принимали, есть несколько фотографий, как они вместе идут, он берет интервью, и его тогда принимали за охранника Гагарина. Все думали, что вот этот здоровенный двухметровый детина – это его какой-то security.
1: И, конечно, я веду речь о журналисте, о лучшем журналисте страны, это Василий Песков. Именно он взял интервью Юрия Алексеевича Гагарина. Ром, продолжай, пожалуйста, остается не так много времени, поэтому нам надо как-то укладываться.
0: Ну, ничего, проведем еще пару бесед, почему бы и нет.
1: Давай.
0: Да, будет у нас свой цикл передач. На самом деле, после этого, хоть и было противостояние уже с американцами, но американцы в этот момент очень сильно скакнули вперед со своей лунной программой.
1: И все это из-за того, что умер Королёв скоропостижно?
0: Да, потому что его зам, которого назначили уже главным конструктором, генеральным конструктором, Мишин, он... при всех его инженерных способностях он не был таким пробивным человеком, таким оратором. Про него говорят, что он был рохлей, но я не считаю, что он был рохлей. Я считаю, что он просто был несколько ведом на некоторые вещи. У него был свой взгляд на космонавтику. Он не считался, значит, с Министерством обороны. Но это привело к тому, что он всего 8 лет поруководил, и его сменили на как раз Глушко. И вот при Глушко у нас уже все начало работать как надо. То есть, на тот момент, там, 1974 год, у нас более-менее уже наладились полеты наших кораблей «Союз». Да, лунную программу мы закрыли. Но, тем не менее, мы разработали такую замечательную штуку, как орбитальные станции. Орбитальные станции решали сразу несколько задач. Это и возможность долгого пребывания в космосе, и проведение научных экспериментов, и изучение долгого воздействия, значит, космического пространства на человека.
1: И это тоже мы сделали?
0: Орбитальные станции?
1: Да, ну первую.
0: Ну, первую мы.
1: Ла-лай, ла-лай. Слушайте, ребят, ну вообще, смотрите. Ну вот, ну ладно, у них только Луна.
0: У них реально только Луна.
1: Только Луна.
0: Не, ну у них еще классные, конечно, многоразовые всякие системы.
1: Это уже сейчас. Я говорю вот о той легендарной эпохе, на которой мы с тобой, по-моему, оба нам нравится о ней говорить. Но мне казалось всегда, что я склонна к этому шапкозакидательству и вот так загибать пальцы. И это мы, и это мы, и вот это тоже мы. Ну видишь, а ты сидишь вот и на все мое вот это киваешь. Так, про орбитальные станции. Давай.
0: И у нас была целая серия орбитальных станций «Салют». Некоторые, правда, из них были не «Салютами», а «Алмазами», то есть военными орбитальными станциями.
1: А, про них никто не знал.
0: Ну, тогда они в массовой печати тоже назывались «Салютами». То есть там станция «Салют-1» была гражданской. Станция «Салют-2» вышла на орбиту, но у нее там прогорел двигатель, она сошла в атмосферу, ее никто не посещал. Станция «Салют-3» была на самом деле станция «Алмаз-1». Ее на ее борту там стоял пулемет, например, для того, чтобы, не дай бог, кто-то чужой не пролетел туда и ничего не сделал.
1: А что, можно хорошо так взять и пролететь чужой, да? Против хищника. Нет, ну на самом деле. Вот я когда спрашивала космонавтов, можно ли было бы в реальности совершить то, что совершила Сандра Буллок в фильме «Гравитация», мне ответом было «нет». Но мне всегда кажется, что вот нет, это в теории, а на практике, знаешь, нет, это вот еще мы посмотрим. Давай тогда с тобой анонсируем вообще, что поговорим в следующих сериях и о орбитальных станциях, об интересных штуках удивительных. Я знаю, что ты много знаешь таких секретиков, ну, так скажем. И еще, знаешь, бы хотела действительно вот поднять этот пласт научно-популярный и литературы, и киноискусства, да, вот то, что влияет. Потому что мне кажется, вот есть такие фильмы, которые в самое сердце, и потом ты вот понимаешь, что без этого как-то жить не можешь. Но мне кажется, мы с тобой еще много-много должны проговорить. И вон у меня ни один вопрос из моего списка не прозвучал. Так что беру с тебя обещание, что мы снова встретимся и как раз осуществим то, что ты проанонсировал, и сделаем цикл.
0: Я обязательно приду.
1: Спасибо большое. Друзья мои, это был специалист по космонавтике, автор телеграм-канала «Космический хроникон» Роман Белоусов. С Днем космонавтики!
0: Ура!
2: Передача данных.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Cassiopeia Station, в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Cassiopeia Station Chat или написав письмо по адресу 916-214-89-50@yandex.ru.
2: У нас в антропогенезе есть примета. Пока научные итоги старого года не подведешь, новый не наступит. Поэтому у меня нет выбора. Итак, охотились ли неандертальцы на слонов? Хоронили Homo naledi своих покойников или нет? Где возникли гоминины, в Африке или Турции? Рисовал ли древний сапиенс палкой на песке? Сплошные вопросы, но у нас почти на все есть ответы. Начнем? Итак, номер первый. Алдувайская культура или алдаван – одна из самых примитивных культур, связанных с обработкой камня. Возраст древнейшего алдавана – 2 миллиона 600 тысяч лет. До последнего времени древнейшие алдаванские памятники находили в Эфиопии, в знаменитом Афарском треугольнике. И вот ученые сообщают о новом алдаванском памятнике, находящемся на территории Кении, да еще более древнем. Местонахождение называется Ньяянга. Слои памятника отложились в интервале от 3 миллионов до 2 миллионов 600 тысяч лет. Найдено здесь 330 артефактов, типичные алдаванские отщепы и нуклеусы, а также кости животных. Здорово, что на некоторых костях гиппопотамов и древних быков есть следы от орудий. Судя по характеру отметин, изготовителей орудий интересовало не только мясо, но и костный мозг. А особенности износа изделий говорят о том, что их использовали и для обработки растений. Ключевой вопрос – кто создал орудие в Ньяянге? Два зуба, найденных в слоях памятника, никому, кроме как к парантропам, не отнести. Особенно ценно, что один из зубов найден совсем рядом с орудиями и костями гиппопотама. Можно, конечно, пофантазировать, что парантропы пробегали мимо. Но никаких следов ранних людей в Ньяянге пока что нет. Так что массивные австралопитеки – наиболее вероятные творцы алдавана. Этот результат требует осмысления, ведь систематическое создание орудий считалось почти неотъемлемым атрибутом рода Homo. Номер второй. В 1993 году спелеологи, обследовавшие пещеру на юге Италии, недалеко от городка Альтамура, сделали удивительное открытие. В глубине пещеры они обнаружили камеру со сталагмитами, а за одним из них частично вросший в пол человеческий скелет, покрытый кальцитовыми наростами. По особенностям строения находку определили тогда как раннего неандертальца. Лишь в 2009 году ученые занялись серьезным исследованием находки. Специалисты добыли фрагменты кальцитовых наростов для определения возраста, а также маленькую часть скелета, кусок правой лопатки для ДНК-анализа. Датирование уран-ториевым методом показало, что скелету примерно 150 тысяч лет, а митохондриальная ДНК человека из Альтамуры оказалась типично неандертальской. Эффектную реконструкцию сделали братья Кеннис. Теперь в журнале Nature Communications Biology вышла статья с анализом черепа человека из Альтамуры. Особая трудность исследования в том, что перевернутый череп как бы застрял в сталагмитовой перегородке между двумя камерами, побольше и поменьше. В большей камере торчит часть лица и лобной кости, а основание черепа и большая часть свода выпирают в меньшую камеру, куда людям никак не добраться. Осмотр этой части возможен только с помощью камеры GoPro на конце зонда, который просовывают через щели в перегородке. Исследователям пришлось методами фотограмметрии получать отдельную виртуальную модель, значит, для каждой части черепа, а потом из них собрали полную 3D-модель, которую теперь изучают. Объем мозга оказался небольшим, что для неандертальца нетипично. В целом череп из Альтамуры оказался промежуточным между гейдельбергским человеком из испанской пещеры Сима де лос Уэсос и неандертальцами. Ждем, когда будет опубликовано исследование скелета целиком. Номер третий. Археологи давно изучают серию стоянок среднего палеолита вблизи угольного карьера Ноймарк-Норд в центральной Германии. Здесь обнаружено крупнейшее скопление костей прямобивневых слонов – более 70 особей возрастом около 125 тысяч лет. Что удивило исследователей, это пол и возраст слоников. Это взрослые, зрелые особи, молодых крайне мало. Подобная картина не наблюдается ни в ископаемых, ни в нынешних популяциях слонов, чьи захоронения изучали специалисты. Таким образом, скопление в Нойморк-Норд – это не кладбище животных, умерших своей смертью, и это не жертвы катастрофы. Второй примечательный момент – среди животных преобладают самцы. Известно, что у современных слонов взрослые и пожилые самцы обычно бродят в одиночку. Если палеолоксодоны, прямобивневые слоны, вели себя подобным образом, к одиночному животному было бы легче приблизиться охотникам. Исследователям удалось изучить 27 костных комплексов. Специалисты искали следы зубов плотоядных животных, гиен и волков, но нашли их немного. А вот отметин от орудий на костях, наоборот, очень много. Учитывая это, исследователи склоняются к мысли, что неандертальцы в Нойморк-Норд целенаправленно охотились на слонов. Возможно, их заманивали в естественные или специально подготовленные ловушки, ямы, топи, а затем кололи деревянными копьями. Но это ставит новые вопросы. Как освоить такой объем мяса? На разделку 10-тонного слона могло уйти от 200 до 600 человеко-часов. Исследователи полагают, что для этой цели могла собираться большая группа неандертальцев, человек 300 или даже больше. Номер четвертый. Следы ног древнего человека попадаются археологам нечасто. Но благодаря активным поискам число таких находок в последние десятилетия резко возросло. А еще не так давно появился специальный термин – амоглиф. Для обозначения древних узоров, выполненных людьми в рыхлом песке тысячи лет назад. Подобные находки сделаны недавно в Южной Африке. На южном побережье Капской провинции обнаружены не только отпечатки ног, но и окаменевшие узоры на песке – круглые, штрихованные, веерообразные и другие. Все эти следы сохранились в цементированных береговых отложениях, некогда бывших песчаными дюнами. Примечательно, что некоторые отпечатки представляют собой естественные слепки, негативы, то есть выступающие оттиски в слое, когда-то покрывавшем древние следы. Новая публикация посвящена датировкам 7 таких памятников, сделанным с помощью метода оптически стимулируемой люминесценции. В том числе это, например, множество выступающих оттисков человеческих стоп на потолке естественного туннеля у подножия скал. А также узор в виде круга с углублением в центре. И еще примечательная находка – 40 выступающих оттисков человеческих ног на потолке и стенах небольшой пещеры. Вероятно, кто-то пробежался по песку трусцой. Древность следов на побережье – от 153 тысяч до 70 тысяч лет. Итак, это самые древние следы людей, найденные в Южной Африке, и, вероятно, древнейшие известные следы людей современного вида. Спустя несколько месяцев эти же авторы выпустили новую статью, где анализируют ряд следов из Южной Африки. Исследователи приходят к выводу, что в трех случаях следы оставил человек, обутый в сандалии на жесткой подошве, возможно, более 100 тысяч лет назад. Номер пятый. Продолжим разговор про Южную Африку, но теперь в нашем поле зрения Homo naledi. Удивительные человечки с маленьким мозгом, жившие около 300 тысяч лет назад. Эти существа описаны палеантропологом Ли Бергером по находкам в системе пещер Rising Star. В июне вышло 3 статьи команды Бергера с невероятными открытиями. Во-первых, это погребение, да-да, намеренное погребение Homo naledi. При раскопках в камере Диналеди палеантропологи обнаружили скопление костей, названное «особенность Диналеди-1». Все кости принадлежали одному взрослому индивиду. Исследователи полагают, что это не простое углубление в полу, а намеренно выкопанная яма, в которую положили тело, а потом засыпали. Само расположение костей указывает на то, что тело поместили в углубление целиком, и оно было засыпано до того, как мягкие ткани разложились. Рядышком находится вторая такая ямка, особенность Диналеди-2, пока что подробно не исследованная. И еще одно вероятное погребение находится в другой камере пещеры, называемой «прихожая холма» – скопление костей на участке треугольной формы. Учитывая, что материал очень хрупкий, скопление разделили на 3 части, залили гипсом и целиком подняли на поверхность, а потом исследовали с помощью томографа. Замечу, что речь о погребениях, которые, если это они, как минимум на 160 тысяч лет древнее самых ранних могил Homo sapiens в Африке. Но дальше больше. На северной и южной поверхностях естественного столба, торчащего в пещере, исследователи обнаружили нечто, напоминающее гравировки. Линии пересекались, образуя геометрические узоры – квадраты, треугольники, кресты. Наиболее заметное изображение из пересекающихся линий образует нечто вроде решетки – хэштега. По мысли авторов, об игре природы речи не идет, изображение создал человек. Пока что возраст этих гравировок неизвестен, но все же мысль авторов сформулирована прямо. Скорее всего, изображения созданы Homo naledi, поскольку следов никаких других гоминин в Rising Star не найдено. При этом совсем рядом с изображениями находится погребение. Значит, выбор места не случайен. Люди возвращались в пещеру раз за разом. Может, гравировки имели какой-то особый символический смысл? Как и следовало ожидать, сенсационное открытие Бергера научное сообщество встретило с сильным скепсисом. В журнале E-Life, где опубликованы статьи, размещены и рецензии 4 экспертов. И все они крайне критические. В конечном итоге в статье просто не было никакой науки, пишет один из рецензентов Джейми Ходжкинс, палеантрополог из Университета Колорадо в Денвере. Другие более деликатны в формулировках, но Бергер явно их не убедил. Коллективу авторов нужно будет очень постараться изучить каждую косточку из гипотетических погребений, а также каким-нибудь хитрым способом датировать изображение в пещере, прежде чем его идеи будут восприняты всерьез. Номер 6. А теперь снова о парантропах. Этих прямоходящих существ с мощными жевательными зубами обычно разделяют на три вида. Примерно 2 миллиона 800 тысяч лет назад возник парантроп эфиопский, а от него произошли парантроп бойса в Восточной Африке и парантроп массивный, робустус, на юге. Однако с такой схемой согласны не все. Как разобраться? Ведь в столь древних костях уже нет надежды найти ДНК. На помощь ученым приходит палеопротеомика – анализ остатков древних белков. Некоторые аминокислоты более устойчивы, чем ДНК, и могут сохраняться, например, в эмали ископаемых зубов. Состав белков позволяет делать вывод о родственных связях древних организмов, примерно так же, как это делают с помощью древней ДНК, ну хотя, конечно, не с такой разрешающей способностью. И вот группа ученых взялась за зубы парантропов, найденные в южноафриканской пещере Сварткранс. Исследователи выбрали для анализа 4 зуба из самых древних слоев памятника, возрастом около 2 миллионов лет. Удалось прочитать аминокислотный состав от 8 до 10 белков. И первое, что идентифицировали ученые, это пол хозяев зубов. Вышло, что 2 зуба принадлежали самцам, а 2 других – самкам. Но больше всего исследователей интересовало, в каком родстве эти парантропы состоят между собой и с другими гомининами, современными и вымершими. Так вот, по результатам анализа, все 4 парантропа оказались ближе к Homo, чем к любым другим приматам. Отрадно, что представление об эволюции человека подтверждается. Ну, ведь могло получиться, что парантропы родня какой-нибудь горилле, и тогда привычное эволюционное дерево пришлось бы перетряхивать. Когда исследователи построили родословное дерево, 3 парантропа образовали сестринскую ветвь по отношению к разным Homo. 4-й индивид оказался стоящим слегка особняком в сравнении с другими парантропами. Вероятно, эта особь принадлежала к какой-то специфической группе парантропов. По мнению исследователей, такой результат, полученный для зубов возрастом в 2 миллиона лет, можно считать потенциальным прорывом в палеантропологии. Номер 7. А теперь новое достижение в палеогенетике. Памятник Гюргиле-Нуаза находится на севере Франции. Это крупнейшее кладбище эпохи неолита. Примерно 6700 лет назад здесь похоронили 128 человек. Исследователям удалось получить полные геномы большинства погребенных и тщательно их изучить. Удалось построить 2 родословные. Самая длинная родословная объединяла 64 индивида в 7 поколениях. На настоящий момент это самое большое генеалогическое дерево, построенное на основании древней ДНК. Поколения в обеих родословных связаны почти исключительно по мужской линии, то есть социальное наследование в этом обществе происходило через отца. Кроме того, и по генетическим, и по изотопным данным большинство женщин были неместными, а мужчины происходили с данной территории. Это значит, что сыновья оставались жить в своей общине, а матери их детей прибыли из других общин. Для большей родословной исследователям удалось установить отца-основателя некрополя, мужчину, от которого произошли все члены генеалогического древа. Интересно, что его могила представляет собой единственное вторичное захоронение в некрополе. Кости патриарха поместили в женское погребение. Учитывая данные изотопного анализа, исследователь рисует такой сценарий. Группа из нескольких поколений переехала на новое место, оставив своих умерших детей в предыдущем некрополе, но привезла с собой кости отца-основателя. Спустя какое-то время, около 100 лет, группа съехала, вновь переселившись куда-то, а на кладбище остались могилы их умерших детей. Номер 8. И снова новость из Франции. Оленья пещера в коммуне Арси-сюр-Кюре изучается с середины 20 века. Знаменита она тем, что здесь нашли артефакты культуры Шательперон вместе с многочисленными человеческими костями. А эту культуру некоторые исследователи считают переходной между неандертальской и кроманьонской. В связи с этим оленья пещера приковывает пристальное внимание исследователей. В 2019 году был проведен генетический анализ двух фрагментов свода черепа, принадлежащих ребенку из оленей пещеры. Митохондриальная ДНК оказалась неандертальской. Теперь при пересмотре всей коллекции обнаружили новые человеческие кости, в том числе часть таза младенца. Исследователи сравнивают строение находки с двумя другими тазовыми костями неандертальских детишек, а также с набором младенцев Homo sapiens. Оказалось, что находка из оленей пещеры по ряду признаков совсем не похожа на неандертальцев, а гораздо ближе к современным людям, хотя и отличается от них. Исследователи заключили, что найденная тазовая кость относилась к некой древней форме Homo sapiens. Какой из этого вывод? Одно из возможных объяснений – когда возникла культура Шательперон, в Западной Европе сосуществовали неандертальцы и сапиенсы. Оленья пещера заселялась попеременно разными человеческими группами или даже некой группой, в которой вместе жили два разных вида человека. Тогда и обмен культурными инновациями выглядит вполне логично. А еще с высокой вероятностью там происходило смешение, гибридизация неандертальцев и сапиенсов. Номер 9. В 2007 году в Турции, в местонахождении Чорак-Йерлер, Центральной Анатолии, палеонтологи нашли хорошо сохранившийся череп обезьяны, а также фрагменты обезьяньих нижних челюстей. Всего это как минимум 4 особи. Палеонтологи поняли, что речь идет о ранее неизвестном роде человекообразных. Новоиспеченную обезьяну окрестили анадолувий, от анадолу, что по-турецки означает Анатолия. Итак, анадолувий турецкий. По некоторым признакам он напоминает черепа горилл и европейских дриопитеков. Анадолувий отличается от других балкано-турецких гоминин, таких как уранопитек и грекопитек. Исследователи построили несколько кладистических схем, стараясь разобраться, с кем новооткрытый обезьян находится в близком родстве. И в большинстве полученных схем человекообразные обезьяны Турции и Балкан группировались с шимпанзе, гориллами и ардипитеком. Куда я клоню? Догадываетесь? К европейскому, балкано-турецкому происхождению гоминин, подсемейство больших человекообразных обезьян, включающего человека. При этом в трех кладограммах, где присутствует сахилантроп, он у авторов исследования вообще вылетает из гоминин. Ну еще бы, ведь это африканский конкурент нашим родным балкано-турецким пращурам. Особый интерес в статье, на мой взгляд, представляет рисунок, на котором изображена схема эволюции человекообразных. В ней от троицы человекообразных Восточного Средиземноморья, в том числе нашего анадолувия, идут три веточки. В одну сторону гориллы, в другую шимпанзе, а посередине – африканское родословное человека. Авторы добросовестно перечисляют возможные эволюционные сценарии. Человекообразные Восточного Средиземноморья могли вымереть, не оставив потомства, подобно парантропам Африки. Кроме того, эти обезьяны могли быть потомками последовательных миграций гоминин из Африки. Но тогда где они, африканские предки? Покажите их. Наконец, именно среди средиземноморских обезьян могли возникнуть самые ранние гоминины и мигрировать в Африку. Именно эту гипотезу исследователи считают самой убедительной. Но, конечно, для ее подтверждения нужно подождать дальнейших открытий. И номер 10. конце 70-х годов прошлого века археолог-любитель Мигель Азнар забрался в пещеру Ковасиманья на северо-востоке Испании, недалеко от Барселоны. Там, в большой галерее, он сделал ряд находок – кремниевое орудие, керамика, древесный уголь, а также кости животных и человека. Бегло осмотрев находки, любитель сложил их в коробочку, которую в 86-м году передал в дар Музею археологии Каталонии. Там они и лежали 30 с лишним лет. Да мало ли кто и что приносил в музей. Только в 20-м году сотрудники музея заглянули в ящик и осознали ценность собранной коллекции. Человеческие кости и зубы числом более 50 штук оказались неандертальскими, да еще приличной сохранности. Специалисты срочно занялись очисткой и консервацией бесценных находок, а другая группа ученых принялась за раскопки, пусть запоздалые, в самой пещере. 11 костей животных, а также 5 фрагментов угля отправили на радиоуглеродное датирование. Единственная козья кость, содержавшая достаточное количество радиоактивного углерода, имела возраст 42 тысячи лет. В образцах угля оказалось слишком мало изотопа 14С, и это означало, что они чересчур стары для методики, то есть древнее 49 тысяч лет. Что можно сказать про сами человеческие остатки? Среди них, помимо кучи зубов, имеется фрагмент нижней челюсти, позвонки, две плечевые, кости кисти и стопы. Относились они как минимум к 3 индивидам – взрослой женщине, подростку и ребенку. Прямо-таки трое из ларца. Теперь этот набор будут активно изучать, сравнивать с другими находками, делать эволюционные выводы. Как обычно, множество исследований, открытий, находок в мой топ не поместились. Но это не значит, что они менее значимы для науки. Тем не менее, горячая десятка антропогенеза перед вами, так что год можно отпускать. Что сказать про наступающий 24-й год? Пусть он будет лучше, благодаря настоящей науке. Друзья, было ли интересно? Каких новостей, каких подробностей вам не хватает? Пишите в комментариях. Это видео выходит только благодаря вам. Спасибо вам, если вы нас уже поддерживаете. Но если еще нет, то подпишитесь на нас на sponsor.ru, если вы в России, или на Boosty, если вы не в России. Это поможет делу просвещения. С вами был Александр Соколов.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Елена Мотова, врач-диетолог клиники «Рассвет», автор книги «Мой лучший друг – желудок. Еда для умных людей» и блога о доказательной медицине.
2: Елена, скажите мне честно, вы едите ГМО?
3: Честно ем.
2: Спасибо. Теперь я тоже буду.
3: Добрый день, дорогие друзья. Я хотела бы начать с того, чтобы спросить у вас. Скажите, пожалуйста, кто-нибудь из вас пользуется мобильными приложениями, чтобы отслеживать выпиваемое количество воды? Да? Это же якобы способствует здоровью. Поднимите руки, пожалуйста. Что, никого? А, нет, ну вот есть какие-то отдельные руки. Спасибо большое. И еще один вопрос. Скажите, кто-то из вас не ест после 6, потому что это тоже вредно? Или более такой изысканный вариант современный, не есть после 6 углеводы, потому что это запретил тренер? Руки, пожалуйста. Вот, таких уже больше. Дело в том, что... о питании столько много информации, она настолько противоречива, и она сочится из каждого утюга, и в какой-то момент некоторые мнения становятся общепринятыми просто потому, что они транслируются очень широко и принимаются без должного критического осмысления. Вот мне хотелось бы немножко поговорить о том, как на самом деле все это обстоит. И начну я с раздельного питания. Почему? Потому что у нас не очень много медицинского научпопа. И вот, в частности, моя книжка в некоторых книжных магазинах идет под рубрикой «Диетическое и раздельное питание». Это ужасно, и это моя микроскопическая месть. Итак, раздельное питание – это концепция, которую предложил в начале прошлого века натуропат Герберт Шелтон. Натуропатия – это такое течение, я бы даже не назову это медициной, потому что это врачевание, которое считает, что лечиться нужно или помогать людям нужно натуральными средствами, цветочками, общением с деревьями, грибами, вином, ну и, в общем, много разных вариантов. Герберт Шелтон, он считал, что есть некоторые питательные вещества и некоторые продукты, которые несовместимы с друг другом по разным причинам. И если вы съедите что-то вместе несовместимое, пищеварительные ферменты не смогут это переварить, и эта еда, значит, приведет к тому, что вы в итоге заболеете. Тут очень интересные могут быть сочетания. Ну, например, вы не можете есть белки с углеводами, вы не можете есть крахмал из разных источников, дыню есть вообще нельзя ни с чем, потому что сразу немедленная смерть. А вот итальянцам жалко, целая нация не знает и продолжает есть дыню, с чем только не ест. Ну, вот. Да, как-то так все это. То есть, ну, вот в принципе, чтобы поесть, вам нужно иметь при себе вот такую таблицу и каждый раз, значит, смотреть вообще это как можно, нельзя и что это будет. Что, собственно, не так с этой теорией? Ну, примерно все. Дело в том, что пищеварительный тракт нужен нам для того, чтобы получать энергию, питательные вещества, крупные пищевые молекулы, которые попадают к нам с едой, он расщепляет на те минимальные какие-то молекулы, мономеры, которые могут всосаться и могут попасть в клетки, и там уже дальше клетка сама ими управляет. Собственно говоря, это единственное, для чего нам нужно пищеварение. И, ну, например, допустим, белки состоят из аминокислот, да, и ферменты расщепляют вот эти вот химические связи между ними, и в клетки поступают уже аминокислоты, а не целые белки. Пищеварение начинается уже во рту, то есть в слюне уже есть фермент, который расщепляет крахмал, и... Если вы чуть-чуть подольше пожуете кусочек хлеба, вы можете почувствовать сладкий вкус. От огромной молекулы крахмала отщепляются простые сахара, мальтоза и глюкоза. Дальше пища попадает в желудок, да, по пищеводу, и здесь кислая среда, здесь, значит, активируется фермент пепсин, который расщепляет белки, но и в слюне, и в желудке опять-таки есть ферменты, которые расщепляют, допустим, и жиры. Дальше пища маленькими порциями поступает в виде химуса, такая полужидкая кашица, в 12-перстную кишку, и здесь вообще начинается все очень интересное, потому что она соединена с поджелудочной железой, опять здесь меняется pH среды, да, потому что поджелудочная железа выделяет бикарбонат натрия, который нейтрализует те небольшое количество желчного сока, которые попали из высохшего лежащего отдела. И здесь работают уже три фермента, которые расщепляют и белки, и жиры, и углеводы вместе. Да? То есть наш желудочно-кишечный тракт гибко подстраивается под то, что мы едим, то есть он сам это как бы контролирует, да, и кроме того, что мало какая еда не содержит и белки, и жиры, и углеводы, вот перед вами как раз та еда, которая все это дело содержит, да, кроме того, мы не можем с помощью еды менять кислотность в разных отделах желудочно-кишечного тракта. Это происходит совершенно без нашего сознательного участия. Что касается опять раздельного питания для похудения, понятное дело, что если затруднить вам возможность приема пищи так или иначе, да, то есть создать массу всяких каких-то правил непонятных, вот, вы съедите меньше, но если, значит, когда из-за гипокалорийный рацион, то есть с чуть сниженной калорийностью раздельного питания сравнивали с сбалансированным рационом такой же калорийностью, никакого преимущества раздельное питание не показало. То есть это... человек так подумал, тогда мало что про это было известно, но сейчас мы прекрасно все это знаем и понимаем, и непонятно, почему это дожило до наших дней. Опять-таки, надо очень хорошо понимать, что у нас нет ферментов, которые расщепляют, да, там, хлеб, ферментов для хлеба отдельных, ферментов, не знаю, для дыни или для стручковой фасоли. Да? То есть у нас есть ферменты, которые расщепляют химические связи в крупных молекулах. Ну, то есть это, собственно говоря, мы можем эту концепцию в раздел фантазии отнести, вот, и следовать ей не обязательно. Еще одна примерно того же времени гипотеза о еде, это бесслизистая сыроедческая диета, та, которая опять успешно дожила до наших дней. Видите, книжка Арнольда Эрета переведена, в общем, и до сих пор находятся последователи, с которыми очень-очень сложно спорить. В чем заключалась концепция Эрета? Он, это тоже был натуропат, кроме того, что он предлагал бесслизистую диету, у него еще была масса оригинальных идей, он считал, что, допустим, кровообращением управляют легкие, что лейкоцит – это та же мерзкая слизь, от которой нужно избавляться. Ну, в общем, его идея была в том, что все болезни от слизи, да, то есть если вы едите определенную еду, у вас увеличивается производство слизи, и вот это, значит, собственно говоря, от этого возникают все проблемы. Чтобы слизи не было, нужно есть сырые овощи и фрукты. Все. Собственно говоря, вот замечательно, чем прекрасны все эти натуропатические теории, они, в общем, очень простые и простите, не требует какого-то особого интеллектуального усилия для своего осмысления. Но опять-таки, что не так с этой теорией? Дело опять в том, что слизь, она вырабатывается независимо от нашей, так сказать, воли и сознания. Это та среда, которая покрывает слизистые оболочки, она нужна для того, чтобы там, ну, она, в общем, защищает нас от внешних воздействий, да, то есть от бактерий, от полютантов, от того, что приходит из внешней среды. Что бы вы ни ели, значит, что бы вы ни делали, она все равно будет у вас вырабатываться. Кроме того, что это механический барьер, она просто так устроена, это гликопротеины, то есть углеводы и белки, вода, они образуют вязкий гель, где, значит, все эти захватчики застревают. Но кроме того, там живут добрые вирусы, так называемые бактериофаги, которые, значит, тоже борются с ними. И вообще это такой передовой край борьбы, то есть без слизи все было бы гораздо хуже. Вот, поэтому вот этот вот прекрасный монстр, да, который рулит, он, в общем, имеет право гордиться собой. Есть чудесный мультик «Тед» про слизь, да, поскольку вот оболгали, надо как-то защищать. И вот они сняли специальный мультик, где рассказывается, что вообще конкретно делается, как все там происходит, такие всякие там монстры добрые бегают. Вот, ну, как-то да, как-то надо защищаться от этого. Что бы вы ни ели, опять-таки, у вас все равно литр слизи вырабатывается, и это прекрасно и замечательно, и хорошо, что это все происходит. Вот от дел давно минувших дней, да, от теорий там столетней давности, переходим к новым модным течениям в популярной, скажем так, ну даже не диетологии, а в популярном питании. И вот сейчас на пике моды, значит, детокс. Это такое направление, которое говорит, что в организме образуются шлаки, и нужно что-то съесть, что-то выпить, сесть на специальную диету, чтобы, значит, от шлаков избавляться. Вот если вы этого не сделаете, то опять они накопятся, и все будет ужасно-ужасно плохо. Опять я показываю прекрасную картинку желудочно-кишечного тракта и хочу рассказать о печени. Печень – это замечательный такой прекрасный орган, и вот, собственно говоря, он занимается тем, что нейтрализует те токсины, которые образуются как в ходе клеточных реакций. Они постоянно образуются, то, о чем сказал предыдущий оратор, да, и они поступают как бы извне, да, ну, например, вот этанол, он не может усвоиться в своем первоначальном, так сказать, первозданном виде, существуют ферменты, которые нейтрализуют, переводят его во что-то, что для организма безобидно. И всем вот этим вот занимается печень, да, это опять химические реакции, окисление, восстановление, присоединение химических групп, молекул и выведением, собственно говоря, того, что она наделала, занимаются почки, кишечник и немножко кожи и легкие. Никакой зеленый смузи, никакой чай из трав никак не повлияют на работу печени и не помогут ей делать это лучше. У здорового человека она и так прекрасно справляется. Нездоровому человеку они не помогут тоже, потому что если у вас проблемы с печенью, да, то вас повезут в больницу, скорее всего. А если у вас проблемы с почками, то на гемодиализ. То есть простыми домашними средствами, к сожалению, тут не обойдешься. Да, поэтому, ну, единственное, что можно тут пожелать, это с уважением и заботой относиться к печени, не перегружать ее лишней едой, лекарствами без назначения врача, алкоголем и так далее. Да, потому что, ну, вот это гораздо лучше, чем зеленый смузи. Она будет с вами всегда, по крайней мере. Еще, если человек очистился от шлаков уже, да, то следующая задача, которая перед ним стоит, это чтобы такое съесть, чтобы похудеть. И для этого, значит, существуют продукты с нулевой калорийностью. То есть идея состоит в том, что вы что-то такое съедаете и при этом тратите больше энергии, чем получаете из продуктов. Что с этой концепцией не так? Я вас замучила уже физиологией, но, собственно говоря, моя специальность заключается в том, чтобы объяснять, почему это происходит так и не иначе, вот, а это все в основном физиология. Значит, ту энергию, которую мы получаем с едой, мы тратим, ну, на какие-то определенные вещи. То есть и хорошая новость состоит в том, что большую часть ее мы тратим, совершенно ничего для этого специально не делая. Это называется вот оранжевое основной обмен. То есть, чтобы билось сердце, почки фильтровали мочу, образовывались и обновлялись кровяные клетки, то есть абсолютно на все процессы в организме, да, в том числе и на движение ионов, да, против градиента концентрации нужна энергия. И вот это вот как раз основной обмен. Он большую часть того, что мы получаем, вот как раз тратится на это. А маленькая зелененькая часть – это термический эффект пищи. Вот это как раз то количество энергии, которое тратится на переваривание и всасывание еды. Вы видите, что оно не очень большое. Действительно, в среднем при сбалансированном, скажем так, разнообразном рационе это где-то 10%. Да, понятно, что некоторые питательные вещества, некоторые молекулы там требуют больше энергии, некоторые меньше, но в среднем получается вот где-то так. Да, и если мы возьмем вот этот вот продукт, который считается продуктом с нулевой калорийностью, с отрицательной сельдерей, да, и посмотрим по таблицам, у нас получится, что два черешка – это 12 килокалорий. Опять-таки, только часть из них потратится, да, на переваривание и всасывание, термический эффект пищи. Просто это низкокалорийный продукт, но опять-таки не 100% от его энергии, не 150, тем более будет истрачено на его переваривание.

Ну, никто не говорил, что это не работает. Да. Более, ну просто, понимаете, продукты – это не очень интересно, да, интереснее как-то попытаться вот эту замечательную идею продвинуть дальше и монетизировать. Вот. И, в общем, когда вам предлагают ускорить ваш метаболизм или сжечь жир каким-то там образом, да, без регистрации на СМС. Вот единственное, что я советую в этом случае сделать, последовать старому советскому фильму «Беги, дядь Мить». Вот это, в общем, все, что может вам помочь здесь. Да, действительно, есть некоторые продукты, которые, ну, скажем так, ускоряют метаболизм. Ну, вот, например, капсаицин в перце чили, он, попадая на наши рецепторы, вызывает чувство жгучей боли. То есть это не вкус, это болевые ощущения, некий микротростресс. При этом выделяются гормоны адреналин и норадреналин. Они известны тем, что ускоряют сердцебиение, да, повышают давление. Но в том числе они чуть-чуть увеличивают окисление жиров, да, и чуть-чуть повышают термогенез. Это продолжается недолго, эффект не такой выраженный, это никак не отразится на вашей талии. Кроме того, со временем довольно быстро происходит привыкание, то есть гормонов выделяется меньше, и острая пища, она скорее повысит аппетит. То есть, ну, вы тут потратили чуть больше, здесь получили чуть. То есть, ну, вот мало про какие продукты можно сказать что-то похожее, да, то есть эффекта не будет большого, но тут, по крайней мере, хотя бы понятен механизм. Про большинство продуктов, которые считают жиросжигательными, нельзя сказать и того, да, то есть у них в принципе нет таких эффектов, не зафиксировано, они существуют лишь часто в воображении производителей добавок, да, которые пытаются продавать какие-то там экстракты и что-то подобное, но если мы посмотрим на исследования, то либо это будут исследования на животных маленькие, либо это вообще исследования на культурах клеток, а исследования, которые бы показали на людях, да, что есть такие эффекты, а их нет, либо они настолько некачественные, маленькие и плохие, собственно говоря, так же, как и при детоксе, когда британская диетологическая ассоциация собрала все эти исследования и проанализировала их, казалось, что там и смотреть, в общем, не на что, настолько все это некачественно. Качественное, да, вот. То есть, что тут хочется сказать? Метаболизм вообще вот это вот сложная вещь. И как только мне говорят, что зеленый чай его повышает, я сразу говорю, а вот покажите мне, как вообще, объясните, да, я не могу, не готова поверить на слово, что вообще происходит. Если такого объяснения нет, и если нет исследований, которые подтверждают эффект, но это все полная ерунда. Что касается опять препаратов, о которых писал, в частности, Алексей Водовозов, да, чудесная, очень веселая статья, которую я с большим удовольствием прочитала. Что мы можем найти в этих препаратах? Ну, либо то, что не работает, либо если они работают, это будут всякие интересные фармацевтические субстанции, которые туда добавлены, естественно, без ведома регулирующих органов. Надо очень четко понимать, что биологически активные добавки к пище, они не регулируются так, как регулируются лекарства, они не проходят необходимых многоэтапных исследований на людях. И поэтому производители стараются мухлевать туда что-то такое, добавляя. Что это может быть? Там могут быть сильные мочегонные. Да? То есть человеку неинтересно, от чего у него снизился вес. Главное, что цифра на весах стала меньше. Вот. То, что вы потеряли воду, вы потом, значит, эту воду очень-очень легко вернете. Да? То есть временное обезвоживание – это не сжигание жира без регистрации СМС. Это могут быть сильные ослабительные. Это могут быть
быть нелегальные препараты, да, которые там, ну, типа, не знаю, эфедрина, которые, да, действительно

0: обладают такими эффектами, но они запрещены из-за того, что очень сильные побочки. То есть в диетологии у нас есть препараты, которые используются для лечения ожирения, но опять-таки это препараты исследованные, они применяются по назначению врача, под наблюдением врача, да, и назначаются строго по показаниям. У них есть, конечно же, побочные эффекты, которые мы отслеживаем, и мы понимаем механизм действия. Ну, например, у нас есть препарат, который нарушает всасывание жиров, да, то есть жир не расщепляется и проходит часть, не вся, естественно, проходит транзитом. То есть, ну вот мы просто не даем работать ферментам, о которых я рассказывала в первой части. У нас есть препараты центрального действия, которые влияют на, подавляют, скажем так, чувство голода, да, активируя те рецепторы или те нейромедиаторы, которые обладают анорексигенным действием. Анорексия, вы знаете, это когда человек отказывается принимать пищу. Вот есть такие нейромедиаторы, которые человека как-то так в другую сторону направляют. Вот. Это все очень серьезное, я еще раз говорю, препараты, они не должны присутствовать в биологически активных добавках, они не должны, естественно, приниматься самостоятельно. Вот. Поэтому это такая очень серая, скользкая тема, где то, что есть, либо не работает, либо может настолько навредить, что лучше, конечно же, это не принимать никогда. И по поводу научного консенсуса, да, то есть мы разобрали какие-то заблуждения и неправильные вещи, мифы, но существует ли вообще понятие того, как правильно питаться, откуда вообще вот мы все это взяли, откуда все это где-то там самозародилось и чему вообще верить и чему следовать. Вот у нас два прекрасных человека. Да, один не ел геркулес, а другой ел геркулес. И именно поэтому они такие разные. То есть если проигнорировать огромное количество других факторов, которые на них могли действовать, и сосредоточиться вот только на этом, ну вот да, получим мы такой результат. Для того, чтобы все это не сводилось к анекдотам, у нас есть научные исследования, в том числе и в диетологии, которая наука о питании при заболеваниях, и в нутрициологии, которая наука о питании вообще. Вот. То есть вот если вам говорят, да, что вот у меня такая попа, потому что я ем вот то-то, то-то, и если вы будете есть то-то, то-то, у вас то же самое будет, то это опять ни о чем. То есть мнение, реклама, статьи в глянцевых журналах – это недостоверные источники информации о питании. А достоверные источники – это вот так же, как и вообще абсолютно во всей остальной медицине. Это хорошие исследования, причем даже не отдельные исследования, которые там можно прочитать на PubMed. Это синтез данных. То есть если мы возьмем, не знаю, то, чем пользуется каждый врач, то есть, ну, например, UpToDate, да, наш платный ресурс, где статьи абсолютно по всем областям медицины, там много ценной как раз диетологической информации, это всегда синтез данных, то есть много источников самых современных, это всегда обновляемые данные, то есть выходят новые исследования, статья обновляется, ее пишет не блогер Вася, ее пишут специалисты по конкретной теме. Вот. То есть только так и накапливаются и получаются вот эти вот эта вот информация. Было бы совершенно прекрасно, если бы в моей отрасли можно было проводить больше рандомизированных исследований, но, как сказал опять мой английский коллега Бен Голдакер, если мы возьмем там 1000 младенцев, да, одних будем кормить беконом и жареными курами, а вторых свежими овощами и фруктами, потом посмотрим там через 30 лет, у кого глубже морщины, кто умнее, кто чаще страдает от инфаркта, будет вообще очень здорово, но, к сожалению, исследования в диетологии так не проводятся, мы не можем сделать так, поэтому просто мы берем большие выборки, да, и наблюдаем за этими людьми много-много лет, смотрим, что они ели, смотрим, значит, насколько они здоровы, сравниваем их между собой, и то есть когортные исследования лежат в основе современной диетологии. Мне прислали вопрос, и я хотела вас спросить, скажите, пожалуйста, кто из вас слышал о книге «Китайское исследование»? Руки поднимите, все читали. Хорошо, а кто слышал об исследовании под ИКИДЕВОС, ЭПИК? Это европейское перспективное исследование рака и питания. Вот о его результатах кто-то слышал, читал, знает? Один человек, да? Вот вы видите, то есть... популярной информации или чье-то мнение, опыты на мышах, черри-пикинг, когда выбирается какая-то, какие-то вот отдельные исследования, которые соответствуют тому, той картине мира, которая в голове автора, это становится популярным, востребованным, продаваемым. Объективные исследования, это исследование с 93 года уже идет, 500 тысяч человек, 10 европейских стран, что нам очень интересно, потому что там есть восточные Европы, то есть люди близкие к нам по пищевым привычкам, да, и по всем остальным. Вот об этом не знает вообще никто, кроме там отдельных специалистов. Вот мне бы хотелось, чтобы объективной информации о питании было больше, и чтобы качественные исследования были доступны. Еще один прорыв, наверное, который случился в моей отрасли за последние там, 20, чуть больше лет, это лучшее понимание того, каким образом гормоны разнообразные желудочно-кишечного тракта, жировой ткани и нейромедиаторы в мозгу управляют чувством голода и чувством насыщения. И вот, вот это вот как раз вещи, которые, мне кажется, должны знать все. И вижу свою задачу в том, чтобы... довести, так сказать, эту информацию до широкого круга не только специалистов, но и всех вообще людей обычных. Меня спрашивали, как называется моя группа, вот это ее название. Там я освещаю современные исследования о питании и отвечаю на вопросы. Пожалуйста, ешьте с удовольствием и будьте здоровы. Спасибо.
1: Спасибо, Елена. И вопрос вам хочет задать наш эксперт, военный врач Алексей Водовозов.
0: Я трепещу.
1: Он даже здесь сегодня был. Алексей, только надо дать ему микрофон. Вот Кристина сейчас бежит к вам с микрофоном. Вы пока можете... Но только это не пойдет в трансляцию. Или подойди сюда и скажи в мой микрофон. Все.
2: Да. Микрофон до меня дошел. Клинические исследования, это все, конечно, замечательно, но я так думаю, что и я, и вот весь зал жаждет знать ответ на очень простой вопрос. Можно есть после 6 или нет?
0: Можно, ешьте.
2: Ура!
0: Можно я немножко объясню? Вот это опять-таки... Значит, пример концепции, которая распространилась везде и принимается совершенно без должного критического осмышления. То есть все совершенно знают, что есть после шести нельзя, никто не хочет разбираться почему. Дело в следующем. Нету, как нет мистических сочетаний продуктов, которые обеспечат вам стабильный вес, а тем более снижение веса, так нету мистического времени суток, когда вот вы съедите, оно как-то там все, значит, сожжется. Да? То есть у нас та энергия, которую мы получаем с едой, либо тратится на жизнь, либо запасается. То есть если вы хронически перепотребляете в любое время суток еды, там по разным причинам, опять-таки могут быть разные причины, то никаких иных вариантов, как запастись этой энергией, нет другого. Если вы, не знаю, значит, усвоили эту идею, что поесть нужно в 6, а спать ложитесь в 12, вам придется засыпать в состоянии острого голода. Это совершенно нереально, это некомфортное состояние, и рано или поздно вы просто броситесь к холодильнику и съедите все. Питание должно быть гибким, гибким. Оно должно подстраиваться под, не знаю, ваш режим, там, цели, задачи и все такое прочее. Вот. И вот такие жесткие запреты, они мало того, что не физиологичны, они совершенно не нужны. А кроме того, было исследование, где одинаковый калорийности рацион людям некоторым распределяли на 3 приема пищи, ну как стандартно, да, а другим все это приходилось съесть за один раз. Никакой разницы в весе между вот первой и второй группой, к сожалению, не было, увы. Чудес не бывает. Если вы хотите похудеть, просто ваши энергетические траты должны быть чуть больше, чем то, что вы получаете. Вот и все, очень просто.
1: Спасибо, Елена. Поскольку вы уже в выступлении ответили на присланный заранее вопрос
0: какой?
1: Делегата.
0: А какой был вопрос?
1: Про научный консенсус.
0: Там вопрос был немножко другой.
1: Сейчас
0: там
1: я
0: вопрос...
1: точно прочитаю.
0: Да.
1: Существует ли вообще здоровое питание с точки зрения медицины?
0: Да, существует. Ну просто это, понимаете, научный консенсус, он существует для диетологии тоже, но здоровое питание это немножко о другом. Давайте я просто расскажу, что
1: Хорошо.
0: Надо есть, да, потому что вообще, наверное, никто не знает, кроме меня, об этом.
1: Конечно.
0: Тоже все очень просто, понимаете, и ничего в этом ужасного нет. Значит, у нас смысл питания в том, чтобы получать все питательные вещества, которые нам нужны для жизни, при этом не переедая. Вообще очень простая идея. Есть несколько групп продуктов, которые содержат разные питательные вещества, поэтому мы должны их потреблять. Овощи, фрукты, злаки, источники белка растительного и животного происхождения, молочные продукты и подгруппа жиры. То есть это не отдельная группа, но они содержат некоторые незаменимые питательные вещества. Очень простая концепция – это тарелка, где половина овощей, фрукты, там ягоды, да, в приготовленном виде, в сыром виде, как угодно. Вот. Четверть – это злаки, зерновые, цельные и крахмалистые овощи. Еще четверть – это растительные и животные источники белка. Мясо, рыба, птица, бобовые, орехи, яйца. Вот. Небольшой стаканчик с молочным продуктом. Это не обязательно молоко, это может быть кисломолочные продукты, творог, сыр, все, что хотите. Жажду утолять лучше несладкими напитками. Потребление сахара не очень большое. Сюда включаются и свободные сахара и добавленные, да, то, что добавляется в еду, то есть мед, это тоже сахар считается, не более 50 грамм для здоровых и взрослых людей. Вот. Умеренное потребление соли, отказаться от трансжиров, да, ВОЗ их хочет вообще забанить навсегда. Собственно говоря, есть еще несколько там всяких, да, какие там жиры и все такое прочее. Ну, вот это все, мне кажется, довольно просто и понятно, да, что есть. Хотя, в общем, не очень люди страстно следуют нашим рекомендациям. Вторая рекомендация – это то, как есть. Да? То есть, как вот сделать так, чтобы вы не переели. В спокойной обстановке, медленно, начиная есть, когда вы голодны, заканчивая до умеренного насыщения. Вот. То есть, понимаете, это сложно монетизировать, сложно написать на эту тему какую-то книгу, да, которую купит миллион людей. Ну, просто это довольно простая концепция, в общем. Исследовать ей, мне кажется, не очень сложно. Вот так.
1: Спасибо. Сейчас вопросы из зала, и давайте мы начнем с балкона. Марина, прошу, вот там я вижу руку, такую заметную.
3: Здравствуйте, меня зовут Лев. У меня вопрос про воду. Слышал очень много, не знаю, миф это или нет, вы мне скажете. Во-первых, что нельзя сразу после воды, после еды пить, либо какой-то там надо полчаса, час, ну, разные версии.
0: Да-да-да.
3: И температура, то есть нельзя там холодное пить сразу после еды, нужно горячее, ну, либо наоборот, по-разному.
0: Вот. Ну, понимаете, это опять не медицина, не физиология, это аюрведа, да, то есть меня, наверное, как специалиста доказательной медицины не очень корректно спрашивать об аюрведе, да, потому что, ну, я вот по-другому другую сторону баррикад, но тем не менее нет никакой, значит, вот этой вот физиологических оснований считать, что еда там разжижает пищу, нарушает работу фермента, потому что желудочный сок на 99% состоит из воды, еда, которую мы потребляем, там, не знаю, яблоки какие-нибудь, это будет 98% воды, да, там, не знаю, в сыре там это будет 60% воды, да, то есть совершенно бессмысленная эта концепция, и желудок может сам регулировать количество воды, да, то есть она нужна все равно для того, чтобы происходили процессы пищеварения, и более того, из желудка в 12-перстную кишку пища переходит в составе полужидкой, так, ну, как, не знаю, как суп-пюре. Понимаете, да? То есть нет ничего ужасного в воде. И вы можете потреблять воду в любой температуре. Это, ну, просто она будет там чуть-чуть нагреваться. Вот. Ну, некоторым людям это не очень, не у всех это вызывает какие-то приятные ощущения. В принципе, здоровому человеку можно есть все, что угодно, да, это никак ни на чем плохо не отразится. Вот. Так что пейте, если хочется пить.
1: Так, левый блок, пожалуйста. Вот рука, белая такая рука, да. Нет. Ладно, идите сюда. Да, третий ряд, хорошо. Прошу.
4: Здравствуйте, Алексей. Немножко не хочу не разжигать ничего. Задаю вопрос.
1: Можно.
4: Роль вегетарианства на интеллектуальные процессы человека, его интеллектуальные возможности. Ну и, конечно, хотелось бы задать такой еще вопрос, дополнительный такой маленький вопрос, остренький, в плане того, что как вегетарианство влияет на внушаемость социума, общества?
0: Ну как? Я, к сожалению, не могу вам ответить, потому что, я не могу там излагать свое мнение. Мое мнение интересно только моей маме, да, то есть я должна вам предоставить какие-то результаты исследований или консенсус. Медицинский консенсус в данной области состоит в том, что вегетарианство это у взрослых, по крайней мере, людей, вот с этим согласны все практически медицинские организации, которые дают рекомендации, это допустимый способ питания, да. Другой вопрос, что могут у некоторых людей возникать пищевые дефициты, и надо будет это корректировать. В принципе, это допустимый и хороший вариант питания, да, и, в общем, в тех рекомендациях, которые дает Всемирная организация здравоохранения, опять-таки подчеркнуто, что основная часть еды человека – это растительная пища, малообработанная или вообще промышленно необработанная. То есть это должно быть большей частью нашей еды, да. А другой вопрос, что вы можете к этому добавлять еще массу всего и таким образом быть здоровым. Ничего ужасного в этом нет. Там, ну вот спрашивали для детей все немножко сложнее, да, то есть ряд профессиональных организаций, ну, например, американских, таких как Американская ассоциация педиатрии, допустим, Американская академия питания и диетологии признает вегетарианство и даже веганство у детей, но это не весь мир, в общем, с этим согласен, есть и другие рекомендации. Я не рекомендую, потому что я очень хорошо, очень четко понимаю разницу между нашими и американскими продуктами, там огромное количество еды обогащено как раз витаминами и минералами. И там, скорее всего, как показывают исследования, эти дети не страдают от дефицита белка, да, от дефицита каких-то витаминов, да, и минералов. Еда дешевле, люди более обеспечены. Я не могу рекомендовать это у нас, просто потому что еда другая, продукты другие, доступность еды другая. В общем, и нету исследований, которые показали бы, что вот в нашей популяции, в нашем обществе это абсолютно безопасно. Часть, ну скажем так, медицинских организаций, да, которые дают рекомендации в других странах, согласны с этой рекомендацией, и максимум, что можно детям рекомендовать, это все-таки ово-лакто-вегетарианство, да, опять-таки под контролем, под наблюдением врача, чтобы не было пищевых дефицитов, которые не нужны в детском возрасте, которые могут возникать спонтанно и чаще, естественно, могут возникать при ограниченном питании. Ну, вот как-то так.
1: Так, правый блок, сколько рук много. Так, Кристина, вот молодой человек. А вы в следующий раз, да?
5: Здравствуйте, меня зовут Андрей. Хотел задать вопрос по поводу печени. Есть такой способ, ну, во всяком случае, я его слышал о нем, с помощью лимонного сока и масла выпивается сначала сок лимонный, а потом масло. И якобы очищаются там, выходят что-то, какие-то шлаки из печени. Прокомментируйте, пожалуйста, осветите.
0: Мы не знаем, что такое шлаки. То есть газета «Гардиан» написала огромное письмо, под которым подписались масса ученых к производителям детокс-продуктов, чтобы они объяснили нам, наконец, ну скажите нам, пожалуйста, мы хотим знать, что такое эти шлаки, расскажите. Никто, к сожалению, так, нам так и не рассказал. А вот о том, о чем вы спрашиваете, есть замечательная видеолекция Алексея Водовозова. Вот там вот вообще все разобрано от и до. Я вас к ней отсылаю, рекомендую посмотреть, получите вопросы, ответы на все вопросы. Очень интересно. И никогда больше не будете этого делать ни дома, там, нигде. Спасибо.
1: Спасибо. И сейчас вам предстоит выбрать лучший вопрос. Угу. Вопросов было три. Напоминаю, можно ли пить воду сразу после еды или наоборот?
0: Ага.
1: Роль вегетарианства в обществе и вопрос о печени.
0: Так, сложно. Ну, давайте про воду все-таки, да, тоже. Хорошо, что уточнили.
1: Так, автор вопроса с балкона.
0: Там далеко-далеко.
1: Да, так. Получит книгу «Я, ты, он, она и другие извращенцы». А сейчас на экране появился скетч.
0: Спасибо.
1: У нас художница Юлия Родина рисует скетчи на каждого спикера. Спасибо. Спасибо.

0: экологически очень пластичный вид, и прежде всего из-за того, что он всеяден и вынужден есть вот это вот все в разных местах разное. Ну, а продолжим мы этот разговор после сообщения нашего архивариуса.
1: О животных.
2: Известно ли вам, что одним из первых самых страшных хищников, живших бок о бок с первыми медведями, был эпикойон Гайдена из подсемейства барафагов, костедробящих. Это было крупнейшее псовое всех времен. Он достигал в холке 90 сантиметров, весил 170 килограммов, прекрасно двигался и мог дробить могучими челюстями самые твердые кости. Вымер он примерно 5,5 миллионов лет назад, не выдержав конкуренцию с первыми настоящими псовыми, которые оказались лучше приспособлены к изменившейся экосистеме.
0: Итак, дорогие радиослушатели, в эфире программа «О животных» с Иваном Затевахиным. Я беседую с Михаилом Кречмаром, зоологом, специалистом по медведям, их поведению, повадкам. И мы с ним говорим о взаимодействии человека и медведя в настоящее время. Итак, вы сказали, что поведение медведя исключительно пластичное, оно разнообразно в разных местах его ареала, и, видимо, внутри даже одной популяции могут быть совершенно разные медведи, да, с разным поведением.
3: Ну, и как то, люди, что... они, звери с очень сложным поведением. Один медведь может быть наглый и настырный, а другой осторожный и хитрый.
0: Ну, вот я знаю просто, что недалеко как прошлым летом, не знаю, как в этом, но на Курильском озере съели одного человека, причем, да, зоолога, ну, непосредственно от людей.
3: Я, насколько понимаю, там ситуация была спровоцирована.
0: Им, всё-таки. Да, безусловно, была им спровоцирована. Безусловно, он обнаглел с точки зрения всех профессионалов, он вел себя непрофессионально, безусловно. Но факт остается фактом, что вот конкретный Миша, за которым он ходил, через какое-то время стал ходить за ним и присматриваться. Ну, остальные-то не делали этого. А вот один какой-то, ему это не понравилось, да, и он в результате этого человека обманул, что тоже, наверное, очень показательно, и говорит много об интеллекте медведей. Обманул, поймал и съел.
3: Ну, медведь – зверь, который фамильярности вообще, честно говоря, не терпит, вообще.
0: Да, мы об этом много говорили.
3: Надо быть очень аккуратным.
0: Я лишь в качестве иллюстрации, что этот же медведь там жил, он взрослый, я не знаю, сколько ему, пару десятков лет было, наверное. Вот, он никого до этого не ел, в один прекрасный момент вот не понравившийся человека решил, что я его съем и съел. Вот и все. Вот эта история, мне кажется, очень хорошо иллюстрирует характер бурого медведя, его мыслительной способности. Нет?
3: Ну, или мы применяем тезис? Словосочетание мыслительные способности.
0: Ну, хорошо, да, интеллектуальные. Да, способности решать задачи, образовывать ассоциативные связи.
3: Сложное поведение, так сказать.
0: Сложным поведением. Все-таки мы заканчиваем вот эту вот историю с кедровым слоником. Мы выяснили, что кедровый слоник – это основная база кормовая для медведей в целом, да, не за исключением, может быть, этого Кроноцкого озера, да?
3: И на большей части вот территории, где на Дальнем Востоке медведь обитает.
0: Живут
3: кедровый слоник, и две сосны кедровые, да. Сибирский кедр и корейский.
0: И выяснилось, что даже не урожай кедрового слоника не вызывает всплеска активности.
3: Я секундочку, вот тут внимание, не активности, а случаев нападения, закончившихся увечьями для человека или летальным исходом. Ага, потому потому что достаточно сложно все эти случаи мониторить, и мониторятся они чаще всего по медицинской или МВДшной статистике.
0: Да.
3: То есть, ежели кого-то медведь порвал, то тот будет зафиксирован или в ОВД как погибший, или в статистике медицинских учреждений как поврежденный. То есть трупов больше не стало. Я о чем говорю?
0: Ну, в целом, это те два случая в год или больше на Камчатке?
3: От одного до пяти.
0: От одного до пяти, ну, понятно.
3: Вот, считайте сами, уважаемые радиослушатели. Да, в рамках математической погрешности это, в общем-то, происходит.
0: Да. Но регулярно.
3: Что сейчас вызывает повышенное беспокойство людей, совершенно закономерно, мне кажется, вызывает, и о чем надо говорить, в общем-то, подчеркивать и кричать, и мало того, в общем, мало мы об этом говорим, подчеркиваем и кричим, это выходы медведей на окраины поселков, населенных пунктов, даже городов. Вон в Магадане медведь как-то вышел вообще в город. Его торжественно милиция прогнала по главной улице города с бибиканьем. Просто вот я посмотрел трек, который они прошли, и сейчас же все выкладывается. То есть они его вообще торжественно с сиренами и, сказать...
0: Вежливо.
3: Да, они прогнали его через весь город для того, чтобы застрелить во дворе 21-й школы, где, в конце концов, их настигло общее согласование всех наших контор, что этого медведя можно было бы застрелить. Хотя, в

0: В общем, по-моему, ничто ему не мешало его прогнать точно так же с бибиканьем и гиканьем, выгнать из города.
1: И не стрелять.
0: Да, но не факт, что он бы пришел снова.
1: А если бы напугали хорошо?
0: Сейчас мы к этому придем, насчет напугали и пришел снова. Пока мы поговорим о помойках, потому что основная проблема, с которыми я вот не устаю повторять, это вот сколько я об этом не говорю, уже больше 25 лет, лет 30 я читаю всякие около медвежьи лекции, я говорю, ведите себя чисто, не создавайте помоек, не создавайте свалок мусора, не давайте возможности медведю добраться где-то до дармовой еды. И 90% всех проблем с медведями вас снимется. Тут надо понимать, опять же, как устроена сложная медвежья жизнь в природе. Он же все время, ежели не спит, то он ходит.
1: Ходит, ест.
0: Он ищет, что съесть. Я когда-то вообще наблюдал за медведем, который в период бескормицы кусок тундры обшаривал просто как китайский сапер, наверное. Там квадрат был где-то полкилометра на полкилометра, и он на нем находился часа 4, он заглянул просто под каждую кочку. Просто шел, под каждую кочку заглядывал, смотрел, что там есть. Там гнездо съел, там видно было, что там кулики какие-то взлетели. Там просто раскопал, там евраж какой-то выскочил. В общем-то, это достаточно утомительно. А вот если он вдруг находит где-то, где эта пища находится в концентрированном виде, он в этом месте начинает жить и начинает считать ее своей собственностью. А если этим местом является помойка, то он и живет прямо на этой помойке. А так как этот зверь считает вот эти запасы пищи, что он их должен охранять, он, естественно, совершенно каждое живое существо, которое туда выходит, считает врагом и пытается или прогнать, или, если ему это не удается, он может его и убить.
1: Заодно и съесть.
0: Ну да, тут же на этой помойке может и прикопать.
1: То есть это не в чистом виде охотничье поведение, да?
0: Нет, это защита запасов. Да, это территориальность, это защита запасов пищи.
1: А потом уж коли убил, то может и включиться.
0: Ну, убитому человеку это уже, честно говоря, пофиг. Съест его медведь, не съест
1: его. Нет, тут интересно все-таки разобраться в причинах поведения. Потому что одно дело, когда он целенаправленно охотится и съедает, а другое дело, когда он просто вот охраняет территорию.
0: Так вот, это я к чему говорю, что все выходы медведей в тех местах, где есть помойки и где есть прикормка, они рано или поздно заканчиваются вынужденным отстрелом этого зверя. Есть железобетонное правило – прикормил медведя, убил медведя. То есть тут даже обсуждать-то нечего, потому что...
1: Ну, жалко же медведь, не надо их...
0: Я вот сейчас ношусь вообще с идеей, которая в нашем государстве, где все стараются зарегулировать, в общем, может быть, даже и сработала бы. А именно, вот медведь пришел на какую-то помойку, за кем-то там погнался, за тетечками какими-нибудь начал гоняться. Кстати, это наиболее распространенный вариант конфликта. Его убили. И в этот момент пишется протокол на главу муниципального образования, и штрафуется он на сумму, в которую оценивается незаконный отстрел медведя. Браконьерство.
1: Я даже не знаю, как сказать об таких строгих мерах и о том, как прекратить вообще загрязнять, в том числе, нашу природу, мы поговорим после сообщения нашего архивариуса.
2: О животных.
3: Известно ли вам, что 40 миллионов лет назад, когда предки современных медведей были еще сравнительно некрупными зверьками, одним из самых страшных хищников, живших в Азии, был саркостодон, представитель вымершей группы хищных криодонтов. Он одновременно напоминал огромного медведя, кота и росомаху. Саркостодон имел суммарную длину тела и головы около 260 сантиметров, хвост длиной 170 сантиметров, высоту в области таза 125 сантиметров и массу 600-800 килограммов, примерно столько, сколько весит очень крупный белый медведь или медведь-коньяк.
1: Итак, дорогие радиослушатели, в эфире программа «О животных» с Иваном Затевахиным. Я беседую с Михаилом Кречмаром о том, почему медведи нападают на людей и участились ли случаи нападения медведей на людей. Вот Михаил Арсеньевич выдвигает такую мысль, что все дело в свалках и в плохом исполнении отдельных чиновников своих обязанностей. Да? Ну, есть у нас, ну, в конце концов, на Дальнем Востоке, для кого это секрет, что это свалки возникают стихийно время от времени и почему-то с ними не успевают бороться. А мало того, что это загрязнение, загрязняет природу, это что привлекает медведей. И, кстати говоря, мы об этом говорим не первый раз, не только сегодня. И вот, конечно же, кто-то за это должен отвечать, и прежде всего люди, которые мусорят, и люди, которые не убирают, вероятно. Но получается, что тут есть какая-то закономерность, что ли? Чем больше свалок, тем больше нападений. Значит, сейчас медведи выступают...
0: Конфликтов и как минимум убитых медведей.
1: Да, медведи выступают как индикаторы... Загрязнение, что ли, получается?
0: Но не загрязнение, а просто признаков плохой уборки территории. Тут, опять же, в связи с преснопамятными пожарами, тоже вот надо понимать, что любой зверь, медведь в том числе, он не кочует на сотни километров. Медведь – зверь территориальный. И вообще вот в Северной тайге его участок обитания, который закреплен за крупным самцом, он где-то километров 10 на 10, 20 на 20 – это уже максимум. Это большой участок. И он старается с него особо-то не уходить. И вот когда, например, идет огонь, он сжигает не все подряд на своем пути, а всегда есть какие-то болота, мочежины, долины рек, поймы, куда зверь может уйти. И тот же самый медведь, лоси, те же самые, они не бегут опрометью через населенные пункты, а они скорее отходят километров на 15-20 в сторону. Но другое дело, что это все равно их страгивает с места. Все равно медведи, которые раньше окормлялись на этой территории, они получают толчок. И вся вот эта вот, ну, будем называть ее вот просто на карту, как будто наброшена сетка. Это вот животные, которые на ней живут. И эта сетка сразу же после этих пожаров, она сдвигается. Угу. Она может сдвинуться и в ненаселенные территории, там, где эти пожары довольно много, а может сдвинуться к населенным пунктам. И вот когда она сдвигается к населенным пунктам, все остальные животные – косули, лоси, олени, благородные, изюбри, там, барсуки – они, в общем-то, возле населенного пункта постараются не задержаться. А медведи могут. Ну, первично было то, что пожар их стронул, а вторично – это то, что они найдут себе новые места для
1: поесть.
0: На поесть. По части испугать, усыпить и вывести. И когда прокладывали трансаляскинский трубопровод, медвежьих проблем американцы хлебнули столько, сколько, в общем, сколько их можно было хлебнуть, столько и хлебнули. И они как раз занимались тем, что вывозили конфликтных зверей. Там дежурили вертолеты, и на вертолетах их вывозили далеко. Медведи, вывезенные на расстоянии до 20 километров, возвращаются все, просто все. Медведи, которые вывезены на расстоянии 60 километров, возвращаются половина, а на расстоянии 200 – 20%.
1: Интересно, как они возвращаются, вот как запоминают дорогу.
0: А вот, ты знаешь, Вань, как кошки, наверное, скорее всего. По вот этому... не по геомагнитным, скорее всего, по аудиальным реперам, я думаю, на слух.
1: То есть шумы?
0: Да, шумы.
1: Вон, все запомнил. Вместе.
0: Это было проверено с радиотрекингом, об этом написано, ну, как
1: куча
0: минимум,
1: литературы.
0: Да, да, десяток хороших статей. Ну, то есть, вот там был поставлен этот эксперимент в очень чистом виде, то есть, поэтому, чтобы с этим совсем не возиться, не обездвиживать медведей, не вывозить их с сомнительным очень итогом этого дела, проще их изначально не прикармливать.
1: У нас вот передача проходит по лозунгам «Не кормите медведей, не кормите диких животных, никогда, ни при каких обстоятельствах».
0: Ой, к сожалению, совершенно не понимаю, что с этим делать. Вот эти вот ютубовские ролики, которые вот мы видим постоянно вот на Камчатке, машина останавливается, выходит мужик, идет с бутербродом к медведю, потом страшно удивляется, что медвежонок за ним бежит, там запрыгивает в джип, уезжает,
1: это
0: ругает
1: жители...
0: этого медвежонка.
1: Да, это же жители Камчатки, которые...
0: Да-да-да, это и это местные люди, живут, это местные не люди. Москвич приехал безумный какой-то, а местный человек.
1: Это удивительное дело. То есть, получается, что в этом году еще и ситуация, да, немножко помогла, и вот эта вот безалаберность и, так сказать, отсутствие экологического мышления, да, когда человек за собой не убирает, разводит грязь, вставляет свалки, и в результате вот все-таки количество медведей, которые выходят на края поселков, увеличивается, но при этом... Количество смертей-то увеличилось?
0: Вот нет. Вот, Иван, еще одна вещь, о которой я хочу сказать. То есть вроде бы как идет все наше собеседование под знаком «плохо-плохо-плохо», но есть в этом кое-что хорошее. А хорошее это в том...
1: Съедают наиболее глупых, что ли, я не понимаю.
0: Да мало съедают, я уж так скажу.
1: Шутки, конечно.
0: Я скажу так, что мне во всем этом нравится. То, что эта тема стала объектом для обсуждения. То, что люди об этом задумались. И, по крайней мере... начали думать, как из этого всего выйти. Во-первых, очень важно, что хоть какое-то количество людей узнало, что есть медведи. Потому что при нашей сегодняшней урбанизации, в общем-то, подавляющее большинство жителей больших городов просто перестают понимать, что есть какая-то природа, отличимая от этих каменных джунглей, в которых они живут. Что есть какие-то медведи, что есть какая-то ситуация, при которой природа может себя повести не совсем дружелюбно по отношению к человеку. И что с этим можно бороться, и как с этим бороться, тоже совершенно понятно.
1: Не заводить свалки, убирать за собой, отпугивать медведей от поселка.
0: Надо просто понимать, вот как Дизраэль говорил, когда к нему приходили молодые английские политики, что вот нужно там немедленно сделать то-то, то-то, то-то. Он ладонь параллельно земле так протягивал, вторую на нее клал, приподнимал на дюйм и говорил: вот столько в Великобритании можно сделать, потом приподнимал ее еще на дюйм и говорил: а в столько уже нельзя. И поэтому будем надеяться, что вот этот дюйм мы все-таки в своей жизни сделаем.
1: Но ведь это же не только для нас характерная ситуация, да? Вот мы же говорили с тобой перед началом передачи, съели кого? Канадца.
0: Съели французского композитора в Канаде, но он рожден-то был в Канаде изначально, во Франции, он потом композитором-то стал. Я бы вот эту ситуацию сейчас пока бы не обсуждал, да, потому что я почитал про нее что-нибудь более подробно и лучше официальных данных.
1: Но, тем не менее, я все-таки скажу, что это, увы, с медведями характерная история. Ну, ты предложил вот такой вот способ, что наказывают чиновника. Но я бы еще бы воспользовался опытом там американских или канадских коллег и давал бы просто действительно такую, достаточно привлекал бы к строгой ответственности, уж не знаю, там придумать надо какой, так же, как делают наши североамериканские коллеги, у них, по-моему, чуть не уголовное преследование за прикармливание медведей любых. И тем не менее люди везде люди, все равно прикармливают, один оригинал там вообще среди медведей жил и долго потом бодался, чтобы его не посадили. В общем, короче говоря, нужно наводить в этом деле порядок, как, видимо, и вообще в охране природы. Пора уже чуть более пристально посмотреть на этот вопрос, как мне кажется. Итак, дорогие радиослушатели, в эфире была программа «О животных» с Иваном Затевахиным. Мы беседовали с Михаилом Кречмаром о том, что медведи и люди, их сосуществование на Дальнем Востоке становится достаточно напряженным. Всего вам доброго, до свидания, слушайте нас на Радио России.
2: О животных с Иваном Затевахиным.

0: не сразу все устроилось. Москва не сразу строилась. Москва слезам не верила, а верила любви. Из песни Юрия Висбора, Дмитрия Сухарева и Сергея Никитина «Александра».
1: Всем привет, это проект «Деконструкция». Сегодня мы обсуждаем фильм Владимира Меньшова «Москва слезам не верит». И у нас в гостях киновед Александр Шпагин. Добрый день.
2: Здравствуйте.
0: В 1979 году состоялась премьера художественного фильма Владимира Меньшова «Москва слезам не верит». Москва, 1958 год. Три молодые провинциалки приезжают в Москву в поисках того, что ищут люди во всех столицах мира – любви, счастья и достатка. Антонина выходит замуж, растит детей, любит мужа. Людмиле Москва представляется лотереей, в которой она должна выиграть свое особенное счастье. Катерина же отчаянно влюбляется, но избранник ее оставляет. Однако она не опускает руки, в одиночку растит дочь и к тому же успевает делать блестящую карьеру. В 40 лет судьба дарит ей неожиданную встречу.
1: Можете ли вы поделиться своим мнением и рассказать, почему этот фильм получил «Оскар»? Один из советских фильмов, которые удостоились такой награды.
2: Из трех. «Война и мир» еще Бондарчука и «Утомленное солнце» Михалкова.
1: Можете мне объяснить, почему он получил «Оскара»? Так как с точки зрения сценария, мне кажется, он очень похож, если смотреть современным взглядом, он очень похож на сюжеты типичных сериалов, которые мы видим на телевидении.
2: Да, сегодня довольно много таких снимается, и казалось, что и тогда таких много снимается, то есть сюжет «Золушки». Но Меньшов просто бился рогами и копытами, метался, и, друзья, зверел, когда я ему говорю, что это фильм про Золушку. Это анти-Золушка как раз. Что сюжет «Золушки» – это героиня бедила, бедила и победила. Да? То есть вначале она пария, она никто, она чмо. В социальном плане она чмо. А потом она постепенно или случайно получает принца, что реже, или чаще своим трудом добивается успеха в жизни. Тут интересный момент. Если бы не было в сценарии этого хода, а сценарий был односерийный, он был несколько другой, сейчас скажу какой. Если бы не было этого хода, что она засыпает и плачет, ставит будильник, а просыпается уже в шикарной квартире, да, и она уже директор завода, ни больше, ни меньше. Если бы этого не было, Меньшов бы не ставил эту картину. Ему говорили, а почему не вязали путь ее? Как она добилась таких успехов? Он говорит, ну потому что это фильм не о Золушке вообще. Это совершенно здесь другой смысл. Сейчас будем говорить какой. И в сценарии был совершенно другой смысл. А все шли по привычному методу, по привычной методе, по привычной матрице, что если героиня добилась успеха, значит, это Золушка. Во-первых, как сам Меньшов говорил, это история лимитчиц, история лимиты. И это действительно так. Это кинороман, это сага, и героинь все-таки три, это очень важно. Да, в конце выходит на авансцену она, героиня Алентовой, но поначалу они равноценные. И это очень важно. Второй момент – это первая картина была, которая осмысливает то, что произошло с поколением после войны, начиная с 50-х годов по конец 70-х. Как ни странно, никто до этого не осмысливал вообще 50-е годы. 20-е – да, 30-е – да, был уже очень модный стиль ретро, который все это иронически оценивал, остранял и отстранял. И говорили, посмотрите, какие они все были смешные 20-е, 30-е годы. Там на самом деле бог знает, что творилось, но в основном стиль ретро предпочитал язык комедий, иронический язык. Посмотрите, какие они были смешные и неправильные, все эти люди. Какие они были неправильные, мы никогда туда не вернемся. Они наивные были, мы уже поумнее, но это было важно. Потому что уже мы не хотим туда, по умолчанию, в эти кровавые годы советской власти, где огромное количество людей погибало, мы уже не хотим. Мы буржуазные, поэтому мы не показываем подлинной правды, ее нельзя показывать. А иронически, так сказать, осмысливаем это время и оцениваем этих людей, которые тогда жили, не как творцов нового мира, а как марионеток этого мира. Вот. Мы иронизируем над ними. Но над 50-ми, 60-ми годами никто не иронизировал, просто вообще никто не знал, а как, собственно говоря, об этом снимать. Совсем недавнее наше прошлое, причем то прошлое, которое в 70-е казалось каким-то вот отстоем, какой-то древностью. Я хорошо помню, что все черно-белые картины 60-х годов, 70-е вообще не воспринимались. Это потом придет мода на 60-е, увидит, какие эти фильмы прекрасные, какие они не стареющие именно, а они дико не стареющие. Я говорю, я сам кучу народу своих студентов подсадил на 60-е годы, и теперь они жить без них не могут, обязательно должны что-нибудь посмотреть. Не обязательно наши, вообще это уникальный был полет вообще во всем мире, и они странные очень эти годы. Они очень одухотворенные и очень такие тяготеющие к артхаусу, конечно. И действительно, это был совершенно такой отдельный кинематограф, но в 70-е время такого здравого и очень ироничного осмысления себя, времени, эпохи анекдотов, эпохи аллюзий, фиг в кармане, эзопового языка и так далее, и так далее, 60-е не воспринимались вообще. Вот, и поэтому никто и не стремился их осмысливать. А 50-е вообще непонятно, что такое. Ну, что-то было, так сказать, ну, было и было. Это было, да, удивительное время, это была абсолютнейшая перестройка сознания. Все, и это было время, когда, собственно говоря, и сложилось поколение. А поколение сложилось в основном именно из Лимиты. Вот об этом Меньшов и снимал. Более того, он всегда говорил, Катерина – это я. Я чистый, стопроцентный лимитчик, приехавший в Москву, был здесь грузчиком и добился всего. И теперь я снимаю, теперь известный режиссер и известный актер. Это я и есть. Говорили, какую же пошлость сняли Владимир Валентинович. Героиня становится директором завода из Лимиты. Ну что за сказка? Он говорит, да, вы журнал «Работница» откройте. Почему он и принципиально был против «Золушки», когда его этот фильм называли «Золушка», и почему он принципиально был против жанра сказка? Говорит, какая сказка? Откройте журнал «Работница». Вы увидите, что все эти директрисы заводов – это все типичная лимита. И директрисы, и директора. Вплоть до руководителей государства. Привет и Хрущеву, и Брежневу. И всем, кто рядом с ними. А мы как-то не замечаем этого. Так что это история поколения, но история, высказанная достаточно ироническим языком. Чего совершенно не было в сценарии. Но вопрос был у вас другой. Это мы сейчас к этому вернемся. Но вопрос был другой. А почему действительно вдруг в Америке это так сработало? А в Америке тоже увидели именно их любимый сюжет. История Золушки, а точнее история self-made man, точнее self-made woman. Ну, любимейшая американская мечта. Но самое интересное. Американцы же прекрасно понимают, еще с времен пьесы «Смерть Камиллы и Жоры», что американская мечта – это так называемый фейк вообще, конечно. Социальный фейк, потому что там социальные слои куда жестче устроены, чем у нас. И там, если ты вырос внизу, тебе куда сложнее пробиться вверх, чем при советской власти. Потому что у нас была жесткая система социальных лифтов. Начиная с послереволюционного времени, народ в ликбез сначала, да, в ликвидацию безграмотности, и вообще во власть тащили за уши. Поэтому то, что произошло с героиней, это совершенно нормально. Действительно, откройте журнал «Работница». Мы его зачем-то выписывали, журнал был тут еще, конечно. Ничего подобного в Америке никогда не было. Только вот американская мечта, что парень, если ты будешь стремиться, то у тебя все будет окей. И ты станешь настоящий ковбой и великий известный человек. Ну это чушь. И об этом еще над этим смеялся. Правда, очень грустно смеялся Артур Миллер в пьесе «Смерть Камиллы и Жоры». Вот, одной из самых популярных в Америке, потому что это была первая такая трагическая издевка над американской мечтой. В 50-е годы он ее написал, но сколько ее экранизировали. И даже в 2000-е годы Дастин Хоффман снялся в «Смерти Камиллы и Жоры». Это была очередная экранизация, потому что это такой плевок, мощный плевок в лицо вот этой всей американской... вот этой всей американской матрицы социальной.
1: А этот фильм сначала, когда выпустили, он же не получил должной оценки, только, по-моему, после того, как ему дали Оскара, уже его заметили.
2: Нет, или это миф. Но я еще про Оскар. Просто я в данном случае закончу. И когда американцы увидели, что вроде действительно фильм очень правдивый, тут всему веришь, что происходит на экране, Это была еще такая тайная зависть, что а у них-то такого нету. Самое интересное, что у них действительно такого нету. Как и у нас сейчас. Потому что при любом капитализме социальные слои жестко существуют, и пробиться из одного слоя в другой куда сложнее, естественно, чем при социализме, при всех недостатках системы социализма. Но, тем не менее, факт остается фактом. Остается только надеяться и мечтать, как в Америке. Но жизнь-то оказывается куда сложнее, а здесь они увидели, что, смотрите, а у этих вот советских, которых мы так не любим и с которыми так боремся, во-первых, очень нормальная жизнь, вполне, так сказать, упакованная, вполне обеспеченная. Это, кстати, Меньшов тоже очень точно схватил. Это было время такого абсолютного социального спокойствия, конец 70-х. Скоро нам америкосы подгадят своими «Звездными войнами». Вот. Я имею в виду системы «Звездных войн», СОИ и так далее. Нагнетание ядерной угрозы. Тут мы схватимся за голову, будем носиться, как муравьи в муравейнике, которые разворошили. А на самом деле это будет тоже очередной американский фейк. Никаких «Звездных войн» они не собирались производить в реальности, потому что это дико сложно. Но напугали нас смачно, что скоро мы вас всех тут бараний рог из космоса согнем. А конец 70-х удивительно спокойное время было. Раздраженное, да, внутренне раздраженное. Но при этом, ну да, ты раздражаешься тем, что ты без конца стоишь в очередях, и что ты не можешь никуда толком выехать, ни за какие за границы. Но как бы и не очень нужно. Почему? Потому что полное ощущение тотальной стабильности и уверенности в завтрашнем дне. Через 5 лет там, мы вступим в кооператив, через 8 лет, наверное, умрет там, или перейдет на повышение начальника, а я займу его место, из зава перейду в замы и так далее, и так далее, и так далее. И все это и работало, все это срабатывало. То есть человек, обычный человек, мог свою жизнь рассчитать на 20-30 лет вперед. И все в той или иной степени срабатывало. А интеллигенция, которая ужасно боролась против советской власти и залопыхала. Вот, тем не менее, жила как у Христа за пазухой, потому что получала огромнейшие гонорары, и чтобы я так жил сейчас, как она тогда. Но при этом Меньшов отразил, очень правдиво отразил, ее, ну, не парадную сторону, скажем так, а обыденную сторону. Обыденную сторону, где показал хорошие черты этой жизни советской. И американцы это увидели, для них это было каким-то некоторым таким потрясением. Более того, почему они «Оскар»-то еще дали? Потому что в Америке фильм хорошо прошел. Но нормально, во всяком случае. То есть его посмотрели. Это был уникальный случай, когда советский фильм все хорошо, с интересом посмотрели.
1: Правда,
2: это был не такой успех, как «Война и мир», а та абсолютно заслуженно получил, потому что там был действительно мощный успех во всем мире. Потом был такой же, кстати, успех у «Освобождения», вот этого огромного сериала, блокбастера про войну. Вот. Но ему «Оскар» не дали. А тут просто вот само собой так получилось, что «Москва слезам не верит», и американцам зашла. Тем более, что американцы, обычные американцы, они для них, эта история «Золушки», я говорю, вся эта вообще тоже матрица, она очень близка и понятна. А здесь так или иначе все равно была ее интерпретация, сколько бы Меньшов не говорил об обратном. Все равно элементы «Золушки», конечно, в фильме присутствуют в той или иной степени, но именно элементы. Основа истории, конечно, не «Золушка».
1: Конструктивная деконструкция с Александром Шпагиным.
0: Несколько фактов о фильме. В основу фильма лег сценарий «Дважды солгавшая» Валентина Черных, который был им написан за 19 дней для конкурса сценариев о Москве и занял на этом конкурсе 3-е место. Заводские сцены фильма снимались в цехах производственного объединения «Химволокно» в Клину. На время съемок предприятие не останавливалось. Премьера фильма, которую посетили Владимир Меньшов и Вера Алентова, также состоялась в Клину, в заводском клубе поселка Майданово. После выхода картины на экран, ее создатели поначалу получили довольно прохладные отзывы, как об упаднической по духу и довольно дешевой мелодраме, эксплуатирующей низменные чувства зрителей. Премия «Оскар» и огромный кассовый успех картины стали полной неожиданностью для кинематографического руководства и критиков. Владимир Меньшов не приехал на церемонию вручения «Оскара», так как в то время был невыездным. О том, что он получил премию Американской академии киноискусств и наук, режиссер узнал из программы «Время». довольно долго, статуэтка хранилась в Госкино СССР. И только в 1988 году Владимир Меньшов на первой церемонии вручения наград премии «Ника» получил своего «Оскара». Говорят, что в 1985 году Рональд Рейган посмотрел не менее 8 раз фильм «Москва слезам не верит» перед первой встречей с Михаилом Горбачевым, пытаясь постичь загадочную русскую душу. Фильм «Москва слезам не верит» в кинотеатрах посмотрело около 90 миллионов зрителей. По результатам годового проката он занимает второе место среди всех советских фильмов после картины «Пираты 20 века».
1: Почему изначально Меньшов отказался от сценария? И да. Многие актеры отказывались от ролей в этом фильме.
2: Два мифа. Во-первых, никто от ролей не отказывался. Это просто придумали для завлекательности.
1: Просто... А как же все пишут, что Алентова тоже не хотел соглашаться на главную роль?
2: Единственный, кто отказывался, это Алентова, действительно. Это правда. Остальные не отказывались. И уж тем более никто не отказывался от роли, значит, это ее несостоявшегося мужа, который ее бросил беременной, потому что, видите ли, они не хотели играть подлеца. Да наоборот, актеры обожали играть подлецов и отрицательные роли, так что полная чушь. Просто он попробовал тех или иных известных актеров, выбрал этого. Это был тоже известный. Вот. Но самый главный миф, конечно, что поначалу картину не приняли, только после «Оскара» приняли. Ничего подобного. И это, вот этот миф, кстати, активно раздувало сам Меньшов. Ну, конечно, за этим мифом есть определенная реальность. Картина была принята не так, как ему хотелось, потому что он увидел, что он поставил очень хорошее кино, которое, как он сам говорил, он человек очень открытый, же прямой был, честный, такой, рубил правду матку всегда. И он говорил, мне картина очень понравилась, и вдруг я вижу, что она вызывает ужасное раздражение у собратьев, у интеллигенции. Я сам прекрасно помню, как Янковский, я был на творческой вечере Янковского, и он 15 или 20 говорил об этом фильме, что это полное вообще безобразие, что это опиум для народа, так он назвал этот фильм, что это просто пошлость вообще снимать подобные картины. И так думали очень многие. Но власть-то картину поддержала, поэтому, когда кто-то говорит, что она лежала на полке, а это и есть в передачах о фильме, но это уже такой бред сивой кобылы, что даже уже тут говорить нечего. Какая полка, наоборот. Власть сразу поняла, вот... И смотрится хорошо, и Брежневу понравилось, и всем понравилось. Поэтому никаких поправок в фильме не было. И народу очень понравилось, как только фильм вышел. Народу ужасно понравилось, действительно. Это были очереди, картина шла очень долго. Она шла первым экраном в течение года, я бы так сказал, во всех кинотеатрах. И поскольку власти фильм понравился, отрицательных рецензий, в принципе, быть и не могло. Потому что было спущено сверху, что эту картину хвалим. Была одна ироническая рецензия, именно как раз опять «Золушка-Золушка», что вот сказочка-сказочка в Советской России. Но ее потом так раздули, как крупнейшую ошибку советской критики, эту статью. И на критика-то наехали со всех сторон. Самое интересное, что я не знаю, кто ее писал, потому что никто не называл его имя. Вот рецензент Советской России. Ну где ее сейчас найти, эту Советскую Россию, с этой статьей? А рецензент Советской России был очень неправ. И вообще он получил по рогам, что не надо эту картину ругать. А другие, те, кто ее хвалили, хвалили, конечно, искренне. Но, тем не менее, ни одного серьезного критика, на которых ориентировались по-настоящему, не нашлось для того, чтобы... публиковать положительную статью в «Искусстве кино». И тогда был придуман, что это будет разговор со зрителями. Очень, кстати, хорошая была придумка. Самых различных зрителей собрали, в том числе таких, как сама героиня, Лимитыну, добившаяся успеха. Вот. Ну и все, конечно, зрители были в полном-полном восторге. И только, конечно, они говорили, что надо вырезать одну сцену из фильма эротическую, потому что у героини не может быть адюльтера, потому что, во-первых, женщина вообще не должна заниматься сексом, потому что это ужасно. Это ужасно просто. Она может только быть замужней, это да, или брошенной, это нормально, беременной. А сексом заниматься, да еще с женатым мужчиной, положительной героиней не имела права. Если даже это с ней случалось, она должна понести какое-то наказание в фильме за это. Она не несет, и вообще это как бы в порядке вещей. И что это полное безобразие, что это особенно учителя возмутились. Они могли бы и телегу написать, потому что учителя-ветераны — это была самая страшная сила в советском обществе. И они были сильнее порой даже представителей партии, потому что с ними приходилось считаться. Они действительно писали коллективные письма. Вот. Но если еще в начале 70-х с ними считались, к концу 70-х уже не очень. Но если бы этот фильм не понравился учителям, они бы написали много телег, что эта картина тлетворно влияет на молодежь, потому что они говорили, что теперь все вот ученицы будут вести себя так же, как героини, потому что учителя, как люди большого интеллекта и ума, они понимают так, что то, что на экране, соответственно, то же самое будет и в жизни, потому что экран создан для того, чтобы ему подражали. Если здесь положительный герой вот так вот себя ведет, значит, все будут точно так же вести себя в жизни. Ну, ума там много. Вот. Ну и тут им интеллигентно объяснили, что, знаете, да не будут, потому что экран и жизнь так прямую не связан. То есть эффект отражения от произведения искусства куда сложнее. Этим учителям объяснили. Но учителей и не очень-то вякали, а заткнулись, потому что фильм-то им понравился. Им только сцена не понравилась. А фильм-то, от фильма-то они в восторге были. Вот. Иными словами, вокруг картины сложилось такое прекрасное облако, на самом деле, совершенно эйфорическое. Писали-то они много. И если только какие-то культовые критики не написали, ничего страшного. Написали не культовые, но все равно все утопало в полной благостности по поводу оценки этого фильма. Все были в восторге. И уже не дать госпремию этой картине было после этого просто странно. И дали, конечно, госпремию. Но «Оскар» ни на кого вообще не произвел никакого впечатления. Потому что нам было глубоко наплевать на «Оскар», не «Оскар». А что это вообще такое? А что это такое? Это где? А, в Америке? Приз такой? Да? Серьезно? Ну, ладно, хорошо. Получил. Беда какая. «Оскар» какой-то. Тогда же было время совсем не такое, как сейчас. Совершенно, абсолютно отсутствовала идеология хипстерства, в которой мы живем, по-моему, уже 30 лет в той или иной степени. То есть сегодня для всех нас куда интереснее, какой фильм получит «Оскар», нежели какой фильм получит «Нику» или «Золотого орла». Вот, потому что все равно это с перестройки осталось. Все лучшее там. А тогда такого не было. Ну, есть американское кино, оно хорошее. Но все равно у них там человек-человеку-волк. Вот, и негров они там линчуют. И вообще там убивают на каждом шагу. Поэтому да плевать, там дали они какой-то «Оскар» и не дали. Я хорошо помню, что я на это так отреагировал. «Оскар» дали, ну ладно. Так и Меньшов спокойно начали на это отреагировал.
1: А ему уже лет через 8, да, только статуэтку, по-моему, отдали?
2: Да. Ему вручили «Красноники». Ее, это уже в перестройку. Но легенда гласила, что эта статуэтка стояла в кабинете у Ермаша, министра кинематографии, а он чуть ли не как Зорро в маске туда проник, выкрал ее и, значит, стащил и прятал потом у себя. Ничего подобного этого не было, нет. Ему эту статуэтку дали на Нике. Вот. А он особо и не стремился, чтобы она у него дома была, потому что он тоже вполне спокойно отреагировал на это. Единственное, что ему ужасно неприятно, что его не выпустили в Америку за ней, ни его, ни Алентова, соответственно, а получал какой-то представитель там Советского Союза в Америке, непонятный. А не выпускали Меньшова, он говорил, ну, потому что на меня всякие были анонимки, что я там что-то ляпнул, тут что-то ляпнул. Дом дело не в анонимках. Анонимкам не очень верили. Меньшов просто был правдоруб. Он рубил правду матку. Таких не выпускали, да. Вот. Он по жизни такой был. Вот что думал, то и говорил. И в частности, если «Москва слезам не верит», тоже интересные вещи. Как, например, зрительницы ему говорили, что какой же подлец вот этот герой, что бросил героиню, а Лентовой с ребенком, беременную. Он говорит, почему подлец? Я бы и сам бросил. Она же его обманула. С чего вы вообще взяли, что... Да, или как хорошо, что получила... Зрители говорили, как хорошо, что получила по рогам эта противная фифа, которая играет Муравьева. Ведь она все время врала, вот она и получила по рогам. Вот она вышла замуж за алкаша, а он ее бросил, и так далее, и так далее. Он говорит, почему фифа? Он говорил, а мне она очень нравится. Она просто такая эксцентричная, такая артистичная по жизни, и мне очень жалко, что у нее ничего не получилось. Что она плохого кому сделала? Вы видите, какой она на самом деле надежный человек, надежный друг. Неужели вы этого не видите? Нет, они не видели. Потому что действительно зритель воспринимал эту картину, не считывая ее глубинный смысл и подводные течения, которые в ней есть. А Меньшов только ради денег и снимал. Потому что сценарий был действительно несколько галимый, как всегда у Черныха, но очень такой американский. Дело в том, что Меньшов его сделал очень русским. Во-первых, у нас полнометражного сценария, представляющего совершенно такой четкий каркас, читается хорошо, кстати. Я на одном дыхании прочел сценарий, он другой совсем. Он начал его превращать в некий кинороман. То есть он начал его размазывать. Меньшов, размазывать. И создавать огромное количество сцен, как бы являющихся нестреляющими ружьями. Но если бы он не создал эти нестреляющие ружья, он тогда бы и не создал то самое ружье, которое выстрелило по-настоящему, то есть фильм «Отец слезам не верит», то есть он просто за него бы не взялся. Поначалу Валентин Черных, который создавал у нас здесь аналог голливудского кинематографа. То есть он буквально писал советские сюжеты по голливудским образцам. Вот герой, который говорит: «Я смогу, я сделаю», здесь ведет себя совершенно по-буржуазному, даже если он председатель колхоза. Это, кстати, была первая роль Меньшова в фильме по сценарию Черныха «Человек на своем месте». Но он действует исключительно буржуазными методами. Ни в коем случае не советскими. Он договаривается, он убеждает, он надевает маски, он играет. Колхоз у него становится передовым. Вот так вот. Можно и так, говорит Черных. Но дальше уже речь шла не про колхозы, а просто про людей, которые живут по американскому образу жизни. И у них поэтому все получается. Это была такая апология селфмейдменства в советском кино. Он очень хорошо совместил соцреализм, который был очень нужен тогдашней советской власти, как и всегда, впрочем, плакатный соцреализм, с голливудским соцреализмом. Но отдадим должное Черныху, что это у него все было окрашено легкой-легкой иронией, которая создавала в его сценарии такой приятный, чуть-чуть, подчеркиваю, чуть-чуть такой, немножко опереточный, что ли, флер такой, но который превращали этот сценарий в такой теплый дом, в котором хотелось жить и где всему веришь. Всему веришь. При том, что они немножко сказочные, естественно, где-то были. И этот сценарий был немножко сказочный. Да, в нем больше было этой золушковости. И, конечно, герой, будущий герой Баталова, вообще Черных писал на Меньшова эту роль. Ну вот, именно писал на Меньшова. Это был самый настоящий электросварщик, который работал на высоте и любил работать на высоте. И это был именно такой рабочий интеллигент. То есть персонаж, который мог появляться только в фильмах 50-х годов, и такого, как правило, играл Баталов, что интересно. Вот. Но тут Баталов еще даже и не брежил. Меньшов предполагал, что будет играть Меньшов. Условный персонаж, рабочий интеллигент. На самом деле уже в конце 70-х годов таких рабочих не было. Но это Черных, у него немножко условный мир. А Меньшов создавал в фильме совершенно безусловный мир, почему его так и раздражало, когда это называют сказкой. Поэтому он придумал героя очень любопытного. Конечно, он никакой не электросварщик. Он слесарь, да, но он слесарь по сложным системам. То есть он как бы слесарь-инженер. Потому что такие появлялись уже. И, конечно, это люди с высшим образованием. Но на самом-то деле, скорее всего, все еще сложнее. Потому что, когда был взят Баталов, ну, становилось очевидно, что, ну, явно этот человек не из простой семьи перед нами. Потому что в Баталове аристократизм, никуда от него не деться. То, что он играл интеллигентных рабочих в 50-е годы, так это тоже условность была. Кинематограф в 50-х годах был достаточно условный, соцреалистический. Хотелось, чтобы были такие рабочие. Да, может, даже тогда они еще и были такие. Но уже к концу 70-х их не было. А здесь это как бы рабочий. Во-первых, уже слишком много возникает фигур умолчания, которые зрителю становятся понятны. У меня, например, полное ощущение, что это или какой-то скрытый диссидент, ушедший на завод работать слесарем. Это часто бывало с диссидентами. Иногда это даже бывало фронда такая. Ну вот, вы меня тут гнобите, и меня никуда не берут на работу, но я пойду тогда на завод. Коробчаевский писатель, в частности, работал именно слесарем на заводе. Не исключено, что именно эта биография и легла в основу вот этого уже персонажа, придуманного не Чернаком, а Меньшовым. Но, скорее всего, он не диссидент, конечно, этот герой Баталова, а, скорее всего, он где-то сильно проштрафившийся за правду матку человек. Почему у него судьба немножко покатилась по наклонной, но он сумел вывернуться, потому что он явно хорошо зарабатывает, потому что, как он сам говорит, он совершенно эксклюзивный слесарь, который делает сложнейшие вещи на сложнейших системах.
1: Он живет в коммуналке.
2: Живет, да, в коммуналке, да.
1: По нему не скажешь, что он много зарабатывает.
2: По нему, по тому, как он живет, действительно не скажешь, что он много зарабатывает, но потому, как он себя чувствует уверенно и упакованно в жизни, есть такое ощущение. Вот, что, может быть, тут мысль такая возникает, что этому человеку не очень важен быт, коммунальный быт, или он недавно сюда перебрался, оставив все прежней жене, о которой он говорит. Такое тоже может быть. Вот. Но когда он, кстати, к ней приходит в конце, уже протрезвевший, он очень хорошо одет, между прочим. Он одет во все фирменное. Просто хорошо одет, по-настоящему. Вот.
1: Но не знаю, его характер все равно никак не совпадает с его статусом, который он занимает.
2: Там же, что мне нравится, он это объясняет. Он говорит, зато я в своем деле, я бог. Я такой единственный. Вот, а мне больше ничего и не надо. Он же объясняет дочери, героине, что на уровне социальной лестницы, как бы я, да, пролетарий какой-то. А это уже было позорно в конце 70-х годов. Но я умный пролетарий, я интеллигентный пролетарий. Я делаю то, что я очень люблю, то, что мне очень нравится. Но, еще раз говорю, за ним чувствуется интеллигентная биография, которая где-то сломалась. Поэтому тем более становится понятно, почему он так обиделся на нее, что она ему не сказала, что она директор завода. Потому что ему, как бы скрытому, явно скрытому антисоветчику, жениться на ней, все равно, что жениться на советской власти. Вот, тогда мы еще понимаем глубинную суть этого конфликта, глубинную, но которую именно уже разыгрывают авторы подспудно, эзоповым языком, фигурами умолчания. И это интересно, все обретает какой-то дополнительный объем. Потому что в сценарии было просто непонятно, ну а что это он уж так сильно разволновался, что уж прямо это самое. Более того, там было довольно глуповато. Она ему говорила в сценарии, я директор завода вообще-то. Он говорит, ну конечно, конечно. Ага, ну да. Ты директор завода какого? Атоммаш или ЗИЛ? Она говорит, нет, вот такого-такого. А, ну такого. И у тебя в подчинении 500 тысяч человек. Она говорит, нет, 300. Ну да. То есть он долго думает, что она его троллит. Ну это как-то глуповато, потому что она явно говорит серьезно, и он производит впечатление немножко дурачка. А потом ах, и обиделся. Но он там чистый стопроцентный рабочий. И, конечно, не такой умный, не такой аристократичный, не такой интеллигентный, как Баталов. И сыграл бы его действительно Меньшов, и это не был бы такой любимый герой для зрительниц. Потому что более любимого мужского персонажа, чем этот самый Гоша, пожалуй, в 20 веке в советском кино не было. Потому что и в редакцию «Советского экрана», и самому Баталову, и Меньшову приходили миллионы писем от зрительниц. И стала популярной фразой из письма одной зрительницы: «Подскажите мне номер электрички, где едет Гоша». Вот. Это пришел национальный жених. Это была такая абсолютная мечта. Причем именно во время, когда мужик вырождался, что мы наблюдаем в персонажах и Дали, и Мягкова, там «Тиная охота», «Осенний марафон», ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Вот. Или, во всяком случае, мужик превратился в что-то такое интеллигентно-инертное, как герои Мягкова в «Иронии судьбы» или «Служебном романе», что их как бы в любовь нужно было немножко за уши тянуть. Должна была совершиться какая-то искра, возникнуть какой-то толчок в жизни должен был случиться, который бы в эту любовь окунул. А то они и в любви они инертны. Как и все, женятся, потому что так надо. По привычке, и любви-то уже никакой нет. Вот это ощущение при полной стабильности этой серости во многом воплотилось в отсутствии вот этого вот мужчины как хозяин. А тут приходит именно типично черноховский персонаж, мужик как хозяин, но еще и интеллигентный. Это была гениальная находка Меньшова, но не совсем его. Это подсказал ему директор Мосфильма Николай Трофимович Сизов. который сам был писатель-детективист, и вообще очень такой был хороший мужик, который всегда всем помогал, старался никого своих мосфильмцев в обиду не давать и защищать в том числе от более крупных властей сверху. А он сказал, нет, знаешь, кто играть-то будет? Говорит, ну я вообще, да, нет, слушай, Володь, не надо, возьми Баталова. А Баталова все забыли, потому что давно не снимался. Когда Меньшов ему позвонил, он сказал, серьезно, что ли? Как хорошо, говорит, а я уже думал, меня никто уже и не позовет. Но когда он прочел сценарий, а он ему дал сценарий Черныха, он сказал, да нет, конечно, ты что, не буду я в этой байде сниматься. Ну, я же все перепишу, в общем, уговорил его, перепишу. Ну, ладно, поехали, тогда поехали. Ну, вот, ну, покажи, что переписал. Ну, вот я сейчас переписываю, ну, ты мне нужен, я хочу застолбиться за тобой этот образ, потому что я под тебя уже тогда и буду писать. Вот так и был рожден этот достаточно странный персонаж, конечно, который еще при этом и в морду может дать, тоже очень важно. Вот что не понравилось, кстати, многим критикам, которым фильм понравился, что она, а зачем, как и героиня, она говорит, а зачем ты в морду даешь? Она говорит, так, тихо, женщина, не спорь с мужчиной. И она извиняется. Самое интересное, что эта сцена ужасно нравилась всем женщинам. А сегодня, когда у нас другая гендерная политика, как раз вот моим ученицам, например, эта сцена сразу так вызывает просто ненависть к этому Гоше, что неприятный какой-то товарищ. Ну вот он женщину вот так вот опускает. Я говорю, во-первых, он не обязан быть приятным, это персонаж. Он интересным становится. Ничего подобного не было у Черныха. Ничего подобного. Не было этого. Я мужик, так сказать, молчать женщина. Такого не было. Единственное, что у него было, и откуда возникла эта идея у Меньшова, только из того эпизода, который был в сценарии, когда он приходит первый раз к ней с сумками, и дочке говорит... Даже не спрашивай, как ее зовут. Так, возьми все сумки, отнеси на кухню, порежь лук, пожалуйста. Вот. И та беспрекословно, хмыкнув, конечно, но беспрекословно ему подчиняется, потому что очень убедительный. Вот. Но Меньшов стал дорабатывать этот образ. То есть он такой хозяин-хозяинович. И оказывается, это было гениальное совершенно попадание. Во-первых, образ действительно обрел какой-то объем. Он стал очень интересный. И о нем можно долго говорить. А во-вторых, он вот превратился в такого национального жениха. Вот о таком все мечтали. То есть, а при этом он еще и пьющий, потому что мы видим, как он пьет в конце. То есть он ничего не ест, внимание, у него куча бутылок стоит на столе, куча огромная. И он ничего не ест. То есть он водкой заедает, водку на хлеб намазывает, и хлеб у него из водки, и водкой запивает. То есть он, значит, мы сразу понимаем, он запойный, потому что обычный человек так пить не может. И это еще какую-то краску очень интересную придает этому образу. Более того, Меньшов делает еще один очень интересный ход. Он делает сцену с интеллигентнейшими друзьями, среди которых кто? Он сам, Владимир Валентинович Меньшов. И он немножко так на эффекте 25-го кадра там с ними сидит, но все мы его видим. Вот. То есть он как бы говорит, что Гоша, это мой друг, мой, меня, режиссера Меньшова, потому что это как бы некое камео. Вот. И это тоже интересный ход очень. И друзья у этого Гоши, естественно, все суперинтеллигенты, никаких работяг там близко нету. А нет, один есть, с которым они пошли морду бить, да. Такой тоже наблюдается. Но остальные все советская аристократия, включая самого режиссера фильма. Самое интересное, что мне всегда казалось, что на пикнике еще сидят и Никитины и поют песню. Поразительно. Раза четыре смотрел, я везде их видел. Нет, это ошибка, это аберрация. Никаких Никитиных там нет, они за кадром песню поют. А я думал, что он еще и Никитиных позвал, чтобы показать, что у него Никитины друзья. Вот. А Никитины на тот момент были культовые, Сергей и Татьяна. Вот. Собственно, Сергей Никитин писал музыку к фильму «Александра Александра». Вот. И песню «Что происходит на свете, это просто зима», которая звучит на этих кадрах пикника. Я думал, они там ее исполняют. Нет. Но неудивительно, если бы там были и Никитины. Неудивительно. Ну нет, так нет, одного Меньшова вполне хватает. Такое камео. Вот. Так что Гоша более чем непрост. Но самое интересное, что там все такие. И вот сколько эту картину не пересматриваешь, там каждая реплика не просто на месте, а каждая реплика что-то прибавляет и добавляет герою или героине. Ну, например, героиня Раисы Рязановой, которая нормально вышла замуж за этого мужика, у которого дача, все. Вот. Но она совсем серая мышь была, ну, совершенно серая мышь. Меньшов ее все переписал. Она не серая мышь. Она такая, она нормальный человек. Но она искренне сочувствует героине, когда та не поступила в институт. Муравьева иронизирует, а это искренне сочувствует. Она осаживает очень часто своего, действительно, слишком уж простоватого мужа. Она хорошие реплики выдает, свидетельствующие о том, что она умная женщина. Она хозяйка по жизни, она верная жена. Но не серая мышь, как было у Черноха. Нет.
1: Но просто она не хочет прыгнуть выше своей головы.
2: Она не хочет.
1: Она довольствуется тем, что есть.
2: Она так устроена. Это ее органика. Это ее органика. И еще раз

0: Ну, кто ж знал, что он сопьется? Кстати, поначалу фильм шел совершенно с другой сцены, которую потом вырезали. Единственная сцена, которая была вырезана в фильме, по совету друзей Меньшова. Как мы помним, бывший муж Муравьева заявляется на дачу и говорит, я в ЛТП сидел, как Муравьева говорит, в психушке, который раз сидел. Ну, в психушке, я в ЛТП. Лечебно-трудовой профилактории. Сейчас никто уже не знает, что это такое. Это милейшее место, где алкоголиков заставляли тяжело работать, чтобы они трудом, так сказать, искупали свою алкоголическую вину. И самое главное, чтобы за счет больших физических нагрузок им не хотелось пить. Ну, то еще место, мрачное до невозможности. И порой отправляли насильственно в это ЛТП. В общем, он загремел. То есть, если у тебя было, допустим, там 5 или 6 приводов в отрезвитель, то дальше ты автоматически отправлялся в ЛТП. Такая мера воздействия на алкоголиков, жесткая. Но очень напоминающая концлагерь, конечно. Очень напоминающая. Вот он из такого ЛТП вышел. Типа обновленный. Ну, естественно, он же там работал, а не пил. И говорит, ну все, я уезжаю, все, я завязал. И дальше мы видим, что три героини сидят на крылечке и поют. И вот тут-то открывалась калиточка. Эту сцену, например, моя бабушка видела. И более того, эта сценка, я понимаю, она сохранилась в Госфильмофонде. Из нее я видел кусочки. Открывается калиточка, он с дружком-алкашом, взюзит абсолютно в дрободан и опять просит у Муравьевой трояк. А если не у Муравьевой, то у ее подруг. И устраивает скандал, что они его гонят, а он говорит, да я Горин, да вы в подметки мне не годитесь, у меня такие призы были, у меня такие кубки, вы тут кто вообще все? И алкаш, его дружок, говорит, вы разговариваете с самим Горином, в общем, такая очень такая неприятная сцена, и в общем мы понимаем, что ничего не завязало, и ничего хорошего с ним никогда не случится, почему они его выперли. И друзья Меньшова сказали, вырежи. Моя бабушка смотрела в Циковском санатории просто первый раз эту картину еще до выхода на экраны.
1: А для чего его вырезали? Для чего его вырезали? Чтобы была некая надежда
0: на
1: то,
0: была некая
1: что человек...
0: Да, он совсем уж его... Ты уж совсем его опустил, и это как-то грубо. И вот это интересно, что грубо, потому что в фильме все на нюансах, все на полутонах. И то, что он приходит с помятой мордой и говорит, что он бросил пить и теперь уже завязывает навсегда, но мы же понимаем, что он много раз так говорил. И она, Муравьева, говорит, он говорит уже это в сотый раз. И так лучше действительно, потому что мы не знаем, но догадываемся, что, скорее всего, ничего у него не получится. А здесь это немножко в лоб, немножко перебор был такой. И Меньшов подумал и вырезал ее. Хотя на самом деле думаю, что, в общем, эта сцена особо не помешала бы. Вот. Ну, пожалел.
1: Ну, вообще, по сюжету немного странновато, как он спивается, потому что мы видим первую сцену, он ни грамма не берет в рот, говорит, я занимаюсь спортом, у меня тренировки, тренер меня запрещает пить, да. И потом в следующую сцену ты смотришь неожиданно, и человек просто спился.
0: Опять это очень хорошая нюансировка и придумка Меньшова, но, во-первых, у Черных вообще этого персонажа не было, он просто отсутствовал. Она там просто говорила, что у меня отношения с одним хоккеистом, и все. На этом вся функция его заканчивается, он не появлялся в кадре. Он придумал целый огромный персонаж, одного из главных героев практически. Откуда и придумал очень хорошо. Действительно, очень часто он это замечал, что спивались люди, которые поначалу по тем или иным причинам грамма в рот не брали. Держали себя вот в рамках, занимались спортом, а потом их как отвязывало, как из пробки вылетало это все. И вдруг выяснилось, что что они себя мучили, они задавали вопрос. Надо пить, веселиться. И они спивались первыми, что у них не было никакой защиты внутренней. Потому что когда человек пьет постоянно, в той или иной степени, он так или иначе становится бойцом. Бойцом невидимого фронта, самим собой. Вот. А когда человек дорывается до этого вдруг, там, после 35, это первый кандидат на абсолютного алкаша в будущем, который сопьется. Ну, это не тотально, конечно, но просто таких судеб Меньшов видел немало. И он решил это воплотить в фильме, тем более, что такой судьбы больше нигде никогда не было. В том-то и дело. Потому что когда человек чего-то внутренне, конечно, хочет, но не дает себе, потом он до этого дорывается, и все. Дальше он начинает утопать в этом, как лягушка в сметане или муха в меду. Это психологически очень точно, очень точно. Важнейшим камертоном для Меньшова была опять-таки придуманная им сцена, все-таки с полнометражного сценария он делал двухсерийный, поэтому он позволил себе отвязаться по полной программе.
1: А Черных как-то участвовал в написании сценария или Меньшов?
0: Второго ни в коем случае.

0: он сказал так, договоримся так, в титрах только мое имя, гонорар весь мне, дальше делай, что хочешь. Вот просто, что хочешь. Окей, сказал Мишов, по рукам. Он не получил ни копейки за этот сценарий, все получил Черных за все две серии. Вот. Но зато он сделал то кино, какое он хотел. Это часто, кстати, был договор со сценаристом, потому что я сценарист, мне это не очень нравится, поэтому как бы плати мне моральную компенсацию за это. Ну и ладно, делай, что хочешь, зато я бабки получу. Вот и все. Черных был человек дела, он сам был где-то похож на своих героев, он был какой-то жесткий мужик, я под его руководством служил, кстати, вот, на сценарной студии. Значит, и дать нормально. В общем, они вот так вот договорились, и начал он перекурочивать просто этот сценарий. Ну, так, например, для него важнейшей сцена была для Меньшова, что сцена со Смоктуновским. Он говорит, это, собственно говоря, был ключ к фильму был, что две героини, смотря на известных актеров конца 50-х годов, у врат Дома кино спрашивают какого-то никому неизвестного мужика, ваш как фамилия, он говорит, моя фамилия ничего не скажет, Смоктуновский. И это реально Смоктуновский. Кстати, достаточно хорошо загримированный, потому что он примерно так и выглядел тогда. Там не со всеми так получилось. Конюхова, например, совершенно на себя не похожа, потому что она резко изменилась в 70-е годы, она стала толстая. И лучше бы это была не Конюхова, а Юматов, который спился как раз. Так его здорово загримировали, потому что он тогда был худой, и у него всегда были такие болезненные глаза, болезненный взгляд. Но он, точно такая фигура у него осталась и в 79-м году. А лицо было, на самом деле, ужасающее. Оно все было дряблое от постоянной пьянки. Но это все убрали. И Юматов, ну, аж дух захватывает. Даже страшно. Это вот в чистом виде, вот, через 30 с лишним лет, это тот самый Юматов, который был вот звездой 50-х годов. И он подходит к Смоктуновскому и говорит, ну, а дети, да, что, мне билет не дали, я никто и звать не могу. Ну, сейчас разберемся, Кеш. Все нормально. Но очень важно было для Меньшова, что в роли Смоктуновского играет реальный Смоктуновский, потому что действительно в 59-м году это был никто, и звать его было никак, а теперь это Смоктуновский, это национальный бог, это главный актер Советского Союза. Тоже человек, который сделал себя, тоже приехал из какой-то глухой Сибири, господи да боже мой, которого не брали ни в один театр, и это все знали. И дальше предполагалось, что зритель после этого эпизода со Смоктуновским будет правильно воспринимать всю картину. Что это именно история поколения, и что это ретро-история, и в ней есть определенная ирония, которая полагается стилю ретро, и эта сцена со Смоктуновским ироническая, но это именно об этом, что... Действительно, вот у нас благодаря и социальным лифтам, и вообще всему, правда, многого можно было добиться, и из этого родилось поколение. Вот был смысл фильма. Но зритель забыл эту сцену со Смоктуновским, она у него пролетела мимо сознания. И поэтому, когда я потом спрашивал, а кого Смоктуновский-то играл, потому что я увидел, что в титрах он там есть, еще не видя картины, мне никто не мог ответить, кого он там играл. Да вроде где-то был. Вот. Так что... Этот замысел Меньшова как бы не очень прокатил, но все остальное более чем, потому что впервые на экране были иронически отстранены разговоры тех лет, что скоро не будет ничего, только одно телевидение. Да нет, ну почему? Театр, вот театр точно исчезнет, но кино будет, вот говорят, и так далее, и так далее. И мы понимаем, что все это с дистанции сделано уже 79-го года. Это иронический взгляд на своих отцов. И это говорило о том, что и туда мы уже тоже не вернемся. Там жили люди гораздо наивнее. А при этом это складывается действительно история времени, история эпохи и история поколения, которая вдруг потом переходит в мелодраму, но очень своеобразную. Потому что, еще раз говорю, такого персонажа, как Гоша, свет не видывал ни до, ни после. Потому что это... полуусловный человек, но при этом вот, который стал максимально реальным на экране. И куда более реальным, чем тот герой, который есть в сценарии. Любопытно еще то, что Людмила, которую играет Муравьева, она была написана Чернохом как красавица. У нее были невероятно красивые ноги, которые она постоянно оголяла. Это Черных подчеркивает, что на нее все обращали внимание. Нет, у Муравьева, как я понимаю, ноги вполне обычные, и тут совершенно другой персонаж. И она была настолько красива, пишет Черных, что никто не мог заподозрить в ней бывшую деревенскую девушку. Поэтому и предлагалась на эту роль. И Болотову предлагали Жанну, и Вертинскую даже. То есть вообще богинь. Я не представляю, конечно, Вертинскую в этой роли, и Болоту тоже не представляю, но слишком уж интеллигентный. Вот, феи какие-то. Вот. Но тем не менее, и Меньшов подумывал об этом, но потом он понял, нет, это все будет, это будет слишком резко. У нас и так тут уже один фей есть такой, сверхинтеллигентный, и в то же время как бы и рабочий, тут уже перебор будет. Нет, она должна быть типичной, она должна быть узнаваемой. И должно быть понятно, что это героиня из деревни, действительно. Но из деревни уже не той, не 20-х, 30-х годов, когда там оговорили чавой-то, вот так-то, вот все. И имена у всех там были, по Просковье там до Ульяна, там, так далее, так далее. Вот. А это уже из деревни послевоенной, естественно, где уже за счет, опять-таки, советского воспитания, все уже знали, как надо правильно говорить, никто не любил деревенщину в деревнях, никто не любил деревенские имена, всем хотелось быть городскими. Поэтому там это подчеркнуто. Она говорит, почему мы не можем себя быть за профессорских дочек? Мы же правильно говорим. Мы не хэкаем, опять-таки, что очень важно. То есть мы правильно говорим. И это тоже очень точная черта поколения. И там вот таких нюансов, я говорю, ну, немереное количество просто. Особенно в первой серии. Я когда начал сейчас эту картину пересматривать, я просто начал записывать кадр за кадром, потому что там каждая реплика, она несет в себе огромное количество смыслов. И, собственно говоря, деконструкция «Москва слезам не верит», она может длиться часов 8 или 10. Причем, и это будет достаточно интересно. Потому что сейчас не все понятно современному зрителю, сколько подспудных смыслов таится за каждой практически репликой и сколько социальных всевозможных ситуаций, мифа времени, заблуждений времени, сколько там всего открывается. И именно то есть эту книгу можно читать как некий такой вот катехизис советского поколения 20 века, что и придало картине, конечно, запас прочности огромный. Потому что поначалу, когда она вышла, никто из интеллигенции этого не предполагал. Ну ладно, огромный зрительский успех, но никто не знал, что она будет так долго жить. И что она будет так хорошо смотреться и сейчас. Кроме Меньшова, который, конечно, это все выстраивал. И очень на это надеялся. Из человека, который не полюбил сценарий, он сделал свою абсолютно картину, он выстроил свое пространство, он сделал фильм о себе. Это тоже своего рода зеркало. Да? Вот. Он сделал фильм о себе, Катерина – это я. Он мог сказать, как, да, как Флобер, госпожа Бавари – это я. Вот Катерина – это я. И он сделал то пространство, в котором ему максимально хотелось бы жить и где ему интересно. Он сам говорил, он говорит, мне было ужасно эту картину интересно снимать. А группа вся меня почти ненавидела. Чего мы за лабуду снимаем? И Алентовой, да, Алентовой картину, Алентовой сценарий изначально не понравился, она его не полюбила. И согласилась она играть только потому, что он ее угорел. Говорит, ты после этого знаменитой актрисой станешь. Тебя же никто не знает. Ну, а мне типа и так хорошо в театре Пушкина. Ну, что очень хорошо, тебе тоже 40 лет уже. Ты уже на пределе, тебя никто не знает. А тут узнают все. И он как в воду глядел. После этого Лентов становится звездой, а до этого ее, разумеется, никто не знал. Так что во всем прав оказался Меньшов. И этот посыл, вот этой одухотворенности, которую он вложил в картину, он так одухотворил это пространство, что картина полетела дальше и дальше и дальше и достигла уже и высот Америки и Оскара.
1: Это был проект «Деконструкция». Смотрите кино вдумчиво.

0: Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Cassiopeia Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и RuStore. Моя станция Кассиопея всегда со мной.
1: Спасибо вам. Спасибо огромное за то, что нам просто выручили нас. Спасибо. Итак, слово вам.
2: Мы с Анатолием Владимировичем работаем в одной области, поэтому я надеюсь, что я со своей презентацией выражу также и его взгляд на проблему, как выглядят галактики из космоса. Галактики. Напомню, что это огромные звездно-газовые системы, массой где-то там, наверное, 10-100 миллиардов солнечных масс. Звездный состав доминирует в том, что мы видим в галактиках, но также есть газ, пыль и прочие компоненты. Это очень красивые системы, и картинки, которые получаются из космоса, они тоже очень хороши. И когда Хаббловский космический телескоп полетел, то первое, что они начали выкладывать в интернет для того, чтобы народ получил удовольствие от результатов работы космического телескопа имени Хаббла, это были фотографии галактик, потому что они очень хороши. Но дело даже не в том, что картинки из космоса очень красивые, а дело в том, что из космоса получаются данные куда более ценные для науки, для исследования, чем можно получить с Земли, с земными телескопами. Вот чтобы вы прочувствовали разницу, я тут поместила на слайд одну и ту же галактику. NGC-1705 – это карликовая неправильная галактика. Вот так вот она выглядит, вот так вот она выглядит с Земли. Очень красиво. Но вы видите, что мы видим весьма сглаженное изображение, потому что земная атмосфера, она дрожит, она турбулентная, и она смазывает изображение, когда мы наблюдаем галактику с Земли. А когда мы выходим за пределы атмосферы, из космоса, мы видим, с куда лучшим пространственным разрешением, мы видим маленькие, совсем маленькие детали. Пространственное разрешение наблюдений в оптическом диапазоне с Хаббловским космическим телескопом примерно на порядок лучше, чем с земными телескопами, чем то, что нам позволяет видеть земная атмосфера. И вы видите на этой картинке это хаббловское наследие, снимок, полученный с Хаббловским космическим телескопом. Вы видите, что у этой галактики видны отдельные звезды. Не только отдельные какие-то области или детали, а видно даже отдельные звезды, сверхгиганты, которые можно исследовать, и можно построить, допустим, распределение звезд на диаграмме цвет, светимость. Это диаграмма Гершпинга-Рессела позволяет восстановить историю звездообразования в галактике, позволяет оценить химический состав звезд. В общем, это критически важная информация для исследования звездного населения галактики. Вот. Поэтому космические телескопы запускались и будут запускаться на смену Хаббловскому космическому телескопу, у которого зеркало диаметром всего 1,6 метра. Скоро, буквально через год, два, три, будет запущен следующий телескоп, который будет называться Джеймс Уэбб телескоп. И там уже будет зеркало диаметром 6,5 метра, и мы увидим куда более слабые детали, чем даже их видел Хаббловский космический телескоп. Вот на этой картинке вы можете оценить, какие детали, с каким пространственным разрешением нам позволял увидеть Хаббловский космический телескоп. Вот здесь написано, что это комбинация. Все три картинки были получены именно с Хаббловским космическим телескопом, но с разными фильтрами. Какие-то картинки с фильтром с широкой полосой пропускания, чтобы мы увидели с глубоким пределом распределения звездного компонента, а вот то, что зеленым поверх наложено, это эмиссионная линия дважды ионизованного кислорода на длине волны 5007 ангстрема. Это линия высокого возбуждения, и в частности вот эта картинка, полученная по программе американского профессора Кила, она позволила придумать объяснение, почему у галактик такие протяженные газовые структуры, такой затейливой конфигурации и очень высокого возбуждения газа. Идея тут такая, что в центре каждой из этих галактик когда-то было активное ядро, сейчас оно находится в спокойной фазе и не проявляет себя как активное ядро, но оно еще совсем недавно было, оно светило в жестком рентгене, возбуждало газ, и вот этот газ, он как раз остался виден еще с той поры, когда ядро было очень активно, возбудило газ вдалеке от центра галактики. Сейчас мы видим эти подсвеченные структуры, но уже не видим самого активного ядра. Вот такие вот красивые вещи можно наблюдать, и изучать и получать с великим пространственным разрешением Хабловского космического телескопа. Хабловский космический телескоп использовался не только для исследования близких галактик, но и с его помощью удалось достигнуть прорыва в исследовании далеких галактик, тех, которые видны на высоких красных смещениях, когда наша Вселенная была совсем молодой, возрастом 2, 3, 1 миллиард лет. На больших красных смещениях мы видим, как бы из-за того, что скорость света конечна, то пока свет дошел до нас от тех галактик, прошло 10 миллиардов лет. И мы сейчас их видим такими, какими они были 10 миллиардов лет назад, то есть на заре эволюции Вселенной. Вот эта картинка – это первая из глубоких хабловских полей. Глубокие хабловские поля начали снимать, как только починили телескоп. Вы знаете, наверное, что когда его только запустили в 89 году, там с пространственным разрешением было нехорошо, они его на Земле забыли сфокусировать. И поэтому его потом пришлось отдельно чинить в космосе в 94 году. Была отправлена специальная ремонтная миссия, которая восстановила исходно предполагавшееся высокое пространственное разрешение Хабловского космического телескопа. И вот после 94 года начались работы, начались исследования с высоким пространственным разрешением. И сразу же замахнулись на глубокие хабловские поля. Что такое глубокое хабловское поле? Выбрали площадку, очень небольшую. Тут размер площадки, вот эта сторона, это всего 2 минуты дуги на небе. И выбрали ее в созвездии Большой Медведицы по принципу, а чтобы мы ничего в этом месте не видели. Вот мы смотрим с Земли и находим какую-то совершенно пустую площадку на небе, небольшую. Абсолютно пустую. После чего Хабловский космический телескоп начинает копить картинку, начинает копить сигнал и получать карту от абсолютно пустой площадки. Сигнал собирали 2 недели. Копили, собирали фотоны, и через 2 недели получилась вот такая вот картинка. На абсолютно пустой площадке было обнаружено 9 слабых звезд, 40 слабых белых карликов, это принадлежит нашей галактике, и более 2000 галактик. На таких вот слабых потоках, которые были достигнуты в результате 2-недельной экспозиции Хабловского космического телескопа, а была достигнута 29-я звездная величина в красных лучах. Вот. С таким глубоким пределом на пустой площадке вылезли из небытия более 2000 далеких галактик. Самая близкая галактика, которая тут видна, это вот эта. Это эллиптическая галактика на красном смещении 0,09. 0.09. В общем, среди остальных объектов она еще близкая. Другие галактики значительно дальше. Большинство из них находится вблизи красного смещения единица, и несколько десятков галактик на красном смещении больше двойки. Хорошее пространственное разрешение картинок Хабловского космического телескопа позволяет для таких далеких объектов изучать морфологию, то есть изучать детали их внешнего вида. С Земли мы бы не разглядели, что вот у этой галактики, например, есть спиральная структура и отличный бар. Эта спиральная галактика на красном смещении единица, она видна плашмя. И поэтому с пространственным решением Хабловского космического телескопа мы отлично видим и спиральные ветви, и бар, и все детали структуры. То есть именно морфология, вот результаты по морфологической структуре галактик в Хабловском глубоком поле, они стали сенсацией, потому что было обнаружено, что известные всем спиральные галактики видны только до красного смещения единицы. Вот на красном смещении единицы спирали есть, а когда мы смотрим на красное смещение полтора, там уже таких красивых спиральных галактик нет. Скачком меняется внешний вид галактик, они становятся клочковатыми, неправильной формы, и дальше уже дальнейшие исследования показали, что кардинально меняется режим звездообразования. И структура, если диски спиральных галактик тонкие, то на красном смещении двойка есть диски, но они уже толстые. И вместо сотен парсек мы получаем толщину диска килопарсек полтора. И они очень турбулентные. Доля газа в барионной компоненте таких галактик превышает 40%. Из-за того, что газа много, в нем работают неустойчивости, газ скапливается в такие вот комки, тоже крупные, размером полтора, килопарсек полтора. И эти комки находятся в очень быстром хаотическом движении. Это называется турбулентные газовые диски. Из-за того, что меняются физические условия в газе, меняется и режим звездообразования. В таких далеких комковатых галактиках оно очень эффективное. Время исчерпания газа, хотя газа много, время исчерпания всего несколько сотен миллионов лет, в то время как в близких нам спиральных галактиках звездообразование идет куда более неспешно, в спиральных рукавах время исчерпания газа порядка 2 миллиарда лет у близких спиральных галактик. Вот таким образом, вот, изучая морфологию далеких галактик, удалось установить эпоху, когда скачком меняется весь ход эволюции дисковых галактик, условия образования звезд, скорость перехода газа в звезды, структура и прочие важные вещи. Но исследование галактик из космоса важно не только потому, что при этом мы получаем картинки с высоким пространственным разрешением. Да, в оптике получился прорыв с Хабловским космическим телескопом из-за того, что картинки стали на порядок более четкими. Но другие космические телескопы были запущены для того, чтобы увидеть галактики в других диапазонах спектра, не только в оптике. Наша земная атмосфера устроена так, что в оптике она прозрачна, мы видим солнечный свет, нам светло, когда солнце у нас на небе. Но в других диапазонах спектра атмосфера бывает сильно непрозрачна. Ну, например, вот тут вот на этой картинке по горизонтальной оси отложены длины волн фотонов, которые приходят на Землю. А вот это поглощение, уровень поглощения в процентах. В оптическом диапазоне атмосфера относительно прозрачна. Но уже в ультрафиолетовом, чуть-чуть покороче длины волн, допустим, вместо 4000 ангстрем голубые лучи, посмотреть на 2000 ангстрем ультрафиолетовые лучи, и тут уже поглощение 100%. Полностью поглощает атмосфера как ультрафиолет, так и рентгеновские лучи. Для того, чтобы увидеть галактики в ультрафиолете или в рентгене, нужно запускать космический телескоп, который будет наблюдать в этих длинных волн за пределами атмосферы. Если мы пойдем в красную сторону от оптического диапазона, вот 1 микрон – это ближняя инфракрасная область, тут еще есть окна прозрачности. Вот тут вот покрупнее изображено именно то, что пропускает атмосфера в инфракрасных лучах, есть окна прозрачности вблизи 1 микрона, вблизи 1,6 микрона и вблизи 2,2 микрона. Поэтому ближняя инфракрасная фотометрия делается как раз в трех самых распространенных фильтрах. Фильтр J центрирован на 1 микрон, фильтр H на 1,6 микрона и фильтр K на 2,2 микрона. Между ними не проходит через атмосферу излучение. Потом есть еще немножко окон прозрачности вблизи 4 микрон, на 8 микронах, где наблюдаются линии так называемых полиароматических углеводородов, и вблизи 12 микрон. А дальше, из-за того, что в атмосфере у нас есть СО2, наступает полная непрозрачность. Атмосфера не пропускает инфракрасные лучи, уже начиная где-то с длин волн порядка 20 микрон, и дальше не пропускается ни 100 микрон, ни субмиллиметровые длины волн, вплоть до 1 миллиметра атмосфера непрозрачна. И прозрачность атмосферы полная наступает только в радиодиапазоне, на длинных волн вот, порядка 10 сантиметров, до метра, до 10 метров. Здесь атмосфера прозрачна, и это очень хорошо, потому что самый распространенный газовый компонент, нейтральный водород, излучает на длине волны 21 сантиметр, и это, слава богу, мы можем наблюдать с Земли. А вот уже субмиллиметровые длины волн тоже с Земли почти нельзя наблюдать. Но есть небольшие, так сказать, дырки на 400 микронах и на 800 микронах. В этих полосах проводятся наземные обзоры, и то нужно обязательно ехать туда, где очень сухая атмосфера. То есть два у нас, собственно, места, где можно проводить наземные обзоры на субмиллиметрах. Это вершина Гавайских гор, высота 4 километра. И это Антарктида, где вообще сухо, потому что холодно. Вот два места, где, так сказать, еще немножко можно в субмиллиметрах наблюдать. А вот уже, допустим, так сказать, на миллиметрах лучше все-таки наблюдать из космоса. Поэтому сейчас АКЦ-ФИАН готовит проект «Миллиметрон» космического телескопа, который будет запущен далеко за атмосферу и будет наблюдать как раз на миллиметрах и на субмиллиметрах. Вот. Ну вот из-за того, что у нас такая прозрачность в атмосфере, по всему диапазону длин волн работали и работают целый ряд космических телескопов, про которые я сейчас немножко расскажу. Рентген. Исследования галактик в рентгене начались на границе 60-х и 70-х годов 20 века, и первый спутник, который дал очень ценную информацию на эту тему, это был спутник Ухуру американский. Вот тогда, когда слетал Ухуру, впервые было обнаружено, что в скоплениях галактик есть много очень горячего газа. Это межгалактическая среда. Этот газ не принадлежит отдельным галактикам, но в скоплении галактик он располагается между галактиками. И более того, он там не просто располагается, его на порядок больше, чем звездного компонента галактик, из которых состоит скопление. То есть его очень много. И он горячий. Температура, типичная для скоплений галактик межгалактического газа, это несколько десятков миллионов кельвинов, несколько единиц на 10 в 7 кельвинов. Поскольку температура такая огромная, то излучает такой газ только в рентгене. Как известно, у нас существует закон смещения Больцмана. Вот. И длина волны, на которой излучает что-то горячее, вот, тем короче, чем горячее предмет. У Солнца температура 6000 кельвин, Солнце излучает у нас в желтых лучах в основном. А вот у такого газа температура несколько десятков миллионов кельвинов, и он излучает только в рентгене. Потом, после Ухуру, запускались спутники вот, уже в 21 веке. Американский спутник Чандра и европейский спутник XMM Ньютон. У них было куда более лучшее пространственное разрешение, вот, сравнимое ну, несравнимо, нет, это я сейчас чуть было сгоряча не сказала, что сравнимо с Хаблским космическим телескопом. Нет, действительно, у Чандры хорошее было пространственное разрешение, но это несколько секунд, не доли. И тем не менее, этого было достаточно для того, чтобы уже закартографировать распределение рентгеновского газа в скоплениях и в группах галактик. Вот на этой картинке очень хорошо видно, что в скоплении более или менее равномерно распределен рентгеновский газ, а если мы посмотрим на группу галактик, которая имеет меньшую массу, то вот там получается очень сильно комковатое распределение излучения газа, вот такое вот с отдельными конденсациями. Эта группа падает на это скопление, вот, и это очень хорошо, поскольку подтверждает правоту космологов, которые утверждают, что все в нашей Вселенной собирается, маленькие объекты падают на большие, маленькая группа падает на большие скопления, и скопление от этого станет еще больше. Происходит иерархическое скучивание материи во Вселенной. Вот. Рентген также очень полезен для исследования процессов звездообразования и для исследования активных ядер галактик. Почему? Потому что процессы звездообразования, когда образуются молодые звезды, там всегда есть очень массивные звезды. У нас рождаются звезды сразу в полном спектре масс, от 1/10 солнечной до, может быть, до сотни солнечных масс. И вот самые массивные звезды, они самые горячие, и они дают хороший вклад в рентгене. Более того, когда они заканчивают свою эволюцию, от них остаются вот от звезд от 10 до 40 масс Солнца остаются нейтронные звезды, которые, будучи, если они находятся в двойных системах, то тянут на себя аккреционные диски, которые тоже излучают в рентгене. Поэтому рентген – это хороший, как говорят у нас, индикатор скорости превращения газа в звезды, темпов звездообразования. Также рентген очень хорош для изучения активных ядер галактик, потому что активные ядра галактик, по современным представлениям, это сверхмассивная черная дыра, а вокруг нее тоже аккреционный диск. Она тянет на себя окружающий газ, газ вокруг нее закручивается из-за вязкости, спиралит к центру, и вот эта вязкость, она нагревает и дает излучение от активного ядра, которое тоже имеет максимум распределения энергии в рентгене. Поэтому и активное звездообразование в прозрачной среде, и активные ядра галактик очень хорошо изучать в рентгене. Вот на этой картинке вы видите ARP-299, это сливающиеся галактики. Это две спиральные галактики сравнимых масс, одна здесь, другая здесь, они уже практически слились, контакт наступил. Вот. В рентгене вы видите могучее звездообразование, всегда слияние двух спиральных галактик приводит к вспышке звездообразования, потому что газ турбулизуется динамическими процессами, падает к центру, скапливается, и когда накапливает достаточную плотность, там происходит вспышка могучего звездообразования, которое вот мы видим здесь в рентгене, таким сиреневым. Но кроме этого, во второй из галактик, ARP-299b, вот здесь вот в центре, в бывшем центре, сидит активное ядро, сверхмассивная черная дыра. И эта система знаменита не только тем, что от нее получили хорошую рентгеновскую картинку, но и тем, что в рентгене, вот в этом месте, наблюдали вспышку транзиентной, резкое увеличение яркости с последующим спаданием. Вот что-то вспыхнуло, и вспыхнуло именно в рентгене. И это интерпретируется как то, что сверхмассивная черная дыра разодрала звезду, которая неосторожно подошла слишком близко. Сверхмассивная черная дыра – это очень сильная гравитация, и если несчастная звезда массы в одну массу Солнца подойдет к черной дыре массой 100 миллионов масс Солнца, то черная дыра ее разорвет в клочки. Это бурное событие, очень быстрое, и оно тоже дало рентгеновскую вспышку, которая была вот зарегистрирована как раз в этом месте с высоким пространственным разрешением, обеспечиваем рентгеновским телескопом Чандра. В рентгене наблюдаются и такие замечательные явления, как галактический ветер. Галактический ветер – это когда газ из галактики выдувается перпендикулярно диску. Вот здесь есть у галактики диск почти с ребра. В диске идет сильное звездообразование, это голубые лучи. Вот. Но в центре еще более сильное звездообразование. И вот когда в центре вспышка звездообразования очень сильная, она греет газ, и газ начинает улетать перпендикулярно диску, потому что в самом диске много другого газа, много пыли, там не разгонишься. А вот если перпендикулярно, то тут достаточно тонкий диск, тут легко вырваться наружу. И здесь перпендикулярно плоскости дует галактический ветер, горячий газ уходит из галактики, и вот этот горячий газ, поскольку он тоже горячий, он тоже наблюдается в рентгене. Вот эти ошметки вылетают вдоль этого направления, и мы это видим. Вот. Галактические ветра сейчас очень модное направление, потому что про них теоретики говорят, что это проявление, как говорят, обратного эффекта от звездообразования. Если у нас в газовой системе вспыхнула мощная вспышка звездообразования, то нагрев этого газа массивными звездами, только что образовавшимися, и вспышками сверхновых, которые тоже следуют очень быстро за вспышкой звездообразования, нагрев приводит к тому, что газ может уйти из галактики, и звездообразование прекратится. И вот этот вот круговорот газа в галактиках, звездообразование начинается, когда газа много, но заканчивается, когда только что образовавшиеся звезды нагревают этот самый газ, потом он может остыть и обратно упасть, и снова звездообразование, получается такой круговорот газа в галактике. И это сейчас очень модное направление, которое позволяет адекватно описать эволюцию спиральных галактик. Значит, пойдем дальше от рентгена на увеличение длин волн, пойдем в ультрафиолетовый диапазон. Ультрафиолетовый диапазон – это тоже звездообразование. Вот как раз массивные звезды, там массы 10, 20, 30 масс Солнца, у них максимум излучения, максимум распределения энергии в спектре приходится на ультрафиолет. И поэтому, когда мы в ультрафиолете смотрим на галактику, мы видим все ее области звездообразования. Вот NGC-3351, в оптике она вот так выглядит, у нее есть бар, у нее тут есть в центре кольцо на баре. Вот. Но когда мы смотрим в ультрафиолете, то мы видим куда более детальную картину звездообразования в спиральных ветвях. Эта картинка, изображение в ультрафиолете было получено с ультрафиолетовым космическим телескопом «Галлекс». Ультрафиолетовые аппараты запускались неоднократно, начиная с 70-х годов. Ну, сначала запускались на баллонах, потом запускались в космос. Но по эффективности, по количеству важнейшей информации, по перевороту в нашем мировоззрении, в нашем восприятии эволюции галактик, с телескопом «Галлекс» не сравнится ни один другой ультрафиолетовый телескоп. Хотя поначалу все начиналось очень скромно. Диаметр этого телескопа всего 60 сантиметров. Его запустили в 2003 году американцы в космос и, собственно, просто начали обзор всего неба в ультрафиолете. Он начал получать картинки неба в ультрафиолете и снял огромное количество близких галактик, именно близких. И вот тут обнаружилась очень странная вещь. 30% спиральных галактик в ультрафиолете оказались в несколько раз больше, чем в оптике. Что такое ультрафиолет? Как я уже сказала, это звездообразование, это массивные молодые звезды. Вот посмотрите, в оптике в голубых лучах, да, звездообразование идет, мы его вот здесь вот видим. Но в ультрафиолете эти спиральные рукава протягиваются в 5 раз дальше от центра, чем в оптике. Вот тут в оптике ничего не видно. Вы посмотрите, какая богатая структура видна в ультрафиолете. Это области звездообразования, это спиральные рукава. Это было потрясение, никто такого не ожидал. Правда, потом немножко поразмыслили и поняли, что вообще так и должно быть. Почему? Потому что раньше, наблюдая эти галактики в линии 21 сантиметр, исследователи обнаружили, что диски нейтрального водорода, вот звездный компонент, он виден в континууме, но если посмотреть в линии 21 сантиметр, который излучает нейтральный водород, то оказывается, что водородные диски в несколько раз больше, чем звездные. Есть огромный газовый диск, а звездный диск сидит в центре. И поэтому, поскольку звезды у нас образуются из газа, стало ясно, что возьмите вот этот протяженный газовый диск, чуть-чуть его встряхните, ну, допустим, запустите туда волну плотности, ну, приливную, да, пролетел мимо спутничек и запустил волну плотности в газе. Сожмите этот газ, и там начнется звездообразование. Так называемое стимулированное звездообразование, стимулированное внешним воздействием приливным, нужно просто поджать немножко газ, и в нем начнут образовываться молодые звезды, которые будут видны прежде всего в ультрафиолете, первым делом. В оптике ничего не видно, потому что еще не успело образоваться достаточное количество маломассивных звезд. Это еще молодое событие звездообразования. Поэтому мы видим самые массивные звезды, они более яркие. Вот. Но маломассивных звезд еще мало, и мы не видим протяжения вот этого звездного диска сюда. А вот области звездообразования в ультрафиолете видим очень хорошо. Еще несколько картинок с Галлексом. Здесь в центр NGC-1672 в ультрафиолетовую картинку вмонтировано изображение в оптике из обзора СДСС, чтобы вы осознали, насколько ультрафиолетовая галактика больше, чем оптическая. Может быть, да, вот эти спиральные ветви, они продолжаются. Вот эти спиральные ветви продолжаются дальше во внешний газовый диск и порождают здесь области звездообразования. Но когда посмотрели повнимательнее, то выяснилось, что очень во многих галактиках вот этот внешний ультрафиолетовый диск вроде как сориентирован не так, как внутренний оптический. Вот посмотрим повнимательнее. Вот у нас стоит оптический диск вот так вот, а ультрафиолетовый стоит вот так вот. И когда статистика набралась в достаточном количестве, когда стало понятно, что это не экзотика какая-то, а что это обычное дело, что внешний газовый и ультрафиолетовый диск может просто быть наклонен под углом к внутреннему звездному, тут появилась еще одна гипотеза происхождения вот этих протяженных ультрафиолетовых дисков. Не просто был газовый диск, пролетел мимо спутник и зажглось звездообразование в том, что уже было много-много миллиардов лет, а скорее всего этот газовый диск протяженный недавно нападал. Потому что у спиральных галактик эволюция невозможна без постоянного притока внешнего холодного газа. Когда посмотрели повнимательнее на эволюцию спиральных галактик, оказалось, что и газа там маловато вот внутри галактики для того, чтобы поддерживать звездообразование на протяжении 8 миллиардов лет, как мы видим это в нашей галактике, допустим. И газа маловато, и химический состав звезд не согласуется с идеей, что вот сначала у нас были чисто газовые диски, потом они постепенно переходили, газ переходил в звезды, и мы вместо газового диска на каком-то временном этапе получили звездный диск. Вот так просто не получается по химическому составу звезд. Парадокс же карликов в нашей собственной галактике говорит о том, что для того, чтобы наблюдать отсутствие корреляции, допустим, возраста звезд с металличностью, нужно, чтобы постоянно извне падал на нашу галактику холодный газ, подпитывал звездообразование, и лучше, если этот газ будет объединен металлами. Тогда получается связать концы с концами и что касается химии звезд, и что касается темпов звездообразования, которые в нашей галактике были примерно постоянными последние 8 миллиардов лет. Вот. Но если все время на галактику падает газ извне, то кто может поручиться, что этот газ падает строго в плоскости звездного диска? Вот 8 миллиардов лет назад он упал в этой плоскости и сформировался звездный диск. Потом какое-то время он не падал, потом прилетел другой газовый филамент, но уже под другим углом. И эта акреция может идти с другого направления. И тогда мы получим наклонные газовые диски и наклонный внешний диск, в котором идет звездообразование. Такая многоярусная структура. Один диск внутри, а внешний диск наклонен. И в нем сейчас только недавно начали формироваться звезды. Когда-нибудь пройдет 2-3-5 миллиардов лет, мы получим массивный звездный диск, но уже наклоненный. Будет все как бы такие вложенные структуры друг в друга. То, что раньше казалось экзотикой, допустим, когда открыли вложенные газовые диски в NGC-4826 в 1992 году, крику было много, что это уникальное явление, это бьющая в глаза красота, обозвали эту галактику. Вот. Но потом вот постепенно, со временем, народ пришел к мысли, что, может быть, это не такая уж и экзотика, когда газ начинает падать с другого направления и формируются внешние наклонные диски. Но все это стало окончательно ясно после того, как телескоп Галлекс в ультрафиолете обнаружил вот такие протяженные ультрафиолетовые диски у 30% близких спиральных галактик. Звездообразование. Звездообразование – это наше все. Почему? Потому что 73% близких галактик – это галактики спиральные, еще 10% – это галактики неправильные, и в тех, и в других идет звездообразование на протяжении 8-10 миллиардов лет. И вся эволюция галактики определяется, собственно, тем, как там протекает звездообразование. Протекает ли оно с большой интенсивностью или с малой? Протекает оно отдельными вспышками или это такой равномерный, постоянный процесс? От этого зависит и структура галактики, и то, какие звезды в ней будут содержаться, и какая химия будет в звездах и в газе. От этого все зависит. Поэтому исследование процессов звездообразования в галактиках – это, вообще говоря, ключевой пункт исследования галактик вообще. Вот посмотрели в рентгене, исследовали звездообразование, посмотрели в ультрафиолете, исследовали звездообразование. А куда еще можно посмотреть, чтобы исследовать звездообразование? И в 80-х годах 20 века совершенно неожиданно выяснилось, что смотреть надо, чтобы исследовать звездообразование вот в самых его крайних проявлениях, в самое мощное звездообразование, в самых массивных галактиках, нужно смотреть не в ультрафиолете, а нужно смотреть в инфракрасных лучах. Природа оказалась устроена очень хитро. Хотя молодые массивные звезды – это всегда голубые объекты, или это вообще ультрафиолетовые объекты, но природа оказалась устроена так, что самые мощные вспышки звездообразования всегда сидят в пылевых коконах. И у нас внутри вот этой пылевой оболочки плотной образуются массивные молодые звезды. Да, они горячие, они голубые, они ультрафиолетовые. Но это коротковолновое излучение ультрафиолетовое не выходит из кокона наружу. Оно не может пройти через плотный пылевой слой, через плотную пылевую оболочку вокруг области звездообразования. Оно ее греет, эту пыль. И мы видим области звездообразования, мы не видим там молодых массивных звезд, но мы видим излучение горячей пыли, которая нагрета этими массивными молодыми звездами. Вот в 80-е годы как раз выяснилось, что все самые мощные вспышки звездообразования, они сидят в пылевых коконах. Как это выяснилось? Был запущен спутник ERAS, еще с очень плохим пространственным разрешением. Там пространственное разрешение было 15 секунд. Вот. Чуть ли, или даже минут. Но зато он обозрел все небо. И вот тут-то и выяснилось, что самые огромные, самые массивные галактики с самым интенсивным звездообразованием очень плохо видны в оптике. Оптики, они не режут глаз. Но в инфракрасных лучах они светят, как фонари. Вот обычная спиральная галактика, тут слева распределение энергии в спектре для близкой спиральной галактики Мессье-100. Распределение энергии в спектре имеет два максимума. Один в оптике, тут мы видим красивую галактику с красивыми спиральными рукавами, а второй максимум приходится на инфракрасный диапазон, он примерно такого же уровня. Вот здесь светит пыль, нагретая молодыми горячими звездами. Но все-таки в оптике чуть-чуть повыше, и мы видим красивую галактику с красивыми спиральными ветвями. Но более массивные галактики с более интенсивным звездообразованием, чем в обычной спирали, они имеют вот такое распределение энергии в спектре. В оптике тут почти ничего не видно, а вся энергия излучается горячей пылью на длинных волн вблизи 70 или 100 микрон. Вот у спутника ИРАС было 4 полосы пропускания, 25 микрон, 60 микрон, 12, 25, 60 и 100 микрон. И вот эти ультраяркие в инфракрасном диапазоне галактики, они вылезли как раз на 70, на 100 микронах, потому что у галактик с самым интенсивным звездообразованием именно на 70, на 100 микронах максимум распределения энергии в спектре. И было открыто целое поколение галактик, их назвали улиргами, ультра-люминус инфраред галактис, галактики, чрезвычайно крайне яркие в инфракрасном диапазоне спектра. Они оказались и самыми массивными, самыми галактиками с самой высокой болюметрической светимостью, и они же оказались самыми сильными, с самым сильным звездообразованием. Темпы звездообразования в улирках – это сотни масс Солнца в год. В нашей собственной галактике это единицы, там 3-5 масс Солнца в год, полный темп звездообразования по всей галактике. В улиргах это сотни масс Солнца в год. Это очень интенсивное звездообразование, как правило, сосредоточенное в центральной области диаметром там парсек полтора. И вот вся эта центральная область с этим безумным звездообразованием сидит в пылевом коконе, который проявляет себя излучением нагретой пыли на десятках микрон. И увидеть это можно только из космоса, потому что наша атмосфера на десятках микрон абсолютно непрозрачна. Вот после того, как спутник ИРАС открыл это население галактик, особо ярких, на десятках микрон, летали еще многие инфракрасные спутники, и из последних великих спутников инфракрасного диапазона я назову телескопы Гершель и телескоп Спицер. Значит, опять же, европейский проект и американский проект. Телескоп Гершель с достаточно большим 4-метровым зеркалом был специально предназначен для того, чтобы искать галактики, аналогичные улиргам, с очень мощным звездообразованием, но на больших красных смещениях. Поэтому он наблюдал не только на 100 микронах, но и вплоть до 400-500 микрон. Он получал картинки. И было изучено звездообразование в галактиках на красном смещении до четверки. То есть практически на протяжении всего времени эволюции нашей Вселенной на красном смещении четверка нашей Вселенной было чуть больше 1 миллиарда лет. А сейчас ее возраст 14 миллиардов лет. То есть мы видим все 12-13 миллиардов лет на просвет и с помощью спутника на просвет, и с помощью спутника Гершель

0: спрашивает, а на территории Петербурга и области нет вулкана?
1: На территории Петербурга я не знаю вулканов. На
0: Вот ясно, Костя, нет у вас вулканов, успокойтесь.
1: И Ленинградской области тоже не знаю. Ну, можно сказать, что, скорее всего, последние вулканы в этом районе имеют возраст порядка там миллиарда лет.
0: Ох!
1: 900 миллионов.
0: Ну, это плюс-минус миллион, как вы говорите.
2: Живу в 70 километрах от Эльбруса. Мне грозит что-нибудь, пишет нам человек.
1: Всегда что-нибудь грозит. Перегрев, например. Ну, то есть там солнечные удары или там, наоборот, переохлаждение. Нет, извержение Эльбруса не ожидается. Да, ближайшие, по прогнозу существующему, ближайшие 400 лет.
2: А вот спрашивают, а есть ли такое понятие цепная реакция вулканов? Не думаю, да, ведь что они как-то связаны?
0: Мне кажется, сам по-своему.
1: Если вулканические центры, если вулканы питаются из одного общего очага или из одной общей магматической системы, да, такие случаи известны.
0: А примеры вот, где они питаются?
1: Ну вот Исландия, Ефьятлайокули, Катла, значит, у них общая система подпитки, и была угроза того, что во время извержения Эйяфьяллайокль, ну вот, начнет извергаться Катла.
0: Но он не начал.
1: Ну, по крайней мере, он проявил активность, но не начал, да, вот, извергаться, как ожидалось.
0: То, значит, нет цепной реакции.
1: Она могла быть, да? Но если это удаленная система, то нет, зависимости прямой нет. А ключевская группа вулканов, вот сейчас интересная работа, о том, что, собственно, сам Ключевской, Безымянный, Толбачик, они как-то связаны друг с другом, но вот та статистика, которая есть, она позволяет сделать такое предположение, но не позволяет это сделать убедительно.
0: Ну, то есть это не доказано про цепную реакцию, получается. Она может быть.
1: Она может быть, да.
0: Да.
1: Если единая питающая система.
0: Ну, ведь это же страшно себе представить, если бы они вот все вместе начали бы извергаться. А
1: как раз наоборот, они вот в том числе и дело, что они извергаются последовательно, по очереди, да. То есть, если один начал извергаться, то эта магма, грубо говоря, как несколько кранов, да, вот из одного бачка. Если вы один кран открыли, то сильное извержение. Открыли все три крана, то потихонечку течет. То есть магма больше не станет. Магма генерится не в вулканах, формируется гораздо глубже.
0: Ух ты как! А вот человек пишет, что я где-то слышал, что Аюдак это потухший вулкан.
1: Да, ну то есть, вернее как, это не вулкан, это магматическое тело. Мы как раз были в этом году тоже рядом с Аюдаком. К сожалению, вплотную подойти не удалось, там строить дачи. Там на территории санатория нас пустили, а на территории дачи уже нет. Но мы зато опробовали Портенит. Это такой аюдак в миниатюре.
0: Ой, я отдыхала в Портените.
1: Классное место, мне очень нравится. Одно из любимых у меня.
0: Да? Ох ты, я правда не помню. У меня просто не было паспорта заграничного.
1: Вот эти скалы, которые там прямо в порту, такая скалка круглая. Это тоже маленькое магматическое тело.
0: Ну надо же.
1: Это не вулканиты.
0: Я даже и не знала. Мы продолжим после небольшой паузы.
3: Эврика.
0: Вот Павел Юрьевич у вас спрашивает, а скажите, пожалуйста, есть ли на Южном Урале спящие вулканы, вроде Гадильша, я боюсь ударения, но я не уверена, могут ли они проснуться?
1: Насколько я знаю, последний вулканизм на Южном Урале был, это... Пермский. Нет, это позже. Мне кажется, что порядка 300 миллионов лет назад. После этого ничего не было. То есть, видимо, те вулканы, которые были 300 миллионов лет назад, нельзя считать не спящими. То есть, это уже было давно. Может ли быть вулканизм на Южном Урале? Теоретически может быть, но мы об этом узнаем за миллион лет, наверное, до вулканизма.
0: Мы еще должны успеть об одном вашем путешествии поговорить, да?
1: Да, ну куда мы сейчас собираемся в такое интересное место, это Полярный Урал. Собственно, летим в Салехард. Меня уже все спрашивают, а что там с сибирской язвой? Я говорю, не знаю. Ну, мы прилетаем в Салехард, переплываем, собственно, Оби, и дальше на вездеходе должны пройти весь Полярный Урал. Вот была большая...
0: А конечная цель?

0: Цель какая?
1: А, там много хромитовых месторождений. Месторождение хрома. Хромовых. Это стратегический металл. То есть его, естественно, там добывают частично. Но эти месторождения очень сложные. Это богатые руды, но они понемножечку и в разных местах. И вот наша задача — помочь понять, есть какие-то закономерности эмпирические, да, вот как горняки. Здесь есть руда, здесь нет руды, да. То есть есть и более обобщенные какие-то понимания, где может быть, где не может быть. И вот наша задача — помочь понять закономерности размещения вот этих малых тел, богатых хромовых руд, чтобы их было легче искать, добывать. То есть мы должны на пяти практически, вот по всему полярному Уралу, на пяти месторождениях побывать, отобрать пробы и потом их изучить.
0: Что нам это даст?
1: Знания. Мы даем знания, да, а это
2: то,
1: знания...
2: То, что ты никогда не ценила сама.
1: Да, информацию. Трансформация знаний в какие-то другие блага.
2: А сама все пытается в евро пересчитать. А сколько это в рублях, да?
0: Нет.
2: А что?
0: Я просто... Мне интересно. Вот люди затеяли такую огромную экспедицию, конечная цель. Теперь я понимаю. Изучить, я же должна знать, что нам это даст.
1: Не, ну я считаю, что самое дорогое, что сейчас есть в мире, это информация.
2: Да.
1: А как она монетизируется, это уже зависит от тех, кто ее использует, в каких целях использует.
0: А до вас уже это исследовали? Или вы будете первопроходцами? А
1: частично, нет, конечно, там месторождение Раиса, оно разрабатывается, оно исследуется, там разведка, там карты, много десятков лет, наверное, там была съемка. Но вот то, что мы будем делать, этого не делал никто. То есть мы первые.
2: Ну вот вы обещайте нам прийти, пожалуйста, осенью, рассказать о том, как вы съездили.
0: Вы бы нам хотя бы какие-нибудь такие интересности принесли, чтобы мы посмотрели, да, пощупали.
1: Вот я
0: жалею,
1: я как раз вот шел сюда и подумал, что же я не выложил из кармана.
2: Вы уедете, кстати, когда приедете?
1: Планируем 31 августа приехать, ага. Ну, правда, потом снова уехать на Байкал. Где-то там на чуть-чуть потом приеду.
2: Мы
1: потом
2: в сентябре хотели посетить ваш музей.
0: Хорошо, вы расскажете нам про хромиты.
2: И в том числе.
1: И покажу.
0: Да. Да, ох, будем ждать тогда. Спасибо огромное, Павел Юрьевич, вам. До новых встреч. Я напоминаю, что у нас сегодня был в гостях доктор геолого-минералогических наук, профессор кафедры петрологии геологического факультета МГУ Павел Плечов. Спасибо большое.
1: Спасибо вам.
3: Спасибо. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.

Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.

0: Сегодняшняя тема – фотометрия. Фотометрия, то есть измерение света. А на самом деле не только измерение, а анализ. Анализ света – это то, чем занимаются астрономы. Недавно это вообще единственное наше занятие было. Ну, теперь кроме света есть радио, рентген, гамма, гравволны. Но по-прежнему свет все равно главный источник информации. Так что анализ света – это работа астронома, астрофизика, да и любого астронома. В прошлый раз говорили про атмосферу. Ну, предположим, что мы научились бороться с атмосферой, преодолевать разные ее препятствия. Что к нам приходит? К нам приходит электромагнитное излучение. Вот весь спектр. Я бы его нарисовал еще шире, но дальше не пускает экран. Он бесконечно большой, и наша доля тут, наши глаза видят крайне узкий диапазон, оптический диапазон. Кто-то музыкой у нас занимается, знает, что такое октава. Октава – это там до первой, до второй октавы. Во сколько раз длина волны меняется? Или частота звука? Соседние до или соседние ля там, в соседних октавах. Ну, ребята.
1: До, ре, ми, фа, соль, ля, си.
0: Кошка села на такси. А физик должен говорить в терминах длины волны или частоты колебаний. Вдвое. Нормальная, а хорошо темперированная клавиатура – это вдвое, каждая октава вдвое больше или вдвое меньшую частоту имеет звука. Так вот, наши глаза примерно от 3,5 до 7, это уже даже вот с излишком. Ну ладно, вот этот диапазон в ангстремах или там от 350 до 700 нанометров обладают чувствительностью. Это одна октава, всего лишь одна октава. А если взять от гамма до радио, а мы все это сегодня легко регистрируем, это 40 октав. Вот представьте, вам сказали, играйте только на одной октаве. Много вы сыграли бы?
1: Да.
0: А если на одной?
1: На скрипке можно много сыграть.
0: Да ладно. Ну да, пилить на одной ноте, да. А если у вас 40 октав клавиатура, вот это, ну, по-моему, у хороших органов именно вот такая ширина диапазона, ну, там не 40, конечно, 20 октав, но, в общем, это много. И весь этот диапазон разбит на поддиапазончики. Вот такое мелкое деление обычно в инженерных науках принято, особенно у радио, физиков, которые вот радиодиапазон там в районе метров, дециметров, сантиметров очень мелко делят, потому что разная техника излучения, разная техника детектирования используется в разных диапазонах. Наш, видимо, и тут вообще занимает мизерную строку. Но для астрономов это не актуально. Вот такое вот мелкое деление, оно, конечно, нам не нужно, мы его не используем, потому что для нас главное? Прошло излучение через атмосферу или не прошло? А уж какой техникой его зарегистрировать, это мы и так знаем. Так вот, а наше деление астрономическое, оно грубое. Грубо говоря, все, что длиннее 1 мм, мы говорим радиодиапазон. И хотя там, конечно, есть поддиапазоны, длинные, средние, короткие, миллиметровые, субмиллиметровые, иногда даже субмиллиметровые, доли миллиметров удается измерить. Но это все для нас радио. Там нет для астронома каких-то подразделений сильных. Инфракрасный диапазон. Раз, два, три. Дальний. От чего дальний? От видимого. Дальний, средний, ближний. Ближний – это то, что можно наблюдать в горах, например, сухие горные области, где мало паров воды, они пропускают, в общем, в ближнем ЭК-диапазоне, мы можем отдел с поверхности Земли увидеть. Средний – это только из стратосферы, там, где мы уже над парами воды поднялись, и сухая атмосфера над нами разреженная, ну, с хорошего высоколетающего самолета или еще лучше с баллона, там на высоте 25-30 километров видно. А дальний ЭК не виден вообще из атмосферы и только в космическом пространстве. Охлаждаемый телескоп, там до температуры жидкого водорода, а то и гелия, он что-нибудь там увидит. С этим понятно. Ультрафиолет тоже ближний, дальний. Ближний с горем пополам можно принять в горах. Что такое вот эти вот длины волн? Это прямо за границей видимости. Мы их не видим, но, например, наша кожа их ощущает. В горах хорошо загорать, да? Загорали в горах? Я не загорал никогда, я там работал. А В горах очень быстро можно обгореть. Это вот ближний ультрафиолетовый диапазон. Дальний не проходит вообще, только из космоса. Ну, рентген гамма тут своеобразная. Мы можем сказать так. Мягкий рентген, ладно, весь рентген не проходит через атмосферу. Мягкие гамма-лучи тоже не проходят, а вот жесткие-прижесткие уже могут пробить атмосферу, и мы об этом поговорим, будет отдельная лекция там про такие экзотические виды наблюдений, а они могут пробиться к Земле. Но это действительно очень мощные кванты. Как излучение электромагнитное происходит, вы знаете, берем заряд и начинаем его с ускорением туда-сюда колебать. Собственно, этим и занимается радиопередатчик, генератор переменного напряжения, антенна, и заставляет электроны туда-сюда летать. И у нас получается какая-нибудь синусоидальная волна. А вот этим пунктиром показана диаграмма направленности, то есть от начала координат, чем длиннее, чем дальше расстояние от пунктира, тем большая мощность уходит в этом направлении и в этом, то есть перпендикулярно направлению колебания заряда. А в самом направлении колебания заряда практически ничего не выходит, никакой мощности волны. Ну а в любом другом, вот можете прямо проводить радиус-векторы такие и понять, что вот здесь максимум, меньше, меньше, меньше, и в этом направлении уйдет ничего. То есть вдоль луча зрения колеблющийся заряд никакого импульса к вам не пошлет. Ну, понятно, он же не перемещается перпендикулярно. И ваши заряды электрические в вашей приемной аппаратуре, они не будут перемещаться вслед за этим зарядом. А если он перпендикулярно лучу зрения перемещается, тогда и в вашей антенне радиоприемника, ну или там какого-то приемника, заряд электрический будет реагировать на эти колебания. Электромагнитная волна – это сочетание электрического и магнитного полей. Ну, обычно такая плоскополяризованная волна в перпендикулярном направлении, они колеблются. И вот, надо сказать, в школьные годы я был в заблуждении относительно того, как фаза колебания электрического и магнитного вектора связаны между собой. Пока еще, вот, так сказать, на уровне университета мы не проходили уравнение Максвелла, я был интуитивно уверен, что когда быстрее всего изменяется электрическое поле, помните вот эти вот законы индукции, да? Изменение электрического создает магнитное, а изменение магнитного создает электрическое поле. И кажется, что вот они должны не в противофазе, но со сдвигом менять свою амплитуду, что максимум магнитного должен был быть там, где максимальное производное электрического поля. А нет, Максвелл нам объяснил, что они синхронно колеблются. И вот это вот особенность электромагнитной волны. Ну, если у нас все заряды в одной плоскости колеблются, то и волна так и пойдет, и будет плоскополяризованная. Если много зарядов, и они хаотически колеблются, будет неполяризованный свет. Ну, а если есть какое-то преимущество, преимущественная плоскость колебаний, то он будет иметь эллиптическую поляризацию. А может быть еще и круговая поляризация, если заряды колеблются синхронно, но со сдвигом фазы. Тогда пойдет волна вот так, с такой винтовой структурой, то есть фактически, приходя к вам, вектор электрический будет крутиться у вас перед глазами, это будет круговая поляризация. Для астрономов самый главный атом – это водород. И мы должны быть знакомы с ним. А он самый простой, поэтому что там знакомиться? Один протон, одно ядро, один электрон прыгает по энергетическим уровням. Замечание. Номера уровней энергии в разных учебниках иногда могут быть разными. Вот основной уровень, ниже которого, ну, самое основное состояние энергетическое, самый нижний энергетический уровень электрона, обычно единицей, ну, а потом дальше второй, третий и так далее. Но есть учебники, монографии, где его считают нулевым. Нулевой – это вот самое нижнее энергетическое состояние, потом первый возбужденный, второй, третий и так далее. Учтите это, надо выяснять каждый раз. Ну, обычно вот в последнее время все-таки его единицы обозначают. Электрон, падая с любого возбужденного на первый, на основной, скажем так, чтобы единица там не маячила, на основной уровень, излучает кванты. самые мощные кванты в излучении водорода – это вот серия Лаймана. Все они ультрафиолетовые, потому что даже со второго на первый – это огромный разрыв по энергии. Где-то у меня была картинка. Ну, по длине волны это вот 122 нанометра или там 1216 ангстрем, но это ультрафиолет. А чем выше уровень, тем более далекий ультрафиолет, более дальний. Вернемся сюда. А уже переходы между возбужденными уровнями, они не такие энергетически разнообразные. Тут небольшие энергии, ну и, соответственно, длина волны всегда большая, чем в ультрафиолетовом диапазоне. Например, на первый возбужденный уровень со всех более высоких, ну, смотрите, какие, это красный свет, это зеленоватый, это желтый, это уже ближе. А, нет, наоборот, это синий, это зеленый, это желтый, а это красный. Ну, то есть это вот видимый диапазон. Поэтому именно с этими переходами серии Бальмера на первый возбужденный уровень со всех вышележащих мы знакомы очень хорошо, это наши глаза. Ну и сквозь атмосферу они легко проходят, поскольку она прозрачна в этом диапазоне. А лаймановская серия не проходит, это ультрафиолет. Как говорят, вакуумный фиолет. Ну, вакуумный ультрафиолет. А поэтому в лаборатории с этой серией, конечно, познакомились давно, еще в начале 20 века. Вот Лайман, американский, по-моему, физик. А в космосе мы это стали наблюдать, только когда спутники полетели. И то плохо ее наблюдать, эту линию, ну, эти все линии ультрафиолетовые. А даже разреженная межпланетная и межзвездная среда тоже хорошо поглощают ультрафиолет. Так что он издалека к нам практически не приходит. Ну, может быть, для физика ближе понятие не длина волны и не частота колебаний, а энергия перехода. Энергию тоже надо себе представлять. Вот здесь тоже это атом водорода, обозначение серии Лайман, альфа, бета, гамма, дельта и так далее. Бальмеровская серия не по фамилии физика называется, а индексом H, ну, водород. Ее, собственно, первую открыли в лабораториях, поэтому стали обозначать водородный переход альфа, бета. А потом снова вернулись к обозначению по фамилиям физиков, которые уже в инфракрасном диапазоне открывали переходы на все более и более высокие уровни. Вот энергии переходов в электрон-вольтах. Что такое электрон-вольт? Это энергия чего? Громче.
1: Это энергия одного электрона.
0: При прохождении разности потенциалов в 1 вольт. Правильно. Так вот, смотрите, наши глаза чувствительны к довольно узкому диапазону длин волн и, соответственно, энергии квантов. Примерно от 2 до 3 электрон вольт. Вот диапазон нашего зрения. Где мы здесь чего-нибудь похожее найдем? Ну вот, например, от 10 до 12 электрон-вольт. Это как раз разница в 2 электрон-вольта. А вот, значит, это наш диапазон. Ну и правда, мы смотрим, какая это серия. Это Пашеновская серия. А, нет, нет, это Бальмеровская серия. Потому что вот здесь 12, здесь 10. А чтобы ионизовать атом водорода, то есть чтобы с основного уровня вообще оторвать электрон, нужна энергия, где она? Вот тут записана, 13,6 электрон-вольт, или больше. Больше – это хорошо, он полетит с большой скоростью, но не меньше. Эта энергия отрывает электрон, и он с маленькой скоростью уходит от атома водорода. Значит, это граница ионизации. 13,6 электрон-вольт должен помнить каждый астроном. Более мощные кванты вообще не проходят через водород, потому что они его ионизуют и поглощаются в нем. А менее энергетичные кванты частично проходят, если нет у них энергии, чтобы перенести электрон с какого-то уровня на следующий, то они не взаимодействуют с водородом, проходят через него как сквозь прозрачное тело. А если есть у них соответствующая энергия, они поглощаются, потому что электрон захватывает этот квант, поглощает его энергию, переходит на более высокий уровень. Это и есть спектральные линии. Ну вот англоязычные термины и соответствующая энергия. А почему тут минусы стоят? Вот предыдущие энергии все были с плюсами, а на этой картинке я ее специально приберег, ну, серии тут показаны, а почему-то энергии все с минусами. Почему с минусами?
2: Тут, наоборот, слышно наверх, вот он сначала сверху.
0: Это энергия связи. Все зависит от того, а какой уровень мы называем нулевым. А мы обычно считаем нулевым, это свободно движущийся электрон вдали от атома, свободно, медленно перемещающийся, у него никакой энергии нет. А если атом его захватил, электрон упал на нижележащие уровни, отдал энергию, значит, сам потерял ее, значит, у него отрицательная энергия. Вот минус 13,6, значит, такую надо затратить, чтобы вернуть его в континуум, то есть в свободное плавание, в свободное состояние. Обозначение. Тут некоторая путаница. Вот посмотрите, серия Лаймана. Четыре разных варианта обозначения я встретил в разных источниках, учебниках, в статьях астрономических. Как правило, раньше использовали вот так, L и нижний индекс альфа, Лайман альфа. Лайман альфа – это какой переход, с какого уровня на какой?
2: Так, ну это вроде бы с любого на первый.
0: Если с любого на первый, это набор будет, линий, набор энергии. Лайман альфа. Со второго на первый, конечно. Лайман бета с третьего на первый, ну и так далее, да? Вот такое обозначение. С некоторых пор полюбили вот такое, не нижний индекс, а строку альфа. Почему? Да потому что во многих шрифтах индексы и верхние, и нижние очень мелко написаны. И иногда какую-то еще новую команду надо, там, например, в латехе вставлять, чтобы вообще индекс получился. Все это головная боль, и чтобы не мельчить, особенно в Word'е, там такие мелкие индексы, показатели степени вообще не видны. Решили, что ну вот пусть будет альфа крупная, зато ее видно хорошо. Но еще почему-то некоторые пишут Лайман двумя буквами, L, Y, L, Y. Некоторым так нравится. Ну, в общем, я советую использовать вот такое обозначение L-альфа в строку. Оно четко видимое, и в последние годы в журналах обычно такое встречается. Бальмеровская серия тоже. Я вот три варианта видел. Нижний вариант с апострофом, то есть с маленьким тире, все реже и реже встречается. Вот эти вот обычно. И я советую писать нормальными буквами в строку, потому что легко читается. И сейчас все в очках. Зрение плохое, надо, чтобы все было видно. Ну, а дальше, в общем, понятно. А энергии. Понятно, что любой квант, он движется со скоростью света, и можно перевести его через постоянную Планка в энергию. То есть, либо зная частоту колебаний, либо зная длину волны, вы всегда получите энергию кванта. Скорость света – это абсолютная константа, ее зафиксировали на этом значении, и больше измерять не будут. Хотя нет, будут, конечно, измерять. Мы решили, что это константа, потому что от нее потом идет отсчет всех остальных констант. Раз Эйнштейн сказал, что эта скорость света неизменная в природе, пусть так она и будет. На самом деле, конечно, ее постоянно уточняют, измеряют. Но опереться-то не на что, относительно чего измерять скорость. Ну, в общем, это интересная задача. Ну вот, постоянную Планка вы знаете. Одно замечание. Я очень часто обращаюсь к разным текстовым там и так далее, грамматическим тонкостям, потому что профессионал должен их учитывать. Журналист, бог с ним, пусть он пишет как угодно, мы его поправим. Профессионал не должен. В старых текстах электрон вольт пишется вот так, через апостроф. Уже примерно два десятилетия как от этого отказались, и теперь слово электрон вольт пишется подряд. А не удивляйтесь, когда в учебниках вы увидите вот такое, просто авторы давно не исправляли текст. Но по поводу прохождения разных электромагнитных колебаний через атмосферу мы говорили, еще будем говорить, ультрафиолет, рентген и гамма не проходят, свет проходит, инфракрасный диапазон плохо проходит, радио проходит хорошо. Ну, можно еще вот эту картинку. Нарисована та предельная высота, до которой из космоса квант еще как-то может пробиться. В ультрафиолетовом диапазоне молекулы поглощают, ну, они просто ионизуются. А в инфракрасном диапазоне тоже молекулы поглощают, но они остаются при этом целыми, просто там переходы. Есть вращательные, колебательные, ну и обычные электронные. Так что и тут молекулы, а в этом диапазоне, в видимом, как-то молекулы не особенно сильно взаимодействуют со светом. А дальше в радиодиапазоне, жалко, что вот дальше, это сколько? 1000 сантиметров, это 10 метров, да? 10 метров еще проходит, а, скажем, 20 метров с трудом, а 30 метров вообще не проходит, потому что там над атмосферой, ну, над плотными слоями атмосферы, слой ионизованного воздуха, ионосфера, свободные заряды летают, электроны летают. Электроны легко взаимодействуют с электромагнитной волной, она их раскачивает, они поглощают энергию. Так что наша ионосфера, ну, обычно длиннее 15 метров не пропускает радиоволны, но бывают там под утро где-нибудь, когда уже воздух становится не таким насыщенным зарядами, 30 метров проходит. Наше поколение хорошо знало эти длины волн, потому что если не проходит электромагнитное колебание, оно отражается от ионосферы. И, скажем, вражеские голоса, там голос Америки, свободная Европа, они приходили к нам с далеких континентов, отражаясь от ионосферы. Для радиоастронома это беда, а для того, кто хочет послушать информацию из-за бугра, это радость большая, приемник надо было настроить. Поэтому советские радиоприемники были лишены этих диапазонов, чтобы мы не слушали голоса. Но мы перематывали там катушечки и настраивали их на более короткие волны и принимали голоса. Для радиоастронома эта задача интересная. Что такое поток излучения? Это количество энергии, которое за там, секунду упало на данную поверхность, вот на всю поверхность. Поток – это полная мощность излучения, проходящая через эту поверхность. Чем больше диаметр вашего телескопа, тем больше площадь поверхности объектива, и тем больше ватт, то есть энергии в единицу времени, приходит на ваш телескоп. Это мощь, ну, если о свете говорим, мощность световой энергии, падающая на приемник, ну, там, на радиоантенну, на приемник. Освещенность – это уже удельная мощность, то есть ваты на единицу поверхности. Это практически то, что мы воспринимаем, глядя на небо, как яркость объектов. Как правило, ну, кроме Луны и Солнца, все остальные объекты для нас на небе, точки, мы их размеры углового не воспринимаем глазами. И яркость видимая, или, как говорят астрономы, блеск, вот это физик совсем другие, под некоторыми терминами физики другие понятия подразумевают. Блеск – это там единица поверхности какого-нибудь объекта. А астроном, говоря блеск, имеет в виду освещенность у Земли. То есть сколько ватт на единицу поверхности вашего приемника, ну, на зрачок или на объектив телескопа упало. На единицу объектива, на единицу площади объектива. Это уже освещенность. Ну, то есть вот, как сказать, ну, понятно, да, что это такое. А, да, монохроматическое тоже понятно. То есть не просто весь поток, а еще в каком-то диапазоне узком. Либо в диапазоне по длине волны, либо в диапазоне по частоте. Ну, как правило, радиоастрономы любят оперировать с частотой электромагнитных колебаний. Оптики, там, инфракрасные астрономы и прочие любят говорить о длине волны. Ну, это эквивалентно, все можно перевести одно в другое. Тогда можно говорить о монохроматической, то есть об одноцветной освещенности. Сколько приходит энергии в данном спектральном окне, в данном спектральном диапазоне. В радиоастрономии даже специальная единица измерения есть, янский. А кто такой янский, кто помнит? Откуда это слово взялось? Янский. Ватт, джоуль, ленц. Физик.
3: Это не астроном, он просто что-то сделал.
0: Просто что-то?
3: Ну, в смысле,
0: вообще-то он...
3: Это
0: первый в истории радиоастроном. Карл Янский, американский инженер, радиофизик, радиотехник, который открыл, вообще говоря, радиоизлучение из космоса. Вот Да, в честь него, Карл Янский. Это 10⁻⁶ ватт, падающий на квадратный метр приемника, ну или на квадратный метр поверхности приемный, а в диапазоне шириной, диапазоне частот шириной в 1 Гц. Это такая довольно большая, хоть кажется, что число очень маленькое, нет, но все-таки ватт это огромная вещь, а из космоса слабые потоки приходят. Янский это много, это так много, что, пожалуй, я даже не знаю ни одного радиоисточника, но от Солнца иногда вспышки бывают мощные, приходят янские. А, как правило, радиоастрономы оперируют миллиянскими. Ну, понятно, тысячными долями. Там уже многие радиоисточники в миллиянских такие потоки к нам бросают из космоса. Интенсивность излучения и яркость. Ну, интенсивность – это тот поток, который не просто куда-то падает, а в единичном телесном угле. Ну, телесный угол вот обозначается. А еще зависит, конечно, от ориентации поверхности. Если вы ребром поставите, то конус обращает, косинус, ну, то ребром вы ничего не получите. А если перпендикулярно, то получите больше поток. Грубо говоря, вот так я примерно определил, да, по-моему, и Википедия также определяет яркость, это плотность потока, то есть на единицу поверхности, да еще из конкретного элемента в данном направлении. Освещенность, создаваемая телом, это практически то же самое, только надо еще иметь в виду, что мы каждую поверхность светящуюся видим под разным телесным углом в зависимости от расстояния до нее. Ну, светящееся тело, если оно имеет какую-то поверхность заметную, то его поверхностная яркость не зависит от расстояния. С расстоянием, как квадрат расстояния, уменьшается у нас поток, но и как квадрат расстояния уменьшается телесный угол, под которым мы эту поверхность видим. Так что это компенсируется, и с удалением от нас поверхностная яркость объекта не меняется, если он еще различим. Вот пример, например. Мы получаем одинаковую освещенность от двух ламп разной конструкции. Современная какая-нибудь лампа, там полупроводниковая, это колба с нанесенным на нее матовым слоем, и какой бы там ни был источник света внутри, мы не знаем, какой он. Светится поверхность колбы, и она нас не ослепляет, потому что поверхностная яркость невелика, но поверхность велика. То есть для нас телесный угол, под которым мы видим этот объект, велик. А значит, освещенность тут большая на листе бумаги, где мы читаем, а поверхностная яркость маленькая, и для наших глаз она, ну, не травмирует глаза. А вот старая лампа, если вы их еще помните, лампа накаливания, да, там по проводам приходит электрический ток, он идет через спиральку, она нагревается, она очень маленькая. И хотя поток света от нее будет такой же, как от этой лампы, но смотреть на нее больно, потому что поверхностная яркость, тут угол телесный очень мал, под которым мы видим эту спиральку, и яркость очень большая, она нас травмирует, нашу сетчатку. Вот такие лампы, матовые лампы. Они были еще и в эпоху ламп накаливания, просто покрывали эту колбу таким рассеивающим составом. И мы спиральку не видели, а видели только внешнюю поверхность колбы. Ну, а теперь это еще легче сделать. Звездные величины. Фактически мы регистрируем глазом поток света, приходящий от небесных объектов. Древние люди, конечно, таких красивых слов не знали, но замечали, что звезды разную видимую яркость имеют, видимый блеск, говорит астроном. Блеск. Яркость оставим в покое. Блеск звезды. И Гепарх еще разделил на 5 ступенек, от первой до шестой ступеньки, видимую яркость звезд. Он их назвал, я, кстати, не помню, как он их на греческом языке назвал, по-моему, так же, потому что мы с латинского переводим сегодня магнитуда, величина, ну, величина, и говорим stellar magnitude, или там звездная магнитуда, то есть звездная величина. А по-гречески это, наверное, было какое-нибудь другое слово. Ну, к нам пришли латинские источники. И Гепарх в своем каталоге разделил звезды на звездные величины, и с тех пор эта традиция, к сожалению, продолжается. Сейчас объясню, почему к сожалению. А для физиков это головная боль, вот понять, что такое у астрономов звездные величины. Они привыкли к тем понятиям, про которые мы только что говорили. Поток энергии, поток света – это понятная вещь, ее прибор измеряет. Но приборов-то не было, и Гепарху казалось, что 5 ступенек по яркости хорошо описывают видимый блеск звезд. А про те, которые еле-еле видны, то есть тусклые звезды, мы говорим, мы астрономы, не тусклые, а как? Звезда слабая. Тоже термин не очень удачный. Что это слабая? Сильная, слабая. Это из другой оперы. Но астроном скажет, слабые звезды и яркие звезды. Хотя, конечно, лучше было бы говорить не слабые, а тусклые. Это более такой бытовой, понятный всем термин. Поэтому, когда будете писать научно-популярные статьи, избегайте глубинной технической астрономической терминологии. Сказал «тусклая звезда», каждый понимает, но для астронома понятнее слабые источники, слабые звезды. И мы их обозначаем верхним индексом, буквочкой «М» от магнитюд. Причем, заметьте, как этот шрифт называется, «италик» он называется в «Орде», а в общеупотребительной терминологии «курсив», «наклонный». Да? Вот это важно. Если бы здесь было написано 6 с индексом М, но не наклонным, как бы астроном это прочитал? Что это такое? 6 чего? Минут. Да, прямой шрифт – это минуты. Наклонный, италик или вот курсив – а это звездные величины. Это тоже тонкость, которую надо соблюдать. А прошло время. Ну, мы поняли, что Гепарх пользовался, в общем, системой спортивных рекордов, да? Самый быстрый бегун ставится на первое место пьедестала, менее быстрый на второе, еще менее быстрый на третье. То есть это обратная шкала. С увеличением звездной величины блеск звезды не увеличивается, а уменьшается. Ну, почему-то Гепарх решил так. На первое место он поставил самые яркие звезды. Мы до сих пор этой шкалой пользуемся. Тоже не очень, кстати говоря, это убедительно выглядит для остальных людей, почему шестая звездная величина хуже, чем первая. Ну вот мы к этому делу привыкли. Это обратная шкала. А какая она обратная? Линейная? Нет, она даже еще не линейная. Мы ведь работали раньше глазом и наблюдали в телескоп глазом. То есть впечатление от блеска звезд это то, что рождалось в нашем мозге. То, что глаз передавал, а мозг как-то это интерпретировал. И чуть попозже мы поговорим о странном свойстве нашего мозга превращать все из линейных шкал в логарифмические. Впервые это понял Норман Поксон в XIX веке, когда уже появились фотометры, ну еще такие не электронные, а, ну, как сказать, не механические, а... Ну, в общем, фотометры с разными трубочками, там разный диаметр пропускания света. Ну, такие хорошие фотометры, оригинальные конструкции были. И он уже смог измерить реальные потоки звезд от тех, которые Гепарх когда-то разделил по звездным величинам. И Поксон выяснил, что между звездой, яркой звездой первой величины и еле видимой глазом звездой шестой величины в 100 раз меняется поток света. То есть от шестой величины мы получаем в 100 раз меньший поток света, чем от первой величины. Более того, он заметил, что переход от каждой величины к соседней меняет потоки света примерно в 2,5 раза. И вот он придумал такую шкалу звездных величин. 5 ступенек, значит, корень пятой степени из 100, примерно 2,5. Ну, это иррациональное число, на самом деле, бесконечное, но нам достаточно. Вот профессиональный астроном 2,512 помнит, а дальше там на калькуляторе можно вычислить. А любители астрономии просто помнят 2,5. Ну и Поксон решил вот это число положить в основание шкалы звездных величин. Очень плохая мысль. К сожалению, она до сих пор используется в астрономии, и мы используем шкалу звездных величин с основанием корень пятой степени из 100. Какому знакомому всем математическому числу это число ближе всего? Я не слышу вас, говорите громче.
4: Экспоненты говорят.
0: Конечно, основание экспоненциальной шкалы. Е. Чему равно Е, кто помнит?
4: 2,7, 1,8, 2,8.
0: 2,7, 18, 28. 18, 28, 45, 90, 45. Дальше я не помню, дальше не надо. Вот. Если бы по аксону пришло, а уже тогда шкала, ну, экспоненциальная шкала всем была известна, математики ей пользовались, таблицы неперовские там были рассчитаны. Если бы он взял Е за основание шкалы звездных величин, ничего страшного бы не было, получилось бы примерно то же самое. Зато на любом калькуляторе, в таблицах это есть, в калькуляторах, в компьютерах Е он помнит, у него забито в памяти. Нет, надо было ему вот придумать вот это. В результате мы вынуждены вот так вот считать. А разница в звездных величинах вычисляется через отношение потоков света. Но действительно, если в 100 раз потоки света различаются, логарифм сотни – двойка, умножить на 2,5 – 5. Заметьте, 2,5 тут целое, без всяких. Тут 2,512 – это вот число. А если мы переходим к логарифмической форме записи, просто 2,5, потому что тут двойка, получается, логарифм сотни, 2,5, 5. Именно пятерка – это целое число, а разница в звездных величинах между шестеркой и единицей. Это надо помнить. Это число без там, сотых долей, а тут иррациональное, длинное и бесконечно длинное. Ну вот пример. Ковш большой медведицы, какие там звездные величины. Понятно, что целыми они бывают далеко не всегда. Они могут быть дробными, и в зависимости от точности вашего прибора измерительного, тут могут быть и сотые, и тысячные доли. Ну, честно надо сказать, мы редко измеряем до сотых долей. Ну, еще при спокойной атмосфере можно добиться точности в измерении сотых долей звездной величины. Тысячных уже нет. Колебания прозрачности воздуха не позволяют это делать. Но космический телескоп без труда измеряет и тысячные, и десятитысячные доли звездной величины, то есть у него точность очень высокая. Ну, вот так все это видно глазом, и видно, что это примерно все где-то от третьей до второй звездной величины, все видимые в ковше звезды. Вот обычные формулы, которыми мы пользуемся. Хотите найти отношение потоков света, зная разность звездных величин, ну, пожалуйста, 2,512 степени разницы. Хотите найти разницу звездных величин, зная, измерив потоки света, ну, пожалуйста, вот вам обратная формула. И, конечно, для нормального современного ученого вполне было бы достаточно оперировать просто потоками энергии. Ватты на квадратный метр. Все. Это точно говорит о потоке света, приходящего от звезды. Но астроном переводит это в звездные величины и тем самым запутывает и делает непонятными работы свои для нормальных физиков. Радиоастрономы уже поступили умнее, и у них никаких звездных величин нет. У них потоки. Янские, это вот монохроматический поток, или там просто ватты на квадратный метр, они не заморачиваются звездными величинами. Инфракрасные астрономы тоже в потоках меряют. Ну и рентгены, гаммы тоже. И только оптики по-прежнему используют, ну еще иногда в инфракрасном диапазоне, в ближнем тоже используют звездные величины, но от этого надо уходить. Станете большими профессиональными астрономами, я вам советую каким-нибудь образом научить своих коллег обходиться без звездных величин. Это атавизм, это надо оставить эпохи Гиппарха и прошлого. Хорошо, от первой и больше величины – это звезды. Но ведь бывают объекты иногда, ну, например, комета все ярче и ярче становится и превзойдет по яркости иногда любую звезду. Или там звездное скопление, там куча звезд и интегральная звездная величина тут будет, конечно, больше, чем любая из отдельных звезд. Значит, нам надо как шкалу звездных величин расширять в область больших потоков света. А куда расширять? Если у нас в область больших чисел, положительных чисел, это слабо светящиеся, тусклые светила, значит, расширять в яркую область можно только используя отрицательные значения на этой шкале. Ну и получается, что самые яркие объекты на небе имеют отрицательные звездные величины. Например, некоторые звезды или там планеты, Ну, вот минус там 4,5, это Венера иногда бывает. Сириус, ярчайшая звезда, минус полуторная. Канопусы, Альфа Кентавра мы, конечно, с вами не видим тут. На южном небе они очень яркие, тоже отрицательные величины имеют. Немного таких звезд, почти все планеты, и Юпитер, и Венера, и даже, по-моему, Сатурн бывает с отрицательной звездной величиной. А полная Луна – это вообще минус 13, ну а Солнце вот, – минус 27 почти величина. Более ярких объектов мы не видели. Наземному телескопу доступны в самых лучших вариантах, там большие телескопы в горах, 27. Но вот наш 6-метровый телескоп никогда не добирался до такой слабо светящейся звезды. Но я помню, 24 и даже 25 величина были ему по зубам. А 26-я, 27-я – это там, 10-метровые телескопы в очень хороших условиях. А Хаббл на орбите как-то раз добрался до 32-й звездной величины, но это экспозиция, там чуть ли не полгода он в одно место смотрел на небе и все-таки вытянул такие слабо светящиеся звезды. Вот еще похожая картинка, но тут я когда-то важные вещи написал. Ну, это понятно, это обсудили. Вот эти вот важные вещи. Небо. Между изображениями звезд у нас вот черное небо, но оно не черное. Мы уже говорили, оно само светится. И как светится небо? Примерно 23-ю звездную величину с каждой квадратной секунды темного неба мы получаем. Либо в квадратных минутах, это вот для человеческого глаза, так сказать, важная величина, угловая минута – это разрешение нашего зрения. Ну вот посмотрите, несколько загадок тут рождаются. С черного неба мы 20, я бы сказал, редко когда 23-ю, это высокогорное небо, а обычно 22-ю звездную величину получаем. А как же телескоп добирается до 27-й, а космический телескоп до 32-й величины? Ведь уже само небо светится намного ярче. Такой яркий фон, на котором трудно заметить добавочку света от лежащей на этом фоне звезды. Но это свойство космического телескопа. У него изображения звезд имеют размер меньше угловой секунды. Вот на Земле, благодаря атмосфере, вы изображение звезды меньше одной угловой секунды не получите. Атмосфера его размывает. А в космосе можно, чем больше диаметр объектива, тем, например, у Хаббла 2,5 метра диаметр объектива, и там дифракционное изображение звезды 0,05 секунды. То есть это во многие десятки раз площадь изображения звезды меньше, чем угловая секунда. А, соответственно, примерно там на 5 звездных величин можно продвинуться в область слабо светящихся звезд. Ну, примерно на 5, там, до 30-й, до 31-й. Ну, в конце концов, можно заметить звезду на фоне неба, даже если она добавляет 2-3% своего света к яркости неба. Все равно это будет маленькая добавочка, которую, накапливая свет, вы можете заметить. То есть, если у вас там в руках кирпич, и вы еще кладете 10-граммовую гирьку на него, на этот килограммовый кирпич, вы это можете ощутить. Так же, как Хаббл на фоне серого неба замечает слабо светящуюся звезду. А вот другая загадка. Квадратная минута – это то, что видит наш, сетчатка нашего глаза выделяет. Казалось бы, звезды, ну хорошо, не 13-й, но 12-й-то величины должны быть доступны нашему зрению. А мы их почему-то не видим. Редко-редко, когда в горах, мы видим звезды 7-й величины. Ну уж точно 8-й, 9-й, 10-й и так далее глаз человека не схватывает. А казалось бы, небо для человеческого глаза вполне себе темное. В чем же тут дело? Как вы думаете? Почему мы не видим звезд за пределами, ну, скажем, 7-й звездной величины? Ну, думайте. Некоторые уже спят, я понимаю, темно. А что в процессе эволюции?
4: В процессе эволюции просто человеку для выживания не нужно.
0: не нужны были. Вот видит, но не замечает. Говорит, а мне не нужны звезды восьмой величины. Да мне хватает и шестой, да? Что там, созвездия красивые такие, вот мало звезд, легко запоминать. Другие идеи есть? Есть идеи?
1: Глаз фокусирует так,
4: видимо. Ну, если все воспринимается как алгоритм, выдержка. У камеры вы можете настроить выдержку, а глаз...
0: Экспозиция. Да, выдержка – это бытовое слово. Экспозиция у глаза короткая, да? Из-за... А какая, кстати говоря, у нашего зрения экспозиция? Ну, это уж его загнули, но примерно 1/10. Если бы 1/25, мы бы видели мелькание кадров, которые идут с частотой 24 кадра в секунду в кино. 1/10 секунды примерно. Да, короткая экспозиция. Но за это время в глаз попадают от звезды шестой величины тысячи фотонов. Ну, нам бы хватило и 10 фотонов, чтобы заметить звезду. Нет, дело тут в другом. Смотрите. На какую площадь рассчитана вот эта звездная величина? На квадратную минуту. И говорят, разрешающая способность человеческого зрения – 1 минута дуги. А нет. 1 минута – это только в центре сетчатки, самая центральная часть, очень маленькая область, куда напиханы в большом количестве колбочки. Попробуйте посмотреть на текст в книжке, вы увидите – одно слово резко, а все остальные слова не резко, они расплываются. Это периферия сетчатки. Так вот, колбочки не работают ночью. Они требуют больших потоков света, в каком-то смысле вы правы, да, экспозиция маловато. И они только вот при ярком освещении нам цветное изображение дают. А ночью все кошки какие? Все кошки серые. Почему они серые? Колбочки не работают, работают только палочки, а палочки довольно редко разбросаны по сетчатке. И у нас какая там угловая минута? 5 примерно угловых минут, разрешающая. Вы никогда не увидите ночью резкое изображение чего-то. Вы увидите так, приблизительно размытое. Потому что разрешающая способность палочкового зрения намного ниже, чем колбочка в середине поля зрения. И тут надо где-то в 100 раз уменьшить поток. И, в общем, мы добираемся до какой-то восьмой величины, потому что сотня – это 5 звездных величин, да, примерно до восьмой. Ну, вот иногда есть люди в нашем институте, вот недавно его не стало, уникальный человек работал, Валентин Федорович Есипов, у которого зрение было самое чувствительное к слабым потокам света из всех вообще астрономов в мире. И он был соавтором почти всех астрономических наблюдательных работ, потому что наводить телескоп на слабо светящийся объект – это довольно сложное дело. Он видел, больше никто не видел его. И вот такие глаза уникальные. Недавно мы лишились этих глаз, но он долго работал. Итак, мы выяснили, что шкала звездных величин логарифмическая. Это что, какая-то вот особенность астрономов? Нет. Давайте посмотрим. Сюда посмотрим. Громкость звука измеряют в децибелах, а на самом деле децибелы – это десятичные части основной единицы беллов, а это тоже шкала логарифмическая. Белл – это показатель степени при десятке, а поток энергии звуковой в 10 раз ослаб, это значит на ступеньку в 1 белл изменилась громкость. Ну и есть другие примеры. Например, землетрясение – это энергия, выделившаяся внутри Земли. Ее логарифм – это балл по шкале там, Рихтера-Меркали, ну или старая шкала Рихтера. Это логарифм. Сила ветра. Адмирал Бофорт нам сделал шкалу, и она практически тоже степенная. Шкала, ну, шуточная, конечно, гениальности физиков – это шкала Ландау. Он всех ставил в десятичной такой логарифмической последовательности по силе интеллекта. Себя он ставил на вторую позицию. А звездами, ну не звездами, физиками первой величины он считал 2 только человек в истории физики. Каких?
2: Эйнштейн и Ньютон.
0: Эйнштейн и Ньютон, да. А дальше шел Ландау, а дальше все остальные. Вот. Ну, шкала астероидной опасности, Туринская. Шкала – это тоже энергия, которая выделяется при падении астероида на Землю. Тогда, смотрите, как много логарифмических шкал. Кстати, обратите внимание на записи. Я вам специально показал. Это обозначение шкал, а в записи они вот так вот выглядят. То, та же история. Можно записать.

0: Но астрономы это редко используют, хотя рекомендуется, но редко используют. Мы все-таки предпочитаем эту маленькую буквочку М. В чем дело? Почему человек так любит логарифмические шкалы? Мы не знаем, как это делает наш мозг, но он делает это с очень понятной целью. Нам нужно получить, это психофизиологический, или иногда говорят психофизический закон Вебера-Фехнера, нам надо получить впечатление от какого-то приемника энергии, от наших органов чувств, там глаза, уши, тактильные, и прочие свойства, прочие приемники. Но сила раздражителя очень сильно может меняться. И желательно, чтобы наш мозг и реагировал, и не перегружался. Посмотрите, от Солнца идет поток энергии в миллиарды, примерно в 10 миллиардов раз сильнее, чем от звезды шестой величины. Мы глазами видим и звезду шестой звездной величины, и Солнце, и при этом не взрывается наш мозг, благодаря тому, что он каким-то образом логарифмирует. И вот это очень непонятно, как механизм этого дела непонятен, как это дело, где это делается, в сетчатке или там в каких-то системах передач, там, в зрительном нерве или в самом мозге. Но это позволяет нам в широком, физик бы сказал, широкий динамический диапазон имеют наши органы чувств. Ни одного прибора нет, который бы в таком широком диапазоне мог достаточно уверенно работать. Вот ни один фотометр не может одновременно и по Солнцу работать, и по слабым звездам. А наши глаза, наш мозг это может делать. Или тактильное чувство. Вот сейчас проверим. Руку вытяните, глаза закройте. Нет, поднимите руку вот так. Ощутили? Так. Ощутили?
1: Так. Да.
0: Ощутили? Держите, держите. Крепко держите. Вот так, ровненько держите. Держите. Что-нибудь изменилось?
1: Не относительно. Да. Я понимаю, что вы ручку положили.
0: Это нечестно.
1: Изменилось по ощущениям?
0: По ощущениям нет. Маленький груз мы чувствуем, большой груз чувствуем, а если прибавить к большому маленький, мы этого не заметим, потому что в логарифме это нам не даст никакого почти изменения. Вот это очень важная особенность наших всех органов чувств. И они работают по этому самому закону, и глаза тоже, и поэтому звездные величины естественно было придумать, но это плохо. Надо уходить в область приборов и абстрагироваться от наших органов чувств. Итак, мы поняли, что такое видимая звездная величина. То, о чем мы говорили, она видимая. Но для астрономов она мало о чем говорит. Вот вы видите слабо светящуюся звезду, там какой-нибудь 20-й звездной величины. Остается вопрос, это что, очень далекий, но мощный объект? Или слабо мощный, но близкий к нам? Хотелось бы понять. И поэтому астрономы, когда выясняют расстояние до светящегося объекта и измеряют поток его энергии у Земли, то есть видимую звездную величину, обычно пересчитывают это в абсолютную звездную величину, а это не что иное, как реальная мощность излучения данного объекта. Но астроном не говорит такие слова «мощность излучения», он говорит «светимость». Вот это еще один наш оригинальный термин – «светимость». Это на языке физиков мощность излучения. А как мы это делаем? Если мы выяснили, измерили видимую звездную величину, измерили расстояние до объекта каким-то образом, мы пересчитываем по этой формуле в абсолютную звездную величину. То есть какой бы блеск был у этого объекта, если бы он относительно нас находился на фиксированном расстоянии, понятно, почему 10 парсеков выбрали, потому что это придумали в начале 20 века, а тогда дальше измерять расстояние практически не умели с хорошей точностью. Но 10 парсек – такая стандартная величина, к которой приводят все далекие и близкие объекты, располагают их на стандартном расстоянии, предполагают, что свет не поглощается по пути от объекта к нам. Тоже, надо сказать, не всегда это бывает, значит, надо учесть. Если он поглощается, облако какое-то полупрозрачное, надо поправочку сделать. И тогда мы получаем абсолютную звездную величину. Вообще говоря, достаточно.

0: было бы говорить мощность излучения ваттов в секунду, а, просто ваты, да, там, джоули в секунду. А, но астрономы говорят абсолютная звездная величина, чем ставят в тупик физиков. Тоже надо от этого понятия уходить, но вы профессионал, вам надо оперировать с этим делом, но постарайтесь, чтобы все-таки язык астрономов был ближе к языку всех остальных физиков, потому что мы тоже физики. Либо через расстояние, либо через выраженный в секундах дуги параллакс, потому что он обратный расстоянию в парсеках, ну тут знак, естественно, меняется. Ну а вот эта вот величина, разница видимой и абсолютной величины, звездной величины объекта, принято называть модулем расстояния. Ну, фактически это расстояние, только вот в такой логарифмической форме. Модуль расстояния звезды там такой-то. То есть как надо исправить ее видимую величину, чтобы получить абсолютную. Ну вот такой у астрономов архаичный язык. Его надо знать, но стараться все-таки уходить к общему потребительному физическому языку, чтобы не морочить голову всем остальным физикам в мире. А это что такое?
1: Рябина.
0: А почему я вам ее показываю? Ну, потому что сейчас поздняя осень, да, и рябина стала красной. Смотрите, мы привыкли по цвету определять свойства объектов. Зеленую рябину никто в рот не положит. Красную уже можно пожевать. Тоже, в общем, противно, но все-таки какой-то вкусный. То есть цвет несет информацию о свойствах объектов, мы к этому привыкли. Астрономы тоже пользуются цветом, чтобы какие-то свойства, наблюдаемые свойства объектов, понимать. Обычно газы и частицы там, электроны в твердом теле движутся хаотически, какие-то быстро, какие-то медленно, и есть какая-то средняя кинетическая энергия. Кванты электромагнитные тоже распределены. Не бывает бывают монохроматические кванты, но это надо специально светофильтром выделять. А обычно кванты тоже имеют какой-то диапазон по энергиям. И мы цветом называем преобладающую энергию квантов. Вот какой энергии кванты в большей степени представлены в потоке излучения, приходящего к нам. Ну а когда тонко анализируем это распределением, говорим о спектре. То есть детальном распределении интенсивности излучения вдоль спектра, ну, вдоль длины волны. Получаем спектр. Если тело светящееся непрозрачно, ничего не отражает, все поглощает, его обычно называют абсолютно черным телом. А если мы его нагрели, оно само начинает излучать в соответствии с законом Планка. Этот закон детальный, он прямо в каждом элементарном диапазоне излучения, ну там по длине волны, можно по частоте записать, говорит нам, какая энергия в конкретном диапазоне приходит к нам. Ну и общий вид спектра всем известен, он одногорбый планковский спектр, и максимум его смещается с температурой все дальше и дальше в коротковолновую область спектра, в синюю область спектра. Можно от этой вот детальной формулы получить какие-то более удобные в работе формулы для описания цвета объекта. Ну, например, посмотреть, где у нас максимум достигается, то есть где производная равна, продифференцировать и найти равную нулю производную. Тогда мы найдем максимум в спектре любого излучения. И это уже будет закон смещения вина. Ударение на И, а не вина. А закон смещения вина очень простую форму имеет. Обратно пропорционально температуре, выраженной в кельвинах, конечно, в абсолютной шкале, мы получаем длину волны, на которой максимум в спектре излучения лежит. Давайте прикинем, наша температура нашего тела какая? В кельвинах. В кельвинах. 300 кельвинов примерно, да? Делим 3 миллиметра на 300 кельвинов, получаем сотую долю миллиметра или 10 микрон. А вот на этой длине волны сейчас каждое наше тело здорового человека. Вам мерили температуру при входе в ГАИШ?
2: Да.
0: Вот. Она в кельвинах была, нет?
2: В Цельсиях,
0: да. 32 Цельсия, да, было? Нормально, с мороза пришли. Ну вот, мы излучаем на волне в 10 микрон. Это дальний инфракрасный диапазон, дальний. Он только в космосе хорошо распространяется. Можно получить, проинтегрировав, то есть найдя площадь под этой кривой, получить полный поток света с единицы поверхности абсолютно черного тела. Очень сильная степень. Закон Стефана Больцмана, это константа в законе Стефана Больцмана. Кстати, надо бы ее запомнить, она очень часто бывает нужна. Четвертая степень. Очень сильная степень. Четвертое, где мы еще, в каких формулах физических встречаем, чтобы параметр какой-то переменная была в четвертой степени. Очень сильная степень говорит о том, что нагрел вдвое тело, а с его поверхности в 16 раз больше поток света будет уходить. Но запомните раз и навсегда, это только для абсолютно черного тела. Сейчас модно ходить во всем черном, я знаю, а терпеть этого не могу, как водитель, потому что ночью людей, одетых во все черное, не видно. Значит, станете абсолютно черным телом, погибнете под колесами автомобиля, рано или поздно. Запомните это, старайтесь одеваться вот так вот, ярко, в белое, в отражающее. Правда, это очень важно. Но абсолютно черное тело для физиков очень близкая вещь. И надо понимать, эта формула только для совершенно непрозрачных и не отражающих, в общем, абсолютно черных тел. Почему это важно? Позавчера я получил электронное письмо от одного, ну, достаточно вроде грамотного человека, школу кончил. И он говорит: не могу понять, как же так? Межгалактический газ нагрет до температуры 100 миллионов градусов. А ведь в законе Стефана Больцмана четвертая степень. Это же какая мощность излучения должна быть у этого газа? Он же моментально должен остыть. Казалось бы, да. Тело остывает пропорционально этой дикой степени его температуры. Если оно абсолютно черное, и только с его поверхности уходит такой поток, а межзвездный и межпланетный и межгалактический газ – это не абсолютно черное тело. Мы же видим далекие галактики. Значит, сквозь эту среду к нам легко все проходит, почти не поглощаясь. Все эти газы настолько разрежены, что им эта формула абсолютно неприменима. Значит, запомните, формула хорошая, простая, полезная, но только с поверхности непрозрачного тела. Поехали дальше. Цвет звезды может нам о чем-то сказать? Вот просто сделали цветной снимок. О чем он нам говорит? Голубая звезда и красная звезда. Какая из них имеет более горячую поверхность? Голубая. Голубая, скажем мы, и можем ошибиться. Знаете почему? Если мы видим, да, голубую звезду, наверняка она горячая. Но если мы видим красную, это еще не факт, что она холодная. Она может быть холодной. А может быть, перед ней стоит облако какого-то там полупрозрачного вещества, которое в первую очередь рассеивает и поглощает, ну, как наша атмосфера, голубые лучи, а пропускает только красные. Так что с красными звездами гораздо сложнее иметь дело, чем с голубыми. Голубая уж это точно. Ни поглощения нет, и она горячая. А вот с красными надо еще выяснять. Но это как раз... Проксима Кентавра, она, правда, не поглощенная, она холодная, красный карлик. Спектр. Ну вот, что такое спектр, мы понимаем, да? Как получают астрономы спектр, чтобы анализировать излучение звезд? Самый простой способ – перед объективом телескопа поставить призму. Тогда все изображения звезд превратятся в маленькие полосочки спектра. Хороший метод? Хороший. На одной фотографии мы получаем очень много информации о каждой яркой звезде, получаем ее спектр. Но насколько хорош сам спектр? Плох. Во-первых, они наползают друг на друга, если звезды близкие. Во-вторых, практически там почти ничего не видно. Ну да, какие-то очень толстые линии, темные линии поглощения видны, а какой-то мелкой структуры спектра таким методом не получишь. Тем не менее, имейте в виду, абсолютное большинство спектральных классификаций звезд получено именно вот по таким спектрам. Кстати, этот телескоп, хорошая камера Максутова. Работает в Грузии, в Бастуманской обсерватории. Замечательный телескоп. Там вот эта вот часть, это как раз призма. А дальше идет объектив. Ну, объектив у него, конечно, зеркальный. Ну, дальше идет пластинка, там коррекционный объектив. Но именно этот телескоп, наверное, половину всех спектральных классификаций звезд в мире помог получить. И сделала это всего, две женщины. Две дамы, грузинки, астрономы, которые в течение более 40 лет, мама и ее дочка Бартая, работали на Бастуманской обсерватории и вот пользовались вот такими спектрами, чтобы расшифровывать, анализировать свет звезд. Это работа на уровне, подковать блоху. Вот как Левша уникальные делал операции, также спектральная классификация звезд вот по таким очень нечетким спектрам, она тем не менее ее проводит, потому что снимать спектр каждой отдельной звезды, конечно, можно, но это будет работа на века. А тут мы получаем сразу сотни спектров одновременно при не очень длинных экспозициях, и это более массовая такая спектральная классификация, но не очень точная. Конечно, лучше получать спектры с помощью специального окулярного, не объективного, вот это объективная спектрография. Перед объективом стоит диспергирующий, расщепляющий свет элементы. Это объективная спектрография. А окулярная – это телескоп собрал свет, получил изображение звезды, вот в фокусе телескопа лучи сошлись, получили изображение звезды. Мы пропускаем это изображение в дырочку, чтобы все остальное нам не мешало, только свет от этой звезды, и дальше отправляем в спектрограф. Стоит первая оптическая система, тут одна линза нарисована, на самом деле там целый объектив, под названием коллиматор. Что он делает? Коллимирует, то есть исправляет, делает параллельными все лучи, чтобы от расходящегося потока получить параллельный. И они все под одинаковым углом падают на призму. Дальше там прошли призму, расщепились, но они идут параллельно, а нам надо изображение получить. Следом стоит еще один объектив, это уже фотокамера, или просто камера. И она фокусирует лучи одного цвета в одной точке, другого, они же разошлись все по направлению, другого цвета в другой, третий, четвертый, и получает спектр от голубого к красному. Первые были, конечно, не спектрографы, а спектроскопы. Фотопластинок еще не изобрели, глазом в них смотрели. Вот старый телескоп, приходит свет, попадает через щель, проходит, попадает в коллиматор, дальше тут призмы, иногда две подряд, а иногда даже три подряд призмы, чтобы как следует расщепить спектр. Дальше идет камера, окуляр, в который человек смотрит глазом. Это все было недолго, потом фотопластинкой заменили глаз человека. Кроме стеклянной призмы, как еще можно расщепить свет? Мы знаем как. Дифракционной решеткой. Тоже хороший способ. И даже, наверное, более хороший. Хотя, что значит более? В разных приборах и то, и другое используется. Мы ставим коллиматор, параллельный пучок лучей, и за ним структуру такую полупрозрачную. Одни линии прозрачные, другие непрозрачные. Свет через них проходит, дальше стоит объектив камеры, и он фокусирует лучи, выходящие в одном и том же направлении, в какую-то точку. Но они выходят из разных дырочек, и в одном и том же направлении этот луч меньшую дистанцию пройдет, этот больше, этот еще больше, а придут они в эту точку одновременно, но со сдвигом. Не одновременно, прошу прощения, придут в эту точку не одновременно, поскольку разная длина, вот это длиннее, чем вот это, а со сдвигом фазы. Если сдвиг фазы на половину длины волны, тогда плюс на выпуклость волны на ямку наложится, и они погасят друг друга. А если сдвиг фазы на целую длину волны, то они усилят друг друга разные вот эти вот потоки света. И у нас получается спектр. Вот я буквально на днях сфотографировал спектр лампы, которая у меня там в кабинете над головой висит. Сквозь дифракционную решетку я, во-первых, вижу прямо проходящие лучи. Понятно. Лампа просто как она есть. Дальше сдвиг фазы на одну длину волны. И вот уже расщепились изображения лампы, и мы видим многоцветные. Почему они четкие? Четкие цвета выдают. Потому что в лампе светится ртуть, там пары ртути. Это старая лампа, энергосберегающая, но старая. А у ртути спектр вот такой. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, ну, грубо говоря, шесть линий. Раз, два, три, четыре, пять, шесть изображений лампы. Следом мы получаем еще один спектр, но изображение раздвинуто сильнее, потому что это уже на две длины волны сдвиг произошел. Для него надо, чтобы лучи отклонились еще сильнее. А, к сожалению, вот хорошая штука дифракционная решетка, но она в обе стороны одновременно работает. Вот, ну, это не спектр, а просто изображение нулевого порядка, то есть прошло и оставил свой след первого порядка на одну длину волны и сюда, и туда. Она же дифракционная, эта решетка, она симметрична, и в одну сторону, и в другую она работает одинаково. А это спектры первого порядка, два спектра совершенно одинаковых. А в принципе будет спектр, ну вот основное изображение, спектры первого, спектры второго, и вы понимаете, что их там бесконечно много будет. Для физика в лаборатории это не страшно. Он может сделать яркий источник света и найдет тот порядок, который его удовлетворяет, там какой-нибудь пятый, десятый, где хорошо растянуты цвета, и будет его изучать, а все остальные просто проигнорирует. А для астронома это беда. Мы и так мало света получаем от небесных объектов. А еще, когда дифракционная решетка распределяет его на многочисленные порядки спектров, что же мы получим в одном каком-то конкретном порядке? Очень мало. Нам бы надо весь свет собрать в каком-то предпочтительном порядке, ну, чтобы растянуть, ну, достаточно сильно растянуть и там проанализировать характер спектра. Есть такие приборы, но они более сложно устроены. Это не просто дифракционная решетка, как гризма называется. Ну, она примерно вот так вот выглядит, там профилированные. Это отражательная, кстати, не пропускающая свет, а отражающая ее. Профилированные черточки, линии в решетке, и они почти весь свет в один порядок спектра бросают. И вот обычно телескоп собрал свет, сквозь щель мы пропустили коллиматорное зеркало. Ну, зеркало. Можно поставить, конечно, и линзу, но лучше зеркало. Линзы вообще не очень хорошая вещь, у них аберрации всякие. Коллиматор, решетка, камера, второе зеркало фокусирующее, ну и уже приемник спектра, там ПЗС-матрица или фотопластинка, чего хотите. Давайте посмотрим, как спектры получаются. Условно, конечно, нарисован такой спектрограф примитивный. Источник света – непрозрачное, абсолютно черное нагретое тело. Излучает всевозможные кванты, поскольку там электроны бешено бегают по этой проволочке нагретой, и они распределены по энергии, и, значит, кванты разной энергии излучают. Пропускаем через щель. Вот заметьте, почти у всех спектрографов не дырочка, а щель используется. Это облегчает потом измерение изображения. Мы не дырочку, тут не точечку получаем, а вытянутое изображение. То есть изображение щели. Просто оно разделилось, пройдя через призму, или там, отразившись от решетки дифракционной, распределилось по энергиям. Но это много-много изображений щели, монохроматических изображений щели. А точечку труднее заметить просто на изображении, а длинная линия, она легче измеряется, на нее можно ниточку микроскопа нацелить, и всегда предпочтительно вот щель именно иметь. Правда, телескоп-то нам строит изображение звезды как точечку, а как же получить из точечки длинное вот такое щелеобразное изображение? Не знаете? Притормозить движение телескопа. Обычно часовой механизм ведет нам телескоп синхронно с движением неба, а если мы немножечко притормозим его движение, изображение звезды начнет смещаться. Если мы щель ориентируем именно так, то оно в течение экспозиции, изображение звезды проедет вдоль щели, и окажется, что у нас вот такой вот щелевой спектр. Это горячее тело, излучающее в широком диапазоне. А если это кусок газа, ну, облако газа нагретое, тогда там уже нет хаотического движения излучающих элементов. Там электроны внутри атома строго по энергетическим уровням бегают, значит, излучают конкретные кванты конкретной длины волны, которые соответствуют энергиям перехода. Значит, что мы тут получим? На темном фоне набор тех спектральных линий, которые соответствуют энергиям переходов электронов в этих атомах вот этого газа. Так, а теперь берем смешанный вариант. Источник непрерывного света пропускаем через облако холодного газа. Атомы этого газа выхватывают, поглощают те энергии, те кванты тех энергий, которые для них характерны, а все остальное пропускают. Значит, на фоне непрерывного спектра мы увидим темные линии, линии поглощения, связанные с этим газом. Ну вот спектры излучения и поглощения. Нагрели что-то, там какой-то химический элемент, ну в данном случае натрий, увидели характерные его линии, вот дублет натрия, желтый. Нагрели горячее тело, а перед ним поставили пары, там кювету с парами натрия, натрий выхватил оттуда кванты, характерные для переходов в нем, в этом атоме. Конечно, они не абсолютно темные. Это только так вот на картинках они абсолютно черные. На самом деле какой-то цвет туда, натрий же сам имеет определенную температуру, он немножечко сюда добавит. Но, видимо, тот свет, что служил фоном, вот этот, был намного ярче, фон яркий, а натрий холодный, он добавляет сюда мало, а поглощает много, и поэтому линия становится не абсолютно черной, но более темной, чем фон. Есть очень хороший, я вот нашел несколько лет назад такой сайт, где, ткнув в каждый химический элемент, вы получаете вид его оптического спектра. Интересно, для астрономов интересно знать, как приблизительно выглядят спектры тех или иных элементов. Ну, а спектр Солнца и вообще любой другой звезды выглядит, ну, типа Солнца, выглядит примерно так. Много линий, и когда впервые эти линии увидел Фраунгофер, немецкий физик, создавший хорошие спектроскопы, он, как любой европейский ученый, решил обозначить их буквами латинского алфавита. И обозначил те линии, которые ему удалось увидеть, обозначил буквами латинского алфавита. До сих пор мы иногда говорим там D-линия или D-дублет натрия. Вот так всегда говорим по Фраунгоферу. Или в спектрах звезд очень часто видим вот эти линии поглощения ионизованного кальция, H и K – линии кальция. Но многие линии тут водороду принадлежат. Ну, про водород мы обычно говорим, вот там Бальмеровская серия или там Лаймановская серия, и не употребляем эти буквы. Вот характерные спектры тех элементов, которые, ну, близки нам. Водород, гелий, неон. Почему тут неон? Потому что астрономы очень любят неоновую лампочку зажигать в спектрографе, чтобы она впечатала свой свет в излучение в спектр небесного объекта. И, опираясь на линии неона, мы можем потом измерять положение линий объектов. Каких-то. Вот ртуть. Помните, я вам показывал спектр ртутной лампы? Вот эти характерные линии ртути. О чем нам может рассказать спектр? Ну, много о чем. О температуре, о движении, в частности, о движении небесного объекта. Эффект Доплера, он и в оптическом диапазоне, не только в звуковом. Доплер-то открыл это, измеряя частоту звука, а мы теперь пользуемся этим эффектом, измеряя скорость движения оптических источников. Приближается к нам в голубую область, удаляется от нас в красную область, смещаются линии знакомых нам химических элементов. Если мы узнали, так сказать, что это за линия какого элемента, то, опираясь на лабораторный спектр, можем сказать, с какой скоростью объект к нам приближается или удаляется, и таким образом измерять его радиальную скорость. Очень удобно. Собственно, другого-то метода и нет. Другого и нет. Это единственный метод измерения скорости небесных объектов вот, по эффекту Доплера. А значит, надо получить спектр и найти положение. Ну, вот видно, что дублет натрия, его ни с чем не спутаешь, с желтой областью он тут. И по его положению относить. Но, а что значит по положению? А значит, рядом должны быть линии неподвижного какого-то источника. Иначе откуда мы знаем, насколько он сместился? Поэтому в любом спектроскопе есть еще источник лабораторного света, то есть неподвижного относительно этого спектрографа. Раньше были, ну, совсем раньше была вольтова дуга. Там искра проскакивает между железными электродами и ярко вспыхивают линии железа. Потом, когда изобрели неоновые лампочки, стали неоновую лампочку зажигать в спектрографе. А сейчас часто мы этим не пользуемся, потому что в спектре ночного неба мы нередко видим линии ртути. Откуда они берутся? А? Фонари. Фонари, я бы сказал так, деревенские фонари устаревшей конструкции, там ртуть. И у меня вот лампа ртутная над головой, тоже устаревшая в кабинете. Вот, они очень известны, эти линии, позволяют хорошо измерять смещение. Если смещение линий периодически меняется, это говорит о том, что источник света периодически то к нам, то от нас перемещается. Замечательно. Можно двойные звезды движения компонентов измерять. И даже если второго компонента мы не видим, все равно линии одного из компонентов хорошо говорят нам о его движении, значит, о периоде движения второго компонента. И экзопланету таким же образом мы открываем. Детально, конечно, спектр выглядит намного сложнее, чем вот эта вот примитивная картинка. Нам кажется, что это вот такие четкие линии, но если мы спектр растянем сильно-сильно, то есть дисперсию сделаем большую, растяжение по длине волны, вот этот спектр так далеко растянут, что пришлось его нарезать на полосочки и сложить их стопочкой. Иначе длина этого спектра была бы, наверное, больше гаиша, да? Ну или не меньше, по крайней мере. А это делается не путем там, разрезания ножницами. Это специальный спектрограф, такой Эшеле-спектрограф, который двумя скрещенными элементами, двумя дифракционными решетками сначала растягивает спектр, а потом смещает его еще в перпендикулярном направлении. И фактически мы получаем вот каждая из этих полосочек, это спектр соседнего порядка. Там 101-го, 102-го, помните как? Дифракционные решетки. Первый порядок, второй. А если сделать спектры 101, 102, 103, они будут почти неотличимы друг от друга по дисперсии. Ну, не очень сильно. Но и будут накладываться друг на друга. Но если сместить их еще в перпендикулярном направлении, они вот так вот расположатся. И тут уже смотрите, это уже не линия, или вот это вот уже не линия, это уже довольно широкая такая... Такое широкое изображение, не на одной длине волны. Мы видим темную серединку и такие полутемные края. Ну и у каждой такой яркой, то есть четко представленной линии, есть темная серединка и полутемные края. Если это линия поглощения, а если линия излучения, то наоборот яркая серединка и спадающая в область больших и низких частот крылья спектральной линии. И вот общая форма спектральной линии, если ее удалось, конечно, промерить, она говорит очень обо многом. Ну, о чем, например? О движении атомов, которые эту линию породили. Если бы они были непрерывные, то была бы очень узенькая линия, так сказать, такой натуральной, естественной ширины. Кстати говоря, даже у неподвижных атомов, вот прямо закрепили их, прибили гвоздями и заставили излучать, все равно не идеально тонкие спектральные линии будут. Почему? Атом излучает какое-то конкретное время. Вот началось излучение, закончилось. Он такой волновой пакет нам послал. А ведь монохроматический свет по определению должен быть бесконечно длинным. Только бесконечно длинная синусоида имеет определенную частоту колебаний, ну или там длину волны. А если у нас волновой пакет пришел, несколько там, не знаю, сотен колебаний, и все, начало и конец пакета, мы его должны представить как ну, разложив в ряд Фурье, как набор гармоник, а там есть все частоты, и низкая, и более высокая, еще более высокая. Тогда мы обрубим этот волновой пакет. И таким образом даже есть естественная, вот, natural frequency, естественная ширина. Но она обычно небольшая. А почему получается большая ширина? Да потому что одни атомы газа летят от нас, другие к нам, и доплеровское смещение говорит нам о чем? О температуре. Чем шире линия, тем выше температура газа. Понятно, да? Очень удобно. Но не всегда. Не всегда только температура расширяет линию. Бывают и другие эффекты. Вот перед нами спектры трех звезд одинаковой температуры, ну почти одинаковой температуры поверхности. Но одна из них типа нашего Солнца, другая во много раз меньше Солнца, карлик, а третья намного больше Солнца. В чем разница между ними? В плотности атмосферы. У карлика, ну ясно, сжатое пространство, очень плотная атмосфера, а у гиганта очень разреженная по сравнению с Солнцем. И что мы видим? Одни и те же спектральные линии. У гиганта тоненькие, а у карлика широкие и размытые. А температура-то одинаковая. Значит, что-то еще вмешалось в этот процесс. А что? Взаимная близость атомов. У гиганта разреженная атмосфера. Они летают сами по себе, далеко друг от друга, и никак не меняют энергетические уровни соседа. Летит этот атом, но своим электрическим полем он не вмешивается в жизнь соседа, тот далеко от него. И у каждого атома просто по формулам квантовой механики электроны одну и ту же энергию колебаний имеют, энергию переходов имеют, и линия всегда тоненькая. А у карлика атмосфера плотная, атомы близко друг к другу, и энергетический портрет каждого из них немножечко изменяется. И чем они ближе, тем сильнее изменяется, потому что рядом сосед электрически заряженный, он меняет уже характер энергетических уровней своего соседа. И поэтому, чем плотнее атмосфера, тем шире линия, даже при той же самой температуре. Но немножко внешний вид, так сказать, вот характер размывания линий от температуры и от плотности, он немножко разный, и можно разделить эти эффекты. Ну, спектр звезды мы уже видели, примерно такой. Примерно. Вот это, так сказать, то, что увидел Фраунгофер. А современный телескоп видит намного больше. Это спектр Солнца, и мы уже видим тут линии водорода, и вот эти толстые линии кальция, единожды ионизовано АШК кальция, и очень много линий металлов. Посмотрите, магний, цинк, железа очень много. Ну, действительно, у металлов на внешних оболочках всегда много электронов, они там бегают, легко возбуждаются и легко поглощают. Так что в спектре звезд солнечного типа в основном линии металлов. А ведь они состоят из водорода, звезды. А где же тут линии водорода? Ну, можно, если приглядеться, можно заметить. Вот бальмеровская серия H-дельта, H-гамма. Ну, с трудом, да, водород себя вроде бы так очень слабо проявляет. Почему? А вспомните, у водорода первый переход с первого на второй уровень – это примерно 10 электрон вольт. Ну да, примерно 10 электрон вольт. Знаете, какая температура требуется, чтобы забросить электрон с первого, ну, с основного уровня на вот этот вот верхний? Ну, порядка там 30 тысяч градусов. А у нас на поверхности Солнца 6 тысяч кельвинов. Поэтому водород там лежит невозбужденный. Кванты, которые мимо него пролетают, они для него холодные. Они вообще никак электрон даже на первый возбужденный уровень не могут подбросить. И он не взаимодействует со светом и не оставляет своих следов в спектре Солнца. А вот у более горячих звезд там уже начинает проявлять себя в спектре водород, потому что там выше температуры и легче возбудить водород. Спектр Солнца более или менее можно описать чернотельным планковским спектром. Но вот где-то 6,5 неплохо описывает оптику и инфракрасную область. 6 тысяч неплохо бы описал вот, где-то между 6 и 6,5 ультрафиолетовые. Но на Земле мы получаем, конечно, не планковский спектр, а искаженный и атмосферой самого Солнца, она все-таки не полностью прозрачная, и атмосферой Земли. Ну, вот смотрите, как атмосфера Земли вмешивается. Планковская кривая, она идеальная, спектр реального Солнца, ну, более или менее вот в оптической инфракрасной области похож, а в ультрафиолетовой не сильно похож на Планк, но более или менее там похож. А до нас доходит только вот, вот это вот выеденное широкими полосами, даже не линиями, а полосами поглощения молекул в атмосфере Земли. Зрение человека основывается на трех, ну, на четырех типах приемников. Палочки принимают все, а колбочки трех типов. Там пигменты трех разных цветов, и колбочки имеют максимум чувствительности, максимум поглощения вот в этих трех областях. Комбинируя эти три области, мы видим все разнообразие цветов. Ну, есть такой треугольник, где можно найти любой цвет и понять, насколько он большой поток дает в фиолетовой, там, в зеленой и в красной областях. А по этому же принципу работают астрономы. Мы тоже, желая получить цветную, или, как сказать, цветовую информацию об объекте, мы его фотографируем через три светофильтра. Приемники света у астрономов, как правило, типа наших палочек. Они в широком диапазоне принимают. А нам надо цвет узнать. Мы ставим через, перед приемником сначала ультрафиолетовый. Ну, хоть и называется ультравайолет, но это, в общем, фиолетовая область. Фиолетовый. Потом вторую фотографию делаем через синий светофильтр. Третью через такой желтовато-красный. Вот УБВ, Ultraviolet Blue и Visual, это такая стандартная трехцветная система измерения цветов звезд, ну, любых астрономических объектов. Недавно к ней прибавилось еще RED, потому что фотопластинка не очень чувствительна к этому, а ПЗС-матрица позволяет и эти длины волн регистрировать. И сейчас мы в четырехцветной системе работаем, и потом, комбинируя три или четыре измерения, мы можем понять, звезда была ярче в фиолетовой или в красной области. Значит, она горячая, либо холодная. Ну, более детально это узнаете. Любопытно, что у птиц цветовое зрение организовано так же, как у современных астрономов. Оно не трехцветное, как у человека, а четырехцветное. Вот у птиц четыре типа пигментов в сетчатке глаза. И в этом смысле они обогнали астрономов, потому что мы только недавно к четырехцветной системе перешли, а птицы уже миллионы лет назад. И у них больше разнообразия, больше оттенков цвета. Вот, а бывают люди, наоборот, страдающие дальтонизмом. У них один из трех пигментов ослаблен, и они только пользуются двухцветной системой зрения. И ничего себе, живут. Я, например, дальтоник, нормально живу. Даже иногда у дальтоников есть преимущество. Вот есть дальтоники среди вас? Наверное, нет. Среди мужчин всего лишь 5% дальтоников. Ну, здесь сколько? 10 мужчин. Значит, 5% – я один только. Среди женщин вообще там 0,5% дальтоников. Но преимущество иногда заключается в том, что человек с нормальным трехцветным зрением лучше видит оттенки в одной области, ну, там, в красной, например, а дальтоник лучше различает оттенки в другой области, ему не мешает там лишний цвет. И в этом смысле дальтоники иногда превосходят по цветоразличимости людей с трехцветным зрением. Все.

Дух отрицания, дух сомнения был очень близок поэтам-романтикам. Одинокий и гордый герой восставал против Бога, желая стать царем познания и свободы. Для художника Михаила Врубеля образ демона, падшего ангела, стал настоящей идеей фикс. «Он составит мне имя», — однажды сказал живописец. Он не предполагал, что демон не только составит ему имя и станет свидетелем его триумфа, но и потребует за это высокую цену. Слишком высокую. В 1884 году 27-летний художник приехал в Киев. Он получил свой первый крупный заказ. Ему предстояло расписать Кирилловскую церковь серией фресок в византийском стиле. Как найти нужный адрес, художнику подсказал прохожий. «А вы, барин, возьмите извозчика и скажите, чтобы отвез вас к дому умалишенных». Тот храм находился на территории клиники. Демониада Михаила Врубеля началась с женщины. Он познакомился с Эмилией Праховой, женой его заказчика, профессора Андриана Прахова. Умна, странный язык, красиво, большие томные глаза, темно-василькового цвета, чувственные губы. Врубель бывал у Праховых чуть ли не каждый день. Он часами беседовал с ней об искусстве, а потом писал своей сестре письма, рассказывал о том, какой она чудесный человек. Конечно же, молодой художник страстно влюбился. Именно ее, Эмилию Прахову, он запечатлел в образе Богородицы, украсившей алтарь Кирилловской церкви. Его страсть была похожа на мучительную болезнь. Однажды он принес своей возлюбленной подарок, эскиз картины «Восточная сказка». «Она подарка не приняла», — сказала, — «такая работа должна храниться в музее». Взбешенный, Врубель порвал тот эскиз в клочья и ушел. Потом вернулся с извинениями. Роковая любовь длилась 2 года и оставила шрамы не только на сердце художника, но и на его теле. В отчаянии он признавался своему другу Константину Коровину: «Я любил женщину, она меня не любила. Я страдал и резал себя бритвой, а когда резал, мои страдания уменьшались». После разрыва с Праховой Врубель изобразил своего первого демона. Он наделил его чертами любимой женщины. Ту работу он вскоре уничтожил. Падший ангел получился слишком пугающим и зловещим. А вскоре художника увлек другой демон, герой поэмы Лермонтова. Врубель замечал: демоны не понимают, его путают с чертом и дьяволом, тогда как демон значит душа. Он олицетворяет вечную борьбу метущегося человеческого духа, ищущего примирения обуревающих его страстей и не находящего ответа на свои сомнения ни на земле, ни на небе. Покинув Киев в 1889 году, Михаил Врубель обосновался в Москве. Он познакомился с меценатом Саввой Мамонтовым, который увлекся талантом художника и дал ему приют в своем доме. Врубеля воспринимали как чудака. Он много работал, а работы свои продавал за гроши. Однажды, отдав свою душу демону, он не мог расстаться с ним. Задумывая свое масштабное полотно «Демон сидящий», он повторял: «Демон, дух не столько злобный, сколько страдающий и скорбный, при всем этом дух властный и величавый». Он писал его около года в доме Мамонтова, и чем больше росло чувство одиночества художника, тем больше рос демон на его полотне. Когда фигура заполнила все пространство, Врубелю пришлось собственноручно надшить дополнительную часть холста. Но демон не желал подчиняться, он властно вырывался за пределы, ограниченные привычными нормами человеческого естества. Картина мало кому понравилась. Савва Мамонтов пришел в ужас, Валентин Серов уклончиво произнес: «Я этого не понимаю». Не смог оценить демона Павел Третьяков.
холодно восприняла полотно и менее взыскательная публика. Врубель не отчаивался, заявляя: «Ваше отрицание дает мне веру в себя». О чем он поведал миру, догадался лишь Константин Коровин. Он писал через необычный сюжет, необычную, лишь ему присущую живопись, он поведал нам о муках собственного сердца. Работа над познанием собственной души продолжилась, когда Михаил Врубель взялся за исполнение иллюстраций к собранию сочинений Михаила Лермонтова. Поэта и художника связывало многое. И имя Михаил, что значит «равный Богу», и ожесточенность внутренней борьбы с врагом рода человеческого и дух сомнения. Казалось, великий русский поэт обращался лично к нему, своему великому тезке, когда писал: «И гордый демон не отстанет, пока живу я от меня, и ум мой озарять он станет лучом чудесного огня, покажет образ совершенства и вдруг отнимет навсегда, и, дав предчувствие блаженства, не даст мне счастья никогда». Вместе с Лермонтовым Врубель проделывал его путь, приходя к мыслям о той безнадежной пропасти, что лежит между творцом и обществом. Его вновь окутывало чувство лермонтовской тоски и горького сожаления о хрупкости любви и недостижимости счастья. В 1895 году Врубель отправился в Петербург. Коровин приболел и попросил помочь ему сделать декорации к опере «Гензель и Гретель» для частного театра. Во время одной из репетиций Врубель услышал женский голос, сопрано, поразивший его своей красотой. Забыв о приличиях, художник бросился за кулисы. Михаил Врубель представился он и, воскликнув «прелестный голос», поцеловал даме руку. Певицу звали Надежда Забелла. Через несколько дней он сделал ей предложение. Через 4 месяца они поженились. Пожалуй, впервые он счастлив, и его талантливая жена поет на сцене знаменитой частной труппы Мамонтова, а он создает великолепные декорации к спектаклям и костюмы для своей Надежды, Надежды Забеллы Врубель. Молодожены путешествуют по Европе, а затем отправляются в Харьков, где к постановке готовится опера Рубинштейна «Демон». Конечно же, Врубель согласился стать сценографом спектакля. Его декорации настолько же красочные и фантастичные, сколь технически непригодные. Художник едва не погиб, когда конструкция внезапно обрушилась на него. В 1901 году супруги ждали первенца. Родился мальчик с заячьей губой. Несчастный отец впал в глубокую депрессию, он винил во всем себя. В отчаянии его жена писала римскому Корсакову: «Это что-то неимоверное, странное, ужасное. В нем как будто парализована какая-то сторона его душевной жизни. Ни за один день нельзя ручаться, что он кончится благополучно». Образ демона вновь овладевает помыслами художника, но теперь он изображает его духом поверженным. Над огромным полотном Врубель работает словно одержимый. День за днем он по 20 часов подряд простаивает на ногах перед своим демоном, изменяя выражение его лица, очертания его израненного, разбитого тела, великолепного оперения сломанных крыльев, разметавшихся среди острых скал. Врубель не мог расстаться со своим творением, даже когда картина была отправлена на выставку. Свою маниакальную работу он продолжил и в Петербурге, куда перевезли его демона, чтобы показать на выставке «Мир искусства». Каждый день публика видела, как Врубель дописывал свое огромное полотно, вспоминал Александр Бенуа. Лицо демона становилось все страшнее и страшнее, мучительнее и мучительнее. Верится, что князь мира позировал ему. В погоне за этим неуловимым он быстро стал продвигаться к пропасти. Почти сразу после выставки Врубеля забрали в психиатрическую лечебницу.
Он воображал себя то Христом, то Пушкиным, то московским генерал-губернатором. Состояние больного ухудшилось, когда умер его двухлетний сын. За 4 года до смерти Врубель ослеп. Единственной радостью для него было, когда жена тихонько напевала ему колыбельную «Волховы» из оперы Садко. Художник угасал, изнуряя себя искупительным голодом. Дни и ночи напролет он стоял перед окном, уверяя, что если 10 лет простоит перед Богом, то прозреет, обретет новые глаза из изумруда, и тогда он снова сможет работать.

0: Всем добрый день! Мы рады вас приветствовать на канале Культурно-просветительского центра «Архэ». Мы продолжаем наши эфиры «Динозавры» и не только с Ярославом Александровичем Поповым. Сегодня наша тема нашего эфира – «Кембрийские биоты Китая. Сказания каменных свитков». Ярослав, прошу вас.
1: Спасибо. Да, я вот только сейчас заметил, картиночку такую симпатичную нейросеть сделала под эту тему, но вот, к сожалению, надо было ее проконтролировать, надпись она немножечко переделала, конечно, каменных предполагалось. Но я думаю, что это не сильно портит впечатление. А в любом случае, сегодня мы будем с вами говорить про Китай, про Кембрий, то есть... У нас получается такая как бы двойная тема. Мы говорили про разные регионы, допустим, там, не знаю, про какую-нибудь Австралию или же там, про какую-то отдельную страну, там, какая-нибудь палеонтология Грузии, либо говорили про определенные периоды. А сегодня у нас как-то получается и про период, и про регион. Почему так? Ну, все очень просто, потому что в Китае настолько много всего, что говорить про палеонтологию Китая вообще – это дело, ну, не то чтобы неблагородное, как раз очень даже благородное, но просто дело, которое будет занимать невероятное количество часов. И, конечно же, наш эфир на такое не рассчитан. Поэтому сегодня я расскажу лишь про Кембрий, но если будет желание, может быть, как-нибудь поговорим и про другие какие-нибудь отложения других периодов, которые в Китае нашли, и про удивительное открытие, которое мы благодаря Китаю сделали. А почему, собственно говоря, меня так это, в Китай захотелось заглянуть, почему так повеяло китайским ветром? На самом деле никакой предыстории тут нет, просто я говорил, что, мол, можно мне написать, предложить какую-нибудь тему, и если мне она понравится, то, в общем-то, вполне возможно, что следующим делом я ее и реализую. И вот действительно мне где-то неделю назад написали, попросили рассказать про палеонтологию Китая, но вот, как я уже объяснил, про весь Китай я говорить не могу, и я решил ограничиться пока китайским Кембрием. Ну, а теперь, собственно, начинаем. Так как речь пойдет не про всю Землю, а про ее какой-то отдельный кусочек, давайте вспомним, что же за страна такая Китай. Конечно, я сейчас не буду никоим образом не говорить ни про китайскую культуру, ни про китайскую историю и прочее, иначе мы опять же с вами пропадем. А просто напомню географическое расположение Китая и географическое же расположение Китая только для Кембрия. Ну, сейчас, соответственно, Китай у нас находится в Азии. Я надеюсь, что это всем прекрасно известно. Частично наша страна, например, граничит с Китаем. Больше того, что весьма любопытно, в Китае есть замечательные меловые породы, так называемые лагерштеты с шикарными совершенно отпечатками динозавров с отпечатками перьев. И они находятся много где, но в том числе как раз на самом-самом северо-востоке, на границе с Российской Федерацией. И несложно догадаться, что на территории нашей же страны, собственно говоря, эти породы продолжаются, и даже уже там были сделаны некоторые интересные из них открытия, правда, пока в основном насекомых, так что возможно, что что-то похожее на китайских динозавров в ближайшем будущем можно будет обнаружить и в России. Но сегодня у нас не про динозавров, сегодня у нас про Кембрий. Так что, как говорится, положение Китая вспомнили и смотрим теперь на крупную карту. Что же это за карта такая разноцветная

пятнистенькая. Это карта, на которой изображены места выхода пород разного возраста. Я бы даже сказал, что это вроде как геологическая карта, ну и, собственно, тут даже так написано, хотя это, ну, не совсем нормальная геологическая карта, она очень-очень сильно упрощенная, потому что на нормальной геологической карте ее надо вот кусочками смотреть. Там в Китае очень много всего, и там настолько хаотичная картинка получается, что как бы разобраться ни в чем невозможно. А тут как бы некоторые слои земные объединили, причем такие большие слои, толще, я бы даже сказал, по сотням миллионов лет, и вот показали, где те или иные толщи выходят. Ну, например, чтобы было понятно, да? Вот голубенько, что это такое? Это порода мезозойской эры. В первую очередь в Китае выходят породы юрского периода и мелового. Ну и вот, соответственно, вот везде, где голубенько, это значит, там можно искать, условно говоря, каких-нибудь динозавров. А вот, скажем, вот это вот такое, ну не знаю, какое, бежевенькое, что ли, это цвет, соответствующий палеозою, палеозойской эре. А палеозойская эра – это эра, предшествовавшая эре динозавров, соответственно, охватывающая интервал времени от 539 миллионов лет назад до 252 миллионов лет назад. И, собственно, Кембрий наш, про который мы сегодня будем говорить, как раз входит в палеозойскую эру. Ну, то есть, соответственно, вот там, где вот коричневенькое, где там и Кембрий, хотя не везде. Но где конкретно Кембрий, мы разберемся, но уже выясняем, отмечаем, что больше всего Кембрия где-то на юге Китая, больше того, на юге-востоке, я бы так сказал. На юго-западе тоже немножко есть, но поменьше. Ну, чуть-чуть еще в центре, там тоже Кембрий на самом деле присутствует. И вот как раз в основном именно про южный Китай это мы с вами и будем говорить. Тем более, если мы вот сейчас с вами обратим свой взор на карту Земли, характерную для Кембрия. Кембрий, если что, это интервал большой, все-таки охватывает он как-никак почти 50 миллионов лет. И, конечно же, за это время континенты успели довольно сильно подвинуться в пространстве, и карта для разных этапов Кембрия будет различная. Вот, собственно, здесь, на канале Архе, когда-то выходила моя лекция, посвященная кембрийскому периоду, и я там показывал как раз карты для разных эпох Кембрия, и было видно, как континенты двигаются. Но сейчас нам это не настолько принципиально, тем более, что та территория, которой, где располагался Китай, вот, собственно, она, это Гондвана, она как раз не совершала таких уж колоссальных перемещений, ну и в целом получилось так, что Китай плавно-плавно перемещался все ближе к экватору на протяжении кембрийского периода. Ну а также, как видно по этой карте, собственно, большая часть Китая находилась под водой. Тут, правда, есть одна оговорочка. Если вы посмотрите на надпись, тут отмечено, что это Южный Китай. Северный Китай располагался, откровенно говоря, вообще в другом совершенно месте. Но из Северного Китая гораздо меньше каких-то кембрийских находок, и мы про него практически сегодня говорить не будем. Но в любом случае мы тоже видим, что и Северный Китай тоже был полностью практически покрыт морем, а значит, находок там тоже, ну, как, по крайней мере, животных там обитало много, и какие-то находки оттуда возможны. Почему я так к морю привязываю свой взгляд? Ну, потому что мы будем говорить про Кембрий, а во время кембрийского периода на суше существовали, ну, разве что какие-то плесневые грибы, ну, или, по крайней мере, похожие на плесень, а также бактерии. Больше никого на суше интересного встретить нельзя было. А вот в морях-то там была уж, конечно, красота. Вот моя любимая картиночка, которую я все время показываю. Она, как мне уже много раз отмечали, конечно, очень сильно устарела, ее давно нарисовали, но уж больно она замечательная. Поэтому я снова к ней обращаюсь и показываю, где тут находится Кембрий. Вот он, Кембрий, как бы в начале еще истории, и видно, что действительно вот на картинке очень здорово показано, что на суше никто не живет, а вот в морях-то уже копошится, и причем копошится куча всего. Теперь гораздо более серьезная картинка, которая рассказывает о том, на какие отдельные фрагменты мы подразделяем шкалу времени и конкретно где на ней находится Кембрий. Значит, все, что вот здесь вот справа показано, это фанерозойский эон. Это самое крупное деление в шкале времени, в геохронологической шкале. Эон делится на эры: палеозойскую, мезозойскую и кайнозойскую. Это конкретно эры для фанерозойского эона. Мы сейчас, соответственно, в палеозойской эре будем
перемещаться. Вот она тоже такая бежевенькая, можно сказать, как на той схеме. Собственно, именно отложения всей этой эры были на вот этой вот схематической карте отмечены. Дальше мы с вами отправляемся в самое начало палеозойской эры. Как я уже говорил, в период где-то от 539 до 487 по современным данным миллионов лет. Это Кембрий. Ну и, соответственно, дальше мы видим, на что Кембрий конкретно подразделяется. У кого суперклассное зрение, может увидеть, что здесь-то вот как раз вот здесь вот какие-то другие названия написаны, что весьма необычно. А причина в том, что вот эта вот шкала, она у меня тут старенькая показана относительно 10-летней давности. А вот эта шкала новенькая. И видно, что за 10 лет как раз Кембрий очень сильно поменялся, и сейчас в Кембрии уже совсем другие подразделения выделяются. Ну и я, конечно же, буду перемещаться по этим подразделениям. Делится период на эпохи. Эпохи делятся на века. Вот, соответственно, эти века. Ну, а это миллион лет, когда тот или иной век начинался. Вот это циферки для начала каждого века. Сильно пугаться не надо. В принципе, нам прям супер названия конкретно эти будут не нужны. Но мы все-таки сегодня с вами совершим путешествие по различным эпохам и различным векам Кембрия. Может, я не буду каждый раз проговаривать, что это за век и что это за эпоха, но, собственно говоря, вы, наверное, не так хорошо в них разбираетесь. Это надо быть прям специалистом по Кембрию, чтобы четко помнить, когда там была какая-нибудь миолинская эпоха. Но, по крайней мере, вот эта вот шкала будет нам помогать ориентироваться в миллионах лет, и на ней я буду как раз в основном отмечать все местонахождения конкретные китайские, в которых мы с вами окажемся. Ну, а еще один важный термин, который нам сегодня пригодится, это лагерштетты. Лагерштетты – это местонахождение с уникальной сохранностью. В принципе, не в каждом месте Земли можно обнаружить какие-то окаменелости, но все-таки в тех местах, где они находятся, это, как правило, какие-то жесткие части, там, панцири, раковины. А в лагерштеттах можно найти мягкие ткани. Можно найти полные отпечатки тела или даже внутренние органы, которые сохранились. Таким образом, лагерштетты позволяют максимально подробно рассмотреть древний мир во всех его проявлениях и увидеть огромное количество живых существ, которые в других местах попросту не сохраняются. Поэтому, конечно же, нам на кембрийские лагерштетты гораздо интереснее смотреть, чем просто на какие-то произвольные породы Кембрия. А благо в Китае этих самых кембрийских лагерштеттов, ну, я, по крайней мере, насчитал 12 штук, может быть, даже я что-то и пропустил. Ну, то есть много. Я даже сегодня про всех них рассказывать не буду. Но я не вижу никакого смысла рассказывать о каких-то других местах с выходами породы Кембрия, в которых сохранность хуже. Ну, как бы смысл, когда у нас есть такие уникальные, удивительные места. А вообще для Кембрия какая-то невероятная картина складывается. Почему-то именно в Кембрии вот этих самых лагерштеттов очень и очень много. Собственно, гораздо больше, чем в любом другом периоде из истории нашей планеты. С чем это связано, не совсем понятно, но вот сейчас активнейшим образом пытаются это разузнать. Возможно, что с какой-то особой химией океана или еще с какими-то процессами. К слову, чаще всего, когда говорят про кембрийский период, рисуют вот что-то подобное, вот, собственно, как у меня здесь вот на этом слайде показано, удивительных совершенно животных, там, с пятью глазами, с какими-то торчащими во все стороны шипами, но рисуют мир для какого-то конкретного места. И, в общем-то, как правило, обращаются к... ну вот здесь, кстати говоря, не какое-то конкретное место, здесь даже такая некоторая сборная солянка нарисована, больше того, там даже еще и животные из ордовикского периода на заднем плане маячит. Ну, в общем, может, не самую удачную картинку я подобрал, хотя красивую. Но обычно, вот чаще всего, вот все-таки, если даже тут на большую часть животных посмотреть, рисуют картинку для Канады. В Канаде есть в скалистых горах местонахождение, известная как станция Бёрджесс. Оно изучается еще с начала, ну, по сути, даже с конца 19 века, но вот с начала 20 века очень активно. И большая часть разных живых существ, которые
на протяжении большей части истории палеонтологии была известна как раз-таки и из Кембрия Канады. Поэтому именно Канаду по старой доброй традиции чаще всего везде вот как бы на всяких иллюстрациях и изображают. Но справедливости ради, за последние годы, конечно, Китай шагнул очень-очень такими семимильными шагами вперед, и в том числе было открыто невероятное количество самых разных местонахождений китайских, и некоторые из них уже приблизились и уже даже пытаются обогнать по количеству описанных разных животных Лагерштедт, который изучается уже 100 лет, этот канадский. И по большому счету эти местонахождения, они настолько же богатые, просто их меньше лет изучают. Так что, ну, возможно, в будущем во многих книжках таких популярных даже появятся именно картинки Кембрия, нарисованные по животным Китая, а не по животным Канады, кто знает. Ну, хорошо. Теперь, я думаю, что мы уже разобрались и со всей терминологией, и со всеми особенностями нашей сегодняшней лекции, и пора уже переходить к сути, наконец-то к конкретным кембрийским местонахождениям из Китая и, конечно же, живым обитателям, которых мы оттуда смогли узнать. Вот, как и обещал, все та же шкала, и, пожалуйста, стрелочкой я отмечаю, конкретно какому периоду, периоду не очень хорошо говорить, к какому этапу Кембрия относится то или иное местонахождение. Кстати, когда я говорю местонахождение, я не оговариваюсь, это правильный палеонтологический термин. Месторождение – это у ископаемых, потому что они вот в каком-то месте родились, появились. А животные, они далеко не обязаны сохраниться именно там, где родились. Иногда их очень даже далеко переносят. И чтобы вот как-то не пытаться выяснить, это действительно месторождение конкретных животных или нет, придумали термин местонахождение. И именно его применяют к местам, где обнаруживают древних животных. Так вот, это конкретное местонахождение, как удалось установить, имело, ну, появилось, скажем так, формировалось около 535 миллионов лет назад. Соответственно, по географии это вот практически центр Китая, ну, по сути, уже Южный Китай, но такой самая-самая северная точка Южного Китая. Провинция Шанси. И конкретное местонахождение носит название Куанчуанпу. Чем это местонахождение интересно? Да, ну и вот фотография, как это все выглядит в природе. Вот тут сразу две точечки, где вот можно было подобраться к слоям и в них поковыряться, что-нибудь интересненькое оттуда подобывать. Чем это местонахождение интересно, я бы даже сказал, уникально. Причем уникально не для Китая, а вообще-то говоря, для всего мира. Своим возрастом. Дело в том, что сланцы Бёрджесс, что еще некоторые другие местонахождения китайские, что еще другие местонахождения, ну, не знаю, допустим, австралийские. Это в основном все местонахождение вот где-то, ну, вот этого возраста примерно. Где-то 518, 514, 508 миллионов лет, ну, даже там 506, 504 уже меньше. Вот в основном вот этот вот интервальчик. А есть некоторые чуть-чуть помоложе, некоторые чуть-чуть постарше, но вот конкретно это местонахождение Куанчуанпу, это Лагерштедт, самый древний из всех китайских. И он особенный. Конечно же, как и многие другие Лагерштедты. В Лагерштедтах сохранность может очень сильно отличаться. И конкретно здесь сохранились очень хорошо супер мелкие объекты. Причем в основном они... Ну, тут есть и прям сразу же уже при жизни бывшие раковинами, твердыми частями объекты, так называемые микроскопические раковинки. И есть еще очень быстро окаменевшие, если не ошибаюсь, фосфатизированные разные объекты, которые обычно не сохраняются. Но все это очень мелкие объекты, и они носят особое название, особый термин small shale fossils, то есть вот такие вот крошечные, получается, окаменелости. Среди этих крошечных окаменелостей находят, например, вот такие вот штучки.
Они очень-очень маленькие, конечно, их только под микроскопом можно разглядеть. Конкретно эту называют анаборит, и это, по всей видимости, что-то именно из каких-то микроскопических раковинах. То есть вот буквально минерализованная трубочка, в которой сидел какой-то организм, правда, не очень понятно какой. Но вот возможно, что это был сидячий организм, он прикреплялся и, может быть, что-нибудь фильтровал или еще что-то. Мы до сих пор точно не уверены конкретно, кто жил в этом самом анаборитосе. Был это червяк или, там, не знаю, какое-то маленькое, допустим, маленький коральчик. Ну, к справедливости ради, кораллы, насколько мы знаем, появились позже, так что вряд ли коралл. Но, одним словом, пока не очень понятно, кто это такой, но это точно уже во времена существования этого организма было твердым вот таким вот образованием. Получил он название, кстати, в честь Анабарского района Якутии. То есть, таким образом, мы понимаем, что анаборитосы известны не только из Китая. Хотя вот в Китае тоже прекрасные такие находятся. Но, конечно же, то, что можно обнаружить в каком-то определенном месте уникальные маленькие ракушечки, это здорово. Но конкретно китайские местонахождения, они славятся тем, что там обнаруживается то, чего они находят в других местах. Например, там удалось обнаружить вот такие штуки. Это, значит, вот такие вот крошечные образования. Что это такое, было не очень понятно, но в целом похоже то ли на икру, то ли даже на какого-то зародыша, который начинает делиться. И когда стали сравнивать вот эти вот, их много, они разные, где-то две как будто клеточки появляются, где-то несколько клеточек. К сожалению, тут никакой органики нет, никаких соединений нету, чтобы понять, что же это такое. Но вот вначале, когда вот все это стали изучать, возникла идея, что вот это эмбрионы морских ежей. То есть какие-то древние морские ежи, ну, может быть, не сами ежи. Мы знаем, что никаких ежей возрастом под 530 миллионов лет нету, но, может быть, какие-то другие иглокожие, они вот откладывали икру, и вот этот вот зародыш их так развивался, и потом икра их почему-то именно их икра сохранилась. Но в дальнейшем возникли идеи, то, что все-таки вряд ли это именно эмбрионы морских ежей. И сейчас есть идея, то, что, возможно, это, собственно, одноклеточные, которые в какой-то момент приобретают интересный такой вот... В какой-то интересный момент начинают необычным способом немножко делиться. Не на две клетки, как обычно делают в основном одноклеточные, а на множество клеточек. И потом вот оболочка единая прорывается, и куча вот таких вот микроскопических, ну, практически спор одноклеточных, если можно так выразиться, разлетаются, и потом из них, из каждого начинает вырастать новое одноклеточное животное. Скорее всего, мы здесь наблюдаем именно что-то подобное. То есть это не деление какого-то конкретного эмбриона многоклеточного животного, а это вот такое вот необычное деление одноклеточных. Именно в этом местонахождении были найдены вот такие странные крошечные шарики, про которые я уже несколько раз рассказывал, но теперь мы знаем конкретно, откуда они родом. Эти шарики как будто бы имели сверху загадочное лицо. Но есть у нас такая особенность психики, что мы везде видим лица, мы даже если на розетку посмотрим, у которой там не просто будет два отверстия, а, допустим, еще какое-то там третье отверстие, нам будет казаться, что это уже какое-то недовольное лицо. Но здесь, в общем-то, там, где нам кажется, что что-то похожее на рот, видимо, нам не кажется. Это действительно был рот. Но вот то, что на первый взгляд было похоже на глаза, как вначале посчитали, это были жабры этого живого существа. Ну, точнее, сами жабры-то, конечно, не сохранились, но вот это были места, где располагались жаберные мешки. Также были найдены шипы, которые от этого животного торчали. И вот такая удивительная конфигурация жабер очень напомнила палеонтологам конфигурацию жаберных мешков у миног и у других примитивных хордовых животных. А я напомню, хордовые – это, например, мы с вами. Хотя чаще мы пользуемся термином «позвоночные», но термин «хордовый» к нам тоже применим. Не то чтобы какой-то из этих терминов был неправильный, просто «позвоночные» – это часть хордовых. Хордовые – более большая группа. Скажем, того же ланцетника, допустим, его можно смело назвать хордовым, но вот
позвоночным его уже никак не назовешь. И вот это чудище, судя по жаберным мешкам, можно было назвать хордовым, ну или хотя бы близким родственником хордовых, так называемых древним вторичнородным животным. Собственно, так именно при первом описании и сделали. Но позже удалось установить, что, оказывается, это все-таки не жабры, а это основание для иголок. И если это действительно так, то получается, что никакого сходства с хордовыми, да и вообще с вторичнородными у этого шарика нет. И скорее он приобретает сходство с какими-то беспозвоночными животными, а конкретно чем-то вроде каких-нибудь там панартропод или бархатных червей. Но если вы знаете, кто это такие, это здорово. Если не знаете, не переживайте. Мы сегодня посмотрим еще и на членистоногих, и на бархатных червей. В общем-то, всего этого нам тоже сегодня еще будет предостаточно. Одним словом, это оказалось какое-то странное, очень странное, но все-таки беспозвоночное, что, в общем-то, ну, довольно-таки логично, потому что считать это близким родственником позвоночных было бы странновато и как-то даже пугающе. А вот предположить, что это какой-то родственник какого-то там червяка, ну и родственник, и родственник. Мало ли каких червей только на свете не бывает, почему бы и нет. Тем более, еще раз отмечу, все это small shale fossils, все это крошечные совершенно образования. Да, ну и пока я совсем далеко не ушел, там еще была надпись такая «Доушаньто», да, дело в том, что фотографии там были из разных мест, и вот «Доушаньто» — это тоже одно местонахождение в Китае, там тоже находят вот этих самых small shale fossils, но это другое местонахождение, просто там фотографии хорошие, поэтому я оттуда фотографии некоторые позаимствовал, но, если что, как бы, все честно, в этом местонахождении тоже эмбриончики такие, которые оказались не эмбриончиками, находили. Ну а мы тем временем двигаемся дальше, продолжаем перемещаться по югу Китая. И следующая точка – это Чэньцзян. И, честно говоря, в этой точке-то мы подзавязнем. Я вначале вам напоминал про Сланцы Бёрджес и рассказывал, что некоторые местонахождения в Китае уже приближаются к Сланцам Бёрджес. Ну, пожалуй, что я, может быть, немножечко... так сказать, преувеличил в том плане, что некоторые местонахождения. Пока что есть только одно местонахождение, которое уже приблизилось к Сланцу Бёрджес, того, гляди, его обгонит, это именно Чэньцзян. Остальные, они тоже, может быть, очень даже богатые и когда-нибудь может приблизиться, но пока там еще есть куда двигаться, куда развиваться. А вот чэньцзянское местонахождение, ну, тут прям совсем беда-беда. Тут действительно уже такое количество разных животных известно, что, в общем-то, скоро догонят, видимо, Канаду и перегонят. Ну вот, снизу циферки некоторые. Да, то есть больше, судя по всему, ну, больше 250 – это железобетон, но, скорее всего, больше 300 видов разных животных отсюда описано. То есть если бы я просто бы стал бы на каждом слайде по одному животному из Чэньцзяна только показывать, то, как вы понимаете, скорее всего, это бы заняло у меня час, а то и больше. Просто демонстрация каждого вида здесь найденного. Это, конечно, фантастика. Неудивительно, что Чэньцзян из всех кимбрийских Одерштетов оказывается одним из самых давно открытых. Ну, конечно, не идет ни в какие сравнения со Сланцами Бёрджес, но, по крайней мере, его уже изучают, ну, два десятка лет точно, а, по-моему, даже и что-то там порядка четырех десятков лет. Но вот тут я, к сожалению, не проверял, могу что-то перепутать. Но вот то, что в 90-е годы оно уже было известно, это точно. А с тех пор исследования только углубляются и продолжаются, и сейчас там просто построили огромный научно-исследовательский центр и по совместительству музей, Чэньцзянский музей окаменелостей, где, конечно же, собрали всю местную коллекцию кимбрийских находок, ну и понятное дело, что раз уж сделали музей, то можно туда что-нибудь еще положить, и не только что-нибудь из Чэньцзяна. Все-таки не на каждое местонахождение Китая приходится по музею. Поэтому в музеях там собрано чуть больше коллекции, чем то, что нашли конкретно здесь. Но чэньцзянских местонахождений более чем достаточно, чтобы действительно собрать их в огромное музейное здание. Возраст этих самых чэньцзянских местонахождений 518 миллионов лет. И это, кстати, если что, если мы будем сравнивать с теми самыми бёрджесскими, это более древние. Бёрджес 508, а здесь 518.
Ну а теперь попробуем посмотреть некоторых животных из Чинцзяна. И, собственно говоря, большая часть сегодняшней лекции будет посвящена именно этому местонахождению, потому что здесь просто много всего. Но, конечно же, я не про всех расскажу. Итак, первое животное, которое здесь обнаружили, это так называемый динамишус, или же динамиш. Динамиш – это какое-то было странное живое существо, очень маленькое. Вот видите, специально фотографию образца тут показал, чтобы вы понимали, что это не какой-то гигант, что это было крошечное совершенно существо. Вообще, в целом, в Кембрии это было время каких-то небольших животных. Даже самый великий гигант того времени достигал в длину 2,2 метра. А, ну, конечно же, все остальные были меньше или же сильно меньше. Ну, вот конкретно динамиш был в длину максимум 2 сантиметра. То есть это было что-то очень-очень небольшое, но интересное. С коротким стебельком, с чашечкой и вот с какими-то лепесточками. В целом это очень похоже на цветок, но это не цветок. Это в реальности какое-то животное. Больше того, на некоторых образцах удалось рассмотреть его внутреннее строение. И оказалось, что у него был U-образный кишечник, у него был рот, и рядышком располагался анус, соответственно. То есть он, получается, питался как активный хищник. И питался с помощью вот таких вот странных лепестков. При этом эти лепестки выглядят максимально как-то неудобно для поиска пищи. То есть это не какие-то членистые руки, не даже щупальца хотя бы, как у какого-то коралла. Это вот просто какие-то лепесточки, и как ими можно что-то ловить, не очевидно. По этой причине было совершенно непонятно, куда же этого самого динамиша отнести. Ну, пока мы далеко не уехали, сразу могу сказать, что многие таксоны, которые я вам буду показывать, они известны также и в других местах, в том числе, например, частенько в тех же самых сланцах Бёрджес в Канаде. Вот. Так что вот этот же самый динамиш, он, в общем-то, в Китае был открыт, новый вид, динамишус венустус, но уже до этого другой динамиш был открыт в Канаде, и, в общем-то, его изучают уже не первое десятилетие. И за длительное время исследований было проверено множество разных предположений. Ну, можно, допустим, его сравнить с иглокожими. Есть такие морские лилии, они совершенно иные, чем у динамиша. Вот, например, у них не лепестки, а все-таки членистые руки, ветвящиеся руки. При этом они активно подвижны. А внутри у них известь, у них известковый скелет. Ну, не говоря про кучу других особенностей, которые характерны для членистоногих. Очевидно, ничего такого у динамиша мы не видим. Есть, например, внутрипорожцевые. Это группа, которая раньше считалась группой мшанок, теперь считается совершенно отдельным типом живых существ. Но в любом случае это что-то маленькое с щупальцами. И нет, сколько ни сравнивали с внутрипорожцевыми. Речь идет о динамишусе. Про то, что речь идет про Кембрий, я надеюсь, что это уже все знают. Вот, это конкретно чинцзянское местонахождение и динамишус. Вот такой вот у нас есть. Динамишус этот самый, он похож на цветок, из-за чего его подозревали в том, что уж не родственник ли он лилии, только морской. Или же, может быть, он какой-нибудь этот самый мшанка, хотя бы на худой конец. Можно было бы еще заподозрить, что он какой-нибудь кишечно-полосный, типа коралла. Нет. Но в итоге решили, что это родственник кишечно-полосных, а именно грибневик. А грибневики сейчас живут вот так вот, с помощью этих штук липучих, которые у них находятся на щупальцах, ловят добычу. Вот так вот плавают, у них множество ресничек. И, в общем-то, грибневики совсем не похожи на динамишуса, казалось бы. То есть, да, у них есть радиальная симметрия, можно зеркало несколько раз поставить, и они отразятся. Но мало ли у кого есть радиальная симметрия. Вот у тех же иглокожих у них там пятилучевая симметрия тоже радиальная. То есть тоже по радиусу можно так вот несколько раз зеркало симметрии повернуть. А что ж теперь? Любое радиально такое вот симметричное животное подойдет? Конечно же, нет, не любое. Но все-таки некоторые особенности грибневиков у динамишуса обнаружили. И самое главное, на лепестках заметили, что есть места для крепления этих самых ресничек. То есть предположили, что именно с помощью ресничек-то он создавал ток воды и гнал пищу к себе в рот.
Когда стали изучать этих динамишек максимально детально, смогли не только узнать побольше про самих этих странных животных, но заодно и про места, в которых они росли. Оказалось, что само по себе чинзянское местонахождение формировалось около места впадения реки в море. Только справедливости ради отметим, что все-таки со стороны моря. То есть это была морская среда. Ряд животных показывают, что это точно была не пресноводная. Но недалеко где-то была речка, речка впадала, соответственно, в море. Речка несла огромное количество всякой всячины. Периодически это приводило к тому, что особенно когда там случались какие-то большие дожди и прочее, что просто какой-то шквал воды и грязи с реки сносился, и часть животных захоранивалась. Возможно, что с этим связано, вот с такими вот стихийными захоронениями, то, что тут все так хорошо сохранились. Ну а кроме того, в этих местах, почему, собственно, так много разных животных обитало, потому что здесь была среда богатая кислородом, на месте смешения морской и пресной воды. Здесь, кроме того, вот постоянно было такое довольно высокое течение, которое способствовало как раз тому, что было приятно сидеть каким-нибудь морским организмом, потому что мимо них все время какая-то вода протекала. Ну и здесь было несколько разных фильтрующих живых существ. Ну, не фильтрующих, пожалуй, что. Ну да, и фильтрующие были типа губок, но и были вот такие вот, можно сказать, хищники, но хищники сидячие. Но была у них проблема. Все они сидели, получается, на довольно-таки зыбкой почве, а если быть точнее, на илистом субстрате. И за этот субстрат надо было как-то укрепиться. Собственно, было проанализировано, как разные животные прикреплялись, и оказалось, что даже те животные, которые традиционно считаются такими прирастателями к твердому субстрату, они, допустим, цеплялись за стебли других живых существ. Скажем, есть такие брахиоподы, в двустворчатых раковинах они живут. Вот они здесь тоже были, но они цеплялись за стебли, допустим, тех же динамишев. То есть получается, что здесь надо было как-то научиться укореняться. Возможно, динамиши формировали некое подобие луковицы, с помощью которых укреплялись, а другие формировали себе, например, прикрепительные диски, или же просто заглублялись пониже в ил. Так, например, делали некоторые черви. Мы сейчас тоже на это посмотрим. Не черви, червеобразные формы. То есть получается, что как-то приходилось местным животным приспосабливаться в первую очередь именно к илистой почве. Но если здесь и были какие-то отдельные камни или отдельные какие-то, может быть, панцири древних животных, которые уже погибли и на них можно было вырасти, то их было, прямо скажем, немного. Но зато в илу можно копаться, можно из него что-нибудь вкусное добывать. И я уверен, что это бы подтвердили бы всевозможные черви, которых здесь нашли большое количество. Но я вот в качестве примера только одного червяка привел, мяо-тяньшанью. Ну а вообще-то говоря, их тут много всяких разных было интересных червей. А были также так называемые бархатные черви. Но бархатные черви, если что, это не черви в традиционном смысле, как мы обычно принимаем. Вообще червя как такового в систематике животных не существует. Есть только червеобразный план строения, скажем так, и его придерживаются разные организмы, которые, в общем-то, могут быть друг другу совершенно не родственниками. Даже классические совершенно плоские, круглые и кольчатые черви, они, откровенно говоря, очень сильно отличаются друг от друга. Так вот, вот эти ребята, они и вовсе имели ряд особенностей, схожими с членистоногими. И считается, что они, ну, грубо говоря, были переходным звеном между червеобразными какими-то совсем примитивными существами и уже настоящими членистоногими. Правильное название этих организмов – это анихофоры, ну, научные, скажем так. Если что, это как раз фотография современной анихофоры, только здесь пририсованы, чтобы веселее было, некоторые части, вот такие вот лапки и, конечно же, выпученные глазки. Остальное все настоящая фотография. А вот и древние анихофоры. Собственно, если вы когда-то уже что-нибудь там читали, слушали про Кембрий, то вы, конечно же, знаете, что в Кембрии было много таких червеобразных существ с типа маленькими лапками, хотя не совсем лапками. И самое известное из них – это глюцидения. Странное такое существо с длинными вытянутыми довольно конечностями, с шипами сверху. Ну, а вот это вот что-то типа глюцидения, только без шипов. Вместо шипов там были сверху такие защитные пластинки. Микродиктион называется.
Ну, то есть, по сути, опять же, похоже на современную анихофору, только вот эти вот отростки, похожие на лапки, они более длинные, такие псевдоподии. Но были их родственники более такие своеобразные, скажем так. Одно из них – это лолишанья. Вот эта самая лолишанья, она была, опять же, чем-то похожа на какую-нибудь современную анихофору, на современного бархатного червя. Была еще больше похожа, конечно же, на галлюцигению. Правда, в отличие от галлюцигении, она была сильно меньше. Галлюцигения вырастала в длину более 10 сантиметров. Это же всего лишь пару сантиметров длиной. Ну, в общем, такой совсем небольшой как бы червячок. При этом, в общем-то, сверху она имела вполне себе такие небольшие шипики, можно сказать, или там щетиночки, которые защищали спину. На каждой его лапке, по крайней мере, задней, было что-то типа коготочка, чтобы можно было цепляться за это самое илистое дно. Ну, а вот передние пять пар конечностей, они были самые странные. Они были сильно удлиненные, и не очень было понятно, а, собственно, как же эти самые удлиненные передние конечности можно использовать. Предполагается, что, особенно учитывая, что здесь обнаружили еще множество таких вот отросточек, щетинок, которые, соответственно, способны были выцеживать что-то из воды, предполагают, что это животное могло либо ил как-то ими поломутить, либо приподниматься над илом и буквально хлопать ими, как бы аплодировать и вылавливать что-то из воды. Вот примерно так, возможно, это выглядело. Вот они вот похлопало, значит, и вот сейчас облизывает свои отдельные конечности, ну, как бы после того, как уже на них осели какие-то частицы пищи. К слову, здесь вы увидите не 5 таких вот удлиненных конечностей, а причина очень простая. Дело в том, что на анимации показано не лоулишание, а показано другое животное, по-моему, сейчас попробую вспомнить, как он называется, Avatio vermis. Это как раз животное из Канады, но, как я уже говорил, частенько какие-то животные в Канаде и в Китае были очень и очень похожи. Кстати, это во многом удивительно, учитывая, что, вообще-то говоря, Канада и Китай, они располагались на разных континентах. Да, по условиям это было похоже, это все были такие преэкваториальные воды, но континенты были располагающиеся вообще в разных концах Земли. Но при этом состав животных был очень-очень схож. То есть буквально, ну, собственно, лоулишание и Avatio vermis очень похожи. Только вот у него, допустим, нет шипов и немножко другое количество вот этих самых вытянутых лапок. А здесь же был найден и Avatio vermis. Avatio vermis – это живое существо, похожее опять все на ту же какую-нибудь галлюцинению, но уже совсем без шипов, с относительно удлиненными передними лапками, хотя, конечно, далеко не такими, как у той же лоулишании, но зато абсолютно без каких бы то ни было отростков на задних лапах, то есть в задней части туловища, без вообще каких бы то ни было псевдоподий, без, грубо говоря, микролапок. Почему тут сохранились такие кусочки конечности только в передней части, это большая, честно говоря, загадка. И мы лишь понимаем, что это один из первых примеров, когда в задней части туловища исчезают полностью конечности. Вообще, такой момент, как редукция чего-либо, исчезновение конечностей, например, оно наблюдается у самых разных животных и, в общем-то, и в дальнейшей эволюции неоднократно проявлялось. Ну, достаточно вспомнить, например, каких-нибудь там дельфинов, у которых задние лапы исчезли. Ну, и есть множество беспозвоночных, у которых что-нибудь исчезает. Но это, возможно, один из самых первых случаев в истории, которые мы узнали про исчезновение, допустим, вот этих вот параподий. Ну, а возможно, что параподии эти исчезли из-за того, что задняя часть этого червеобразного существа попросту закапывалась. Как мы уже выяснили, как бы грунт тут был илистый, и вот заднюю часть он закапывал, а переднюю часть вот с такими вот вытянутыми псевдоподиями он уже раскидывал и с помощью них чего-то ловил. Дальше перемещаемся в группу членистоногих. Ну, я думаю, что вы, конечно же, помните членистоногих, там, насекомые, раки и прочее.
И среди древних членистоногих появлялись уже первые ракообразные, появлялись первые хелицеровые, это родственники, дальние родственники современных скорпионов или же там тех же мечехвостов, но еще довольно специфические. Но было и множество групп, полностью вымерших. И речь идет не только о трилобитах, которые тоже тогда уже появляются, но речь идет и о других очень странных и даже иногда малоизвестных живых существах. Как, например, брадарииды. Вот здесь как раз показано местное животное из брадариид, кунмингелла. Но эта самая кунмингелла, она, хотя и похожа, допустим, на какого-то рачка, рачком явно не является. У него было две створочки, да? У него было вот такие вот странные лапки. При этом лапки, которые шли вдоль туловища, были двуветвистые. Для древних членистоногих это очень частое решение. Нижнюю лапку использовали, чтобы ходить, верхнюю лапу, чтобы дышать. То есть это была, по сути, такая видоизмененная лапа-жабра. Вот. Среди них были и донные, и свободно плавающие формы, но вот это, скорее всего, была придонная форма. Вообще, сами эти брадериды известны из кембрийских отложений практически по всему миру, и в Канаде, и в Швеции, и в Чехии, допустим. Но сами по себе эти живые существа, несмотря на сходство с ракообразными, все-таки имели ряд уникальных особенностей, которые позволяют сделать вывод, что это полностью вымершая группа членистоногих. То есть не только полностью вымерший, допустим, какой-то класс или же, там, не знаю, отряд. Даже вот, допустим, не такая большая группа, как рак и скорпион. Все-таки рак и скорпион представители хелицеровых, хотя и очень специфические. А это прям полностью вымерший тип. Нет, сейчас, секундочку. Тип у нас членистоногие, подтип получается. Полностью вымерший подтип. Что, конечно же, тоже впечатляет. Однако ж, пока мы еще не особо, не до конца впечатлились, мы можем посмотреть на Мегахейр, еще одну группу членистоногих, которая тоже полностью вымерла. А когда-то на протяжении Кембрия была довольно-таки широко распространена. Ну, как минимум, и в Канаде, и в Китае их тоже находили. Тоже членистоногие, тоже с сегментированным телом, как правило, с довольно интересным задним отделом, так называемым тельсоном, который мог превращаться, например, в длинный шип, с двуветвистыми лапками, что само по себе очень примечательно, но, с другой стороны, как мы видели, много кто такими лапками пользовался. Но, пожалуй, чем нашли то, чем нашли, тот способ, которым нашли отличиться мьехириды, это были их передние хватательные конечности. Вот, собственно, именно они тут дергаются и пытаются кого-то схватить. Это что-то типа такой четверной клешни. То есть мы знаем, что есть клешни, да, которые, соответственно, имеют снизу одну лопасть, скажем так. А здесь было три лопасти снизу. То есть вот такая вот четверная действительно клешня. Причем большая клешня. Собственно, именно из-за этих вот странных отростков их и выделили в отдельную группу. Есть предположение, что это на самом деле не родоначальник клешни как таковой, а скорее предшественник так называемой хелицеры. Это тоже такая маленькая крошечная клешня, которая располагается около рта у мечехвостов, у скорпионов, у пауков. Вот они все хелицеровые. Так что, возможно, мегахейры дали начало в том числе хелицеру. Вообще группа мегахейрит, она довольно-таки разнообразная. Как я уже сказал, даже встречается она в разных местах. Ну и кое-кто из них найден именно в Чинзяне. Ну вот, например, один из представителей мегахейрит. Вот у него тельсон, вот у него здесь, значит, передняя конечность большая, вот у него две ветвистые лапки. Называется это животное Лианчоилия. И эта самая Лианчоилия, вот она является вполне себе типичным представителем мегахирид. Стебельчатые глаза у него там, да, всякие эти разные придатки, в общем, все как положено. Вот такой вот небольшой относительно, ну, действительно, не очень они крупными вырастали, длиной, как правило, там пару-тройку сантиметров, подвижный хищник, который хватал чего-нибудь, что мимо проползало.
Вот, довольно быстро мог маневрировать угодно. Конечно же, такой придонный обитатель. Пожалуй, среди всех этих очень необычных древних членистоногих, как это ни странно прозвучит, но одними из самых известных являются так называемые динокоридиды, то есть ужасно креветкообразные, если можно так выразиться. Они, в свою очередь, входят в еще более крупную группу, известную как радиодонты, или же круглозубые, получается. Действительно, у всех этих живых существ, если мы посмотрим на рот, рот устроен очень необычно. Он состоит из диска с торчащими в центр пластинами. Вот они, самые разные радиодонты. Самый известный среди них – это, конечно же, аномалокарис. Собственно, он и дал вот это вот самое окончание «карис», что переводится как «креветка». Когда-то нашли один из придатков этого аномалокариса и посчитали, что это тело креветки, только странные креветки, ненормальные креветки. Ну, вот так вот его и назвали – ненормальная или аномальная креветка, аномалокарис. Ну, а потом удалось выяснить, что это лишь часть такого странного, очень необычного животного с боковыми плоскими лопастями, с очень-очень странным многолопастным вот таким вот, можно сказать, хвостом, с тоже крупными глазами, иногда на стебельках, как у тех же мегахиевит, иногда без стебельков, с вот такой вот, как правило, пластиночкой-шапочкой, круглым ртом, который здесь, правда, с этой стороны не виден, и вот такими вот необычными придатками, которые тоже, видимо, помогали ему вылавливать пищу. Кстати, до сих пор ведутся споры, а какую именно пищу он ловил. Традиционно показывают, как он ловит трилобитов. Во всех документалках это тоже обычно изображают. Но, вообще-то говоря, у него эти самые придатки-то были хитиновые. А трилобиты-то обладали панцирем, сверху покрытым известью. И хитином, хотя это даже и жесткий такой углевод, но все-таки углевод, пытаться минерал продавить – это занятие неблагородное. Так не получится. Поэтому куда вероятнее... Ну, конечно, показывают, как это он мог это обходить. Он мог его там переворачивать, съедать его со стороны брюшка, или же ловить его в те моменты, когда он линял, или еще что-нибудь такое сделать, или там разламывать его на части и потом выедать серединку. Но справедливости ради есть и другие варианты. Может быть, он питался, например, какими-то мягкими организмами, типа медузообразными, или же и вовсе использовал вот эти вот отростки, чтобы что-нибудь выфильтровывать из воды. Ну и, к слову, аномалокариса я здесь показываю не только для того, чтобы напомнить, кто такие динокоридиды, а еще и по той самой причине, что, собственно говоря, в Китае вполне себе обнаружили аномалокариса, причем похожего до безобразия на того самого аномалокариса канадского. То есть... Да, на сей раз канадский – это не только его место находки, но и название. Так он называется – Аномалокарис канаденсис. И вот, собственно, та часть аномалокариса, которую я сейчас вот демонстрирую, это фотография, сделанная с образца, найденного в Чиндзяне, а не в Канаде, как можно было бы подумать. То есть получается, что, возможно, прям тот самый аномалокарис тут тоже вполне себе плавал. Ну, а плавают аномалокарисы примерно вот таким вот образом. Ну, а мы тем временем двигаемся дальше. Конечно же, помимо вот этих вот аномалокаридит, очень странных, похожих на канадских, были и свои какие-то своеобразные местные формы. Одна из них – это лирорапакс. Такой более, с одной стороны, укомплектованный аномалокаридит, но с другой стороны, с гораздо более крупными вот этими боковыми отростками. Он был сильно меньше по размеру. Если классический аномалокарис дорастал в длину до 1 метра, то этот был в 4 раза меньше, а то и в 5 раз меньше. То есть 10-25 сантиметров. Но тоже обладал сегментированным туловищем, очень большими глазами на стебельках, то есть, видимо, обладал хорошим зрением. К тому же я напомню, что хотя вот здесь нарисовано так забавненько, как будто у него глаза со зрачком, да, как у нас. Но вообще-то говоря, глаза у них, конечно, как у насекомых, такие с линзочками маленькими. И этих линзочек у аномалокаридит огромное количество известно. Там тысячи этих самых линзочек, ну, больше тысячи, скажем так. И чем интересен конкретно лирорапакс, ну, помимо того, что еще один вот такой представитель аномалокаридит с необычной формой, там, с очень такими странными шипастыми отростками, которыми он, может быть, тоже кого-то там ловил мягкотелого.
Но еще он интересен тем, как он здорово сохранился. Именно у него удалось изучить строение мозга. И в том числе заметить, что протоцеребрум, то есть как бы мозг, самая передняя часть мозга, которая у современных членистоногих ни с чем не связана, у этих ребят была связана с передними придатками. Что показывает, что, видимо, если мы попытаемся найти аналог какой-то сейчас получается не аналог, а гомолог, правильнее сказать, да, гомолог вот этих вот самых передних конечностей, то есть попытаемся найти такую же конечность, хотя, может быть, она и уже видоизмененная, но, по крайней мере, сформированную из того же зачатка. Ну, у современных насекомых, ракообразных и кого-либо еще просто-напросто ее не найдем. Нет такой. Потому что сейчас у современных членистоногих ничего переднего отдела мозга не иннервируется. То есть, видимо, вот то, что вот было спереди, вот эта странная такая вот конечность, она потом полностью попросту исчезла. Дальше трилобиты. Ну, трилобиты – это, наверное, самое понятное из всего, про что я сегодня рассказываю. Самое, по крайней мере, известное из кембрийских живых существ. Название связано со строением, с тем, что его тело можно делить на три части. Ну, считается, что, скорее всего, речь идет о вот продольных частях, одна утолщенная, две плоские. Хотя, справедливости ради, поперек его тоже можно поделить на головной щиток, туловище и хвостовой. Как я уже сегодня упомянул, сверху тело трилобитов было покрыто панцирем, снизу были лапки, вот эти самые, тоже двойные, кстати, даже в какой-то степени, можно сказать, тройные, потому что еще один отросток лапки шел в центр, и он помогал пережевывать пищу. То есть одна часть лапы, чтобы ходить, вторая, чтобы дышать, а третья, чтобы жевать. Такая многофункциональная лапа, прям мультитул, который буквально каждая лапа мультитул. Но и известно его внутреннее строение, благодаря Лагерштеттам в том числе, что мы знаем, внутри у него там был желудок очень большой в голове, дальше был кишечник, там была брюшная нервная цепочка, ну, все как полагается. Конечно же, уж кого-кого, трилобиты, которые и так прекрасно сохраняются без Лагерштеттов, в Лагерштеттах-то мы находим вполне себе. Вот, пожалуй, самый известный трилобит из этого местонахождения – Эоредлихия. Вообще группа редлихииды – это такие трилобиты, которые вечно чем-то недовольны, у них как будто такая недовольная физиономия сверху. Так вот, эти самые недовольные трилобиты, они очень широко были распространены в кембрийских породах, и ну, как бы неудивительно, что и в этом местонахождении тоже их обнаруживают. Ну а следующее – это гелиомедуза конкретно. Как несложно догадаться, название связано с тем, что в какой-то момент приняли это животное за медузу, потому что действительно похоже. Вот, то есть как бы гелиос – это солнце, медуза – это медуза, то есть получается такая как бы солнечная медуза. Но нет, это не имеет отношения ни к солнцу, ни к медузе. Это, как ни странно, раковинка двустворчатого организма, правда, не двустворчатого моллюска, не какой-то устрицы, а брахиоподы. У двустворчатых моллюсков у них как бы справа-слева створки, а у брахиоподы сверху и снизу. Ну и плюс там внутреннее строение тоже отличалось. Но я думаю, что подробно сейчас я про брахиопод рассказывать не буду, потому что брахиоподы вполне себе живут сейчас, и, в общем-то, много кто и много когда про брахиопод рассказывал, я рассказывал в том числе. Но сейчас я просто и хотел продемонстрировать, что они тут тоже есть. Они, конечно, пожалуй, одни из самых понятных животных кембрийского периода. А вот амисквия, следующее животное, которое тоже здесь нашли, вот оно не очень понятное. Его тоже, как вы уже, наверное, заметили, нашли не только здесь, но и в Канаде. То есть это опять такое вот животное, которое очень широко было распространено. Конкретно этот род, только единственное, разные виды все-таки на сей раз. Животное это обладало очень небольшим, тоже всего 3 сантиметра, телом. Телом, похожим на тело, ну, пожалуй, что какого-то безраковинного моллюска, типа слизняка, но при этом с уплощенным хвостом, что подсказывает, что, видимо, оно неплохо плавало, с какими-то крылообразными отростками, щупальцами, действительно, как у моллюска, и самое главное, с какими-то странными твердыми частями в пасти. Вот они покрупнее показаны. Это что-то вроде XP-образных уникальных челюстей, но при этом мы можем отметить, что эти самые странные, своеобразные, уникальные челюсти, они не похожи на челюсти моллюсков. У моллюсков
есть своеобразные челюсти, у головоногих там у них вообще клюв формируется, ну а у всех, в том числе у головоногих и у брюхоногих, ну почти у всех, кроме, допустим, двустворчатых, моллюски обладают особым органом, который называется терка или радула. Здесь ничего подобного нет, зато есть вот такая странная штука, которая больше всего, как за странная штука, которая больше всего оказалась похожа на

Вот получается, у этих самых гнатифер был древний родственничек, который был существенно крупнее. По крайней мере, челюсти их очень похожи, да и внешне, в общем-то, гнатостомулиды похожи на амисквию, что позволяет сделать предположение, что вот эта самая амисквия, она вполне себе была древним родственником гнатостомулид, только более крупным. Впрочем, как мы сейчас знаем, были и во время Кембрия еще более крупные их родственники, например, тимуробестии, которые вырастали до 30 сантиметров. Но это история, которая все-таки на сей раз произошла не в Китае, поэтому подробнее я сейчас об этом говорить не буду. А вот уж кто точно был впервые даже открыт именно на территории Китая, конкретно на территории Чэньцзяна, это ветуликолии. Вот такие совершенно тоже фантастические организмы, у которых опять можно наблюдать некое подобие жаберных мешков, но на сей раз, видимо, это действительно жаберные мешки. И в отличие от саккарита, это существо действительно является древним родственником нас с вами. То есть это древнейшее хордовое животное. Или же предок хордовых. Собственно, хорда у него, насколько мне известно, ни у одной ветуликолии до сих пор не нашли. Хотя их уже очень много пооткрывали. И не только в Кембрии они оказались. Но при этом вот эти самые животные имели ряд сходств с хордовыми. И это не только вот эти вот жаберные мешочки, но и особая такая сегментированная мускулатура. Ну, если вы хоть раз ели там красную или белую рыбу, вы помните вот эти самые сегменты мускулатуры, их как раз на рыбной нарезке очень хорошо видно. Кстати, эти ребята были относительно других крупными, до 20 сантиметров. Спереди у них, видимо, располагались в основном все органы, ну а задняя часть использовалась исключительно для движения. Были, впрочем, в Кембрии и вполне себе хордовые животные, то есть прям уже такие непосредственные предки всевозможных рыбок. Например, хайкулыхтисы. Конечно, на рыб они еще были совсем не похожи, они были гораздо проще. Скорее, они напоминали самых примитивных из ныне живущих хордовых, а именно ланцетников. То есть у них была хорда вдоль спины, были вот эти самые сегменты мускулатуры, миомеры, был спинной плавник, был анальный плавник, у некоторых был еще хвостовой плавник, а здесь даже не факт, что он был. Были какие-то глаза, какая-то чувствительная ямка, в которой, возможно, располагалась обонятельная, для обоняния, которая использовалась. Был рот, в котором не было челюстей. Были жабры, которые, собственно говоря, видимо, открывались, ну, в глотку. То есть были жаберные щели, они в глотку открывались, и там жабры располагались. Соответственно, через рот вода попадала, через жаберные щели выходила, и животное дышало. Ну, в общем, вот такой вот супер примитивная недорыбка. К слову, как вы, наверное, догадались, конечно же, хайкулыхтис здесь не случайно, а именно он-то как раз именно из Чинзяна-то родом. То есть вот это как раз животное именно оттуда. К слову, тут немножко устаревшая информация, вот не заметил, не поправил. Все-таки сейчас считается, что это 518 миллионов лет возраст. И отсюда же еще одно хордовое животное, прям тоже истинно хордовое, это Мелакунмингия. Собственно, очень похожа она на хайкулыхтиса, хотя, конечно, у нее есть свои особенности. Вот, например, такой длинный, идущий вдоль спины и вдоль снизу живота плавник. Вот такая тоже как бы рыбочка с там, 6-9 жаберными мешочками, с более чем десятком, даже более чем 20 миомерами, ну и так далее. Очень интересная такая необычная животинка. Ну а встречались также и какие-то странные живые существа, которых ни к одной группе животных отнести так и не удалось. Какие-то проблематичные животные, их так и называют проблематики. Собственно, многие из тех, кого я сегодня перечислял, те же динамиши или же даже амисквы, они тоже долгое время считались проблематиками, но сейчас вроде бы как договорились, вроде бы как определились, каково их систематическое положение. А вот с этим живым существом ничего не понятно. Нектокарис, он до сих пор никуда не помещается. Вроде бы смотрели, что он похож на каких-то древних членистоногих. Благо мы сегодня уже нескольких смотрели, там всяких анмалокридит тех же самых. Ну, вроде бы похож, но членистого тела тут не видать. Вроде бы он похож на моллюска, и даже вот эту штуку, вот

0: приняли за воронку, с помощью которой головоногие моллюски выплевывают воду и плывут в обратном направлении. Но в то же время оказалось потом, что это и не воронка вовсе, а просто часть вывалившихся внутренностей. Да и кроме того, считается, что древнейшие головоногие моллюски, они были с 8, а то и с 10 даже, скорее всего, с щупальцами, и были с раковиной, а эти безраковинные. То есть, ну, как бы получается, это все-таки не моллюск. Была когда-то идея, что, может, это не кишечник, а это хорда, а значит, это вообще хордовое животное, древний родственник рыб. Но вроде бы тоже нет. Не состоялся такой родственничек. И, в общем, споры до сих пор продолжаются, и кто такой Нектокарис, до сих пор непонятно. Вас может немножко опять смутить название Канады, то, что здесь указано. И действительно, да, вот этот самый образец, он родом опять из сланцев Бёрджесс из Канады. Однако в Китае было найдено вот такое существо, которое тоже было признано проблематикой, и никто не мог понять, что это такое. Ему дали название Питалилиум, но никто не мог все равно понять, кто же этот самый Питалилиум. Однако сейчас удалось рассмотреть, что тут есть и щупальца, и глазки на стебельках, и вот такое вот вытянутое уплощенное тело, и это все максимально похоже на Нектокариса. Собственно, тут есть два варианта. Иногда говорят, что это род из одного семейства вместе с Нектокарисом. Мы до сих пор не понимаем, кто же такой этот Нектокарис, но, по крайней мере, понимаем, что у него есть родственничек вот такой. А может быть, это даже и вообще представитель того же рода, только другой вид. Собственно, в некоторых статьях прям так вот и взяли, и объединили смело Нектокариса с Питалилиумом. Тогда можно прям вообще смело говорить, что в Китае встретен именно Нектокарис тот самый. Вот. Кстати, у них еще один родственничек. Как-то вот я сейчас уже подзабыл, как-то витулоза или витуликоза, вот как-то так он называется. Он родом из Австралии. Вот я тут, кстати, прошу прощения, у нас была с вами лекция про проблематики. Там тоже некоторые из этих животных фигурировали, которых я сегодня упоминаю. И вот там было написано неправильно, что и то, и другое из Китая нет. Из Китая только Питалилиум, а второе было из Канады. Но и на этом мы заканчиваем знакомство с Чиньзяном, но у нас осталось еще множество местонахождений. Правда, к счастью, все-таки изучают их не так долго и не так много еще чего успели пооткрывать, хотя, судя по всему, многие из них очень богатые. Например, Циньцзянское местонахождение. Оно находится очень близко к Чиньцзянскому. Собственно, вот Чиньцзянское, а вот Циньцзянское. Ну, как видите, совсем недалеко. Все в том же регионе. Кстати, справедливости ради, здесь рядышком находится еще и Фандянское местонахождение, про которое я сегодня не стал рассказывать, потому что, ну, не так много там супер каких-то открытий было сделано, хотя, в принципе, тоже вполне себе Лагерштедт. И, например, Калли местонахождение, Каили, прошу прощения, про него я даже сегодня немножко расскажу, там есть про что рассказать. То есть, в общем-то, это такое прям очень богатая на кембрийские находки местность. Хотя при этом в разных местах могут встречаться разного немножечко возраста слои. И вот, например, Каили – это более молодое местонахождение. А вот Циньцзянское, оно точно такое же, как Чиньцзян. Прям один в один, скорее всего, те же 518 миллионов лет. Но, что удивительно, а вот животные тут немножко другие. Это прям супер странно, потому что у нас Чиньцзяне и в Канаде, на другом конце планеты, практически идентичная фауна. А вот здесь, казалось бы, совсем рядышком, а животные другие. Как такое может быть? Вот если вы даже посмотрите на эту картинку, на реконструкцию, вот что-то тут ни аномалокарисов не видно, ничего такого. Зато вот есть какие-то странные вот, мягкотелые трилобитообразные существа, похожие на трилобитов, но мягкие. Есть очень много, ведь прям тут великое множество самых разных гребневиков и сидячих гребневиков, как мы знаем, типа этих, типа того, что мы сейчас рассматривали, динамишуса. Но вот почему-то тут совсем другие живые существа. Есть два варианта, с чем это может быть связано. Первый вариант то, что здесь немножко другая глубина, но, судя по всему, и там буквально... ну, в общем-то, довольно мелководье здесь относительно считается мелководье. Так что, ну, если, может, где-то было глубина 10 метров, где-то 50 метров, Но, в принципе, такой вариант тоже возможен. Если мы посмотрим на современные моря, в общем-то, на 10 метрах и на 50 метрах живут разные животные. Ну, может быть, где-то глубина была поменьше, где-то побольше. Хотя не очень очевидно, где какая. Наверное, здесь была побольше. А может быть, здесь был просто другой грунт. Такой вариант тоже, кстати, вполне возможен. Хотя, вот опять же, вроде бы по тем данным, что у нас имеются, кажется, что он здесь был все-таки илистый. То есть, опять же, похож на чинзянскую. В общем, немножко здесь условия отличались, и значит, состав фауны тоже, получается, немножко был иной. Да, и, кстати, вот обратите внимание, снизу я ссылку на статью привел, вот, с которой, собственно, и картиночка это, и эта картиночка, реконструкция. Но тут важнее другое, да. Обратите внимание на год. 2019. Это, конечно, был не момент, когда цинзянская биота была открыта, но буквально вот прям рядышком, то есть буквально, может, за пару лет до этого это местонахождение нашли, пару лет его изучали, и потом написали такую довольно большую обзорную статью, где множество уже данных по этой новой биоте описали. То есть это буквально 6 лет назад. И вот так будет со многими другими фаунами. Мало того, что в принципе китайская палеонтология, она активно стала развиваться, ну, совсем недавно. Вот буквально в 80-е годы только-только как-то, можно сказать, начиналась китайская палеонтология. В 90-е она уже пошла просто стремительнейшими темпами, а с 2000-х годов просто полетела как ракета. Так если мы говорим конкретно про Кембрий, еще 10 лет назад, просто там, не знаю, в 2015 году у нас было буквально там 4-5 местонахождений в Китае, а сейчас их 12 кембрийских. То есть тут даже за последние 10 лет прогресс практически в два раза произошел. Это просто какая-то фантастика, конечно. Вот, то есть это местонахождение мы знаем с 2019 года. Ну и из таких наиболее интересных живых существ, которые здесь были обнаружены, это дайхуа. Собственно, похоже оно на цветочек, только без на сей раз стебелечка, опять маленькая совершенно, там пару сантиметров. И мы уже знаем, что это очень похоже на динамиша. Ну, а судя по всему, действительно, это таким вот типа динамишем и было. То есть, вон они там в залите там динамиши растут, а вот тут, пожалуйста, это самое дайхуа. То есть, это опять получается такой странный сидячий гребневик. Вот плавучий гребневик рядышком. Следующее местонахождение. Чуть-чуть подальше от вот этой вот суперконцентрации всяких разных точек китайских с окаменелостями. Ну, тоже, в общем-то, юг Китая. И снова кембрийский Лагерштедт. Называется он Сяошиба. Находится он относительно недалеко от города Кунмин. Собственно, недалеко от Кунмина находится и те местонахождения, только посевернее, а то типа поюжнее немножко. И тут рядышком тоже есть города. Ну, вот видно, собственно, как это местонахождение выглядит. То есть буквально можно там от дороги в сторонку отойти и начать копать. И откопать кучу всего интересного древнего кембрийского и хорошо сохранившегося. Возраст этого местонахождения считается чуть поменьше. То есть где-то, скорее всего, около 514 миллионов лет. И здесь тоже обнаружили много чего интересного. Все я, конечно, перечислять не буду, перечислю самое интересное. И, на мой взгляд, самая интересная находка из этого места, и не только на мой взгляд, это обнаруженное вот такое вот существо из группы Фусянхуиид. Вот. Кто же такие эти самые Фусянхуиды? Фусянхуиды, наверное, так. Это опять древние членистоногие. Причем, ну, как бы хочется сказать, что это все-таки кто? Это рачок. Ну, вроде на рачка похож, да, на какого-то. Или, может, все-таки это ближе к мечехвосту? А вот нет, это вот никому не ближе. Это даже к трилобитам не ближе. Это прям опять отдельная группа членистоногих. И этому можно удивляться, и, наверное, этому стоит удивляться, но, в принципе, Кембрий был временем самых разных экспериментов. Поэтому тогда вот этих самых древних, примитивных членистоногих было огромное многообразие. Было множество групп, которые имеют совсем другое строение, они вот прям никак не вписываются ни в одну из современных трех оставшихся больших групп, трех подтипов членистоногих. Ну вот, потому что тогда так было можно. Тогда можно было экспериментировать. Тогда еще не появилось какого-то четко устоявшегося плана, четко какой-то хороший перспективные группы, а потом оказалось, что вот какие-то не пережили проверку временем, а какие-то продолжили существовать и уже стали дальше подразделяться. Так вот, эта самая Фусинхуэйда, как мы видим, имела несколько интересных особенностей. Это довольно длинное вытянутое тело, такая уплощенная лопасть на хвосте, скорее всего, плавала неплохо. Тело состояло, как минимум, там, как правило, из сегментов из 20 примерно. Голова, соответственно, как положено членистоногим, из нескольких сросшихся сегментов, поэтому в голове несколько разных придатков. Это так, ну, условно говоря, многочелюсти, хотя многочелюсти – это научный термин, тут все-таки не многочелюсти, а другие были немножечко, придатки ротовые. Самый крупный из них был передний, он вот способен был перетирать пищу с помощью него. Снова глаза на стебельках, небольшие антенки. Ну и вот, пожалуй, уже вот эта вот первая конечность, она вот такая самая своеобразная. А конкретно здесь был найден представитель этих самых ребят, так называемый Чензянгукарис. Ну, то есть, собственно, назван в честь местонахождения, где его нашли. Вот. Да, ну и конечности, кстати, я забыл сказать, двуветвистые. Здесь это очень хорошо показано. Нижняя лапка, чтобы ходить, верхняя лапка, чтобы плавать, чтобы дышать одновременно. У основания там дыхательная лопасть. Дыхательная, ну, жабры, короче. А в принципе, ну, как бы такой какой-то, скорее всего, около дна перемещающийся вот такой вот небольшой рачок. Видимо, он неплохо плавал, видимо, как-то там собирал маленькие частицы пищи, какую-то там гнилушку, там, в лук копался, какого-то там полудохлого червяка доедал. Ну, что-то типа такой мокрицы, только в водном исполнении. Ну, сейчас таких рачков, видимо, невидимо. Но интересно то, что у него все-таки был уникальный план строения, что не позволило его вообще никак ни в какую группу объединить. И вот тут, правда, опять же, неправильно написал. Это не панартропода, это все-таки вполне себе артропода, но просто очень примитивная. Вот, то есть, членистоногая. Прошу прощения. Но чем он максимально интересен, это тем, что внутри у него сохранилась его нервная цепочка. Здесь некоторые отдельные нервы, которые сохранились, они тоньше человеческого волоса. То есть сохранность просто феноменальная. И в том числе, конечно же, сохранились нервные узлы, особенно большие они были в передней части, там, где мозг, и можно их посмотреть, вот буквально разобрать, какой-то куда вот из этих вот самых ганглиев направлялся, какую часть он конкретно иннервировал. Что шло к глазам, что шло к антеннам, что шло там, к вторым вот этим антеннам и так далее и тому подобное. Это, конечно, фантастика. Собственно, наверное, это самое хорошо сохранившееся нервная система вообще в Кембрии. То есть вот есть несколько, как ни странно, как это ни странно прозвучит, у нас есть несколько нервных систем возрастом более 500 000 000 лет, и вот это самое хорошо сохранившееся. Сама по себе животинка была маленькая, длиной где-то около 3 сантиметров. Да, ну и, кстати говоря, вот еще один слайд. Здесь как раз из статьи подробно эта вся нервная система показана. Была брюшная нервная цепочка, также там и кровеносную систему удалось определить. Вот здесь все это прорисовали. Вот, очень все здорово. Но и еще из интересного это то, что нервная система вот у них оказалась как раз совсем какой-то не уникальной, а очень даже похожей на нервную систему современных хелицеровых, что, соответственно, позволило протянуть ниточку и предположить, что, видимо, они, хотя и не являются хелицеровыми, но их близкие родственники, то есть какие-то там близкие родственники рака скорпионов и мечехвостов. Ну, а мы тем временем двигаемся дальше. И в том же местонахождении, вот все там же, надвисая над дорогой, китайцы раскопали виваксию. Виваксия – еще одно животное, которое довольно странное строение имеет, и не очень понятно, куда его поместить. Это живое существо, имеющее как черты моллюсков, так и черты червей. Такой червивый моллюск или моллюсчатый червь. Но, скорее всего, все-таки червивый моллюск, потому что, ну, действительно, к моллюску он поближе. То есть, скорее всего, это либо что-то, живущее еще до того, как черви и моллюски разделились, либо все-таки в основном к каким-то самым древним моллюскам его относят. У него была единая нога. У него там, видимо, спереди был какой-то рот, которым он там жамкал. Скорее всего, какая-нибудь там была терка, которую он стирал пищу, которую он соскребывал. были сверху такие вот чешуйки, которые защищали его спину, и даже у некоторых были еще вот такие вверх торчащие шипы. Но, если что, это виваксия снова из Канады, из Сланца Бёрджес. А местная виваксия, она все-таки явно была какая-то вот не такая. То есть это был явно какой-то местный вид, хотя вполне себе виваксия. То есть то, что это виваксия, сомневаться не приходится, но вот вид какой-то интересный, необычный. Вот, пожалуйста. И, кстати, из интересного, помимо того, что виваксия сама по себе интересная, вот здесь еще видно очень такое тонкое строение ее сохранилось, и вот она даже так вот поблескивает, скорее всего, при жизни она действительно вот так вот немножечко имела такую странную, необычную окраску, или эти полупрозрачные пластины могли переливаться немножко. Ну, а мы тем временем двигаемся дальше и снова чуть-чуть на север уезжаем к местонахождению Кайли. Мы его уже видели на более крупной карте, на крупномасштабной. Это биота еще более поздняя, то есть считается, что где-то там, ну, типа 509 или 505 миллионов лет. То есть если там было 514, тут уже еще поменьше. И, в принципе, это уже гораздо ближе к... Ну, скорее всего, она еще была чуть-чуть до, все-таки, предполагаю, до, по возрасту, до Бёрджеса. Но вот уже максимально близко к Бёрджесу. То есть она имеет какое-то промежуточное строение между более древними биотами и более современными. Ну и по некоторым признакам она похожа больше все-таки на сланцы Бёрджес, что неудивительно, потому что, ну, действительно... она уже ближе к Бёрджесу по возрасту. Но есть здесь и что-то странное. И что-то странное называется тузойя. Это снова не ротёк. Нет. Вот хотелось бы, но нет. Хотя рачков-то таких похожих очень много. Да, есть там какие-нибудь, допустим, ракушковые рачки, так называемые филокаридиды, да, и они очень похожи, прям-то очень похожи. Но нет, по ряду строений это не рачок, это представитель так называемых гименокарин. И вот эти самые гименокарины, это опять же суперпримитивные, супердревние членистоногие, которые по ряду признаков от всех других членистоногих отличаются. Они, опять же, много где на самом деле еще встречались в других местонахождениях. Я не стал говорить, но вообще в том же Чинзяне они опять же были. Но, насколько я помню, все-таки их только в Китае находили. По-моему, в Канаде их все-таки не было. А по сравнению с другими супермелкими существами, которых мы сегодня видели, эти-то были побольше, до 20 сантиметров. Тело их покрыто двумя вот такими крупными створками. По краю створки тут очень здорово нарисованы были такие интересные шипы, очень необычные. Был у них очень такой странный выступ сверху над головой, над которым крепились глаза. Ножки, как всегда, по старой доброй традиции, были двуветвистые. Опять же, судя по образу жизни, ничего суперинтересного. Все пытались из этого ила добыть какой-нибудь там, то, что называется, дритояды, короче, пожиратели всего, до чего доберутся. Ну, типа, не знаю, червяка, типа, макрицы. Вот, таких мелких животных. Плавал около дна и что-то собирал. Но сам по себе прикольный. А вот они, эти самые гименокарины. И они, вот судя по этой схеме, оказываются где-то около панкрустаций. Панкрустации – это группа, объединяющая насекомых и ракообразных. Насекомые – потомки ракообразных. То есть это вот что-то такое недоракообразное. Но справедливости ради, они все-таки ближе к ракам, чем к этим... ближе к ракам, чем к хелицервам. Но все-таки ракообразными настоящими считать их нельзя. А вот, кстати, те самые фусианхуэйды, они тоже входят в эту же группу мандибуляты, в которую входят все ракообразные современные, ну, плюс еще и многоножки. То есть они, получается, если очень грубо сказать, кузены многоножки и рака. Да. Ну, а вот дальше, еще подальше находятся трилобиты. Трилобиты, вот как раз это одни из последних тоже новостей, буквально начало этого года или конца прошлого, то, что трилобиты тоже оказались родственниками ракообразных. То, что они, конечно, ни разу не ракообразные, в отличие от мокрицы. То есть не стоит считать, что трилобиты и мокрицы – это одно и то же. Но все-таки они оказались поближе к ракообразным. Ну и вот видно, что они вместе с большой группой мандибулята входят как бы в следующее такое звено, в следующую матрешку такую, более крупную. Ну а мы тем временем идем дальше. И следующая группа – это следующее местонахождение. Это линии. Там относительно мало найдено, всего лишь 35 таксонов. Но если что, таксон – это не вид. Это все-таки более крупное подразделение. И, ну, к сожалению, по видам я информацию не нашел, но в целом тоже понятно, что разнообразие животных, которые в линии обнаружено, оно большое, и их находят все новых и новых. По возрасту это еще поменьше, это вот уже получается где-то около 504 миллионов лет назад. То есть мы все больше и больше поднимаемся, уже и до середины прям Кембрия добрались. Честно говоря, ну, как бы у нас пока что не так много статей по линь-и, и нет каких-то супер, пожалуй, что прорывных каких-то животных уникальных, про которых бы прям всю секунду хотелось рассказать, и я не мог бы просто удержаться от того, чтобы вам об этом не рассказать. Но по разнообразию действительно там очень много всего. Поэтому здесь я не стал уже отдельных каких-то животных показывать, показал просто в целом как вот фотографию из статьи разных животных. Там видно, что там и трилобиты, пожалуйста, и какие-то там эти, соответственно, тоже какие-то древние членистоногие, тельсиопы, и, в общем, кого там только нет. То есть такие вот, опять же, ракообразно подобные существа. В общем, много тут чего интересненького. Но пока что это местонахождение только-только на первых этапах своего исследования. Вполне возможно, что когда его уже изучат получше, окажется, что там, опять же, разнообразие сопоставимо с Бёрджесом. Почему я говорю, что его еще пока мало изучили? Потому что это местонахождение разрабатывается с 22 года. То есть тут вообще всего 3 года работы. Его буквально вчера открыли. Ну и, пожалуй, что... Вот сказал, что ничего не расскажу, нет, все-таки что-то расскажу. Расскажу вам про хиолитов, которых здесь вот тоже изучить удалось. Хиолиты – это такие вот колпачки. Долгое время их находили, изучали. Потом в хорошо сохранившихся хиолитах выяснили, что там еще есть крышечка. А потом нашли у них еще такие странные придатки, вот такие похожие на какие-то волосы. Скорее всего, это были не волосы, а, ну, не знаю, руки, что ли, которыми они опирались одно. И долгое время спорили все-таки, куда же этих самых хиолитов отнести. Была идея то, что то ли это домик для древнего какого-то моллюска, ну, это его крышечка, все нормально, почему бы нет, что-то типа улитки. То ли это очень странная брахиопода, я уже несколько раз сегодня это слово произносил, вот сейчас вот прям чувствую, что все-таки стоило потратить еще 5 минут и немножко рассказать о том, кто такие брахиоподы и в чем их специфика. Ну, ладно, в общем, какое-то другое двустворчатое животное с иным строением. И последние данные показали, что все-таки они ближе к брахиоподам. Вот у брахиопод, например, есть такой специальный орган лофофор, и здесь тоже лофофор был найден. У брахиопод, у самых примитивных, у них кишечник не замкнутый, то есть у них есть и рот, и анус, вот такая вот их пищеварительная система похожа на дугу, и здесь такую же дугу обнаружили. А удалось все это узнать благодаря шикарным, идеально сохранившимся находкам. И ну, как бы мне приятно сегодня об этом сообщить, что такие находки в том числе сделаны и в Китае. Пожалуйста, Навакатека – это очередной обнаруженный хиолит именно из местонахождения линь-и. Ну, а в целом, как я уже сказал, местонахождение супербогатое. И в обозримом будущем, я думаю, что мы очень много чего интересного из этого местонахождения узнаем. И вот это художественная реконструкция по тем еще совсем немногочисленным видам, которые за 3 года удалось описать. Правда, справедливости ради, большинство из них реконструировано либо по чиндзянской биоте, либо по санцам Бёрджес, потому что многие из них известны только по фрагментикам. Но получается даже вот по этим фрагментикам, что вообще-то говоря, жило-то там всего множество. Но и перемещаемся мы дальше. У нас еще осталось одно местонахождение, про которое я хотел рассказать, но оно тоже по-своему уникально. местонахождение Гуу... Что ж я вот плохо проверяю. Гуоле. Гуоле. Вот это правильно, вот это вот неправильно. Вот оно, Гуоле все-таки. А, местонахождение Гуоле, которое находится, получается, снова на юге Китая, но уже немножечко так севернее и поближе к Желтому морю. В общем, на юго-востоке Китая, скажем так. Если те все были на юго-центре, то эти на юго-востоке. А, в чем его уникальность? Возраст. Снова возраст. Если первое местонахождение, с которого мы начинали свой путь, оно имело возраст самый ранний кембрийский, то это местонахождение имеет самый возраст поздний кембрийский. И это, опять же, самое позднее местонахождение именно по типу Лагерштедт, то есть вот с суперсохранностью во всем мире. То есть больше Лагерштеттов такого возраста нет. Возрастом уже 497-491 миллион лет. Сейчас там известно 7 разных групп организмов, но пока что больше всего там изучены грапториты. Грапториты – это так называемые полухордовые животные. Вот здесь показаны разные грапториты. Это реконструкция грапторита, это вот как они выглядят. Собственно, переводится название грапторит как испещренный, исчерченный камень. И действительно, грапториты похожи на такие вот маленькие, как будто бы узорчики, нарисованные карандашом на каменюке. Но в реальности это были домики, множество домиков, такой вот многоквартирный дом, в котором сидело много-много-много маленьких существ. А сами существа были, скорее всего, вот такими. Вот с парочкой щупалец, и вот они маленькими своими этими отросточками ловили все, что мимо проплывало, и что-то там из воды фильтровали. Есть сейчас такая группа, птеробрантки называется, это полухордовые существа. Внимание, полухордовые, то есть это тоже наша родня. Это не хордовые все-таки, но полухордовые. Зачаток хорда у них есть, а значит, это тоже наш родственник. Вот у нас и такие родственнички есть, очень странные. Причем относительно близкие родственнички. Вот. Просто все на Земле родственники. Ну, вот эти вот к нам поближе, чем, допустим, обычные черви. Так вот, получается, что у полухордовых у них вот такой вот из органики сделанный домик. Из этого домика они высовываются, и при этом все маленькие вот эти отдельные, ну, назовем, полипы, соединены единым кишечником, единой трубкой. Также, видимо, было и у грапторитов. И, пожалуйста, благодаря данному местонахождению мы смогли, мы смогли выяснить, сколько всякого разного интересного грапторитового там обитало. Множество разных типов грапторитов. Но, как я уже сказал, грапториты — это просто то, что там очень здорово изучено, их очень много там найдено, вот прям грапторитовую зону удалось выделить. Но вообще, опять же, это местонахождение, оно не только про грапторитов, оно, опять же, многогранное. Там тоже найден именно целый комплекс, такой хороший, красивый комплекс фауны. Среди них древние кишечно-полостные, вот эти самые опять хиолиты несчастные. Вот. Дальше, соответственно, у нас там найдены вот такие вот странные древние примитивные существа с одним таким отростком. Скорее всего, это древние эти иглокожие, как ни странно это прозвучит. И еще много-много-много чего. То есть, действительно, там целая прям большая тоже разнообразная группа фауны, которая позволяет проследить, как в целом дальше шла эволюция. То есть, получается, что благодаря китайским местонахождениям, даже вот если не было бы вообще просто нигде никаких кембрийских пород известно, а был бы только Китай, и только бы он изучал бы Кембрий, мы бы уже могли бы проследить подробнейшим образом, как в разных группах живых существ шла эволюция, а иногда вплоть до таких подробностей, что мы можем посмотреть, а как эволюционировала нервная система от одной группы к другой. Все это можно сделать, просто, грубо говоря, не выезжая из Китая, потому что там есть самая богатая из ныне известных, пожалуй, что во всем мире вот такая подборка китайских местонахождений, которая так удачно на одной территории собралась. Но если говорить честно, я уверен, что сейчас будет много-много вопросов. А как так получилось, что в Китае так много всего? Ну, во-первых, действительно, это повезло немножко с территорией, потому что есть некоторые территории, которые, например, там, не знаю, вулканические острова. Страна на вулканических островах. И там, понятно, палеонтологии не будет вообще никакой. Вот. А Китаю в этом плане повезло, он и не маленький, и, прямо скажем, там всего много. Но самое главное, это, конечно же, просто то, что в Китае очень развита палеонтология, и очень много они работают. То есть я уверен, что если там, допустим, с такой же интенсивностью палеонтология бы изучалась в России, как в Китае, у нас бы гораздо больше было бы открытий, чем в Китае, просто потому что как бы территория больше, и у нас есть куча всего того, что есть в Китае, есть множество того, чего в Китае, например, нет. Или же даже, допустим, казалось бы, уже сколько там работают тоже тех же там, в Соединенных Штатах или там в Европе, но они работают менее интенсивно, чем китайцы, и поэтому там такого количества местонахождений не открывают каждый год. Но, справедливости ради, действительно, кембрийские породы в Китае, наверное, представлены ну, чуть ли не самым лучшим образом. Вот есть, кстати, у нас очень хорошие кембрийские породы, но только с самого раннего кембрия. И вот их очень хорошо изучают для того, чтобы понять, в чем, собственно, феномен кембрийского взрыва, из-за чего вот такой взрыв разнообразия произошел. А в Китае так получилось, что там прям вся кембрийская колоночка есть, и причем она практически целиком, как теперь мы знаем, состоит из сплошных лагерштетов. Что, конечно же, для меня, да как палеонтолога, звучит прекрасно. Спасибо за внимание. Готов слушать вопросы. Много вопросов плохо, но мало вопросов тоже нехорошо. Лучше, как обычно, золотая серединка.
1: Да, озвучим сначала донаты, как обычно. Спасибо, что поддерживаете нас. Спасибо за работу. Благодаря вам мир становится лучше. Это Ярослав к вам.
0: Ой. Я думаю, благодаря вам, Александр, тоже. А то, если бы не вы, сколько бы замечательных лекторов так бы не смогли бы добраться до интернета, как минимум. Ну, и это малая заслуга, так что, я думаю, это можно к нам обоим.
1: Ну, мы пока провайдерами интернета не работаем, может быть.
0: Ну, вы работаете провайдером популяризаторов в какой-то степени. Ну, вот.
1: Провайдером популяризаторов.
0: Важным связующим звеном между популяризаторами и слушателями.
1: Вопрос еще один за донат. Какое раздолье для любителей вареных раков? А, это не вопрос. Захотелось побывать в Китае на палеоэкскурсиях. Палеоэкскурсиях.
0: Да, там членистоногих полно. Ну, там не только раков, там, конечно, вот видите, и древние родственники хелицеровых, так что если кому-то, там, не знаю, ближе приготовленный мечий хвост или там, жареный паук, ну, получается, там что-то подобное тоже в Кембрии было. А было и что-то совсем уникальное, вот там, каков был трилобит и на кого он был ближе похож, или там, не знаю, те же динокредиды, вот это прям большой вопрос. Динокредиты-то я вот там не стал всю схему показывать, не, вообще получается в самом основании, под последним построением, в самом основании древо-членистоногих, то есть это, грубо говоря, начало вообще всех начал членистоногих, так что они вот прям какие-то совсем особые.
1: Такой вопрос. На реконструкциях мир Кембрия представлен верно? Или картинка перенасыщена живыми существами? А может быть, пустовато? Вот такой вопрос.
0: Я думаю, что все зависит от конкретного места, где мы с вами бы оказались. Дело в том, что понятное дело, что Кембрийская планета, она была большой. Собственно, такой же большой, как и сейчас. Насколько мы знаем, планета не уменьшалась, не увеличивалась. И, конечно, в разных местах, море, концентрация животных была сильно отличная. Если мы говорим про даже, допустим, разную глубину, вот мы только что с вами выяснили, что плюс-минус 50 метров уже разнообразие живых существ сильно меняется, и, конечно же, меняется их количество. То есть на мелководье их, совсем на мелководье, на прилюнативной зоне их будет поменьше, дальше их будет побольше, и дальше их будет совсем побольше. Но если говорить конкретно про те местонахождения, о которых идет речь, это, как правило, экваториальное местонахождение. Это, как правило, мелководное местонахождение. Если мы сейчас отправимся куда-нибудь на мелкие моря, в теплые места, то там концентрация жизни будет приличная. А другой разговор, то что, конечно же, есть, допустим, рифы. Там концентрация вообще зашкаливающая, запредельная. А есть, допустим, какие-то вот просто там илы, и там уже будет победнее, и, может быть, даже по численности животных там будет немало, но разнообразие будет сильно скромнее. И вот когда мы смотрим на разнообразие, оказывается, что во многих местах там каких-то животных их просто в десятки и в сотни раз больше, чем других. То есть, видимо, все-таки, во-первых, животных конкретно в этих местах было реально много. По крайней мере, там на небольшой глубине. Но, с другой стороны, их было вот они вот не так вот этот мир выглядел, как мы его показываем. Потому что каких-то вот этих вот мелких, типа там этих собирателей всякой всячины, они могли вообще копошиться так, что их там, не знаю, были сотни, они чуть друг на друга залезали, а какие-то отдельные там крупные, грубо говоря, аномалокарисы, они могли там плавать на расстоянии один от другого в сотни метров. И, может быть, там, не знаю, был бы шанс, грубо говоря, погрузившись аквалангом, ни одного аномалокариса не встретить или где-то там с трудом одного встретить. То есть, конечно же, пропорционально это все выглядело иначе, но в целом живности там было много. По штукам, если мы биомассу посчитаем.
1: Интересно было послушать лекцию про эволюцию цветковых растений. Есть ли в планах что-то подобное? Что послужило толчком к появлению таких растений?
0: Угу. Ну, да, спасибо за предложение. Пока у меня как бы в плане этих лекций планирование горизонт очень небольшой, поэтому пока в планах нету, но можно... планы поставить. Я подумаю. Хорошо, спасибо за идею.
1: Будет ли лекция про эволюцию грибов?
0: Ой, вот это как раз, можно сказать, в планах есть, потому что, ну, уже действительно это давно назрело. Эта группа огромнейшая совершенно, и она в моих лекциях практически никак не играет. То есть буквально там какие-то отдельные слова про отдельные грибы иногда произношу, но не более того. Но, с другой стороны, беда в том, что грибы – это очень специфическая группа, и я вот постепенно к ним подбираюсь, пытаюсь в них в какой-то момент вникнуть, понимаю, что это тяжело, и думаю, что отложу я на какой-то другой момент, когда будет побольше времени, и вот так оно все откладывается и откладывается. Но надо как-нибудь собраться и грибами заняться, я согласен. Надеюсь, что в очень обозримом будущем такая реакция появится.
1: Почему взрыв, в кавычках, произошел именно в Кембрии? Концентрация кислорода, массовое вымирание и занятие свободных ниш, низкая конкуренция, появление концепции хищник-жертва. В Адиакаре это могло произойти?
0: Ну, собственно, в этом вопросе как бы практически прозвучал ответ. Все вот эти вот факторы, которые указываются, они, судя по всему, все присутствовали. А еще также парочка факторов, которые не были указаны. Ну, например, очистка воды мелкими ракообразными, которые тогда только появились, этими жаброногими, которые там водичку, соответственно, тихонечко чистили, собирали муть и позволяли солнечному свету проникать глубже, соответственно, расселяться животным тоже глубже. Вот. То есть все это сыграло вместе. Действительно, мы фиксируем, что было несколько скачков в уровне кислорода. Мы не можем отрицать того факта, что как только появился хоть кто-то чуть-чуть более шустрый, чуть-чуть более сообразительный и прожорливый, тут же стали эволюционировать все остальные, потому что тут либо эволюционируют, либо вымрет. Если хищники становятся агрессивнее, надо... либо становиться еще, как-то, не знаю, агрессивнее, либо становиться быстрее, либо научиться защищаться. Ну и действительно, гонку вооружений никто не отменял. И вот все другие названные факты, я, пожалуй, сейчас все это подробно перечитать не буду, благо уже, ой, не знаю, раз пять, наверное, про Кембрийский взрыв огромные лекции читал. Ну, в общем-то, да, действительно, это все сыграло. А могло ли такое случиться в Адиакаре? Ну, собственно, в чем вопрос-то? То есть, могла ли сложится такая ситуация, что раньше эти все факторы как-то вот слились? Наверное, могла. Но проблема в том, что вот именно нужно было очень много всяких данных, которые повлияли. И в какой-то момент там, видимо, и мутация произошла в генах, которая привела к удвоению генов, а то и там к утроению, что позволило стать организму гораздо сложнее. И концентрация кислорода увеличилась, и появилась возможность копаться как раз в этом самом Илу. Там немножечко, видимо, тоже то ли с осадконакоплением каким-то другим это связано, с изменением, то ли просто тут как раз с тем, что там рачки собирали всякую муть, пропускали ее через себя и отправляли на дно в виде экскрементов, и вот на дне получился этот слой экскрементов, который можно было еще вторично переработать. Может, еще с какими-то факторами, но действительно, вот как раз в Кембрии появляются всевозможные роющие организмы. То есть нужно было, чтобы несколько факторов одно время слились. Могло ли это быть в Адиакаре? Ну, это могло быть когда угодно, чтобы такое количество факторов слилось. Но понятное дело, что еще надо, чтобы эволюция подошла до какого-то определенного этапа. Если бы подобные факты, они бы как-то проявились, когда жизнь была еще одноклеточная, это бы к такому результату не привело. Но если бы это случилось бы на несколько десятков миллионов лет раньше, ну, значит, был бы кембрийский взрыв в Идиокарии, а не в Кембрии. А может быть, мы бы просто бы назвали бы Кембрием предыдущий интервал, а не Идиокарием. Могло бы такое быть, да. Почему бы нет? А другой разговор то, что если бы не было такого стечения обстоятельств, то либо жизнь вообще бы никогда бы не стала такой, какой мы бы знаем, либо эти процессы бы происходили не взрывообразно, а более плавно. Такой вариант тоже мог бы реализоваться, но не реализовался.
1: Количество лагерштеттов в Кембрии связано с тем, что бактерии не умели переваривать новые организмы?
0: Скажем так, это один из вариантов. Как я уже сказал, это вопрос, который сейчас находится, грубо говоря, как это называется, на острие науки. Ну, короче говоря, это вопрос, которым как раз занимаются активно. Очень много статей на эту тему выходит, но пока нет единого консенсуса, в чем главная причина. То есть, да, такой вариант возможен. То, что действительно появилось множество новых организмов, в том числе, видимо, могли появиться даже новые какие-то вещества. Например, грубо говоря, там только-только в Кембрии появляется хитин. И хитин надо как-то умудриться тоже научиться перерабатывать. И это могло привести к тому, что действительно многие организмы просто-напросто валялись, и их никто не перерабатывал. Но есть и другие варианты. То есть вариант, что действительно там произошло что-то с осадконакоплением. Там есть ряд признаков, которые на это указывают, только мы пока не можем никак объяснить, а что же такое приключилось с этим осадконакоплением, почему именно тогда. Может быть, это как-то связано с тем, что еще не такой был просто эффективный способ переработки, но не бактериальный, а, допустим, там, не знаю, биотурбации того же грунта. То есть просто-напросто до этого грунт вообще никто не копал. Все, накапливалось и все. А в Кембрии только начали закапываться, но еще такой эффективной переработки не было. И, может быть, вот как раз в этот момент уже что-то сложное появилось, и более твердое, а все перерабатывать так хорошо еще не научились ни микроскопические организмы, ни более крупные. И вот это вот помогло. Может быть, и так. То есть, может быть, какие-то крупные биотурбаторы потом стали уничтожать всякую живность, точнее, дохлость.
1: Про великое вымирание много лекций, а про более мелкие нет. Там ничего интересного нет?
0: Ну, как сказать, ничего интересного нет. Смотря для кого. То есть понятно, что у нас сейчас постепенно идет все больше и больше специализация. И если раньше мог быть палеонтолог, вот прям вот палеонтолог в широком смысле слова, а еще лучше, там, не знаю, палеонтолог, дефис геолог, дефис, там, не знаю, глицеолог, а может быть, еще и дефис какой-нибудь там химик, вот, чтобы заодно. А сейчас такое вообще представить себе просто невозможно. То есть можно, конечно, быть эрудитом таким и знать много всякого, но быть специалистом и конкретно делать открытия в разных областях, как там делал тот же Ломоносов, ну, такое сейчас представить себе практически нереально. И каждый специалист, он копает очень глубоко в своей нише. И понятно, что некоторые ученые изучают, например, очень подробно только какой-нибудь олигоцен. И для него все вымирания олигоцена, которых там выделяют мелких, сколько я сейчас точно не помню, но, грубо говоря, там штук 5, каждая будет иметь свой смысл, потому что каждый раз что-то менялось. Менялись какие-то местные условия, менялись какие-то определенные группы, какие-то рода вымирали, другие появлялись. Но на уровне глобальном это, конечно, все играло минимальную роль. И насколько мелкие, малые массовые вымирания будут интересны широкой публике, я вот, честно говоря, сильно не уверен. Ну вот, допустим, одно из малых массовых вымираний я вполне себе регулярно рассказываю. Это вымирание мегафауны, когда вымерли там всякие мамонты и прочее. Вот вполне себе малое массовое вымирание. Но почему оно нам интересно? Потому что оно просто рядом с нами находилось, и, может быть, даже мы, собственно, поспособствовали тому, чтобы это вымирание приключилось. А вот какие-то там вымирания в конкретных местах, малые массовые вымирания, они еще частенько такие локальные бывают. Вот. Иногда даже глобальные, но действительно очень немногочисленные, что там вымерло несколько родов каких-нибудь там радиолярий и парочка острокот, еще, может быть, там, не знаю, 10 видов рыб. Ну, что-то я сомневаюсь, что об этом будет сильно интересно рассказывать.
1: Вопросы подошли к концу, как и наш эфир. Ярослав, большое спасибо вам за этот эфир, за лекцию, за новые знания, которые вы с нами делитесь. Наших слушателей мы благодарим за ваше внимание, лайки, подписки, донаты. И, как обычно, увидимся через неделю.
0: Большое пожалуйста. Всем хорошего настроения, крепкого здоровья. Тем более у нас уже осень началась, так что за здоровьем сейчас надо следить в два раза интенсивнее. Пока еще вроде не мерзнем, но готовимся мерзнуть и следим за собой и следим за наукой. Всем пока.

0: чтобы наши ответы на вопрос не были слишком серьезными, я тут раскопал историю про то, что Татищев, оказывается, отличился как первый профессиональный художественный эксперт. Бургомистр города Данцига захотел впарить Петру Первому, иного слова не подберешь, картину некого голландского художника 15 века. Жулик-бургомистр выдавал ее за произведение, написанное самим просветителем всех славян Мефодием. Почему 18 век явил самое большое количество женщин во власти? Может быть, это какой-то всплеск космической энергии? Про космическую энергию красиво, но я не уверен. Петр не был такой дурачок, образ которого оставила нам в своих мемуарах Екатерина. У него были явные способности к госуправлению. Только при Петре III в России не было никаких политических спецслужб. Вот при нем по-настоящему тайная канцелярия была ликвидирована. У какого английского купца Екатерина взяла денег на государственный переворот? Вы рассказали в лекции про 20 тысяч ведер водки. Ну, 20 тысяч ведер водки, я думаю, творческое преувеличение. Столько не налить, не выпить было нереально. Но деньги были.
1: Друзья, лекторий Достоевский поздравляет вас с новым 2023 годом. Спасибо вам большое, что лайкаете, подписываетесь и смотрите наш канал. Для нас очень важна ваша поддержка. Каждый день мы работаем, чтобы делиться с вами качественным, достоверным и интересным контентом. В эти новогодние праздники мы решили подарить вам множество интересных призов, среди которых книги Владимира Мединского, Яндекс-станция Алисы, пылесос Dyson, худи из магазина Достоевский и главный приз – 14-й iPhone. Всего у нас будет 10 победителей, 8 из которых получат книгу Владимира Мединского «Стена» с личным автографом автора, а также Яндекс-станция мини с часами и худи из магазина Достоевский. Один победитель получит пылесос Dyson, книгу Владимира Мединского и худи из магазина Достоевский. Ну а самый главный победитель получит книгу Владимира Мединского, худи из магазина Достоевский и новый 14-й iPhone. Условия конкурса очень просты, и каждый сможет принять в нем участие. Для этого вам всего лишь нужно подписаться на наш канал и оставить любой осмысленный комментарий под этим видео. Выполнив эти два условия, вы автоматически становитесь участниками нашего конкурса. Ну а если вы уже подписаны на лекторий Достоевский, то вам нужно всего лишь оставить комментарий под этим видео. Конкурс будет максимально честным. 7 победителей мы выберем случайным образом, а 3 наградим за лучшие комментарии под этим видео. Итоги конкурса мы подведем в прямом эфире на нашем YouTube-канале 26 января в 6 часов вечера по Москве. Не забудьте поделиться этим видео с друзьями и близкими, чтобы они тоже могли принять участие в конкурсе и смотреть интересные видео на нашем канале. Спасибо за внимание! Подписывайтесь на наш канал прямо сейчас, если вы еще этого не сделали, оставляйте комментарии под этим видео, и удачи вам в новом году и в нашем конкурсе!

Дорогие любители русской истории, добрый вечер. Я не знаю, как у вас, а у нас поздний-поздний вечер. Мы записываем наши рассказы из русской истории вечерами после работы. Сегодня у нас встреча посвящена давно минувшим временам, потому что наш курс рассказы из русской истории 18 века закончился довольно давно, но нам продолжают поступать вопросы. Расскажите об этом, расскажите о том. Вопросы от телезрителей, вопросы от подписчиков, от радиослушателей. И в конце концов, коллектив нашего лектория не выдержал и подготовил с десяток наиболее часто встречающихся вопросов, на которые сегодня мы постараемся вместе с вами и найти не длинные, но интересные ответы. Так что передача по вашим заявкам. Начнем с вопроса Елизаветы Зенюк. Хотелось бы еще побольше о Василии Татищеве. Спасибо. Василий Татищев – интересный человек, яркий. Мы его обычно воспринимаем как первого русского историка, ну, те, кто изучают русскую историю профессионально, до Карамзина. Но екатеринбуржцы и пермяки почитают его как одного из основателей своего города. Это важный государственный деятель, сподвижник Петра I, проживший довольно долгую жизнь, всю первую половину XVIII века. Начинал он с Петром как военный, поручиком, храбро сражался под Полтавой, был ранен. Потом назначили его ответственным за промышленное развитие Урала. Он был начальником казенных заводов при Петре. Это, по сути, управляющий Уральским краем. Даже занимался немного дипломатией, поработал в Швеции. Как начальник казенных заводов активно занимался промышленным развитием, ссорился с местными крупными собственниками, заводчиками. Они на него жаловались на притеснение. Наверное, был не без греха. Что ж тут сказать. Много раз его проверяли всякие комиссии из Петербурга, вот как князя Гагарина, управляющего губернатора Сибирским краем. Но, в отличие от Гагарина, обошлось. Все расследования закончились ничем, его полностью оправдывали. И не раз. При Елизавете, дочери Петра, он даже получил повышение и стал астраханским губернатором в чине тайного советника. Но для нас интересно другое. Последние годы своей жизни он провел в подмосковном имении Болдино. Это сейчас Солнечногорский район, недалеко от города Клин, где проходит замечательный фестиваль Чайковского. Там усадьба у Петра Ильича была. В Болдино, в своем имении, он занимался написанием первой русской истории. К сожалению, в большом имении его пришло в ужаснейшее запустение. Ну, собственно, его практически

что когда-то нашими общими родениями это важное для русской истории место, потому что именно там появилась первая письменная европейского образца русская подробная история. Это место когда-то возродится, и мы сможем туда приходить, все, кто интересуется русской историей, так же, как мы приходим сегодня, например, в Подмосковье, только на юге от Москвы. Замечательное имение, это федеральный музей, где создавал свою историю Николай Карамзин. Усадьба эта называется Астафьево, русский Парнас. Оно тщательнейшим образом было Министерством культуры несколько лет назад. Сам этим занимался, восстановлено, благоустроено. Это прекрасная усадьба на юге от Москвы, очень близко. Приезжайте, побродите, почувствуйте дух этих стен, книг, этой природы, которая вдохновляла Николая Карамзина на написание своей бессмертной истории государства российского. Это государственный федеральный объект. А имение Татищева станет объектом военно-исторического общества, как я убежден, и должно быть. Потому что должно быть как можно больше общественных и частных музеев. Это всегда хорошо для страны, для людей, не так обременительно для налогоплательщика. Кстати сказать, чтобы наши ответы на вопрос не были слишком серьезными, я тут раскопал историю про то, что Татищев, оказывается, отличился как первый профессиональный художественный эксперт, можно сказать, основоположник российской художественной экспертизы. В 1717 году бургомистр города Данцига, немецкого, сегодня исконно польский город Гданьск, на которого была наложена контрибуция, захотел впарить Петру Первому, иного слова не подберешь, картину некого голландского художника 15 века. Картина хорошая, можно сказать, выдающаяся. Но жулик-бургомистр выдавал ее за произведение, написанное самим просветителем всех славян Мефодием. Тот, который Кирилл и Мефодий. Открыл он в Мефодии такой дар изобразительный. Естественно, цена в счет уплаты контрибуции была абсолютно астрономической. Татищев отговорил царя от этой невыгодной сделки, указавши на лицо явный подлог. Картина называлась «Страшный суд». В конце концов, оказалась у нас в музее, потому что в рамках вывоза и компенсации за уничтоженные ценности культурные, она из коллекции Германа Геринга перекочевала в госколлекцию Советского Союза. И все бы было хорошо, если бы этот страшный суд Никита Сергеевич Хрущев в знак дружбы, или, как сейчас говорят, жестом доброй воли, не подарил обратно польским коммунистам. Польские коммунисты жест доброй воли не оценили, как мы знаем с вами. И теперь много чего еще требуют от нашей страны. Но пусть вспомнят, как называется эта картина. Это, можно сказать, предостережение от отступничества, от идеалов братской дружбы, советско-польской, идеалов коммунизма. Символическое название. Шутка. Следующий вопрос. От Натальи Бухановой. И, похоже, вопрос тоже от нашей телезрительницы Ларисы Толстой. Расскажите, пожалуйста, о княгине Дашковой и о Ломоносове. Расскажите. В двух словах не расскажешь. Достойные люди, и о каждом из них можно прочитать отдельную лекцию, не одну, особенно о Михаиле Васильевиче Ломоносове, как ученом, и как просветителе, и как общественном деятеле. Поэтому о нем говорить не буду, а вот о Екатерине Романовне Дашковой пару слов. Это ближайшая подруга молодости Екатерины II, одна из организаторов заговора в ее пользу. Хотя ее родная сестра была ближайшим человеком и любовница Петра III, это не помешало Кате Дашковой возглавить, ну или быть активным участником противоположной партии, партии ее супруги. Кстати сказать, сестры были очень непохожи между собой. Екатерина Дашкова – писаная красавица по отцу Воронцова. А ее сестра Воронцова, любовница Петра, невзрачная, говорили, даже страшненькая. Тем не менее, у них семья-то была большая, у них было несколько братьев родных, все выдающиеся государственные деятели. И вот братья некрасивую Воронцову сестру свою очень любили, всячески ей помогали.

А Катю считали зазнайкой и выскочкой, красоткой, недолюбливали. Тем не менее, Екатерина Дашкова – первая женщина в России, точнее говоря, первая женщина в мире, которая возглавляла Академию наук. Первая женщина в Европе на государственной службе, потому что это была государственная крупная должность. Ну, если, конечно, мы не считаем членов королевских семей. Для Екатерины Дашкова была своеобразным послом доброй воли. Екатерина посылала ее и к Вольтеру, к Дидро, переписывалась с Адамом Смитом, с Бенджамином Франклином, общалась с деятелями просвещения, завоевывая для России и, естественно, для матушки-императрицы симпатии со стороны всех передовых мыслителей того времени. Была еще и пиар-агентом Екатерины Великой. Воспитывалась она в семье своего дяди Михаила Воронцова, который известным человек был, кстати, покровителем Ломоносова, канцлером Российской империи. Несколько братьев. Александр Воронцов, будущий канцлер при Александре I. Семен Воронцов, знаменитейший англофил и посол в Лондоне. Когда ей было 16 лет, у нее была одна из самых больших библиотек в Петербурге. 1000 томов. При той стоимости книг это огромная, колоссальная библиотека. Кстати, Дашкова много писала. Можно ее назвать литературным деятелем. Она писала и стихи, комедии, романы, переводила иностранные сочинения. Сегодня читать их, откровенно говоря, скучновато, так же, как и произведения другой известной литераторши, самой Екатерины Великой. Они все такие написаны в нравоучительной манере, как бы для воспитания детей и молодежи. Но весьма патриотические. Там никакой пропаганды вольтерианства не было, государственнические произведения. Даже подписывалась, у нее псевдоним был у Дашковой – «Россиянка». Кстати сказать, по инициативе Дашковой была создана еще одна академия, называлась она «Российская академия» или «Российская академия словесности». Главной задачей этой академии было составление словаря русского языка. Дашкова всячески лоббировала изучение, оформление, систематизацию русского языка и даже пыталась первой ввести в наш алфавит букву «ё». «Ё». Писали раньше «ио», а произносили «ё». Но почему-то возмутилась церковь. Какое дело было священному синоду до буквы «ё», честно говоря, не знаю. Но преодолеть их сопротивление даже сама Дашкова не смогла. После воцарения Павла I ее отправили в ссылку. Как написал цинично император, для углубленных размышлений о событиях 1762 года, переворота, который сверг его отца и отдал трон узурпаторше Екатерине. Но Павел был человеком переменчивым и не злым, поэтому вскоре он Дашкову простил, и она вернулась и жила-поживала в своем подмосковном имении. Интересная женщина, редкая. И по нашим, и по мировым меркам. Следующий вопрос от нашего подписчика в интернете, скрывающегося под никнеймом, который произнести невозможно. 5G – это сброя. Видно, с Украины. У нас, кстати, много слушателей, подписчиков с Украины. Я особенно их ценю, потому что мне всегда приятно, когда наши лекции по русской истории, по нашей общей истории, слушают наши соседи с Украины, с народа, который мы по-прежнему считаем братским народом. Я и сам с Украины, вы же знаете. Почему нельзя было после Петра II стать императрицей Елизавете Петровне сразу, как дочери, и не терять 10 лет? Что значит «не терять»? Чего вы решили, что за годы царствования Анны Иоанновны Россия это 10 лет потеряла? Анна Иоанновна, конечно, далеко не самая любимая моя правительница. Женщина, откровенно скажем, малосимпатичная. Но, тем не менее, она ведь не одна. У нее была команда. У нее были помощники разной степени толковости. Поэтому страна жила. И кое-что в стране было сделано. Ну, например, при Петре дворяне не могли распоряжаться землей. Земля давалась им во временное владение, как и раньше было в России. А при Анне Иоанновне, наконец-то, права собственности дворян на землю были утверждены. И, в общем-то, для развития экономики, хозяйства это было неплохо.
Еще одно хорошее дело, которое Анна Иоанновна сделала, это реанимация флота. Надо сказать, что после Петра флот российский загнивал в самом прямом смысле этого слова. И только при Анне начали наконец-то строиться новые корабли. И возобновились военно-морские учения на Балтике. У нее был хороший военачальник и хороший организатор военного дела, фельдмаршал Миних. Он взял Перекоп, некоторое время владел Бахчисараем, брал Очаков, после этого мы Очаков еще много раз брали. Но, в общем-то, первый успешный поход на Крым, такой карательная экспедиция, это фельдмаршала Миниха. У Миниха были грандиозные планы, я вас хочу отослать к своей старой лекции, как раз в цикле «Рассказы из русской истории 18 века», посвященный Миниху. Очень-очень интересный персонаж, посмотрите. У Миниха даже был план завоевания Константинополя, причем такой, как у всякого немца, прописан на бумаге по графику. Дорожная карта. Анна Иоанновна начала движение на юг. При ней под российский протекторат попали первые земли современного Казахстана, так называемый младший Жуз. Ну, а избрать вместо нее Елизавету, в общем-то, было по большому счету нельзя. Я напомню вам немного историю. Согласно Петровскому указу, последнему его указу о престолонаследии, назначать преемника должен был сам государь, не обязательно родственника, кого он сочтет нужным. Но дело в том, что Петр никого не назначил. И его внук Петр II тоже никого не назначил. Поэтому кто станет государем-императором, это надлежало выбрать тем, кто имел отношение к принятию решения, Верховному Тайному Совету, правящей элите. Элита выбирала из, собственно, двух основных кандидатов. Основных. Это дочери Елизаветы, но дочь была добрачная, по большому счету, незаконнорожденная, и Анны Иоанновны. Анна Иоанновна тоже отказалась от престола при вступлении в брак с герцогом Курлянским. Но вот имея этот несложный выбор, не считая еще там таких совсем уж экзотических кандидатов. Вполне понятно, что верховники остановили выбор на Анне Иоанновне, поскольку она не имеет связи при дворе, бедная, очень хочет править, вырваться из нищей Курляндии, всем удобно и, соответственно, будет идеальным кандидатом. Но все-таки она законная дочь Ивана V, соправителя Петра, брата. И они полагали, что очень удобно будет и легко управлять Россией от ее лица. А Елизавета, она и происхождение низкого, и менее управляемая. Верховники плохо разбирались в женской психологии. Анна Иоанновна потом с кондициями, мы помним, как поступила. Бжик, бжик, бжик. Правила вместе с Бероном весьма и весьма жестко. Следующий вопрос, видимо, из Болгарии. Цирин остров. Наш подписчик. Анна Иоанновна приезжает в Москву, а не в Санкт-Петербург. Почему? Потому что при Петре II столица России фактически, потому что указов никаких не было, была перенесена обратно в Москву, поскольку в Москву переехал император Петр II, подросток, и вслед за ним весь двор, правительство и все иностранные послы. Так что императорские дворы и властные структуры находились в Москве, поэтому Анна Иоанновна и приехала в Москву, временно ставшую столицей. Петр II – это единственный российский император, похороненный не в Петербурге, а как раз в Москве, где он умер от оспы в Архангельском соборе. Можете прийти. Я не знаю, неужели кто-то из вас не был в музеях Московского Кремля? Наверное, были все. Но еще раз придите. Архангельский собор входит в комплекс музеев Московского Кремля. Посмотрите там могилу Петра II. Елена Михайлова, наш зритель. Не совсем поняла, кто же управлял страной, если Анна Иоанновна этим не занималась, а Берон был глуп. Под чьим руководством, под чьей волей восстанавливался флот и шло освоение территории? Тут вопрос как бы прямо проистекает из моего предыдущего ответа. Повторю, государство – это не только императрица и не только ее фаворит. У империи был, оставался, еще со времен Петра, большой бюрократический аппарат во главе с петровским выдвиженцем Андреем Остерманом. Именно он, а никакой не Берон. При императрице. Он занимается двором.
А кабинетом министров управляет кабинет-министр, собственно, премьер Андрей Остерман. Армией управлял, повторюсь, талантливый полководец Миних. Миних, как мы помним, ему приписывается известная фраза, что Россия управляется напрямую Господом Богом, иначе вообще непонятно, как она существует. Но они обходились вместе с Остерманом вполне самостоятельно. И вопросами управления полагались больше на себя, чем на Божий промысел. Но помимо Остермана и Берона был клан Салтыковых, который обладал огромной властью. Семен Салтыков заведовал, например, московской конторой канцелярии тайных разыскных дел. Начальник, можно сказать, московского ФСБ. Ему много чего подчинялось. В общем, теневой руководитель Москвы. В Петербурге был его сын Петр Салтыков. На нем лежало управление в Петербурге. Иван Трубецкой, московский генерал-губернатор. Последний из русских аристократов, получивших в эпоху Петра I чин боярин. Вот если бы мы, как Голливуд, умели снимать красивые, яркие, оторванные немного от истории, но невероятно мотивационные фильмы, «Последний самурай», «Последний из магикан», ну и прочее, то мы могли бы снять фильм про Трубецкого «Последний боярин». Было бы очень, кстати, ярко и интересно про времена Анны Иоанновны, а то ничего, кроме «Ледяного дома», про ее царствование толком и не знаем. Был еще канцлер Головкин, был знаменитый начальник канцелярии тайных разыскных дел Ушаков, достойный птенец гнезда Рамадановского, у которого была такая особая, по легенде, допросная комната или кабинет, если он приглашал на беседу-допрос. Кого-то из дворян, сажал его на специальное кресло, предлагал ему там уже, не знаю, чай, кофе, капучино. Потом это кресло так частично проваливалось под пол. Механизм такой был специальный. Проваливалось таким образом, что у кресла отвинчивалась снизу часть седалища, и, собственно, филейная задняя часть, мягкая, этого допрашиваемого дворянина оказалась ниже уровня пола. А сам дворянин не мог встать с этого кресла, там как-то все блокировалось, неудобно, он продолжал сидеть. Если он неправильно отвечал на вопросы, то находящийся в подвале палач-экзекутор начинал осторожненько так розгами стегать этого дворянина по заднему месту, а сам Ушаков ходил по комнате и вел с ним интеллигентный разговор, сколько этот дворянин, соответственно, выдержит. Вроде как никакого оскорбления нет, и даже не видно, что его наказывают, но больно и неприятно. Вот таким креслом допросным начальник карательно-следственной службы времен Анны Иоанновны Ушаков прославился. Так что много было у нее энергичных и нетривиальных мужчин. Было кому империей поуправлять. Не она одна. Ольга Мальцева, наш подписчик, спрашивает. Я так полагаю, что Ольга Мальцева откуда-то из Прибалтики. Скорее всего, даже из Латвии, потому что вопрос очень профессиональный. На какие средства Берон построил два огромных дворца в Курляндии, если он был таким уж сущим ангелом? Так, секундочку. Во-первых, два этих огромных дворца. Один в Елгаве, тогда в Метаве, а второй еще в каком-то курляндском городке, не припомню. Они все были построены и красиво отделаны, когда Берон уже вернулся из ссылки и стал герцогом курляндским. Помните, я вам рассказывал, что в России надо жить долго. Берон был никому не нужным дворянином, потом всесильным фаворитом Анны, потом провалился в сибирскую ссылку на долгие-долгие годы, а потом крепкий старик вернулся еще правил в качестве полноценного полновластного герцога. Вот тогда он, собственно, эти дворцы и достроил. Видимо, что-то накопил. Сущим ангелом он точно не был. Ну, ангелом не был, но и дьявола делать из него не надо. Это был совершенно обычный, можно сказать, заурядный человек, которого судьба вынесла на вершину власти в России. Так бывает. Ирина Ефимова спрашивает нас. Не совсем понятно, каким образом малообразованный, недоученный молодой человек, которого никогда не допускали к правлению, вдруг, став монархом, издал столько умных законов и указов. К
кто или что этому способствовали? Речь о Петре III. Кто были советники Петра III? Ну, знаете, не совсем верно говорить, что его не допускали уж так к правлению. Его не допускали к решению вопросов, принятию решения. Что касается участия в обсуждении, это, пожалуйста, Петр III, как наследник престола, долгие годы участвовал в заседаниях и так называемой конференции при высочайшем дворе. Это было своего рода политбюро. Орган высшего управления, который создала Елизавета для координации всей политики во время Семилетней войны. Ну и к тому же Петр не был такой дурачок, образ которого оставила нам в своих мемуарах Екатерина. У него были явные способности к госуправлению, у него были неплохие советники. И вот, например, он вернул из ссылки Миниха, которого я упоминал только что, тоже прожил долго. Миних давал ему дельные советы, более того, Миних оставался веренным до последней секунды, он не предал своего императора, вернувшего его из Сибири. Более того, после воцарения Петр III тут же Елизаветинское политбюро преобразовал в императорский совет. Совет должен был готовить указы и законы, которые становились, соответственно, официальными после подписи императора. Скажу вам более, Петр III разрешил этому совету выпускать от своего имени указы даже без подписи, но по каким-то малозначительным, может быть, не очень крупным вопросам. Так что это был весьма и весьма подготовленный государственный деятель. Кстати сказать, мы мало знаем его помощников, его команду. Все-таки Петр III правил всего лишь полгода. Выпустив за эти полгода, я вам напомню, отсылаю еще раз к нескольким лекциям о Петре III. Он за эти полгода выпустил бесчетное число весьма отдельных законов, указов, распоряжений. По несколько в день подписывал иногда. Но вот среди его помощников, которых история забыла, я все-таки одно имя хочу вам назвать. Это Дмитрий Волков. Мы совсем про него ничего не помним. А в то время это был действительно очень одаренный, просвещенный молодой человек, который считается как раз историками вероятным составителем текстов указов, в частности, и о вольности дворянству, о ликвидации тайной канцелярии. Только при Петре III в России не было никаких политических спецслужб. Вот при нем по-настоящему тайная канцелярия была ликвидирована. О снятии ограничений на внешнюю торговлю, о секуляризации церковных земель. Блестящий документ, который Екатерина тут же отменила, через пару лет уже выпустила за собственной подписью. По инициативе Дмитрия Волкова были снижены цены на соль, отменены наиболее жестокие наказания в армии и на флоте. У Петра советники были толковые. К сожалению, потом Екатерина в основном их отодвинула от власти. Ну, что тут сказать. Как мы помним с вами из стихотворения Михаила Юрьевича Лермонтова, «Игрою счастья обиженных родов». Это, в общем-то, про них. Вопрос нашего зрителя Константина Мартынова. Очень узкий вопрос, но интереса ради расскажем. У какого английского купца Екатерина взяла денег на государственный переворот? Вы рассказали в лекции про 20 тысяч ведер водки, которые были выставлены солдатам. А это немалые деньги. Помощь Англии в таком деле была, видимо, существенной. Что это за человек и откуда деньги взялись? Ну, 20 тысяч ведер водки, я думаю, творческое преувеличение. Столько не налить, не выпить было нереально. Но деньги были. Считается, что это были действительно деньги английской короны. Были переданы Екатерине через одного купца английского и еще какого-то итальянца. Фамилию их известно, называть не буду. Ничего они вам не скажут. Тогда это была общепринятая история. Торговцы, купцы выполняли разного рода темные, грязные дипломатические поручения. Более того, деньги, которые они передавали, они под тогдашним правилом-то и взяткой не считались. Это были так, подарки. Заграничные подарки. Интерес англичан был очевиден. Англичане хотели, чтобы русские как можно быстрее вывели свои войска из Восточной Пруссии и как можно быстрее заключили с Фридрихом мир. Петр III собирался воевать с Данией, вроде бы как с Фридрихом мир заключил, но выводить войска из Пруссии не торопился. Там была какая-то серьезная интрига в этом отношении. Сказать, что англичане проспонсировали переворот Екатерины, ну, знаете, это очередное
наше примитивное желание свалить все на англичанку, которая гадит. Просто интересы совпали. Совпали интересы Екатерины, гвардейцев, Орловых, недовольство Петром Третьим, ну и английской короны, которая чуть-чуть на это дело порастратилась. След был, но он ничего не решал. Теперь еще вопрос от нашего подписчика, тоже скрывающегося за никнеймом mavmav. Почему я ничего не рассказываю о Пугачеве? Специально не рассказываю, потому что тема эта прекрасно изучена. Есть много литературы на этот счет, кино на этот счет. Ну, Пугачев тема модная была, популярная, революционная. Потом в школах ее проходили детально. Добавить я здесь ничего интересного не могу. Единственное, что обратите внимание, после подавления Пугачевского бунта Екатерина не только не ослабила крепостнический гнет, а наоборот, закрутила гайки сильнее и провела губернскую реформу, направленную на укрепление управленческой вертикали. Она понимала, что ее главная опора – это вооруженное дворянство. То, что я, шутя, называю организованная дворянская группировка, управляющая коллективно Российской империей. Екатерина была женщиной очень осторожной, очень мудрой, и ссориться с дворянством она не собиралась. Бог с ними, пугачевцами. Главное, чтобы опора трона была довольна. Она была. Некая Милена Ивин, или Айвин, спрашивает нас, почему 18 век явил самое большое количество женщин во власти. Может быть, это какой-то всплеск космической энергии? Про космическую энергию красиво, но я не уверен, что это имеет какое-то отношение к реальной истории. Я думаю, что это в большей степени случайность, чем закономерность. Приходу к власти каждой из императриц в отдельности предшествовала ситуация некой династической неопределенности. Поскольку не было прямого легитимного наследника, то, соответственно, либо легитимность этого наследника не подкреплялась, как у Петра Третьего, мощным силовым фактором, то появлялась возможность для переворотов и претензий на трон. К тому же гвардейцам, которые были военной, вооруженной силой, двигающей каждого переворота, им, естественно, казалось, что женщины будут больше их слушаться, что женщины более управляемые. Придворные группировки видели таких вот слабых правителей, каждый раз им казалось, что женщина станет слабым правителем, и Анна Иоанновна, и Екатерина, вот, что они будут такими послушными. И каждый раз, снова и снова, их расчеты не оправдывались. Придя к власти, женщины становились, как правило, сильными правителями. Иначе бы они не приходили. Так, ну и несколько еще общих вопросов. Отвечу на них очень коротко, потому что они напрямую к истории XVIII века не относятся. Но повторяются из раза в раз. У нас есть даже такие подписчики, которые и подписчики, и зрители, которые любят одни и те же вопросы по несколько раз задавать. Из приличия хотя бы надо ответить. Сева из Мариуполя. Тем более из Мариуполя. Надо отвечать. Когда, наконец, будет лекция о Всеволоде «Большое гнездо»? Не будет. Мы намеренно уходим от разговора о нашей древней истории. Ну, во-первых, это вотчина узких специалистов. Очень узких. И я просто боюсь идти по этому тонкому льду. К тому же, ведь, понимаете, наши лекции, они больше не о процессах, не об экономике, не о политике, в широком смысле этого слова, не об общественно-экономических формациях. Наши лекции больше о людях и об их влиянии, влиянии руководителей, военачальников, политиков, ученых на те либо иные общественные процессы. А когда мы говорим о стародавних временах, то источников такой бытовой человеческой информации мало. И мне было бы очень сложно рассказывать о том же Всеволоде «Большое гнездо», как о человеке. Я ничего не знаю ни о его привычках, ни о пристрастиях. Нам вообще мало чего известно о тех временах. Поэтому в такую древность мы точно углубляться не будем. Андрей Ерохин.
Можете повествовать более подробно о смутном времени от Ивана Грозного до первых Романовых. Но еще раз вам спасибо, что вы нам настолько доверяете, нашему лекторию, верите в нашу способность рассказывать о любом периоде нашей истории. Нам это очень приятно, но боязно, потому что, конечно, смутное время – это интереснейший период в тысячелетней истории нашего государства, период фактического распада страны, потом период ее неожиданного возрождения снизу, консолидации, появления вот этого глубинного народа. В общем, очень много параллелей, конечно, смутное время показывает с 20 веком, с сегодняшним днем. Может быть, когда-нибудь поговорим. У меня есть книжка. Единственная художественная книга, которую я рискнул когда-то написать в депутатские годы, когда было время, называется «Стена». Роман «Стена». Вот он как раз посвящен смутному времени. Действие проходит в самом начале 17 века. Это не тяжелая, практически приключенческая литература. Рекомендую, почитайте. Если будет интересно, поговорим как-нибудь об этом подробно, отдельно. Только не смотрите фильм. Есть еще сериал «Стена», снятая одной не очень добросовестной компанией. Я даже фамилию свою оттуда убрал. Фильм очень плохой. А книжка хорошая. Вопрос от Катрины Василенок. Вот хороший вопрос. Какой исторический период для вас наиболее интересен? Знаете, когда начинаешь погружаться в то либо иное время, и узнаешь вот эти нюансы, вот эти вкусности, детали о людях, то каждый период по-своему интересен, потому что меняется уровень развития техники, технологий, все больше и больше информации нас заполоняет, как правило, ненужной абсолютно, и даже вредной, ничем не помогающей нам жить, а только мешающей. Но люди остаются все те же самые, те же страсти, те же мечты, те же разочарования, те же достижения, те же ошибки. Поэтому о людях всегда читать интересно. Я бы, наверное, выделил в первую очередь, ну, если говорить о моих любимых периодах, я бы выделил период имперский России, в том числе потому, что осмысление и изучение этого периода очень полезно сегодня. Опять же, с точки зрения извлечения опыта, исторических уроков, понимание приводных ремней нашей истории. Вообще самое главное – стараться воспринимать нашу историю не как какую-то нарезку эпизодов, а как единый процесс. Понимать, как одно проистекает из другого. Вот такое понимание непрерывности нашей истории, взаимосвязанности, наверное, есть самое интересное. Ну ладно, это я уже ударяюсь в философию. Вопрос от Николая Маликова. Не хватает истории Великого княжества Литовского. Толкового курса по нему так и не нашел. Но без истории современной Беларуси и Украины понять, кто такие казаки, почему население было православное, им руководили католики, почему в городах финансами занимались евреи, что такое иезуиты и внюаты и прочее, очень сложно. Было бы здорово, если бы подготовили курс истории с нашествия до раздела Польши. Неподъемная задача. Я рекомендую вам почитать изданную не так давно в Беларуси энциклопедию Великого княжества Литовского. Много разных источников есть на эту тему. Понять, почему население земель, на которых потом, впоследствии, в 20 веке возникнет Украина и Белоруссия, было православным, а ими руководили католики, это несложно. Для этого энциклопедические знания не нужны. Дело в том, что после нашествия Батыя русские земли княжества были, как вы помните из школьного курса, разгромлены. При этом южные и западные русские княжества постепенно оказались под властью не Орды, а литовской княжеской династии. Население было русским, правящая элита – литовская династия. И когда возникла личная уния литовских князей, кстати, они в основном были православными, литовских князей и польских королей – а потом произошло политическое объединение Великого княжества Литовского и Польши, образовалась Речь Посполитая, то вот тут-то и сложился постепенный режим, который, в общем, называя современным языком, можно назвать с определенными оговорками режимом средневекового апартеида. Подавляющее число землевладельцев, шляхетства, чиновничества
были католиками, а подавляющая часть подвластного населения были православными. Католики преимущественно поляки, немного Литва, православные преимущественно русские, ну, русские, малороссы, белорусы будущие. Они все воспринимали себя тогда, естественно, единым народом. Началось постепенное как бы оттирание и русского языка, но самое главное даже не языка, а самое главное веры. Было идеологическое давление со стороны римско-католической церкви и, соответственно, имущественное давление. Поэтому Россия пыталась долгое время и на протяжении нескольких столетий реинтегрировать эти земли в одну большую православную Россию. Это был долгий, болезненный процесс, последствия которого ощущаются до сих пор. Анна Антонова спрашивает, будет ли у вас что-то о великих русских мореплавателях и землепроходцах? Не знаю, может быть, мы в рамках наших лекций будем касаться этой темы по ходу дела. Постараюсь, если возможно, будет что-то рассказать о Брюнсгаузене, Лазареве, Пржевальском, Федоре Литке. Все они выдающиеся люди, которые очень много сделали для расширения нашей страны, для исследования новых земель, территорий, их обустройства, изучения. Мы забываем об этом. Но вот недавно совсем Российское военно-историческое общество открыло, вместе с Русским географическим обществом, открыло в Кронштадте первый памятник в мире нашему выдающемуся соотечественнику и основателю Русского географического общества, адмиралу Федору Литке. Он потрясающий человек. Он сирота из самой простой, небогатой дворянской семьи. Воспитывался у сестры. Сестра была замужем за военным моряком. Тот как-то увлек мальчишку рассказами о море. Пошел в гардемарины и так дослужился до полного адмирала. Боевой офицер. Совершил несколько кругосветных плаваний. Еще будучи гардемарином, не имея права на офицерские ордена, получил первую боевую заслуженную награду за бой с французскими фрегатом в Балтийском море. Знак отличия Георгиевского креста. Еще солдатского Георгиевского креста тогда не было во время войны с Наполеоном. Вот он получил знак отличия за личную храбрость. Так вот, Федор Литка несколько совершил кругосветных путешествий. Исследовал Арктику. Открывал новые земли. 20 лет возглавлял Российскую академию наук. Можете себе представить? Пролоббировал идею создания Русского географического общества. Но человек при этом настолько разносторонний, что когда в годы Крымской войны, мы об этом отдельно, наверное, поговорим, я все-таки собираюсь сделать отдельную лекцию про Крымскую войну. В годы Крымской войны, о чем мы с вами совершенно не помним, на нас напали не только на юге, в Крыму. Нас атаковали со всех сторон. Английская эскадра, англо-французская эскадра была у Камчатки, английская эскадра у Архангельско-Соловецких островов, и также английская эскадра, объединенная англо-французская эскадра, пыталась прорваться прямо к Петербургу, чтобы сжечь город с моря. Прорваться сквозь Кронштадт они не смогли. Федор Литке, будучи ответственным за оборону Кронштадта и за оборону Балтики, построил такую систему минных полей, заграждений и, как бы сейчас сказали, перекрестных артиллерийских точек, что как ни пытались англичане, но пройти это не смогли. Такой был разносторонний человек, географ, ученый, путешественник, блестящий офицер, настоящий романтик моря. Кстати сказать, и Беллинсгаузену мы тоже открыли несколько памятников. Даже несколько. Даже в Бразилии, не поверите. Ну и, наконец, давайте последний вопрос на сегодня. От подписчицы Златы. Спорт и творчество. Сейчас многими поднимается тема, что на русском престоле правили не русские цари. О, это любимая тема. Немцы. Немцы нам правили. Немцы. Засилье немцев. Ужасная неправда. Все не так. Но русские царевны выдавались замуж за европейских королей.
Очень интересно послушать о том, кто из русских, то есть дети наших царевин, в итоге правили европейскими королевствами. Правители с русскими корнями известны немало. Например, помню с вами, что у Павла I было 10 детей. 4 сына, 6 дочерей, одна умерла во младенчестве, но остальные были известными девушками в Европе. Елена Павловна, ее сын Поль Фридрих был великим герцогом Мекленбург-Шверенским. Ну, сейчас-то мало кому что скажет, но на самом деле тогда серьезное германское герцогство. Другая дочь, Маша, Мария Павловна, ее, соответственно, дочь, то есть внучка Павла, ни много ни мало, как супруга первого германского императора Вильгельма. Кайзер Вильгельм есть первый правитель Объединенной Германии, тот самый, у которого канцлером был Бисмарк. Дочь Анна, младшая дочь Павла I, замужем за королем Нидерландов Вильямом II. Как говорят, именно в его честь назван известный голландский клуб Вильям II, то есть королева Нидерландов. Далее, внучка Николая I, Ольга, стала греческой королевой-консортом. Какое-то время даже правила Греции как регенша. А ее сын Константин занимал уже полноценно греческий престол. Ну и, наконец, как говорится, на сладкое. Современный король Нидерландов Вильям Александр, соответственно, у нас пра-пра-пра-пра-пра, собьемся со столку сколько, император Павла I. Нынешняя королева Дании, Маргарет II, пра-пра-пра-пра-пра-правнучка Николая I. Король Карл III, король Великобритании, он же принц Чарльз, он же сейчас король Великобритании Карл, является пра-пра-пра-пра-правнуком Николая I. Не совсем по прямой, можно сказать, по женской линии, но тем не менее родственник и потомок. Так что кровь Романовых живет во многих европейских династиях. Конечно, к большому сожалению, даже современные дальние родственники и потомки Романовых, будь то короли и королевы Дании, Голландии, Великобритании, мало чем нам помогают. У них много собственных забот. А нам надо помнить о том, что самые лучшие друзья России и самые надежные ее союзники, как говорил другой потомок императора Павла Петровича, его правнук Александр III, наши главные союзники и друзья – это армия и флот. Спасибо вам за любовь к русской истории. До следующих встреч. Наверное, еще разок, если будет время, мы поотвечаем на ваши вопросы. Пишите, ставьте оценки, задавайте вопросы, побольше комментариев. У нас интерактивный курс. Чем больше активности с вашей стороны, тем больше у нас радости. Мы за просвещение. Всего доброго.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Cassiopeia Station, в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Cassiopeia Station Chat или написав письмо по адресу 916-214-89-50 @yandex.ru.

Здравствуйте. Сегодня нам предстоит поговорить о потрясающих организмах. Об организмах, которые по целому ряду параметров являются настоящими хозяевами планеты, ну, по крайней мере, ее наземных частей. С океаном у них не так, чтобы прям совсем хорошо сложилось. А вот в наземных местообитаниях это, безусловно, хозяева планеты. Мы будем говорить про представителей класса насекомые. Ну, как мы уже упоминали, вообще тип членистоногие, к которому относится класс насекомые, по числу видов, не особей, а именно видов, составляет, ну, примерно 2/3 всего видового разнообразия планеты Земля. И получается у него так именно за счет насекомых. Дело в том, что на класс насекомые приходится что-то около 1 100 000 описанных видов. Почему я говорю что-то около? Потому что никто не скажет вам, сколько вот на сегодняшний момент точно описано видов насекомых. Потому что новые виды насекомых описываются. А какие-то, наоборот, оказывается, что были описаны зря, а это просто разновидности уже известных насекомых. Поэтому это число изменяется, но оно неуклонно растет. И по, ну, таким предварительным оценкам, возможно, реальное число видов насекомых дотягивает вполне себе до 2 000 000. Ну, в первую очередь, за счет, конечно, обитателей тропических лесов, где видовое разнообразие совершенно фантастическое. А помимо этого, если мы возьмем и взвесим всех животных, здесь мы именно говорим не вообще о всех организмах, а о животных, на суше, то окажется, что, ну, до 1/5 их веса приходится только, суммарного веса приходится только на муравьев, без остальных насекомых. То есть, на самом деле, насекомых не только много по числу видов, их еще и просто очень-очень много. Несмотря на это фантастическое разнообразие, тело насекомых устроено достаточно похоже у представителей разных отрядов. Далее. Ну, как мы уже говорили, и когда давали характеристику ракообразным, и когда давали характеристику паукообразным, древние членистоногие были похожи на такую сегментированную, не знаю, колбасу. Больше всего ассоциации возникают, где от большинства сегментов тела отходили парные конечности. Конечности эти были довольно схожи в строении. В процессе эволюции в разных группах членистоногих независимо наблюдалась склонность эволюционная к объединению этих сегментов в крупные отделы, части тела или тагмы, и уменьшению числа конечностей при одновременном повышении их специализации. Ну, подразумевается здесь очень простая вещь, что если у древних членистоногих все ножки были примерно одинаковые и использовались в основном для ходьбы, то затем какие-то превратились в околоротовые придатки, которыми можно хватать и жевать, какие-то остались ходильными ногами, какие-то превратились в антенны, какие-то в плавательные и так далее. А вот в отличие от паукообразных и ракообразных, у которых тело более-менее разделено на 2 тагмы, голова, грудь и брюшко, у насекомых оно разделено на 3 тагмы, на голову, грудь и брюшко. Ну, собственно, их эволюция шла как раз, как показано на правой половине вот этой картинки. Здесь именно изображена предполагаемая эволюция насекомых от вот этих древних предков членистоногих. Далее. Ну, давайте чуть подробнее. Значит, как я уже упомянул, тело насекомого можно разделить на 3 тагмы. Голова, грудь и брюшко. Голова представляет собой несколько, на самом деле, слившихся сегментов. На ней находятся антенны, глаза и подвижные части ротового аппарата. Антенны и части ротового аппарата – это тоже изменившиеся в процессе эволюции конечности. Затем идет грудь. Грудь у насекомых состоит всегда из 3 сегментов.
никаких других вариантов у взрослых насекомых не бывает. От каждого из сегментов отходит по одной паре конечностей, а от второго и третьего сегмента отходит исходно по паре крыльев. Почему я говорю исходно? Потому что в процессе эволюции многие группы насекомых перешли от полета на четырех крыльях к полету на двух крыльях. Ну, про это мы чуть позже поговорим еще. Кстати, интересный момент, что если почти все остальные подвижные выросты на теле насекомых так или иначе являются эволюционными производными конечностей, то крылья ими почти точно не являются. И вообще, как у насекомых возникли крылья, это отдельная большая и очень интересная загадка. Есть несколько точек зрения на нее, про это тоже чуть позже. За грудью из трех сегментов идет брюшко. Ну, брюшко максимум обычно состоит из 10 сегментов. Чем более молодой отряд насекомых, ну, чем позже он произошел в процессе эволюции, тем сегментов меньше. Здесь мы тоже внутри насекомых наблюдаем вот эту тенденцию к уменьшению количества сегментов. На самом брюшке развитых конечностей обычно не бывает. Но теперь давайте чуть подробнее. Далее. Что мы можем увидеть на голове насекомых? Ну, во-первых, мы увидим там подвижные части ротового аппарата. А для насекомых, для древних, был характерен грызущий тип ротового аппарата, и, видимо, именно появление у них грызущего ротового аппарата вот такого типа стало одним из залогов их эволюционного успеха. Дело в том, что в отличие от паукообразных, которые, как мы с вами помним, схватить-то добычу могут, а вот откусить от нее кусок не могут. Им нужно на нее так или иначе отрыгивать пищеварительные соки, ждать, пока она полупереварится, и дальше ее всасывать. Ну, для большинства, по крайней мере, паукообразных это справедливо. А у насекомых этой проблемы нет. Они могут откусывать куски, разжевывать их и проглатывать. И это открыло им прямой путь к питанию очень обширным пищевым ресурсом – растениями. Вот, видимо, исходно для насекомых как раз было характерно питание растительной пищей и грызущий тип ротового аппарата. Далее. Интересно, что в процессе эволюции насекомых, как мы поняли, очень много. Среди них есть существа, которые сейчас питаются самыми разными способами. Есть вполне себе хищные, есть те, кто питаются нектаром, есть те, кто питаются кровью, прокалывая покровы своей жертвы. Куча разных вариантов. Но все разнообразие ротовых аппаратов насекомых произошло в процессе эволюции именно от грызущего ротового аппарата. То есть и ротовой аппарат бабочки, и ротовой аппарат комара, все произошли исходно от грызущего. Далее. Что мы еще можем на голове у насекомых обнаружить? Ну, разумеется, одну пару антенн. Эти антенны могут выглядеть просто как такие нитевидные усики, а могут их членики, сегменты, нести какие-нибудь дополнительные выросты, ну вот как у майского жука, например. Вообще антенны у насекомых выполняют очень интересные функции. Ну, понятно, что когда таракан бежит и усами шевелит, он может ощупывать окружающую действительность. Может. Но самое главное – это то, что у насекомых на антеннах находятся органы обоняния, органы так называемого химического чувства, воспринимающие химические вещества из воздуха. То есть, когда таракан бежит и усами шевелит, он преимущественно принюхивается, а не ощупывает. Далее. Ну, также бросаются в глаза, когда смотришь на голову насекомых, их фасеточные глаза. Что значит словосочетание «фасеточные глаза»? То, что в отличие, например, от наших глаз, где каждый глаз работает как такая одна очень сложная линза, или от глаз паукообразных, у которых тоже каждый глаз – это одна линза, у насекомых каждый глаз –
Это огромное количество маленьких шестигранных линзочек, маленьких простых глазков. А каждый по отдельности глаз видит очень мало и очень плохо, но все вместе они собирают единую картину. А здесь, правда, надо немножко уточнить. А насекомые видят мир совсем не так, как его видим мы. Ну, я думаю, все могут себе представить разницу между фотографией, сделанной на пленочный фотоаппарат, и фотографией, сделанной на цифровой фотоаппарат. На пленочной фотографии мы увидим четкие границы объектов, а на цифровой фотографии, если присмотримся, мы увидим, что все объекты собраны из маленьких квадратных пикселей. Так вот, у нас зрение похоже на пленочную фотографию. Мы видим четкие границы объектов. А у насекомых на цифровую фотографию. Зрение у насекомых пиксельное. Только пиксели не квадратные, а шестигранные. А, причем пиксели эти достаточно большие. Знаете, похоже, скорее они видят мир как достаточно древние компьютерные игры где-нибудь начала 90-х годов. А, зрение у них цветное, но крупнопиксельное. Казалось бы, это же неудобно. Но поскольку абсолютно большая часть животных по числу видов имеет явно такие глаза, ну, вряд ли они в процессе эволюции настолько сильно ошиблись. Вообще, у наших глаз и у фасеточных глаз есть свои преимущества и есть свои недостатки. Наше зрение значительно более четкое, но мы плохо различаем мелькающие движения. Я думаю, вы все примерно представляете себе, как рисуются мультфильмы. Рисуются похожие кадры, затем они быстро показываются, и начиная с определенной скорости частоты кадров в секунду, человеческий глаз не может их распознать уже как отдельные картинки, и если это похожие, но чуть изменяющиеся изображения, то он начинает видеть мультфильм, ну или фильм. А вот количество кадров в секунду, начиная с которого мы перестаем различать отдельные изображения, это примерно 12 кадров в секунду. Меньше еще можем 12 кадров в секунду. Меньше еще можем различить как отдельные картинки.

кадр, висит там некоторое время, исчезает, на его место появляется точно такой же. Ничего увлекательного. Именно поэтому нам так сложно ловить насекомых. Ну, обычно охота на стрекозу выглядит вот так. Что, где, куда. А для стрекозы это выглядит вот так вот. Она успевает увидеть, успевает заметить нашу приближающуюся руку, успевает подумать, может, само пройдет. Нет, не проходит, ну ладно, я так и быть улечу. Ну, правда, понятно, человек – существо с очень большим мозгом, который весит значительно больше, чем вся стрекоза вместе взятая. Поэтому мы можем обхитрить стрекозу, использовать сачок или подкрасться как-нибудь, но тем не менее. То есть получается, что у фасеточных глаз есть свои преимущества, которые особенно актуальны, учитывая, что насекомые живут на больших скоростях во время полета. То есть стрекозе нужно увидеть летящую с большой скоростью муху, развернуться, схватить ее в воздухе и дальше уже сесть ее куда-нибудь дожевывать. А помимо этого, глаза у насекомых, у большинства насекомых, такие полусферы, половинки шаров. И глаза стрекозы имеют такую выпуклость, что она видит почти на 360 градусов вокруг себя. Представляете, если бы вы видели не только вперед и немножко по бокам, но еще и сзади. Достаточно оригинально. Дальше. Ну, теперь перейдем к тому, что располагается на сегментах груди. Там располагаются три пары ходильных конечностей. Ходильные конечности называются ноги. Почему я называю ноги ходильными конечностями? Чтобы напомнить, что на самом деле антенны и части, подвижные парные части ротового аппарата – это тоже видоизмененные конечности в процессе эволюции. Но ногами, разумеется, их никто не называет. А вот ходильные конечности – это ноги. Ног у насекомых всегда у взрослых 6. Три пары. Несмотря на огромное разнообразие их вариантов строения и использования, бывают плавательные, бегательные, хватательные, прыгательные, в целом устроены они более-менее одинаково. Они состоят из одного и того же набора сегментов. Это тазик, вертлук, бедро, голень, лапка. Мы сейчас подробно про это говорить не будем. Важно вот что, что лапкой энтомологи, ученые, занимающиеся изучением насекомых, называют не всю ногу насекомого, а только последние ее сегменты, членики перед коготком. Вот здесь лапка на всех этих ногах изображена ярко-зеленым цветом в конце. Далее. Ну, как мы уже поняли, на втором и третьем сегменте груди находятся крылья. Крылья насекомых устроены неожиданно. На самом деле это тонкая пленка, натянутая на каркас из трубочек. В этих трубочки закачивается жидкость гемолимфа, кровь насекомых. Ну, трубочки при этом и сами по себе у взрослых насекомых хорошо затвердевшие. Сами крылья не являются чем-то живым. Они мертвы настолько же, насколько мертвы наши волосы и ногти. У древних насекомых крылья были заполнены живой тканью, и они линяли в течение всей жизни. Но они от этого отказались, потому что линять с крыльями не очень-то удобно. И у современных насекомых крыло – это действительно такой каркас из трубочек, на который натянута тонкая пленка их кутикулы, хитинового покрова. Далее. То, как насекомые машут крыльями в процессе полета – это совершенно отдельная история. Дело в том, что, как я уже упомянул, крылья не являются с большой вероятностью видоизменениями конечностей. Ну, то есть почти гарантированно не являются. А мышц, которые бы присоединялись к крыльям, у них нету. Поэтому полет насекомых принципиально отличается от полета, например, птицы или летучей мыши. Птица машет крыльями с помощью мышц, которые расположены в крыльях и соединены с крыльями. А у насекомых это работает по-другому. Если мы возьмем один сегмент тела насекомого, ну, как раз сегмент груди, например, то увидим, что он разделен на две половинки. Нижняя половинка и верхняя половинка. И верхняя половинка как бы вставлена в нижнюю, вот так вот.
есть мышцы, которые соединяют между собой эти

две половинки, верхнюю и нижнюю. И когда они сокращаются, половинки сходятся навстречу друг другу, а когда мышцы расслабляются, они напротив раздвигаются. А с верхней половинкой сегмента груди насекомых как раз соединены крылья. И поэтому двигаются туда-сюда именно вот эти части сегментов, а машут при этом крылья. То есть получается такой механизм воздействия через рычаг. Ну, полет насекомых, конечно, радикально отличается от полета птиц, но, тем не менее, оказался, как мы можем заметить, крайне успешным. Далее. Теперь перейдем к брюшку. Ну, как мы уже упомянули, у наиболее древних отрядов около 10 сегментов в брюшке. Чем более молодой отряд, тем сегментов меньше. У взрослых насекомых на брюшке никогда не бывает ног или каких-то развитых конечностей. А единственное, у некоторых насекомых, это особенно касается наиболее древних представителей и некоторых более молодых, на конце брюшка могут быть парные церки. Чаще всего они выглядят как такие просто нити из большого количества сегментов члеников. Но у некоторых, ну, например, у ховерток, они превратились в довольно такую мощную хватательную штуковину, устрашающую. Тем не менее, это церки, то есть парные выросты на последнем сегменте брюшка. Далее. Отдельного рассказа заслуживает дыхательная система насекомых. Как мы помним, у ракообразных и паукообразных гемолимфа, их кровь, содержит специальное вещество гемоцианин, которое переносит кислород. Гемоцианин при этом сам содержит медь, и поэтому их кровь такого благородно голубого цвета. А у насекомых гемоцианина в гемолимфе нет подобного. И кислород попадает к тканям их тела, клеткам их тела, совершенно иначе. Ну, у паукообразных есть похожий орган, это трахеи. Но у паукообразных есть и трахеи, встречаются и легочные мешки. А у насекомых орган дыхания – это только трахеи. Что такое трахеи? Есть парные отверстия на сегментах тела, от которых внутрь тела отходят ветвящиеся вот такие трубочки, и эти трубочки индивидуально подходят к каждой клетке тела или к группам клеток тела, доставляя кислород. То есть, представляете, у насекомого каждая клеточка тела дышит через свою отдельную трубочку. Это накладывает некоторые ограничения, в первую очередь, на размер их тела, потому что, зная концентрацию кислорода в атмосфере, можно посчитать предельно эффективную длину такой трубочки, чтобы кислород, просто проникая по ней, доходил до клеток эффективно. И, видимо, именно небольшая возможная длина таких трубочек, трахей, как раз определяет то, что насекомые в своей эволюции пошли по пути миниатюризации, то есть уменьшения размеров тела. Ну, самые крупные насекомые типа жука Голиафа, ну, условно говоря, чуть больше, чем куриное яйцо. Вот, видимо, больше у них при нынешней концентрации кислорода не получается. Они могут быть больше в длину, ну, как палочники, например, но тогда они должны быть тоненькие сами. Далее. Ну, вот здесь вот на этой картинке мы как раз видим дыхальца. Вот эти темные отверстия по бокам сегментов тела насекомого, от которых и начинаются трахеи. Далее. Что касается развития насекомых, то очень важным является то, что, как и все прочие членистоногие, они вынуждены линять для того, чтобы расти. Причем, чем древнее отряд насекомых, тем больше у них количество линек. Ну, вот здесь изображена последняя линька личинки стрекозы, когда из нее уже вылезают взрослые насекомые. Взрослые насекомые, напомню, называются имаго. Далее.
У насекомых бывает два варианта развития. Развитие с неполным и развитие с полным превращением. Отличаются они очень просто и понятно. При развитии с неполным превращением из яйца выходит личинка. Она еще не может размножаться, но она в целом более-менее похожа на взрослое насекомое. Единственное, развитых крыльев у нее нету, есть только крыловые зачатки. Затем она многократно линяет, растет, так до там, 20-25 раз у самых примитивных и до меньшего количества раз у более эволюционно молодых отрядов насекомых. А затем во время последней линьки у нее просто из крыловых зачатков высвобождаются крылья. И все, крылатые насекомые дальше не линяют и не растут. То есть маленькая стрекоза в большую стрекозу уже никогда не вырастет. Все, насекомые растут только на личиночной стадии. Далее. Альтернативный вариант развития – это развитие с полным превращением. Оно происходит совершенно иначе. Из яйца выходит личинка, которая может вообще ничего общего не иметь со взрослым насекомым. Понятно же, что недостаточно гусенице приделать крылышки, чтобы получилась бабочка. Вряд ли эта штуковина полетит. Нужны значительно более глубокие перестройки. Так и происходит. Дело в том, что личинка точно так же линяет, растет, а затем окукливается. Куколка – это в большинстве случаев покоящаяся, почти неподвижная стадия, с плотными покровами, внутри которой происходят удивительные процессы. Знаете, есть такая шутка, что по латыни куколка называется пупа. И процессы, которые там происходят, это, честно говоря, опупеть какие процессы. Дело в том, что значительная часть тела насекомого подвергается серьезнейшей перестройке, то есть это настоящая трансформация такая. В результате из куколки вылезает вообще не похожее на личинку насекомое. Как, например, у жуков или у многих других. Далее. Теперь, когда мы с вами так кратко пробежались вообще по насекомым, давайте поговорим про их эволюцию, развитие на нашей планете и то, как они взаимодействовали с нашей планетой. Дело в том, что насекомые – это одна из групп живых организмов, которые очень сильно изменили лицо нашей планеты. Причем они изменили лицо не только наземных экосистем, не только наземных мест обитаний, но даже и лицо океанов, хотя сами там не живут. Вот про это мы с вами сейчас постараемся поговорить. Начнем мы, видимо, с того периода в геологической истории нашей планеты, когда насекомых никаких еще и в помине не было. Силурийский период, когда, как мы помним, на сушу начинают выходить растения, и вслед за ними начинают выходить беспозвоночные животные, в первую очередь, скорее всего, паукообразные. Но с большой вероятностью именно тогда на сушу стали выходить и предки насекомых. Правда, насекомыми они тогда еще не были. Про то, кем они были, мы чуть позже поговорим. Далее. Следующий период. Девонский период, который начался 420 миллионов лет назад и закончился примерно 360 миллионов лет назад. Это период, когда наземная растительность уже, нельзя сказать, что она полностью сформировалась, нельзя сказать, что были хорошо развиты наземные экосистемы, но тем не менее уже появились по-настоящему наземные экосистемы, уже появился относительно сплошной растительный покров. И вот где-то во второй половине девонского периода, видимо, появляются насекомые. Далее. Первые насекомые почти точно были бескрылыми. И сейчас бескрылые насекомые до сих пор остались. Здесь очень важно не перепутать. Бывают вторично бескрылые насекомые. Это, например, вши, блохи, предки которых имели крылья, но затем их утратили. А бывают первично бескрылые насекомые. Это те насекомые, которые никогда и не имели крыльев. Вот сейчас живут два
небольших достаточно отряда. Один из них – это отряд щетинохвостки. Очень потешные создания с длинными антеннами и с тремя хвостовыми нитями. Две из них называются церки, а центральная называется парацерк. Очень быстро бегают, смешно ими размахивая. Этих очень древних существ можно встретить иногда даже в многоквартирных домах. Они любят жить в ванной, особенно под ванной где-нибудь. Обаятельные в целом практически безобидные создания. Но, разумеется, если их много, они могут просто из-за того, что они быстро бегают, могут щекотать, когда пробегают по телу человека под одеждой. А так, в общем, ничего страшного в них нету. Далее. И их родственники – это отряд древнечелюстные. Раньше их в один отряд объединяли, сейчас не объединяют. Что вообще у щетинохвостых и древнечелюстных выдает в них такую супердревность? То, что у них на сегментах брюшка есть остатки ножек. Это уже не ходильные конечности, но это явно остатки конечностей. Далее. И вообще, если мы посмотрим на древнечелюстных, например, да и на щетинохвосток, мы увидим, что что-то в них неуловимо есть от внешнего вида ракообразных. Вот на самом деле сейчас основной точки зрения является гипотеза, предполагающая, что насекомые произошли именно от ракообразных. То есть паукообразные, несмотря на некоторые общие черты строения, совершенно в другую эволюционную сторону уходят. А насекомые – это фактически ракообразные, вышедшие на сушу. Поэтому, когда мы говорили, что ракообразным так и не удалось освоить сушу полноценно, кроме мокриц, если окончательно подтвердится, что насекомые произошли от ракообразных, а это вот почти уже мы в этом уверены, то получится, что ракообразные прекрасно, прекрасно освоили сушу. Просто для этого им пришлось стать в процессе эволюции насекомыми. Далее. И вот следующий период каменноугольный – это период, когда точно, совершенно, с большой вероятностью уже в девоне появляются крылатые насекомые. Но каменноугольный период – это период, когда крылатые насекомые начинают испытывать настоящий расцвет. Помимо того, что у насекомых есть вот этот грызущий ротовой аппарат, у них еще, который позволяет им питаться растениями, а растений много, и их не надо ловить, на них можно сидеть и есть. А крылья дали им дополнительные такие бонусы, потому что с помощью крыльев можно эффективно избегать хищников и эффективно переселяться в новые места обитания. Далее. Вот в каменноугольном периоде крылатые насекомые активно эволюционируют. А как у насекомых возникли крылья, повторюсь честно, мы до сих пор не до конца понимаем. Видимо, сначала они с их помощью просто планировали там, с ветки на ветку, с побега на побег, а затем стали ими махать. Далее. И самый древний из отрядов крылатых насекомых, которые дожили до наших дней, то есть щетинохвостки и древнечелюстные – это первично бескрылые насекомые, а вот самый древний отряд крылатых насекомых – это поденки. Обратите внимание, тоже три хвостовые нити, и вообще внешний вид как-то вот выдает в них что-то общее с щетинохвостками и древнечелюстными. У них две пары крыльев, одна пара больше, другая пара меньше. Вообще в эволюции насекомых прослеживается очень четкое направление на переход от четырехкрылого полета к полету на двух крыльях, потому что оказалось так аэродинамически выгоднее, удобнее махать двумя крыльями. Поэтому разные группы насекомых совершенно по-разному решили вопрос к переходу на полет к полету на двух крыльях. Представители отрядов жуки, отряды жуки превратили первую пару крыльев в процессе эволюции в жесткие надкрылья, под которыми сложены махательные, собственно, крылья. А также клопы, например, поступили, или
прямокрылые кузнечики, саранча. А отряд двукрылый поступил совершенно иначе. У них вторая пара крыльев просто редуцировалась, ну, практически исчезла. Там остались только такие структуры жужжальца. Летают они на двух крыльев. Правда, для полета жужжальца им тоже нужны, но это совершенно отдельная история. Вот у паденок мы тоже, кстати, можем независимо наблюдать склонность к тому, чтобы вторая пара крыльев была значительно меньше, чем первая. Так выглядит взрослая паденка. Далее. А вот так выглядит личинка паденки. Личинки паденок живут в воде. Имеют очень интересное строение. Ну, здесь видна голова, грудь с тремя парами ног. На груди видны темные вот такие парные структуры. Это зачатки крыльев. Сзади три хвостовые нити церки. А по бокам брюшка мы видим подвижные жабры. Вот если у взрослых насекомых на сегментах брюшка обычно ничего подвижного не бывает, то у личинок вполне себе могут быть жабры. Далее. У паденок очень интересный жизненный цикл. Дело в том, что мы с вами привыкли считать, что личинка – это такая подготовительная стадия, а взрослая жизнь – она основная. А для паденок это совершенно не так. Личинка паденки живет в воде, ну, в зависимости от вида, от года до трех, большинство наших год же развиваются в воде. Усиленно питается, линяет, растет, чтобы затем подплыть к поверхности воды. По спинному шву у нее трескаются покровы, кутикулы. За долю секунды выстреливают две пары крыльев. На замедленной съемке очень это выглядит эффектно, как будто такой хрустальный цветок из-под воды выстреливает. И тут же взлетает. А крылатая стадия паденок живет недолго, от 20 минут до 2-3 дней максимум. В это время не питается, пару часов можно потерпеть, живет на запасах, которые сделала личинка, размножается, откладывает яйца в какой-нибудь желательно другой водоем, и все. Но у крылатых стадий паденок есть одно важное отличие. Помните, я сказал, что крылатые стадии – взрослые насекомые называются имаго, они не линяют и не растут. Я немножечко не договорил. Древние насекомые, как я тоже упоминал, линяли на протяжении всей жизни, видимо. А паденки, будучи самыми древними из ныне живущих крылатых насекомых, сохранили супер древнюю черту в своем жизненном цикле. Они один единственный раз линяют на крылатой стадии. То есть у них из личинки выходит специальная стадия, которая называется субимага, крылатая, которая садится куда-нибудь, быстро линяет вместе с крыльями на имага, который уже может размножаться, и дальше живет. Получается, мы имеем дело с существом, почти весь жизненный цикл которого приходится на личиночную стадию. Почему так случилось? Да потому что паденки плохо летают. Будучи одними из первых крылатых насекомых и крылатых существ на планете, им не надо было хорошо летать. Паденки так и не научились нормально лететь строго вперед. Они делают несколько взмахов крыльями, поднимаются вверх, планируют вниз, вверх-вниз, то есть летят по такому зигзагу. Разумеется, любые птицы, любые хищные насекомые крылатые их запросто едят. И выжили они в процессе эволюции только благодаря тому, что их жизненный цикл так причудливо изменился и сместился в основном на личиночную стадию, которая при этом ушла в воду. Что важно заметить, поскольку насекомые – это существа, возникшие на суше, весь этот класс возник на суше, то все водные насекомые являются вторично водными. Это значит, что их далекие предки вышли из воды, а затем они в воду вернулись. Далее. Ну, при таком необычном жизненном цикле паденки на крылатой стадии все равно остаются очень уязвимыми. И вот как и многие уязвимые создания, они стараются уменьшить вероятность того, что съедят именно тебя, за счет массовости. Для многих паденок характерен массовый вылет. Ну, описывается массовый вылет паденок обычно... Ну, очень так эффектно, что тихий июльский вечер, гладь большой равнинной реки, недуновение ветерка, тишина, солнце закатывается за горизонт. И как только край солнца скрывается за горизонтом, из воды поднимается облако паденок. А среди них бывают как некрупные, там, до полусантиметра длиной, так и до двух и даже чуть более сантиметров.
Тут же вода в реке вскипает от рыб, которые выпрыгивают, чтобы полакомиться поденками. Тут же тишина разрывается криками птиц, которые пикируют, чтобы полакомиться поденками. А на утро все вокруг, как после снегопада, завалено дохлыми поденками. Я на это мечтал посмотреть, на массовый вылет поденок. Посмотрел один раз. С тех пор стараюсь не приближаться к местам массового вылета поденок. Далее. Вот эта фотография сделана мной. Просто в темноте, со вспышкой, я сфотографировал воздух вокруг себя. Это не снег, это поденки. Это было во время, несколько лет назад, во время нашей монгольской экспедиции с моими коллегами. Мы на байдарках пересекали такое озеро в Монголии, Харуснур, озеро черной воды. Тот самый был тихий июльский вечер, солнце закатывается за горизонт, ни дуновения ветерка, все как и должно быть. И тут я вижу, мне на весло садится субымага, которому еще надо перелинять, такой поденки из рода ценис. И я кричу своим коллегам на байдарке сзади: у меня тут ценис прилетел линять. Они кричат: да-да, у нас тоже. Ну, я подумал: малыш, главное тебе не помешать, линяй спокойно, не повредить тебя. И тут край солнца скрывается за горизонтом. Это действительно выглядит как облако. Только проблема в том, что все снежинки в этом облаке пытаются сесть на тебя, потому что им же нужно сразу на что-то сесть и перелинять. А мы – единственные твердые объекты посреди озера. Фильмы ужасов даже близко вообще не стояли. То есть ты покрыт шевелящейся массой, вдохнуть невозможно, они забиваются в глаза. Ну, благо, мы знаем, что кусать им просто нечем, они не питаются на крылатой стадии. Тем не менее, практически с трудом спаслись. Вот такие замечательные создания. Далее. Ну, причина, по которой личинки поденок в свое время ушли в воду, это было появление воздушных хищников. Таких, например, как стрекозы. Вообще стрекозы были одними из первых насекомых, кто научился летать так хорошо, зависать на месте, выполнять фигуры пилотажа и так далее. И, собственно, все родственники поденок в основном вымерли. Сохранились поденки из совсем вот таких древних крылатых насекомых, а все остальные насекомые пошли по эволюционному пути совершенствования полета или по пути умения прятаться где-то. Ну, как выглядят взрослые стрекозы, я думаю, все себе представляют. И, наверное, все представляют, что, обращали внимание, что бывают стрекозы с таким тонким брюшком, а бывают с достаточно толстым. Вот это два разные подотряда. С тонким брюшком изящные – это так называемый подотряд равнокрылые стрекозы. С мощным брюшком – разнокрылые. Ну, вот сначала я совсем коротко расскажу про равнокрылых насекомых. Значит, они – равнокрылых стрекоз, прошу прощения. Они очень совершенные воздушные хищники, очень изящные. Но удивительно, что в процессе эволюции сначала их личинки были сухопутные, а затем, правда, значительно позже, они стали преследовать личинок поденок и в воде. Далее. Ну вот, мы видим как раз личинку равнокрылой стрекозы. Ее очень легко опознать по наличию на конце брюшка трех таких листовидных жабр. Далее. Ну, тоже личинка равнокрылой стрекозы, сфотографированная сбоку. Вот хорошо видны эти листовидные жабры, которые она и как хвост, просто хвостовой плавник использует. Далее. Иначе выглядят личинки разнокрылых стрекоз. Ну, вот, разнокрылая стрекоза. Разнокрылые стрекозы значительно более грузные, крупные, летают достаточно шумно и существенно дальше могут улетать от водоемов. Далее. Вот так выглядит личинка разнокрылой стрекозы. Ну, как можно заметить, она, как и мага взрослая, существенно более такая собранная, грузная, тяжеловесная. У нее очень интересно устроен конец брюшка. Далее. Вот здесь мы видим, что на конце брюшка никаких жабр. А следующую картинку можно? Спасибо. Никаких жабр развитых нету. Как же она дышит? Очень интересно. У нее есть жабры,
только они спрятаны внутрь брюшка, а задний отдел кишечника у личинок разнокрылых стрекоз очень сильно так раздут, занимает большую часть брюшка, и в нем находятся жабры. Соответственно, туда набирает воду личинка стрекозы, она омывает жабры и выталкивает. Ну, такое полная противоположность легкому, расположена с другой стороны пищеварительной системы, да еще и, в общем, получает кислород из воды. А интересно, что с помощью этого оригинального органа личинки разнокрылых стрекоз могут реактивно двигаться. Они могут набирать в задний отдел кишечника много воды, а затем резко выстреливать струей и так перелетать вперед. Перелетать в кавычках, разумеется, в смысле просто резко, реактивно делать рывок под водой. Что интересно, у личинок стрекоз, что у равнокрылых, что у разнокрылых, очень интересно устроен ротовой аппарат. Вот здесь видно, что у нее снизу головы что-то высовывается. Далее. Их ротовой аппарат называется маска. Дело в том, что личинки стрекоз достаточно медлительные существа, но при этом они хищники. А если ты хищник, но медлительный, то у тебя проблемы. Единственный вариант быть успешным хищником при этом – быть эффективным хищником-засадчиком. Такими они и являются. Они сидят почти без движения, в ожидании, пока кто-нибудь мимо проплывет. Когда кто-то проплывает мимо, их ротовой аппарат выкидывается вперед в виде такой складной штуковины, маской называют, потому что прикрывает в сложном состоянии нижнюю половину морды. На конце есть подвижные крючки, образующие такую клешню. Собственно, ими они могут хватать даже очень подвижных существ. Далее. Ну, например... Например, вполне себе они могут охотиться на мальков и рыбок. Выглядит это, будем честны, жутковато. Далее. Ну, еще раз, здесь изображен процесс линьки стрекозы с последней личиночной стадии на имагинальную, взрослую. Для того, чтобы это сделать, они поступают совершенно не так, как поденки. Если поденки выскальзывают, подплыв к поверхности воды из своей личиночной шкурки, то личинки стрекоз обычно выползают на какие-нибудь травинки рядом с водой, у них по спине трескаются покровы, они начинают из них вот так вот вываливаться, свешиваясь вверх ногами. За счет того, что они висят вверх ногами, у них затекает гемолимфа, кровь, в трубочки, являющиеся жилками крыльев, и фактически крылья раздуваются. Ну, как такая надувная игрушка. Через некоторое время они затвердевают, и стрекоза прекрасно улетает. А вот эта шкурка остается висеть на травинке. Далее. Среди стрекоз существовали, именно среди стрекоз каменноугольного периода, существовали, видимо, рекордсмены по размеру тела среди насекомых. В размахе крыльев они достигали почти 80 сантиметров. И вообще, если мы говорим про каменноугольный период, то получается, что тогда насекомые явно пытались быть большими. Хорошо, что у них не получилось, и они пошли, наоборот, по пути уменьшения размеров, потому что если бы насекомые успешно закрепились в достаточно большом размере, эволюционный проект наземные четвероногие позвоночные можно было бы сворачивать сразу. Представьте себе рой 10-сантиметровых ос. Ну, в общем, тут понятно, да, кто настоящий хозяин планеты. Далее. Но по каким-то причинам именно гигантские насекомые существовали только в каменноугольном периоде. Затем, в последующие периоды, размеры тела насекомых неумолимо уменьшались. Почему так получалось? Есть очень интересное предположение. Дело в том, что в каменноугольном периоде наблюдалась самая большая концентрация кислорода в атмосфере нашей планеты за всю историю, известную нам, развития нашей планеты. С чем это могло быть связано? С тем, что в каменноугольном периоде впервые планета поросла лесами, и именно тогда же активно шли процессы углеобразования. Он почему называется каменноугольный период? В чем тут дело? Дело в том, что вот эти леса, правда, еще из споровых деревьев, они были достаточно густыми, деревья росли быстро,
Но корневая система у них была не очень хорошо развита, их легко выворачивало ветром, они наваливались друг на друга, а большинство из них росло еще в таких болотистых местностях. А вот тех существ, которые бы эффективно разгрызали древесину этих деревьев, тогда еще не было. А грибы и бактерии не успевали справиться с таким потоком появляющейся древесины, в результате чего она накапливалась на дне водоемов, спрессовывалась, сначала образовывался торф, а затем каменный уголь. А поскольку на гниение этой древесины, получается, не тратился кислород, то кислород, который выделяли в большом количестве растения, оставался в атмосфере, и его концентрация повышалась. А как мы уже знаем, от количества кислорода в атмосфере зависит предельно возможная эффективная длина дыхательных трубочек насекомых, трахей. Видимо, именно поэтому тогда, в каменноугольном периоде, насекомые могли позволить себе быть существенно больше, чем сейчас. А дальше произошло потрясающее. Из-за таких великолепных условий они очень активно эволюционировали, и в том числе стали появляться древогрызущие насекомые, которые эффективно расправлялись с этой древесиной, так что она эффективно, в свою очередь, перерабатывалась грибами и бактериями, то есть гнила. И вот на эти процессы гниения и начал тратиться кислород, в результате чего его концентрация неумолимо стала в атмосфере снижаться. А углеобразование в таких масштабах остановилось и больше в истории нашей планеты никогда не повторялось такой ситуации. То есть получилось, что насекомые в прямом смысле слова подгрызли сук, на котором сидели. Вот так, оказывается, отдельные группы организмов могут влиять даже на прям по-настоящему планетарные параметры. Далее. Ну, теперь мы потихоньку переходим к завершающей части. Дальше мы сразу перескакиваем в триасовый период, который был с 251 до 201 миллиона лет назад. В триасовом периоде, в его конце, появляется отряд, который тоже очень существенно сказался на облике наземных экосистем. Это отряд двукрылые, комары и мухи. Далее. Но активно развиваться, эволюционировать, то есть порождать много разных групп в процессе эволюции, двукрылые начали в юрском периоде, в следующем, после триасов. Почему двукрылые так важны? Далее. Ну, вообще, взрослые двукрылые выглядят либо как комары, либо как мухи, просто разного размера. Маленькие комары, большие комары, очень большие комары, маленькие мухи, огромные мухи. Далее. Но среди них есть организмы, личинки которых живут в воде. Здесь, например, изображен не кровососущий комар, это не семейство кулицида, это семейство хиронамида, комары-звонцы. Их можно отличить по таким мохнатым антеннам. Увидите такого мохнатого комара, не старайтесь его убить, он не кусается. Многие, большинство их взрослых стадий вообще у большинства видов не питаются. Так вот, но самое интересное далее – это личинки хиронамид комаров-звонцов. Личинки комаров-звонцов выглядят, ну, как и полагается, личинкам насекомых, с полным превращением, совершенно не похожи на своих взрослых стадий. На всякий случай, чтобы мы точно не запутались, вот я упоминал отряды поденки и отряд стрекозы. Это отряды с неполным превращением. Несмотря на то, что личинка живет в другой среде, чем взрослые существа, это существа с неполным превращением. А вот двукрылые – это существа с полным превращением. Личинки у них вообще не похожи на взрослых. А личинок хиронамид, комаров-звонцов, для них есть отдельное слово в русском языке – мотыль. А, ну, аквариумисты и рыболовы с ним знакомы. Почему это важно? Потому что личинки двукрылых, в том числе хиронамид, развиваются в прудах, озерах, реках, а взрослые обитатели наземных экосистем и погибают обычно на суше. Видимо, появление существ с таким жизненным циклом и одновременно с колоссальными биомассами, ну, то есть
Здесь имеется в виду не биомасса одного существа, а биомасса, которую они могут выдавать на, не знаю, квадратный метр. В некоторых подмосковных водохранилищах на квадратном метре дна может жить до килограмма мотыля, личинок, комаров, звонцов. Так вот, до появления существ, которые сочетали в себе такую численность, такой быстрый жизненный цикл, и личинки которых жили в воде, а взрослые погибали на суше, в пруды, озера, реки смывалось огромное количество питательных и различных необходимых веществ просто вместе с дождевой водой из наземных местообитаний. И у этих веществ не было шанса вернуться обратно в почву. А с появлением вот таких организмов, как двукрылые, которые имеют чудовищные численности, запустился полноценный такой конвейер по возвращению этих необходимых веществ обратно из прудов, озер и рек в почву. И таким образом почва стала изменяться. Почва стала, видимо, значительно более богатой. И современная почва, которую мы наблюдаем, во многом обязана именно насекомым с водными личинками. И, ну, в первую очередь, видимо, как раз представителям отряда двукрылые. Далее. Ну, здесь еще это тоже личинки двукрылых, но вот это как раз личинки семейства кровососущие комары, кулициды. Они тоже обеспечивают обратный перенос питательных веществ из воды, из водоемов на сушу. Это такая неочевидная планетарная роль комаров – обогащать почву. Далее. Ну, вообще, личинки двукрылых бывают совершенно удивительные. Здесь сфотографирована личинка мухи-крыски. Называется она так, потому что личинка действительно имеет такой хвостоподобный вырост. Ее можно у нас практически в любом пруду встретить. Интересно это существо тем, что может жить в максимально загрязненных водоемах. Ну, загрязненных, в смысле, в которых очень много органических веществ, которые там гниют. Если в водоеме активно идет гниение, там, с одной стороны, много еды, с другой стороны, мало кислорода. В воде он на гниение тратится. Но для личинок мух-крыск это не проблема. Вот этот длинный хвост – это, на самом деле, телескопически раздвигающаяся дыхательная трубка. Сама личинка мухи-крыски занимается своими делами на дне, какой-нибудь тухлой лужи, а при этом у нее наверх торчит дыхательная трубка, через которую она прекрасно дышит атмосферным воздухом. Далее. Ну и совсем в завершении мы переходим к меловому периоду. А в меловой период происходит сразу несколько событий, очень важных. Ну, например, появляются по-настоящему общественные насекомые, муравьи, например. Про них отдельный разговор. Но самое важное, что появляются цветковые растения. Цветковые растения – это растения, далее, которые вступили в очень интересные отношения с насекомыми. А насекомые стали их опылителями, существами, которые взамен на сладкий нектар переносят невольно пыльцу с одного цветка на другой, чем значительно увеличили вероятность успешного оплодотворения у растений. И вот именно появление цветковых и то, что появились они именно во взаимодействии с насекомыми, как опылителями. То есть цветок – это фактически такой рекламный плакат, который кричит: «Лети ко мне, у меня самый вкусный нектар, самый сладкий, а еще я немножко на тебя пыльцы натрясу, и, может быть, с тебя свалится пыльца, которую ты на другом цветке собрал». Появление в меловом периоде цветковых растений радикально изменило как наземные, так и даже морские экосистемы. Ну, во-первых, можете себе представить, до этого были споровые и голосеменные растения. Ну, то есть споровые имеется в виду хвощи, папоротники, плауны в травянистом ярусе. А деревья были в основном голосеменные, ну, то есть растения с шишками. Тут активно всех начали теснить цветковые растения, чем, видимо, вызвали чудовищные экологические перестройки, возможно, в том числе именно с нашествием, захватом суши цветковыми растениями, связано в том числе вымирание динозавров и ряда других групп
существ. А самое главное, что у цветковых растений появилось, среди цветковых растений появились травы, как мы себе их сейчас представляем. Растения с очень плотной развитой корневой системой, которая образует сплошной травяной покров, которые еще замедлили смыв различных веществ в реки и, следовательно, в океан. И, возможно, за счет того, что суша стала намного лучше удерживать необходимые ей вещества, и океанические экосистемы тоже пострадали, и там произошло очень много разных перестроек, и вымерло большое количество различных групп организмов, и позвоночных, и беспозвоночных. Таким образом, можно заметить, что насекомые не только являются сейчас самыми многочисленными по числу видов живых организмов на планете, не только являются одними из самых многочисленных, как бы, по числу особей и по весу, если мы говорим про животных именно, они еще являются существами, которые напрямую повлияли на формирование облика нашей планеты таким, каким мы его знаем. Ну, давайте, наверное, к вопросам. Угу. Так, а неужели предком насекомых было животное, похожее на мокрицу, ракообразное с сегментированным телом и кучами лапок? Да, судя по всему, да. Если мы посмотрим на как раз вот этих... просто когда рассказывают в школе про насекомых, обычно как-то не упоминают совершенно незначительные вот эти вот какие-то первично бескрылые насекомые, щетинохвостки. Да кому они вообще интересны? Интересны, конечно же, потому что именно у вот этих первично бескрылых насекомых мы видим рудиментарные, ну, слово «рудимент» означает почти утраченную в процессе эволюции структуру, но не до конца утраченную, грубо говоря. Так вот, рудиментарные остаточные конечности на сегментах брюшка. Поэтому да, да, с большой вероятностью насекомые произошли именно от ракообразных. Так, почему некоторые консервативные ученые все еще убеждены в родстве насекомых с многоножками, будто насекомые произошли именно от них, хотя генетические анализы говорят обратное? Это не такой простой вопрос, как может показаться. Долгое время действительно многоножек считали, ну, если не предками насекомых, то родственниками предков насекомых. И для этого есть целый ряд оснований. Действительно, молекулярные исследования, расшифровка генома, все-таки склоняют нас к другому, к тому, что насекомые произошли от ракообразных. А многоножки – это вообще совершенно вбок эволюционная ветвь. Но нельзя сказать, что совсем окончательно с этим разобрались. Поэтому вообще ранняя эволюция насекомых и особенности их эволюционных взаимоотношений с многоножками и другими существами – это, безусловно, тема просто отдельного рассказа, очень большого и, я надеюсь, интересного. А так, да, долгое время считали, что насекомые произошли от каких-то родственников многоножек. Сейчас, скорее, что все-таки от ракообразных. Можно ли вырастить насекомое значительно большего размера? Посидеть в камере с высоким содержанием кислорода, химически вызвать линьку у уже крылатого насекомого? У уже крылатого насекомого вы химически вызвать линьку полноценно не сможете. У личинок можно вызывать линьку, воздействуя специальными гормонами. У них линька контролируется гормонально. Вообще воздействием гормонов можно с развитием насекомых довольно много причудливых вещей сделать. Например, можно сделать так, чтобы половина тела насекомого прошла метаморфоз и превратилась во взрослое насекомое, а вторая половина осталась личинкой. Ну, это отдельная тема совершенно. А что касается того, чтобы посадить насекомое в камеру, где концентрация кислорода будет больше, тут же дело в том, что эти размеры, они определены генетически.
они определились в процессе эволюции. Поэтому просто если вы будете выращивать насекомое в камере с повышенной концентрацией кислорода, да нет, оно не вырастет больше. У него же есть генетически запрограммированный размер тела. Ну, то же самое, как если человека начать очень много кормить, он не вырастет больше, чем должен был бы. Поэтому тут скорее нет. Так, а насекомые летят на свет или на тепло? Ну, вообще, насекомые ориентируются в значительной части по свету. А есть насекомые, которые реагируют на тепло. А многие насекомые реагируют на запахи. Но свет является, ну, все-таки основным способом их ориентации. И да, многие насекомые летят на яркие фонари. Ну, просто дело в том, что когда шла их эволюция, единственным ярким по-настоящему источником света в ночном небе была Луна. Их поведение совершенно, в общем, их генетически запрограммированное поведение не в курсе, что появились лампочки накаливания, светодиоды и так далее. Поэтому, да, насекомые ошибаются и летят на свет. Собственно, ловля на свет – это один из основных методов сбора насекомых, на самом деле, особенно ночных насекомых. Так, когда в форточку залетает муха или оса, она быстро находит путь обратно на улицу, а шмели почему-то не такие сообразительные и долго ползают по стеклу окна, сидя на шторах. Почему так? Да не могу сказать, что мухи значительно сообразительнее шмелей. Тут как повезет, на самом деле. Дело в том, что насекомое, собственно, почему у него проблемы со стеклом? Потому что его генетически запрограммированная программа поведения не знает про существование стекла. А когда насекомое сидит на стекле, у него случается, в общем, совершенное недопонимание того, что происходит, потому что преграды нет, свет идет, все в порядке, лететь не получается. С этим у насекомых проблемы, безусловно. А как жуки складывают, раскладывают крылья, и почему они от этого не ломаются? Отличный вопрос. Первая пара крыльев у жуков – это жесткие надкрылья, просто такие, ну, фактически, чехлы, под которыми находится вторая пара крыльев, на которых жуки летают. Вторая пара крыльев у них сложена как веер такой. И, соответственно, когда жук поднимает надкрылья, они расправляются, и жук летит. Вообще, обязательно посмотрите на фотографии жуков с расправленными крыльями, это достаточно потешно. Особенно интересно то, что есть такое семейство жуков стафилиниды. Они не очень похожи на привычных нам жуков, у них вытянутое брюшко и очень коротенькие надкрылья, как такая юбочка небольшая, треугольником. Смотришь на такое существо. Ну, во-первых, жука в нем не сразу заподозришь, а во-вторых, уж точно не подумаешь, что это существо, так извиваясь, они еще бегают, линяют. Часто со стафилинидами можно столкнуться, если собираете грибы, особенно пластинчатые, вот на обратной стороне шляпки. Такие бегают черненькие вытянутые существа разного размера, изгибающиеся. Так вот, тем не менее, стафилиниды умеют летать. Когда им надо взлететь, они, правда, это не очень охотно делают, они поднимают вот эти малюсенькие свои надкрылья, веерообразно раскрываются крылья, они взлетают, летят, а дальше сами эти сложиться крылья не могут. И они ногами их запихивают, укладывают, как парашют у парашютиста, под вот эти малюсенькие надкрылья. Достаточно потешное зрелище. Так, есть ли способ снизить численность личинок комаров в водоеме? Разведение каких-нибудь уток поможет? Нет, уток не поможет. Утки личинками комаров особенно не питаются. По крайней мере, сознательно. Поможет разведение рыбы? В южных регионах
Ну, например, в Абхазии и в Грузии в свое время активно распространяли такую маленькую рыбку гамбузию, похожую на гуппи, только самцы не такие яркие и пестрые. Я думаю, гуппи многие себе представляют. Так вот, и рыбка гамбузия живет практически в любых водоемах, вот как ротан у нас. Только единственное, гамбузии достаточно теплолюбивые и не любят прохладный климат. И вот оказалось, что гамбузиями очень эффективно бороться с комарами. Особенно эффективно расселение гамбузии было в регионах, где комары являются переносчиками малярии. Есть такой внутри семейства кулициды, кровососущие комары, есть род анофилис, малярийные комары, которые могут быть, если есть возбудитель малярии, и они являются его носителем, переносчиками малярии. Вот с ними как раз гамбузии вполне боролись. Ну, а у нас ротаны очень неплохо справляются с личинками комаров. Поэтому, если у вас рядом где-нибудь с дачей, например, или с домом есть пруд, и вы подозреваете, что оттуда к вам летят комары, посмотрите, много ли там рыбы. Если почему-то вам кажется, что немного, выпустите туда ротанов дополнительно. Или карасей можно. Они прекрасно с личинками комаров справляются. Так, как получилось, что кровь у нас имеет в составе железо, а у рака и паукообразных медь? Какие предпосылки были для ухода насекомых опять в воду, при каких обстоятельствах? Ну, это два очень больших вопроса. Значит, вообще, как получилось, что у нас с вами железо в крови, собственно, в составе гемоглобина, а у ракообразных, паукообразных и некоторых других существ у них медь входит в состав гемоцианина, и именно гемоцианин переносит кислород. Дело в том, что мы относимся к совершенно разным эволюционным линиям. Более того, на самом деле есть есть, честно говоря, членистоногие, собственно говоря, насекомые, у которых встречается гемоглобин, но это исключение очень сильное. Тут, я думаю, про эволюцию веществ, переносящих кислород в крови, надо просто отдельно тоже поговорить. А так, если кратко отвечать на этот вопрос, то просто мы относимся к совершенно разным эволюционным линиям. И, в общем, у нас в значительной мере все отличается. Отвечая на второй вопрос, какие предпосылки были для ухода насекомых опять в воду? Первыми в воду ушли личинки поденок. У них предпосылки были простые. Если бы они не ушли в воду, они бы вымерли, как и большинство их отрядов, их родственников, потому что на суше появились стрекозы, крылатые хищники. И, соответственно, жизненный цикл поденок так причудливо изменился. Затем многие отряды насекомых стали, некоторые на личиночной стадии, как стрекозы, ручейники, например, или веснянки, некоторые и на стадии личинки, и на стадии мага, как некоторые клопы или жуки, уходить в воду. А происходило это интересно. Дело в том, что значительную часть существования нашей планеты жизнь развивалась в океане. Затем, как раз в силурийском периоде, жизнь стала активно выходить на сушу. Ну, здесь мы говорим именно про многоклеточных существ, потому что бактерии, судя по всему, жили всегда, везде и вообще хорошо себя чувствовали. Так вот, жизнь стала выходить на сушу, а пресные воды, пресные водоемы, континентальные водоемы, они заселялись в последнюю очередь. То есть сначала жизнь из моря вышла на сушу, а затем с суши стала заселять пресные воды. Потому что вообще-то перейти из моря в пресную воду эволюционно не так просто. Многие группы существ так этого и не смогли сделать. Тут надо радикально перестраивать физиологию организма. Вы понимаете, если морскую рыбу выпустить в пруд, ничего хорошего не случится. И карася в море тоже, в общем, ничего хорошего не случится. И для многих групп оказалось, что проще сначала выйти на сушу, перестроить свою физиологию, и те физиологические изменения, которые связаны с выходом на сушу, они делают значительно более простым после этого уход
процессе эволюции в воду. Ну, примерно вот так вот. Сейчас значительную часть водных беспозвоночных составляют как раз именно насекомые. Так. А мотыль любит чистую воду или нет? Мотыль, это, повторюсь, название специальное для личинок семейства хиронамиды, комары-звонцы. Хиронамиды, комары-звонцы, это огромное... Хиронамиды, комары-звонцы, это огромное семейство. Ну, они у нас

когда мы говорим слово мотыль, мы обычно представляем крупных, личинок крупных представителей семейства хирономиды. Комары-звонцы, такие еще красные, ну, какой-нибудь хиронумус, собственно говоря. Да, они, многие их виды тяготеют к обитанию на таких илистых грунтах, иногда в достаточно грязных водоемах, безусловно. Как насекомые цепляются за стекло? У них есть присоски или липучки? Вопрос очень объемный. Насекомые действительно могут держаться на практически любых поверхностях. Никаких специальных присосок, именно в нашем понимании, у них на самом деле там нет. Но про умение цепляться я вот позволю себе оставить ответ на этот вопрос на потом, потому что он очень объемный. То есть присосок или непосредственно липучек там нет. Там несколько иначе все устроено. Так, когда появились общественные насекомые, какие эволюционные изменения привели к этому? Ну, общественные насекомые активно стали развиваться, видимо, в меловом периоде. Изменения... Хороший вопрос. В меловом периоде вообще, ну, во второй половине мелового периода особенно, происходили значительные перестройки в наземных экосистемах. Появляли, в общем, в середине мелового периода появились цветковые растения. И сложно сказать, вот какие прям непосредственно предпосылки. Но их появление тоже очень сильно повлияло на внешний вид наземных мест обитания, ну, потому что как минимум на муравьев, повторюсь, приходится до пятой части веса всех наземных животных вообще. Так что, как развести в неволе мотыль? Ну или содержать выловленный как? Содержать выловленных личинок комаров-звонцов совершенно несложно. Если вы набрали их в каком-нибудь пруду, намыли ситом из ила, можете просто их в 3-литровую банку кинуть, навалить туда им ила, и все будет в порядке. Ну, лучше только эту банку куда-нибудь на свет поставить, чтобы там могли нормально развиваться фотосинтезирующие организмы. А вот развести так, чтобы дома или где-то на фабрике сделать замкнутый цикл производства, ну, чтобы комары-звонцы выводились из куколок, понятно, поскольку это двукрылые насекомые, это насекомые с полным превращением, откладывали яйца, из этих яиц выводились личинки, которые затем успешно развивались бы, окукливались, и все продолжалось заново, пока ни у кого в больших объемах этого не получилось. Там есть несколько сложностей, ну, как минимум, очень сложно объяснить самкам комаров-звонцов, куда именно нужно откладывать яйца. А собирать их вручную и потом переносить в специальные лотки – это очень трудоемко и энергозатратно. Человек, у которого получится все-таки в неволе воспроизводить эффективно мотыля, очень быстро станет миллионером, если не миллиардером, потому что на это есть большой запрос, но пока ни у кого не получилось. А в каких водоемах точно есть мотыль? Личинки комаров-звонцов есть во всех водоемах. Ну, а если мы говорим про постоянные, то вообще во всех почти гарантированно. Более того, они есть на всех континентах, то есть это одни из фактически единственные, ну, одни из немногих водных насекомых, которые могут развиваться в супер суровых условиях, их совсем высокогорных областей, совсем-совсем, или в арктических, антарктических, очень высоких широтах. Поэтому практически везде. Другое дело, что, как я уже сказал, само это семейство комары-звонцы и хирономиды очень большое. Если вам хочется набрать именно мотыля на корм, то есть вы имеете в виду крупных их личинок, красного чаще всего цвета, ну, как я сказал, например, представители рода Хирономус, то их лучше всего собирать из ила в...

прудах, озерах, в водохранилищах. В водохранилищах на большой глубине их вообще очень много может быть. Со светом понятно, зачем насекомым лететь на Луну. Дело в том, что насекомые, многие насекомые, используют источник света как ориентир. То есть они ориентируются по углу падения лучей света. И, соответственно, когда источников вокруг много, они просто сбиваются и теряются. И действительно летят не туда, а к ближайшему яркому источнику света. Но про ориентацию насекомых тоже, наверное, отдельно стоит. Тут про пчел можно много поговорить. Ну, про это отдельно просто тоже надо поговорить. Так. Как можно использовать насекомых вместо коров? Польза и выгода для человечества. И еще один вопрос. Можно ли приручить насекомых для пользы дела, как домашние животные? Мы активно над этим работаем. Ну, как мы уже, я уже сказал, человек, у которого получится разводить мотыля, быстро сколотит себе очень крупное состояние, но также, например, сейчас очень активно начинают использовать личинок двукрылых насекомых, а двукрылые – это вообще замечательный отряд, для которого характерна очень высокая плодовитость, высокая численность и короткий жизненный цикл достаточно. То есть личинки быстро могут развиваться. Время, которое нужно там личинке комара от яйца до окукливания и выхода взрослого комара при оптимальной температуре водоема, ну, там, 2-3 недели всего-то. Не то, что поденка год развивается в воде, а то и больше. Так вот, например, активно сейчас личинок двукрылых начинают использовать для переработки пищевых отходов. Может быть, кто-нибудь слышал про таких существ, как черные львинки, такие мухи. Их личинок активно используют и все активнее и активнее привлекают для переработки пищевых отходов. Они суперэффективно это делают. Плюс ко всему, из личинок разных насекомых, которых легко разводить, можно делать продукты питания. И, скорее всего, рано или поздно мы включим в свой рацион питание, продукты питания из насекомых не в качестве какого-то изысканного деликатеса или чего-то странного, экстравагантного, а в качестве самых обычных продуктов питания, потому что, да, производить белковую пищу из личинок насекомых значительно дешевле, чем из коровы. Но, правда, нужно потрудиться, чтобы это стало похоже на вкусный сочный стейк, поэтому, тем не менее, да, в пищу насекомых явно будут использовать все больше, но это будет выглядеть не как жареные личинки, а именно как просто такая масса, из которой можно будет делать разные продукты питания. Так-то по питательным свойствам насекомые вообще отличные. Как делят зону влияния и пищу большие и маленькие мотыли? Наверное, тут просто не очень понятно со словом «мотыли». Вы имеете в виду, то есть мотыли – это множественное число от слова «мотыль», соответственно, личинка двукрылого из семейства комары-звонцы, или мотыли – это в смысле «мотыльки». Ну, я, наверное, буду отвечать про то, что мотыли – это мотыль во множественном числе. Если так, то да, просто личинки комаров-звонцов, хиронамиды, развиваются в самых разных водоемах, и обычно виды и рода довольно жестко приурочены к тем или иным условиям обитания, поэтому одни живут в одном месте, другие в другом. И, в общем, никакой особой конкуренции у них нет. А учитывая, что они в основном детритофаги, детрит – это кусочки мертвой органики, которые валяются, либо плавают в толще воды, либо валяются на дне. Из детрита, собственно, ил как раз
образуется. Поэтому, в общем, этот пищевой ресурс обычно в избытке всегда. Так что у них проблем нет. А когда произошли разные отряды насекомых, как ранние повлияли на поздних? Ну, в девонском периоде стали появляться первые отряды насекомых. В каменноугольном их стало больше. Дальше их становилось все больше, больше и больше. К меловому периоду, ну, более-менее все отряды уже существовали насекомых. Ну, как повлияли? Ну, как? Вообще биосфера нашей планеты, совокупность живых организмов нашей планеты, все существа влияют друг на друга. Поэтому так однозначно ответить на этот вопрос проблематично. Кто-то стал для последующих хорошей пищей, а кто-то подготовил для них, например, среду обитания. Как же запустить ротана, ведь они поедают икру карасей, приводя к их вымиранию. И вообще ротан считается рыбой сорняком, тем, кто съедает, все на своем пути. Если в вашем пруду живет много карасей, то туда не надо запускать. Туда не надо запускать ротанов, безусловно. Правда, они, скорее всего, все равно там обнаружатся рано или поздно. Караси тоже отлично справляются с личинками кровососущих комаров. Так что, если много карасей, это отлично. Можно запустить еще карасей. Правильно я понимаю, что стрекозы полезли в воду в охоте за паденками? Или их туда тоже кто-то загнал? Хороший вопрос. Ну, вообще, личинки стрекоз довольно долго оставались наземными организмами. Должны были быть такими жутковатыми, потому что когда стрекозы были крупнее, личинки-то у них тоже были крупнее. В общем, встретиться с таким ползущей штуковиной, с вот такой маской выдвижной, ну, не очень было бы приятно, наверное. Скорее всего, они ушли в воду, ну, в первую очередь, потому что к этому моменту в воде уже сформировались развитые экосистемы, и там стало много кого можно есть. Ну, вот они туда и рванули. Хотя наиболее древние из ныне живущих стрекоз, их личинки ведут такой полуводный, их совсем немного, полуводный образ жизни. То есть они могут выползать из воды, уползать в воду обратно. И вообще, когда смотришь на личинку подъемки, понятно, что это, ну, полноценное водное существо, оно без воды ничего не может. А личинка какой-нибудь разнокрылой стрекозы, да прекрасно, выползла, заползла. Но, безусловно, живут они в воде. Так, как отличить малярийного комара от других? Малярийные комары – это род Anopheles. Род внутри семейства кулицида, кровососущие комары. Их личинки очень хорошо отличаются, потому что у большинства других родов этого семейства в бок торчит такая дыхательная трубочка, и они под углом прицепляются ей к пленке поверхностного натяжения, к поверхности воды, и, соответственно, дышат. А у личинок малярийных комаров этой трубочки нету почти, и они почти параллельно поверхности воды к ней цепляются. Взрослые, ну, они немножко отличаются по посадке, когда кусают, но тут важно понимать вот что. Малярийные комары живут у нас везде. Вас за лето, если вы куда-нибудь из города выезжаете, многократно кусают малярийные комары. Ничего опасного в них нету. Они могут переносить малярию, если сами заражены, являются носителями такого одноклеточного паразита малярийного плазмодия. Если они не являются его носителями, ничего страшного нет. По счастью, на территории нашей страны, ну, только по южным ее границам были очаги малярии, но сейчас они ликвидированы, и, в общем, опасаться тут нечего совершенно. Какое насекомое самое большое в наши дни? Ну, если по весу, то, наверное, жук Голиаф. Ну, условно говоря, там размером чуть больше куриного яйца. А в длину есть палочники очень длинные, бабочки с большим размахом крыльев. А так, если по весу, то, ну, вот жук Голиаф. Так,
почему малярийный комар встречается на юге и почему он не живет на севере или живет. Малярийные комары – это представители большого рода Anopheles. Они живут на севере. Они живут, да, прям полярных областей. А просто сам по себе возбудитель заболевания малярии – это одноклеточный паразит, который называется малярийный плазмодий. Вот он предпочитает южные регионы. А если человек приезжает, не знаю, откуда-нибудь из Камбоджи или из Мадагаскара, привозит с собой малярию, и здесь его кусает малярийный комар, он может передать дальше малярию. Более того, во время Второй мировой войны на русском севере, европейском, были довольно серьезные вспышки малярии, в то время, когда туда эвакуировали большое количество населения из южных регионов. И тогда случались, да, вспышки малярии. Но долго они не тянулись. В некоторых колхозах даже вводили специальную должность хинизатор. Человек, который следил за приемом хинина. Хинин – это вещество, которым как раз с малярией активно боролись. Так, почему у нас не делают фабрики из насекомых для еды? Например, древние племена Амазонки. Амазонки выращивают личинок в трухе деревьев специально. А у меня не виден конец вопроса. Можно его чуть-чуть поднять? Да, да. Рубят деревья и гноят стволы, чтобы собрать еду. Исходно человечество... Вообще, как человек выбирает, что он будет есть, а что нет? Если чего-то вокруг много, и его легко достать, и оно не ядовитое, и его легко приготовить, то человек, скорее всего, это будет есть. Исторически люди едят насекомых в тех регионах, где можно легко достать в большом количестве мясистых насекомых. Чаще всего это личинки насекомых. Ну, если хочется наесться, а не просто как семечки пожевать. У нас, ну да, можно личинок усачей, например, есть. Но для этого нужно ковырять стволы деревьев. Это вообще непросто. И чтобы наковырять ведерко личинок усачей, нужно попотеть, мягко говоря. Поэтому просто в регионах с умеренным климатом исторически не было просто предпосылок к тому, чтобы их использовать в качестве основного источника пищи. Но теперь... Судя по тому, что мы все лучше научаемся разводить насекомых искусственно и модифицировать, изменять различным образом получающуюся вот эту вот пищевую массу, делать ее не похожей на самих насекомых, то обязательно в будущем человечество перейдет на питание пищей из насекомых. Хотя бы потому, что это значительно дешевле, чем выращивать корову. Не значит, что от коров надо отказываться. Но самое главное, что это наносит значительно меньший урон окружающей среде. Но это, конечно, тема отдельного разговора. Ведется ли разработка в использовании насекомых как биологического оружия? К сожалению, безусловно. Насекомых пытались использовать как биологическое оружие. Достоверно известно, что во время Второй мировой войны в японской армии велись разработки так называемых чумных бомб. Разводились блохи, зараженные чумой, бактерии, вызывающие чумы. Эта бактерия называется Yersinia pestis. Предполагалось, что этих блох будут сажать в специальные фарфоровые такие емкости, привязывать их к воздушным шарам большим и отправлять в сторону Америки Северной. И рассчитывали, подгадывали движение ветров таким образом, что там за месяц-другой этот шар должен был долететь до территории Америки, там бы его сбивали силы противовоздушной обороны, падал бы на землю фарфоровый сосуд, и из него распрыгивались бы чумные блохи. Даже пробовали такое делать, не очень понятно в итоге, долетело или нет, но хотелось бы верить, что сейчас подобным никто не занимается.
потому что это биологическое оружие, это то, что разработка биологического оружия, любых его форм, это те исследования, результат которых, последствия которых очень сложно и порой невозможно предугадать. Поэтому хотелось бы верить, что сейчас нет, не ведется. Так, ну что ж, похоже, что все. Ну что ж, тогда спасибо за внимание и до встречи.

0: Доброе утро, это утренний отбор. Я сегодня нахожусь в кинозале Дарвиновского музея и расскажу вам немножко об Арктике, точнее об арктических экспедициях. Как вы думаете, зачем люди добровольно отправлялись в это адское место? Не по доброй воле, конечно, а по необходимости. Виноват во всем папа римский Александр VI, который в конце 15 века разрешил политический кризис. Португалия и Испания никак не могли поделить мир. Они активно совершали географические открытия и пытались присвоить себе вновь открытые земли и острова. И вот папа Александр VI провел волевой рукой линию с севера на юг по карте мира, отдав восточную часть во владение Португалии, западную во владение Испании. И все успокоились. Правда, он отхватил еще кусок Южной Америки, и поэтому вся Бразилия до сих пор говорит по-португальски, хотя вся остальная Южная Америка по-испански. Что же оставалось другим странам, которые тоже хотели торговать с богатыми Индией и Китаем? Я имею в виду сейчас Англию и Голландию. Им приходилось искать обходные пути, северные. Так начался сложный путь. И так началась эпопея поиска северо-восточного и северо-западного пути. К сожалению, ребятам не повезло, потому что как раз в 16 веке начался малоледниковый период. И продолжался он до середины 19 века. Поэтому почти все экспедиции гибли, но попутно совершались все-таки географические открытия, и белые пятна в северном полушарии постепенно исчезали. В одной из таких экспедиций погиб Вильям Баренц, тот самый известный Баренц, в честь которого названо Баренцево море, сейчас целый Баренц-регион. Он вынужден был зазимовать со своей командой на восточном побережье Новой Земли, и обнаружили его зимой только спустя 300 лет. Норвежские рыбаки нашли этот домик, предметы, и в числе их большую книгу «История Китайской империи» на голландском языке. То есть Вильям Баренц направлялся в Китай. Через все северное побережье Евразии он намеревался добраться до Китая. Но не перешел даже Карское море. Карское море вообще много столетий считалось непригодным для мореплавания, оно весь год было покрыто льдом. Но так было не всегда. Когда этот малоледниковый период закончился, оно стало все-таки раскрываться. И вот уже в конце 19 века любимый мной Фритьоф Нансен на своем Фраме дошел до моря Лаптевых, до Новосибирских островов. И там только его корабль вмерз в лед и стал дрейфовать в обратном направлении к западу. Зачем? Дело в том, что к концу 19 века цели арктических экспедиций, конечно, были уже другие. Никто никому уже не запрещал бороздить просторы океанов, торговать с другими странами, но Арктика продолжала всех притягивать и очень интересовать, в том числе и ученых. А Фритьоф Нансен был ученым, и у него была такая гипотеза, что льды не стоят на месте, они дрейфуют с востока на запад. И он решил использовать силы природы, чтобы достичь Северного полюса. Он подумал, что если Фрам вмерзнет в лед, то постепенно течение само вынесет его к полюсу. И действительно, Фрам стал двигаться на северо-запад, но недостаточно на север, и поэтому Нансену пришлось пешком попытаться достичь полюса. К сожалению, ему это не удалось. Но, тем не менее, его гипотеза подтвердилась. Это было очень важное открытие. Вообще, цели арктических экспедиций порой напоминали цели крестовых походов. Вот, например, в начале 19 века, когда ледовая обстановка все еще была очень суровая, Королевский флот Великобритании простаивал. Это был период между наполеоновскими войнами. И чтобы огромная армия молодых людей не скучала, а почувствовала себя героями, был организован целый ряд арктических экспедиций по поиску северо-западного морского пути. Путь этот так и не нашли, но совершили ряд ценных открытий. Гораздо больше повезло тем, кто пускался в арктические плавания уже в начале 20 века, а в 30-е годы, когда известны советские арктические экспедиции, ледовая обстановка была уже как никогда благоприятной. Зачем я вам все это рассказываю? Арктические экспедиции продолжаются и сегодня. Сейчас уже настолько потеплело, что к земле, например, Франца Иосифа можно добраться на парусно-моторном судне. Не нужен для этого никакой ледокол. И все эти экспедиции сейчас снимаются на видео. И мы можем не только посмотреть фильм, но и сразу же встретиться с участниками экспедиции, задать им вопросы. Зачем все это происходит? Какие научные открытия произошли? Каковы результаты мониторинга? Все это мы можем узнать из первых рук сегодня. Вернемся к моему местоположению. Я в кинозале. Почему я здесь? Дело в том, что по четвергам наш музей открыт до 9 вечера. И вот мы встречаемся здесь и смотрим кинофильмы. Например, здесь недавно прошла неделя арктического кино, где мы смотрели архивные киноленты о тех самых советских арктических экспедициях конца 20-х, середины 30-х годов. Мы смотрели своими глазами, как спасали челюскинцев. Мы смотрели экспедицию Папанина. Мы смотрели прекрасную экспедицию на судне «Белуха», который исследовал Новосибирские острова. Ну, это потрясающее, ни с чем не сравнимое впечатление. Извините, что я вам все это рассказываю, но вы этого не увидите в сети, потому что это архивные киноленты. Однако вы можете увидеть премьеру документального фильма об арктической экспедиции «Хозяин Арктики», которая закончилась только в сентябре 2020 года. Экспедиция выполняла научную программу по авиамониторингу белых медведей на побережье и островах Карского и Баренцева морей, о которых мы уже сегодня говорили. Авиаучет – это значит, что медведи и моржи тоже считали с самолета. Также считали и свалки, которых там достаточно, которые осложняют жизнь людям и животным. И вот уже сейчас смонтирован фильм, и в этот четверг, 5 ноября, я вас приглашаю в этот кинозал. Мы посмотрим фильм и зададим свои вопросы. Например, что с этими свалками, кто их должен убирать? Обнаружили 40 медведей, много это или мало? Будут ли продолжаться эти экспедиции, потому что мониторинг имеет смысл только если он повторяется из года в год и можно прослеживать динамику и влияние антропогенного фактора там, на жизнь белых медведей и других животных вообще на природу Арктики. Имейте в виду, что и 5 ноября, и в другие четверги здесь происходит много интересного. Часто это касается Арктики, севера. Север – это моя любимая тема. Если вам интересно, я буду иногда что-то рассказывать онлайн. Но, к сожалению, завтрашнее мероприятие будет только в офлайне. Я вас жду 5 ноября в этом кинозале, но также и следующие четверги, когда у нас происходят разные интересные офлайн события. Лекции, кинопоказы, встречи и так далее. Расписание всех этих событий вы можете увидеть на сайте музея. Смотрите его в описании под роликом. Я понимаю, что многие из вас живут не в Москве и не смогут к нам присоединиться. Поэтому, если хотите, я буду в онлайне рассказывать вам время от времени об Арктике, о севере. Например, моя любимая тема – художник Александр Борисов, который совершил экспедицию на Новую Землю. Вот я могу рассказать, зачем, почему и кто он такой. Ну, а сейчас, думаю, я должна ответить на вопросы, которые мне понравились. Первый вопрос, конечно, про кружку. Я никого не рекламирую, мне за это не платят, но я должна сказать, что горжусь тем, что у меня эта кружка. Она и придумана, и сделана в России, поэтому, покупая ее, я поддерживаю нашего производителя. Фаянс делают в Дулево, а бересту собирают в Великом Новгороде по традиции. Автор этого дизайна Марина Турлай. И сейчас производят такие кружки и большие, и миски, и разные другие штуки. Можете посмотреть сайт «Береста Project» и выбрать себе то, что вам понравится. Следующий вопрос касался фотографии за моей спиной. Это фотография с дрона шведской тайги. Вы можете увидеть ее и другие съемки в моем древнем уже ролике, который называется «Архангельская изба в Дарницком музее». Еще был вопрос про раскрашенные рельефы Георгиевского собора в Юрьево-Польском. Меня тоже этот вопрос очень волнует, и я хотела бы увидеть, как они выглядели изначально. Но, к сожалению, сохранился только один раскрашенный внутри собора. Это распятие. Видимо, в 15 веке, когда собирали эти камни и реконструировали собор, распятие внесли внутрь, и он стал такой рельефной иконой, этот камень. И вот на нем-то сохранялась как раз раскраска. Потом ее подновляли, как это принято делать с иконами, с обычными иконами. И поэтому ученые делают вывод, что все остальные рельефы тоже были раскрашены. Я не знаю, сохранились ли остатки краски. И есть ли такая реконструкция? Я не нашла этих сведений, но я вам очень советую послушать лекцию на канале Музея архитектуры. Прекрасная лекция об этом соборе. И также рекомендую вам посмотреть сайт самого музея в Юрьево-Польском. Я думаю, что можно прямо задать вопрос специалистам, там работают замечательные люди. Про что еще я хотела рассказать? Какой-то был еще вопрос. Нет, все. Больше ни на какие вопросы отвечать не буду. Жду новых.
1: Ой, нет, Яночка, все прекрасно.
0: Ты не включил?
1: Да.
0: Так началась эпоха поиска северо-западного и северного, северного. Тьфу. Отрежешь, ладно? Я больше так не буду. Привет, Иришка. Хочу услышать. Твой голос. Хочу, чтобы ты вновь увидела русский север.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Сегодня мы все ждем начала работы гигантского космического телескопа «Джеймс Уэбб». Но он-то еще ничего интересного нам не показал. А прошедшие 30 лет главным телескопом в астрономии, конечно, был космический Хаббл. И его фотографии стали самыми популярными вообще в астрономии, в научной, и в любительской. Но я напомню, Хаббл не только красивые фотографии получает, вообще-то он научными измерениями занимается. Но публике, нам с вами, конечно, предъявляются фантастически красивые, цветные, четкие, яркие фотографии самых загадочных, самых интересных космических объектов. Давайте вспомним некоторые из них. Все-таки это очень важная эпоха в науке. Планетарная туманность «Кольцо», Месье 57. Кто такой Месье? Очень часто мы красивые астрономические объекты называем этим именем. Месье 31, Месье 57, я напомню. Это французский любитель астрономии, ставший профессионалом, наблюдавший и открывавший кометы в 18 веке. Но ему некоторые туманные объекты на небе мешали открывать кометы. И вот чтобы не обращать на них внимания, чтобы сразу понять, это неинтересный объект, Месье составил список таких постоянно присутствующих на небе туманных пятнышек. Около 100 штук этих пятнышек оказались самыми яркими, красивыми, интересными объектами, которые сегодня изучают астрономы. Это галактики, это газовые облака, это умирающие звезды. Так что астрономы привыкли такие объекты называть по каталогу Месье. Месье 57 или туманность «Кольцо». Это действительно очень круглая, очень симметричная туманность, которую, как мы теперь понимаем, родила умирающая звезда. Звезда типа нашего Солнца. Когда-нибудь и Солнце тоже спустя примерно 5 миллиардов лет состарится, начнет расширяться, превратится в так называемый красный гигант, звезду огромного размера, довольно прохладную на поверхности, поэтому и красный. И с поверхности красного гиганта потекут в окружающее пространство потоки газа. Мы их называем звездный ветер. И они довольно быстро сформируют оболочку, медленно расширяющуюся вокруг угасающего, сжимающегося ядра постаревшей звезды. В течение примерно 10 тысяч лет эта оболочка еще не так далеко удалится от яркого, горячего ядра звезды и будет постоянно нагреваться им и светиться. Такие оболочки мы называем планетарные туманности. Туманность «Кольцо» имеет очень правильную кольцеобразную форму. И нас это не напрягает, потому что звезда-шар, если она что-то сбросила с себя, оно будет иметь шарообразную форму, а в проекции на небо будет видна как кольцо, потому что внешние части, они более плотные, и центр мы видим насквозь, а в плотных краевых областях наш взгляд застревает, и они нам кажутся более яркими. На самом деле, далеко не каждая планетарная туманность имеет вид кольца. И, кстати говоря, мы до сих пор не выяснили, откуда взялся этот термин «планетарная туманность». Причем тут планеты? Кажется, ни при чем. Это умирающая звезда. А почему же на английском это называется «planetary nebula», по-русски «планетарная туманность»? Есть две точки зрения. Одна говорит, что астрономы старые, наблюдавшие в маленькие, не очень качественные телескопы, принимали такие колечки за диски далеких планет. Ну, согласитесь, это разумная идея, но она не единственная. Когда читаешь работы и смотришь дневники великого английского астронома Уильяма Гершеля, оказывается, у него был несколько иной взгляд на название таких объектов. Он предполагал, что это звезда, вокруг которой протопланетный диск, ну, говоря современным языком. Гершель тоже считал, что планеты формируются из вещества, которое рядом со звездой осталось после ее конденсации. И его мысль была о том, что мы видим протопланетное вещество, формирующиеся планетные системы рядом с молодыми звездами. Отсюда и planetary nebula. Протопланетная туманность. Есть и такая точка зрения. Пока историки науки не выяснили, какая из них более верная. Квинтет Стефана. Группа галактик из 5 отдельных членов, которые мы видим на одной фотографии. Ну, квинтет. 5 музыкантов, 5 галактик. Однако на самом деле здесь квартет плюс одна галактика. 4 из них действительно родственники, действительно соседи. Они желтоватого цвета на фотографии. А голубоватая, более крупная на взгляд, она находится намного ближе к нам и никакого отношения к той группе из 4 не имеет. А вот группа из 4 действительно очень интересна. Мы видим следы слияния этих галактик друг с другом. Возможно, недавно, несколько сот миллионов лет назад, их даже было больше. Но сегодня некоторые из них объединились, единые конгломераты. Некоторые находятся в процессе объединения, а одна еще более или менее самостоятельная. Но нет сомнений. Через некоторое время все 4 сольются в одну большую галактику. И, честно говоря, этот процесс происходит регулярно в мире галактик. Мы его называем галактический каннибализм. Ну, грубо говоря, поедание одними галактиками более крупными, других более мелких. И в нашей галактике наблюдается галактический каннибализм. Наша огромная галактика Млечный Путь поедает своих мелких соседей. А через несколько миллиардов лет, примерно через 6 миллиардов лет, наша галактика начнет сливаться с соседней гигантской туманностью Андромеды. Так что вместо 2 получится 1 более крупная. Ну а пока мы смотрим на квартет и ждем, когда из этого квартета сольется 1 большая галактика. Кольцо Эйнштейна. Результат гравитационного линзирования. Я напомню, если далекая-далекая галактика видна так, что между ней и нами находится какое-то массивное тело, то это массивное тело играет роль линзы, то есть преломляет свет, идущий от далекой галактики. Этим массивным телом может быть одна галактика, может быть даже звезда, а может быть целое скопление галактик. Все равно, лишь бы была большая масса. Но если это скопление галактик, то масса там распределена хаотически. Это плохая, некачественная гравитационная линза. А вот если на пути находится 1 круглая, сферически симметричная галактика, то и преломленный свет создает вокруг нее четкое колечко. Почему кольцо Эйнштейна? Ну, потому что, вообще говоря, этот процесс описывается формулами общей теории относительности, как свет распространяется в искаженном пространстве времени. Искажение возникает из-за гравитации. Но надо восстановить историческую справедливость. Первым ученым, который сказал и написал, что вот такие кольцеобразные изображения будут возникать за счет гравитационных линз, был наш отечественный профессор физики Санкт-Петербургского университета Хвольсон. Поэтому честнее будет говорить «кольцо Хвольсона-Эйнштейна». Ну или в крайнем случае «кольцо Эйнштейна-Хвольсона». Потому что сам Эйнштейн написал первую работу об этом позже, чем профессор Хвольсон. Галактика в созвездии Андромеды, которую можем наблюдать невооруженным глазом. Да-да, та самая туманность Андромеды. Ей посвящены научные монографии и научно-фантастические произведения, и даже художественные фильмы. Да все потому, что это ближайшая к нам крупная галактика. И вообще говоря, она наш сосед навсегда. Если другие от нас улетают, то это всегда держится рядом, а через 6 миллиардов лет вообще сольется с нашей звездной системой. Это, конечно, подарок судьбы. Рядом с нами огромная спиральная система, которую мы можем изучать даже более подробно, более детально, чем нашу собственную галактику. Ну, вы сейчас находитесь, скорее всего, в квартире своего большого многоквартирного дома. Посмотрите на соседний дом. Вы можете окинуть его взглядом, и все детали его структуры, его географию, так сказать, его внешний вид понять. А попробуйте, сидя в своей квартире, описать свой дом. Ну, конечно, вы знаете, как он выглядит, вы иногда выходите на улицу. Но нам из своей галактики, наверное, никогда не выйти, и снаружи ее не увидеть. Поэтому туманность Андромеды для нас – это как бы зеркальное отражение нашей звездной системы. Ну, не идеальное, наши галактики немного различаются. Вот какая идея приходит современным астрономам в голову. А что, если нам установить связь с внеземными цивилизациями, живущими у звезд туманности Андромеды? Мы бы передали им фотографию их галактики, а они бы сфотографировали нашу, и этот обмен был бы взаимно полезным. Мы бы увидели свои собственные галактики как бы со стороны. Ждем контакта.
2: Это «Неземной подкаст». Здесь каждую неделю новые выпуски с Владимиром Сурдиным. Даже инопланетяне уже подписались. А вы?
1: Великолепное изображение. Десятков тысяч ярких звезд на одной фотографии, сконцентрированных в эту гигантскую кучу. Кстати говоря, раньше так и говорили – звездные кучи. Откройте старые работы наших астрономов. Теперь мы говорим «звездные скопления». Это шаровое звездное скопление Омега в созвездии Кентавр. Вообще говоря, уникально большое и уникально плотное. Мы даже подозреваем, что это остаток некогда более массивной, более крупной галактики, которую наша собственная галактика проглотила, и от той, что проглотили, осталось только ее ядро. Звезды сконцентрированы там намного сильнее, чем в окрестностях Солнца. Если от нас до ближайшей звезды Проксима в созвездии Кентавр, все в том же созвездии, свет идет и радиоволны идут примерно 4 года, то внутри скопления Омега-Кентавра от одной звезды до другой или от одной планеты до другой, которые рядом с этими звездами живут, свет идет всего пару недель. Представьте, какой хороший диалог могли бы начать обитатели этих планет. Неделю туда, неделю обратно, и получил ответ. Да письма на почте России примерно с такой же скоростью идут из Москвы в Владивосток. Поэтому мы мечтаем о том, чтобы перехватить их радиопереговоры. Представляете, они там друг другу по сотовым телефонам что-то сообщают, а радиоволны-то распространяются во все стороны, и мы сейчас прослушиваем своими чуткими радиотелескопами центр этого великолепного звездного скопления, чтобы, ну извините, подслушать их переговоры и понять, о чем говорят цивилизации в этой звездной куче. Раньше это звездное скопление называлось Омега Центавра. Теперь чаще астрономы говорят Омега Кентавра, потому что Центавр – это устаревшее понятие, сохранившееся только и в астрономии, а в мифологии, в русском языке мы знаем только одно мифическое животное – голова человека на туловище коня, и это кентавр. Астрономы решили, что и созвездие тоже должно называться именем того же самого мифического персонажа кентавра, и сегодня мы чаще говорим созвездие Кентавр и звездное скопление Омега в созвездии Кентавр. Кстати, почему Омега? Да потому что была эпоха, когда астрономы буквами греческого и латинского алфавитов называли яркие звезды в каждом созвездии. Когда-то, еще до эпохи появления телескопов, казалось, что это звездочка, но телескоп нам показал, а телескоп Хаббл показал во всей красе, что это гигантское плотное скопление более чем из миллиона звезд. Трехраздельная туманность Месье-20. Один из самых ярких, многоцветных, красивых объектов в нашем небе. Астрономы знают, что такие яркие, горячие, газовые, светящиеся облака, мы их называем эмиссионные туманности, это те места, где недавно из холодного газа стали формироваться звезды нового поколения. Среди них есть очень яркие, очень массивные, очень мощные источники излучения, которые своим светом нагревают окружающий газ. И вот тот газ, который еще недавно был холодным, протозвездным, сегодня засиял всеми цветами радуги. А почему цветами? Почему разными? А потому что в нем, кроме водорода и гелия, составляющего основную долю любого космического вещества, есть и другие химические элементы – азот, кислород. И они светятся своими спектральными линиями, своими цветами. Кстати говоря, эти спектральные линии, как правило, не видны в лабораторных спектрах. И ученые XIX века, не обнаружив эти спектральные линии в своих лабораториях, называли их какими-то странными именами. Ну, например, думали, что это линии неведомого химического элемента небулия. Небула – это туманность по-латински. Небулий – новый химический элемент. А где же для него место в таблице Менделеева? Нет для него места. Оказалось уже в 20 веке, когда квантовая механика объяснила, как вообще рождается излучение разных химических элементов, оказалось, что это обычные, привычные нам элементы – водород, кислород, азот, но в непривычном, невозможном для земной лаборатории состоянии. Эти линии называются запрещенными, именно потому, что в лаборатории вы их никогда не увидите. Но в космосе они возможны. Там атомы летают в таком разреженном состоянии, что никогда не встречаются, ну или очень долго, в течение нескольких лет не встречаются друг с другом, не ударяются друг от друга. И возбужденный горячий атом может очень долго находиться в таком возбужденном состоянии, а потом перейти в более спокойное состояние и энергию излучить в виде такой спектральной линии определенного цвета. В лаборатории их не видят, а в космосе видят. И в этом смысле космос – это более интересная лаборатория для физиков, чем наземная. Замечательная пара галактик Мессье-51. Любители астрономии называют ее очень красиво – водоворот. Она действительно похожа на воронку, которая сливает воду в какое-то неведомое пространство. Между прочим, я вспоминаю, что в начале 20 века замечательный астроном Джеймс Джинс реально считал, что в ядрах галактик вещество сливается куда-то в другие измерения, либо наоборот, из других измерений выливается в нашу Вселенную и таким водоворотом разлетается в разные стороны. Ну, конечно, это была скорее шутливая гипотеза, он понимал, что это не может быть. Но сегодня мы называем водоворотом самую красивую спиральную галактику. Рядом с ней находится ее сосед. Галактика странной формы, возможно, это тоже такая плоская звездная система, но спирального рисунка на ней практически не просматривается. Галактика Мессье-51 была первой в истории астрономии, на поверхности которой был замечен спиральный узор. Мы сегодня не до конца понимаем, почему у плоских вращающихся систем звезд возникает вот эта вот спиральная картина, картина спиральных рукавов. Конечно, есть определенные теории, теория волн плотности, но на самом деле еще там много-много непонятного. А обнаружилась эта картина впервые в середине 19 века, когда любитель астрономии лорд Росс на свои средства и в основном даже своими руками построил гигантский телескоп. Диаметр его объектива был почти 2 метра. Для той эпохи это просто фантастика. И этот огромный телескоп лорда Росса позволил, наблюдая глазом, фотографии тогда еще не было, ее не изобрели. Астрономы смотрели в телескоп глазом. И лорд Росс впервые увидел спиральную картину на диске этой галактики и зарисовал ее довольно четко. Сегодня, сравнивая фотографии телескопа Хаббл и рисунки лорда Росса, мы видим, что и в 19 веке можно было достаточно точно изобразить внешний вид спиральной галактики. Эти две взаимодействующих системы находятся в созвездии «Гончие псы». Кстати говоря, это созвездие непрерывно видно на нашем небе. Это северное созвездие, недалеко от Большой Медведицы, и вы можете в любую благоприятную ночь выйти

Самое непонятное, удивительное и притягивающее интерес астрофизиков. Дело вот в чем. В 2002 году она вдруг стала яркой. Она вспыхнула, а такие вспышки мы называем вспышками новых звезд. Но она не была похожа на обычную новую. Мы уже довольно давно разобрались в физике явления новых звезд. Это звездная парочка, когда на белый карлик с нормальной звезды натекает большое количество свежего газа водорода, и он там взрывается, ну, как мощная водородная бомба, взрывается в термоядерной реакции. Но тут было совсем другое. И до сих пор существует несколько противоречащих друг другу идей, которые пытаются описывать этот процесс. Этот взрыв был очень ярким. Он создал такую сложную, многосвязанную газовую структуру вокруг этой звезды. От самого взрыва полетела волна света, такое световое эхо, которое осветило нам те далекие области газа, удалившиеся еще ранее от этой звезды, но невидимый, остававшийся невидимым, холодный, темный газ был. Но от взрыва световое эхо отразилось на этом газе, и мы увидели те далекие области. В общем, очень красивая картина, но физику ее пока понять не удается. Возможно, это был взрыв одной звезды, термоядерный взрыв в недрах красной массивной звезды, красного гиганта. Но, скорее всего, тут участвовало два объекта. Две соседних звезды или звезда и соседняя планета-гигант. Мы знаем, что постаревшая звезда начинает раздуваться, превращается в красный гигант. Нашему Солнцу это тоже грозит, и когда Солнце начнет расширяться, оно захватит сначала Меркурий, Меркурий погибнет в недрах нашего раздувающегося Солнца, потом Венеру, и потом доберется даже до Земли. Но вот до Юпитера оно не доберется, Юпитер останется в стороне. Массивные планеты, Юпитер, Сатурн, не окажутся в недрах нашего расширяющегося Солнца. Но у некоторых звезд планеты-гиганты живут рядом со звездой. И если звезда начинает, постарев, расширяться, она довольно быстро начинает поглощать свои гиганты. А гигантская планета, ныряющая в атмосферу звезды, с большой скоростью движется там по орбите, нагревает атмосферу звезды, и эта нагретая верхняя часть атмосферы стремительно расширяется, почти как взрыв происходит, очень похожий на взрыв, на взрыв новой звезды. В общем, несколько идей пытаются описать этот процесс, но благодаря телескопу Хабблу мы как минимум наблюдаем его уже в течение 20 лет и, может быть, разберемся в деталях этого процесса. По крайней мере, название ему уже дали – «Яркая новая звезда». И такие, мы надеемся, в ближайшие годы открыть в других областях нашей галактики, и тогда, может быть, это поможет нам понять физику этого процесса. NGC-253. Я напомню, NGC – это значит New General Catalog, новый общий каталог. В середине 20 века усилиями многих астрономов был составлен каталог объектов, не похожих на звезды. Мы так называем незвездные объекты. Это, как правило, облака газа, либо далекие звездные скопления. 253-й объект в этом каталоге – это не очень далекая галактика, которую мы во всех деталях можем увидеть. Ей даже прозвище дали «серебряный доллар», потому что кому-то напоминает она, ну, любителям астрономии, у которых не очень мощные телескопы, напоминает такой серебряный доллар, немножечко сбоку наблюдаемый. До нее расстояние это не очень большое, всего лишь 10 миллионов световых лет. Вы скажете, это далеко? Да нет, не очень. Ближайшая к нам крупная спиральная галактика, туманность Андромеды, находится на расстоянии 2 миллионов световых лет, а это всего лишь 5 раз дальше. Поэтому астрономы изучают ее во всех деталях, и она, как образец классической спиральной галактики, очень удобна для астрономов и позволяет понять динамику движения звезд в таких огромных звездных системах. Планетарная туманность Минковский-2.9. Ну, Рудольф Минковский – это американский астроном. Очень плодотворный человек, который очень много сделал во второй половине 20 века в области наблюдательной астрономии.
Одна из его работ была связана с каталогом планетарных туманностей. Вы, наверное, помните, планетарная туманность – это заключительный этап жизни звезды.

0: когда звезда, постарев, начинает сжимать свое ядро и раздувать свою оболочку. Эта оболочка окружает умирающее ядро звезды и некоторое время, в течение нескольких тысяч лет, выглядит как такая шарообразная газовая атмосфера, газовый кокон, внутри которого потихонечку остывает ядрышко звезды. Звезды круглые, значит, планетарные туманности должны быть круглыми. И вот перед вами некруглая туманность. Что она напоминает? Крылья бабочки, наверное, более всего так и называют ее: баттерфляй, бабочка, или крылья бабочки, или бабочка Минковского. Ну а в чем же причина ее некруглой формы? Мы наблюдаем такие туманности в большом количестве, это не единственное. Мы называем их биполярные, то есть в двух направлениях, взаимно противоположных, разлетается газ из этой постаревшей звезды. Почему не сферически симметрично? Потому что что-то ему мешает, что-то перенаправляет эти газовые потоки в двух диаметрально противоположных направлениях. Что именно? Скорее всего, звезда-соседка. Модели астрофизические вот этой самой туманности выглядят примерно так. Одна звезда состарилась. Она сжимается в белый карлик, а ее газовая атмосфера разлетается в виде планетарной туманности. Но рядом с ней второй компонент этой системы, который, попав в это расширяющееся облако, захватывает его своей гравитацией и превращает в газовый диск. То есть окружает умирающую звезду довольно плотным диском из ее собственного вещества. Но сквозь газовый диск быстро летящие потоки горячего газа пробиться не могут. А куда могут? Могут по оси вращения этого диска, туда, где его уже нет. По оси вращения диска горячие, самые внутренние части планетарной туманности пробиваются в окружающее пространство и формируются два крыла бабочки, то есть два наполненных горячим газом таких вот объема, очень красивых, похожих на песочные часы или на что-то еще, но это зависит от вашей фантазии, а на самом деле говорящие нам о том, что происходит рядом с умирающей звездой, как регулируют потоки ее вещества вторая звезда-соседка. Я напомню, что мы уже делали один из неземных подкастов, посвященный самым красивым небесным объектам. Ссылка внизу, и вы можете детально познакомиться и с этой туманностью. Абель 2744. Скопление галактик, которому дали прозвище «скопление Пандоры». Вы помните? Ящик Пандоры. Это то, из чего вылетало самое невероятное в большом количестве. А при чем же тут скопление галактик? Дело в том, что в каталоге Абеля это скопление на самом деле присутствует не как один объект, а как слившиеся вместе как минимум 4 скопления галактик. Да, в космосе бывает такое. Хотя мы говорим, что Вселенная расширяется, и все улетает от всего, на самом деле иногда и галактики сталкиваются, и даже скопления галактик сталкиваются, если их гравитация превозмогает, так сказать, расширение пространства и, наоборот, сближает между собой отдельные группы галактик. Так вот, именно это скопление Пандора предъявила изучающим его астрономам очень важные факты. Факты вот о чем. Движение этих галактик говорит о том, какова полная масса этого скопления. А пересчитав количество звезд в нем, мы видим, что звездное вещество составляет в этом скоплении всего лишь 5% массы. Еще процентов 20 или 25 массы заключено в межзвездном и межгалактическом веществе, то есть в горячем газе, который в пространстве между этими галактиками летает. Ну а остальные 75% массы невидимы. Это то самое невидимое вещество или невидимая масса, или темная масса, ну, dark matter по-английски, которая давно уже замечена астрономами и внутри галактик, и в скоплениях галактик, и между скоплениями. Но природу этого вещества мы пока не поняли. Носитель этого вещества физики пока не поймали. Галактика УЖЦ-12591. Ну, УЖЦ – это каталог, а галактик составлен в Упсальской обсерватории в Швеции. Так вот, эта галактика привлекает наше внимание тем, что мы, во-первых, не можем понять, к какому морфологическому типу она относится. То ли она линзовидная, то ли спиральная. Просто мы наблюдаем ее почти с ребра, и это затрудняет нам создать представление об ее внешнем виде. Его почти не видно. Но зато, наблюдая галактику с ребра, мы можем точно измерить скорость ее вращения, потому что одна часть этого диска удаляется от нас, другая приближается к нам, и эффект Доплера показывает нам, смещает линии в спектре этой галактики, и точно показывает нам, с какой скоростью вращается эта галактика. И вот оказалось, что она вращается быстрее любой другой. Мы уже знаем, что наша галактика вращается со скоростью примерно 200-230 км в секунду. Это средняя скорость. Открыты галактики, вращающиеся со скоростью 300 км в секунду. Это считается очень большая скорость. Есть и более медленно вращающиеся, 50 км в секунду. Это совсем медленная скорость. Но эта галактика, о которой мы говорим, вращается со скоростью 500 км в секунду. Это абсолютный рекорд для всех изученных галактик. А по скорости вращения можно точно вычислить массу вещества, находящегося в ней. Потому что чем быстрее скорость, тем больше должно быть вещества, чтобы удержать галактики на этих орбитах. Они же быстро движутся, могли бы улететь, но вещество внутри орбиты удерживает их от разлета. Так вот, эта галактика в 4 раза массивнее нашей, хотя размер у нее такой же, как у нашей галактики Млечный Путь. Откуда там лишнее вещество? В какой оно форме находится? Скорее всего, в форме невидимого темного вещества, о котором мы уже много раз говорили и которое по-прежнему остается загадкой для астрономов. Столпы творения. Немножко мрачное и очень известное название, пожалуй, для самого популярного объекта, который когда-либо демонстрировал нам телескоп Хаббл. Действительно необычные. Их иногда называют слоновые хоботы. Они как длинные трубы из холодного газа вытянулись в пространство нашей галактики. В чем тут дело? Это небольшая часть большого звездно-газового комплекса, который мы называем туманность Орел. Так вот, этот звездно-газовый комплекс потому и звездно-газовый, что там из газа рождаются звезды. За пределами этой фотографии находятся несколько очень молодых, ярких и мощно освещающих окружающий газ звезд. И они своим ультрафиолетовым излучением уже испарили, ионизовали весь газ, который поддается, ну, то есть полупрозрачный газ, который легко пропускает сквозь себя ультрафиолет и сам ионизуется и становится почти невидимым, но некоторые области этой туманности сопротивляются. Вот эти самые столпы творения, они же слоновые хоботы, они сопротивляются и все еще не разрушены ультрафиолетовым излучением молодых звезд. Скорее всего, внутри них продолжают формироваться звезды следующего поколения, которые через несколько миллионов лет, так сказать, вылупятся из этого холодного газа и нагреют его своим излучением и разрушат эти газовые красивые конденсации. Я хочу напомнить вам, что многие космические явления имеют аналоги на Земле. И вот когда весной вы будете проходить мимо сугроба, уже сильно помятого солнечным светом, полуиспарившегося, обратите внимание, что из старых сугробов торчат такие ледяные иглы в направлении Солнца. Они всегда ориентированы на юг, туда, где в полдень наше Солнце сильнее всего освещает этот ледяной сугроб. То же самое явление. Маленькие темные пятнышки на сугробе блокируют солнечный свет и не позволяют испаряться тому льду, который под этим пятнышком лежит. Окружающие области льда испарились, снег и лед испарился, а маленькая черная точка, ну, грязь какая-нибудь, камушек, попавший на этот сугроб, продолжает блокировать солнечный свет, и под ним остается не растаявший лед. Так вот, эти ледяные иглы – это точная аналогия тех газовых и молекулярных облаков в виде слоновых хоботов, которые мы видим, ну, иногда так красиво называем, столпы творения. Там рождаются звезды. Я рассказал вам о самых известных, самых интересных и красивых снимках, которые за прошедшие 30 лет подарил нам космический телескоп «Хаббл». Всего доброго!
1: Чтобы не пропустить новые рассказы Владимира Сурдина о космосе, подпишитесь на «Неземной подкаст» и поставьте колокольчик. Давайте найдем друг друга в космическом вакууме.

0: Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире «Большая наука. Великая в малом». Сегодня мы хотели обсудить очень интересную для нас, я думаю, для всего человечества, тему «Компьютер и современное изобразительное искусство». И тема эта связана и с самим изобразительным искусством, и с теми новыми возможностями, которые дают компьютерные технологии для создания фильмов, для наших интересных игр в интернете и для нашей повседневной жизни. Я даже думаю, что очень много для тренировки нашего ума в обучении науках. У нас в гостях Алексей Викторович Игнатенко, доцент Московского университета, факультет вычислительной математики и лаборатории компьютерной графики. Вот, у нас в гостях действительный член Академии художеств Виктор Григорьевич Калинин, вот, автор очень многих картин, которые хранятся и в Дрезденских собраниях, и в Московских собраниях, и в Петербургских собраниях. У него много книг, у него много альбомов. Мы сегодня хотим обсудить тему, интересную мне и, я думаю, интересную нашим зрителям. Привнесла ли что-нибудь компьютерная графика и вообще умение наше пользоваться компьютером, привнесло ли что-либо это умение в современное искусство, изобразительное искусство, в живопись, в графику? Вот я сегодня... Тогда можно я сначала попрошу Виктора Григорьевича сказать, вот, что он думает по этому поводу? Нужно ли это вообще нам?
1: Ну, это жизненно необходимо. При всем том, что художники достаточно ревниво и подозрительно относятся к новым технологиям, я имею в виду какую-то часть художников. Вот. Тем не менее, с одной стороны, жизнь художника очень сильно облегчилась. В том смысле, что, вот, допустим, печатная продукция, это была раньше такая совершенно головная боль для художника, напечатать книгу. А вот с появлением компьютера, вообще цифровых технологий, это очень сильно упростилось. А вот вмешательство и
0: употребление... Творческий процесс.
1: Вот творческий процесс. Тут масса всяких проблем возникает. Потому что художники не нуждаются в посредниках. Ну, если так высоко, так сказать, сказать высокими словами, они не терпят, так сказать, посредников между собой и Богом. А в данном случае компьютер – это нечто такое, что обо что ты спотыкаешься, вот, обращаясь к каким-то энергиям божественным.
0: Виктор Григорьевич, когда вы работаете действительно как живописец, вы компьютером пользуетесь зачем-либо?
1: Нет, в этом смысле нет. И когда я уже завершаю работу, вот тут ко мне приходят компьютерщики, они снимают мои картины на диск, там очень качественно это все делают, и потом это трансформируется в какие-то журнальные, так сказать, статьи, в книги. И вот тут художник счастлив.
0: О музейных фондах, где вы хранитесь, мы еще поговорим. А сейчас я хотел обратиться к моему другому коллеге, Алексею Викторовичу. Что вы думаете об участии математиков, компьютерщиков, профессиональных вот, в развитии современного искусства? Или это что-то чужое?
2: Я думаю, что современное искусство немыслимо без современных технологий компьютерной графики. И я думаю, на самом деле сейчас даже классическое искусство, оно уже подвержено влиянию вот компьютерных технологий, тех, которые сейчас существуют и продолжают эволюционировать. Вот я здесь смотрю с точки зрения не художника, а с точки зрения исследователя, программиста, который занимается, собственно, созданием технологий, методов, способов создания изображений.
0: Ведь вы работаете в лаборатории компьютерной графики, да, на ВМК, факультет вычислительной математики?
2: Да, факультет вычислительной математики и кибернетики.
0: И чем занимаются вы и ваши коллеги, чем занимаетесь?
2: Мы разрабатываем теорию компьютерной графики, практику компьютерной графики. Это алгоритмы синтеза изображений, алгоритмы обработки изображений – алгоритмы анализа и распознавания изображений и образов вообще.
0: А для чего? Это нужно для науки или это нужно для искусства? Потому что этим заниматься интересно, как многими вещами, интересно вам. А интересно ли это искусству?
2: Искусство приходит к нам само в каком-то смысле. Дело в том, что для художника...
0: Через вас или в дверь?
2: Ну, смотрите, мы даем возможность. Мы даем инструмент. Тот, которым художник будет пользоваться. Даже не прямо, допустим, я. Мы исследователи. Есть инженеры, которые пишут соответствующие программы, которые разрабатывают устройства. И результатом их работы уже пользуются художники. Пользуются им не потому, что мы их заставляем. Или потому, что, скажем, у современных там, нового поколения художников нет возможности, или они не хотят писать кистью, например, если мы говорим
0: про
2: сейчас
0: есть изумительные экраны, которые могут быть размерами с большие холсты, и на них можно рисовать с помощью технических устройств всяких компьютерных. Нужно ли это?
2: Это отдельный вид, это еще одно средство самовыражения и вообще выражения своего взгляда на мир. Ну, что в каком-то смысле, наверное, есть искусство, если упростить. Это вот есть кисть. Да? Вот вы говорили про посредников. Да? Кисть разве не посредник? Вот. То же самое стилус, который вы можете писать на том же планшете, он тоже тот же самый посредник, но при этом с точки зрения, наверное, результата вы получаете другой вид, ну, может, пафосно говоря, другой вид искусства.
0: Виктор Викторович, вот все-таки как интересно, пока мы говорим о разном.
1: Да нет, почему? Я очень все это понимаю, и, так сказать, прелести вот этой технологии и одновременно трудности. Дело в том, что художник, для него очень необходимо такое мышечное усилие в работе. Вот трудно себе представить, когда я нажимаю на клавишу или там вот курсором, там, так сказать, пытаюсь что-то там вынуть из компьютера, то, что мне нужно. И хочу сделать какой-то акцент. И вот, ну, может быть, это в силу того, что я всю жизнь, так сказать, занимаюсь как раз живописью, у меня отработана система, когда мне нужно сделать какой-то акцент. И я делаю вот это вот усилие, которое мне необходимо. И когда я вот пытаюсь через компьютер это осуществить, я совершенно в этом смысле беспомощен. Компьютер, он, его нельзя. Вот у него есть некоторая такая равномерность, так сказать, вот в погружении в компьютер. Там невозможно ударить там, или там что-то там наоборот погладить его. В общем, сделать так, чтобы жила вот эта поверхность, на которой я работаю. И потом... У меня была попытка, ну, несколько раз я пытался сделать такое графическое изображение и употребил массу усилий для того, чтобы насытить вот это пространство компьютера вот тем, чем мне хочется. И мне показалось, что мне это удалось. Я создал такую атмосферу и сам себя заинтриговал, потому что там какие-то неожиданности возникли, которые, в принципе, для художника очень важны. И в какой-то момент я нажал не ту клавишу, и все это исчезло. Все мои усилия вдруг...
0: Но это технический сбой.
1: Нет, вы знаете, вот этот технический сбой, он сразу меня поверг в такое, знаете, недоумение. Потому что художник, для него очень важно вот этот процесс. То, что ты делаешь, даже если ты что-то потом стираешь, сдираешь с холста или там, все равно это остается энергия, а тут остается чистое поле.
3: Эрмитаж. Это французское слово означает «уединенный уголок». И как-то не вяжется это милое, по-домашнему уютное словосочетание с огромным архитектурным комплексом, состоящим из смен великолепных дворцов и гигантских зданий, привольно по-хозяйски на века расположившихся на дворцовой набережной Невы. Но из песни слова не выкинешь. Это и есть Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге. крупнейший в России и один из крупнейших в мире художественных культурно-исторических музеев. Но все имеет свои начала. Екатерина II в 1764 году, и это первая дата в исторической летописи музея, приобрела в частном порядке более 200 картин. Это были коллекции произведений голландских и фламандских художников. Императрица, скорее всего, и не помышляла о грядущем великом будущем этой покупки. Для себя лично, может, даже в импульсивном порыве, велела заплатить за понравившиеся ей полотна, чтобы в тиши, в уединении, насладиться магической притягательной силой подлинного искусства. Вот и разместили заморские диковины в отдаленных апартаментах дворца. А поскольку в моду входило все французское, то в разговорную речь прочно вошел буквальный перевод «Эрмитаж» – «место уединения». Кстати, слава богу, что так получилось. Представьте себе, если бы нас обошла стороной привычка именовать обыденное непонятными и оттого звучными и загадочными словами. Что бы получилось? Государственное уединенное место, где собраны замечательные картины, невероятные по красоте предметы и другие диковины. Не солидно как-то. Вот какие противоречия случаются в жизни. С одной стороны, смешение французского с нижегородским больно било по нашей культуре и высмеивалось прогрессивной частью общества. С другой, Эрмитаж нам подарила. Вот и пойди угадай последствия того или иного явления.
0: Мне пришла ассоциация в голову некоторые коллеги. Смотрите-ка, в принципе, мы всегда угадываем разницу между музыкой, которую написал композитор за инструментом, и когда он писал ее с компьютера. Ведь на самом деле это чуть-чуть, даже и сейчас получается разная музыка. Вот электронная музыка и традиционное создание, творческая музыка. Я думаю, здесь то же самое, но это в первую очередь с психическим настроем автора, наверное, связано все-таки. Нет,
1: это со всем мировоззренческим комплексом связано.
0: А тогда я хочу сказать вот в чем дело. На самом деле, ведь аналитический подход к живописи, ведь это Леонардо да Винчи. Это первый раз, когда алгебры проверяли гармонию, но только не алгебры, скорее он геометрии. Вот эти масштабные сетки, которые он придумывал для того, чтобы делать перспективы и так далее. То есть, в принципе, компьютеров не было, но подходы вот алгоритмические уже у Леонардо да Винчи были. Так вот сейчас, насколько я знаю, я не специалист, но тем не менее слышал об этом, у компьютерщиков есть замечательных несколько подходов к тому, как делать типовые вхождения в изобразительное искусство. Вот я знаю о фрактальных подходах, я знаю о других, вот аналоговые, еще какие-то есть. Вот расскажите, вот 3-4 основных метода, 3-4 алгоритмических подхода к тому, как можно расщепить или, наоборот, синтезировать живописные полотна.
2: Есть такой интересный пример, в каком-то смысле дискуссионный. Существуют алгоритмы, позволяющие эмулировать работу какого-то конкретного художника. Работают они так. На вход подается набор работ художника разных, там, разные периоды жизни. Может быть, чем больше, тем лучше. Они анализируются, машины анализируются алгоритмом, после чего мы получаем возможность, грубо говоря, нажимая на кнопку или даже рисуя самостоятельно, но получать на выходе стиль работы вот того самого художника, которого мы хотим, не склонировать, наверное, да, эмулировать, воссоздать. Вот что это? Является ли это искусством? Если да, то чьим?
0: Ну, копиисты всегда были.
2: А это не копия, но это не совсем копия. А можно смешать двух художников? Допустим, их стили можно добавить что-то свое.
0: А вы скажите, а как эксперты, если это действительно серьезные люди сидели и делали полотно, допустим, под Рембрандта или под кого-то, то, в принципе, экспертиза сразу угадывает, что это стиль Рембрандта, но это явно не он и не ученики. Как вы думаете?
1: Нет, скорее всего, тут очень такой спорный момент. Все-таки понимание стиля какого-то художника, который пока, допустим, не определен содружеством экспертов. Вот, и он впервые видит какую-то работу, которая может кому-то принадлежать из великих. Здесь главенствующую роль играет, конечно, сам эксперт. Вот технологически это невозможно, потому что вот этот процесс создания картин настолько многослоен, настолько непредсказуем для каких-то таких точных измерений, что только интуитивно, а потом уже, естественно, и научно можно там определить, когда эти краски созданы, там, из каких пигментов. Это, естественно, уже определяется специалистами другого уровня.
4: Три неоспоримых титана человечества – Леонардо да Винчи, Микеланджело и Рафаэль – эпигоны автора первого наскального рисунка. В творчестве, как и во всем, кто-то бывает первым, а кто-то лучшим.
0: Я думаю, сейчас мы покажем нашим зрителям несколько эмуляций, да, так вот можно сказать. Вот с помощью...
1: Симулякров или...
0: Эмуляций, нет, ну, вот картинок, вот, которые сейчас, их в интернете можно увидеть, на самом деле, сейчас многие. Вот, тоже растровый подход, фрактальный подход. Вот что-нибудь расскажите, вот нам два слова о том, и можно ли привязать такие подходы к каким-то типам или школам художников?
2: Классический подход основан на создании трехмерных моделей,
0: описанных 3D, то, что 3D, сейчас,
2: да, и последующие определения некоторых функций, с помощью которой эти модели проецируются на двумерное пространство холста, картинную плоскость, так вот называется. Это делается в цифровом виде, после чего на следующем, уже на финальном этапе, происходит закраска. В каком-то смысле почти так, как может работать художник. То есть в начале может быть набросок, каркас, затем уже идет закраска, может быть, там в несколько разных слоев. Это очень похоже. Но здесь работу выполняет компьютер, и поэтому, и если с этими работать дальше, то и картинка получается идеальная и безжизненная, безусловно.
3: Екатерине II хватило всего 5 лет, чтобы понять ценность и важность своего первого приобретения. И вот во дворец прибывает уже 600 картин. Среди них Тициан, Белотто. А еще через 3 года случилось то, что предопределило лицо картинной галереи. Во вновь закупленной коллекции преобладали полотна итальянских, французских, фламандских и голландских мастеров 16-18 веков. А потом и скульптуры пожаловали, не менее именитые. Достаточно назвать Микеланджело. Впечатляет. В Париже была куплена коллекция резных камней герцога Орлеанского. И даже, представьте себе, приобретены библиотеки Вольтера и Дидро. В посмертной описи имущества Екатерины II перечисляются почти 4000 картин. Точнее, 3996. Наступает 19 век. Александр I и Николай I продолжают традиции своей предшественницы. Закупаются уже не только коллекции, но и отдельные произведения художников. Художников замечательных. Караваджо, Боттичелли, они еще не были представлены в коллекциях. Джорджоне, Рембрандт, Рафаэль, Тициан. Полотна этих гениев уже не были в гордом одиночестве. И вот пора назвать вторую, пожалуй, наиболее важную дату в истории. Эрмитаж как музей был открыт в 1852 году. Николай I сумел реализовать свою идею превращения уединенного уголка в храм искусств, доступный для публичного посещения.
2: Всеволод Александрович, вы употребляли вот слово, что компьютер. Значит, вот у нас есть компьютер или у нас нет компьютера. Я бы хотел отметить, что на самом деле эпоха компьютеров, она уже прошла. У нас ни у кого больше нет компьютера. У нас есть вычисления. Вычисления, которые вокруг нас, везде. Еще пройдет немного времени, и не будет отличия, использовали мы компьютер для создания картины или мы использовали кисть. Потому что эта кисть может быть компьютером. Уже эпоха персональных вычислений, так же, как эпоха больших машин, мейнфреймов, прошла. Сейчас другая эпоха. И скоро реальность будет часто неотличима от того, что синтезировано компьютером.
1: Вот цифровая альтернатива реальности меня ужасает. Вот. И вот такая подмена материальной действительности вот этой плазменной реальностью, она как-то несовместима.
0: А может, мы должны уйти просто вот как поколение? Я не хочу, чтобы мы это спешно делали. Просто уйти, и будет совершенно другое восприятие. Приходит другое поколение. Также я вам скажу, я прошел это вот что. Значит, какое-то время назад я совершенно легко угадывал, какой из моих студентов готовился по бумажному учебнику, какой по компьютеру. Потому что компьютерное восприятие студента всегда было связано с мультиками, с какими-то вот вещами, и на самом деле оно было легковесное. А студент, который читал книжку, знал лучше. И я всегда отличал, кто как готовился. Сейчас я уже ничего этого сделать не могу, потому что они все стали одинаковые в этом смысле. Кто по бумажке читал, кто по компьютеру. Я сам уже чаще замечаю, что я люблю статьи читать. Раньше я по бумаге их любил читать, а сейчас я их читаю с экрана больше. То есть даже я изменился. А уж что изменяется поколение, уже будет другое. Что вы думаете?
1: Вот какой момент. Я был на одном симпозиуме в Дании, где со всего мира были художники. Мы работали там 3 месяца вместе. И для меня было невероятно интересно, как работают японцы. Они, значит, это было такое пространство, где, ну, бывшее паровозное депо, вот, и там всевозможные механизмы, как были, они так и остались, старые, и вот эти японцы, 2 человека, они вместе работали, разослали на улице холст такой большой, придавили его камнями и оставили его. И вот природа, которая там достаточно такая была разнообразная, там и дождь лил, и ветер дул, и песок там сыпал. И вот, значит, это все оседало на этот холст. Вот. И они изредка подходили, там что-то такое, что-то там бросали, там птички садились на этот холст. Вот. И, в общем, в течение месяца вот природа как бы запечатлевалась на этом холсте. Они что-то там корректировали иногда. Вот, я думаю, что же потом из этого выйдет? Вот. А в результате они, значит, все это потом взяли в помещение, сделали какие-то очень интересные цветовые коррективы, и потом шпалы такие старые, они, значит, с одной стороны повесили, то есть прибили к этим шпалам холст, и он как бы идеально растянулся на стене. И получилась, ну, совершенно фантастическая картина. То есть все стихии мыслимые участвовали в создании этого. Вот я не представляю, как это возможно сделать на компьютере. Это мертвая зона в любом случае получится это на выходе.
0: Это поколение уже на вас смотрит, если не снисходительно, то с пониманием, что все равно, что вы же сказали, очень интересно. Компьютер может сымитировать.
1: Нет, вот это именно имитация будет. Вот. Там отсутствует вот эта вот энергия.
2: Есть разница. Есть разница. Это как алмаз, как бриллиант. Есть настоящий, есть поддельный. Отличить их визуально, особенно не специалисту, невозможно. Но ценность у них принципиально разная. Также здесь мы можем действительно создать такую же картину другим способом, и она будет выглядеть такой же, но у нее будет другая ценность. Но, на мой взгляд, все-таки эта ценность идет не из того, что на ней изображено, скорее от того, как она создавалась. Если бы показали эту картину, не рассказав, как она создавалась, может быть, мы бы не оценили ее.
1: Нет, это, на картине это чувствуется Совершенно. Для человека, который хоть чуть-чуть знаком с искусством и получил какое-то минимальное образование, он все равно почувствует какую-то разницу.
0: Что он почувствует? Там не было замысла. У художника всегда есть, по крайней мере, если не осознанно, то у него есть замысел какой-то, ну, интуитивный замысел, ну, психологический, конечно. Естественный. Тут ничего не было, кроме того, что будет стихия, попадет на этот
1: ход. Они же корректировали эту стихию. Они совмещали стихию.
0: Значит, ничего интереснее за последние месяцы или годы я не видел, чем фотографии, которые сейчас из космоса к нам приходят. Цветные, изумительные фотографии. Это то же самое, что вы говорите. Там были птички, тут бывают эти самые галактики, которые создают свои отпечатки на экранах наших телескопов компьютерных. Вот. Это тоже другое. Художник закладывает мысль. Он даже ее по ходу дела корректирует. Здесь в компьютерной графике, ну, я условно говорю, компьютерной графике, то же самое может быть обязательно заложена мысль. Коллеги, все равно от этого мы не уйдем. Кисть может стать компьютером?
1: Нет.
0: Или не может?
1: Не может. Вот у Осипа Емельевича Мандельштама есть потрясающее стихотворение. Он посвятил его Кончаловскому Петру Петровичу. Ну, там начало такое. Да, замечательный художник. Художник нам изобразил глубокий обморок сирени и красок звучные ступени на холст, как струпья, положил. Он понял масло густоту, его расплавленное лето, лиловым мозгом разогрето, расширенное в пустоту. Совершенно потрясающее погружение в картину. Вот этого обморока сирени никакой компьютер не может передать. Потому что, вы знаете почему? Вот потому что вот этих звучных ступеней, вот этой фактуры живой невозможно добиться вот в условиях значит, вот этого экрана. Это мертвая поверхность.
3: Отдельного разговора заслуживают импрессионисты, широко представленные в Эрмитаже. Не секрет, что не очень просто завоевывало это направление души людей. Далеко не сразу было принято. И не будем все валить на гонор эстетов. Согласитесь, очень уж непривычно было поначалу. Жил огненно-рыжий художник Гоген, богема, а в прошлом торговый агент. Чтоб в Лур королевский попасть из Монмартра, он дал кругаля через Яву с Суматрой. И в Лувр он попал не сквозь главный порог, параболой гневной пробил потолок. Это Андрей Вознесенский, раннего периода. Но вот почему-то кажется, что в Эрмитаже импрессионистам не приходилось пробивать потолки. Этот музей поражает точностью выбора. Любимец Франции Агюст Ренуар представлен знаменитым портретом Жанны Самари. Кем же надо быть, чтобы не влюбиться в эту картину? Пейзажи Клода Мане, Камиля Писсаро, Альфреда Сеслея, волшебное преклонение перед женщиной Эдгара Дега – все это шедевры импрессионизма. Такие же по уровню, но уже нуждающиеся в определенном привыкании, чтобы их полюбить, полотна Сезанна, Ван Гога, Гогена. В застегнутом на все пуговицы бывшем СССР публика полюбила импрессионистов. И это во многом заслуга Эрмитажа, умеющего воспитать вкус, в том числе к новому, необычному. Ибо говорит он на самом понятном и распространенном в мире языке. Языке искусства.
0: Еще раз, можно ли нам вернуться к тем нескольким компьютерным техникам, которые позволили сейчас... Сейчас я даже думаю, что в кинематографии более всего это вот через анимации проявились возможности, вот, ну, условно называем компьютерной графики, компьютерной живописи. Что вот привнесла действительно вот сейчас новая наука вот в те возможности, которых не было раньше у кинематографистов и у художников?
2: Наука здесь следует за развитием вычислительной техники, за повышением мощности компьютеров, за законом Мура. И если уж совсем...
0: Поясните, закон Мура – это?
2: закон о том, что количество элементов в процессорах удваивается каждые 12 месяцев, ну или 24.
0: Из-за этого получается экспоненциальный рост.
2: Да, из-за этого получается экспоненциальный рост вычислительной мощности, который много раз уже предсказывали, что закончится,
0: и все
2: но
0: никак.
2: Пока никак.
0: Все никак, да.
2: Ну, когда-то он, конечно, кончится, но сейчас мы обладаем ситуацией, при которой рост вычислительных мощностей превосходит, скажем так, возможности исследователей по задействованию этих
0: то
2: мощностей.
0: То есть мы не можем еще пользоваться
2: ну,
0: этим?
2: По сути, да. Считается, что рост по качеству, скажем так, программного обеспечения близок к линейному. То есть за экспоненты не угоняемся, и это хорошо. Это дает возможности, пока мы не уперлись. Потому что мы сейчас имеем возможность. Нам не нужны персональные компьютеры более. Мы используем сеть. Мы, по сути, можем в какой-то момент задействовать...
0: Вот скажите, да. Вот эти вот все успехи, коммерческие успехи аватаров, ну, я условно говорю, они действительно вызваны тем, что привнесено что-то очень новое, или это мода просто?
2: Это ситуация, при которой несколько разных давно известных технологий выросли до уровня, когда их стало можно использовать, можно показывать конечному зрителю. Это стерео. Да, мы все, наверное, посещали кинотеатры, можно посмотреть стерео. Это совершенно другой эффект. Это та же самая фотореалистичная компьютерная графика. То есть мы научились строить такие модели, чтобы обыватель не отличал их от реальности. Я уже не могу отличить их от реальности, хотя еще 5 лет назад я ходил в кинотеатр, я спокойно отличал. Вот это синтезировано, вот это настоящее. Сейчас я не могу отличить на хороших фильмах. Я специалист. И вот когда это сходится вместе, мы получаем тот кусочек виртуальной реальности, который мы получаем в данном случае в кинотеатре. Это вот немножечко как окно в будущее, скажем так.
0: Вот это вот, я думаю, что мы нащупали ситуацию. Вот там, где это искусство не непосредственно живопись, то там это совершенство восхитительное. Потому что действительно в этом фильме часто не угадываешь, что снято, а что симулировано. Вот так вот. Что...
1: Вы знаете, мне ненавистен натурализм в живописи. Угу. Это страшное явление. Вот. И мне кажется, вот эти новые технологии, они в конце концов лишат человека вообще воображения.
0: Ну, подождите, ну то же самое говорили про фотографию, когда ее пытались сначала свести к тому, что она натуралистично передает и неинтересно.
1: Не, поэтому. Ну фотографии потрясающие, но это другой вид, совершенно искусство.
0: Это абсолютно... Я думаю, это то же самое.
1: Да, это то же самое, но главное, чтобы он не претендовал на живопись, вот этот вид.
2: Я слышал про фотографию хорошее выражение о том, что фотография, конечно, не может передать все, что мы видим. Но она показывает, как мало мы видим, как мало мы замечаем.
1: Да,
2: может
1: замечаем,
2: быть, то же самое справедливо да. И для компьютерной графики?
1: Я в данном случае не хочу никаким, так сказать, быть таким человеком, отрицающим вот эти вот.
0: А мы никто не
1: вот.
0: Отрицаем, да.
1: Но когда дело касается живописи, то там настолько наработан вот этот слой, так сказать, создания, слой восприятия этой живописи, что, конечно, вот это какое-то невероятное упрощение идет, когда пытаются имитировать живопись какими-то технологическими ухищрениями. Потому что вот я был на Венецианском биеннале недавно, там поразительные совершенно создаются такие структуры пространственные, которые впечатляют, которые интригуют, но там всегда нужен какой-то участие зрителя становится
0: активное,
1: программным.
0: Активное участие.
1: Без зрителя это не будет существовать. Там обязательно нажать нужно на какую-то кнопочку, нужно чего-то там понюхать, так сказать, погладить, и тогда тебе вот этот объект ответствует. То есть нужен опять посредник.
3: Картины и рисунки Эрмитажа нередко экспонируются на зарубежных выставках. В свою очередь, в залах музея организуют выставки из других стран. В официальных документах это именуется одной из важных форм международного культурного обмена. С сухой логикой подобных формулировок трудно спорить. Да и незачем. Они верны по существу, но страдают недооценкой содеянного. Послами мира являются такие выставки. и в деле взаимопонимания, узнавания и открытия лучших черт в человеческих душах во много раз превосходят усилия всех дипломатических служб, всех переговорных процессов. Феномен этот практически не изучен, поэтому всего пару субъективных примеров. Не с первой ли американской выставки в СССР начался процесс таяния льда холодной войны? А когда перед Московской Олимпиадой 80-го года по городам Соединенных Штатов Америки, причем таким, где русских практически не видели, небывалый интерес вызвала художественная экспозиция спортивной выставки. Завороженные мастерством передачи экспрессии, люди иного континента шли на контакт с диковинными для них представителями непонятного доселе мира. Потом стандартная реакция. Надо же, такие же, как мы. Потом теплые дружеские отношения. Помощь в желании понять и их страну. В общем-то, такую же великую и противоречивую, как и наша. Впрочем, чему удивляться? Любой художник, любой творческий человек хочет, чтобы его понимали. Потом неизбежен процесс аналогичной цепной реакции. Понимание становится массовым процессом. И уж коль перешли мы в область, больше относящуюся к точным наукам, катализатором служит конвергенция, взаимопроникновение. Имеется в виду взаимовлияние культур.
0: Мы сейчас пришли к тому очень главному критерию, который, мне кажется, очень важным. Я представляю лица людей, которые смотрят в кинотеатре «Аватар», ну, это условно у нас с вами будет «Аватар». Я представляю лица людей, которые в Дрезденской галерее смотрят, ну, великих наших европейцев. Вот. И это, в общем, лица разные. И не по эмоциональной нагрузке, это лица разные по осмыслению того, что они видят. Потому что я думаю, что то, что заложено художником, кинематографистам, и то, что заложено художником-живописцем, это разные мысли и разные отделы мозга. То есть вот то, что вы сказали, замечательную вещь, что искусство не может быть без участия того, кто воспринимает. Оно взаимно. Это и художник, это и зритель. Здесь то же самое. Но здесь есть очень интересный посредник между всеми ними. Это, ну, условно, пусть это будет компьютер, пусть это будет вычислительная система большая. Все-таки куда мы пойдем дальше? Я вот еще раз вас спрошу. Значит, есть несколько графических подходов, которые сейчас развились. Эти вот 3-4. Вы можете сказать эти этапы, которые, к чему мы идем дальше?
2: Вот, мы идем, смотрите, я уже упоминал подход называемой растеризации, когда мы проецируем 3D-модели на холст. Он используется в современных обычно интерактивных вычислениях, в играх, в развлечениях, в симуляторах, в виртуальной реальности.
0: Вот в этих стрелялках это самое, да?
2: Да. Да, это, по сути, геометрическое моделирование, это различные проекции, работа с трехмерными 3D-моделями. Это модели освещения, модели материалов, соответствующие, достаточно реалистичные, как правило. И, безусловно, огромная вычислительная мощь, которая перемалывает вот эти сотни, миллионов часто даже вершин, допустим, геометрии, создающих тела трехмерные, и нам их дает со скоростью там 30-60 кадров в секунду. В кинематографе, как правило, используется другой подход, обратный. В этом случае мы представляем себе некие лучи света, проходящие через оптическую систему и попадающие на чувствительную пластинку, на пленку, если мы говорим по старинке, или там, на матрицу, скажем, фотоаппарата, виртуального фотоаппарата. Мы эти лучи отслеживаем в одну или в другую сторону, следим, как они распространяются в нашем виртуальном мире и как они формируют изображение. То есть мы, по сути, делаем что-то вроде физического, ну, не что-то вроде, а точно физическое моделирование процессов распространения света в этой сцене, пользуясь вычислительной мощностью, знанием моделей, в том числе там такие методы, как метод конечных элементов, пришедшие исключительно из физики.
0: Они соединяются, эти методы? Или они независимы?
2: Они могут быть использованы по-разному, и, конечно, сейчас множество гибридных подходов. От одного подхода берется фотореализм, действительно, потому что мы производим моделирование максимально точное. В другом случае мы упрощаем что-то, алгоритмически более эффективно работаем, и действительно их можно соединить. Когда они будут соединены, мы получим неотличимую от реальности систему, которая позволяет синтезировать анимацию по нашему желанию без каких-либо пауз. Сейчас, чтобы сделать фильм, нужны месяцы вычислений только. Это сейчас, когда огромные вычислительные мощности.
3: Конечно же, компьютер и интернет не отобьют у музеев их посетителей. Как и прорыв полиграфии, давший нам в руки великолепные альбомы, только разжигал желание воочию увидеть отпечатанное яркими красками. Но вот что особенно интересно. Давайте чуть-чуть порассуждаем. Со скульптурой все ясно. Роденовского мыслителя, граждан города Кале и прочих шедевров действительно ни полиграфическое, ни цифровое изображение никак не заменит. И Венеру Милосскую, Нику Самофракийскую. Понять бы многовековую загадку их магического воздействия. Хоть и покалечило их время, но оказалось не властно над ними. Ну вот полотна. Ведь не специалисты мы. Не характеристики мазков кисти нас интересуют, не фактура холста, не состав краски. Стыдясь, скажем, сюжет в первую очередь, его воплощение. А цифровое изображение все совершеннее. 3D, объемное изображение, гигантское количество пикселей и еще чего-то там все более мудреного. Не догоняет ли копия оригинал? Сначала в живописи, потом голограммы подключатся, за скульптуру возьмутся. Очень интересно, что думают об этом специалисты. И если самые продвинутые выскажутся, к примеру, за электронику, то почему мы, никакие не искусствоведы, все-таки наделены умением отличать копию от оригинала? И почему в музеях толпы собираются у самых талантливых полотен? Но нечто общее есть. Еще раз прибегнем к фантазии. Интернет станет подлинным интернетом. Без мусора, без тупой глупости. Будет он хранить и знакомить любого желающего только с истинно ценным. Представили? Истинно ценным. Представили? А теперь про

0: Можно ли отличить мыслящее существо, сидит в темной комнате, ну, это известная задача, сидит в темной комнате мыслитель и сидит в соседней комнате компьютер, который обладает очень большими возможностями обработки данных, восприятия данных и так далее. И считалось, и была даже теорема, доказывалась, что вот мы с вами втроем не сможем угадать, где компьютер, а где человек, если они решают примерно одинаковую задачу. Так, да? Сейчас мы сможем угадать, нарисовал ли художник, действительный член Академии художеств, картину, или это эмуляция компьютерная? Сможем мы угадать или не сможем?
1: Элементарно. Угадаю.
0: Угадаете?
1: Да.
0: А почему? Вот что вы даже если вы не скажете логических посылов, это может быть.
1: Энергия, которая оттуда исходит. Ведь не только художник смотрит на картину, или зритель смотрит на картину. Картина тоже смотрит на зрителя. И когда я смотрю на произведение, которое сделано вот новыми технологиями, оно на меня не смотрит. Я на него смотрю, оно на меня не смотрит. Не знаю, но вот я таким образом решаю этот вопрос.
0: А я бы на самом деле возразил. Вот почему. Потому что если это делает художник, то тогда вы не отличите.
2: Простой грек, современник Перикла, не знал, что живет в эпоху наивысшего расцвета человечества.
1: Удивительно изощренные, так сказать, вот такие перформансы, новые технологии. И единственное, что после того, как ты поразился вот, эффектностью всего того, что перед тобой происходит, у меня такое ощущение, что там не люди, а андрогины такие.
0: А это что такое?
1: Ну, андрогины – это существа, так сказать, которые изобретены. А... Не, такие инкабулы такие. Вот. И вот это вот ощущение, особенно это, когда дело касается вот это фильмов, того же самого «Аватара», я это не воспринимаю как что-то реальное, естественное. Это все искусственное.
0: Ну, как сказочку.
1: Да, как, некий, как игру. Вот. И пока все это, увы, на уровне игры происходит.
0: А теперь я скажу одну вещь, которую я где придерживал до конца нашей беседы. Вы знаете, мне кажется, даже если сейчас это игра ума, как, с использованием компьютерных мощностей, с использованием вот таких аналитических подходов, соединенных с вычислительной техникой, то я думаю, что это очень важно для того, как развивается мышление человечества в целом. У нас два способа. Это научная конкретика, когда мы воспринимаем окружающий мир, и интуитивное восприятие, которое проходит через художественное восприятие мира, музыкальное, звуковое, видео и так далее. Вот. И я думаю, то, что происходит сейчас, они все равно опять сойдутся. Просто как технологии никогда не заменят ни мысли, ни чувства, ни умений, естественно, наших. Но просто наши умения очень сильно возросли. Ведь помните, когда-то говорили, что телефония убьет человечество, убьет мысль, потому что люди будут только говорить по телефону. Не получилось. Сейчас говорят...
1: Но кое-что убивается в результате.
0: Ну нет, сейчас телефонии почти не... Ну я знаю, о чем говорить. Вот я просто хочу сказать, что сейчас мне кажется, что вот новый уровень мышления человека будет после того, и новый, не просто новый уровень восприятия. И художники ведь тоже рисуют иначе. Ведь абстрактная живопись стала совершенно другой после того, как появилась компьютерная графика.
3: Да.
1: А может быть, компьютерная графика появилась в результате того, что появилась абстрактная живопись?
0: Да, но это все у нас в голове.
1: Все, да,
0: это все у нас, в конце концов, в голове.
1: Конечно.
0: А это инструмент. Компьютер – это инструмент.

побывав в Эрмитаже, вы как бы посетите страны древнего мира. Встретитесь с людьми, существовавшими за столетия и даже тысячелетия до нас. Узнаете, как жили в разные времена разные народы. Что их волновало, что они строили.

0: что думали. Увидите тысячи и тысячи вещей, которые все еще хранят память о них. Древний Египет. Набальзамированные тела, мумии, саркофаги, в которые их укладывали, суровое и властное лицо фараона, статуя, сделанная из гранита. Самые интересные мифы – это мифы Древней Греции. Геракл, сражающийся с немейским львом. Работа 4 века до нашей эры. Древний Рим. Скульптурный портрет Цезаря. Суровое лицо. Энергичный взгляд, умный и хитрый. Это человек, умевший добиваться своей цели. Средневековые рыцари. Грудь, руки и ноги у них защищены сталью. Шлемы забрала закрывают лицо. Но даже с такими, казалось бы, неуязвимыми воинами сумели некогда справляться новгородцы во главе с Александром Невским. А вот и вещи, станки, инструменты, одежда, связанные с жизнью Петра I. Его бюст, отлитый из бронзы скульптором Растрелли. Энергия, ум и воля этого человека. Мантия, подбитая горностаем, кружевной шарф, и все это из бронзы. А на панцире изображение Полтавской битвы. В центре одного из залов скульптура «Мальчик на дельфине», сделанная по рисунку Рафаэля. Древнее предание рассказывает, как дельфин, стремясь спасти своего друга, раненого мальчика, вынес его на берег. И, конечно же, полотна художников, в том числе самых знаменитых, гениальных. От средних веков до не так уж давно буквально ворвавшихся в мир искусства импрессионистов. Помимо всего прочего, эти картины – лучшая книга истории нескольких последних веков. Ее писали Рафаэль и Леонардо да Винчи, Тициан и Рембрандт, Рубенс, Джорджоне. Блестящие имена.
1: Уважаемые зрители, я очень хочу, чтобы в интернете мы могли видеть с вами интересные симуляции, эмуляции, да, вот так вот правильно сказать, интересные эмуляции. Для меня ничего красивее, чем картины звездного неба и далеких галактик. Вот за последнее время я не видел. Такие же интересные вещи сейчас бывают в наших художественных галереях. И я очень хотел бы, чтобы мы, как человечество, не потеряли интерес. Что вы хотите нашим зрителям пожелать?
2: Чтобы они чаще ходили в музеи и смотрели классическую живопись.
1: Виктор Петрович, спасибо. Алексей Викторович, что вы хотите?
3: Изучайте компьютеры, это пригодится.
1: Спасибо, дорогие зрители, спасибо, гости. До новых встреч. Спасибо.
2: Спасибо.
3: Спасибо.
4: История мстит трижды, когда ее замалчивают, когда искажают и когда собираются повторить.

0: Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Кассиопея Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и RuStore. Моя станция Кассиопея всегда со мной.
1: Друзья, привет! Виталий, лаборатория ночных видео. Как всегда, примерно вот в это время, по средам и субботам, мы снова с вами встречаемся для того, чтобы приятно провести вечер, ну и узнать, может быть, что-то интересное, а также пообщаться с нашими гостями. Но перед тем, как перейти к нашему гостю, естественно, представляю нашего второго ведущего. Сегодня это Георгий Соколов. Гоша, приветствую тебя.
2: Привет, Виталик. Здравствуйте, дорогие зрители. Сегодня у нас очень интересный гость. Стрим, который мы ждали долго. Еще на 7-м форуме «Ученые против мифов», это, наверное, 2018 год, состоялся доклад, посвященный эксперименту, уникальному эксперименту, который длился 7 месяцев. Реконструктор Павел Сапожников 7 месяцев прожил в доме деревянном, воссозданном. В таком доме жили славяне в раннем Средневековье. Вот он прожил 7 месяцев, и по результатам этого эксперимента подготовил в том числе и доклад, с которым выступил у нас на форуме. Этот доклад был весьма популярен. У ролика несколько сотен тысяч просмотров, а у того ролика, который был опубликован на канале «Наука 2.0», по-моему, еще в 2 раза больше просмотров. И если заглянуть туда в комментарии и почитать, что пишут разные люди. Ну, на нашем канале пишут довольно приличные вещи, наша аудитория в выгодную сторону отличается. А вот если зайти в комментарии на канале «Наука 2.0», там творился сущий ад. Поэтому по прошествии 2 с лишним лет мы все-таки решили пригласить Павла, чтобы он ответил хотя бы на часть вопросов, которые прозвучали.
1: Павел, здрасте.
2: Да, кстати, Павел, привет.
3: Салют.
2: Да, вот еще раз, Павел, реконструктор, участник и руководитель проектов «Один в прошлом», это состоявшийся проект, и «Семеро в прошлом», который там в течение длительного времени планируется, вот, а также ведет еще отдельный инстаграм-блог, о котором, может быть, тоже сегодня пару слов скажет. Вот, Виталик, продолжай, пожалуйста.
1: Да, конечно, как всегда, напоминаю, что если вам нравится то, что мы делаем, а я уверен, что вам нравится то, что мы делаем, потому что ну, есть как бы положительные отзывы, не забывайте поддерживать нас. Самый простой, самый эффективный способ – это просто поставить лайк этому видео или стриму, если вы смотрите его в прямом эфире. Не забывайте о том, что подписка на наш канал и на лабораторию ночных видео anthropogenes.ru – это всегда очень положительно сказывается, в общем-то, на целом проекте. Ну и, соответственно, чем больше людей посмотрит, тем лучше. Правда же? Не забывайте о том, что можно прислать свои вопросы. Если вам данный конкретный стрим нравится, можно поддержать его при помощи суперчаток, предположим, ну или по ссылке, которая имеется в описании. Вопрос, который таким образом к нам приходит, мы, естественно, задаем в самую первую очередь. Ну и последнее регулярное напоминание о том, что существует у нас Patreon и у проекта anthropogenes.ru, и проекта лаборатории научных видео. И вот благодаря такой вот вашей помощи мы и имеем возможность проводить прямые эфиры, такие как сегодня.
2: За лучшие вопросы у нас вручаются подарки. В конце каждого стрима наш гость, сегодня это Павел, по окончании стрима, конечно, выберет 2 лучших вопроса, и авторы этих вопросов получат замечательные футболки форума «Ученые против мифов», вот примерно такие, как на мне сейчас. И я, кстати говоря, могу назвать победителей и тех, кто получит футболки, предыдущих 2 стримов. Значит, предпоследний стрим у нас был посвящен эксперименту «Ваза из диорита». Вели его Ольга Вдовина и Иван Семьян. И у нас 2 победителя. Илья Владимирович, наш постоянный участник, который уже, по-моему, неоднократно побеждал на наших стримах, за вопрос «Думаете ли вы реконструировать технологии древних сибирских уральских народов?» И зритель под ником «Я заснял», который задал вопрос: назовите эквивалент стоимости вазы. И на последнем стриме Станислав Дробышевский, который проводил нашу новую рубрику «Антропоразбор», выбрал двух победителей. Это Валерия Буравина, которая спросила про программное обеспечение для реконструкции по черепу. И Елена Дулина, которая спросила, а находили ли археологи не оружие, а какие-то ловушки-силки? Значит, уважаемые зрители, четыре человека, напишите мне, мои контакты сейчас появятся в чате, и я сообщу вам, как получить ваши замечательные футболки.
1: Замечательно. Ну и на этой торжественной ноте предлагаю начинать.
2: Да, у нас есть некоторое количество вопросов, которые мы выбрали, собственно, из комментариев к докладу Павла. И я, если Виталик не возражает, начну с первого вопроса, который задал пользователь, подписавшийся Discovery Technologies. Вопрос звучит так. А когда появился дымоход? Может, с его появлением и появились четырехстенки? Значит, я для зрителей наших поясню, что Павел жил в такой... Он сейчас правильно скажет, как это называлось, но в доме топилось по-черному, и дымохода не было. И это многих зрителей удивляет.
1: Как я так? На самом деле предлагаю прямо сейчас, ну, во-первых, мы обязательно сделаем где-то вот сюда вот всплывающую подсказку на сам доклад, но чтобы было понятно, о чем мы вообще ведем речь, я предлагаю Павлу вот прям коротенько рассказать, что это был за проект, чтобы дальше уже влиться всем тем, кто пока был не в курсе предыдущего доклада.
3: Суть проекта «Один в прошлом» состояла в том, что я в нем пожил на протяжении 7 месяцев, используя технологии и предметы, ограниченные верхней планкой 11 века, то есть это раннее Средневековье, эпоха викингов, так называемая. И цимис вопроса, как я понимаю, заключается в том, что дом у меня там топился по-черному, это был шестистенок деревянный, рубленный, с невысокой крышей, и печка там была сложена из глины с камнями и не имела трубы. На самом деле топка по черному печей в раннем Средневековье не была чем-то необычным, но на данный конкретный вопрос я могу ответить, что дымоходы очень вероятно, что в раннем Средневековье уже существовали. То есть повсеместно они вполне себе могли использоваться, об этом говорят целый ряд, на самом деле, косвенных признаков, начиная от того, что если мы в раннесредневековом доме кроем крышу доской, которая не является теплой кровлей, нам нужно делать потолок, а избы с потолочной конструкцией, они, как правило, недостаточно высокие, чтобы топить дом по-черному, и при таком конструктиве очень даже предполагается наличие дымохода какого-то. Даже если это примитивный дымник, то есть фактически дырка в потолке с задвижкой, которую просто образует тягу, так же, как и волоковое окно. То бишь, дымоходы появились очень рано, но массово стали использоваться, на самом деле, уже ближе к новому времени, наверное. Ну, прям совсем-совсем массово, повсеместно. Хотя ни для кого не секрет, что где-то в глубинках, там бани, например, до сих пор местами топятся по-черному, не видят в этом люди до сих пор ничего странного, предосудительного.
2: Спасибо. Я уже вижу в чате там забавные вопросы. Кто-то спрашивает про славянские гены, но я думаю, позже мы до этого дойдем. А хочу поблагодарить Романа Маркова, который прислал небольшой, не, нормальный донат и сказал на научпоп. Спасибо, Роман.
1: Спасибо за поддержку.
2: Да. Наш постоянный зритель Илья Фришман спрашивает, как изменилась славянская архитектура под влиянием и смешением с скандинавской культурой? Прослеживается ли какая-то четкая смена стилей, как было до и стало после?
3: Как это не парадоксально и довольно патриотично, русская строительная традиция, наверное, большее влияние на скандинавскую оказала, чем наоборот. Потому что срубы перетекли в Скандинавию именно с территории древнерусского государства изначально. Хотя это не так очевидно. На самом деле у скандинавов на нашей территории, там, например, в Старой Ладоге, то есть совсем на севере России, на территории тогдашнего Новгородского княжества, у скандинавов совсем не срослось с их строительными традициями, потому что их Постулаты, все основы стройки, они не очень хорошо работали на нашей территории. У нас был другой климат относительно Скандинавии, там все-таки из-за теплых течений и довольно мягкая зима, и которая им позволяла нормально зимовать там в так называемых длинных домах викингов, да, ну, все их, наверное, знают, хотя бы раз мельком видели. Но фактически это огромные деревянные или земли, деревянный сарай, и в нашем климате он работает довольно плохо. То есть отопить его полноценно здесь холодной зимой невозможно. И поэтому даже в Старой Ладоге, когда скандинавы начинали там торговую экспансию на территорию там нашего современного государства, они очень быстро приняли местные строительные традиции и строили в поселениях такие же дома, как и наши местные люди. Более того, какие-то вещи забрали к себе.
1: Спасибо большое.
2: Здорово, спасибо.
1: Да, и следующий вопрос задает хитрый жук. А зачем вокруг шестистенков ров выкопан? Плюс 5 к феодализму или типа дренаж?
3: Это типа дренаж. На самом деле вопрос мне понравился, классный, про плюс 5 феодализма. Это что-то из какой-нибудь там эпохи империи, наверное, второй, или, не знаю, из какой-то другой игры, наверное. А суть дренажа, ну, задумка была в том, что он должен был отводить воду от дома. На самом деле в реальности это не понадобилось, его можно было не делать. А обосновать это какими-то источниками я могу, сказав то, что там в том же средневековом Новгороде, например, очень массово вообще использовались дренажные системы, трубы, колодцы, и, ну, это, конечно, была не полноценная там современная городская канализация и водостоки, как это строится сейчас, но на самом деле довольно развитая, то есть в средневековых городах с этим было все нормально, и системе водоотведения уделялось довольно много времени, ну, как бы силы и внимания. А вокруг дома тогда у нас было довольно мало еще опыта, и мы только начинали заниматься средневековой архитектурой. Выкопали на всякий случай канал, чтобы, если что, там все не уплыло, она не понадобилась. Ну, кроме того, средневековые дома русские, они, как правило, стоят на фундаментных основаниях, то есть это приподнятые над землей из одного венца состоящие, из забутованные песком основания, которые, в общем-то, не дают воде, ну, жилище мочить.
2: Спасибо.
1: Спасибо большое. Мишаил Овчаренко. Написано, по крайней мере, так. Михаил, если вы Михаил, тоже хорошо. А вопрос следующий. А чем бревна поднимали? Сейчас воровайка в ходу, а на руках-то?
3: А я думаю, что вполне себе на руках. У нас нет никаких свидетельств применения каких-то средств механизации. То есть даже... Ну, при строительстве домов, на мой взгляд, это и не нужно, потому что они не были настолько большими и сложными, чтобы использовать какие-то краны, допустим, которые там, как, ну, как мы знаем, с античности были известны, да, но у нас, по всей видимости, не применялись, даже там на каких-то сложных стройках, такие как, например, строительство детинцев деревянных, там, тем более из тяжелого дерева, сурового, там, такого как дуб. Никаких свидетельств не сохранилось, и очень вероятно, что вопрос решался не качеством, а количеством. Просто очень большое количество людей, задействованных на стройках крупных объектов, а их, ну, действительно могли быть сотни человек, забарывали любые проблемы физического характера, которые могли возникать.
2: Мне очень нравится тем, кто любит говорить о невозможности там вырубки и транспортировки или там подъема, спуска огромных каменных блоков, показывать им фотографии из каменоломен там даже ну, то есть начало 20, понятно, 19 век, начало 20 века, даже середина 20 века в каменоломнях работали обычными кирками и там какими-то веревками, и в качестве транспортного средства использовались лошадки, в лучшем случае быки. Вот, да. Если посмотреть, какого размера блоки вырубались и транспортировались без гигантских кранов там, и антигравитации, тем более, всего лишь каких-нибудь там несколько десятилетий назад, то многих как бы мозги быстро встают на место.
1: Я так понимаю, что...
3: С помощью веревки и рычагов можно очень многого достичь.
1: Да. Один из последних постов на антропогенезе, по-моему, в Инстаграме как раз про это и был, да? По-моему, да. Вчера он был, вот эти картинки как раз-таки прошлый век.
2: Ну, я публиковал буквально несколько картинок, там есть гигантские залежи, я наткнулся на целый архив именно фотографий из каменоломен, там вырубают гигантские блоки, как их там укладывают, транспортируют, очень забавно. Угу. Следующий вопрос задает мой пользователь Виктор Аутушка, наверное, так, или Отушка. С каких пор Берестье находится в России? Или Берестье?
3: Берестье. Это очень известный памятник, который действительно находится в Бресте, точно на территории современной Белоруссии. На территории современной России это Берестье, может быть, и не находится, но оно совершенно очевидно находилось на территории древнерусского государства, и имелось в виду, естественно, это. То есть я вообще не очень понимаю, при чем тут может быть политика и границы в современных представлениях, ну, в смысле, современной такой фактологической ситуации, потому что в историческом периоде все выглядело, ну, совершенно иначе, и границы пролегали иначе, и, в принципе, какого-то понятия государства тогда, как я считаю, еще не существовало. То есть я не думаю, что Великий Новгород или Бересте того времени считали себя частью какой-то России или не России, или как любого другого государства. Они мыслили скорее просто тем, что они – это некое княжество, которое является собой самостоятельную политическую единицу, пока может себе это позволить.
2: Спасибо, спасибо. Роман, зритель Роман поддерживает наш стрим. Спасибо, Роман. И говорит: Павел, а грязь, которой киношники мажут одежду актерам в фильмах про Средневековье, имела место в реальности? Или все ходили чистыми и опрятными?
1: Все, то есть весь Павел, вот, весь один Павел.
3: Я думаю, что, как обычно, ни то и ни другое. В кино обычно очень сильно либо перегибают с грязью и тувчением всего вокруг, буквально обливая все грязищей, самой натуральной, настоящей, либо наоборот не уделяют этому достаточно внимания, одевают там людей в просто свежепошитые костюмы, которые, естественно, выглядят неестественно, потому что их не носили какой-то промежуток времени до этого. Я думаю, что это было... Ну, по-разному, и что-то очень среднее. Понятное дело, что есть много, ну, грязной работы, которая пачкает тебя и одежду. А с другой стороны, одежду стирали и заботились о ней. А, то есть, ну, ни то и ни другое. Средненько. Но я думаю, что идеально чистым рабочий человек, ну, вряд ли мог оставаться так, в среднем стабильно по времени.
2: Спасибо.
1: А, еще мы спасибо говорим Дарье за поддержку нашего стрима, Ивану. Также говорим спасибо и Ксения Дмитрия Целест, наш постоянный зритель и подписчик, регулярно поддерживающий наш проект, задает следующий вопрос. Были ли у славян личные огороды, типа грядки с овощами, или земля была общая на общин?
3: Смотря в каком месте и смотря в какое время, ну, то есть это очень широкий вопрос, я скажу так. Мне известны случаи того, когда в Новгороде были зафиксированы приусадебные огородики, ну, то есть грядки буквально под что-то, на территории непосредственно городских усадеб. Конечно, если говорить о каких-то, ну, посевных площадях, где выращивали там зерно, например, то... Ну, они не могли как бы находиться, ну, там, близко к центру города или того поселения, то есть их, ну, всегда надо было располагать где-то в окрестностях, и понятно, что мы не можем точно знать, кому и как они административно принадлежали. У нас есть довольно богатая бытовая переписка, которая сохранилась в Великом Новгороде и Старой Руси благодаря берестяным грамотам, в которых обычно, ну, писали по каким-то бытовым, хозяйственным, долговым вопросам. И там из там, ряда переписки становится понятно, кто на кого работал, кто кому засылал какие оброки там с своих участков, сколько шкурок добывал или сколько лукон с зерном должен был поставить. То есть это говорит о том, что уже тогда там, да, даже в 12, 13, 14 веках вполне себе действовала какая-то оброчная система, когда люди работали и ну, платили какую-то барщину с десятин своей земли. Вот. Так что тоже по-разному встречалось и то, и другое. Люди вели личные огороды, было общинное земледелие, потому что у нас на территории государства везде, кроме Черноземья, в принципе, практически невозможно ничего вырастить, если мы учитываем то, что мы говорим же о очень примитивном сельском хозяйстве. Оно у нас до начала 20 века оставалось, на самом деле, очень примитивным. И суть была в том, что можно было не вырастить ничего даже при хороших раскладах, работая совместно и потратив там достаточное количество зерна на посев. Поэтому, ну, а коллективно работать, естественно, проще, как мне представляется, в этом, в агросекторе, как сейчас там кто-нибудь говорит. Поэтому по-разному. У меня, вот видите, все вопросы такие, в смысле, ответы какие-то неоднозначные получаются. Я очень всегда во всем сомневаюсь и считаю, что это очень правильно, всегда надо так поступать, потому что истина, она всегда посередине, она очень сложная.
2: Ну и вопросы довольно-таки тоже обширного характера. Спросить про вообще про славян, ну, как бы...
1: А теперь мы чуть более конкретно зададим вопрос про викингов, более того, про викингов. Женщины. Это Ксения продолжает задавать вопросы. Если у викингов были женщины-воительницы, возможно ли такое у славянских племен?
3: У славянских я не уверен, и мне кажется, что нету фактов существования такого, но вообще в многих народностях это так или иначе практиковалось. Я, кстати, не думаю, что это у тех же викингов или у каких-нибудь финно-угров, где тоже там такие случаи встречались, или у сибирских народов у многих там такое практиковалось. Я не думаю, что все равно, что это было какое-то массовое явление, если честно, скорее исключительно, именно поэтому оно попадало в какие-то письменные источники, там в саги, если говорить о викингах, или могло как-то там... Ну, короче, как-то проследиться, как бы вот вообще попасть в историю, дойти до нас. Я не знаю, короче говоря, таких примеров касательно славян. Да и зачем? Мне кажется, что это очень странно по меркам Средневековья. Угу.
2: Спасибо. Значит, я, кстати, увидел в чате вопрос, будет ли Павел выступать на нашем следующем форуме. То есть люди уже слышали про то, что у нас готовится программа форума. Да, форум «Ученые против мифов» 14 у нас запланирован на 6-7 марта. Это я уже ко всем зрителям сообщаю. Программа сейчас разрабатывается, опубликуем, наверное, в начале февраля. Но если вы хотите среди первых зарегистрироваться на форум или получить там льготный билет, то можно уже сейчас написать мне, а мои контакты сейчас появятся в чате, и получить специальный промокод. Вот, промокоды, вот как только билеты появятся, мы эти промокоды разошлем. А что касается выступления Павла, мы с ним даже немножко этот вопрос обсудили, но просто не придумали пока что какой-то темы такой, которая бы подходила именно под форум «Ученые против мифов» и была бы действительно популярна. Поэтому если кто-то, если кому-то из зрителей в голову такая тема придет, пишите в чат, сейчас мы проведем такой небольшой опрос. О чем бы, Павел, о каких бы мифах мог он рассказать у нас на форуме. А я читаю следующий вопрос, который задает зритель Нетрикс, который прислал небольшой донат и спрашивает: как полагаете, если бы нашим средневековым предкам условные немцы завезли смартфоны и интернет, как бы они это восприняли? Не обвинили ли бы таких немцев в черной магии? Были ли предки открыты новизне?
3: Какой хороший вопрос. Я думаю, что постепенно, тут как, единомоментно ли обсуждать эту ситуацию? Ну, то есть в моменте времени, возможно, воспринята любая новизна была бы и была очень категорична. С другой стороны, история это же про растянутость во времени, на самом деле. То есть, ну, проходит 10 лет, 50, и любые новинки вполне себе приживаются. И, ну, к тому же, как бы, есть примеры того, как успешные какие-то технологии или вещи очень быстро распространяются по, ну, по территории мира, да, то есть, mm-hmm. если кто-то, если у кого-то удается придумать и реализовать там удачную форму топора, у которого просто высокий КПД за счет того, что практическим опытом мастер дошел до того, что вот такой топор действительно хорошо, эффективно рубит дерево, то он очень быстро начинает распространяться, потому что люди-то не дураки, можно сколько угодно быть зашоренным и архаичным, но когда с помощью новой штуки ты можешь там в два раза быстрее срубить дерево и меньше при этом устать, то сразу как-то весь скептицизм куда-то улетучивается моментально.
2: А если ты можешь вместо этого еще вообще сидеть на диване и смотреть, как это делают другие по телевизору, да, на экране, то это вообще...
3: То еще лучше. Даже, да, и покупать ничего не надо.
2: Еще ругать их при этом, да, и говорить, что они это не могли сделать.
1: Все неправильно делают они еще, да, к тому же.
2: Прошу прощения, что перебил.
3: С другой стороны, конечно, глупо отрицать то, что, ну, в историческом периоде, там, средневековье, ну, в целом любое общество было значительно более не архаичным, господи, как слово-то из головы вылетело, зашорено в этом плане и...
2: Консервативным, что ли?
3: Консервативным, вот, да. Вылетело из головы слово. И они с, ну, со скептицизмом относились к абсолютно ко всему новому. Тут еще не надо забывать то, что мышление у людей было другое, потому что оно было очень, ну, религиозным, можно сказать. То есть люди же на полном серьезе по-другому воспринимали мир и думали о нем... иначе, чем мы, у них по-другому мозги просто работали, образ мысли. Вот. Вот так.
2: Спасибо. Денис Иванов прислал заранее вопрос, то есть, что значит прислал заранее, написал в комментариях, ну, к видео.
1: Мы его выбрали, да.
2: Да. Говорит, спасибо, хочется побольше видео о славянах и древнерусской культуре, мне кажется, это очень актуально. И продолжает. А можно сделать доклад о древнеславянском язычестве? Что правда, что придумано и откуда берутся факты?
3: Хороший вопрос, и на него нужно на самом деле ответить очень, ну, можно ответить очень просто. Я абсолютно уверен, что абсолютно все современное неоязычество, что есть у нас в России, оно берет основу в труде Рыбакова «Язычество древних славян». Был такой великий советский ученый Рыбаков, который написал несколько обширных книг по археологии и истории древнерусского государства, в том числе очень известную книгу «Город, замок, село», в которой есть понемножку про буквально все стороны жизни там средневекового города. И у него была также книга про язычество. В общем-то, вот все, что рассказывает любой человек, который верит в родных богов там, и в, вот, ну, всю вот эту вот историю, 100% так или иначе протекает в итоге к этой его работе. Это забавно, потому что, естественно, 99,9% людей, которые считают себя язычниками, они, как правило, не читали эту работу. А я очень советую всем это сделать, потому что она хорошая. Она, конечно, несколько морально устарела, потому что была написана уже давно. Но, тем не менее, как бы свежее и лучше, все равно пока ничего нет, насколько мне известно. Вот. Про язычество, на самом деле, мы практически ничего не знаем. То есть, как бы ни хотелось придумывать что угодно, из всех фактов, которыми мы оперируем, есть минимальная просто обрывочная информация в каких-то летописях, и есть след, оставленный язычеством как явление в археологии, который выражается в капищах и в предметах, как правило, очень мелких, которые интерпретируются учеными как предметы культа. Это, как правило, маленькие фигурки каких-то башков, предположительно башков. Возможно, это на самом деле были детские игрушки. Ну, то есть это лишь гипотеза. И практически весь вот этот институт современного родноверия, который у нас существует, он ну, мягко говоря, очень спорен, потому что практически ни на чем не основан. А те люди, которые считают себя его приверженцами, они не читали основополагающую научную работу, которая, ну, которая лежит в основе всего происходящего. Вот.
1: Спасибо.
4: Спасибо.
1: К следующему вопросу. MaxST08 его задает. Есть такая тема, что на Руси было много бани, часто мылись, а в дремучей Европе ходили грязные всю жизнь. Так ли это или как было в действительности?
3: Я думаю, что это, конечно, глупость. Я думаю, что люди мылись везде, и в Европе, и в России, и в Древней Руси, и в Древнем Египте, и вообще где угодно, потому что это совершенно нормальное явление. Если ты не будешь мыться, то очень быстро тебе сильно поплохеет, потому что из-за антисанитарии в условиях Средневековья человек просто очень быстро бы умер. И это даже не какая-то гигиеническая, эстетическая потребность, а необходимость, которая напрямую связана с твоей жизнью. Я думаю, что мылись везде. С банями, на самом деле, вопрос очень непростой, потому что, как таковые бани в археологии, они очень сложно отличимы от жилых домов. Как это ни странно, потому что в археологии одним из очень важных маркеров того, являлась ли постройка жилой или какое-то хозяйственное, является отопительное сооружение внутри, то бишь печь или очаг. Так вот, суть-то в том, что и при этом жилые дома, как правило, были качественнее построены, чем хозяйственные. То есть они срублены из плотно прилегающих бревен, материал на них отбирался более тщательно, они качественнее сделаны в плане работы, и это прямо видно на археологических аналогах, там, в том же Новгороде, например, где органика хорошо сохраняется из-за мокрого слоя. И получается, что все вот эти маркеры, которые позволяют нам выявить баню или жилой дом, они совпадают. И по большому счету, найдя такую постройку в археологии, мы никогда не сможем точно сказать, была это баня или нет, потому что там же нету таблички, или там же нельзя найти войлочную шапку банную и сказать, что вот здесь-то как бы славяне-то и мылись. Но очевидно, что такие постройки были, поскольку они необходимы. И думаю, что не только у нас, но и в Европе. Ну, кроме того, конечно, не стоит недооценивать возможность мыться банально в реке, в ручье, в море там, и так далее. Как мы помним, почти все поселения всегда во всем мире находятся около воды. Там на территории Древней Руси... 99, наверное, процентов поселений находится где-то либо в водоразделе, либо на берегу реки. Из-за транспортной необходимости, потому что реки – это дороги Средневековья, и они как бы являли собой не преграды, а наоборот пути. Поэтому с водой и помывками у славян, так, во всяком случае, точно не должно было быть проблем.
1: Спасибо большое. Спасибо. Перед тем, как следующий вопрос задать, я вижу в чате у нас Тимур Воронков говорит, что он застрял в тундре с бортом -50, генератор не заводится. Тимур, если вам реально нужна помощь какая-то, напишите, мы попробуем найти кого-нибудь, кто к вам рядом находится, ну и, соответственно, что-то с этим придумаем, если действительно настолько критичная ситуация. Обязательно напиши. Так, и вопрос от Валерии Бураевой, которая также регулярно смотрит наши стримы и поддерживает. Добрый день, Павел. Будет ли когда-нибудь осуществлен проект «Семеро в прошлом», нам очень интересно было бы посмотреть. В общем, ожидаемый вопрос, который наверняка должен был появиться.
3: Да, я тоже был уверен, что он будет. Я думаю, что проект «Семеро в прошлом» будет, и рано или поздно он случится. Сейчас он по-прежнему все так же находится в стадии некой консервации, потому что прошлый год выдался очень непростым и для всех нас, и для... нашей команды, кто его задумал к реализации в том числе, поэтому как-то вот было совсем не до него, не до того, чтобы его расконсервировать и, наоборот, потратив еще больше усилий и денег, попытаться его реализовать. Хотя, надо сказать, что было бы суперудачно, если бы он проходил во время пандемии и являлся бы пример того, как действительно надо изолироваться и все вот это. Забавно было бы.
2: Спасибо. Это правда.
1: Да уж.
3: То есть ответ на вопрос, да, лично я верю и там приложу все усилия для того, чтобы рано или поздно он сложился в каком-то формате, он обязательно будет.
2: Спасибо. Спасибо. Ева Корнеева говорит: Павел, спасибо за очень крутой проект. Помню злополучные пирожки. Как вам в целом рацион, который вам пришлось познать за время проекта?
3: Нормально. Я думаю, что зерном питаться в подавляющем большинстве, как это делали люди в Средневековье, буквально все и везде, если речь только не идет о каких-то совсем-совсем маленьких трапперских поселениях, где проще было действительно промышлять, жить охотой, потому что, ну, там, где площадь, вернее, плотность человека на квадратный километр достаточно низкая, там действительно удобнее ловить рыбу, охотиться на животных и питаться таким образом. Если речь идет о маломальске какой-то крупной деревушке или тем более городе, то никакой охоты рыбалкой ты никогда, понятное дело, что не проживешь. Нужны стабильные поставки зерна. Нужно какое-то развитое скотоводство для того, чтобы была возможность есть мясо. И меня, как бы, мне кажется, такой рацион вполне себе нормальный. Ну, то есть я всегда, на самом деле, с детства любил каши, любил мясо, и классно все. Почему нет?
2: А какие пирожки имела в виду Ева? Напомните, пожалуйста. Многие же не видели.
3: Ну, на проекте у меня было некоторое количество всяких кулинарных изысков и попыток приготовить что-нибудь такое да этакое, но часто они, ну, наверное, даже можно сказать, что всегда они заканчивались чем-то не очень хорошим. У меня постоянно все либо сгорало, либо я что-нибудь портил, либо у меня это падало, либо это съедали козы или куры в тот момент, когда я на что-нибудь отвлекся. Поэтому прискорбно это вообще вся история про кулинарию одного прошлого. Но
2: конечно, сейчас это... посмотреть, наверное, сейчас уже не так грустно, как было тогда.
3: Да мне и тогда даже было от всего этого забавно. Я, на самом деле, всегда упиваюсь и радуюсь всем своим неудачам. И мне это кажется очень смешным. Я всегда смотрю на себя со стороны и думаю, что это должно быть очень забавно. И пройдет немножко времени, я буду это вспоминать с хорошим настроением.
2: Да, вы, дорогие зрители, кто не смотрел, обязательно на Ютубе найдите. Там есть множество роликов. Есть один большой, есть много маленьких. Один в прошлом. И посмотрите... Это действительно интересно, местами забавно, местами даже не очень забавно. Вот. Вопрос задает Сергей Любомудров, который прислал серьезный донат и спрашивает: а сколько примерно человека часов уходило на постройку избы? Справилась бы с этим одна семья или нужна была помощь соседей? Спасибо.
3: В принципе, избу можно срубить и, ну, одному, это технически вполне возможно, хотя и сложно, и понятное дело, что займет больше времени. Бригада из 4 плотников топорами из нормального леса сможет срубить дом, на самом деле, достаточно быстро. Там, как показывали наши эксперименты некоторое время назад, уже после проекта «Один в прошлом», на самом деле бензопила, не сказать, что супер ускоряет работу по постройке сруба, упрощает в физическом смысле, да, но по времени вырубание той же самой чашки, оно не сильно ускоряется благодаря применению современного мотоинструмента. Современные технологии – это каркасные дома и дома из там пенобетона и прочего. Вот они как бы действительно упрощают строительство и делают его там, ну, принципиально лучше. А со срубной технологией она настолько архаична в сути своей, что ее очень сложно как-то улучшить. Хотя улучшают и у нас, и в Скандинавии есть очень много всяких интересных методик строительства срубов, более современных. Я думаю, что если речь идет о деревне, то, конечно, взрослые мужчины, которые умели обращаться с топором, конечно, собирались и помогали друг другу. Это просто, ну, как мне кажется, очень логично и довольно типично для, ну, каких-то таких архаичных традиционных обществ. А в городах я практически уверен, что никто не строил себе дома самостоятельно, и думаю, что их строили профессионалы, профессиональные плотники, которые, ну, зарабатывали этим на жизнь. Все на самом деле очень логично, потому что если ты занимаешься любым ремеслом или торговлей, а в городах в основном селились люди в средние века, которые занимались ремеслом или торговлей, что, как это ни странно, тебе гораздо проще заниматься своим основным видом деятельности и заработать денег и купить работу профессионалов, чем самостоятельно, кривыми руками пытаться построить себе дом, в котором потом у тебя вся семья будет обалдевать. Ну, то есть в раннем Средневековье не сказать, что все было иначе. Если ты занимаешься пошивкой обуви, то у тебя ниоткуда магическим образом не возникнет скилл работы с топором. Это ничего на самом деле не изменилось. Так же, как сейчас программисту проще заработать денег и заказать мастера по установке кухни, так же раньше, я думаю, что в городах маломальски крупных работали профессиональные плотницкие бригады.
2: Ну, насколько я знаю, еще недавно, вот, у меня жена из Краснодарского края, и там, понятно, там, там дерева мало, там строят не из дерева, а из камня там, или кирпича. Но традиция, может быть, и сейчас сохранилась. Если после свадьбы все родственники, которые там собрались или приехали, строят дом молодым.
3: Ну вот да, я говорю, это про вариант такой более сельский, а не городской. Это очень традиционно так сложилось, ну, складывалось так везде. Я говорю, я думаю, что да, люди объединялись для того, чтобы построить дом для соседей, знакомых, там, односельчан и так далее. Это очень логичная тема. Ну, к тому же, тут еще надо варьировать, в каких обстоятельствах и зачем строится дом. То есть, если, например, по весне, там, в конце зимы, какая-то семья решила построить себе новое жилище, там, из-за того, что у них, например, сын там вырос, взял себе жену новую и собирается отселиться. Это одно дело, и там, как бы, допустим, семья могла там поработать в течение чуть более длительного промежутка времени, никому плохо от этого не стало. А если, например, у вас там в ноябре или там в декабре дом сгорел, то, ну, это экстраординарная ситуация, которая требует максимальной концентрации усилий для того, чтобы построить новое жилище, на которое, конечно, я думаю, что соберутся вообще все, кто могут, потому что там пожар – это беда, которой все очень боялись.
2: Спасибо.
1: Спасибо большое. Следующий вопрос от Вормстера. Павел, какие дальнейшие планы практического погружения в историю?
3: Практического погружения, ну, за практические планы погружения в историю, я думаю, вполне сойдет проекция «Мир в прошлом» как раз-таки. И вот только в отношении него какой-то настрой есть. Других пока именно практических проектов я не задумывал.
2: А что вот, кстати, скажите уж тогда по вашему Инстаграму.
3: Что там вообще? Мы некоторое время назад с коллегой моим Дмитрием Соломатиным и Институтом археологии, от которого нам помогает Наталья Николаевна Фараджева, специалист по раннесредневековым срубным постройкам новгородским, задумали реализовать проект по визуальной реконструкции средневековых построек, начали с Великого Новгорода, в связи с тем, что старые, ну, всем публикациям, в смысле не публикациям, а визуализациям построек, которые есть по средним векам, им уже очень много времени. Они, как бы можно сказать, что морально устарели. и нам захотелось их освежить, построить, смоделировав то, как... Ну, и кроме того, еще историческая наука шагнула вперед. Ну, появилось больше находок, больше понимания относительно того, как все было устроено. Нам показалось интересным, скомпилировав все эти данные, реконструировать визуально все типы построек сначала Великого Новгорода, потом других территорий, того же Берести, например, Москвы, Мангазея или там, Смоленска, Костромы, ну, то есть много где есть понимание о богатой археологии и много находок средневековых домов. И опубликовать их. Вот буквально на следующей неделе, 26-28 января, я поеду в Великий Новгород на конференцию «Новгород и Новгородская земля», где мы будем опубликовать первую часть этой проделанной работы и показывать народу наши результаты, а потом будем двигаться дальше. Поэтому, да, подписывайтесь на Инстаграм, который я в связи с этим в том числе завел и начал вести. Он посвящен средневековому деревянному зодчеству. Я там публикую картинки и рассказываю, что да как было устроено.
1: Ссылка ну и
3: анонсы по этому, проекту, собственно, там же я веду и уже как раз там несколько постов опубликовал по этому поводу.
1: Ссылка в чате у нас должна появиться, так что подписывайтесь на Инстаграм Павла. Мы продолжаем. Говорим спасибо Юльке. Также регулярные спасибо к нам прилетают. Дмитрий говорит спасибо. Григорий Обиходов. Вы лучше и так держать. Спасибо большое. Мы очень стараемся. И Динозавр задает вопрос. Как жители раннего средневековья справлялись с постоянной сыростью и простудами? Спасибо за стрим. Пожалуйста.
3: Я думаю, что оптимизировались под них. Ну, то есть, все-таки организм же привыкает, находясь в тех или иных условиях. А простудные заболевания, мне кажется, что ну, присутствовали у людей в средние века часто. Потому что сам тип обуви, который носили люди, и повсеместное отсутствие какого-то... мощение там на природе, по которому можно ходить, оно ну, просто диктует условия о том, что у тебя часто будут сырые ноги, и ты часто будешь из-за этого подмерзать и, возможно, болеть. А к этому можно как-то приспосабливаться, оптимизироваться, я имею в виду с точки зрения организма, иммунитета. В городах, опять же, да и не только в городах, а даже в каких-то и поселениях, для того, чтобы минимизировать этот процесс, очень активно всегда занимались мощением земли. То есть города типа Новгорода, они с очень большой долей вероятности были просто вообще там на 90% замощены деревом и на усадьбах, и на улицах. Это был сплошной слой мостовых, сделанных из полубревен. Но даже в каких-то деревнях и небольших хуторах люди всегда старались подкидывать какой-то мусор, деревяшки от каких-то старых сломанных вещей, там, например, от какой-нибудь старой крыши или сломанную дверь или сломанный стол. Всегда с удовольствием люди бросали себе под ноги для того, чтобы не ходить по грязи и меньше мочить ноги. Это, кстати, очень занятное явление, потому что очень-очень часто у многих вещей единственный шанс попасть к нам в виде археологической находки – это именно явление того, что ими мостили территорию. Потому что ну, стол, объективно говоря, среднего средневековья не может сохраниться ну, практически никак. Единственная возможность у него дойти до нас – это... То, что когда он был сломан в свое время, хозяин бросил столешницу в грязь под ноги, она обросла культурным слоем, и мы ее потом нашли. Там, с дверями, например, это работает ну, примерно так же.
1: Спасибо.
2: Спасибо. Георгий Серов задает вопрос в продолжение уже предыдущих. А средневековая еда вкусная? Снова про еду.
3: Ну, это очень субъективно. Мне кажется, что да. Мне кажется, что она очень простая, из-за этого, если питаться ей стабильно, постоянно, она очень заставляет тебя сильно различно чувствовать.

0: Очевидно, что любителям зерна средневековый рацион, в принципе, вполне себе зайдет, потому что он из него там может состоять там буквально чуть ли не на 90-100%.
1: Спасибо. И следующий вопрос задает, поддерживает стрим. Спасибо за поддержку. Зритель с ником Солнце. Вопрос такой: а какой современный народ самый славянский? То есть у кого больше всего славянских генов?
0: Я не знаю. Я никогда не, честно говоря, не интересовался генетической стороной распространения славянства, потому что, на мой взгляд, это не имеет вообще никакого значения. Славяне – это, в первую очередь, культура. На мой взгляд, к генам это не имеет, если вообще имеет, то очень-очень опосредованное отношение. До нас не доходит ген людей даже как таковые. Мы имеем дело именно с культурными особенностями. Как мы узнаем, что то или иное поселение было славянским или финно-угорским? По украшениям женским там, и мужским погребальным, которые попадают к археологам. По керамике, это один из самых важных датирующих и культуру датирующих элементов. Потому как были украшены венчики там у горшков, например, мы можем сделать вывод, славянским было это поселение, или финно-угорским, или каким-то еще, там, или западноевропейским. Там. Поэтому, не знаю, мне кажется, что вопрос про гены должен интересовать генетиков, а не историков. Потому что с исторической точки зрения значение имеет только распространение культуры.
2: Спасибо.
1: Большое спасибо.
2: Евгения Корнеева следующий вопрос задает. В Сибири, по крайней мере, конца 19-го... Ева Корнеева, прошу прощения. Конца 19-го, начала 20 веков в клете сруба и сруба защищали от влаги путем обжигания бревен, контактирующих с землей. Как с этим могли бороться в Средневековье?
0: Вполне может быть, что могли делать абсолютно так же. Плюс дерево могли пропитывать для того, чтобы оно было более стойким к воде. Например, там на примере судов, которых тоже сохранилось вполне себе некоторое количество в Скандинавии и у нас, мы можем понять, что их там регулярно смолили, и они от этого были более стойки к коррозии. Но такие вещи, увы, очень редко доходят до нас в археологии. Однозначно сказать, было ли так или не так, очень сложно. То есть очень возможно, что такими вещами люди не заморачивались, даже владея некими технологиями, потому что в этом не было смысла относительно времени жизни построек. Среднее время существования сруба в Великом Новгороде, оно не превышает в лучших случаях 25 лет, насколько я помню, но в среднем тяготеет к 8-10. И за это время, потому что происходили пожары постоянно, часто происходили маленькие пожары, когда выгорали небольшие кусочки города. Периодически там раз в столетку происходили крупные пожары, когда буквально могло сгореть половина города. И в связи с этими бесконечными пожарами и не было смысла заморачиваться по поводу жизни постройки. То есть ты не строил дом, в котором будут жить твои дети. Ему не нужно было постоять 100 или 150 лет. Ты строил дом, в котором будешь жить там ближайшие 10-15 лет. А любой сруб простоит 10-15 лет, даже если с ним вообще ничего не делать. А также частокол из бревна простоит, если бревна просто воткнуть в канаву, вполне себе там десятилетку, и дай бог не завалится. Поэтому очень может быть, что не делали ничего подобного из-за этого, потому что технологиями сохранения дерева владели, мы это знаем вот там по судостроительству, да, например, как я сказал. Но в строительстве археологически это не прослеживается, к сожалению. Либо это не прослеживается из-за того, что просто мало данных и мало находок, либо из-за того, что этим пренебрегали в связи с тем, что я выше сказал.
2: Спасибо. Следующий вопрос от Антона Белоусова. И он спрашивает: Павел, в докладе вы говорили, что одежду красили, при том, что она очень быстро, безвозвратно чернела от копоти. Зачем вообще ее красить?

0: Ну, во-первых, это красиво. Я на самом деле часто сталкиваюсь с этим вопросом и не скажу, что придумал на него какой-то прям классный ответ. Во-первых, все-таки одежда не чернеет от копоти прямо моментально. Ну, то есть там в одной отдельно взятой вещи нужно походить все-таки какое-то время, там полгода-год, для того, чтобы краска на ней начала вообще никак не считываться. То есть она приобретает более равномерно бурый такой темный цвет от сажи и копоти, но тем не менее все-таки красители-то остаются. А то, что одежду красили, ну, это просто археологический факт, потому что большая часть текстиля, что попадает с археологом, причем абсолютно везде, и в Скандинавии, там, и на территории древнерусского государства, они крашеные. Поэтому рассуждать о том, зачем они это делали, мы, конечно, можем, но они это делали, и даже если в этом нет абсолютно никакого смысла, то с этим фактом мы ничего поделать не можем. Очень, кстати, может быть, что в чем-то и не было абсолютно никакого смысла. Часто очень принято считать, что предки наши не дураки были, и вот все у них было всегда ладно и классно, но на самом деле иногда они делали очень странные, нелогичные вещи, потому что им не хватало знаний или опыта многих поколений в каких-то вопросах. Но это я не к вопросу про одежду. Про одежду, я думаю, что все-таки в этом был смысл, потому что люди тянулись к прекрасному, им хотелось эстетики абсолютно всегда, в том числе и в раннее Средневековье. И как только у них были удовлетворены какие-то базовые потребности в плане безопасности, сытости, сухости там, и здоровья, то они сразу хотели сделать что-то хорошее. Это видно во всех деталях, потому что средневековый человек делал очень много красивого. Он старался украсить рукоятку ножа своего, вырезать какую-то красивую ложку и покрыть ее какой-то резьбой. Это не имеет часто никакого функционального назначения, но просто удовлетворяет какую-то эстетику. А не надо ее недооценивать. Потребность в ней, я имею в виду.
1: Спасибо. Спасибо. Вопрос задает Дмитрий Огнеброд. Павел, а как обстояли дела в древности в войне с грызунами? Слышал, что вы на проекте ее проиграли. Или это не так?
2: Огнеброд только вышел.
1: Огнеброд, простите.
0: Да, я, пожалуй, могу резюмировать, что войну с грызунами я проиграл, потому что с ними в изначально подготовленных у меня условиях было практически невозможно справиться. Я думаю, что грызуны были постоянным спутником человека и всех поселений, были довольно большой проблемой. И я вот не знаю, на самом деле, до сих пор, потому что практически не проверял это сам, нет у меня никаких вот наблюдений, собственно, личных, хорошо ли работают амбары, которые делали стоящие на ножках. Это довольно такой распространенный вид постройки, когда небольшая постройка для хранения зерна, она приподнимается на столбах, они еще часто подрубаются до такой грибовидной формы, чтобы мышь или крыса не смогла по вот такому столбу забраться. По идее, это должно неплохо работать и предохранять зерно от грызунов. К тому же об этом говорит относительная массовость таких конструкций. Если бы они были бесполезны, вряд ли бы их строили, в том числе в этнографии люди и так далее. И уже само наличие таких построек говорит о том, что проблема грызунов стояла остро, и с ней как-то пытались постоянно бороться. Я не уверен, у меня, во всяком случае, на проекте не получались все вот эти вот фишки с умными всякими ловушками из интернета и около того, про которые все знают, там из разряда «закопай банку в землю, и мышь туда упадет и не выберется», там и прочее, прочее, прочее. Там, единственное, что я мог делать действительно эффективно, это просто физически уничтожать их, когда у меня была такая возможность топтать ногами там, и так далее. А никак иначе справляться с ними не получалось. Всякие оселочки, ловушечки вообще никак абсолютно не работают, на мой взгляд. Возможно, просто я не умею этого делать, и поэтому все так сложилось. Очень даже вероятно. Может быть и нет, потому что, как правило, когда люди начинают мне объяснять, что и как надо было делать, то выясняется, что сами они тоже этого никогда не делали и не проверяли, работает это или нет, и очень часто несут какую-то ересь.
1: Спасибо. Пользователь Нарнил спрашивает, а насколько сильно отличалось мировоззрение, быт и культурная жизнь у славян из разных княжеств? Была ли культура элитарной, доступной только грамотному меньшинству, или простые крестьяне имели к ней доступ? Тоже такой обширный вопрос.
0: Да уж, я прям как-то подрастерялся. У нас не так, конечно, много информации, ну, какой-то фактологической о том, как отличалась культура, ну, как отличались вот именно носители культуры разных княжеств. Они отличались, это во-первых. Они отличались не так сильно, как относительно других народностей и этносов. Это второе. Потом не очень понятно, почему вы пишете о том, что грамотная прослойка была маленькой. В Великом Новгороде писали практически все. Ну, то есть бытовые переписки на берестяных грамотах зафиксированы, они однозначно говорят о том, что даже самые простые крестьяне, охотники, ну, то есть как бы самый непосредственно вот рабочий люд, подневольный там зачастую, он, ну, умел писать, потому что он писал своему там хозяину или работодателю о том, сколько он шкурок добыл там, и так далее, и так далее. То есть это было абсолютно бытовым явлением. Были детские школы, где людей массово абсолютно всех учили грамоте, и писали и мужчины, и женщины, и дети, и старики, и это не было чем-то... чем-то вопиющим. Понятно, что где-то ситуация могла хуже, и в деревне кто-то мог и не владеть этим, но в целом не стоит недооценивать, короче говоря, уровень грамотности населения того времени тоже.
1: А потом он порастерялся, что ли, сильно, скажем так, к 19 веку?
0: Ну, вот есть, я не берусь тут судить, потому что плохо, конечно, уже разбираюсь совсем в этом периоде, но есть у меня ощущение, что относительно Средневековья, вот там к какому-нибудь 18-19 веку ситуация с крепостничеством, ну, совсем уже прям загнала очень большое количество людей в какие-то прям жесткие рамки. Ну, потому что часто, когда я вижу там постройки конца 19 века крестьянские или там одежду на фотографиях конца 19-го, начала 20 века, того, как люди одевались, я однозначно могу сказать, что местами это хуже, чем бытовавшие в средневековье вещи и дома. То есть понятно, что там тоже все было разное, были нищие люди, были более богатые люди, и то же самое было с крестьянством в конце 19 века, но просто там вот настолько каких-то плохих вещей и зданий, как которые бытовали вот в этот период времени, мне даже в Средневековье как-то и встречать не приходилось. То есть, ну, есть у меня такая осторожная гипотеза, что действительно запоздалая ситуация с крепостничеством, она как-то вот, ну, к печальным результатам привела.
2: Спасибо.
0: Но, не знаю, не моя совсем тема.
1: Спасибо большое. Мы в эфире уже час. Я думаю, что нам пора сделать несколько объявлений. Если Виталий согласен со мной,
2: Виталий, то он может начать. Согласен с тобой. Я начну, как всегда, с того, что предложу вам...
1: Так мы тебя поставить... не слышим сейчас, у тебя микрофон выключен.
2: Это он выключен только для вас, зрители в эфире меня слышат. В общем, предлагаю начать с того, чтобы поставить лайк этому видео. Если вы смотрите, прямо сейчас у нас количество зрителей... А я сейчас скажу точное количество зрителей. 800 человек, а лайков всего 503. Поэтому, если вы еще его не поставили, нажмите на эту маленькую полезную для всех кнопочку, поставьте лайк. Как говорил классик интернета, вам не сложно, мне приятно. Помните о том, что было бы хорошо подписаться на канал Лаборатории ночных видео, на канал antropogenes.ru. И, естественно, вы можете задавать свой вопрос при помощи суперчата, при помощи ссылки, которая имеется в описании. Вопрос, который таким образом к нам приходит, мы задаем в самую первую очередь. Ну и напоминаю про то, что существует Patreon, и у проекта antropogenes.ru и проекта Лаборатории научных видео имеется своя страничка на этом ресурсе. Это помогает нам развиваться.
1: Да, спасибо, Виталий. А я хочу проанонсировать видео, которые выйдут на наших каналах в ближайшее время. Уже завтра, 21 января, на канале Anthropogenes.ru выйдет ролик, посвященный эксперименту, который мы провели уже порядочно времени назад, но все никак не могли, так сказать, подготовить материал по его итогам. Это видеоотчет об эксперименте по дроблению гранита с помощью долеритовых молотов. Мы и наши коллеги взяли долеритовые шары, это очень твердый камень, и попробовали подолбить гранит, так как это делали древние египтяне, ну, например, когда они вырубали Асуанский обелиск в каменоломнях. Как известно, там найдено большое количество этих самых долеритовых молотов. Вот подолбили некоторое время и замерили скорость, с которой разрушается гранит, оценили объем этого гранита, ну и так далее. В общем, посмотрите, это короткий ролик, но весьма интересный. Выйдет он завтра в 19:00 на канале Anthropogenes.ru. А, кстати говоря, те, кто подписан на наш Patreon, ссылка на который недавно появилась в чате, они смотрят этот ролик уже сейчас. Он уже им доступен. В субботу, 23 января, на канале «Лаборатория научных видео», на котором мы сейчас вещаем, состоится постскриптум доклада «Гены, пол, объем серого вещества имеют значение. Мифы о мозге, сознании и наших способностей». Спикер Ольга Сварник, психофизиолог, кандидат психологических наук. Ее доклад вызвал массу комментариев к видео, множество вопросов, множество несогласных, множество недовольных, как это часто бывает. И вот у них будет возможность задать Ольге свои вопросы в эту субботу. В среду, на следующей неделе уже, 27 января, опять же на канале «Лаборатория научных видео», по скриптум доклада «Понять пришельца и не сойти с ума. Фильм «Прибытие с точки зрения лингвиста». Спикер, известный лингвист Александр Пиперский. Очень интересный доклад был у нас на форуме. Тоже масса неоднозначных комментариев. Гуманитарным темам всегда такое несколько скептическое отношение бывает порой. Тем не менее, призываю вас в среду, 27 января, подключиться к каналу «Лаборатория научных видео», посмотреть по скриптум, задать ваши вопросы. Кроме того, обращаю ваше внимание, я уже сегодня сказал, что определилась дата 14-го форума «Ученые против мифов». Это 6-7 марта. Мы активно готовим программу. Если вы хотите среди первых получить промокод на льготный билет на этот форум, а форум пройдет в онлайн-формате, напишите, пожалуйста, мне. Мои контакты сейчас появятся в чате. Я также призываю вас подписаться на Instagram Павла, ссылка на который уже несколько раз появлялась в чате и появится сейчас. Сейчас я посмотрел, это действительно очень интересно. Instagram полностью посвящен деревянному зодчеству. Если Виталий есть что добавить, пусть добавит, но мы, наверное, можем продолжать.
2: Я добавлю, что мы можем продолжать. И следующий вопрос задает Деловой. Вот такой человек с таким ником. В проекте «Один в прошлом» вас иногда снимает оператор. Он же, видимо, привозил вам аккумуляторы для личной камеры. Какие были правила общения с этим человеком? Было ли стоп-слово «заберите меня»?
0: Правило было одно, оно было довольно дурацкое и сильно меня раздражало. Суть была в том, что мне нельзя было с ним общаться. Ну, то есть оператору нельзя было со мной общаться. Система была построена так, что он приезжал... рандомно, я не знал, когда он приедет, приезжал примерно в среднем где-то раз в 10 дней, но при этом это было нестабильно, то есть он мог приехать в один день, потом приехать на следующий день или через день, а потом там его 2 недели могло не быть. Ему было запрещено со мной как бы то ни было общаться, ну и я, в общем-то, и согласился на это правило изначально, как мы договорились. В процессе мне показалось, что это очень глупо, ну, потому что это действительно очень глупо, когда 2 взрослых человека находятся друг с другом и делают вид, что их не существует. Ближе к середине проекта, а может быть даже и пораньше, меня это поддопекло до того, что я понял, что ага, ну мы же договаривались о том, что оператору нельзя со мной общаться, а я-то могу как бы с ним общаться, и поэтому я целый день, там, когда он приезжал, там на 4-5 часов обычно он приезжал на проект, чтобы ну, подснимать какие-то подсъемы. Я просто ходил и рассказывал ему что-то там, травил какие-то истории, пел, он вообще, ну, посмеивался, подхихикивал, но ничего не отвечал в ответ. Операторов было причем несколько, три человека, они ну, периодически снимались, сменялись, в смысле, там, я не знаю уже, с чем это было связано конкретно. Вот какая-то такая история. Аккумуляторы, да, сменные. Большую часть проекта камера находилась, та, на которую я записывал себя сам, в отдельном помещении, куда я приходил для того, чтобы снимать какие-то видео. А ближе к середине, опять же, я подумал, что это чушь какая-то, и просто забрал ее к себе. Как бы. А потом меня как бы спросили, какого ты это сделал, мы же так не договаривались. Я сказал, что мне так удобнее, и вообще типа я там всякие крутые штучки буду снимать на хуторе у себя, а не в какой-то будке вашей. Ну и со мной никто не стал спорить, стали привозить мне сменные аккумуляторы. Большой геморрой, на самом деле, был с этой камерой, потому что ее уже надо было защищать. Вот, это была какая-то простенькая такая раскладушка. Нужно было ее защищать от сажи, и нужно было греть постоянно эти аккумуляторы, потому что я же помнил, что они очень быстро разряжаются на холоде, и поэтому я их там вечно заворачивал в какие-то шкуры бесконечные, ставил там рядом с печкой, в общем, заботился не хуже, чем о животных. Об этой камере несчастной.
1: Спасибо.
2: Так, Иван помогал с мостовой. Вот такой вот ник. Здорово, говорит он. Давно не виделись. Ковных гвоздей так и не насобирал. Извини, всем привет.
0: Беда, беда. Ну, про кованые спасибо, да, действительно, давно не виделись. С коваными гвоздями история такая, что... Я в какой-то момент понял, что для того, чтобы приблизиться максимально к по металлографическому составу к железу качества раннего средневековья, потому что, ну, понятно, что железо средневековое, оно же было очень неоднородного качества, это была не прокатная сталь, и очень часто оно было очень плохим, действительно. А, во всяком случае, часто комбинировали в изделиях плохое железо и хорошее, потому что высокоуглеродистая сталь действительно стоила дорого, а черновое железо было намного дешевле, поэтому появлялись всякие технологии из разряда, что мы сделаем сам нож из обычной плохой железки и наварим на него тоненькое лезвие из высокоуглеродистой стали. Или в центр положим пластину на углероженную, там и с топорами то же самое. Та же самая история, когда сваривали рабочую часть инструмента и основной его объем из разных видов железа. Это очень геморройно с точки зрения производства, но поскольку человеческий труд стоил гораздо меньше, чем ресурсы, все наоборот, сейчас человеческий труд дорогой, а ресурсы относительно дешевые, то вот так вот заморачивались. И я как бы, собственно, придумал план, что есть же железо из настоящих раскопов, гвозди, например. Они, в общем-то, никому не нужны, потому что это достаточно массовый материал, несмотря на то, что срубы без гвоздей рубили, гвоздей в археологии находится предостаточно кованых. И они, собственно, вот из того самого плохого железа, самого настоящего, и, в принципе, поскольку их все равно археологи выкидывают, по большей части, их можно собирать и потом перековать их в топор, например. И он, типа, будет прям вот супер-классная реконструкция прямо с такого железа, как надо. Но проект долгостройный, поскольку сложный, и гвоздей много надо насобирать, и договориться с кем надо. Вот там закидывал удочки к разным людям, но вот не насобирал до сих пор. Потому и долгострой.
1: Спасибо.
2: Спасибо.
1: А вот к вопросу про оператора, деловой, все хочет узнать. А было ли все-таки какое-то стоп-слово? Было у вас стоп-слово?
0: Да. Нет, чтоб слова не было. Ну, в принципе, там, если бы я выбежал из леса с криками «Заберите меня отсюда», ну, вряд ли бы кто-то начал говорить, что нет, это не то стоп слово, о котором мы договаривались. Оставайся. Нет, не было никакого стоп слова. Не было, честно говоря, даже никаких договоренностей по поводу того, что будет, если я захочу там по каким-то причинам прервать эксперимент. Да я, честно говоря, я был с самого начала абсолютно на 100% уверен в том, что я не буду его прерывать. Я, честно говоря, даже тогда думал, что если бы я и сломал себе что-нибудь, то все равно бы там как бы как-нибудь да попробовал бы дотянуть до конца чистоты эксперимента для У меня прям на протяжении всего проекта, это чистая правда, ни разу не промелькнула даже в голове мысль о том, что типа все это можно закончить. Вот у меня была установка, что это продлится какое-то время, и я должен это закончить, и так оно как-то до конца и дотянулось.
1: Спасибо. И в продолжение вопрос от Валерии Буравиной, которая поддерживает снова стрим. Спасибо, Валерия. Павел, тяжело ли было привыкать к средневековой жизни, а потом привыкать обратно к современной?
0: К средневековой жизни было привыкнуть очень легко. Она просто как данность на меня свалилась. И меня перекрыл довольно стремительный, скоропостижный, но суровый депресняк. Но он длился буквально несколько дней, может быть, там в масштабах недели. Я просто думал, что когда я попаду на проект, я первое время буду так классно отдыхать, и мне будет очень прикольно одному, вот это все. Но получилось совсем не так. Как только я оказался на проекте один сам с собой, меня тут же вот накрыла какая-то депрессуха, что это надолго, и типа кажется, куда же я встрял. Но она быстро прошла. Ну, прошла из-за того, что много работы просто было. Это был там конец осени, середина, вернее, осени, и нужно было и заготавливать дрова, и собирать какие-то там последние грибы в лесу, и налаживать там все это хозяйство, поэтому печалиться особо времени не было, хотя, честно говоря, пару дней там я вот посидел, потасковал, как в формате классической такой депрессии, когда сидишь, ничего не делаешь. Но потом это все быстро улетучилось, и я очень быстро настроился на волну, и на самом деле было классно. Я могу сказать, что на проекте у меня было очень хорошее моральное состояние большую часть времени. А вот настраиваться на современную жизнь обратно было очень тяжело. Вот сейчас по прошествии там уже промежутка времени, я могу сказать, что у меня это заняло где-то, наверное, года полтора, может быть, даже ближе к двум. Я много раз делал отсечки и думал о том, что вот, наконец-то я приспособился, но сейчас, там, когда со времен проекта прошло уже больше 5 лет, я понимаю, что на самом деле это, прям накрыло меня очень надолго. Я очень долго не мог встроиться в какие-то социальные связи, и очень это... Очень я благодарен многим людям, которые меня терпели, потому что вел я себя, очевидно, плохо. Я не считался с удобством и мнениями других людей. Ну, в общем, продолжал себя вести так, как будто бы я один. Это было весьма эгоистично и сложно для моего окружения. Здорово, что они это перенесли, не послали меня куда подальше. Забавно, что в современную жизнь оказалось настраиваться намного сложнее, чем в Средневековье. Ну, Средневековье простое. Это гораздо более простая эпоха, чем современный мир.
1: Спасибо, спасибо. И Сергей говорит тоже спасибо за рассказ, спасибо Сергею. А какое самое неожиданное открытие сделали вы во время проекта по выживанию? Было что-то такое, чего вообще не предвидели и с чем в реальности столкнулись?
0: Супер яркого и интересного, честно говоря, нету ничего такого. Вот, часто очень звучит там в тех или иных видах такой вопрос, и я до сих пор как бы теряюсь, что на него ответить, потому что вот была бы у меня какая-нибудь такая классная яркая штука, я бы ее всем задвигал и отделывался бы там условно от этого вопроса. Но нет, такого ничего суперинтересного не было. И весь этот эксперимент, он вообще в большей степени про монотонность и большую комбинаторность многих простых вещей вместе. Очень интересно было то, как это все работает, как меняется сознание, образ мышления, как привычки меняются, как ты начинаешь разговаривать с собой и насколько это отличается от разговоров с собой в современной жизни, потому что ты это какое-то такое, как вот себе представляю, немного шизофреничное состояние, когда ты начинаешь общаться с самим собой, как с действительно каким-то другим человеком. И тебе интересен этот разговор, и некоторые его обороты могут быть совершенно неожиданны для тебя, несмотря на то, что это твоя голова, и ты еще как современный здравомыслящий человек понимаешь, что происходит с тобой. Очень интересно, как вот этот огромный быт по содержанию там какого-то хозяйства накапливается снежным комом и управляет всей твоей жизнью, потому что у тебя жизнь превращается в такую как бы обыденную череду каких-то очень простых дел, но которые ты вынужден делать большое количество времени из-за того, что они реализуются очень примитивными способами. Потому что тебе нужно молоть муку большое количество времени, потому что жернова ручные, они выдают ее очень мало, и это очень длительное медитативное занятие, которое надо делать постоянно. То есть буквально тебе там вот из 7-10 дней, тебе там почти полный день, там часов 15 подряд нужно крутить эти жернова. И ты вот сидишь в темноте, крутишь их, и это очень... Это очень интересно, короче говоря, все в комплексе, когда это смешивается с запахами, с образом мыслей, с какими-то практическими мелочами. Вот это я бы назвал какой-то интересной мулькой, которую проект неожиданно дал, во всяком случае, для меня. Не знаю, понятно ли объяснил, уж как смог.
1: Хорошо объясняете, Павел. Очень интересно.
2: Очень заинтересовали в разговоре сам с собой, то есть... Да. Есть какой-то пример такой наглядный, короткий, емкий?
0: Какой-то конкретный? Я часто с собой советовался, как вот буквально в фильме «Изгой» Том Хэнкс сам с собой разговаривает и ведет какие-то диалоги. Я очень часто с собой советовался. Ну, то есть я мог сидеть там, сшить что-нибудь, там, например, две шкуры там сшивать для какой-нибудь штуки, там, для одеяла, я помню, шил. И там внезапно спросить у себя самого, а вот как тебе этот шов? Нормально шил? И внезапно для самого себя совершенно действительно неожиданно сказать, да нет, вообще-то хреноватый какой-то. И ты такой, блин, ну вообще да, и распарываешь его.
2: Спасибо.
1: Спасибо.
2: Так, Сергей Амелин, да, следующий вопрос от Сергея Амелина. Тяжело ли было обходиться без картошки и других простых, но современных продуктов? Помню, что отвыкли от карманов на брюках. Чего еще не хватало? Зажигалки, может быть?
0: Да, зажигалки мне не хватало весьма. Ну, красание огня. Ну, мне не хватало, на самом деле, очень многих вещей. Меня, пока я там ближе к концу, вот уже как-то не смирился с этим положением вещей. Ну, не то, что у меня там руки опустились по поводу того, что ну вот оно так и так и будет. У меня был какой-то период вот в середине очень большой ненависти к всему происходящему. Ну, то есть меня прям очень сильно органически раздражало, что я... типа, отлично умею кресать огонь, быстро это делаю, прям наловчился, мне уже совершенно неинтересно тренироваться, потому что я доказал себе, что я, типа, классный разводильщик огня. И, типа, в чем эксперимент-то заключается? Я уже, как бы, там, прожил 4 месяца и постоянно разводил несколько раз в день, каждый раз огонь таким образом. Почему у меня нет зажигалки, чтобы ускорить этот процесс? Или почему я там должен, вот, типа, 10 часов в неделю тратить на помолки муки? Ну, то есть, ну, почему у меня просто не может быть мешка с мукой? Это же, типа, очень глупо. То есть, вот эта вот непродуктивность всех этих действий, она меня прям сильно раздражала. С другой стороны, ну, как раздражала просто на каком-то эмоционально-органическом уровне. И поэтому я постоянно как бы думал о том, почему у меня нету нормального там оцинкованного ведра, а не вот этой вот как бы деревянная, которая постоянно текает и перекашивается. Почему у меня нет зажигалки, как бы там какой-то нормальной куртки, теплых стелек. Там. Ну, короче, масса вообще вещей каких-то простых, которые просто сократили бы временные затраты каких-то действий моих.
1: Спасибо.
2: И следующий вопрос задает Александр Норт. Тяжело ли было следить за внешностью? Бритье, стрижка волос и ногтей. Что самое непривычное для современного человека с вашей точки зрения? Спасибо.
0: Ну, достаточно непривычно мыться вот щелоком, ну, то есть водой фактически, использовать там вместо мочалки всякое лыко там и прочую солому. Это просто, ну, я, честно говоря, так и не смог к этому привыкнуть относительно современных помывок. А со всем остальным, на самом деле, нормально. Не очень мне нравилось ногти стричь историчными ножницами пружинными, которые у меня были. И так я и не приноровился ножом ногти подстригать, как многие мне рассказывали, типа делают даже ну, там современные охотники и прочие не очень близкие к цивилизации люди. Как-то у меня не пошло с этим. И поэтому процесс подстригания ногтей прям постоянно тяготел надо мной, потому что я знал, что это как бы эти дурацкие ножницы, их там будут зажевывать, там все это будет. Ну, в общем, прям меня тяготило это, и я прям к этому относился к какому-то испытанию постоянно. А в остальном нет, я же не брился, не стригся. Я зачем-то дал себе весьма дурацкий зарок, что я не буду стричь волосы на проекте. И, хотя на самом деле очень хотелось, если бы я его себе не дал. Но это был один из, наверное, таких психологических якорей, за которые нужно было держаться, чтобы все это переживать. А если бы не он, я бы, конечно, там волосы бы состриг моментально. Я думаю, что длинные волосы в условиях Средневековья – это просто адское проклятие. И я вообще слабо себе представляю, как женщины с длинными волосами тогда с ними обходились, сколько у них вообще времени на это уходило. Ну, чудовищно как-то все это сложно и неудобно.
1: Спасибо. Спрашивает Вормстер, еще один вопрос задает. В дополнение к вопросу Валерия Буравина. Признавайтесь, вес набрали после возвращения на современный рацион? На своем опыте тоже ощутил вкус простой пищи. Оказывается, простая морковка очень вкусная.
0: Да, ну, меня сильно разнесло как раз-таки после проекта. Я до сих пор как-то не могу, вот уже сколько лет прошло, в себя как бы прийти. Ну, потому что как бы толстеть просто, а худеть сложно. Это как бы что? Вот ничего себе секрет. А по поводу простоты продуктов, да, это очень классно. То есть, когда ты нужно пережить там вот этот момент, там неделю-две, наверное, он длится, а пока ты, пока у тебя рецепторы там очухиваются, я не знаю просто, честно говоря, как это точно работает на биологическом уровне. И когда ты начинаешь чувствовать вот вкус этих простых продуктов, когда ты начинаешь понимать, что разное зерно, там оно разное по вкусу, что морковка действительно очень вкусная, что у капусты там как бы обалденный вкус. И ну, очень широко разошлась там, когда проект закончился, история с апельсином, потому что мне что-то очень прям апельсин хотелось. Ну, он такой, как это как яркий образ просто, потому что он же вкусно пахнет, он очень яркий на цвет, оранжевый, а в Средневековье как бы ну, в таких условиях типа нету никаких ярких цветов у тебя и хочется чего-то яркого. И я попросил на окончание проекта, ну, апельсинов мне привезти, или даже не просил, а просто мне кто-то их там привез. Ну, короче говоря, меня очень впечатлило то, что когда я взял этот апельсин и понюхал его, он, ну, пах просто ужасно. Какой-то, ну, хлоркой, что ли, ну, я не знаю, как бы чем-то очень неестественным. И меня и самого это очень впечатлило. Я когда рассказал об этом, это довольно широко разошлось по аудитории, которая за проектом следила, о том, что вот, мол, как современный продукт, это все химии как бы поливают какой-то. Ну, это, наверное, действительно так. В общем-то, почему бы нет? Они же так дольше не портятся и все дела. Но когда ты привык к вот этим вот софт-вкусам, которые очень гармоничные, они слабые, и поэтому что угодно их легко забивает, это, конечно, очень большой кайф. И на фоне как бы этих простых привычек тебя, конечно, просто дичайше впечатляют какие-то вкусы современных продуктов, потому что там какие-нибудь чипсы, условно, они, ну, там, по шкале там силы вкуса они типа на несколько порядков опережают любой ну, натуральный продукт, там, ну, средневековый, естественно. И это интересно. Наверное, классно было бы поддерживать всем нам себя на уровне вот этих софт-вкусов и больше чувствовать, лучше отличать оттенки, но у кого же это получается-то? Я даже не знаю, как это возможно в современном мире.
1: Только с применением каких-то, я не знаю, химикатов, меняющих сознание, наверное.
0: Что-то такое. Ну да, ну либо просто железной волей надо обладать, я не знаю.
1: Угу. Спасибо. И Jump 2009 говорит: спасибо, спасибо вам, Jump. И Ксюша Аблес спрашивает: а вот интересно, что было предусмотрено на случай болезней всяких?
0: А, не было ничего предусмотрено. Совершенно. Ну, я как-то не думал об этом. Ну, то есть, болезни, они же все делятся на две категории. А, к тому же еще с мужской точки зрения, такого типа классического россиянина, который либо как бы это настолько ерунда, что этому можно не уделять внимания, либо это как бы уже настолько жесть, что, ну, типа, тебе все равно конец, и поэтому этому тоже можно не уделять внимания. А, это очень такая расхожая, на самом деле, позиция у мужчин в России, к сожалению, потому что, конечно, это очень плохо, это очень сильно отражается, собственно, на средней продолжительности жизни мужчин у нас в стране. Но у меня не было ничего. Я просто, честно говоря, не очень сильно верил в то, что ну, какие-то там лечебные травы типа сильно изменят диспозицию, если вдруг я схвачу воспаление легких, а какие-то более мелкие простуды, там, например, ну, они меня по жизни просто обычно не напрягают. Ну, то есть я в современном мире тоже не использую практически никаких лекарств. Я пью обезболивающие, если очень сильно резко что-то болит. Да и, наверное, все.
2: Спасибо.
1: Спасибо.
2: И также спасибо, говорит Максим Песцов. Очень интересно, совершенно согласен. Спасибо, Максим, за поддержку. Юлия Уругина пишет следующее. В каких условиях содержались домашние животные, как к ним относились? Особенно интересны лошади, но с удовольствием послушаю про любую живность.
0: Конкретно про лошадей надо понимать, что есть две большие разницы, потому что лошадь может быть условно сельскохозяйственным животным, а может быть боевым животным. И это как бы две совершенно разные лошади, о которых совершенно по-разному заботились, потому что военные лошади, они стоили очень дорого и были вполне сопоставимы, там, ну, условно, по конституции ближе, похожи на современных лошадей. А сельскохозяйственные, там, бытовые лошади, которые нужны были просто как тягловая некая сила, они, ну, сильно отличались от современных лошадей, они были значительно меньше в холке, там, на несколько десятков сантиметров, если мне память не изменяет. Ну, так же, как на самом деле и практически все животные, то есть, как крупнорогатый скот, коровы были на 20 сантиметров холки ниже, чем современные селекционные породы коров. Овцы с козами тоже были меньше, куры были гораздо меньше. Единственное, что серый гусь, знаменитый ансер-ансер, как он называется, он как был вот в отложениях средневекового Новгорода в X веке, так же абсолютно и сейчас выглядит, вообще никак не изменился. О животных, как заботились, сказать на самом деле очень сложно, потому что в археологии это откладывается почти никак, а в летописях как-то об этом писать не принято было. Там все больше про князей всяких и такие стратегические истории. О том, как за свиньями ухаживать, как-то и типа неинтересно никому. Тем не менее, мы точно знаем, что животных держали, причем массово. В слоях в археологии преобладает крупнорогатый скот и свиньи, как самые массово содержимые животные. А в значительно меньшей степени находятся мелкий рогатый скот, овцы, козы и птица, уси, гуси, утки и куры. А лошади не хозяйственные, не такое уж как бы частое явление было, то есть не то, чтобы каждый второй их там держал, это все-таки было, видимо, достаточно дорогим животным. Об этом косвенно нам еще говорит то, что есть такое явление, как строительные жертвы. Под углы построек или даже не построек, а каких-то мест, например, там скотника. Они, кстати, часто таким образом интерпретируют. Сейчас расскажу, это довольно интересно. Закладывались черепа животных, соответственно. И В среднем строительная жертва лошади, то есть череп лошади, заложенный под постройку, он, как правило, соотносится с достаточно хорошими, большими, богатыми постройками. И, скорее всего, это косвенно указывает на то, что лошадь это тоже была, был большой признак достатка. Даже не боевая лошадь, а обычная, как бы захудаленькая. А про строительные жертвы и прочие другие определения скотных дворов и птичьих дворов интересно то, что было, ну, там, я не знаю, поверье, не поверье, закладывались строительные жертвы соответственных животных. То есть в птичниках можно найти строительную жертву, там, голову лисы, например, потому что она похищает птицу, и таким образом пытались, видимо, как-то это явление избежать. Если, как бы, говорить там о каком-то овине, где содержались овцы, то там могла закладываться строительная жертва в виде головы волка, который этих овец мог утащить. И таким вот косвенным образом можно иногда понимать, зачем та или иная постройка существовала. Очень с большой натяжкой можно увидеть в археологических раскопках на планах следы каких-то курятников и загонов для животных прямо внутри домов. Ну, то есть я думаю, что на самом деле животных держать в жилом доме – это, ну, нормальная история. В этом нет ничего такого, это очень удобно, потому что они, если содержатся в сенях жилого дома, они его отапливают, потому что, ну, любое животное, там, даже овца или коза, тем более корова, это огромная печка, она очень много тепла выделяет, и поэтому зимой у тебя в сенях будет на энное количество градусов выше температура, а значит, и в самом доме будет теплее. А по такой логике, в принципе, их можно и в сам дом заводить, потому что, например, в Скандинавии в длинных домах, в которых жили родовые, ну, роды людей, да, там животных в этих длинных домах прям держали, это известный факт, никого это не смущало. Ну вот примерно так, наверное, уже много времени этому уделил, надо дальше переходить.
2: Дальше вопрос, который, мне кажется, предполагает еще больше времени, но тем не менее, если получится коротко, спасибо за то, что вы делаете, и Андрею спасибо за поддержку. Вопрос следующий. Расскажите, как проходил обычный среднестатистический день у восточного славянина в 9 веке? Какие нынешние представления о быте того времени ложные? Спасибо.
0: Я думаю, что день проходил в соответствии с тем, чем человек занимался. Если он был мастером, который меняет подошвы на обуви, то он просыпался и начинал заниматься этим. Если речь, ну и, соответственно, дальше там по профессиям варьируем эту историю. Если речь идет о каком-то, ну, хозяйственнике, то есть, ну, человеке, который обеспечивает хозяйство, которыми чаще всего, я так думаю, что все-таки были женщины, потому что, ну, работа это все несложная, весьма по современным, ну, в смысле, по средневековым меркам, ее вполне можно было ставить на слабую половину человечества, а самим заниматься чем-то более существенным или выгодным, то это бесконечная вереница дел, однотипных, повторяющихся, связанные с стиркой одежды, шитьем одежды и тканием ткани, потому что для того, чтобы ее шить, нужно сначала ткань соткать. Это готовка и всякие предподготовки продуктов, такие как там, ну, консервации, заготовки, я имею в виду помолка той же самой муки. И всякая разная уборка. На уборку, на самом деле, тоже много времени уходит. И дрова на зимний период времени. Заготавливать их, ну, довольно много времени занимает, потому что инструмент относительно примитивный. То есть в быту же, например, даже пилы не использовались. И, то есть вы понимаете, что для того, чтобы бревно переработать на дрова, его помимо того, что колоть по волокнам, его нужно еще перерубать на чурбаки топором. И это, естественно, занимает времени больше, чем перепилить его пилой. Поэтому, короче, все это, все эти бытовые вещи, они простые, ничего в них интересного нет, но очень они много времени занимают, потому что примитивно все. Ну, относительно примитивно.
2: Спасибо.
1: Спасибо. Ксения Дмитрий Целест задает свой очередной вопрос. Вспоминая свой опыт недельного проживания в лесной избушке, самым тяжелым было обилие летающих насекомых. Существует ли средневековый рецепт защиты от комаров и мошки?
0: Да, так точно. Топить печку по-черному надо. Никаких комаров и мошки никогда не будет, потому что у тебя 20% времени в сутках в доме стоит дым коромыслом, и там даже человеку сложно выжить. Хотя я считаю человека самым живучим существом на планете. Комарам до него очень далеко, так же, как и тараканам. На самом деле я с этой проблемой не столкнулся, потому что я на проекте зимовал, и там, понятное дело, с насекомыми ну никак. У меня, может быть, там могли бы завестись кто-то в жилом помещении, где иногда было тепло вечерами и ночами, но из-за того, что дым постоянный, то никаких средств, естественно, не нужно. Я, как сейчас помню, со смехом в какой-то из первых дней сижу, значит, топлю печку и думаю о том, что вот я перед проектом ходил нарезать, заготавливать полынь, потому что говорят, что полынь, когда ее куришь, ну, обкуриваешь ей помещение или одежду, что она отталкивает насекомых, мол, у нее вот горький запах. Я, честно говоря, так и не знаю, не было у меня возможности проверить, правда ли это. Потому что похоже на неправду на самом деле, потому что современные репелленты это ну, не всех насекомых отгоняют и не в должном количестве, а вот то, что от дыма полыни все прям бежит, ну, сомнительно мне это. Я заготавливаю эту полынь, помню про этот совет, кто-то мне посоветовал, что, мол, ты обязательно полынь заведи, потому что вот там клопы какие-нибудь у тебя или вши появятся, еще что будешь делать. Но в первые же дни стало понятно, что полынь не пригодится вообще никак, потому что дыму и так хватает.
1: Вот. Спасибо. Спасибо пользователю с ником BlackFaceTweet за поддержку нашего стрима. Спасибо большое. Он пишет: на паклю для стен.
0: Актуально. Стены утепляли мхом, а не пакли. Пакли слишком дорого.
1: Ну вот, были бы деньги, может, была бы и пакля. Макс 08 спрашивает: а была ли потребность в досуге, ремесле, или все свободное время уходило на поддержание жизнедеятельности? Говорят, в первобытности несколько часов хватало на это.
0: Я довольно много времени тратил на досуг, ну, как я вот так вот считаю, потому что я достаточно много гулял, мне, ну, это было одним из основных времяпрепровождений в плане досуга, потому что, ну, что ты еще на самом деле придумаешь. Мне нравилось гулять, я много гулял по окрестностям, просто ходил, о чем-то думал, это, ну, можно отнести к развлечениям, особенно учитывая то, что в этот момент по хозяйству ничего не делается. И иногда прям, ну, это классно было эмоционально, что как бы, ну, вот надо сегодня, типа, дрова опять рубить, а ты такой: ах, нет, пойду как бы вот куда-нибудь погуляю. И прокрастинируешь целый день, а потом вечером возвращаешься, такой: а, ну да, типа, вернемся к вопросу дров в темноте, очевидно, уже. Я еще очень много кидал с улиц. С улицы это такой, ну, копье такое небольшое, метательное оружие раннесредневековое. Вот у меня была одна с улицы. Было три, но две где-то потерялось еще до проекта. У меня осталась одна. Я набросал ее просто какое-то бесконечное количество раз. Я к концу проекта кидал эту с улицы просто как бог, мне кажется. Что сколько на ней поломалось ручек, которые я пересаживал от бесконечных этих бросков, и сколько я там сидел, точил, и сколько раз я ее тысяч кинул в мишени, это просто уму не сосчитать. Того момента, кстати, ни одного раза, кстати, с улицы не кидал вот все эти годы. Как отрезало.
1: Мастерство, так сказать, даже никому показать не довелось. Этот.
0: Да, это, кстати, по-моему, даже не попало ни на какую съемку и ни на что такое. То есть это прям целый такой много-много-много-много часовой пласт проекта, который остался за кадром вообще совершенно полностью.
1: Обидно.
0: В плане шизофрении разговор с самим собой, кстати говоря, я с самим собой умудрялся по улице даже чемпионаты устраивать. То есть там было не то, что два человека, а, мне кажется, до 12 местами походило.
1: На тему шизофрении у нас будет доклад на форуме «Ученые против мифов 14, потому что это сильно мифологизированная тема. Да, 6-7 марта Павлу тоже рекомендую посмотреть. Кстати говоря, доступна бесплатная трансляция навсегда. То есть я призываю вот, тех, кто хочет не просто посмотреть, а посмотреть с специальными бонусами, которыми получают только обладатели платных билетов. А вот кто хочет такой платный билет, но по льготной цене, мы будем делать специальные промокоды. Напишите мне сейчас, мои контакты появятся в чате. Вот как только билеты появятся, а это будет начало февраля, мы разошлем промокоды всем, кто попросил. Вот. А теперь мы движемся дальше. Ева Корнеева задает вопрос. Павел, как вы считаете, могли ли люди в Средневековье разбирать свои жилища и переносить их в другое место?
0: Да, я уверен, что так делали. Есть вполне задокументированные свидетельства более позднего времени, как это происходило. Например, очень классно задокументирован переезд целых нескольких деревень на месте современного этого Иваневского водохранилища, когда его затапливали. Там энное количество деревень переезжало, и очень многие люди забирали с собой свои дома. И вообще, как бы сплав что строевого леса, что готовых уже срубленных домов по рекам, он, ну, на самом деле, он огромные масштабы имел. Нам сейчас это сложно себе представить. Но до самого начала 20 века, когда начали массово функционировать железные дороги, сплавщики дерева по рекам, это была, ну, весьма массовая и доходная профессия, потому что любой город, любое поселение, оно очень быстро вырабатывало весь лес вокруг себя, строевой, да и не строевой тоже. То есть ни о какой пасторальности, к сожалению, речь не шла. Люди потребляли природу значительно более бездумно, чем даже мы сейчас это делаем. У нас есть хоть какая-то возможность с жиру беситься, а тогда людям было не до того. И поэтому очень быстро вставал вопрос о том, что лес в места, где живут люди, надо привозить. И поэтому он вырубался на удаление и сплавлялся в нужные места, где нужно было строить что-то. И в том числе вполне практиковался и перевоз срубных жилищ, потому что почему бы нет. Я полагаю, что на самом деле сплав дерева – это была услуга. Не на уровне как бы Яндекс.Такси, конечно, современного, но условно можно было вполне договориться с какой-то определенной кастой профессии людей, которые переезд под ключ недорого, по Волге-матушке переезжаем как бы там из Новгорода в Орел. Поехали. Так что да.
2: Спасибо. Так, следующий вопрос задает граф Ди. Добрый день, надеюсь, вы читаете вопросы. Да, читаем. Расскажите, пожалуйста, как обстояли дела с добычей воды, ее очисткой? Были ли колодцы, фильтры или кипячение?
0: Насчет фильтров мы, естественно, ничего не знаем. Хотя там на более раннее время есть же находки, на самом деле, фильтров всяких угольных для воды. Колодцы люди строили, и они выглядели несколько иначе современных. В среднем они были менее глубокие. То есть часто колодцем могла считаться вкопанная в землю бочка или там буквально метровая яма, обложенная плетнем плотно внутри. Или это просто могла быть оборудованная около реки заводь, где тоже выкопана такая, как это называется, ну, небольшая такая заводь, которая укреплена каким-то деревом. То есть это просто удобное место, чтобы черпать воду оттуда, фактически. И в таких местах вода отстаивалась. Колодцы были и срубными, и столбовыми, то есть когда в угловые столбы набиралась колотая доска в так называемый заплот, в пазы. То есть в принципе, людей качество воды устраивало, как оно есть. То есть они не стремились докопаться до уровня артезианской скважины или как бы выйти там, пройти грунтовые воды и докопаться до какой-то качественной, хорошей воды. По всей видимости, удовлетворялись водой из ручьев, рек и, очевидно, кипятили. Думаю, что кипятили, потому что иначе Ну, смертность, конечно, и так была большой, но могла бы быть она еще выше, потому что это сейчас какая-нибудь там дизентерия не так страшна и не так распространена. В те времена только в путь можно было вымереть от такой нелепой ситуации, попив воду, не прокипятив ее.
1: Спасибо.
2: Благодарю. И следующий вопрос задает Эндрю Камрадин. У канала BBC есть весьма любопытная серия фильмов «Английская ферма во времена».

0: надеюсь, что когда-нибудь у нас в России тоже дойдет до таких бюджетов, чтобы снимать такое, ну, такие проекты, потому что это прям круто. Ну вот, я просто сам, как человек, который заходил к некоторому количеству каналов там, и потенциальных инвесторов для того, чтобы снять что-то похожее у нас в России, это не даже не о проекте «Семеро в прошлом» идет, а просто о каких-то там вот концепциях около того, про всякие историчные, околоисторические штуки. Не хочет никто на такое тратиться, потому что очень маленький спрос у нас на нашем российском рынке. Гораздо более реалистичная тема, как это не парадоксально, снимать в России какую-то подобную передачу про Россию или про российскую историю за деньги из какой-то другой страны. Потому что это действительно как бы вот может продаться и иметь успех на там, европейском, том же самом рынке. Особенно если взять одним из участников этого проекта иностранца из страны, которая все это дело проспонсирует, то это прям вполне реалистичный план. Ну, прискорбно, конечно, что это так работает, но, к сожалению, так.
1: Спасибо. Прежде чем следующий вопрос задать, я думаю, что нужно выдать несколько объявлений, традиционное объявление ближе к концу нашего стрима. Естественно, я напомню о том, что всегда можно видео поддержать лайком, или если вам не нравится, нажмите дизлайк. Любая активность полезна для канала. Еще полезно для канала нажать на подписаться и нажать на колокольчик, выбрать пункт меню все, и тогда вы не пропустите наши стримы. Вам будут приходить уведомления. Мы надеемся, иногда YouTube болит, они не приходят, потом мы оправдываемся. Но, тем не менее, это очень полезная вещь, по крайней мере, для развития проектов. Также, естественно, вы можете задавать свои вопросы как в чате, в суперчате, для того, чтобы поддержать данные трансляции, так и по ссылке, которая имеется в описании. Мы задаем эти вопросы в самую первую очередь, вы прекрасно об этом знаете, так же, как и о том, что у нас есть Patreon и у проекта anthropogenesis.ru, проекта «Лаборатория научных видео». И большое спасибо за то, что вы нас поддерживаете.
2: Спасибо за то, что нас поддерживаете. И благодаря этому мы можем выпускать видео, проводить стримы, проводить даже реконструкторские эксперименты свои. Например, многие знают, что сейчас, прямо сейчас у нас идет эксперимент. Конечно, не с таким погружением, как у Павла, но тоже длительный эксперимент, который может быть продлится даже больше 7 месяцев. Сейчас он идет уже 5-й месяц. В Кемерово Ольга Вдовина вместе со своей помощницей Юлей изготавливают вазу из диорита, обрабатывая камень с помощью инструментов из кости, камня, дерева, кожи и вообще не используя металлических инструментов при обработке диорита. И мы действительно не знаем, чем закончится этот эксперимент, но надеемся, что успехом, и мы через 7 с лишним месяцев увидим ту самую диоритовую вазу, о которой так долго говорили. Значит, в четверг, завтра, на нашем канале, на канале anthropogenes.ru, выйдет в эфир ролик, посвященный тоже одному реконструкторскому эксперименту, именно эксперименту по дроблению гранита с помощью долевитовых молотов, так, как это делали древние египтяне. Вот такой ролик. А в субботу на канале «Лаборатория научных видео» по скриптум доклада «Гены, пол, объем серого вещества имеют значение» Ольга Сварник, психофизиолог и кандидат психологических наук, ответит на вопросы, оставшиеся после ее доклада. В среду, 27 января, на следующей неделе, Александр Пиперский, известный лингвист, ответит на вопросы, оставшиеся после его доклада «Понять пришельца и не сойти с ума». Он на форуме, собственно, его доклад был посвящен фильму «Прибытие». Вот такие ролики и стримы ждут нас в течение ближайшей недели. Я призываю вас также подписаться на Инстаграм Павла, ссылка на который появится сейчас в чате. А форум «Ученые против мифов» у нас запланирован на 6-7 марта, это уже 14-й, а на самом деле 15-й. Форум, и на него можно получить промокод. Для этого напишите мне, ссылка на меня, точнее мои контакты, появятся сейчас в чате.
1: Ну и еще одно объявление, которое мы регулярно выдаем ближе к концу стрима. Естественно, вы имеете возможность прямо сейчас получить ссылку и зайти по этой ссылке в наш уютный телеграм-чатик, если вам нравится общение непосредственно во время.

0: стрима, то, в общем-то, погружайтесь туда, там тоже очень много информации, периодически туда приходят и наши гости, и отвечают на те вопросы, которые не успели во время стрима, собственно, ответить. Так что ссылочка сейчас будет в чате трансляции, заходите, задавайте свои вопросы, общайтесь, там классно.
1: Да, и, кстати говоря, Павла тоже приглашаем в наш телеграм-чат. Я думаю, что там его могут замучить вопросами, но он может на них отвечать, а может и не отвечать по желанию.
0: Может не мучиться, да.
2: Ну, хорошо, добавлюсь. Почему бы нет? Посмотрим, отлично, как пойдет. Присоединяюсь, кстати, к, да, по поводу проекта Ольги. Большой ее фанат. Проект очень классный. Она прям большая молодец. Всегда готов, если что, что-нибудь ей помочь, если что-нибудь пригодится. Не знаю, правда, что, но если вдруг.
1: Ну, я помню, что мы советовались по поводу во время предыдущего эксперимента, когда изготавливали некий сверлильный станок. Вот сейчас она там тоже сверлит как раз.
2: Мне прям мое почтение, очень большой фанат того, что она делает, и вообще всего этого вашего проекта.
1: Спасибо.
0: Приятно. Спасибо, очень приятно, да. Так, ну и продолжим с вопросами. К примеру, Ниф-Ниф, следующий вопрос присылает. Спасибо за вашу работу, говорит. Вам спасибо, что смотрите. А Павлу отдельное спасибо. Крутой проект и очень интересный рассказчик. Вопрос. Был ли какой-то календарь дел, планирование или что-то подобное? Или все делалось по возникшей необходимости?
2: У меня был календарь на большой доске, чесанный, на которой я делал засечки, делал всякие записи, пометки, отмечал какие-то дни. Я, ну, часто на нее смотрел и планировал что-то там, что буду делать там в тот или иной день. И еще у меня была цера, это такие деревянные дощечки с нанесенным воском, довольно, ну, встречаются периодически такие находки в Новгороде и вообще на территории Древней Руси. Это фактически такой блокнотик для записи, то есть ты специальной писалкой, там деревянной или железной, или костяной, царапаешь по воску, а потом можно другой стороной стирать. Получается, как такой органайзер. Я, как типичный новгородский купец, там постоянно пользовался этими церами, записывал. А что надо сделать, какие дела, что там, какие планы, там, что приготовить, куда сходить, что надо порубить и так далее. Очень удобно было. Ну, такие вещи мне очень помогали как-то, ну, цепляться за какую-то эту реальность, типа развлекать самого себя. Понятно, что делал не так много для того, чтобы вести какой-то органайзер, но это просто медитативно и забавно заниматься.
1: Спасибо. Зритель с ником под постмодерном поддерживает стрим и спрашивает, а насколько населена была средняя деревня 12-13 века?
2: Я думаю, что в 12-13, что до, что после, все небольшие поселения стремились к размеру 30-70 человек. Это из психологической точки зрения давно доказанный факт, что это вот некий максимальный круг людей, которые могут знать друг друга, ну и постоянно поддерживать контакты. Больше уже просто не получается, потому что времени не хватает на то, чтобы контактировать с большим количеством людей. И это очень четко совпадает с обычным количеством, ну, там, некого рода семьи. Раннее средневековье это все-таки окончание распада родоплеменного строя все еще, то есть это довольно архаичная такая тема. В 12-13 веке уже, конечно, нет. Хотя в сельской местности, в деревнях, я думаю, что это по-прежнему работало так же, даже и в гораздо более позднее время, и, может быть, даже до нового времени, то есть там 16-17 века. То есть вот, ну, вполне конкретный ответ. 30-70 человек – это некий максимум для небольшого поселения. Ну и в городах, на самом деле, людей-то жило совсем немного. То есть там 10 тысяч человек – это крупный вполне себе мегаполис по меркам Средневековья.
1: Спасибо. И кот Казанский спрашивает. Добрый вечер. Использовалась ли какая-то обработка бревен консервантами при постройке срубов? И обрабатывались ли вообще как-то бревна против паразитов и гниения? И вопрос к организаторам, будет ли запись стрима? Ответ, конечно, да, она никуда не денется прямо на этом месте, и, собственно, оно же есть.
2: Ничем бревна в постройках не обрабатывали. Я уже сегодня касался этого вопроса. Не было, скорее всего, необходимости, потому что не эксплуатировались так долго постройки, чтобы они начинали гнить. Срока службы, естественно, древесины хватало на то, чтобы обеспечить жизнь поколения, которое живет в доме. Они довольно часто горели и достаточно часто перестраивались, потому что было принято строить новый дом для новой семьи, а не жить в родительском. То есть 25 лет – это абсолютный максимум, который существовала средневековая постройка, и на таком промежутке времени нет необходимости ничем пропитывать ее. Хотя технологии были, потому что корабли смолили, вощили, и все это было известно.
0: Спасибо большое. Друзья, 2 часа работаем мы в прямом эфире. Думаю, что на этом мы можем заканчивать. Огромное спасибо Павлу за содержательный, очень интересный разговор. Спасибо Георгию за помощь в ведении данной трансляции. Я надеюсь, вам было интересно.
1: Мне было очень интересно. Я прям с удовольствием 2 часа слушал Павла, слушал бы еще. И я думаю, надо его чаще звать, потому что как-то редко он у нас появляется после 2018.
0: Это много, конечно.
1: Да, пошло порядочно времени. Вот, и будем обязательно звать. Очень интересно, отличные ответы на вопросы. Отличные вопросы сегодня. Спасибо тем, кто поддерживал стрим, в том числе Марише и Ксюше, которые незримо с нами.
0: Всегда с нами. Вот. Ну и, кстати, я напомню о том, что, естественно, вопросы, которые сегодня были заданы, мы их все дадим Павлу, Павел выберет 2 из них, и мы тем людям, которые вопросы будут наиболее интересными, подарим футболки. Так что имейте в виду.
1: Да.
0: Ну а пока все. Еще раз Павел спасибо, Георгий спасибо.
2: Спасибо друзья, вам.
0: Спасибо.
2: Счастливо.
0: Счастливо.
1: Всего хорошего.
0: До встречи в субботу. Пока.
1: До встречи.

Привет, ребята! Здравствуйте, взрослые! Воскресенье, 2 часа дня. Ну, вот третий час чуть-чуть уже пошел. Значит, мы снова с вами вместе. Я Александр Хабургаев, журналист, натуралист. Братцы мои дорогие, я должен повиниться. Я перед всеми виноват, страшно виноват. Вот так, вот человек так устроен, что всегда он стремится полагаться на то, чего у него нет. Вот вы заметили, да, уже глупые люди полагаются на ум и всегда остаются в проигрыше, там трусливые на храбрость, а я вот на память решил положиться и все перепутал. Потому что в прошлый раз тема была заявлена реинтродукция, наши долги природы, а вот я взял и посвятил всю нашу прошлую встречу самым интересным зоопаркам мира, а они должны были идти вот сегодня. Ну вот, ладно. В общем, я перед всеми извиняюсь, страшно. Мы переиграли, и сегодня мы как раз с вами будем говорить о реинтродукции и о наших долгах природе. Ну, ребята, вы помните, что такое интродукция? Это мы с вами проходили, у нас целая есть большая беседа на эту тему, она выложена в центре Архе. Кто с нами тогда на эту тему не разговаривал, можете потом набрать гримасы интродукции. Архе, ну, просто наберите Архе, дети, гримасы интродукции или там путешествие с натуралистом. Очень интересная тема, между прочим. А сегодня мы будем говорить о реинтродукции. Что такое реинтродукция? Да? Это вот возвращение природе наших долгов. Если, ну, не только наших. Если где-то по каким-то причинам исчез какой-то вид животных или растений, то человек, как самый могущественный и сознательный зверь на планете, может приложить все усилия для того, чтобы вернуть природе вот этот исчезнувший или исчезающий вид. И таких примеров много, успешных примеров много. Но, к сожалению, не всех мы смогли вернуть, и кое-какие животные даже в исторические времена уже исчезли безвозвратно, да? Там телоцин, сумчатый волк, странствующий голубь, нелетающий голубь Додо, каких уже нет. Помните «Алису в стране чудес»? Дронтон по-научному называется. Ну, много-много, десятки, даже, наверное, сотни видов животных уже даже за последние там 100-200 лет исчезли с лица Земли безвозвратно. Хотя время от времени бывают такие приятные неожиданности, оказывается, где-то уцелела небольшая популяция. Вот что такое, собственно говоря, реинтродукция. И вот в прошлый раз мы с вами говорили о зоопарках. И я обратил ваше внимание на то, что не любой зверинец можно назвать зоопарком. Зоопарк – это не просто зверинец. Это научно-просветительское учреждение, организация научно-просветительского характера, которая, во-первых, выполняет какую-то научную работу, во-вторых, просветительскую. Объясняет почтенной публике, детям и взрослым, которые туда приходят, что это они видят, что это за животные, где они живут. Потому что, ребят, все очень просто. Мы не любим то, что мы не знаем. А любить мы можем только то, что мы знаем. А вот вы будете расти и будете в этом все больше и больше убеждаться. Вот кто не любит свою страну? Я сейчас не про Россию говорю, а про другие страны, вот, в которых живут люди. Те, кто не знает своей страны, не знает ее истории, вот они ее не любят. Когда ты узнаешь свою страну, где ты живешь, не знаю, Россию, Белоруссию, Украину, Голландию, Бельгию, Соединенные Штаты Америки, вот тогда ты ее по-настоящему и полюбишь. И это касается абсолютно всего, в том числе и животных. Если ты узнал животных, узнал, как удивительно устроена природа, ну ты не можешь ее не любить. Это совершенно однозначно. А тот, кто ничего не знает, он скажет, что там, это птички, бабочки, да, ну их в баню. Потому что он не знает, он в этом не разбирается. Так вот, зоопарки нужны для того, чтобы люди любили природу, для того, чтобы люди любили животных. Потому что если люди не будут любить животных и природу, они перестанут быть людьми. Вот такая вот история. Они будут самыми-самыми неприятными животными, которые могут и всю планету погубить. Так вот, во всех зоопарках мира, которые связаны в единой организации, есть международные программы по реинтродукции. То есть зоопарк еще это хранитель генофонда. А вот стали редкими или исчезающими какие-то животные, а вот генофонд остался в зоопарках. Да? Вот поголовье, маточное поголовье, которое можно размножить и выпустить в природу.
Но это целая наука. Это можно делать только если есть такая научная программа. Вот нельзя скрещивать близких родственников, потому что это путь к вырождению, это называется инбридинг, да, близкородственное скрещивание. Значит, надо заводить племенные книги, надо смотреть, кого с кем. Ну, вы будете проходить генетику, законы дедушки Менделя, все это вы будете проходить в школе по биологии, вот все по законам Менделя строится вот эта вот стратегия размножения и реинтродукции. Это очень серьезная работа, которой занимаются ученые. Ну и, конечно, Московский зоопарк тоже этим занимается. И в Московском зоопарке, ну, во всяком случае, до недавних пор, например, очень интересную работу по реинтродукции украшенного узорчатого полоса проводил Сергей Александрович Рябов, замечательный герпетолог. У него потрясающее собрание полозов от черного до белого всех цветов радуги. Причем в каждом регионе своя популяция, он настолько разнообразен, что в каждом регионе своя популяция. И вот у Сергея Александровича у него весь этот банк, весь генофонд полозов, если где-то они будут пропадать, там, скажем, в каком-нибудь Дагестане они так черные синим отливом, вот у Сергея Александровича есть именно черные синим отливом, их можно выпустить в Дагестане. А вот где-нибудь там, ну, я не знаю, в Астраханской области они оливкового цвета, вот у него есть оливкового цвета. Вот. Но я хотел бы начать сегодня с лошади Пржевальского, и вот почему. Ну, во-первых, я знаю этот проект не понаслышке. Большая программа, это международная программа по спасению лошади Пржевальского и возвращению ее в природу. Я дружу с Оренбургским зоопарком, где все это проходит, и очень хорошо всех знаю. Это все мои добрые товарищи и директор Оренбургского зоопарка Рафиля Талгатовна Багирова и Андрей Латипов, ее заместитель. Я потом про них расскажу, про всех отдельно. Мне посчастливилось там бывать несколько раз, наблюдать, встречать самую первую партию лошадей. В общем, обо всем этом я вам расскажу. Ну, итак, давайте с самого начала. Картинка номер один – лошадь Пржевальского. Ну, дети мои, кто такой Пржевальский, вы знаете, да, Николай Михайлович? Знает, все знают. Это знаменитый, ну, можно даже сказать, великий русский путешественник, генерал, кстати. А я вам по секрету скажу. Ребята, что вот в 18-19 веке, да и раньше тоже, почти все путешественники, они еще работали на разведку. А Пржевальский вообще был кадровый разведчик, да, он генерал был. Посмотрите, у него вся грудь в орденах, эполеты, да. Кстати, Пржевальский – это номер два у нас фотография. Поставьте нам, Александр. Пржевальский – вообще эта фигура очень интересная. Это был человек совершенно бесшабашной удали, отваги. И он из шляхского рода, ну, не совсем польский это был род, кто-то из его предков был гетман, который перешел к полякам, у Стефана Батория сражался против России, а Стефан Батория был лютый враг России. Ну, видите, ребят, как все бывает. Ну и что? Ну, сражался, но при этом сам Пржевальский сделал для России очень-очень много. Ну, его заслуги просто неоспоримы. Верно служил своему отечеству. И вот какая интересная штука. Лошадь Пржевальского. Кстати, в честь него названа не только лошадь, там десятка-полтора животных растений носят имя Пржевальского. Он сделал очень много, он же прекрасно разбирался и в зоологии, и в ботанике, и в географии. Был профессиональный путешественник. В основном вот это его регион был Маньчжурия, современная Монголия, Китай, вот это вот все, Дальний Восток, Даурия, это вот все регион, который он исследовал и который до него был вообще таким большим белым пятном, очень плохо представляли себе, что там происходит. Так вот, сам Пржевальский эту лошадь в глаза не видел. А случилось так, что в 1878 году некто купец Тихонов во время одного из его походов подарил ему череп и шкуру. Череп и шкуру этому купцу Тихонову достались от местных жителей, вот, от кайсаров, от охотников.
И он ему подарил, сказал, говорит, не знаю, что это такое, посмотрите, по-моему, на лошадь похоже. Ну, вот здесь, говорят, такие есть лошадки дикие. Пржевальский отправил в Петербург, а там посмотрели и ахнули. Потому что петербургские ученые поняли, что перед ними единственная, последняя, оставшаяся в живых, нет, тарпаны тогда еще были, немного, но было еще тарпанов, дикая лошадь. Неизвестный науке вид дикой лошади. Вот так вот. И с этого момента лошадь Пржевальского получила такое имя, но дальше было еще интересней. Прошли годы, и был такой барон Фальцфейн, его знаменитое поместье Асканья-Нова, он очень любил собирать животных, страусов разводил, зебр у себя в поместье. И барон Фальцфейн, собственно говоря, был первый, кто снарядил экспедиции за лошадью Пржевальского в Джунгарию. И вот этим экспедициям удалось доставить в Россию. Представляете, это расстояние какое, да? Железные дороги туда не ходили. То есть мало, ну, сколько там, ну, где-то 6 тысяч километров, да? Ну, где-то так, да? Там 5-6, наверное, все-таки 6 тысяч километров. И представляете, как доставить этих лошадей 6 тысяч километров, их еще в Петербург надо как-то провести, а усадьба у него была еще дальше, она, это Аскания Новая, это современная Украина. Но, тем не менее, задачи с этой справились, первые лошади попали к нам, и вот следующую фотографию покажите, это лошадь Васька, это была первая лошадь Пржевальского, которая попала в Европу. А Ваську даже, видите, объездили, на нем даже смогли ездить верхом. Хотя я вам хочу сказать, что лошади Пржевальского, они не приручаются фактически. То есть у них можно погасить антропофобию. Дети мои, что такое антропофобия, помните? Антропофобия, человека боязнь, то есть боязнь человека. Это то, что вообще-то свойственно почти всем диким животным. Так вот, антропофобию можно погасить, но они не приручаются, не объезживаются так, как наши домашние лошади. Вот мне приходилось бывать в Оренбургском заповеднике, где вот это поголовье лошадей Пржевальского, такая сборная поголовье из разных стран, с ними фактически живет, то есть рядом в юрте с ними, ну это современная такая юрта со всеми удобствами, Татьяна Жаркова, ученый, который их изучает, она им как мама родная. Вот Таню они не очень боятся. Она, когда выходит с ведром овса, они даже к ней подходят, да? Людей они тоже не очень боятся. Мы заходили в вольеры с лошадьми. То есть они где-то там метров на 10-15 подпускают. Причем поведение у них очень интересное. Там же ведь доминантный вожак – это самец. Он же ответственен за все у диких лошадей. И вот все там жмутся подальше. Самец, вот этот жеребец, он выскакивает вперед, он крутится, он должен охранять свое стадо, да, свой табун. Он должен грудью встретить опасность, как подобает дикому коню. Но, тем не менее, вот видите, Ваську даже оседлали, и кто-то на нем как-то ездил. Ну, теперь мы с вами дальше едем. Итак, прошло время, лошади Пржевальского появились не только в Европе, и они появились в разных зоопарках мира. И в Америке, и в Новом Свете, и в Старом Свете. Сейчас, кстати, племенные книги ведут в Чехии. Во всяком случае, в Чехии вот главная племенная книга, по которой определяют, какую с кем лошадь скрещивать, для того, чтобы вот не было, не допустить имбридинга, вырождения и так далее. И вот в 2015 году появилась международная программа по реинтродукции лошадей Пржевальского. У них был очень широкий ареал на самом деле распространения. Вот вся вот эта степная зона с Дальнего Востока, вот Монголия, Китай, Даурия, вот все вот это вот вплоть до пустынь, это все была большая территория, где жили лошади Пржевальского. Ну, в исторические времена они, видимо, уже не были многочисленными по одной простой причине, ребята. Дело в том, что диких лошадей люди нещадно выбивали. Это произошло и с тарпанами, я вам рассказывал эту печальную историю, и это же происходило с лошадью Пржевальского. Почему? А потому что в каком бы там веке, 8, 9, 10, степные народы, которые там жили, да им было по барабану,
Там редкий, это вымирающий вид, красная книга, не красная, они их слов таких тогда не слышали. Им главное, что было? Чтобы все было хорошо, чтобы поголовье у них было хорошее лошадей. От лошадей зависела их жизнь. Если это были воины, от того, насколько резвая, выносливая лошадь, насколько она хорошо дрессируется. Если это были там земледельцы, то от того, вот, насколько это сильная лошадь, какие тяжести она может возить. Вот были главные требования. А дикие лошади, они обладают очень строптивым характером. И кони, дикие кони, самцы, они очень часто выводили из табунов домашних лошадей. То есть, когда наша домашняя лошадь увидит вот такого мужчину, дикого, такого красавца, такого отважного, она, конечно, рот откроет и из родного табуна за ним на край света. И тут еще одна такая печальная штука. Если эту лошадь нашу чистокровную, которую вели из табуна, покрыли дикие кони, то все. А потомство только на колбасу. Потому что вся вот эта вот работа селекционеров, а такая стихийная селекция, она всегда велась. Потому что вели породные линии, да, их же выводили в соответствии с какими-то требованиями. Поэтому степные жители, они всегда отстреливали, убивали этих лошадей, которые им портили и всю племенную работу, да еще и кобыл водили. Так исчезли тарпаны, и так исчезла лошадь Пржевальского. Вот маленький-маленький, в труднодоступных местах осталось несколько таких маленьких популяций, откуда попали лошади в зоопарк, и вот оттуда началась эта работа. Так вот, определили место, нашли такое место у нас в Оренбургских степях. Мы, когда ехали с французами, первую самую партию лошадей из Франции к нам прислали, да, на развод. Я как раз ее тоже встречал, я снимал тогда фильм «Приказано одичать», наш фильм называется, он есть в Ютьюбе. И вот француз, который ехал, он смотрел, открыв рот, потому что степь, степь, степь, за окном автомобиля, степь, степь, до горизонта, и направо, и налево. Вот, и он говорит, что степь, я говорю, да. И когда я ему сказал, что эта земля никогда не знала плуга, он завистливо вздохнул, сказал, какие же у вас ресурсы. Вот мало где такие ресурсы остались, поэтому выбрали Оренбург. Да, спасибо, что вы нам поменяли эту картинку, показали еще одну лошадь. Вот это вот в Оренбурге снято, видите, лошадь и никаких вольеров. Это очень редкое зрелище. Потом пришла вторая из Франции партия, потом пришла партия из Венгрии. Сейчас вот переговоры с американскими, уже американцы подключились туда. Вот покажите нам еще номер 5 фотографию. Это вот как раз Рафиля Талгатовна. Это директор Оренбургского заповедника. Это мама, заботливая мама всех лошадей Пржевальского. Удивительный совершенно человек, я ее очень хорошо знаю. И вы знаете, ребят, вот я побывал в очень многих заповедниках. И стране, и за рубежом, но я нигде не видел такую дружную, сплоченную команду, как в Оренбургском заповеднике. И вот, видите, такая интересная молодая женщина, производит впечатление хрупкой, молодой. На самом деле она совсем не хрупкая, она с железным характером. И вот директор заповедника, который со своими ребятами и пожары тушит весь сажи, да, в копоти и в огонь. И ребята за нее готовы, и в огонь, и в воду за Рафилей, за любимой. Если Рафиля Талгатовна, не дай бог, будет тонуть, так они все в воду попрыгают на перегонки ее спасать. Очень хорошая команда, очень дружная, лошадям повезло. Поэтому я думаю, что этот проект будет доведен до конца. А вот посмотрите, видите, там дяденька такой сидит. Вот когда эта фотография, кстати, сделана в аэропорту в Оренбурге, когда ждали самолет с лошадьми из Франции, и меня что потрясло тогда, мы долго ждали, часа два, он почему-то задерживался, если не больше. И вот эти вот здоровые такие дяденьки, таможенники, силовики там какие-то, вот такие вот брутальные. И когда они увидели животное, ребят, это же лошадь, и они все подобрели, разомлели, они все быстро сделали, четко, без проволочек, да, без всякой этой вот волокиты,
Это было очень приятно. То есть сразу было видно, что это проект. Вообще, ребят, вот такие проекты, международные проекты, они очень нужны. Потому что такие международные проекты, они сплачивают людей. Они сплачивают разные страны. Когда есть общая цель, она всегда объединяет народы. Это здорово. Чем их будет больше на нашей планете, тем лучше. И вот сейчас... Так, следующее у нас что? А, вот шестая фотография, покажите, пожалуйста. Это вот мы как раз в Оренбургском заповеднике на этой шестой фотографии. Ну, она, правда, сделана в другом кластере, это Шайтан-Тау. Вот справа налево я иду, это Элеонора Тухарелли, наш любимый режиссер, с которым мы работали, потом Рафиля Талгатовна, директор заповедника. Я показываю на радугу, видите, даже радуга вышла, Олег Шумаков. Я вам про него тоже много рассказывал, это наш продюсер, наш научный консультант. И вот там слева стоит Андрей Латипов, это заместитель Рафили. Вот мы такие счастливые, потому что красота – это сказочный красивый край, это Шайтан-Тау. Тут уже начинаются Уральские горы, которые переходят в степь, а вот там вот степи лошадь Пржевальского. Ну вот, следующую, седьмую, можно показать фотографию, восьмую, пока мы будем рассказывать. Так вот, теперь представьте себе, по-моему, я сейчас не помню эту цифру, по-моему, 60, 50 или 60 километров, километров. Вот я как раз стою, смотрю на это место, вот там как раз лошади Пржевальского живут. Так вот, десятки километров – это ограждение. То есть у лошадей, ну, их пока нельзя выпускать. Пока их нельзя выпускать в природу, потому что, ну, нельзя быть абсолютно спокойными за их судьбу. Не все местные жители сознательные к тому же, да? А грехи за лошадьми водятся, они точно так же будут из табунов кобылу выводить, и браконьеры у нас кое-где еще пока встречаются. Ограждение делали по спецзаказу в Англии. Видите, какая международная программа. Приезжают туда ученые со всего мира, проверяют, как там лошади живут, как все ли у них нормально, все ли у них хорошо. Вот сейчас лошадей Пржевальского... Где-то около 2000 осталось в мире. В принципе, этого поголовья достаточно, чтобы восстановить популяцию. Вот это вот мы как раз, наша съемочная группа, видите? И это цветущая степь. Здесь как раз лошади Пржевальского. А это кто там рядом? Это Фарид Анварыч, который варит самый вкусный в мире шулюм. Цветут тюльпаны, потрясающей красоты степь. И, в общем, лошадкам ничего не угрожает. Они прекрасно живут. Татьяна Жаркова за ними наблюдает. Вот юрта, где она живет, это где-то метров, наверное, 400-500 до начала огромного вольера. То есть она фактически день и ночь. Она ведет наблюдения, она бесценные накопила опыт и бесценные наблюдения. А за все это время уже прошло сколько лет. Кстати, раньше она работала в Аскани Нова. Поэтому она очень хорошо знает и лошадей Пржевальского. Есть, кстати, помимо Асканинова, на Украине еще одичавший табун лошадей. Это в зоне Чернобыльского отчуждения. Это было, где авария Чернобыльская, был повышен радиоактивный фон. Вот там тоже голов 100 такой табун. Но, по-моему, он там не очень... Нельзя поручиться за чистоту крови этих лошадей. Скорее всего, они уже смешивались. И тут, ребят, еще вот такая вот очень интересная история. Дело в том, что дикие лошади Пржевальского, они отличаются от лошадей не только по количеству хромосом, потому что у всех лошадей 64 хромосомы, у наших лошадей, да, а у лошади Пржевальского их 66. Но, тем не менее, гибриды с лошадью Пржевальского, они не стерильные, они репродуктивные, то есть они могут давать потомство, Бога ради. И появилась даже такая теория у ученых, что лошадь Пржевальского как вид сформировалась, потому что появилась такая природная мутация. Две лишние хромосомы, да, но вот по фенотипу она тоже немножечко отличается. Посмотрите, да, вы... 10 отличий, знаете, как в детских журналах, помните, было? Две картинки, найдите 10 отличий. Вот посмотрите, дети мои, чем они отличаются от лошадей? Ну, что касается масти, можно подобрать таких же с черными ножками, с белой мордочкой, да? А вы обратили внимание, что грива, например, у нее стоячая, она не лежит, как у лошадей. Вот лошадники есть, ребята, кто верховой ездой занимался?
Есть, да? Как вы садитесь на лошадь, а? Ногу в стремя и беретесь рукой, левой рукой за что беретесь? За гриву, а правой за луку седла, да? То есть грива лошадей у наших такая длинная, что ей не больно лошади. Это вот если человека за чуб дернуть, ему будет больно. А это все лошадники знают прекрасно. Берешь так, наматываешь гриву на кулак, хоп, и вскочил, поскакал. Вот с лошади Пржевальского так не получится. У нее короткая грива, она стоит как щеточка. Есть и другие отличия, но главное отличие, конечно, заключается в ее пищевом рационе. Дело в том, что у нее совершенно другой состав микрофлоры желудка, да? По-другому немножко устроена вся вот эта пищеварительная система. И лошадь Пржевальского, в отличие от нашей лошади, она может есть еще всякие веточки древесных кустарников. В степи же ведь не только травы. Там есть и древесные кустарнички, там карагана, степной миндаль, цуксаул, кстати. И вот зимой лошади как питаются, знаете, да? Тебенюют. Это называется тебенюют. То есть они копытами разрывают снег и едят сухую травку, сено, которое под снегом. А вот лошадь Пржевальского, она может не только травку есть, она может еще и веточки вот этой караганы, там других кустарничков, в отличие от нашей обычной лошади. И поэтому те лошади, которых уводили с собой дикие жеребцы, они довольно быстро погибали. Ну, в лучшем случае они успевали давать потомство какое-то, да, но в основном они погибали именно поэтому, потому что это была слишком грубая для них пища, и они не могли выживать. Вот такая вот история. Ну, вот еще 400 лошадей Хустайн-Нуру, по-моему, называется этот заповедник в Монголии, там 400 лошадей. Я думаю, что, наверное, они тоже будут в этой программе участвовать, потому что в ней задействованы уже очень-очень многие страны, и все вот ждут с нетерпением того момента, когда все-таки лошади будут реинтродуцированы в природу, когда не будет никаких вольеров, когда они будут жить на свободе, и ничего им не будет грозить. Я уверен, что это произойдет, и произойдет, скорее всего, достаточно быстро. Так, покажите, что у нас там еще, какие картинки остались, Александр. А вот после этой, это у нас какая уже... Ребята, кстати, загадывайте желание. У нас сегодня опять два Александра. Александр руководит нашим эфиром, и Александр, я здесь. Вот это уже моя фотография. Да, это вот группа лошадей. Ой, у них там вот Татьяна Жаркова, она может вам часами рассказывать. Там такая Санта-Барбара. Там кто-то кого-то любит, кто-то кого-то ревнует, кто-то кого-то там кусает. Они могут там повздорить ради... Ой, там совсем не скучно. Они живут, у них полноценная такая табунная гаремная жизнь. Следующее нам покажите. И мы сейчас с вами должны дойти до... Давайте пролистаем до картинки номер 12. Потому что следующая тема у нас будет... Вот, вот как раз, видите, кустарнички, это спирея. Это вот как раз то, о чем я говорю, что в степи не только травянистые растения все-таки, но и древесные тоже. Это мои фотографии, это вот как раз, где горы спускаются в степь, Уральские горы. И вот здесь уже начинается земля лошади Пржевальского. Ну что, фотография номер 12, да? Давайте пролистаем, что там осталось. И выходим на 12-ю фотографию, потому что следующая наша история будет связана с леопардом. Вот леопарда нам поставьте, пожалуйста, Александр, 12-е фото. Ребята, значит, следующее, извините, значит, 13. А, 13-е леопард, извините, 13-е, да. Это я виноват. Я опять все перепутал. Ребята, я вообще все путаю, поэтому вы за мной следите, меня дергивайте. Можете уже набирать там. Напишите, дядя Саша, все перепутал, это не леопард. Вот теперь это леопард. Видели леопарда, да? В зоопарке видели наверняка. Леопард, наверное, это самая многочисленная большая кошка. Потому что на планете их считается где-то 500 000 леопардов. И спрашивается, зачем его тогда надо спасать и охранять? Ой, ребята, а вот зачем? Потому что, кстати, вот зачем-то их заставляют гибридизировать, они гибридизируют и со львами, и с тиграми.

мечется, как львица с косматой гривой на спине. Ну, у меня все это метафора такая, да, потолок, косматая грива. Михаил Юрьевич-то, наверное, не знал, что гривы только у самцов, что у львицы никакой гривы нет. Ну, вот он и набузил с барсом тоже. А с барсом он еще набузил, потому что речь, конечно, идет не о барсе, ребята, а о леопарде. Как раз о переднеазиатском леопарде, которого Мцыри мог на территории современной Грузии встретить. Барсы там не водятся. Барс, снежный барс, да, это вот Саяны туда вот в горы. На Кавказе его нет. Но дело в том, что в старину леопарда, переднеазиатского леопарда называли кавказским барсом. Было такое дело. Так вот, из этих 500 тысяч леопардов, которые живут на белом свете, есть редчайшие виды, которые стали очень-очень редкими. Их, конечно же, надо спасать. Вот, собственно говоря, у нас в стране сейчас работает программа, очень большая, интересная программа по реинтродукции переднеазиатского зоопарка. Кстати, он крупнейший под вид, он самый крупный, самый красивый. Где он обитает? Это Армения, Азербайджан, Иран, Турция, Грузия до Афганистана. То есть у него очень большой ареал. И одно время вот старые ученые, ученые старой школы, они считали, что это не один подвид, что там есть южный, северный, и по фенотипу они отличаются, то есть по внешнему виду, да. Но вот генетики, все-таки люди бесстрастные, они пришли к выводу, что все-таки это один подвид, генетически они не отличаются. Поэтому можно, вот, например, в нашей стране сейчас выпускали, по-моему, даже леопардов из Афганистана. Вот, хотя в основном те леопарды, которых выпускают сейчас, и в Дагестане, и в других заповедниках, это леопарды вольерного разведения. Их специально к этому готовят. То есть их содержат таким образом, чтобы они не видели людей, чтобы сохранить у них антропофобию. Их даже готовят так, чтобы они не трогали скот, домашних животных, представляете? И, ну, вот есть такие методики секретные, но это все, конечно, на подкреплениях, на положительных, на отрицательных подкреплениях. Если мы с вами будем говорить о дрессировке когда-нибудь, то мы с вами узнаем, что такое положительное, отрицательное подкрепление. Кнут и пряник. Не лази в шкаф за вареньем. Пух! По рукам ремнем. Вот это отрицательное подкрепление. Ах ты молодец какой, пятерку получил, открывается холодильник, оттуда достается большой вкусный торт. Это положительное подкрепление. Так вот, вся дрессировка, она вся построена на положительных и на отрицательных подкреплениях. Мало того, тем леопардам, которых выпускают, им надевают радиоошейник. Это вот такие же ошейники, как у собак, да, вот если, ну, как электропастух, знаете, что это такое, да, где проволока, проходит по ней ток, и если животное хочет выйти, то ее такой бьет током, ну, не так, чтобы очень больно, но неприятно. Вот такие же радиоошейники надевают на леопардов, и если они приближаются к селениям, к скоту, то оператор нажимает на кнопку. Зверь получает разряд неприятный, говорит, я не пойду я туда, ой, что-то как-то нехорошо, пойду-ка я в другое место. Вот, например, леопарды, которые выпущены были у нас на Кавказе, и в Краснодарском крае, да, и в Абхазии, кстати, выпускали, они в основном находятся, выпускают, конечно, их туда, где есть для них дичь. Есть кабаны, серные, есть копытные животные, на которых они специализируются. Был очень смешной случай в Абхазии. Там леопардиха, которую выпустили, она повадилась кур таскать в селе. Так вот, в этом абхазском селе один мужчина, он смастерил клетку, ну, как крысоловка, знаете, такая, закрывается крышка. Он ее отловил. Позвонил ученому, говорит, ребят, я отловил эту вашу пятнистую кошку, она у меня кур таскает. Ученые приехали и были очень удивлены. А мог бы и пристрелить. То есть, видите, что было значительно легче, чем, представляете, мастерить клетку, да еще с ловушкой. Это ж надо было еще, чтобы руки были тем концом пришиты, что-то умели делать. Вот такая вот большая, очень интересная работа по реинтродукции переднеазиатского
леопарда, потому что осталось его совсем-совсем немного.

Ну, где-то считается 1000, ну, может быть, 1200-1300 особей от силы. Из них подавляющее большинство в Иране. Да? Это, ну, кто говорит там 500, кто говорит 800, кто же их считал. А вот как раз в Цире, видите, вот она, иллюстрация. Но в горло я ему воткнул, и там два раза провернул свое орудие. Он забыл, рванулся из последних сил, дальше не помню. Давно учил. Вот. На втором месте Афганистан. Там где-то 200-300 особей живет. Ну а теперь вам для сравнения, да, вот что говорят учеты. Азербайджан и Армения. И там штук 10. Грузия, Турция. И там 5 леопардов, не больше. Да? То есть чувствуете, да, разница какая. И вот поэтому в 2006 году стартовал проект по созданию жизнеспособных популяций. Да? И в рамках этого проекта надо создать 5 таких очагов, где бы они жили. В России это Кавказ, Адыгея, Осетия, Дагестан, Краснодарский край. Вот сейчас не помню. Извините, ребят, не из Афганистана, из Туркмении привезли. Да, привозили из Туркмении, я помню, выпускали несколько особей. Но, тем не менее, видите, это такая серьезная работа, в которой участвуют очень-очень серьезные ученые. Так, мы с вами закончили с леопардами. На 16-ю фотографию мы с вами сейчас встанем. И дальше будет совершенно невероятная история. Вы будете очень удивлены. Кого вы сейчас видите на фотографии номер 16? Ребята, нет, это не ондатра. У ондатры голый длинный хвост. Правильно. Молодцы. Молодцы. Ребята, я вами горжусь. Это бобры. Это бобры. Вы прекрасно все знаете, как бобр выглядит. Он такой герой детских сказок, детских книжек. Причем он такой строитель, такой рукастый. Такой всегда он с пилой, с молотком. Такой справедливый. На самом деле, скорее всего, если бы не один человек, фотографию которого вы сейчас увидите, вы бы не знали, как выглядит бобр. Потому что в начале 20 века бобров практически в России не осталось. Бобры были практически выбиты. Ну, они остались, наверное, в труднодоступных местах, вот там, где нога человеческая не ступала, там, может быть, какие-то небольшие популяции остались. Но вот в обжитых местах, скажем так, бобров не стало. Их всех поголовно выбили. Выбивали бобров по многим причинам. Во-первых, шкура, да, ценный бобровый мех. Во-вторых, мясо бобровое. Вот говорят, самое вкусное мясо – это бобровый хвост. Я не знаю, не пробовал, но вот верю. Ну вот покажите нам следующую, 17-ю фотографию. Это ископаемый бобр. Надо говорить правильно, не бобер, а бобр. Вот если вы хотите по-научному говорить, бобр, вот наш бобр – это Кастор Бибер, его латинское название. А вот это вот ископаемый бобр, который жил во времена мамонтов. Помните, мамонтовая фауна? Вот там 30, 40, 50 тысяч лет назад в наших краях вот такие бобры водились ростом с человека. Ну и наш бобр-то, кстати, тоже не маленький, потому что 30 килограммов – это серьезный зверь, второе место после капибары латиноамериканской. Помните, мы вчера про капибару, вчера, в прошлые выходные говорили про капибару. Она где-то 50 килограммов, а бобр 30. Серьезный такой зверь. Года 3-4 назад был случай трагический. Два мужчины шли весной, увидели бобра. Здоровый бобр. Один из них решил селфи сделать, сфотографироваться. Но результат был очень печальный. Бобр ему прокусил тазобедренную артерию. Мужчина скончался. Дело в том, что бобров сейчас стало очень-очень много. На них запретили охотиться. Их поголовье резко возросло. Вот я на границе Тульской и Московской области живу, да, на даче. У нас практически в каждом, вот по погрызам я вижу, в каждом пруду бобры есть. Вот. И слава богу, пока еще отстрел их не начался. Так вот, 18-ю фотографию нам покажите. Так вот, не знали бы мы, как выглядят бобры, если бы не один человек, которого звали Леонид Сергеевич Лавров. Вот он, держит бобренка. Следующая фотография – это его сын.
Владимир Леонидович, который работает в Воронежском заповеднике. Верните нам на Лаврова папу. Лавров папа человек удивительный. Он в свое время, собственно говоря, и организовал Воронежский заповедник. И он был первый, кто возглавил вот эту научную работу по спасению, по разведению и реинтродукции бобров в живую природу. Почему? Вот два первых заповедника, кстати, советской, молодой советской страны, когда СССР только образовалась, то первые два заповедника – это Баргузинский и Воронежский. Знаете почему? А потому что нужна была валюта. Мы тогда углеводородами не могли еще торговать нефтью, да, и газом. А молодой советской власти нужна была валюта для того, чтобы покупать станки, для того, чтобы поднимать промышленность. И вот такой верный заработок – это была пушнина. Поэтому Баргузинский заповедник под Соболя создавался, а Воронежский – под Бобра. И вот там закипела работа очень интересная, которой Лавров Леонид Сергеевич отдал всю свою жизнь. Его сын, конечно же, не мог не пойти по его стопам. Потом началась война. Леонид Сергеевич ушел на фронт, отвоевал всю войну, вернулся назад в свой родной заповедник. И, в общем-то, с первого до последнего дня он там проработал. Бобров, которых мне приходилось бывать в Воронежском заповеднике, меня до сих пор связывают товарищеские отношения с некоторыми его сотрудниками. Очень хорошие там тоже работают люди. Бобров, которых там разводят и спасают, их выпускали в разных странах, и в Польше, и в ГДР, в Китае, сейчас уже не помню где. Так вот, в 1919 году на реке Усманки нашли чудом уцелевшую небольшую популяцию, и с нее началась эта работа. Ну, теперь давайте мы с вами поговорим немножко о бобрах. Вот следующая у нас фотография, это будет Владимир Леонидович Лавров, это человек, который сейчас там работает. Я всегда поражаюсь, вот это вот здоровая такая зверюга, матерая. Как, ну, во-первых, Владимир Леонидович физически очень здоровый человек, с большими крепкими руками, как он их все время таскает. Я бы не рискнул, можно легко и без рук остаться, вы зубы бобровые видели, да? Как бобр валит деревья, ну, я видел погрызы. Зафиксированы деревья метр диаметра. Представляете? Вот, вот, это метр, это два обхвата. Вот такие деревья валят бобры. Но вот Владимир Леонидович, он мастер своего дела. Так, а вот следующую нам фотографию покажите. Это будет здание заповедника Воронежского. Фотография номер 20. Кстати, он теперь носит имя Пескова. Песков мой коллега, журналист-натуралист. Но он замечательный был журналист и замечательный натуралист. Комсомолки, школа комсомольской правды. Вот мы стоим, я самый крайний стою. Вот там выглядывает лысинка Олега Владимировича Шумакова, которого вы уже знаете. И приглядитесь к самому высокому человеку. Видите, такой седой. Это сотрудник Воронежского заповедника. Сергей Федорович Сапельников, мы с ним дружим до сих пор, созваниваемся иногда, и он будет героем нашего следующего рассказа спустя какое-то время. На всякий случай вы его запомните, да? И вот следующую фотографию нам покажите. Это вот сейчас будут фрагменты съемок. Мы там снимали фильм, он называется «Бобро пожаловать». Ну, тоже, если хотите, можете его найти. Вот это такие вот милые, симпатичные бобрята, да? А еще нам покажите бобрята. Угу. И вот сейчас давайте дойдем до 25-й фотографии. Фотография номер 25. Вот он, бобреночек какой. Вот следующий, Александр, нам поставьте. Знаете, что это такое, да? Опа! Это вот как раз хвост и есть. Это бобровый хвост. Обратили внимание, да? Для чего бобру нужен хвост? Ну... Нет, кто сказал, что плавать? Нет, плавать он ему особо-то и не нужен, потому что он прекрасно плавает, у него перепоночки между пальчиками, он прекрасно плавает, ныряет. Нет, хвост ему нужен, во-первых, это энергетический запас жира, да, которым он питается. А, во-вторых, да, конечно, он баланс там, держит при помощи хвоста, но это еще и
Во-первых, это еще и терморегуляция организма. Помните, мы с вами говорили про уши у слона, да, вот такой же механизм. И это еще и средство коммуникации, средство общения. Потому что бобры друг друга предупреждают обычно о чем-то таким мощным шлепком этого хвоста по воде. Шлеп, то есть громко кричать они не умеют. Да и зачем, когда шлеп, братцы, шухер, и все разбежались. Рысь идет. Кстати, рысь обожает бобров, рыси специализируются на бобрах в определенное время года. И к моему другу Алексею Михайловичу Мурашову стали попадать рыси с травмами лап, потому что они попадались в капканы бобровые. Но это уже отдельная печальная история. Но благодаря вот такому хвосту бобров еще в средние века причисляли к рыбам. А в средние века люди были такие набожные очень, и в пост нельзя было есть мясо. И вот монахи сказали, бобров можно есть, потому что это не мясо, это рыба. И еще поэтому, кстати, бобров так тщательно уничтожали. А следующую нам покажите, фотографию 26. Что это такое, ребята? А? Что такое фотография номер 26? Шляпа, правильно. А какая это шляпа? Это касторовая. А почему она касторовая? Нет, кто сказал касторка? Касторка – это растение, клещевина. Касторовое масло – это чтобы понос вызвать, если у кого-то запор. Нет, ребята, вот кто внимательно слушал, как я сказал научное название бобра? Касторфибер, кастор. Касторовая шляпа – это шляпа из бобровой шерсти. Это касторовый цвет, это цвет. Вот, дело в том, что бобровую шерсть стригли, делали из нее такой вот войлок. И он очень ценился еще, знаете, для чего? Не только для шляп. Вся Англия ходила, кстати, в касторовых шляпах. Очень дорогие делали, тонкой выделки. Помните «Алиса в стране чудес»? Там такой был персонаж Мэтт Хэттер, сумасшедший шляпник. Он такой был у него. Кукушка уехала с причудой. Дело в том, что вот в старые времена шляпники, которые делали вот эти шляпы, в том числе касторовые, они вытягивали тулья шляп при помощи ртутных паров. А ртутные пары ядовитые, поэтому у них не все было в порядке с головой. Они могли там всякую чушь нести, долго не жили. Ну, вот такие профессиональные издержки. Так что касторовая шляпа. Еще, кстати, из шерсти бобровой делали шинели и флотские бушлаты, потому что вот такое сукно, оно не намокало. Бобры же все-таки они полуводные животные, да? Поэтому очень ценились на флоте вот эти бушлаты, шинели из бобровой шерсти. Это была еще одна из причин, почему их уничтожали. А как их уничтожали в новом свете? Вот освоение Америки, да, вот эти вот времена вестерны вы смотрели, да, золотая лихорадка, Аляска, Канада, вот север Америки. Там же бобры, какая-то вот писательница, сейчас не помню, канадская, она писала, у нее фраза была хорошая. Да у нас все города на бобрах построены. Кстати, Беверли-Хиллз. Кто слышал такое название Беверли-Хиллз, да? Как переводится, кто английский изучал? Да, правильно. Бобровые бугры, бобровые холмы, бобровые хатки на самом деле. Мы с вами уже говорили о том, что бобры – это еще ландшафтообразующие животные. Об этом чуть позже. Вот. Так вот, в той же Канаде, да, на Аляске, бобровые шкуры были вместо денег. Так говорили, слушай, хорошее у тебя ружье, а уступишь мне? Ну, давай шкурок за 20, я тебе... Не, ну, 20 шкурок много, давай за 15. Или, слушай, хорошие у тебя такие собаки ездовые, давай так вот, 50 шкур, и я у тебя заберу упряжку. То есть бобровые шкуры, они были вместо денег. То есть вот эквивалент был такой бобровой шкуры. Сейчас вы видите бобровую хатку. Уникальное сооружение. Видите, какая она, сложное сооружение. То есть сверху это вот такие вот сучки, которые обмазаны глиной, да? Но вход-то, видите, он под водой вход, и там такая вот платформочка. В такой хатке живет бобровая семья.
Потом, ну, самцы, вот взрослые дети где-то года два остаются у них с родителями, потом они уходят. Они уходят на новые территории осваивать. Вот, например, у меня рядом живут, да, бобровая семья, но там, правда, не хатки, там обрывистые берега, они еще, помимо хаток, еще такие вот норы роют с подводным входом, да, которые тоже не видно. И каждый год подросшие дети уходят, и вот такие вот бобры идут и ищут следующий какой-нибудь прудик или речку, где можно поселиться. Кто-то не доходит, потому что его встречают хищники. Вот, кстати, такого бобра те мужчины и встретили, которые с ним хотели селфи сделать. Говорят, что иногда такие были большие хатки, что в Белоруссии партизаны прятались в этих хатках от фашистов. Ну, есть такая байка, я ее не проверял, но в том же Воронежском заповеднике нам приходилось посещать хатки. Мощное сооружение, действительно, это очень мощное сооружение. Бобры – удивительные мастера, удивительные строители. А вот покажите нам следующую, да, вы увидите плотины 28-29. Такие плотины тянутся иногда на сотни метров. То есть вот там рекорд, по-моему, 800 метров плотина в Америке бобрами построенная. Причем, вот представьте себе, текла маленькая речечка, да? Как все остальные жители. А здесь, смотрите, каскад. Видите, даже уровень воды разный. Вот верхние водоем, да, следующий, ниже они ступенями идут, это называется каскад. Вот такие постройки делают бобры. Мало того, бобр, он может слышать, как течет струя, вот если где-то прорвало плотину, и он по тональности вот этого звука струи, он уже понимает, надо ее латать или нет, но это ничего страшного. То есть это ребята, мало того, что талантливые строители, вот это уму непостижимо. Вот такой бобр, он появился на свет, и у него вот там уже на жестком диске, в его голове все проекты, все схемы, как это строить, как это чинить, вот все там заложено. Представляете, мать природа чего только не придумает. Вот теперь о том, что это ландшафтообразующие животные. Кстати, в Англии, по-моему, гастингские, что ли, трясины они назывались, которые тянулись вот так вот на десятки миль, они были созданы бобрами. Вот эти вот болота, где собака Баскервилей, помните, это все бобры напрудили, потому что течет такая речка, бобры ее перегородили. Что получилось? Болото. Но зато повышенная влажность. По краям этого болота стали расти очень хорошо деревья, кустарники. Бобр завалил дерево, и тут же пришли лоси, пришли косули и стали есть веточки с этого дерева. Видите? То есть, а если получилось вот такой вот водоемчик, там стала разводиться рыбка, лягушки, туда прилетели сразу цапли, да? То есть бобр, он обеспечивает жизненное пространство огромному количеству других животных. Вот такой вот он, этот наш бобр. Дальше, что у нас там, кстати, плотинка бобр. Еще будет фотография бобра. Да, и еще одна будет там фотография. Это уже Бобруйск. Целый город, видите, назван в честь бобра Бобруйск. И поэтому там стоит памятник бобру. Но я не был в Бобруйске, я просто нашел в интернете эту фотографию, чтобы вам показать, потому что в топонимах, топонимика – это наука, которая изучает происхождение географических названий, да? Вот в топонимах очень часто бобры встречаются, там и деревня какая бы Бобровская, и Бобринская, и так далее, очень часто. Так вот, кстати, самая большая плотина, по-моему, в Америке 800 метров. Вот канадские бобры, они как-то даже более мастеристые, чем наши. Вот, судя по всему. Здесь, ребята, тоже такая интересная штука. Значит, смотрите, есть наш бобр, да, Кастер Бибер, и есть канадский бобр, Кастер канадиенсис. У них тоже разное количество хромосом. Причем очень здорово отличается. У канадского 40 хромосом, у нашего 48. Поэтому скрещиваться они могут. Но их потомство стерильное. И тут что произошло? Канадского бобра интродуцировали в Старый Свет.
По-моему, вот если мне память не изменяет, в то время финны их очень активно разводили, потому что в Финляндии делали, шили вот эти бобровые шапки-ушанки, продавали их в разные страны, и даже в Советском Союзе их продавали, я помню, в молодости. Дорого, кстати, стоили. И, конечно же, стали избегать ферм вот в Финляндии. По-моему, там даже выпуски были в природу. И эти канадские бобры, они тоже очень здорово расплодились. Они стали образовывать пары с нашими бобрами, с местными. А бобры на беду свою моногамные. Знаешь, что моногамные, да? Мы проходили это много раз, дети мои. Моногамные – это которые живут всю жизнь супружеской парой, вот как мама с папой. Поженились и живут. Вот я 30 лет моногамный живу. 33 года я уже женат, да? А представьте себе, если наш бобр находит канадку себе жену, да, или наоборот, канадский бобр нашел себе бобриху нашу, ну и живут они вместе, а детей у них нет. Вот такая вот беда. Поэтому для популяции, конечно, это не есть хорошо. Но, как я уже говорил, в новом свете бобров тоже изрядно выбили. Выбили их очень здорово. И потом тоже стали спасать, стали размножать. И размножили их так, что вот, например, в штате Айдахо бобры стали изрядно досаждать людям, стали валить деревья, большие деревья, деревья падали, заваливали, рвали линии электропередач и стали думать, что с этими бобрами делать. Ну, убивать негуманно, да, это же уже все было после войны. После Второй мировой войны, в 40-х, 50-х годах. И был там такой американец, ой, господи, дай бог, как же его звали-то, этого американца, сейчас не помню, Элмо Хэттер, по-моему, его звали, который возглавил эту работу. У него, видимо, какой-то остался опыт после войны. И вот он разработал такую программу. На парашютах выкидывали бобров. То есть они нашли для них территорию, такую труднодоступную, где люди не живут. Сконструировали специальные ящики, которые вот на парашюте, когда он приземляется, от удара крышка отлетает, чтобы бобр мог уйти. И, по-моему, там то ли 70, то ли 100 бобров они вот так вот на парашютах сбрасывали в труднодоступные места с самолета, куда на машине не проедешь, чтобы заселились там бобры. Так что вот такая вот история. Ну, много про бобров можно вам рассказывать. Я забыл еще один момент. Еще касториум, да, бобровая струя. Это секрет такой, который использовался и в парфюмерии, и как, скажем так, целительное средство, ну, раздутое, да, на самом деле средство. Не настолько он помогал, насколько все считали. Но, тем не менее, вот такая вот интересная история произошла в Воронежском заповеднике. Бобров там разводят до сих пор. И теперь, если будете в этих краях, можно приехать. Там бывают экскурсии, вам все это покажут. Очень симпатичных бобров. Канадские бобры там тоже, кстати, есть. Они почти не отличаются. Вот Владимир Бобров, Лавров их мгновенно с первого взгляда, а я не могу. Я вот приглядываюсь, и вроде как канадский, или вроде как наш, непонятно. Так, а вот теперь мы с вами 33-ю фотографию покажите, пожалуйста, и мы вернемся как раз к одному из сотрудников. Вот, видите, это мы стоим вчетвером. Это я взял фрагмент той фотографии. Я, это вот Саша, наш режиссер, Дима, наш оператор. А слева седой человек, высокий, это Сергей Федорович Сапельников. И здесь эта история, которая напрямую связана с Оленьим парком. Спасибо большое. Это вот наш спонсор как раз, Оленьий парк. Мы там, ну, познакомились мы с Сергеем Федоровичем еще в Воронежском заповеднике, а потом вот он нас пригласил в Оленьий парк, где он проводил и проводит очень интересную работу по реинтродукции. Следующее покажите нам фотографию. Кто это, ребят, кто узнал? Это фотография номер 34. Что это за зверь такой сейчас перед вами? Вот он. Это суслик. Видите, какие ушки почти как у человека. Но это не просто суслик, это крапчатый суслик. Крапчатый суслик, есть еще малый суслик, который вот в степи живет. А крапчатый суслик живет у нас в лесополосе, в лесостепи, ну, и в Воронежской области, и в Липецкой. Но его уже практически не стало, к сожалению. Вот Сергей Федорович задался такой мыслью размножить
сусликов и выпустить их в живую природу. Вы что думаете? Дети мои, так просто, да? Нет, это совсем не просто. Ну, маточное поголовье он отловил. Я вам по секрету скажу, пока никто не слышит, Сергей Федорович их отловил на кладбище. Потому что на кладбище было очень много сусликов, где-то там в Воронежской области. Люди приходят на могилки, оставляют там печенье. И вот печенье суслики любят так, что просто родину продадут за этот, за кусок печенья. Они их там таскают на кладбище с могил. Я там снял фильм в Оленьем парке, который называется «Маленький гений большого подкопа». Если хотите, можете найти его в Ютьюбе, посмотреть. Так вот, Оленьий парк, большое им спасибо, они молодцы, что они дали Сергею Федоровичу такую возможность. Вот ни один заповедник как-то вот на это не пошел. Ну, я заповедники не виню, ребят, я просто знаю вот эти. Вы представьте себе, что я директор заповедника, да? Придет ко мне Сергей Федорович, скажет: «Саш, Александр Георгиевич, слушай, скажет, Александр Георгиевич, я его пародирую. Давай вот суслика восстановим». Я вам скажу: «Сергей Федорович, голубчик, да давай, ну ты уж понимаешь, мне же надо это в план ввести, мне надо, чтобы Минприрода утвердила это через 2 года только, чтобы бюджет на это выделили, и пошла вот эта вот катавасия, а потом там где-то в Минприроде сказали: какой суслик, нам надо там манулов спасать, или там дзренов, или там сайгаков, не надо никаких нам сусликов». А здесь просто вот люди, Оленьий парк, сказали: да, конечно, конечно, ребята, приезжайте, работаем, да, сделаем. И вот спасибо, что есть такие организации, которые помогают таким энтузиастам, как Сергей Федорович Сапельников. Так вот, отловил, но дальше надо было как-то этих сусликов удержать на одном месте. Ну, я все это в фильме очень подробно рассказываю, вам расскажу буквально в 2 словах. То есть мудрый и хитрый Сергей Федорович, он очень смекалистый такой человек. Он сделал как хоккейный коробок, видели? Вот такой же вот вольер, там у него жили суслики. Но ведь они, зараза, они же еще копают подкопы. Они оттуда все выскакивают, они так и норовят разбежаться, а сверху там уже хищные птицы, которые их ждут. И, кстати, вот эти хищные птицы – это сущая напасть. И вот в последний раз мы говорили с Федоровичем, он очень жаловался, что появился орел-карлик, который таскает сусликов. А орел-карлик – это красная книга, редкая птица. Ну, не стрелять же его, правда? И Сергей Федорович что стал делать? Он стал там класть куски шифера, чтобы сусликам было где спрятаться. Он стал, каждое утро он обкашивал, вот в фильме мы с ним вместе обкашиваем, травы вокруг этого вольера, да? Почему? Потому что суслик, вот покажите следующую фотографию. Суслик живет только там, где трава скошенная. Не понял вопроса? Понял, я вас услышал, дети мои. Это вот, кстати, Сергей Федорович, это его жена Татьяна. Я вас услышал. Отвечаю. Когда люди не косили траву, то траву косили животные. Да, зубками так вот и косили. Копытные животные, они косили травку. И они помогали сусликам выжить. Потому что там, где нет копытных животных, которые косят травку, там суслик не живет. Видите, вот он встанет на цыпочки и ничего не увидит. И тут же его схватит либо какой-нибудь хищник с воздуха, либо какая-нибудь хищница с земли. Вот в чем дело. То есть, как все связано в природе. Мало того, Сергей Федорович специальным буром сверлил вокруг им норки, чтобы было где спрятаться. То есть, это целая методика. То есть, он отработал уникальную, очень интересную методику, как можно сохранить и реинтродуцировать этих крапчатых сусликов, удивительно милых зверей. Там еще есть, да, у нас суслики? Есть, да, 37-я еще фотография есть. Ну, не все получается. Совсем не все. Это очень тяжелая работа. Это все время, ну, я надеюсь, что у нашего дорогого Сергея Федоровича все-таки хватит терпения довести это дело до конца. Я очень надеюсь, спасибо большое Оленьий парк, который ему в этом помогает. И я очень надеюсь, что в Минприроде, в других наших организациях все-таки увидят, что это проект нужный, и все эти методики начнут применять в других регионах. И суслик восстановится, потому что, смотрите, если появится суслик, да, то появятся те хищные птицы, тот же орел-карлик, да, например, который на нем специализируется. Ну, почему эти птицы пропали? Потому что пропало их... специализированная добыча. Все очень-очень взаимосвязано в природе. Теперь покажите нам 2 красавцев. Это 38 и 39. 2 будут фотографии. 38-я фотография.
Видите, красавцы какие, да? Прямо заиграла заставка «В мире животных», да? Кто там, Поль-Мориа, та-та-та-та-та-та, да? Танцующие журавли, помните? Мультяшка такая. Это японский журавль, знаменитый танцор. Но танцуют, кстати, не только японские журавли, да почти все они танцуют. У них такие брачные танцы. А вот следующую нам покажите, 39-ю фотографию. Это даурский журавль. Вот речь пойдет об этих двух видах. И японский журавль, и даурский журавль. Они хоть и редкие, это Красная книга, но они обитают на территории нашей страны, на Дальнем Востоке. Видите, тоже какие красавцы. Вот следующее, наверное, можно показать фотографию. Значит, что касается этих двух видов. Вот на реинтродукции японского и даурского журавля специализируется Хинканский заповедник у нас на Дальнем Востоке. Вот эти кадры сделаны там. А вот эти вот ребята, они меня исклевали всего. И все карманы у меня проверили. Видите, вот это называется... Мы проходили с вами. Ребята, как это называется? Окраска. Это потом они станут белыми. Года через два только. Через три они будут ослепительно белые японские и серые с красными щеками будут даурские. А вот это правильно. Помните? Гаудамус, игитур, ювенес, думсумус. Веселимся, пока мы молоды. Да, это ювенильная окраска, ювенильное перо. Вот такое рыженькое, пегенькое. Потом эти... Кстати, вот эти ребята, вот это был радостный день во время наших съемок. Они встали на крыло, впервые они полетели. Вот такие вот птенцы уже полетели. Впервые вот как раз мы сняли этот торжественный момент. Там тоже очень хорошие люди работают в этом заповеднике. Мы с ними очень подружились. Там чудесный зоотехник, за которым они ходят как за папой, за мамой. Это, помните, мы тоже с вами проходили. Как это называется? Запечатление. Импридинг. Помните? С имбридингом не путайте, пишется по-разному. То имбридинг, а это импридинг. Принт. Запечатление. То есть, помните, да, когда за футбольным мячом утята идут и так далее. Вот выводковые птицы, так называемые, к которым журавль тоже относится, им это свойственно. Если они увидели человека, то они будут за ним ходить, как за мамой. И там, вот в этом месте как раз пролетные маршруты и даурского, и японского журавля. Была трогательная сцена, мы видели, как японские журавли на том берегу останавливаются, как они переговариваются с этими ребятами. И потом эти ребята, значит, за ними полетели в теплые края. То есть их приняли к себе. Это вот такая программа. Их там выращивают, инкубируют яйца, и покольцуют, и выпускают на свободу, то есть возвращают в природу. Вот покажите нам следующую фотографию. Там вообще места, конечно, сказочно красивые и для нас, натуралистов, очень интересные. Я когда первый раз попал на Дальний Восток, в армии служил, вот видите, это мы соревнуемся, кто дольше на одной ноге простоит. Вот, я когда первый раз попал на Дальнем Востоке, это был 1978 год, меня в армию забрали, учебку. Ну, я уже тогда интересовался и животными, и растениями, и меня поразило то, что лес вроде на наш лес похожий, ни одного знакомого дерева, ни одного знакомого куста, вроде все как у нас, а оно все совершенно не такое. Вот такой вот он чудесный Дальний Восток. Покажите нам следующую фотографию. Это вот у нас 42-43 сейчас будет на воде снят. Это вот наш причал. Это время от времени мы вот с сотрудниками зоопарка уходили ставить такие верши, ловили рыбу, потому что их надо подкармливать рыбой. И вот на следующей фотографии будет еще один герой нашего фильма. Я не помню сейчас, как этот фильм назывался, но вы можете набрать его «Хабургаев в натуре журавли». Наверное, этого достаточно. Не помню, как он назывался, этот фильм. И там мы подружились еще с одним обитателем. На заповеднике прибился, его там вырастили, птенец Чомги, поганки. Следующий нам покажите фотографию. Это Чома. Его звали Чома. Он за нами вообще ходил с утра до вечера по пятам. Что-то там нырял по своему. Вот мы на лодке уплываем на съемке, и он за нами, за лодкой, все время кругом, вокруг нас вертится, крутится. Такой очень ручной, очень компанейский был Чома. Мы его очень полюбили. Следующий покажите нам фотографию, там он будет
по-моему, общий план, если мне память не изменяет. Вот, и дальше будет еще несколько фотографий. Вот, это Игорь, наш оператор, он снимает Чому. Чому с удовольствием позируется, он и понырял там, и три дублика он ему сделал, нырнул, и под водой его гоупрошки снимали, как он там прекрасно ныряет, прекрасно плавает под водой. Вот следующие фотографии будут, как журавли пристают, работать не давали. Ну, молодежь, они же как вы, дети, они же любопытные, они везде свой нос сунут. Вот пока Игорь снимал, у него пачку сигарет стырили, там расклевали всю, видите, а он не заметил даже ничего. Вот следующее нам покажите. Кстати, ребят, мы можем сегодня на вопросы тоже поотвечать, поэтому если вопросы, вот это он к Диме, к нашему звукорежиссеру тоже полез зачем-то. Там будет еще несколько фотографий, интересно, как они спят. Вот смотрите, они спят прямо как цветочки такие, очень похожи на какие-то большие, крупные, гигантские цветы, да, с такими разводами. Нос сунул в перо, чтобы не мерз нос. Там же очень чувствительные рецепторы на носу, поэтому утренняя прохлада, чтобы носик у него не мерз, он его туда, видите, в перья прячет. А вот дальше будет тоже еще один герой. Там же залетел ястреб, тетеревятник. Этого ястреба мы тоже снимали. Он бабахнулся об стекло, и так немножко у него в голове шумело, поэтому первое время он не очень на всех пугался. Покажите нам 49-е, 50-е, 51-я фотография. Вот, и вот, видите, журавль пошел смотреть, что там. Вот он, ястреб, видите, сидит на суку, на березовом. И журавлям тоже было очень интересно, что это за штука такая сидит. Вот они ходили его носом там, все пытались тюкнуть, попробовать. Ну и следующее покажите, это крупно будет ястреб. Ястреб-тетеревятник – это серьезная птица, между прочим, с желтыми янтарными глазами. Ну, вот я вам говорил о природе, поскольку вот это вот все мои фотографии, да, я просто не удержался вам показать, насколько он удивительный край. Вот следующая фотография будет бабочка. Вот первый раз я был просто потрясен бабочками Дальнего Востока. Это вот эти огромные махаон-мак, радужница Шрек. Ну, у меня вот на первом этаже спускаться не хочется, там в коллекции висят, это ястреб, которого мы снимаем, вот видите, с Игорем. Покажите нам фотографию номер 52, следующая. Это ксут. Хвостоносец тоже, парусник. Видите, потрясающий. Она похожа на нашего махаона, но она больше, чем махаон. А потом вот следующая, 53-я фотография, павлиноглазка. Там была ночь павлиноглазок, вот таких огромных павлиноглазок, которые летали, как, я не знаю, на летучие мыши. И местный кот на кордоне, он их таскал просто вот пачками, он их ловил и таскал. Сатурни тоже большая, такая мохнатая, большая бабочка. И следующая будет фотография тоже очень занятная. Это мышь-малютка. Я ее нашел случайно в траве. Детеныш. Вот он сидит у меня на руке. Мышь-малютка. Видите, это вот ремешок от часов. Представляете, какой он крошечный. Это он уже фактически как взрослая мышь. А мышь-малютка, она тоже очень такая любопытное животное. Она вьет гнезда, как птица, но на заломах, на травке. Вот она находит травинки крепкие, на них бьет такое кругленькое гнездо. И там живет и забирается, как акробат по этим травинкам. Очень интересное животное, очень милое. А вот 55-я фотография. Это тот, кто бы очень обрадовался бы такой находке. Это мы там наловили щитомордников. Вот, кстати, тоже ядовитая змея, щитомордник. Причем гораздо ядовитее, чем наша гадюка. Ну вот, ребята, гадюку, если не дай бог, кто-то увидел в деревне, первое, что делают, хватает лопату, и пока ее там не нашинкует лопатой, не успокоится. Зачем? Вот мне совершенно непонятно. Я помню, в Абхазии мы жили в горном селе, вот, и там с гордостью местный мужик говорит: а вот я 10 штук убил. Я говорю: зачем? Ну, зачем ты их убиваешь? Ну, не будет она тебя кусать, нужен ты ей. Вот. А вот что интересно, на Дальнем Востоке щитомордников так не трогают. Хотя там тоже достаточно часто бывают случаи, когда они кусают людей. Но там, слава богу, вот этой зверской традиции нет, как у нас в средней полосе России. Змею надо непременно найти и убить, да? Ну, а теперь мы с вами переходим на фотографию номер 56, да? Ребята, вот теперь скажите,
Да, вот подержите ее, пожалуйста, Александр. Это венценосные журавли. Ну, кто из вас самый образованный в плане зоологии, он уже понял, где мы оказались. Это не зоопарк. Я вам сейчас несколько имен назову, и с чем они у вас связаны? Рудольф, Эдуард, Альберт. Вот если я эти имена произношу вместе. Рудольф, Эдуард, Альберт. А если я добавлю Викторию? А? Вика. Есть у кого-нибудь знакомая в классе учится Вика? Ведь она же Виктория, да? Виктория, Эдуард, Альберт, Рудольф. Да, умница. Кто-то там отгадал, да? Это Великие озера Африки. Там еще есть озеро Киво, озеро Ньясса, она же Малави, Танганьика, да? Ну, вот они вечные вторые, Великие озера Африки. Ну, по аналогии с Великими озерами Америки, да, их так стали называть, они вечные вторые. Потому что, вот, например, озеро Виктория, оно второе по величине, да, после озера Верхнее. Я слышу, ребята, слышу, да, кто-то там хорошо географию учил. Нет, Каспийское озеро, оно соленое. А я имел в виду пресноводные озера. Да, и Аральское, и Каспийское, они все-таки соленые. А вот самые крупные из пресноводных озер – это озеро Верхнее, второе по величине Виктория. А озеро Танганьика, она на втором месте по глубине. Блесните, эрудиции, кто на первом месте по глубине? Правильно. Да, молодцы, 5 с плюсом, наш Байкал. Вот, так вот, мы сейчас с вами окажемся на озере Виктория. И вот чем оно нам интересно, да, озеро Виктория. Озеро Виктория очень молодое, ну, 400 тысяч лет, как говорят ученые. Вот, например, Танганьика рядом, да, которая глубокая, да. Подождите пока, Александр, про этих рыбочек. Мы сейчас про них поговорим дальше. Танганьика, оно старое, ему 10 миллионов лет, и там где-то порядка 35 родов только рыбы. Говорить мы с вами будем об удивительных рыбах. Их очень хорошо знают и любят аквариумисты, цихловые рыбы, семейство цихлиды. Это окунеобразные рыбы, которые водятся в этих великих озерах. То есть вот есть любители-аквариумисты, которые собирают цихлид озера Ньясса, да, или там у Танганьики, и есть, которые собирают цихлид Виктории. Но здесь еще такая штука, ребят. Дело в том, что вот озеро Виктория, несмотря на то, что оно самое молодое, там этих видов цихлид больше всего. Вот покажите нам следующие фотографии, вы увидите какие-то красивые, яркие рыбы. Вот можно любую, одну, другую, Александр, можно прямо полистать. Это хаплохромисы, цихловые рыбы, цихлиды, удивительной красоты. Они все разные. То есть там вот на наших глазах идет бурный процесс видообразования. То есть никто не знает, сколько там этих видов в озере. Ну, считается 300, так это грубо говоря. Но это очень приблизительно. Почему никто не знает? Все дело в том, что, ребята, на берегах озера Виктория, ну вот следующую нам рыбу покажите, располагаются такие страны, как Уганда, Кения и Танзания. Страны очень неспокойные. Там вот это то ли Жуковин, Анатолий Жуковин. Сейчас подождите, до Жуковина мы дойдем. Я объясню, значит, что происходит дальше. Так вот, на берегах очень неспокойно. Ну, там и съесть могут местные жители, между прочим. И в лучшем случае ограбить могут. Там все время войны, там все время революции, там какие-то государственные перевороты. И поэтому там очень мало ученых, там мало очень исследований. Там УХЦЦ, кстати, живет, там куча болезней. Вообще, братцы, я вам по секрету скажу. Вот те места Африки, в которых белый человек может жить, там живут белые люди. Это вот ЮАР, да, и так далее. А в Центральной Африке белому человеку жить очень тяжело, неадаптированному. Я там не был, к сожалению, но мне это говорили многие, кто там провел какое-то время, работал год, два, три. Они все в один голос говорят, жить там очень тяжело, невозможно. Одно дело вот эти выдающиеся исследователи Африки, вот как озеро Виктория открыл Джон Хеннингс Пик, был такой великий английский путешественник, да? Одно дело все-таки, или как Левинсон, да? Одно дело экспедицию организовать и там полгода где-то пошляться по малярийным болотам, а другое дело жить постоянно. И поэтому на этих озерах, особенно на озере Виктории, очень мало ученых. Они, ну, там опасно работать.
Но все-таки рыба оттуда попадает, потому что местные жители ловят рыбу, переправляют скупщикам, перекупщикам. И вот следующую фотографию покажите нам Анатолия Жуковина. Это по поводу реинтродукции. Да? Лет 15 назад, ну, с Толей мы очень хорошо знакомы, с Анатолием Жуковиным. У него такой был достаточно успешный средний бизнес. Он работал в фирме, которая производит аквариумное оборудование. Он блистательный аквариумист, прекрасный аквариумист. И вот Анатолий Жуковин стал собирать цихлид озера Виктория. Озеро Виктория, там хохлохромисы и неохромисы в основном. Сколько он их собрал, я не помню. Ну, представляете себе, это тонны воды, это потраченные собственные деньги. Это огромное количество аквариумов. Это все-таки надо вести линию, да, это разведение. Он всех их размножал. То есть он их не просто собирал. У него были хорошие связи с поставщиками. И бывало так, что в очередной партии просто находили рыб, которых там даже никто не описал. Но здесь еще вот важная штука какая. Ребята, там очень много разных видов, да? У этих видов самые разные специализации. Но местные жители очень хотят есть, потому что страны, которые по берегам, Уганда, Кения, Танзания, это очень бедные страны, выгребают сетями все, что можно, но это полбеды. Они запустили туда нильского окуня. А что такое нильский окунь? Нильский окунь – это облигатный хищник. Запустили они его, потому что нильский окунь очень быстро растет, чтобы его побыстрее поймать и скушать. И вот пока мы с вами разговариваем, пока вы смотрите вот эту вот нашу передачу, наверное, пропал еще один вид цихлид, который так не был описан наукой. Понимаете? Вот что самое страшное. И вот Анатолий Жуковин, он задался такой мыслью собрать хотя бы генофонд озера Виктория. И собрал. Это все поддерживалось на его собственные деньги. Он арендовал помещение, как мне шутка сказал, ой, я надеюсь, что этого не услышит. Он говорит, если бы моя жена знала, во сколько это все мне обходится, она в обморок упала. Потому что, представляете, там все это кипит, бурлит, аэрация, фильтрация, освещение. Это же за все это платить надо, и за аренду, и за свет. Ну вот, несколько лет эта коллекция озера Виктории у Анатолия существовала, потом он был вынужден с ней расстаться. Это очень жаль, потому что вот такие энтузиасты, вот они бы могли бы помочь вот этому делу реинтродукции видов тех же самых цихлид. Вот в чем еще специфика озера Виктория? Оно достаточно мелкое, хорошо прогревается, но оно как каменистое. Там практически нет водорослей, нет растительности травянистой. И поэтому у рыб у них своя специализация. Очень, представляете, такая вот плотность населения. Поэтому очень многие цихлиды, например, викторианские, они икру откладывают себе в рот, во рту они ее инкубируют, а потом во рту держат своих мальков. И аквариумисты это знают прекрасно. Вот такая пара цихлид, которая, значит, стала нереститься, она отходит в уголочек аквариума, никого к себе не пускает. И потом мама открывает рот, оттуда выплывают мальки, держатся около мамы. А если что-то страшное, мама открывает рот, они к ней туда прячутся, опять заплывают и во рту прячутся. И тут появились цихлиды, смекнули цихлиды-кукушки, которые стали метать икру в чужие рты. То есть, представляете, один вид мечет в рот другого вида свою икру, чтобы другой вид их мальков воспитывал. Или вот не хватает еды, да, и вот у одного вида цихлид пищевая специализация – это плавники другого вида. То есть вот они специализируются на том, что они обкусывают плавники вот этому виду цихлид, а плавники у них очень-очень быстро отрастают. То есть это удивительное озеро Виктория, которое вот изучать бы изучать ученым с утра до вечера, там столько открытий, фантастика. Ну, там идет страшная война. Война вообще это беда Африки, потому что африканское население, которое располагает, это материк, который располагает гигантскими ресурсами. Но, к сожалению, местным жителям от этого не радость, а только горе. Потому что местные жители не хозяева этих ресурсов. Эти ресурсы гребут совершенно другие люди, в основном американцы, европейцы. Да? Посмотрите, Нигерия, по-моему, первое место, да, по нефти, в мире. А посмотрите, как живут нигерийцы. Да? Они живут в резервациях, в коробках. Посмотрите, хороший фильм есть, француз снял.
дом называется, там пролеты над этими лагерями. Там, я не знаю, Кот-д'Ивуар, да, по-моему, алмазы. Ну и кто? Алмазы-то не им принадлежат. То есть сейчас там еще очень бешеную активность проявляют китайцы, да? Но радости от этого местному негритянскому населению нет. Чем больше выжимает оттуда из них соки, из их ресурсов, тем беднее они живут. И вот то же самое с озером Виктории, с теми странами, со всеми великими озерами Африки. Вот это вот, конечно, проблема, ребята, очень-очень большая. Я очень надеюсь, что к тому времени, когда вы вырастете, все-таки, может быть, человечество хотя бы частично эту проблему решит. Вот они, прекрасные рыбы озера Виктория. Вот в свое время мы выходили с разными инициативами создать вот такой вот аквариум Виктории, да? Тогда Лужков еще был мэром. Ну, на Лужкова выйти, конечно, слабо было, но выходили там на уровне. Да, хорошо, но никто денег в это не хотел вкладывать, потому что одно дело там быстрые прибыли, сверхприбыли, а другое дело, ну, кому это нужно, да? Вот они чудесные. Но зато, ребята, если вы захотите, вы можете собирать. Это аквариумные рыбы, они продаются. Цихлиды озера Ньяса, озера Танганьика, вот малавийские цихлиды, например, они совершенно другие. Они делятся на две такие группы, Буна и Утака. Да? Танганьикские, они более изысканные, там нет вот этих викторианских ярких цветов. Там такие полутона, но они такие очень изысканные, утонченные. Ребят, вот договорились, я заявил такую тему, как аквариумистика в сентябре. Я очень надеюсь, что вместе со мной ее проведет Андрей Белов, мой старый друг и великий аквариумист современности. Вот, и мы поговорим, я вам обо всем об этом расскажу. Так, с цихлидами мы закончили, с жуковиной мы закончили. У нас немножко осталось времени поговорить о реинтродукции. Вот опять-таки о частных реинтродуцентов, да? Это Алексей Михайлович Мурашов, 64-я фотография. Тоже мой старый друг, товарищ, мы очень дружим. Алексей Михайлович, его жена Яна, вот они. У них квартира в Москве, в Балашихе, но вот они уже лет 30 тому назад, по-моему, даже больше, они плюнули на эту Москву, уехали в глухую деревушку в Тверской губернии. Алексей зоолог, орнитолог, специалист, Яна охотовед, это их собака, южак. И вот в этой деревушке, они живут в лесу, там даже не деревня, такой вот дом в лесу, с очень тяжелыми условиями. Ну, сейчас, слава богу, вот они вроде отстроились, и я надеюсь, уже переехали. И вот там Алексей Михайлович и Яна, они занимались тем, что они создали на свои собственные деньги, они совсем не богатые. В отличие от Анатолия Жуковина, который все-таки зарабатывал себе, у него был бизнес, во всяком случае, он ездил на хороших машинах, он мог тратить там десятки тысяч рублей на оборудование. Алексей Михайлович живет очень скромно на пенсию с Яной, но они создали центр реабилитации диких животных «Ромашка». Можете зайти в интернет, посмотреть, они очень активные такие ребята. Вот за это время Алексей Михайлович выпустил в природу, реинтродуцировал более 3000 хищных птиц. Представляете? Это вот его конек. Но помимо этого к ним тащат всех. К ним тащат волков, к ним тащат лис, енот, кого к ним только не тащат. В общем, особенно осенью, да, когда пальба, стрельба начинается в лесу, подранки, кого у них только нету. Это все они сами кормят, поют, вылечивают. Они удивительные люди. Они научились делать удивительные операции. Вот я захожу у Алексея Михайловича в сарай, такой, там висят крылья какие-то, перья. Я говорю, Михайлович, это что это? Ну как что? Он вживляет перья птицам. Вот у кого, кто потерял из птиц перья, побитые, да, он им вживляет перья от других птиц. Он делает уникальные на коленке операции, штопает, лечит, выпускает в природу. Он содержит этих птиц так, чтобы они не видели людей. Там есть свои секреты, я не буду сейчас об этом рассказывать. И люди, которые существуют, ну вот сейчас краудфандинг как-то помогает им. Вы можете зайти вот на сайт, посмотреть, наберите центр реабилитации диких животных, Ромашка, вы туда выйдете, все. Иностранцы к нему все время приезжают, ахают, руками разводят, Господи, как вы это делаете? Как? Это фантастик! Зацир фантастик! Лет 15 назад, 20 еще, Зеленский, что ли, тогда был губернатором, по-моему, в Тверской
губернии. Я тогда работал на телевидении, общественно-политической редакции. Выходил на кого-то из его замов и объяснял им, говорю, ребят, ну вы понимаете, что вот вы вложитесь, сделайте, создайте там центр. Самое главное, чтобы Алексей Михайлович учеников готовил, вот этот опыт бесценный, чтобы передавал. Ведь вы же туда иностранцев будете возить, это будет изюминка вашей области. Вот да, но руки, конечно, ни у кого не... Ну, неинтересно это все. Ну, неинтересно, прибыли никакой это не сулит. Вот это вот, конечно, безумно обидно. Но, тем не менее, слава богу, что такие люди живут. Вот будете проходить Толстого «Война и мир»,

сделал, и такой быт скромный, что, ну, я не знаю, как они столько лет там прожили. И вот он ходит, а это что такое? Ух ты, а это что такое? Ой, все, ходил, охал этот здоровый мужик на большой дорогой машине. Говорит, а на что ж вы существуете? Говорит, ну как вот? И он так полез в карман, говорит, слушай, братан, у меня вот только 1000 баксов с собой, больше нет ничего. Даже вот этот вот человек был потрясен. Ну, очень хочется, чтобы больше обращали внимание на таких людей, пока они еще живы, пока они, слава богу, здоровы. А такие люди есть. Они работают и в заповедниках, они работают в заповедной системе. А вот есть Ярослав, его зовут, да, в Дарвиновском заповеднике, который точно так же занимается, ну, под государственным уже флагом, реинтродукции скопы, орлана белохвоста. Есть другие очень интересные программы реинтродукции, и слава богу, что они существуют. Если кому-то интересно, вырастите, ну вот, примыкайте, будете тоже этим заниматься. А покажите там следующие фотографии, вот там быстренько пролистнем, и, собственно говоря, можно задавать вопросы. 65-е тоже будет фотография, это Алексей Михайлович Совой, дальше Яна Свалка, это отдельная история, Кая Герда, это я вам потом расскажу как-нибудь. Это долгая, очень интересная история про их волков. Волками они уже много лет занимаются. Рыси. Там много рысей. Помните, я вам говорил, что там с травмами лап рыси к ним попадаются. Там Сильвер есть у них такой рысь без лапы. Почему они его Сильвером назвали, а? Кто «Остров сокровищ» читал? Правильно, Джон Сильвер без ноги был. Это вот Алексей Михайлович очередную птицу выпускает. Он ведет дневники, он ведет научные записи. Каждый выпуск он же выпускает не просто так. Он смотрит, где его можно выпустить, так, чтобы это место было не занятым, так, чтобы там была кормовая база. Вот часть сов, я знаю, они сипух разводят, выпускали на Кавказе. Вот сейчас только что с выпуска вернулся другой мой друг и товарищ, замечательный совершенно ветеринарный врач, орнитолог Владимирович Романов, только что вернулся. По-моему, 15 или 20 соколов он выпустил в Ленинградской области. То есть, видите, этим занимается отдельный энтузиаст, а просто так выпускать нельзя. Это надо разрешение Минприроды, это тоже вот такая вот волокита, это все... Работа идет, но очень, конечно, хотелось бы, чтобы государство как можно больше этой работе помогало, потому что на одних энтузиастах далеко не уедешь. Ну что, ребята, пошли вопросы, задавайте. Так, вопрос. Вижу цифру номер один, больше ничего не вижу. Здравствуйте, Александр Хабургаев. У меня вопрос. Возможно ли восстановить популяцию синих ара, амир 10 лет? Ара, дорогой, ты, наверное, говорил не про синих, а про гиацинтовых ара, да? Амир, значит, смотри, какая история. Что касается ара, вот я когда был в Бразилии, я с удивлением узнал. Ну, во-первых, это птицы, которые никогда не были многочисленными. Это во-первых. Во-вторых, огромная территория Бразилии, это сельва амазонская, да, она закрыта. Туда не попадешь. Я вам рассказывал уже, ребята, там живут индейские племена, аборигены, к ним никого не пускают и правильно делают. Поэтому что там делается, какие там популяции, тоже никто не знает. Это второй. Потом, Амир, здесь еще такая штука. Если ты даже в Бразилии заводишь попугая ара или там аратингу, тебе так не дадут его завести. Ты должен сдать экзамен на то, что ты знаешь, как за ним ухаживать. Потом к тебе приедет комиссия, которая проверит, как этот попугай у тебя содержится. Это все не просто так. Поэтому, ну, как бы многие виды попугаев, скажем так, есть попугаи, которые вон такими толпами летают, да, как вот волнистые попугаи в той же Австралии, да, некоторые виды кокоду в Австралии, это стайные попугаи, есть одиночные, и они никогда многочисленными не были. Что касается статуса ары гиацинтовой, ну, посмотри, Амир, открой в Википедии, там есть статус в Красной книге. По-моему, он среди вымирающих никак не числится. Какой-то статус у него есть ограничительный, но там не все так плохо, все нормально, Амир. Как образовалась арахнофобия? Почему люди боятся пауков? Дима, Дима, привет, 11 лет, Дима. Дим, ну вот ты смотри, молодец какой ты, продвинутый. Ты уже знаешь, какая арахнофобия, да? Ну не все пауков боятся, Дим. Ну, например, в исламе паук – это священное животное,
ну, не священные, они не язычники все-таки, не монотеисты, почитаемое животное. Есть такая легенда.

что однажды пророк Мухаммед встретился с лихими людьми, которые за ним гнались, ну, разбойники были, да, и негде было от них спрятаться, и он увидел заброшенный колодец. И вот пророк Мухаммед туда прыгнул в колодец, а пауки увидели такое дело, и пауки быстро-быстро-быстро-быстро соткали над ним паутину. И вот скачут за пророком вот эти лихие люди, которые хотели его ограбить, а может быть и убить. Говорят, может быть он в колодец спрятался, ну-ка загляни. Один заглядывает, да нет, тут вон паутина целая, поскакали дальше. Вот так пауки спасли пророка, а за это в исламе его почитают. Арахнофобия, почему она возникла? Трудно сказать почему. Вообще с фобиями, это психотерапевтам, они такие причудливые бывают. Ну вот я, у меня оператор, с которым мы работали, у него здоровый парень такой, крепкий физически, качок. У него, как выяснилось, была фобия, забыл, как она называется, он боялся бабочек. И как раз в Бразилии дело было, вдруг я увидел вот такого бражника огромного. Я схватил, говорю, Андрей, быстрее сюда, давай, подсними. Я говорю, что там, что? Я говорю, иди сюда быстрее, смотри, я кого поймал. И я показываю ему вот этого огромного лохматого бражника. Вдруг он поглядел, говорит, Саша, уйди, выпусти, быстро, я тебе потом все объясню. А у него фобия, вот он видит бабочку, ему становится плохо. Поэтому, Дим, не знаю, но есть еще, понимаешь, какая штука, Дим, есть ряд животных, которые традиционно не почитаются в определенных местах, в определенных культурах. Да? Ну вот на христианской территории, да, змей. Ну понятно, почему змей искуситель, да, по библейским вот этим вот делам. Там в том же исламе собака, да, нечистое животное. Вот я когда был в Чечне, в Ингушетии, там мне вот хозяин дома, где мы жили в деревне, он сказал, если я потрогал собаку, я не могу ее потрогать. Если я потрогал, я должен глиной руку протереть. Ну вот, опять же, есть традиции. Но что касается фобии, фобия – это уже психика, это уже клиника, это уже к докторам. А, как сейчас, ребят, я только другие очки надену, которые посильнее, да? А, здравствуйте, скажите, барсы, ирбисы – это подвиды леопарда или отдельные виды? Нет, ребята, ирбис – это вид другой даже. Это снежный барс, ирбис. Это не подвиды леопарда. Ну, пардусами, пардусами на Руси называли гепардов, с которыми охотились. Пардус – это от слова пятно, да? Поэтому здесь такая путаница в названиях. Да, вот называли барсом, кавказским барсом называли леопарда. На самом деле, ирбис – это совершенно другое животное. Смотрел передачу разведения ирбисов в США в большом... Что? А, как дела с охраной, а главное с разведением интродукции леопардов? Ведь их ареал сокращается. Ну вот я вам рассказывал, вы, наверное, не с самого начала смотрели нашу передачу, поэтому вы ее потом посмотрите, она будет вывешена, вы ее посмотрите, я вам рассказывал, как обстоят дела с леопардами. С африканскими все в порядке, их там огромное количество в национальных парках. А вот с другими видами все плохо, и вот работает такая вот программа по реинтродукции леопарда. Смотрел передачу разведения ирбиса в США в большом количестве, не слышала у нас о массовом разведении, скорее охрана и поддержка в диком виде. Почему не разводят искусственно? Ну, в диком виде, да, в некоторых заповедниках есть, в Саянах, по-моему, у нас есть, да, психотель, господи, в этом самом плато Путорана, вот не помню. Не, по-моему, в Саянах. Не буду врать сейчас, ребят. Если хотите, я вам проверю, расскажу об ирбисах. В Казахстане они есть. Ну, понимаете, в чем дело? Опять же, их достаточно много в зоопарках содержится. Но здесь, друзья мои, поймите такую вещь. Если мы с вами говорим о выпуске в природу крупных хищников, особенно кошка крупная, да, это огромная охотничья территория. У каждого льва, у каждого тигра, извините, у каждого тигра, у каждого леопарда, у каждого снежного барса должна быть своя большая территория, где много добычи, много копытных. Вот если это и есть, он будет жить. То есть это их никогда не будет столько, сколько львов в национальных парках в Африке. Вот один проект лежит, там другой, там третий. Они всегда в природе были редкими. Вот в чем дело. Так. Как защищают и разводят нашу русскую выхухоль?
ну, защищают выхухоль, только не нашу, а наш, это он, выхухоль, это мужской род, ребята. Надо говорить он, выхухоль. Вот, русский выхухоль. Хоперский заповедник, я знаю, на этом специализируется. Это, ну, вот, ну, опять же, ребят, вот выхухоль, это очень редкое животное, но оно тоже никогда не было массовым, да? В свое время их даже особо не истребляли, но вот я знаю, что, например, у выхухоли очень ноский мех, поэтому рукавицы из выхухоли, они считались очень ценными, потому что этот мех ему с носа не было, да? Ну, опять же, понимаете, для того, чтобы сохранить выхухоль, для этого надо сохранить среду обитания. То есть, если там не будет стоков грязных, если не будет на этих речках, если все будет хорошо, вот там выхухоль будет. То есть, прежде всего, надо сохранить природу, место обитания. Они же не будут, как голуби, на помойке жить и кормиться. Бобрята учатся у родителей строить хатки, или у них это заложено? А, сейчас, извините. А почему раньше многие животные были гораздо крупнее нынешних? Это кто вам сказал? Ребят, стоп. Вот раньше многие животные были гораздо крупнее нынешних. Это очень спорный вопрос, потому что вот, ну, это вот к палеонтологам. В Архе выступают палеонтологи. Вот та же мамонтовая фауна, да? Там есть такое понятие, как мегафауна, да? Оно вот в разных периодах была вот это вот представители мегафауны, когда были огромные животные, там мегатерии, да, там какой-нибудь гигантский ленивец, там и так далее. Но эти животные потом и исчезали, потому что они слишком здоровые, им трудно прокормиться. То есть в процессе эволюции вдруг такие вот мегафауны появлялась, а потом потихонечку они либо становились меньших размеров, либо превращались в другие виды. Ну, а сейчас, ну, сейчас тоже есть, по-моему, синий кит, самое крупное из всех, по-моему, даже когда-либо живших животных на планете. Ну, мало их осталось, синих китов, это уже отдельная история. Так, а правда, что пантера это просто леопарды с... Да, правда. Что пантера это просто леопарды с отклонениями, из-за которого у них черная шерсть. Не только черная шерсть, ребята, дорогие. Это называется, кто с нами все время по воскресеньям встречается, уже знает. Это меланисты. Это черная форма. А меланисты бывают у самых-самых разных животных. То есть черная форма бывает у леопарда, называется пантера, пантера багира из Маугли, да? Черная форма бывает у ягуаров. Вот у ягуаров тоже бывают такие черные, как пантеры. У леопардов, у ягуаров, у кого же еще? У леопардов, да, у ягуаров и еще у кого-то, подождите. Сейчас вылетело из головы. Ну, что касается леопардов, у них вообще очень здорово варьирует, потому что леопарды, вот скажем, наш дальневосточный леопард, и те, которые севернее, они даже линяют. И у них зимой они намного светлее, чем вот те леопарды из жарких стран. И еще важный момент, это не шерсть. Братцы, я вам уже говорил, это не шерсть. Если вы побреете нагло тигра на лысо или леопарда, то вы увидите, что у него эти пятнышки и полоски точно такие же останутся и на коже. Это пигментация, то есть это не только шерсть. Голых кошек видели и собачек голых перуанских видели, у них пятнышки такие, да? Так вот, если бы у них была бы шерсть, то вот на этих черных пятнышках шерсть была бы черная, а на светлых светлая. То есть это не шерсть, это окрас. Это то, что называется в природе полиморфность. Мы это проходили. В природе пантеры-альбиносы выживают? Если да, то как они выживают без защиты? Не знаю. Думаю, что не выживают, ребят. Ну, есть естественный отбор, такое понятие, да? Вообще альбиносы в природе очень редко выживают. Как правило, это не жизнеспособная форма. Это, наверное, кто-то, кто в прошлый раз слушал наши зоопарки, и мы говорили о горилле. Альбиносе, да? Так, как сейчас используют бобров? На что по вкусу похоже мясо бобров? Ребят, не ел. Честное слово, не ел бобров, не знаю, на что они похожи, и не горю таким желанием. Бобрята учатся у родителей строить хатки, или у них заложено генетически? Есть ли различия в строительстве у разных видов бобров? Конечно, заложено генетически, естественно.
Но, конечно, есть и момент обучения тоже, потому что игры животных, любых животных, это обучающие игры, да? Посмотрите, как котята играют, да? Они же ведь пародируют охоту, они в этой игре учатся охотиться. Поэтому те бобрята, которые живут с родителями, кое-что они, конечно, учатся у своих родителей, они на уровне того же импринтинга, запечатлевания, запоминают, как это что-то делается, но что-то у них заложено. Конечно, очень многое заложено, как я говорил, там на жестком диске. Вот смотрите, какая история. Хорек. Хорек, которого вырастили в неволе уже несколько поколений. Вы можете ему мышку запустить туда, в клетку, и он ее не тронет, потому что он не знает, как эту мышку умертвить, как ее разделывать, откуда надо начать ее есть. Ему все это должна показать мама. Он умрет с голода, но он не съест мышку, потому что он привык, что его из мисочки кормят уже готовой пищей. Но что-то у него там тоже есть, и что-то, может быть, у кого-то проснется, если таких хорьков выпустить. Зачем бобру строить плотины? Ну, ребята, вы, наверное, не сначала слушали. Бобру надо строить такие плотины для того, чтобы создать ландшафт. Бобр питается растениями, он питается веточками, одревесневшими веточками, ну, может быть, корешочки, там, рогоза, еще что-то. Но в основном это ветки деревьев и кустарников. Для того, чтобы росли ветки деревьев и кустарников, нужна влага. Это во-первых. Во-вторых, ему надо жить в хатке, чтобы его не сожрали волки и рыси. То есть он строит плотину для того, чтобы создать подходящий его образу жизни ландшафт. Чтобы, ну, представьте себе ручеек в лесу, он же пересохнет. И что делать бобру? Вот пересох ручеек или мелкая речка. Всю его хатку разорят, волки съедят всех. Есть нечего, потому что все деревья посохли. По-моему, здесь все очень понятно. Включите фантазию и подумайте, что будет дальше. Бобры, выпущенные в природу, также будет строить хатки, как и медведи, берлогу. Да, будет, конечно. Возможно ли восстановить популяцию белых носорогов? Ну, белых, да, черный носорог, как мы знаем, все, он исчез с лица планеты. Белые носороги остались. И, ребята, вы, наверное, видели в разных фильмах, белым носорогам даже отпиливают рога для того, чтобы их браконьеры не трогали. Вот так они живут с отпиленными рогами. А кто-то, наш постоянный слушатель, помните, что такое рог носорога? Это не рог, это что? Это, правильно, это кисточка. Это волосы, которые вот слиплись и срослись вместе. Это не рог, там кератина нету. А в художественной литературе пишут пыжиковая шапка. Это из бобра стрижего. Нет, пыжиковая шапка, пыжик – это новорожденный олененок. Ребята, вот раньше вот такие жестокие люди, вот точно так же, как каракульча – это каракуль, да? Это новорожденный ягненок, пыжик – это новорожденный олененок, из него делали шапки. Как используют сусликов на мясо, на шкуру, почему не размножают из искусственных… Вот так, обязательно мясо или… Нет, сусликов, слава богу, на мясо, на мясо, на шкурку используют до сих пор, к сожалению, сурков. И, кстати, чума пошла из-за того, что местные народы ели сурков вот, в Монголии. Сусликов никак их не размножают, поэтому они никому не интересны. Если можно, расскажите что-нибудь про крупных птиц-хищников, беркутов, коршунов, ястребов, воронов, сов. Почему прекрасный внешнеамериканский орел не обитает на территории нашей страны? Ребята, дорогие, прекрасный внешний американский орел, который герб, да, Америки, я же вам говорил, это не орел, это орлан, это белоголовый орлан. Это, во-первых. Во-вторых, ближайший его родственник орлан белохвост у нас живет, который очень с ним похож, только голова не такая белая. А у нас на Камчатке еще живет белоплечий орлан, который еще больше и не менее красивый. А журавли любят что-нибудь блестящее, как вороны, таскать себе? Нет. Ну, они любят клевать что-то там. Им просто интересно, они шалят, как дети, а к себе они ничего не таскают. Так, добрый день всем, Александр. Скажите, пожалуйста, почему в реках Обь, Волга и других российских реках не водится океаническая рыба? Может ли она заплыть в речной рукав на границе? О, ребята, в Волге понятно, почему океаническая рыба не водится, потому что Каспийское море, Волга впадает, как туда? Нет, ну а в Оби и так далее. Океаническая рыба водится, но проходная, ребята, есть такое понятие проходная рыба. Вот осетры, например, да, сибирские, лосось.
Это же океаническая рыба, но на нерест она заходит в реки. Иногда довольно далеко по этой реке. Это называется проходная рыба. А не живет океаническая рыба в пресной воде по одной простой причине. Потому что мы тоже с вами об этом говорили. Она не может жить в пресной воде. А пресноводная рыба не может жить в соленой воде. За редким исключением. Вот в манграх живут рыбы некоторые, вот тилляпии, например, да, не только в манграх, хотя это вроде речная рыба, которые могут адаптироваться и к соленой среде, иначе обезвоживание будет просто у рыбы, из пресноводной рыбы, если бросить в соль, у нее будет обезвоживание организма. Будем говорить про аквариумистику, я вам расскажу. Это долгий разговор, очень сложный. Почему на Дальнем Востоке крупные бабочки, а на Северо-Западе нет? О, ну, на Дальнем Востоке крупные бабочки, ребят, значит, смотрите, какая история. Вот, например, махаон дальневосточный. Здесь могу показать. Вот он, дальневосточный махаон. Вот, кстати, ксут под ним, да? Он крупнее нашего, причем намного крупнее. Почему? Я не знаю. Такой феномен обычно наблюдается на островах. Вот островная фауна, те же самые виды на островах часто бывают крупнее, чем материковые. Почему так произошло на Дальнем Востоке, не знаю. Такие же вещи бывают с северными видами млекопитающих, потому что там терморегуляции, чем больше тела, тем больше сохраняет тепла. Ну, там это тоже очень сложный процесс, это надо с учетом. Ребята, я не ученый, я журналист. Если хотите, подготовлюсь и поговорим на эту тему. Александр, животные интродуценты могут полностью вытеснить местные виды? Да, могут интродуценты полностью. И такое было, кстати, в истории. Смотрите нашу беседу, гримасу интродукции, мы об этом говорили. Чем крысы отличаются от мышей? Всем. Ну, внешне немного похоже, ребят, но это совершенно другие животные. Крысы и мыши – это абсолютно разные животные. К тому же, какие крысы вы имеете в виду? Крыс много. Крыс огромное количество. Есть крысы фантастической красоты, зеленые, как изумруды. Есть крысы тропические, очень интересные. Вот те крысы, о которых вы говорите, это Ратус норвегикус, да? Это крысы серая, пасюк и черная. От мышей чем они отличаются? Тем, что это общественные животные. У них очень сложная общественная жизнь. Так, меня просили про крыс поговорить. Все, сделаем отдельную историю про крыс. А как финны разводили канадского бобра? В неволе или в природных условиях? В неволе, на ферме. Потом шапки делали из них. А мясо на шашлык и продавали в рестораны. Какие прививки делают перед такими путешествиями в наши... Какие прививки делают перед такими путешествиями в нашей стране? Ребята, в нашей стране мы не делали никаких прививок, когда путешествовали. Что касается тропиков, там все по-разному, это отдельная история. Как спасают европейских норок от вытеснения их американскими норками? Ну, друзья мои, кардинально их спасти, конечно же, нельзя, потому что у них экологическая ниша та же самая. Но... Я не смогу сейчас вам в двух словах объяснить, как. Работа идет, думают, пока никто не придумал такого способа, как бы решить эту проблему целиком и полностью, потому что американская норка, она, конечно, более приспособленная, она более наглая, более устойчива к различным заболеваниям. И, вот я помню, в Астрахани, да, плывешь по Ерегу на съемку, одна поплыла, вторая, третья, четвертая. Да вон я в районе Рублево-Успенского шоссе американскую норку видел вечером, перебегала дорогу. Их полно. А как в связи с пандемией сохраняют зверофермы? Ведь шла информация об их уничтожении, заражении персонала от животных. Ну, я не знаю, друзья мои, ну, там все-таки не летучих мышей, не змеи разводят, правда, на этих фермах? Не знаю, это спросить у инфекционистов, у докторов. Удивительно яркие цвета окраса для пресноводных рыб. Для чего такая яркая экипировка? Так, посмотрите, у нас есть беседа, наберите архе, путешествие с натуралистом, покровительственная окраска, по-моему, называется, да? Вот мы говорили на эту тему, в частности, зачем рыбам нужны такие яркие цвета, да? Это сигнальная окраска, и для того, чтобы не было смешения видов, чтобы один вид не смешивался с другим, они должны различаться, правда? Вот, например, у некоторых птиц виды не смешиваются, потому что они очень похожи. Ну, вот у соловьев, например, да?
На одном ареале иногда разные виды соловьев встречаются, но они друг друга по песне узнают. Вот у этого вида такая песня, а у другого такая, и самочка уже не прилетит к самцу другого вида, потому что у него песня другая. Вот. Ну, посмотрите, мы целую беседу этому посвятили. Так, где можно увидеть коллекцию рыб Африки? Да, ну, где вы ее увидите? В зоопарке, в аквариуме кое-что есть, а так в основном у любителей. Имеет ли смысл реинтродукция бизонов в европейские степи? Нет, не имеет, абсолютно. Это не реинтродукция бизонов. Да, ну, друзья мои, какая же это реинтродукция? Ну, во-первых, начнем с того, что наш зубр, он, кстати, на латыни тоже бизон. Вот. Что касается бизонов, вы имели в виду бизонов, которые водятся в Америке. Ну и на кой ляд нам их интродуцировать в Европу? Они есть, вот приезжайте в Приосско-Тирасский заповедник, там в вольере живет целое стадо бизонов американских. Говорят, что якобы их подмешивали тем зубрам, которых восстанавливали. Ну, просто нет смысла. Зачем их интродуцировать? Это не реинтродукция. Реинтродукция, когда в исконное место обитания. А это уже будет интродукция. Не надо этого делать. Куда делась коллекция Жуковина? Почему не сделать в зоопарке раздел рыбы озера Виктория? Ну, той дирекции зоопарка это было неинтересно тогда. Ну, куда? Ну, я не знаю. Раздал, наверное, он коллекцию Анатолий. Я с ним давно не виделся. Если хотите, вот найду его телефон, позвоню, спрошу. Скажу, Анатолий, куда ты коллекцию делал? Куда смотрит Гринпис? Почему не организована международная охрана фауны Великих озер? Ну, спросите у Гринписа. Я же не могу за Гринпис отвечать, правда? Гринпис занят, знаете, куда? Вот мое мнение. Я лично свое мнение журналиста Александра Хабургаева скажу. Гринпис гораздо больше в политику играет. Вот меньше надо политикой заниматься, и больше надо заниматься спасением природы. У меня жили и размножались великолепные цитроновые, лимонные цихлиды, очень умные рыбы. Какие рыбы по интеллекту стоят на первом, втором, третьем месте в мире? Да, действительно, цихлиды, я с вами согласен, очень умные рыбы. Вы знаете, была такая история. Ой, время-то у нас есть, нету. Какие, ну, окунеобразные, они слывут такими опасными интеллектуалами в ихтиофауне. Акулы, кстати, далеко не дуры, вопреки мнению. Ну, давайте сделаем так. Наберитесь терпения. Мы этот разговор унесем, когда будем говорить об аквариумистике. Там, я очень надеюсь, что мне будет помогать Андрей Белов. Андрей в аквариумистике разбирается, ну, как Менделеев в химии. А я, ну что я журналист-натуралист. Александр, а не пора ли с реинтродукцией бобра завязывать? По крайней мере, в Ленобласти уже трудно речку, ручей найти, который они не... Да, да, да, контроль численности, есть такая штука, я с вами согласен, наверное, пора. Но это не нам с вами решать. Есть специалисты Минприроды, которые этим занимаются. Ну, мне кажется, что да, потому что, по-моему, бобра стало слишком много. Несколько лет назад в город Санкт-Петербург залетали мелкие совы, и их гоняли вороны. С чем связано такое поведение? Много сов погибло. Но это не ясыти, наверное, были мелкие совы, да? Ну, мелких сов действительно гоняют вороны. Ну, они не залетали, друзья мои. Они там и были. Просто, может быть, когда был какой-то очень... бескормный год, может быть, они откочевали ближе к городам. Такое может быть. Почему? Ну, потому что это исконные враги, потому что это пищевые конкуренты, потому что вот у ворон, у врановых у всех, им свойственно такое явление, как мобинг. Если она увидела что-то, что ей не понравилось, особенно врага какого-то, она начинает громко кричать, и прилетели все остальные подруги. Вот почему это происходит. Почему никто не защитил стеллеровых коров? Вопрос от Греты. Грета, дорогая, стеллеровых коров никто не защитил по многим причинам. Ну, во-первых, стеллеровые коровы, они водились в далеких северных морях. Это во-первых. Их открыли очень поздно. Их только в 18 веке обнаружили. Да? Экспедиция Беринга, стеллер, это, по-моему, там был врач, да, этой экспедиции. Во-вторых, стеллеровых коров изначально оставалось очень мало.
Это была очень небольшая популяция, видимо. Ну, она была большая, но локальная популяция. У них не было такого распространения, как, скажем, у северных медведей, у полярных. Ну, их очень ели местные жители и залетные моряки, поэтому и тогда же не было международных организаций, не было ни Гринписа, ни ВВФ, там, ни Айфа, ни других фондов. Вот. Александр, какой попугай, по-вашему, самый умный в природе, жако или ара? А вороны умнее попугаев или примерно такие же по интеллекту? Ага. Ребята, значит, что касается интеллектов, мне трудно сравнивать ворону или попугая. Я знаю одно, что врановые – это великие интеллектуалы. Вот в МГУ, в Московском университете, есть такая профессор Зорина. Она занимается как раз интеллектом ворон. У нее очень интересные такие были опыты на эту тему. Константинов был такой орнитолог, профессор покойный, занимался вороном. Что? А, есть, да? Отлично. Вот мне Александр подсказывает, что есть лекция Зориной на канале Архэ. Зайдите, посмотрите. Сравнивать их трудно. Попугаи говорят. Вот я много раз это замечал, они говорят не просто так, они очень часто говорят по ситуации. То есть пить хочу, действительно хочет пить. И, безусловно, это тоже очень интеллектуальное животное. Ну а как их сравнивать? IQ, что ли? Тесты им давать? А потом, ребят, дорогие, вот я, кстати, с этим сталкивался неоднократно. Есть эти тесты IQ, и человек может эти тесты там такие показатели выдать, но у него нет житейского ума, мудрости нету. Понимаете, само понятие ум, интеллект, оно очень многогранное. У кого-то ум, вот это вот математические мозги, у кого-то творческий подход. Это очень-очень сложный вопрос. Поэтому нельзя так сказать, кто умнее, ворон или попугай. Можно сказать одно, что это интеллектуалы пернатого мира. Врановые, ну не только, кстати, рогатые вороны, ну, есть и другие птицы. Почему уничтожили всех скалистых голубей, а не размножили их Грета, скальные, да? Ну, кто же их уничтожил? Вот они у нас в городах живут, это и есть скальный голубь. Вот голуби в наших городах, это скальный голубь. Я вам рассказывал, как он здесь появился. Так как вышло, что бобры имеют различный хромосомный состав. Не состав, а различное количество хромосом. Но, ребята, это разные виды одного рода, понимаете? Я не генетик, давайте вот в Архе посмотрите, там наверняка есть лекция генетиков, которые на эту тему гораздо квалифицированнее, чем я, вам все объяснят. Кто сильнее, медведь или горилла? А правда, что у медведей кожа белая? Опа. Ну, смотря у каких медведей. Вот у белого медведя, например, у него не белая кожа, он черный, как негр, белый медведь. Знаете почему? Ребята, включите мозги. Почему белый медведь черный, как негр, а? Где он живет, а? Где холодно, но при этом солнце, мороз и солнце, день чудесный, помните? Правильно, потому что черный цвет кожи притягивает солнечные лучи, а шерсть у него не белая, а прозрачная. Каждая шерстинка, она как линзочка работает, она усиливает этот солнечный лучик, это терморегуляция, да? Поэтому белый медведь, если его побрить наголо, он будет черный, как абиссинский негр. Так, почему уничтожили все так? Как будут кто сильнее? Кто сильнее, медведь или горилла? Медведь, наверное, все-таки сильнее, потому что белый медведь это вообще самый крупный сухопутный хищник на Земле. Какие животные исчезли в России за последние 30 лет и какие появились новые виды в России? Ой, за последние 30 лет я вам не скажу, какие у нас исчезли, навскидку. Этот вопрос требует. Ну, какие-то исчезли, какие-то виды насекомых наверняка исчезли, какие-то эндемики, может быть, рептилии, там, амфибии исчезли. Но, ребят, я навскидку вам не могу этого сказать. Есть Красная книга, есть Международный союз охраны природы. Прогуглите, там все это есть. Появились новые виды в России. Есть разные виды в России, появляются. Ребят, есть такое понятие реестр. Ну вот, например, есть такой реестр позвоночных, многотомный такой реестр фауны СССР, еще в советские времена выходил. И в одном из томов, где орнитология, да, авифауна, помните, это называется авифауна,
Я вдруг увидел какой-то вид колибри. Я говорю, ребят, у нас что, колибри водятся? Оказалось, что да, один единственный вид, какой-то серый колибри, что ли, он называется, когда-то нашли где-то на Дальнем Востоке, то ли на Камчатке, то ли на Сахалине. Как он туда попал, никто не знает, но раз уж он туда попал, в реестр его занесли. Поэтому вот что мы называем «появились»? Одно дело – это одиночные залеты какие-то, да, появления. Другое дело – это устойчивая популяция. Вот если вы правильно сформулируете этот вопрос, то тогда это будет отдельная тема для разговора. Да, очень хочется знать, где коллекция, где можно что увидеть, можно посвятить передачу о коллекциях, их судьбах. Спасибо большое за ответ и лекцию, вашу работу над эфиром. Ира и Зефира. Ира и Зефира, здравствуйте. Ну, для вас и работаем. Спасибо вам, что вы нас смотрите, что разделяете наши интересы. Про коллекции. Да, давайте про коллекции поговорим. Хорошая тема, тем более, что ну, мне-то она знакомая, потому что я знаю людей, которые держат разные коллекции. Ну, про коллекции растений мы с вами говорили уже. Охотники за растениями. Вот у нас есть такая беседа. Найдите в Архе. Это вот частные ботанические сады, коллекционеры. Ребят, спасибо вам большое за вопросы, очень интересные вопросы. Вот, всем всего доброго. Я Александр Хабургаев с вами прощаюсь. До встречи в следующие выходные, в следующее воскресенье. Всего доброго.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.
1: Особенность вот нашего после пожара была то, что мы вошли в полярную ночь. Света, во-первых, нет. То есть электричество берегут и только для, чтобы дизель маленький этот не насиловать, чтобы он, не дай бог, не сломался совершенно, питали только радиостанцию раз через 4 часа, когда передавали погоду. Ну, в это же время можно было и отправить небольшие радиограммы. Это и все. Естественно, просто на освещение и прочее. Я свои исследования проводил за счет того, что мои многие приборы работали на батареях. И у меня был запас батареек, поэтому я только часть исследований не мог выполнять, которые требовали. И то я подстраивался, ага, когда они включали передавать радиограммы значит, погоду, это работа где-то час работал. И в это время 2-3 человек брал на обследование и то же самое снимал кардиограмму, кардиограф подключал. То есть, так как они не требуют большой затраты мощности эти приборы, я практически продолжал исследовать. Но полярная ночь давала свое знать себя. Когда человек абсолютно без света, ты почитать книжку не можешь, при свечке можешь там, конечно, корячиться. И допустим, сидя на дежурстве, у капельницы надо было сидеть. Почему? Потому что вот эта трубка, которая ходил, потом нагревалось, сам металл мог расширяться, и вместо капель мог потечь струя. А струя – это опасность снова пожара. Значит, ты должен, один из нас всегда должен караулить эту капельницу, чтобы не сгорело все остальные, когда они ночью спят. Ну, днем, ладно, выходят на работу. Тоже, как говорится, зайти посмотреть каждый там час нужно за ситуацией было следить. Это одна сторона дела. Другая сторона дела – полярная ночь вообще давит на человека, на психику. А тут, когда ты вообще лишен возможности нормальной деятельности друг с другом, ну, допустим, даже пообщаться. Это тяжело, потому что нет развлекающей составляющей. Так на станциях есть бильярд, там игры, фильмы. Ты можешь сказать, право дежурного, значит, после, значит, который идет на камбуз дежурить, потом пойти выбрать фильм. А фильмы там тогда были на этих 16-миллиметровой ленте, ну, это вот аппаратик такой, и, значит, там бобина. И, ну, зато фильмов там было завезено море, потому что они с каждой зимовки же привозили, и они там оставались, но они хранились практически в старом здании, станции, которая была создана еще в первой экспедиции, она используется как просто склад, но они замерзали, естественно, поэтому ты приносил этот фильм в каюту, чтобы он оттаял за сутки, пока ты дежуришь, ты имел право выбрать какой-то фильм, она оттаивала, но все равно пленка хрупкая становилась, во время показа могла ломаться, и чем он более старый фильм, допустим, тем вероятность обрывов чаще. Этим за все отвечал, значит, дежурный, он должен склеивать. Но если кто-то желал на себе эти функции, киномеханика, у нас вот велопарк любитель был, он, ради бога, пожалуйста, занимайся, показывая фильмы. Но мы имели право выбрать тот, какой будем смотреть. Тут уже не могли остальные. Будешь дежурить, выберешь, какой ты хочешь. Мол, если не хочешь, ты можешь не идти, не смотреть. Это тоже для этого запускали тоже дизель, чтобы посмотреть, но тоже экономили. Не то, что когда есть постоянное электричество. Это тоже, значит, обременяло. Потом коммуникации. Начинается низовая метель. Что это такое низовая метель? Это когда на станции с купола начинает этот снег, который как взвесь, как пудра, иголки, начинает скатываться вниз. Ветер начинает развиваться. И он начинает, поднимается вот эта вся пудра вверх. Да где-то на высоте 3 метра, если ты на здание, на крышу здания заметишь, залезешь, дальше все видно будет, звезды будет видно, но тут ты находишься как в абсолютном тумане. А вот тебе нужно, допустим, из нашего здания перейти в кают-компанию, плюс у меня очки. Они замерзают, с ними невозможно, потому что из-под шлепника теплый воздух падает, и становится вот такой лед, значит, снимаешь. Я вообще ничего не вижу. И другие даже, которые без очков. Есть опасность пройти мимо просто этого. Когда есть электричество, ты видишь свет, хотя бы пробивается. Ты слышишь звуки работающие, а тут ни света, ничего. У меня был случай, что я из кают-компании возвращался и прошел мимо. Но уже зная количество шагов, какое должно быть прочее, я уже понял, что я промахнулся. И уже начал соображать, куда свернуть. А так можно уйти и вообще потеряться. Это были такие случаи, что условия полярной ночи, вот такой метели низовой, значит, даже при освещении, потому что оно даже начинается, ну, видно там на несколько метров. А так вообще ничего не видно. Это вот создает проблемы. И плюс, с другой стороны, вот я где-то, да, в книжке, по-моему, это описал, когда тихая погода, никакой метели нет, ну, пускай там минус 75, минус 80, оденешься, ну, чтобы хоть какой-то гиподинамии не было, подвигаться. Идешь в сторону взлетно-посадочной полосы. С нее больше сдувается, потому что она всегда укатывалась. И с нее, по ней можно не идти по этим рапакам, которые надуваются, а по ней можно тут сюда, ну, как бы по утрамбованной, походить немножко. Во-первых, видишь, на тобой Южный Крест. Не свойственно нашему вообще небу ситуация расположения звезд. Вот ляжешь на спину, на тобой, ты, точно такое ощущение, во-первых, тишина, потому что дизеля не работают. На тобой, значит, совершенно другое небо, такое впечатление, что ты точно как в космосе летишь. Ощущение. Но долго лежать не можешь, начинает замерзать. Но ощущение, конечно, такое просто небывалое в этом плане. Плюс и полярные сияния там тоже бывают. Но они менее красочные, в отличие от Северного полярного. Южное полярное, они такое сероватое, а таких розовых и выраженных зеленых всплесков больших не бывает. Потому что другие заряженные частицы в этом взаимодействуют с магнитосферой Земли. Это, видимо, с этим связано. Начинается нарушение всех биоритмов. Дрейф. У человека. Мы же, человек это запрограммированное существо определенными датчиками времени. С одной стороны, у нас есть так называемые природные датчики времени. Солнце встало, солнце село. Плюс, вот он. Это, кстати, антарктические часы. Он, кстати, может посмотреть, сколько времени? Посмотрите вот сейчас, для интереса. Назовите, сколько сейчас времени? Долго будет смотреть. Видите ситуацию в отличие? Почему? Потому что у меня шкала 24 часа, в отличие от вашей 12-часовой. Потому что если показывать 12 часов, а ты в полярную ночь, 12 часов дня или ночи, ориентиров нет, а то я увижу, что 24 – это значит ночь еще. Если, значит, 3 часа, то это действительно ночь, а 15 – это будет, значит, соответственно, день. Поэтому у нас вот непривычки, иногда у меня в метро еду, там держусь, вот, говорит, часы неправильно на руки одеты. Там. Я говорю, там одеты все правильно, часы, дело не в часах. Вот. Так что вот это, а биоритмы что? Начинается, значит, нарушение функций организма. Нету социального датчика времени, потому что если ты не хочешь кушать, полярную идти, а у тебя еще бессонница, пришли, мы дали таблетки, как говорится, снотворные, человек, чтобы выспался, ему по барабану, он на завтрак может не прийти, он потом пойдет к обеду, если у него нет связанной с работой, что он жестко должен утром вставать, потому что там уже у каждого свое расписание. Значит, нет социального датчика времени, нет природного датчика времени, и наступает десинхроноз физиологических систем, то есть когда наступает активность, ну, на самом деле может попасть в спад, и тут, значит, ломается уже его самочувствие и работоспособность, естественно, плюс снижается мотивация вообще на работу у многих, и в этом плане вот тоже медикам все время приходилось вмешиваться, корректировать это состояние. С другой стороны, тоже развлечение было. Вот мы доказали, что Джек Лондон врал в своем произведении о смог и белью, может, если кто не читал. Вот, читали. Так он там писал, что там плевок, во время мороза замерзают, на лету температуры были. Я сказал, так, мужики, давайте проверим. Вот как раз было около 60 градусов, хотя там, когда он писал, температура 50 редкость была. Значит, у меня, значит, хирург залез на крышу нашего здания, внизу я расстелил ткань, говорю, так, плюй, посмотрим, хотя тут высота почти 3 метра, а я буду фиксировать, если упадет ледышка, одно дело, нет, падает, извините, и разбрызгивается, и замерзает. Значит, он приукрасил, Джек Лондон, что там при температурах 50 градусов плевок замерзал наверх. Не замерзает он даже при 60, если плевать. Так вот мы развлекались, говорится, от скуки. Там периодически нужно было что чистить. Чистить от этой копоти саму эту капельницу. это тоже целая эпопея, ты весь в этом. И так мы ходили все черные, и запах солярки настолько пропитался, даже когда мы вернулись, по-моему, все время пахли этой солярки, хотя мы уже запаха не чувствовали совершенно, потому что мы жили, как говорится, в этой солярке постоянно. Себя обслуживали следующим образом. Когда станция нормально функционирует, есть стиральная машина, туда все загружаешься, там в бане она все, то есть сам идешь в баню, когда хочешь, включаешь стиральную машину и стираешь свое личное белье, и свое постельное белье и так далее. Вот. А когда, значит, нет, значит, идешь в баню, напиливаешь снега. Поэтому ты должен рассчитать, что сколько тебе нужен ведер воды, чтобы было, чтобы тебе помыться. Хочешь больше, пили снега больше, таскать, значит. У тебя сегодня стирка запланирована, еще, значит, все там же в этой бане, когда купаешься, там в этом тазу, значит, все это и стираешь. Но сохнет, зато хорошо, сверцу, она становится дубовая, становится буквально через час. Вся уже гибкая, сухая, за счет этого все испаряется. В этом плане. Так что это тоже решали самостоятельно. Как сделана самостанция? Это, я же говорил, что это практически как и наши казармы, которые на новой земле. Это как бы алюминиевые стены, а внутри это пенопласт, как термоизоляционный. А все соединено стальными болтами. Так вот, коэффициенты сжатия у алюминия и у стали разные. Когда станция начинает замерзать, коэффициент сжатия алюминия это значит разный, и она начинает... Стена лопается, как будто ее сабельным ударом разрубают, и раздается звук. Не только обои слетают, лопаются вот эти наружные стенки металлические, образуются трещины. А обои, само собой, они отлетают. Я даже написал, я потом карандашом писал, потому что все ручки, которые были шариковые, они все мгновенно же замерзли. Поэтому я часть дневника у меня так написан был карандашом. Потому что они мерзли. Это действительно уже к этому, в общем-то, привыкли. Я говорю, так же самое, как и продукты, которые ты тащишь замерзший, там, взял баранью тушу или свиную на камбус, если ты дежуришь, притаскиваешь ее, значит, тоже сначала разморозить надо, там, когда ее заносишь, от нее шпар, вернее, за счет перепада этой температуры. А так они же еще, когда привозят это мясо, эти продукты, их же надо так называемое покрыть, чтобы они не высыхали сильно. И их даже водой поливаешь, сверху образуешь лед быстро. И за счет этого, значит, мясо, потом, когда таешь, этот лед уйдет, мясо нормально. Потому что если его просто привезти и оставить, оно будет совершенно высушенное и практически все. Также и рыбу тоже все покрывали этим льдом. И это все сохранилось. Ну, а мука, я уже говорил, и эти сыпучие все, так и рис, там, гречка, им вообще ничего не делается, макароном. И потом, значит, повар, в общем-то, тоже приспособился к этим условиям. И все. У нас проблема была хлеба. Не было. Поэтому вот парторг станции у нас Казарец был, Ваня Казарец, он же аэролог. А аэрологи вообще, им нужно много энергии, чтобы получать водород, заполнять вот эти шары, которые надо запускать. Значит, они полностью были безработны. Поэтому аэролог на себя взял функцию освоить хлебопечку там из двух этих кастрюль, там изобретал муку, чтобы она там подходила. Ну, худо-бедно получалось. А так мы хлеб сначала ели спиртовой. Это как на подводных лодках. В цинке специальный хлеб уже есть, он пропитан спиртом и запаян в цинковую такую штуковину, как консервный. Короче, ее скрываешь, спирт испаряется, и хлеб достаточно, ну, вкус специфический, но есть можно. А также сухарей армейских было полно. Причем сухари, которые черные были, отличные мы когда открывали. А вот белые многие казались плесневелые. Значит, качество вот это почему-то белое было плохое. То же самое эти, когда открывали эти кондитерские фабрики, там целыми ящиками у нас были шоколад, конфеты, там какао. Одну коробку открываем, ящик, и бюстгальтер лежит, и надпись «Привет, дорогие полярники». Это девочки знали, что это идет на антарктические станции, на этих фабриках, и развлекались. Положить от себя привет. В Антарктиде раньше женщин не было. Теперь женщины есть, уже дети рождаются в Антарктиде. Особенно на западных станциях. Это есть станция, которая Беллинсгаузен, это самая южная, но он остров Кинг-Джордж. И там рядом же чилийцы, аргентинцы. Ну, там это практически как шоу. В советское время это была станция туда только проверенных коммунистов, потому что там практически условия идеальные, там сильных морозов нет, и в общем достаточно весело, круизы все время заходят. Ченч организован, ченч – это обмен. Ты делаешь поделки всякие из яиц пингвинов и прочее, а меняешь их потом у иностранцев на всякие ихние вещи. Ну, это вот те, кто на береговых станциях. А на востоке нечего чинчить. Там ничего живого нет, кроме поляны. Там бактерий нет, стерильный воздух. Там практически то же самое. Снег – это бидистиллят. Его можешь таять и сразу в радиатор машины заливать. Там соли нету. Поэтому мы-то специально воду, которую пили, мы добавляли специальные соли, иначе все зубы за зимовку вывалятся просто. Это вот специфика, которая тоже. Так вот сейчас Институт медико-биологических проблем возродил серию своих экспедиций, посылает туда научных сотрудников, потому что там моделируются определенные условия полета на Марс. В свое время Юрий Сенкевич, ну, такую фамилию, наверное, все знают, вот, но немногие знают, что, собственно, он не главный сотрудник был клуба «Кинопутешественник», он полковник, он заведовал в Институте медико-биологических проблем как раз лаборатории отбора космонавтов, вот, и он, кстати, тоже зимовал в одной из первых экспедиций на станции «Восток». Я даже вот это в старом этом здании, где потом хранились фильмы, нашел часть его оборудования, там оставленного велоэргометр там примитивный в свое время был. Вот. Так что сейчас возродили эти исследования, потому что условия, которые сейчас на станции, они приближены к полностью изоляции. Когда новую построят, это будет, как говорится, и комфортно, и прочее. А сейчас она полностью под снегом, значит, коммуникации, чтобы вылезти, практически 3 метра снега сверху над станцией. Там они шурфы роют, чтобы наружу вылезти. Это вот создается некие условия такой жесткой изоляции от всего, и влияния космических лучей и прочее. Поэтому МБП, вот Институт медико-биологических проблем, который, собственно, занимается обеспечением жизнедеятельности человека вот в космосе, во время различных космических полетов, все в основном там проходит обследование. Вот они сейчас каждые 3 года уже подряд туда посылают обследователей. Но вот я читал, потому что группа маленькая, у них, конечно, со статистикой проблемы, разбросы большие, потому что помещение стало мало, и там больше у них там 15-14 человек нет. А плюс это разный возраст, и плюс разные задачи у людей, разные активные исследования, многие вещи у них пляшут. Но они считают вот за экспедицию добрать до 25 года, и статистика, как говорится, в дальнейшем все спишет, в этом плане выровняет. Потому что в дальнейшем, если будет комфортно, станция, где будет и сауна, и там спортзал будет нормальный, там многие вещи будут элиминированы, исключены из опасности. Гиподинамии практически не будет. И сейчас телекоммуникации совершенно другие. Если мы, смотрели фильм на этих бобинах, то теперь вы знаете, что через интернет можно скачивать любой будет фильм, там ставится специальная станция, которая будет активно интернет работать. Сейчас пока с ограничениями, а там будет полностью 24 часа индивидуальный интернет. Многие эти вещи снимаются. Психологические исследования проводятся для научных целей, но никакого отбора для полярных станций по психологической совместимости, который делается для полета в космос, там действительно отбирают и из этого формируют там. Поэтому зачастую бывала ситуация, как вот у нас была. Формальный лидер, который должен быть начальником, тут же заменился неформальным лидером Моисеевым. И главный практически станции командовал Боря Моисеев. А начальник был ни при чем. Поэтому на самом деле вот... То есть в нормальных зимовке и прочее, возможно, все было. Он до этого был в Антарктиде тоже. Все, и был начальником. Но когда все нормально, одно дело. А когда стресс, происходит совершенно другое. Ситуация. А эти исследования, чтобы оценить, насколько человек сохранит возможность быть и формальным, неформальным лидером в экстремальных условиях, не проводится, считается дорого, невыгодно в Антарктиде и так далее. Пока таких исследований. Для космоса, да, для подводных лодок, да, а вот для антарктических исследований нет. Более того, сейчас даже снова не после этих 90-х годов, когда все рухнуло, и нельзя было даже набрать зимовщиков, потому что никто не шел там из-за эти копейки и прочее, практически прекратили отбор физиологический. Потому что и так никого не наберешь. Вот повара нужны. Раньше в Антарктиду шли классные повара, они говорили, надо было легализовать свои заработки в ресторанах. Поэтому ну, там повара из хороших ресторанов, и там, особенно на Востоке, всегда Еда была шикарная, было всегда очень вкусно. Кондитерские изделия делали, торты шикарные, они еще соревновались, чтобы на какой станции лучше. То потом там было лишь бы хоть кого-то набрать, потому что был. И это по сей день сейчас и отбора тоже нет, насколько мне известно. То есть отборов даже опять нет, и уже были тоже спуски со станции. Все вернулись на старые грабли, наступили, хотя все было сделано для этого. Дело в том, что, я сказал, там же это в основном о поварах, которые там, говорится, не докладывал в ресторане, а деньги есть на это, хотя бы сказать потом, ой, я трижды был в Антарктиде, вопросы как бы отпадали, все заработано честным путем. Всех остальных совершенно другие мотивации. Вообще, у науки тех же самых буровиков, они четко замотивированы сделать самую глубокую скважину и поднять не просто эта дырка. У американцев сначала, да, они дырку пробурили быстрее, но у нас-то было специально сделанное в горном институте Петербурга это устройство, которое коронка, это такая труба почти 2 с лишним метра, в которой, значит, на конце эта коронка нагревается, она как бы протапливает, и вот этот керн входит туда внутрь этой трубы, там этот керн потом отсекается, поднимается опять она наружу и запаивается в пластиковый мешок и в хранилище. Почему? Представьте, если снегонакопление на востоке где-то 2 сантиметра в год, а вы опустились на 1 километр, то вы уже поднимете лед, который на земле образовал.

станцию практически оставляли без людей. Так они пролетали на Геркулесе и тырили наши керны, мягко выражаясь. Вот. А тем более, что когда впервые мы добурились о том, что под станцией «Восток» есть озеро, об этом сказали наши ученые, еще Андрей Капица, ну это вот брат того известного физика, он сам и географ был. И у нас на Дальнем Востоке он создал Институт географии. Он тогда выдвинул это предложение. Потом Зотиков доказал это, что да. Но как образуется вода, по сей день вопрос. Две в основном гипотезы существуют. Что вот давление вот этого 4-километровой толщины льда, потом коренную породу, приводит к тому, что вот это трение и прочее приводит к таянию. И за счет этого образуется. Это одна гипотеза. Другая гипотеза говорит, что это там есть и, значит, тепло, чем, значит, и, ну, как вулкан. Вулканы есть в Антарктиде, есть действующие вулканы Ребус, в который в свое время тоже Боинг врубился с туристами, и все погибли. Так что и такое тоже было. Вот. И за счет, значит, вот этого вулканического тепла. И что вот эти озера даже между собой, сейчас есть данных, определенным образом сообщаются, что более мелкие озера в других местах теперь найдены тоже. А вот это было, значит, поэтому, и что интересно, когда вот станцию «Восток» во вторую антарктическую экспедицию, в первую, они не смогли. В то время, значит, в 56-м году, когда объявили Международный полярный год и делили, значит, эти исследования, на заседании комиссии наши опоздали на это заседание. Наши хотели сделать станцию как раз на Южном полюсе, но американцы уже лапу наложили, сказали, поезд ушел. Но наши тогда сказали, мы тогда будем делать на Южном геомагнитном полюсе. Тогда еще не знали, что это будет самая экстремальная точка Земли, но так захотелось. Захотелось, в первую туда не могли ни балок подать, ничего, во вторую, значит, дошли. Так вот, если бы они остановились на километр в сторону, то при бурении они в это озеро не попали. Это как раз оконечность этого озера. Просто счастье, что они туда вошли. И вот теперь, когда добурились, попали в вот это гигантское озеро, оно же в глубину почти километр. Представляете, и в длину там километры, а это не просто какая-то лужа. В этом-то вся задача. То есть там гигантское снеговодонакопление. И теперь весь вопрос. Если там действительно найдут зачатки жизни в виде особых бактерий или вирусов, именно не занесенных, поэтому там все будет в стерильных условиях, то это подтвердит возможность существования жизни и на Марсе, в подледном этих, и на Венере. Возможно, потому что там еще давление почти 400 атмосфер, плюс абсолютно бескислородная среда. Значит, эти бактерии должны жить, совершенно другой должен быть обмен у них. Хотя сейчас известно, что есть бактерии, которые могут существовать без кислорода. Вот, но это особый вид. То есть вот этому будет посвящено, конечно, серьезное исследование. И дальше задача. Не дай бог не найти такое что-то, что и упустив здесь, то можно получить такой кошмар, допустим, вирусологической, бактериологической заразы, которым человечество не готово бороться. То есть все это должно проходить в абсолютно стерильных условиях. Немногие знают, многие даже не знают, что в свое время вот в 25-ю советскую антарктическую экспедицию, в 24-ю Академический институт микробиологии уже вел стерильное бурение в Антарктиде. И в стороне от станции «Восток» стояла стерильная буровая. Но они, естественно, не до озера, они просто брали этот лед и во льду искали те формы жизни, которые могли быть на Земле, допустим, 50 тысяч лет назад, бактерии, которые как раз за счет этих кернов. Вот. Находили они определенные, и в то время деньги находились в государстве. Мы впервые тогда бурили в стерильных условиях, имели стерильную буровую. На это тогда были деньги. Абызов такой вот сотрудник, ездил как раз в Антарктиду. В Татарстане его называли татарский соловей. Он еще прекрасно бел, и во время плавания всегда на корабле развлекал всех ариями. Вот он микробиолог, который вел в те времена уже стерильное бурение. Ну, это на Новолазаревской станции. Раньше на станции, в отличие от нынешних времен, шел только один врач. Он же был хирургом, он же был терапевтом и анестезиологом, и все что угодно. А вот после этой ситуации на Новолазаревской, когда у самого врача образовался аппендицит, и он прекрасно понимал, что в дальнейшем перитонит, а дальнейшее это смерть,
И он сказал так, что, ребята, да, я попытаюсь сам себе его удалить. Двух человек в ассистенты, зеркала притащили. И он, значит, сам себе анестезию произвел. Анестезия в то время была очень проста.

Обычно новокаином обкалывали, что теперь вообще никогда не, совершенно другие вещи. И он впервые вот тогда сам себя спас. Вот после этого было принято решение, что на станции должны идти два врача. Один из них хирург, второй из них терапевт, специализирующий в анестезиологии и в стоматологии еще дополнительно. Вот. Так что теперь на станциях зимуют всегда по два человека. В то время был, да, он получил за это орден Красной Звезды. Так, он был военный хирург.

0: Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее.
1: Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
2: Здравствуйте, друзья! В эфире передача данных, у микрофона Мария Баченина. Практически нельзя описать этот желто-белый сгусток непонятного пламени, который движется как живое существо. Когда видишь этот шар, ощущение, что это всего лишь природное явление, нет и в помине. Вот так люди описывают встречу с шаровой молнией. Сегодня мы будем с ней виртуально встречаться благодаря нашему эксперту. В студии «Комсомольской правды» доктор физико-математических наук, академик Российской академии естественных наук, ведущий научный сотрудник кафедры физической электроники физического факультета МГУ имени Ломоносова Владимир Львович Бычков. Владимир Львович, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: А скажите мне, пожалуйста, вы сами видели шаровую молнию?
3: Да, я видел несколько раз шаровую молнию. Я консультантом был в фирме Rockwell Scientific в Калифорнии. Я возвращался по горам вечером, часов в 10 вечера, и вдруг увидел, что над пальмой появился совершенно неожиданный светящийся шар. Я был на горе, а он как бы не на моем уровне был. Пальма была 30 метров высотой, и прямо над ней 5 метров выше появился шар, который медленно спустился и за 3 секунды погас.
2: А какого она была цвета? Ведь разные цвета.
3: Она была пронзительно белого цвета, как электросварка. Ну, такая белая, ярко-белая, довольно-таки плоская казалась издалека, но я был в 50 метрах от нее, так что я не могу сказать, почему она мне не казалась шаром, а казалась скорее кругом. Второй раз я наблюдал, когда был в гостях в Салтыковке, мы сидели за столом, и я смотрел в окно, была пронзительная гроза, когда молнии ударяли во все на свете, и вдруг я увидел вспышку, а после этого на дереве за окном вдруг появился приливший какой-то такой светящийся, желтый, полусферический объект. Ну, он как будто бы возник прямо на коре. Потом он начал вытягиваться, и вытянулся таким образом, что получилось как бы шапочка, то есть как бы гриб вытянулся, а потом пропал. Это был ярко-желтый объект, и жил он мне 3-4 секунды. Люди, как правило, наблюдают шаровые молнии во время грозы. Во время грозы выставляются специальные фотоаппараты, которые работают в постоянном режиме с открытым объективом, и они фиксируют, если появляется шаровая молния, то она фиксируется в качестве какой-то линии, волнистой. Это. А так, чтобы кто-нибудь специально приехал или увидел, я не знаю.
2: Понятно, что это явление обладает электромагнитными свойствами, и получается, самая лучшая рекомендация при встрече с шаровой молнией просто не двигаться, ну, чтобы она не среагировала на наш электрический заряд. Меня что заинтересовало? Разве когда мы не двигаемся, мы перестаем вырабатывать электричество? Но мы ведь дышим, нейроны наши постоянно каким-то обладают, пусть небольшим отрицательным напряжением, но тем не менее. Мне интересно, вот в чем тут подвох? Я застыну, и она меня как бы не заметит или что?
3: Надо к этому отнести следующим образом. Давайте разделим две задачи. Когда человек держит мобильный телефон в руках, он держит маленькую антенну. Маленькая антенна, на нее, около нее усиливается электрическое поле, и тогда заряженный объект начинает притягиваться к нему. Человек в гораздо меньшей степени притягивает из-за того, что он наполнен жидкостью, и он является достаточно средним проводником. Но, тем не менее, он все равно во время грозы притягивает заряженный объект. Если вы стоите на месте, то у вас два механизма работы. С одной стороны, ваш заряд притягивает шаровую молнию, а с другой стороны, вы же, как вы сами сказали, вы излучаете, вы дышите, и от вас идет тепловой и, скажем, гидродинамический поток навстречу шаровой молнии. Поэтому у вас этот поток может затормозить шаровую молнию, и она будет подхвачена ветром, ну не ветром, потоком воздуха, и сдвинется, и вас не коснется. Да, вы правы, что нужно стоять на месте и не двигаться, если вы находитесь где-то на открытом месте, или вы, если шаровая молния проникла в вашу квартиру, но лучше всегда перед, во время грозы закрывать в форточки, чтобы шаровая молния не проникла. В деревнях всегда это знают, что закрывают заглушки в печах, чтобы она через дымоход не прошла, и закрывают окна.
2: А вы знаете, а если вот она рядом с тобой, то получается, исходя из того, что только что вы сказали, если на нее энергично подуть, она может отлететь?
3: Не надо.
2: Не надо дуть, да?
3: Когда вы дуете энергично, вы создаете некоторый поток довольно-таки сложной формы, и он может затормозиться непонятно где, и возникнет обратное течение, которое ее к вам и притянет.
2: Кошмар какой. Хорошо. Вы только что об этом упомянули, и я тоже слышала истории про то, как молния проникала в помещение, проходила сквозь стекло, предметы, вылетала из розетки. То есть она может появиться где угодно?
3: Ну, во время грозовой активности часто появляется шаровая молния. И как она взаимодействует со стеклом? Она может выбить большое отверстие, ну, величиной практически со свой диаметр. Затем она может проникнуть в скол или в небольшое отверстие в окне. И может проникнуть в помещение, не оставив следа. Как будто бы для нее стекло является прозрачным. Ну, иногда удается посмотреть эти штуки, эти стекла. И оказывается, что в некоторых случаях она оставляет микроскопическое отверстие, через которое, скорее всего, она и прошла.
2: А вот из розетки?
3: Дальше из розетки. Это самый интересный случай. Из розетки можно представить, что у вас в розетке происходит повышение напряжения, там происходит пробой. И во время пробоя возникает это тело, которое под действием давление выползает, там давление поднимается, когда там происходит реакция, и под действием давления шаровая молния начинает выползать через отверстие в розетке.
2: Но если мы сказали, что шаровая молния может появиться из розетки, вот тут возникает мысль, а какого же она чаще всего размера?
3: Она размера, когда вылезает из розетки, самого разного. Я вот видел несколько наблюдений. В одном наблюдении она была по размеру сантиметров 10, а в другом я разговаривал с наблюдателем, у которого стоял приемник на столе, и он слушал его, и вдруг из контактов, там был разъем, из него выползла шаровая молния величиной в 19 сантиметров. Ого. Такого малинового цвета. Он был потрясен этим делом. Он даже не знал, что делать. Случайно коснулся шар, двинулся к нему, случайно коснулся его руки, пронзил какой-то тепловой удар, после чего шар отпрянул назад, ну и человек отпрянул от шара. Он сказал, сразу прыгнул метра на три. Ну а шар назад вошел в розетку и так и пропал.
2: А я вот слышала по поводу размеров, если мы заговорили, что в горах и над океанами шаровые молнии, и это уже зафиксировано, достигают огромных размеров поперечники, то есть в диаметре до нескольких метров. Это правда?
3: Да, мы с одним австралийцем, Абрагамсоном, публиковали статью, где он приводит наблюдение в Австралии. Человек ехал на машине, и вдруг он увидел область, светящуюся, причем это была грозовая ситуация, вдруг неожиданно появилась светящаяся область 100 метров в диаметре. Но вот если говорить о наблюдении на море, там наблюдают светящиеся образования и больше, они утверждают до 400 метров. Так что в этом смысле шаровая молния, то есть в этом смысле можно думать о том, что часто неопознанные летательные объекты, да, НЛО, да, неопознанные летательные объекты представляют разновидность шаровых молний.
2: А с какой скоростью шаровая молния перемещается? Это удалось засечь?
3: Да, удалось. Ну, статистика показывает, что в помещениях она перемещается со скоростью 1,5 метра в секунду. Вне помещения у нее бывает до десятков метров в секунду.
2: То есть очень быстро.
3: А часто, да, она движется часто со скоростью урагана, и почему-то ураганами часто она выносится. И это чрезвычайно опасное явление, когда летит подхваченное потоком урагана.
2: Прервемся буквально на пару мгновений. В студии «Комсомольская правда» доктор физико-математических наук, академик Российской академии естественных наук, ведущий научный сотрудник кафедры физической электроники физического факультета МГУ Владимир Бычков.
1: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных.

0: «Комсомольская правда». Радио поколения Мумитроля.
1: Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
2: Мы возвращаемся в эфир. Это передача данных. В студии доктор физико-математических наук, академик Российской академии естественных наук, ведущий научный сотрудник кафедры физической электроники физического факультета МГУ Владимир Львович Бычков. Я прочитала одну историю, хочу сейчас ее слушателям рассказать, в плане того, чтобы оценить количество энергии, которую таит в себе шаровая молния. Было дело в Закарпатье, это в 62-м году. В корыто с водой, корыто для скота, то есть достаточно большое, чтобы много коров могло пить из него, чтобы люди представили, попала шаровая молния, и размер ее был с теннисный мяч. И в течение десятка секунд вода из корыта полностью выкипела, на дне остались сварившиеся лягушки, а воды в корыте было где-то 110 литров. И вот расчет, который потом провели, показывает, что для нагрева и испарения такого количества воды нужно затратить около 80 киловатт-часов энергии, то есть порядка месячного электропотребления небольшой квартиры. При этом шаровая молния развила на тот момент мощность около 27 миллионов ватт, и это в десятки тысяч раз превышает мощность бытовой микроволновки. Я когда прочитала эту историю, я подумала, что вот она, наверное, причина изучать шаровую молнию, потому что такое количество энергии может пригодиться человеку. А потом подумала, что нужно вас спросить, а в этом ли причина изучать шаровую молнию? Чем она может пригодиться человеку и чем знание о шаровой молнии может нам послужить?
3: Надо сказать, что долгое время считали, что шаровая молния – низкоэнергетичный объект. Однако и практически вот этот случай, который вы рассказываете, я читал его в книжке Именитова, но он довольно-таки показателен. Есть еще и другой случай, когда шаровая молния в Англии упала в маленький, небольшой бочонок с водой, тоже испарило его, и получались тоже энергии. Если говорить более там, что энергия, которая выделяется и идет на испарение воды, она сравнена там, в 100 раз больше, чем энергия взрывчатки. Вот такая штука, такая энергоемкая система. Естественно, если научиться получать такой объект, то тогда возникает вопрос, как с него снимать энергию. Если это химическая энергия, то, естественно, нужно использовать ее как какой-нибудь нагреватель, либо использовать этот объект, например, реализовывать его и в топках, в двигателе самолетов добавлять, тогда они будут гораздо лучше сжигать и сгорать это топливо. Можно рассматривать шаровую молнию как объект, на котором можно изучать сложные явления гидродинамического характера, то есть такие необычные шары, их движение требует специального гидродинамического анализа. Можно, вот самое интересное, когда шаровая молния вылезает из розеток, то возникает вопрос: если бы это была чисто плазма, то тогда бы она не смогла вылезти из розеток. Мгновенно бы положительные, отрицательные заряды прорекомбинировали, и она бы, естественно, сразу бы взорвалась розетка. А тут получается, что она на каких-то тонких нитях, на таких тонких светящихся струях выползает и образуется. Две струи выползают, а потом они образуют шар. Вот этот процесс крайне интересен, и о нем практически ничего не известно, и все упирается в то, что повторить такой эксперимент не удается. Нету идей, как вот воспроизвести это.
2: То есть в лабораториях произвести вот в природных масштабах шаровую молнию никому пока не удалось?
3: Не просто произвести. Воспроизвести вот этот эффект, когда у вас из розетки выползают две струи, и потом которые объединяются. Если бы это были две струи плазмы, я говорю, они бы сразу взорвались. А тут получается, что этот объект живет долгое время, несколько секунд или несколько десятков секунд. Теперь относительно в лабораториях. В лабораториях получают разные объекты, которые напоминают шаровые молнии. Вот есть гатчинский разряд, где реализуется разряд над водой, появляется некоторый плазмоид, который поднимается дальше, и видно, что это вихрь. То есть плазма, энергия разряда переходит в нагрев воздуха, воздух нагревается и поднимается от разряда вверх, и возникает из-за того, что там вязкость существует, и это возникает такой вихреобразный объект, светящийся, потому что температура у газа, который там находится, температура больше 1000 градусов. Вот может быть такой. Часто берут из сопла. В сопло добавляется какое-нибудь вещество типа алюминия, алюминия-2О3. Ну, моделируется выплескивание глины, вот такого глиняного порошка в условиях плазмы. Ну, вот из сопла выплевывается этот порошок. На воздухе он создает шар порядка метра в диаметре, но который живет доли секунды. Можно создать и другие вещи, маленькие объекты, порядка сантиметра и нескольких секунд, удается получать в эрозионном плазматроне, если в него вставлять вставки какие-нибудь органические, либо можно делать в какой-нибудь в трубке, набивать ее тоже каким-нибудь органическим веществом, тогда и если есть отверстие, и зажигается разряд внутри трубки, из трубки вылетают частицы, которые летят, взрываются. Но они маленькие и живут несколько секунд.
2: А почему никакие молнии-отводы не защищают от этого вида молний?
3: Они, наоборот, притягивают. Молнии-отводы, они как раз и притягивают шаровые молнии. Они в некотором роде защищают. Если молния-отвод находится рядом с жилым помещением, то тогда это предохраняет жилое помещение от проникновения молнии в сам дом. Известен случай. В свое время Михаил Васильевич Ломоносов с Генрихом Рихманом решили измерить заряд облака, какой электрический заряд на облаке. Тогда Рихман запустил воздушный змей во время грозы к облаку и бечевку новощенную прикрепил к электроскопу с большими лопастями. Произошел разряд воздушный змей, и потом появилось на электроскопе появился шар, который отделился от лопасти электроскопа и ударил Рихмана. Рихман погиб. Вот такая есть история. Это известно. Можно сказать, что это первое научное наблюдение шаровых молний. То есть сразу видно, что шаровая молния появляется во время грозы, появляется при существовании сильно заряженных объектов. Дальше, люди так испугались, это был 18 век, так испугались таких проявлений электричества, что на целое столетие люди прекратили исследовать атмосферное электричество.
2: А человек всегда погибает, когда сталкивается с шаровой молнией?
3: Нет. Нет, не всегда, как и с линейной молнией. Человек не часто. Вот есть Сагаладзе такой человек по фамилии Сагаладзе, бывший десантник. В него 5 раз ударяла шаровая молния.
2: Это такое... как это может быть? Это разве... Это вообще возможно?
3: Он любитель... Там пишется... Он пишет, что во время грозы он любит ходить около дома и наблюдать грозу, и в него 5 раз попадали шаровые молнии.
2: Потрясающе.
3: На самом деле, часто шаровая молния ранит людей. Ну, я достаточно часто ранит людей, но убийств гораздо меньше. Поэтому она не очень считается страшным объектом. Хотя можно сказать, что шаровая молния, попадая в самолет, часто разрушает электронику. Вот я собирал данные по самолетам. Шаровые молнии попадали в самолет или проникали в самолет около 50 случаев. И только в 5 случаях шаровые молнии вырубали электронику в самолетах, самолеты падали. В основном это реактивные военные самолеты, а пилоты катапультировались. Угу. В гражданские самолеты они как-то проходят, и как-то так проходят по салону, и входят, как правило, через кабину пилота и выходит через хвост.
2: Владимир Львович, спасибо вам от всего сердца. Очень интересно. Доктор физико-математических наук, академик Российской академии естественных наук, ведущий научный сотрудник кафедры физической электроники физического факультета МГУ имени Ломоносова Владимир Бычков сегодня был в передаче данных.
1: Передача данных успешно завершена. Не отключайте питание радиоприемника. Скоро начнется другая передача.

здесь проходят лекции, организованные порталом «Антропогенез.ру» и Государственным биологическим музеем имени Тимирязева. Значит, меня зовут Александр Соколов, я редактор, создатель портала «Антропогенез.ру». Сейчас здесь буду выступать я. Тему вы видите на экране. Значит, у меня цифра помаленьку это растет. На самом деле, да, поднимите руки, кто читал... Да, спасибо. Кто читал статью «Мифы об эволюции человека», которая опубликована на портале «Антропогенез.ру»? Так, отлично. Так вот, значит, эта статья вышла уже больше 2 лет назад. Вот. Откуда она взялась? Значит, мне приходят письма регулярно от читателей. Значит, письма самые разные. Ну, иногда мне начинают объяснять, что вы чем-то неправы. Или что им нас жалко. Были письма с угрозами. Правда, к счастью, таких было не очень много. Вот. Но я считаю, что из всего можно извлечь пользу. Я начал собирать некую картотеку. И у меня вот эти стали мифы копиться. Первая публикация, вот эта, она получилась достаточно удачная. Вот. И я продолжал собирать эту коллекцию. Сейчас у меня уже их под 100, или 90 штук. Вот. И что я с ними буду делать, я вам пока не скажу. Вот. А сегодня я про некоторые из них расскажу. Но начну с классических, которые были опубликованы. Немножко коснусь их с другой стороны. И чтобы долго не грузить вас вступлениями, сразу перейдем к классическому мифу. Значит, то есть, как представляет себе обыватель, что есть некая груда костных обломков, челюстей, зубов. Значит, рядом сидит некий антрополог, он в эту кучу запускает руку, вытаскивает там какой-то обмылок невнятный, значит, на него смотрит и провозглашает. Я нашел предка человека. То есть кульминация вот этого вот представления, это цитата, значит, это сказал такой монах Серафим Роуз в 1974 году насчет того, что все ископаемые останки, вот эти, которые свидетельствуют об эволюции человека, их можно поместить в небольшой гроб. Значит, есть разные вариации этой цитаты, есть про ящик для обуви, но это цитата 1974 года. А вот Александр Невзоров, 2014 год, есть ничтожно малое количество сортового раскопочного материала, все оно поместится в багажнике Бентли. То есть у Невзорова Бентли, я слышал, что он действительно ездит на Бентли, поэтому, видимо, он хорошо себе представляет емкость его багажника. Но, видимо, багажник большой, потому что на самом деле за последние 100 с лишним тысяч лет, значит, был сделан ряд действительно находок. Вот это моя классическая картинка. На ней изображены находки неандертальцев, только неандертальцев, некоторые, сделанные уже к 1974 году. Естественно, и с тех пор было найдено много чего. Я уже немножко забежал вперед. Этот ваш open office. Значит, был сделан ряд находок. И ежегодно делаются новые. Вот на этой картинке я привел для примера классический памятник Сима де ла Суэс в Испании, где буквально в июне вышла статья с описанием новых находок в этой пещере. Значит, возраст 430 тысяч лет, там найдено уже 17 черепов. Это гейдельбергский человек, это предки неандертальцев. Кстати говоря, какой-то из них, да, вот этот, кажется, череп. У нас сейчас в витрине на стенде Е24, он, правда, спиной к вам повернут, там, затылком. Вот. Но на самом деле там найдено 17 черепов, и что самое отрадное, осенью удалось извлечь митохондриальную ДНК из этих останков, и вот собираются извлечь до конца года, обещали ядерную, ну, посмотрим, получится у них это или нет. И другая классическая, такая знаменитая серия находок, это Дманиси, Грузия, древнейшие люди за пределами Африки, там 1 800 000 лет. Там, в частности, найдено 5 вот таких замечательных, хорошо сохранившихся черепов. Самый замечательный был обнародован этой осенью, хотя на самом деле найден уже 8 лет назад, но они немножко его так попридержали. Вот он именно такой и есть, это не реконструкция, он поражает своей брутальностью. Огромное лицо, маленький мозг, и наш художник, ну как вот наш, из Донецка, так что не совсем наш пока что, выполнил эту замечательную реконструкцию. Вот,
На самом деле вот этот миф о скудности находок, вполне понятно, почему он существует. Потому что в России посмотреть на эту тему, по крайней мере, до недавнего самого времени, практически нечего. Есть несколько экспозиций, они сосредоточены в Москве. Они на самом деле, конечно, сильно устарели, потому что пополнение этих коллекций закончилось в 80-е годы. Поэтому на самом деле из наших экспозиций самый новый, свежий экспонат – это «Люси», которую, причем, Палеонтологическому музею подарили американцы. Вот, то есть это середина 70-х годов. Вот поэтому мы, когда со Станиславом Владимировичем, которого я здесь не вижу, значит, создали портал Anthropogenes.ru, мы вообще хотели как раз как-то заполнить этот пробел. Ну, судя по всему, нам это удалось. И вот наша выставка, которую мы открыли в Биологическом музее, там действительно представлен ряд экспонатов, которых в России еще никто не видел. И сейчас у нас на нашем стенде появился еще новый экспонат, в том числе бюст Люси, бюст Арди, который я упомянул. Я еще раз повторю, что он доделывался этой ночью. Поэтому, если вы пойдете посмотреть на него, вы будете первыми, кто его увидит. Но у меня есть, правда, для вас мини-копия, я ее спрятал вот здесь. Вот она сейчас вылезет. Вот, она на вас посмотрит и опять спрячется. Вот, и кроме того, у нас еще есть, к нам приехал хоббит. Вот этот экспонат, он еще не выставлен нигде. И вы первые, кто его видит вообще в России. Да, он такой, вот он такой махонький есть. Недаром его назвали хоббит. Я его опять спрячу. И мы пойдем дальше. И немножко поговорим теперь про реконструкции. То есть современные технологии, вот мы увидели Люси, почему-то все время хочется сказать Люси, Арди, значит, они позволяют воссоздать внешность вот этих ископаемых существ, что они смотрят на нас прямо как живые, вот-вот оживут, а с помощью компьютерной графики и оживают, и вы в фильмах на BBC видели наверняка вот этих персонажей. Возникает вопрос, а как же это сделано? На основании чего? И поскольку я не понимаю, как это сделано, естественно, я предполагаю, что меня пытаются обмануть. Так вот, интересно, что создание этих методик вообще во многом связано с нашей страной, с именем Михаила Михайловича Герасимова, выдающегося советского антрополога, скульптора, археолога, который в первой половине 20 века разрабатывал методики реконструкции. Значит, он предположил, что если изучить большое количество людей, то есть он работал фактически на трупах, просмотрел, изучил, измерил тысячи голов, он прежде всего работал с головами, с черепами, людей, и в том числе и различных других приматов. И ему удалось выявить закономерности формирования мягких тканей головы в зависимости от особенностей кости. Он разработал методику. Значит, эта методика многократно проверялась. То есть Герасимову давали череп человека, внешность которого была известна, были фотографии, но он их не видел. И он воссоздавал и добивался портретного сходства. Причем, когда ему подсунули череп папуаса, он сделал папуаса, а не европеоида. То есть это показало, что методика, видимо, действительно работает. И нам Герасимов известен прежде всего тем, что он выполнил ряд классических реконструкций наших предков, таких знаменитых и до сих пор, в принципе, непревзойденных. Но на самом деле у этих методик существовала другая, гораздо более практическая область применения – это криминалистика. То есть еще с конца 30-х годов и по наши дни методы реконструкции, разработанные Герасимовым, широко используются в судебно-медицинской экспертизе. Потому что, представим себе, найден неопознанный скелет, он там еще фрагментированный, сожженный, и нужно понять, кто это был. И вот по этим методикам, конечно, они с тех пор были усовершенствованы, и вы должны понимать, что ради судебной экспертизы не делается скульптура, существуют методики графической реконструкции, то есть рисуется портрет, и даже существуют методики словесные, то есть составление словесного портрета в терминах криминалистов, но по методикам, разработанным Герасимовым и его последователям. И удается, известен ряд случаев, когда с помощью этих методик удавалось опознать пропавших без вести людей. Вот один из классических примеров. В реке нашли останки женщины. Значит, Герасимову передали череп. Он воссоздал портрет скульптурный, по которому нашли пропавшую без вести вот эту действительно даму. Причем, что интересно, Герасимов обнаружил, что
у одной из глазниц мышечный рельеф ослаблен. Он предположил, что у нее века нависала над глазом, у нее была такая асимметрия лица. И так и воспроизвел ее в портрете. И у той женщины, которую опознали, действительно у нее был паралич лицевого нерва, и у нее было лицо асимметричное, что показало, как важно вот такие детали учитывать при воссоздании облика. Но что еще нужно сказать? Существует тут мощный психологический фактор. То есть, когда мы публикуем на нашем портале какие-то реконструкции, вот как, например, вот эта дама неандерталка из Ближнего Востока, тут же появляются комментарии, то есть молодой человек пишет: «А мне эта женщина продала билетик в трамвае». То есть дальше начинают узнавать, кто своих соседей, кто спортсменов, кто политиков. То есть здесь возникает некоторый такой эффект. Узнавание. То есть как человек узнавает? Это интересно с точки зрения психологии. То есть он видит некое лицо, он выделяет в нем элементы, которые ему кажутся значимыми. Происходит узнавание. А другие элементы он игнорирует. Но мы знаем, что наиболее известные картинки, они гуляют в интернете. Но ведь можно ведь найти сходство и не только с человеком, а и с различными животными. Что случилось? Вот. И даже, например, вот сходство с фигурой женщины и корень женьшень. То есть на самом деле сходство на глаз — это очень коварная штука. Именно поэтому антропологи используют не такие критерии, что мне кажется похоже, а используют результаты точных измерений, которые все-таки более надежны. Мы продолжим. Дальше. Некий миф, который существует часто в такой околонаучной среде. А я вот еще вам хочу что сказать, что после пары лет вот сбора этих мифов, я понял, что на самом деле мифы от людей дремучих, от антиэволюционистов, от креационистов, на самом деле это достаточно скучно. Гораздо более интересные мифы, которые существуют, допустим, среди людей культурных, образованных, а также мифы, которые формируются массовой культурой. Ну, на эту тему мы тоже немножко еще сегодня поговорим. Но вот классическая фраза, которую можно услышать в таком диспуте, когда беседуют интеллигентные люди, и кто-то говорит: вот человек произошел от обезьяны. На что ему обязательно такой умный, образованный товарищ отвечает: да нет, ничего подобного. У человека и обезьяны был общий предок. И тут все должны проникнуться уважением к этому человеку, к его эрудиции. Вот. На самом деле возникает вопрос: а кем же был этот общий предок? То есть кто это был? То есть это была костеперая рыба, о которой рассказывал Станислав Владимирович? Или зверозубая рептилия? Кто это был? Кто? Кто? Обезьяночка это была. То есть понятно, что она была не современная обезьяна, это был не шимпанзе, не горилла, не гиббон, но это была ископаемая обезьяна. То есть что нам известно сейчас? Вот, например, в прошлом году был описан архицепус, который, в принципе, считается сейчас предком всех обезьян. Жил он 55 миллионов лет назад. Образцовая обезьяна. Чуть позже жил вот этот вот Сааданиус, описанный в 2010 году, по-моему, порядка 29 миллионов лет назад, могу ошибаться, Станислава нету, чтобы поправить меня. Вот. Предок всех узконосых обезьян. Еще чуть позже жил вот этот руквипитек, который описан в прошлом году. Самая древняя человекообразная обезьяна, 25 миллионов лет назад. Уже более 100 лет известно семейство проконсулит древних человекообразных, которых было много, и от которых произошли и мы с вами, и все современные человекообразные обезьяны. Тоже понятно, что они обладают признаками не только обезьян, но и гоминоидов, человекообразных. И в 2008 году написан Накалипитек, предок гориллы, шимпанзе и человека. Правда, вот он по таким фрагментарным останкам, но по всем признакам, которые можно обнаружить на вот этой челюсти, это образцовая человекообразная обезьяна. То есть получается, что на самом деле линия человека от прочих обезьян отделилась уже после вот этих всех ископаемых товарищей. То есть нашему появлению предшествовал ряд таких симпатичных обезьянок.
И ничего ужасного в этом нету. Судя по всему, вот эта фраза про общего предка, это некоторый политкорректный жест, что ли, скорее. То есть, может быть, кому-то очень тяжело осознавать, что его дедушка, там, прадедушка был обезьяной, а вот если это был двоюродный дедушка, то это уже терпимо. То есть, вот с точки зрения гуманизма, наверное, это хорошо. Но будем все-таки придерживаться фактов. Четвертый миф. Теперь поговорим, собственно, про Чарльза Дарвина. И за что Дарвина часто, ну что значит часто, последние 150 лет ругают, клеймят, изображают в карикатурах за то, что он навязал нам вот эту ужасную обезьянскую теорию. Про то, что человек от обезьяны, от животного и так далее. На самом деле, эта идея вовсе не является главной в трудах Дарвина. Более того, если вы читали «Происхождение видов», читали? Чуть-чуть. То там на эту тему у Дарвина практически ничего нет. Потому что книга не по происхождению человека, она обо всем живом. Как появилась живая природа, как она развивалась, как появлялись различные виды живых существ. И Дарвин, вообще, будучи человеком осторожным, дипломатичным, не желая причинять боль своим современникам, но он и так им причинил ее достаточно. Значит, он приводил пример про голубей, про птичек, про растения, про собачек, про медведиков, про пчелок, но не про человека. И на самом деле мысль о том, что человек произошел от обезьяны, высказывалась уже задолго до Дарвина. В частности, мы должны вспомнить великого Ламарка, который в 1809 году, это, между прочим, день рождения, год рождения Дарвина, издал книгу, где целую главу посвятил тому, как в результате каких изменений в анатомии и образе жизни от древней обезьяны произошло что-то, что стало в итоге человеком. Были авторы и до Ламарка, которые высказывали такие идеи. На самом деле, мы можем даже начать с античности и вспомнить Аристотеля, который вообще впервые описал отличие человека от прочих животных. Это про крупную голову, про прямохождение, про рабочую ручку, про способность говорить. И он же впервые стал употреблять слово «пификос» или «питекос» для обезьян. И вот ему принадлежит такое высказывание, что некоторые животные обладают свойствами человека и четвероногих, как, например, «питекос». Затем другие авторы, естественно, неоднократно обращали внимание на сходство человека и обезьяны. Был такой Альберт Магнус, Альберт Великий, натуралист 13 века, который разделил всех живых существ на три категории. Человек, животное, и отдельно он выделил пигмеи и обезьяны, как бы в третью группу. А еще спустя некоторое время такой анатом Эдвард Тайсон, когда он Королевскому обществу делал доклад о строении пигмея, а под пигмеем подразумевался шимпанзе, он высказал следующую мысль. Это не человек, но и не обычная обезьяна, а форма животного между ними. И он использовал даже некую фразу про цепь созданий, в которой вот между человеком и прочими он помещал вот этого пигмея. Хотя, конечно, мы должны понимать, что здесь он термин «цепь», и здесь он вот фактически форма, переходная форма, он не в эволюционном смысле использовал. То есть он не имел в виду, конечно, что от животных произошел человек через вот эту форму. Но, тем не менее, сама фраза это очень показательная. Поэтому неудивительно, что когда еще немного спустя великий Карл Линней создал систему, известную нам, систематики, и описал вид Homo sapiens, человек разумный, но в род Homo он помимо этого поместил Homo troglodytes, человек дикий. Ну, троглодит это вообще пещерное существо. По некоторым данным, под Homo troglodytes он подразумевал орангутана. Но, тем не менее, самое интересное, что вот в род Homo он включил не только человека, но и человекообразную обезьяну. Потом его оттуда вытащили, спустя 200 лет с лишним генетики опять предложили включить человекообразных обезьян в род Homo. Пока что это вот мировым сообществом научным не было принято, хотя есть сильные доводы в пользу того, что действительно эти существа нам очень близки. Вот, мы продолжаем про Дарвина говорить.
то, что выше я озвучил, что у Дарвина в происхождении видов нет ничего про человека от обезьяны, породило следующее утверждение. Чарльз Дарвин нигде не утверждал, что человек произошел от обезьяны, а его эту фразу приписали потом. Нехорошие богоборцы, не знаю, как их назвать. Вот Дарвин же, он получил духовное образование, он почти что священник. Он закончил христианский колледж при Кембриджском университете. Вот. И как он мог такую крамольную мысль высказать? На самом деле, естественно, еще раз повторю, в книжке «Происхождение видов» на эту тему ничего нет, но прошло немножко лет, и в своем другом фундаментальном труде, который так и называется «Происхождение человека», Дарвин прямым текстом пишет. Обезьяны разошлись, это, кстати говоря, из дореволюционного издания. Обезьяны разделились с течением времени на две большие ветви, обезьян старого и нового света. От последних же произошел в отдаленный период времени человек, чудо и слава мира. Обратите, кстати, внимание, может быть, кто-то обратил внимание, но и тот, кто читает нашу ленту в Фейсбуке, тоже мог обратить на это внимание. Старого и нового света от последних. Это что же получается? Новый свет у нас Америка. Неужели Дарвин выводил человека из южноамериканских широконосых обезьян? Да и быть не может. И мы нашли оригинальный текст и сравнили. И оказалось, что профессор Сеченов, который переводил, совершил ошибку. В оригинале сказано «от нового и старого света» и дальше «от последних». Но в российской, так сказать, в русскоязычной традиции сначала пишут «старого», а потом «нового». Недолго думая, переводчик поменял эти слова местами, от этого смысл поменялся. Но дальше Дарвин, естественно, пишет о том, что человек, конечно, возник в Африке. Потому что там живут гориллы и шимпанзе, наши ближайшие родственники. И оказался прав. Но, кстати говоря, к моменту выхода этой книги уже соратники Дарвина давно открыто об этом говорили. Томас Гексли, например, выступал с лекциями о происхождении человека, и перед этими лекциями писал своей супруге письмо, что, я точную цитату не воспроизведу, но, грубо говоря, не пройдет и 3 дня, как они поверят, что они обезьяны. Писал он про своих слушателей. То есть уже можно было писать, и Дарвин, даже такой осторожный человек, как Дарвин, посвятил этому целую книгу. И про Африку оказался прав. Но как раз с этим связан следующий наш миф, что на самом деле то, что человек возник в Африке, это нам навязали политкорректные ученые, чтобы мы не любили свою родину. Ну, конечно, Африка это не престижно, согласитесь. Хотелось бы, чтобы человек возник где-то в районе Када. Ну или хотя бы на территории Российской Федерации. Это понятно, что ученые каждой страны в свое время, ну почти каждый, предпринимали некие телодвижения в сторону найти предка на своей территории. Вот понятно, что в 19 веке было очень мало фактического материала, поэтому исходили из имеющихся находок, когда были сделаны первые находки в Европе, неандертальцы и кроманьонцы, а потом гейдельбергские человек, а потом пилдер.

глубокие находки, полюс сместился в Азию. Когда нашли синантропов, то многие стали рассматривать материковую Азию как центр вот возникновения человека. Были различные маргинальные, такие экзотические гипотезы, когда, например, человека выводили как раз из широконогих обезьян Южной Америки. И только когда во второй половине 20 века стали делать многочисленные находки в Африке, они были и до этого момента. И именно во многом из-за такой, что ли, европейской спесивости, что ли, из-за такого европеоцентризма, многие антропологи смотрели скептически на найденного в Южной Африке австралопитека, на родезийского человека, найденного там же. Вот когда во второй половине 20 века стали делать находки в Восточной Южной Африке, то помаленьку чаша весов стала склоняться в сторону Африки. И что мы знаем на этот счет сейчас? Кстати говоря, советские палеонтологи в книгах 50-х годов пишут про Азию как наиболее вероятную прародину человечества. Например, Быстров в своей книге именно это утверждает. Но что мы знаем сейчас? Значит, во-первых, на территории Северной Африки, на территории Республики Чад, найден древнейший прямоходящий примат, гоминид, сахелантроп, возрастом 7 миллионов лет, череп, кстати, его у нас тоже представлен на нашем стенде Е24. На территории Африки найдено множество австралопитеков, более поздних, более продвинутых прямоходящих гоминид. Их найдена куча, там сотни буквально находок, и они хорошо изучены. И в том числе наш любимый абхазский австралопитек Люси, который, в общем, предок всех более поздних гоминид, в том числе нас с вами. На территории же Африки сделаны древнейшие находки, собственно, представителей рода человеческого Homo, Homo habilis, Homo rudolfensis и прочее. И более продвинутые длинноногие быстрые Homo ergastulae, тоже на территории Африки. И еще более продвинутые Homo erectus и гейдельбергский человек, африканская форма, и уже такие почти Homo sapiens и Homo hilmei, и, собственно, самые древнейшие Homo sapiens возрастом там, где-то от 200 до 100 тысяч лет найдены на территории Африки. Нигде за пределами Африки такой подробной серии находок нету. Все находки гоминид за пределами африканского континента, их возраст не превышает 2 миллионов лет. То же самое нам говорит археология. Древнейшие орудия найдены на территории Африки, это Эфиопия, местонахождение Гона, их возраст 2 миллиона 600-700 тысяч лет. Все находки археологических культур за пределами Африки, опять же, моложе 2 миллионов лет, то есть вот как раз когда люди стали из Африки во все стороны разбегаться. О том же нам говорит генетика. То есть когда стало возможно изучать ДНК разных людей и по генетики, строить их родословную, собрали кровь у представителей всех основных рас, и по этим, по анализу ДНК построили родословное дерево. Так вот, все ветви, близкие к корню этого дерева, оказались африканскими. И по, опять же, по данным генетиков, в Африке наибольшее генетическое разнообразие, что как раз соответствует представлениям о том, что центр зарождения человека, ну здесь уже и про Homo sapiens, мы говорим про современного человека, он находится там. И о том же нам говорит лингвистика. Когда несколько лет назад взяли данные по более чем 500 языкам мира и сравнили их между собой, оказалась такая же картина. Разнообразие языковых фонем убывает при удалении от Африки. То есть в Африке и наиболее высокое языковое разнообразие. То есть палеантропология, археология, генетика и лингвистика привели нас к сходному результату. Получается, что вот эта африканская прародина, она нам не была навязана, а она победила в честной, что ли, такой научной борьбе и, в общем, по праву сейчас считается общепризнанной моделью. Но здесь возникает другой миф, и у меня связан между собой. А чего ради человек из Африки пошел на север? Там ведь тепло, в Африке. Как сказал Михаил Задорнов, никто в здравом уме не поедет из Африки на Кольский полуостров жить. Только если можно торговать. То есть, видимо, представляют себе это как-то так, что Африка, бананы, пальмы, под пальмами лежит такой

0: ленивый гоминид, вдруг ему что-то ударяет в голову, значит, он садится в Найроби на самолет и десантируется в районе Новосибирска прямо в сугроб. Но тут возникает вопрос. А как народы Крайнего Севера попали на Крайний Север? Они, видимо, туда спустились с Северного полюса, можно предположить. Ведь там же холодно. А как люди вообще попали во всякие труднодоступные места? Как люди заселили пустыни? Как люди заселили высокогорья? Чего ради они туда полезли? А как вообще другие зверушки на север попадали? Как белый мишка попал, например, в Арктику, который, судя по данным генетики, совсем недавно, так сказать, ушел от своих бурых родственничков? То есть, это очень примитивное представление, когда мы думаем, что кто-то там, вот эти вот древние человечки собрались вдруг и решили, а пойдем-ка мы в Евразию покорять ее. Ничего подобного не происходило. Скорее всего, это был некий полуслучайный процесс, который, ну и по археологии мы это видим, растянулся на десятки, сотни тысяч лет. Это были некие случайные миграции по побережью. И, во-вторых, мы понимаем, что Африка и Евразия, между ними не было водной преграды, то есть они вообще не поняли, что они пришли на другой континент. Никто им об этом не сообщил. Вот. И еще раз, именно археология, палеантропология говорит нам, что вот эта миграция произошла. Поэтому разговор уж о том, что это было невозможно, нужно просто отбросить как бессмысленное. Раз это произошло, значит, были причины. Точно по таким же причинам мигрируют любые другие животные. Когда нет барьеров географических, происходит постепенное расселение. Видимо, это так произошло и у человека. Причем никто не попал сразу из тропических широт в северные снега. Это происходило медленно и постепенно. Ну и продолжая говорить, мы вот в предыдущих темах немножко так коснулись темы некого шовинизма, что ли, да? И дальше звучит следующий миф. Расы — это разные виды, они настолько сильно различаются между собой, что между далекими расами не получается, так сказать, нормальных браков, у них детишек не получается. На самом деле, вот эти разговоры о том, что расы, они очень разные, они, естественно, начались с тех пор, как вообще человек узнал, что они разных рас, если мы говорим про европейцев. Например, это происходило неоднократно, но вот когда открыли Америку в свое время, и когда обнаружили, что там живут тоже люди, но какие-то не такие, как мы, сразу возник вопрос, а они откуда? Ведь про них в Библии ничего не сказано. Они, получается, не от Адама, а есть ли у них душа? И, конечно, хотелось бы, чтобы души у них не было, потому что, значит, они не люди, и с ними можно, ну, не церемониться. Вот. Но эти же разговоры, они уже и в 19 веке, и в 20-м, продолжались, под них пытались подвести различную научную почву. К сожалению, мы можем слышать, как даже уважаемый доктор биологических наук с телеэкрана говорит, а вот у бушменов с европейцами как-то не получается потомство. И, значит, он глубокомысленно улыбается, вот, и все должны затрепетать. На самом деле, самое печальное, что вообще-то эта тема изучалась давным-давно. То есть всевозможные метисы между разными расами хорошо изучены. В том числе вот иллюстрация из советской книжки полувековой давности, где мы можем даже увидеть негр чукчан. То есть как получился такой метис, я не знаю, но люди мигрируют. Известно, что после Второй мировой войны в Японии было много, негро-монголоидных метисов, которые изучались. Но кто-то мне может сказать, что это картинка, которую нарисовали советские такие политкорректные ученые. А вот фотография. Это южноафриканский народ, который так и называется цветные колорс. Это потомки межрасовых браков между первыми поселенцами в Южной Африке и местными кайсанами, как сейчас называют, или бушменами и готентотами. То есть приехали датчане, это были одинокие мужчины. Женщин у них не было, и никакие культурные, религиозные или биологические барьеры не помешали им вступать в браки с местным населением. Конечно, официально это называлось прислуга, но у этой прислуги быстро появились дети. Вот. Другое дело, что эти дети испытывали, конечно, большие социальные проблемы. Их не принимали европейцы, и не принимали их свои. Они часто были вынуждены селиться отдельно. Сейчас эта народность я не помню цифры, но их больше миллиона живет в Южной Африке. Они ведут свою родословную, то есть они очень пекутся вот о своих корнях, их исследуют, их генетика неоднократно изучалась, у них вообще в семьях по 8 детей. То есть с рождаемостью у них все в порядке. Таким образом, скажем так, профессор, доктор биологических наук, который сказал про у европейцев с бушменами, как-то не получается, но, видимо, он немножко дал маху, так сказать. Вот. И еще замечательная цитата, значит, можно поговорить еще про Америки, где в ряде стран потомки смешанных браков составляют вообще большинство населения. Если мы возьмем Мексику, Перу и прочие страны, там их больше 50%. И это тоже цитата из старой советской книжки, там даже появились названия для разных межрасовых, так сказать, потомков от таких вот межрасовых браков. То есть, собственно, метис, слово, которое мы сейчас используем, любых таких вот людей, это потомок белого индейца. А дальше различные варианты, в том числе, допустим, потомок индейца и негра назывался самбо. Таким образом, вот давайте не будем говорить глупостей. И на самом деле, насколько мы знаем, вид Homo sapiens вообще возник не так давно, чтобы между разными его группами, даже расселившимися там, на, может быть, десятки тысяч лет, что сомнительно, возникли настолько сильные генетические различия, чтобы они не могли вступать в брак между собой. Вот если бы они пару миллионов лет пожили врозь, как, допустим, шимпанзе и бонобо, хотя у шимпанзе и бонобо, я не знаю, наверное, тоже. Станислав, что известно про гибридов?
1: Про шимпанзе и бонобо ничего
0: нет. Ничего не известно. Но мне кажется, что, наверное, все-таки у них тоже может получиться. Не настолько они. В теории, да. Но теория проверяется практикой. Да, были даже, правда, непроверенные сведения про гибрида гориллы с шимпанзе, но это было очень сомнительно, и про это я говорить не буду. Ну, короче говоря, у приматов вообще с этим все в порядке. То есть у приматов известны гибриды между разными видами и даже между разными родами. Вот, и у них получаются даже детки. И девятый миф. Миф тоже такой классический, что к человеку гораздо ближе свинка по генетике. Недаром для пересадки используют свиные органы, а не обезьяньи. Вот мне про это неоднократно писали. Писали столько раз, что мы специально попросили трех уважаемых генетиков прокомментировать. У меня, кстати, даже есть портрет такого вот свина, человека-свина. Вот, и генетики все нам ответили в один голос, что это полная чушь. Привели даже такую картинку из классической статьи, где показано родство различных млекопитающих по данным генетики, где мы видим, что вот человек, вот мышка, а вот свинья. То есть мышка к человеку-то ближе вообще. И на самом деле свинья это парнокопытная, человек это примат, и как бы вот никто этого не отменял, никакими данными это не опровергается. Кроме того, вот эти разговоры про пересадку свиных органов, я хотел бы спросить, а у кого из здесь присутствующих есть знакомые, которым пересаживали что-нибудь от свиньи? Есть такие? То есть на самом деле пусть медики меня поправят, но пока дальше пересадки сердечного клапана речи не идет. Существует такая операция, как временная пересадка, которая иногда практикуется. То есть когда у человека, например, цирроз печени, ему подсаживают, подключают как бы, ну, к кровеносным сосудам конечности печень от свинки на полчаса. Вот. Благодаря чему вот, снимается нагрузка с его, так сказать, родной печени, она там как-то восстанавливается. И за полчаса не успевает произойти вот это отторжение, то есть организм не успевает распознать чужеродный орган. Вот такая операция практикуется. О более серьезных вещах пока что были эксперименты, которые проводились достаточно давно. Но, в общем, все это очень сложно. Но здесь просто возникает такой простой вопрос. Сколько стоит шимпанзе? Кто мне скажет? Ну там 1 000 000 рублей, 2 миллиона рублей, насколько я знаю, 1,5 миллиона рублей. То есть даже у Института физиологии при Российской Академии наук не нашлось денег, чтобы купить шимпанзе. Вот. А сколько стоит свинка?
2: 100 рублей.
0: Ну, чуть-чуть подешевле. Да? То есть на самом деле, когда возникла сама проблема трансплантации органов, то нужно было донорское животное, которое было а. млекопитающим, б. подходящим по размеру, в. дешевое, легко размножающееся, давно содержащееся в неволе, хорошо изученное, и чтобы еще не возникло этических проблем. Вот сколько в мире сейчас шимпанзе? Там, в неволе, на воле? Ну, разные цифры приводятся. Но меньше 100 тысяч. Меньше 100 тысяч. А сколько свинок? Ежегодно забивается миллиард. Вот, соответственно, ну, вот есть, конечно, люди, которые жалеют свинок. Мне тоже их жалко. Но вы понимаете, сколько свинок должно пойти под нож, прежде чем получится хоть худо-бедно такая успешная операция. Ведь вы понимаете, что когда у свинки забирают печень, то свинке не очень хорошо. Она почему-то не жалеть после этого. Вот именно поэтому шимпанзе тут никак вообще не годится никоим образом. Хотя с точки зрения биологии, конечно, они гораздо ближе к нам. На самом деле операции по пересадке проводились. Ну, я хочу начать с того, что, например, еще в начале прошлого века были проведены успешные операции по переливанию крови туда и обратно. То есть как от человека шимпанзе, так и от шимпанзе человеку переливали кровь. А вот переливать кровь от свиньи человеку я бы не стал. Будет тоже, наверное, не очень хорошо. И были различные эксперименты по пересадке человеку сердца, почки, как от шимпанзе, так и от павианов. Они давали некие результаты. Ну вот как видите, например, когда печень пересаживают бабуина двум пациентам, один прожил 70 дней, другой 26. И вас могут не впечатлять эти цифры. Но надо сказать, что когда впервые была проведена пересадка печени от свиньи в 96 году, она проработала 30 часов и отторглась. То есть на самом деле здесь куча сложностей, про которые я даже говорить не буду, ни в коем случае не являюсь специалистом на эту тему, но это, видимо, все-таки дело будущего. Вот, но здесь... И здесь эта свинка все-таки, это наше все, а шимпанзе это некая экзотика. Вот, надо еще обязательно вспомнить такого замечательного дяденьку Сергея Абрамовича Воронов, который является прототипом профессора Преображенского из «Собачьего сердца» Булгакова, и который знаменит тем, что еще в 20-е, 30-е годы прошлого века проводил пересадки, ну, не совсем половых желез, а тканей половых желез обезьян человеку, в частности, к мужчинам, провел более 200 таких операций. Они пользовались успехом, потому что он обещал некий омолаживающий эффект. Кратковременный омолаживающий эффект действительно достигался, но эти операции, в общем, они не оправдали своих ожиданий. Кстати говоря, именно Воронов подарил Павлову шимпанзе первых, которые потом содержались в антропоиднике в Колтушах. Вот, то есть вот, так, вот эта ксенотрансплантация, она начинается с Воронова. Можно сказать, российский приоритет, хотя потом он, естественно, свалил во Францию и работал, оперировал там. А мы пойдем дальше. И вот здесь самые интересные мифы. Я сегодня расскажу буквально про парочку, а сегодня у меня будет еще второе выступление в центре Архе, где я более подробно коснусь этой темы, но там без видеозаписи будет это. Значит, замечательный миф. Вот мы сейчас начинаем говорить про массовую культуру и прочее. Древние люди ходили, замотанные в шкуры, и с дубиной в руке. Как-то вот так. А вот откуда взялся этот образ? Вот как вы думаете?
2: Фильмы.
0: Ну вот важно понять, что, во-первых, археология нам не дает сведений вот о таких орудиях. Находок ископаемых дубин нет. И даже если мы найдем такую дубину, как мы поймем, что это орудие, а не просто обломок дерева? Кроме того, можно искать этнографические аналогии, но те орудия, которыми пользуются различные, так сказать, традиционные народы, это палки, это копья и прочее, но не вот такое. Древнейшее деревянное орудие, дошедшее до нас, это копья, это заточенная палка, а не дубина. И, конечно, мы не знаем, как одевались древние люди. То есть, скорее всего, да, они что-то на себя надевали. Древнейшие находки одежды, они тоже не такие. Это, кстати говоря, наши сунгирцы, правильно, Станислав, я понимаю? Сунгирцы, там 30 уже, сейчас по последним данным, больше 30 тысяч лет. Там был найден человек, захороненный мужчина, череп которого тоже у нас на стендике, можете посмотреть. И вот он был засыпан охрой и большим количеством бус из мамонтовой кости и клыков песцов. И вот по расположению этих бус и по тому, как эта охра лежала, которая, видимо, скопилась в складках одежды, удалось реконструировать его костюм. Так он был одет в рубаху меховую и в штаны с мокасинами, как бы, вот, то есть сшитые такие, с обувью и в шапку меховую. Совсем не так. Понятно, что это другой период, другая эпоха. Но, короче говоря, то есть вот этот образ дикаря в шкуре с дубиной, Он не из археологии, не из антропологии пришел, а откуда? Я предположил, что это, видимо, из какой-то литературы популярной, наверное, 19 века. И действительно, уже в начале 20 века, но это понятно вам, знакомый образ из мультиков, уже в начале 20 века этот образ появляется в кинематографе. Здесь мы видим Чарли Чаплина, который с дубинкой в шкуре, окруженный такими доисторическими красотками. На самом деле, один из первых вообще фильмов, где появляется древний человек, он назывался «Брут Форс» 1914 года. И там уже представлен такой образ, но дальше можно еще добавить, что на него нападают динозавры, конечно. Вот, и это первое появление динозавров в кино. Вот, но дальше этот образ эксплуатировался на все 250%. А здесь мы видим Ринго Стар. Это уже немножко другой период. Фильм «Пещерный человек». Так вот, но когда я стал дальше разбираться, выяснилось, что этот образ имеет гораздо более древние корни. То есть, если мы возьмем средневековые гравюры, на них появляется, это вот 14 век, это вот Дюрер, на них появляется так называемый wild man, дикий человек. Это некое существо, которое жило в лесах, в руках оно держало дубину, и было либо замотано в шкуре, либо часто изображалось целиком покрытое шерстью. Вот тут, кстати, может зайти разговор, что прототипом были какие-то снежные люди, которые бегали в лесах. Я вот в это лезть даже не буду. Но если мы пойдем еще дальше в древность и посмотрим на Геркулеса, он изображался в шкуре, а в руках держал палец. С кого был срисован этот образ? И прочие персонажи мифологические. Они тоже, возможно, дают нам пищу для размышлений. То есть, судя по всему, вот этому образу, ему как минимум 2000 лет. То есть, никакой Дарвин там не ночевал. Вот этот образ через античность, через средневековье дожил до нового времени. Дальше уже, когда началась археология, когда начался Дарвин и прочее, вот это вот массовое представление смешалось с появившимися сведениями неандертальца-кроманьонца, и уже в образе неандертальца-кроманьонца он вошел в массовую культуру 20 века и таким образом дожил до наших дней. То есть вот таким образом смешались наука и фольклор, что ли. Вот, и мы сейчас, в общем, оперируем этим образом, который, опять же, это некий архетип вот этого дикого человека. Что было прототипом для него изначально? Были ли это какие-то дикие племена? Были ли это последние неандертальцы, что ли, которых застали еще античные авторы? Я в это лезть не буду. По крайней мере, сейчас. И еще один замечательный миф из той же серии, но, конечно, он более гораздо молодой. У древних людей были руки до колен, кривые короткие ноги, и ходили они сгорбившись. Откуда взялся этот образ? Но здесь он, судя по всему, все-таки идет из начала 20 века, когда были сделаны ряд находок неандертальцев. В частности, был найден знаменитый скелет из Ля Шарпей. Вот это вот, кстати, одна из первых реконструкций неандертальца, выполненная художником Франтишеком Кубкой под идейным руководством антрополога Марселина Буля. Вот этот Марселин Буль изучал знаменитый скелет неандертальца, вот это вот известное захоронение. Это, кстати, из Дарвинского музея реконструкция этого захоронения. Неандерталец, старичок из Ля Шапель. Вот он изучил его и реконструировал его как согбенного такого тролля, что ли, у которого голова была вперед, он не мог ее держать прямо, а ноги не разгибались полностью в коленях. То есть вот так это существо ходило. Вот так он реконструировал его, исходя из особенностей скелета. Спустя 50 лет выяснилось, что действительно у него были некие особенности, но это были возрастные особенности. Это был артритный старичок, который действительно уже не мог ходить прямо, но в юности, в молодости он, возможно, был вполне статным, стройным юношей. Просто как представляли в начале 20 века, что эволюция была такая строго поступательная, постепенная, и, соответственно, вот эти четвероногие, они и разгибались постепенно. И, кроме того, последовательность этих этапов совершенно была непонятна. Когда слезли с деревьев, может быть, неандертальцы только-только перешли к прямохождению от четвероногости, а других находок-то вообще не было. И уже это сейчас мы знаем, что задолго до неандертальцев, там, за миллион лет с лишним, да что там за миллион, уже были вполне стройные длинноногие хомо эргастеры, которые прекрасно бегали. И сейчас, конечно, неандертальцев изображают совсем по-другому. И в кинематографе мы видим их, конечно, коренастыми, такими плечистыми и не очень высокими, но вполне прямоходящими, и никаких проблем с осанкой у них нет. Ну и еще один чудесный миф. Мне тоже пишут постоянно, а что вы можете сказать про гигантов древних? То есть вот очень такая живучая идея, что когда-то люди были огромного роста. Опять же, это идет из мифологии. То есть мы можем вспомнить мифы там, про циклопов, про великанов. Когда-то были люди сильнее, могущественнее, мудрее, ну и, конечно, выше роста. Значит, как это аргументируется? Ну, вот эта картинка, я ее пока уберу. Убираю себе картинку. Ой, проскочили. Во-первых, существуют вот эти самые фотографии, которые в интернете весьма распространены, где изображены, причем хорошего качества, лежит огромный скелет, вокруг копошатся такие муравьишки-человечки. Кроме того, свидетельства очевидцев. Причем это, увы, это показывается, например, по каналу «Культура», фильм целый, где армянский крестьянин говорит, что я нашел на огороде вот такой вот череп. Но потом, конечно, приехали люди в штатском, отняли у меня этот череп, и все. Конечно, его скрывает официальная наука. Это мегалитические постройки, то есть вот Стоунхендж. Кто мог вот эту глыбу там, многотонную тащить на такое расстояние? Нормальный человек же не мог. А вот великан взял подмышку и притащил. Значит, цитаты из летописей, там, из дневников различных мореплавателей, которые встречали этих великанов везде, куда они проплывали. И, конечно, различные истории уже из 20 века, но в такой популярной искаженные интерпретации про мегантропов и гигантопитеков, что вот антропологи находили, опять же, гигантские останки, но это, естественно, опять же, все спрятали в своих сейфах, потому что это не соответствует официальной научной парадигме. Такие вот умные слова. Значит, ну теперь можно по каждому из этих пунктов поговорить. Во-первых, вот эти чудесные фотографии. Здесь я нашел фото даже с логотипом, обычно вот так вот отрезают. Это логотип сайта worth1000.com, где проводится конкурс фотожаб. То есть конкурс фотомонтажа, который называется «Археологические аномалии», он проводится уже ряд лет, и вот такие умельцы соревнуются там по созданию вот таких фиктивных фотографий. В частности, вот для этой фотографии, которая в куче публикаций приводится как довод, что вот эти великаны так и найдены, у нее даже известен автор, причем это какой-то, по-моему, канадский любитель, который даже дал интервью журналу National Geographic, поскольку эта история уже распространилась настолько, что в каких-то солидных изданиях про него писали, где он сказал, что я удивлен, что работа, на которую я потратил час, привлекла столько внимания. И показал исходное фото, где на самом деле раскопки мастодонта, куда он просто с помощью средств фотошопа вписал вот этот скелетик. И порывшись в недрах этого сайта, вы найдете большинство других фотографий, которые, опять же, гуляют по сети. Значит, по поводу свидетельств очевидцев и тем более цитат из летописи, если мы начнем верить очевидцам, там, рыбакам, поймавшим такую рыбу, или мореплавателям, то мы тогда должны поверить, что где-то в Тихом океане есть ворота в ад, например, откуда вылетают черти. Или что где-то в океане плавают такие киты, которые прикидываются островами, на них растут деревья, к ним причаливает корабль, экипаж высаживается, так сказать, десантируется на берег, разбивает лагерь, кит тонет и топит с собой, так сказать, всех. Вот, то есть верить очевидцам, известная поговорка историков и исследователей, врет как очевидец. Это вообще понимали даже древние, самые первые историки, включая Аристотеля, который писал, конечно, про собакоголовых людей, но при этом добавлял, я вообще-то не очень этому верю, но рассказывают. Так вот, не мешало бы и современным мифотворцам вообще делать такую оговорку. Вот, что касается мегалитических построек, тоже на эту тему много чего написано. Вот, но я просто приглашаю всех в Петербург, это классический пример мегалитической постройки, это Исаакиевский собор, который построен был без летающих тарелок, без плазменных фрез, даже без паровых машин. Одна колонна 117 тонн весит, на минуточку. Трудом рабочих, мускульным трудом. То есть если много народу собрать, то они много чего вообще могут сделать. Ну там метод крута и пряника, естественно, используя. Вот. Ну, по поводу мегантропов и гигантопитеков, тут, наверное, Станислав лучше меня расскажет. Но вообще никто их не скрывает. Гигантопитеки вообще действительно были огромные обезьяны, но они вообще к человеку мало имеют отношения, они скорее родственники орангутана. Мегантропы — это, собственно, сейчас их называют Homo erectus. У них действительно были большие морды. То есть роста они были обычного, но морды у них были большие. Поэтому вот, и, собственно, они как мегантропы были описаны. Смотри, никто из этого никаких тайн не делает. И у нас, может быть, челюсть гигантопитека, кстати, появится на выставке в ближайшее время. Ну и на закуску. Один из таких свежих, нарождающихся мифов, то есть некоторые из этих мифов, они существуют тысячелетия. Некоторые появились буквально вчера. Вот мне уже несколько раз приходили письма и такие комментарии появлялись в социальных сетях. В ваших реконструкциях нет правды. У вас неандертальцы изображены с обычными глазками, а у них должны были вот как у филина вообще. Почему? Потому что у них огромные глазницы. Я заинтересовался, откуда это взялось. И действительно, у них большие глазницы. Значит, вот в 2013 году, совсем недавно, в английском журнале вышла статья антрополога Эллен Пирс на эту тему. Значит, она рассуждала так. Вот посмотрите, сильно, вот у нас кроманьонец классический, вот у нас неандерталец классический, тот самый Ля Шапель. Ну, какие глазища. Соответственно, вот эта Эллен Пирс собрала статистику по глазницам и показала, что действительно у неандертальцев в среднем глазницы больше, чем у кроманьонцев. Дальше она построила на этом следующую теорию. Неандертальцы жили в северных широтах, где были длинные ночи. Они приспособились к уменьшенному количеству света, отрастили глазища и, может быть, даже вели такой сумеречный образ жизни, охотились, подкрадывались там, к спящему мамонту во мраке. Вот. Но у них большие глаза, значит, у них много зрительной коры и мало ассоциативной коры, на нее не осталось места. При их больших мозгах, но много этих мозгов уходило на обработку зрительной информации. У них было меньше ассоциативной коры, у них было хуже мышление, и они проиграли таким подслеповатым гостям с юга, но которые были более толковые, что ли, более организованные. Вот. Она это обосновывает некими, ну, действительно, статистикой по неандертальцам, а во-вторых, ссылками на некие публикации. И мне захотелось посмотреть. Вот у меня такая болезнь, я люблю проверять ссылки. Значит, она ссылается, а, на свою собственную статью, не опубликованную, то есть почитать ее нельзя, б, на некую статью 1940 года. Я ее нашел, там автор собирает статистику по размерам глазниц и глаз, но в основном не по людям, а по другим приматам. Ну, люди у него там буквально несколько человек. Из которого делает вывод, что вообще корреляции-то нету. То есть автор статьи, на которую она ссылается, вообще пришел не к тем выводам. То есть вывод – читайте источники. То есть она на него сослалась, что корреляция между размером глазниц и глаз, собственно, есть. Он, наоборот, утверждает, что ее нету. В более поздних работах также было показано, что размер глазного яблока вообще скорее коррелирует с длиной черепа, чем с размером глазницы. И это вообще проверяется легко. Вот Станислав не даст соврать, что вообще говоря, самые большие глазницы у монголоидов. Я даже привел такое фото из Дарвиновского музея. Вот здесь эскимос. Вообще рекордсмен по размеру глазниц – это эскимос. То есть, исходя из этой логики, у эскимосов должны быть самые большие глаза. А вообще-то, на самом деле, самые большие глаза как раз у экваториалов, у негроидов. И у них же самые маленькие глазницы. То есть, вообще, что-то не сходится. Поэтому, судя по всему, все-таки реконструкции мы менять не будем, и у неандертальцев были такие грустные глаза, но, видимо, все-таки обычного размера. Ну, на самом деле, я все сказал. Значит, я еще раз приглашаю вас на стенд Е24 здесь и на нашу выставку в Биологическом музее имени Тимирязева, которая продлится до 10 ноября, но потом она будет еще развиваться. Так что следите за нашими новостями. И еще, пользуясь возможностью, хочу призвать вас помочь нашим друзьям. Значит, я упомянул сегодня Колтурский антропоидник. В Питере, под Питером есть такая лаборатория, где единственная лаборатория в России, где изучают шимпанзе. Ей уже 80 лет, и сейчас у них достаточно плохие дела. Потому что денежек им не дают. Вот, я призываю, так сказать, поможите, чем, кто чем может. Вот. И в заключение с вами еще пообщается наша Арди. Так, я надеюсь, что у вас все получится. Немножко. Значит, Сергей Кривоплясов, специалист московский по 3D-графике, делает для нас вот такие замечательные анимированные реконструкции. Он очень долго работал над вот этим роликом. Так что у нас теперь есть возможность посмотреть на Арди во плоти и даже, так сказать, вот в динамике. Все это было бы невозможно, если бы не было в нашей стране сумасшедших энтузиастов. Вроде нас с Станиславом и некоторых других. Так, и теперь я готов отвечать на вопросы.
2: Я слышала такой миф, который, вы, надеюсь, опровергнете, что когда-то была экспедиция в Америку, в Северную, и группа исследователей ходила там по каким-то лесам. На них напала некая широконосая обезьяна с копьем, и местный доктор, он хранил соль в черепе этой обезьяны. И соль так разъела эндоград, что эндоград сделать было нельзя. Вот что-то такое вы можете, как бы, может быть, была какая-то экспедиция, но они не поняли, кто на них напал.
0: Это те же самые, эти самые южноамериканские товарищи.
3: Ну, вот вы сейчас изложили просто такой супер классический вариант перевирания перевранного варианта, в котором все получилось уже совсем чудесно. То есть обезьяна с копьем. Я даже знаю, откуда взялось копье у этой обезьяны в вашем изложении, потому что существует единственная фотография этой штуки, это было в Южной Америке, не в Северной, по-моему, в Северной сказали. Вот, где, значит, они посадили эту обезьяну на ящик и подперли вот так вот палкой, чтобы она не упала. Вот, и вот эта, видимо, палка, она преобразовалась у кого-то где-то, не знаю, у вас лично или где-то до вас еще, в копье. Вот, но это паукообразная обезьяна, каата. Вот. Может быть, это был какой-то неизвестный вид, крупный, а может быть и известный вид, потому что ничего для масштаба на фотографии нет. Есть вот рассказ, да, что, значит, они везли вместе с какой-то там солью, лодка перевернулась, все это развалилось на куски, все утонуло, и, короче, никаких остатков нет. Вот. Но главная мораль, как бы, этой вещи была в том, что, дескать, обезьяна ходила на двух ногах, у нее не было хвоста, потому что широконосые обезьяны южноамериканские, они лазят по деревьям, и они все с хвостами по голову. Вот, а тут, дескать, это вот такая человекообразная обезьяна, которая бесхвостая, ходит по земле, и ты говоришь, что вот есть в Южной Америке человекообразная обезьяна. До сих пор их там никто не видел. Вот, но на фотографии это типичная паукообразная обезьяна. Она сидит так, что про хвост там ничего не понятно, на самом деле. То есть есть он там, нет. Вот, даже если его и не было, ну, господи, она могла заразить каким-то паразитом, отвалился у нее этот хвост. Это регулярно с обезьянами бывает, на самом деле. Вот. И она могла ходить по земле, потому что у нее отвалился хвост, потому что по деревьям она лазит с помощью хвоста. Вот. Ну и периодически любые обезьяны спускаются на землю. Но где-то убили, да, они большую паукообразную обезьяну сфотографировали и потеряли все, что было у них. Вот как бы вся история.
0: На самом деле, вот если взять замечательную книжку Крэма, «Запрещенная археология», где вот подобные попасенки, там, как правило, вся история — это находки, которые сделаны давно, и, как правило, они или исчезли, или они найдены при таких условиях, что понять, там, в каком контексте там, они сделаны, тем более нормально датировать, невозможно. Вот, то есть большая часть находок, которые, например, относятся, там, меловой человек, человек там, в меловом периоде, в юрском периоде, молоток там, в каких-то отложениях Перми, находки эти делались там, еще в конце 19 века, когда ни толковых методов датирования не существовало. Во-вторых, они после этого там кучу лет хранились в каком-то музее, пока наконец про них вспоминали. Те же самые замечательные камни Ики. Слыхали? Ну вот такие в Южное, это Перу, город Ика, и там такие камешки, где люди верхом на динозаврах, там люди сражаются с динозаврами. Вот ни одной археологически задокументированной находки нет. То есть все эти камни принесены местными жителями, которые их там якобы нашли у себя на огороде. Вот, то есть вот нету контекста ни о чем говорить. То есть любая находка должна быть, чтобы она была нормально описана, должно быть понятно, где она найдена, в каком окружении, там, при каких обстоятельствах. Так только в этом случае можно нормально определить вообще ее возраст. Поэтому это вот, ну, вот некие мусорные кучи, что ли. То есть таким же успехом можно на свалке найти гирю и доказывать, что она мелового периода. И один автор доказывал и присылал мне фотографии этой гири. Ну вот, ну, пусть докажет. Да.
3: Я вот хочу еще добавить, есть супер в этом смысле находка вот такой древности, когда в каком-то каменноугольном пласте нашли, значит, отпечаток какой-то круглой штуки с надписью таинственной. И причем такая прям настоящая, там действительно древний слой, как миллионы лет, там сотни миллионов. И, значит, долго расшифровывали эту надпись, думали, что ж такое. А потом кто-то понял, что это просто надпись на болте бура, который бурил этот самый уголь. И он отпечатался в угле, ну и зеркально получилось. И там написано «Made in» там где-то. Ну, вот.
0: Так официальные ученые обманывают людей, Станислав Владимирович. Я еще хочу вот по поводу камней Ики уже упомянуть. Просто я нашел такую замечательную историю, которая прекрасно перекликается с камнями Ики. Это история 18 века. Называется «Лживые камни Берингера». Был такой Иоганн Берингер, значит, с Германии, профессор. И однажды, гуляя значит, у какой-то там горы, он стал находить камни, на которых были отпечатки различных животных, птиц, пауков. И даже имя Бога на разных древних языках. Он, значит, стал там проводить раскопки и изыскания, нарыл этих камней несколько сотен и описал их в книге своей, где он доказывал, что они непосредственно созданы Творцом. А тогда, в общем, не понимали, как, ну, не было толком еще понятно, как ископаемые возникают. И он даже на некоторых этих камнях увидел следы инструмента, резца, но предположил, что вот это и есть как бы Творца инструмент. Вот, на самом деле, естественно, над ним пошутили его коллеги, которые решили ему отомстить за излишнюю помпезность. Но самое интересное, что он, после того, как это было уже заполучено, продолжал настаивать, что они истинные, подлинные. То есть он не признал этот обман. И вот с современными вот этими камнями Ики, по-моему, это прекрасно перекликается. То есть прошло 200 лет с лишним, но мало что изменилось. Ну, что ли, в массовом сознании. Коллеги, еще вопросы?
4: Не относится к теме лекции, но вот хотелось бы узнать, а когда рождается сознание? Вот мы как бы говорили в предыдущей лекции, что человек — это венец творения, там, потому что обладает сознанием, разумом, но если у сознания меньше, эволюционирует он это, и когда это можно примерно предположить?
0: Станислав, он такого совсем не говорил. Наоборот, у него такой вообще тезис про то, что человек по многим признакам отнюдь не венец творения. Вот. А по поводу сознания, понятно, что когда мы говорим, что там, человек обладает сознанием, а животное не обладает, это вот ведь сильное упрощение, потому что существует куча исследований, причем там их число растет за последние десятилетия, что и у животных, у многих, там, у высших животных, какие-то проявления разумного поведения в большей или меньшей степени есть. Дарвин вообще утверждал и в своей книге «Происхождение человека», что разница между человеком и животными, она только количественная. То есть все те же качества есть у животных, но только они проявляются в меньшей степени. Это тезис спорный, но мы знаем, что у человекообразных обезьян, вот я тоже недавно совсем слушал замечательную лекцию Зои Золиной, нашего замечательного этолога, а называлась она «А думают ли животные?», которая показывала, что некие зачатки сознательного поведения есть у птиц. Причем она сама занималась экспериментами там, с врановыми, с попугаями, есть у, естественно, у различных обезьянок. Есть у собачек, хотя в меньшей степени. То есть понятно, что вот мы можем судить о появлении сознания, если говорить, вот, допустим, в археологии, только по появлению продуктов этого сознания, то есть орудий труда. Орудия труда в таком виде, что мы можем их отличить от обычного камня, появляется вот где-то 2,5 миллиона лет назад. 2 миллиона 600 тысяч, 2 миллиона 700 тысяч. Но понятно, что их предки тоже что-то использовали, то есть они, вероятно, использовали какие-то палочки без изменений, там, или, может, какой-то обработкой, использовали какие-то камни подобранные, как это делают современные человекообразные. То есть понятно, что сознание это появилось, вот, если понимаете под сознанием, вот какие-то такие вот в узком смысле вещи, оно появилось задолго до того, как появился человек. Потом, понятно, у него там появляется уже более какая-то сложная орудийная деятельность, у него появляется символическое поведение, то есть уже там неандертальцы начинают себя вроде бы раскрашивать и украшать, хоронить своих там, покойничков. Вот появляется Homo sapiens, появляется уже искусство настоящее, и мы говорим, что это вот высшее проявление сознания.

0: Вы слушаете канал Радиосиндиката Кассиопея Стейшн «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Кассиопея Стейшн, в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Кассиопея Стейшн Чат или написав письмо по адресу 916-214-89-50 @yandex.ru.

0: Приветствую вас на форуме «Ученые против мифов 7», организованном порталом Anthropogenes.ru. Приветствую тех, кто в этом зале, и тех, кто смотрит нас онлайн. Вести форум буду я, Александр Соколов, и сегодня мне помогает наш гость из Африки Южной, который 300 тысяч лет джедаев науки учит. Отрадно снова видеть здесь 1000 зрителей. Не менее отрадно то, какие жаркие дискуссии вызывают видео наших докладов с каждого форума. И по числу сердитых комментариев можно сделать вывод, что мы кому-то крепко прищемили хвост. То ли еще будет. Кто взбесится сильнее всего на этот раз? Может быть, ВИЧ-отрицатели, или креационисты, или лингвофрики? Скоро мы это узнаем. У нас жесткий регламент. 30 минут на доклад и 15 минут на ваши вопросы. По вашим просьбам мы увеличили это время. Сейчас у меня за спиной появится правило задавания вопросов. За регламентом будет следить Даша. Даша, где ты? Да. И за лучшие вопросы у нас призы. Книги от издательств «Альпина Нонфикшн», «Питер», «Корпус» и «Центра Архе». В перерыве будет работать небольшая, но очень интересная выставка. Это черепа наших предков от биологического музея. Музей «Ледниковый период» покажет кости мамонтов. Вы увидите классические реконструкции лаборатории Герасимова и новую ростовую скульптуру «Homo naledi» от Анатолия Александрова. Проект «Семеро в прошлом» и «Археос» позволят вам окунуться в быт средневековья. Студия «Кларус Виктория» представляет образовательную игру «Египет. Древнее царство». Весь день Павел Краснов будет печатать черепа на 3D-принтере. Вас ждут книги от наших партнеров издательств, и обратите внимание на наши сувениры. У нас будет три перерыва. Большой перерыв с 15.15 до 16.15. Будет работать хорошая университетская столовая, и те, кто оплатили обед заранее, смогут получить его в обмен на талончик. А для тех, кто предпочитает духовную пищу, здесь на сцене будет мастер-класс Николая Васютина. Хотите попилить гранит своими руками? Оставайтесь. И я хочу поблагодарить всех, кто нас поддержал. Руководство МИСИС, портал «22 век» и Сергея Маркова, студию Дмитрия Пучкова, биологический музей Надежду Пантюлина, портал «Викенд.ру» Игоря Викентьева, Александра Аганезова за полиграфию, Ирину Фролову за дизайн, Дениса Сажина за йоду на леди, поставщика подарков для бизнеса «Проект 111» и Андрея Дегтяренко, а также компанию «Кларус Виктория» за специальные сувениры для спикеров, Сергея Кривоплясова за видеозаставку, Дмитрия Денисова и Валерия Синмута за музыку, Рустава Сафаргалиева, Владимира Морозова и Петра Стерликова за видеомонтаж, лабораторию научных видео Александра Трунтаева и телеканал «Наука» за съемку и трансляцию, Евгения Прохорова за голос, Дарью Антонову за сувениры, общество скептиков, Сайтопус, Вердайдер, Сайван, естественные науки, популяризации науки и Bad Comedian за поддержку всех наших замечательных спонсоров, Сергея Котикова, Дарью Третинко и команду волонтеров Сайтим. А сейчас я приглашаю на сцену для краткого приветствия директора Центра поддержки и развития молодежной науки НИТУ МИСИС Андрея Воронина. Андрей, это вам.
1: Неожиданно. Всех рад приветствовать в Национальном исследовательском технологическом университете МИСИС. И я хочу, чтобы вы огляделись, походили здесь. Здесь, правда, приятно. Здесь не только великолепное расположение, рядом с парком Горького, своя пирамида и так далее. Мы здесь занимаемся не только передовой наукой, но и ее популяризацией, как вы успели заметить. И, кстати, я, проходя здесь мимо, видел много людей такого призывного возраста, да, так скажем. На следующей неделе у нас стартует приемная кампания. Обратите внимание. Здесь не только будете учиться, но еще вот такие штуки посещать. И мы верим, что университет должен быть центром транслирования знаний вовне. Мы верим, что университет должен быть для города. И мы верим, что университет должен быть для вас. В общем, наслаждайтесь. Добро пожаловать.
0: Йода на леди что-то сказал. Возмущение силы он чувствует. Встречайте старшего джедая науки.
2: Шабаш официальной науки объявляю открытым!

0: Алексей Водовозов, военный врач, член Ассоциации медицинских журналистов, автор книги «Пациент разумный. Ловушки врачебной диагностики, о которых должен знать каждый».
1: Прям. Здравствуй, Алексей.
2: Привет, Алексей. Александр.
1: Я читал, что витамины в таблетках пить бесполезно, потому что они не усваиваются.
2: Ну, желательно, конечно, проглатывать, чтобы они попали внутрь нашего организма. Но да, если их какими-то другими путями пытаться в организм запихать, то, наверное, не будут усваиваться. А в принципе, после такого джингла хочется сказать «Привет, Олимпийский!» Да? Я боюсь накаркать, но Соколовым в следующий раз придется снимать уже стадион. Значит, завтра у нас День медика, с чем я всех причастных поздравляю. И, как видите, мы уже постепенно захватываем форум. У нас есть свой медицинский блок, аж из трех выступлений. Да. И два из них так или иначе будут касаться еды. Я попытаюсь рассказать о витаминах, потому что в этой сфере и заблуждений, и всего остального настолько много, да, что можно считать, что фактически вся эта сфера из них и состоит. Попробуем посмотреть видео.

Вы прослушали краткое содержание большинства методических рекомендаций, которые касаются в том числе витаминов. Но прежде чем мы начнем о них говорить, давайте все-таки попробуем определиться. Да? Всегда начинается с определений. Четкого определения витаминов нет, сразу скажу. Есть несколько критериев, которым должны соответствовать те или иные вещества, чтобы их отнесли к витаминам. Прежде всего, это должно быть органическое вещество. То есть поваренная соль не витамин. Это должно быть абсолютно необходимое, точнее так, жизненно необходимое вещество, то есть без него развивается некая клиническая картина. Это важно, потому что очень многих случаях, о которых я сегодня буду рассказывать, никаких особых зарегистрированных последствий, да, отсутствие или сниженное содержание в пище того или иного вещества не вызывает. Далее, организм не должен производить это вещество в нужном количестве. Это опять же важно, да, потому что, например, мы не умеем производить аскорбиновую кислоту совсем. А вот котики умеют. Поэтому если вам нужно восполнить потребность в витамине С, можно есть, например, котиков. Они, да, они богаты витамином С. Значит, следующее. Требуется в минимальных количествах. Вот, это очень важная вещь. Опять же, очень важный пункт, очень важный критерий. Потому что... Очень многие витамины вписывались именно вот в это определение, да, несмотря на то, что они требовали достаточно большого количества для того, чтобы, так сказать, действовать. И на сегодня, если мы будем смотреть и американские руководства, и скопированные с них наши отечественные Роспотребнадзоры, то самая большая суточная рекомендованная доза — это для, как раз для витамина С. Да, не знаю, сколько в котиках, а в миллиграммах это будет 90 миллиграмм. Соответственно, если потребность там 500, 700 миллиграмм, грамм, 2 и так далее, это уже не витамин, это нечто другое. Ну и самое важное, да, содержится в пище. То есть витамины у нас поступают с пищей, не с какими другими средами и веществами. Значит, когда мы с супругой готовились к одному из конкурсов и рассматривали ошибки в учебниках биологии, в одном из них мы нашли вот такое очень интересное упоминание, да, что витаминов существует около 80. И еще одно интересное утверждение, что многие витамины входят в состав ферментов, это правда, или сами являются ферментами. А вот это неправда, потому что ферменты — белки, а среди витаминов белков нет. И их не 80. Ну да, конечно, если мы сложим в это понятие там и калий, и натрий, и хлор, и все остальное, ну, может быть, наберем. Хотя я пытался, да, все сложить, получается то ли 50, то ли 45, но никак не 80. То есть, как видите, вот эти непонимания, какие-то недоговорки, несостыковки возникают еще в школьных учебниках. Значит, всего на сегодня... Это такой мировой консенсус, да, существует 13 витаминов. Из них 4 жирорастворимых, 9 водорастворимых. Что интересно, на то, чтобы открыть все известные на сегодня витамины и более-менее как-то про них что-то узнать, потребовалось всего 38 лет. То есть это такая интенсивная работа получилась. В 1910 году мы узнали, что такое витамин В1, тиамин, да, его нашли в отходах обработки риса. И в 48-м уже стало известно, что такое витамин В12. И, собственно, на этом пока что история витаминов заканчивается. Потому что вот это все остальное, я понимаю, да, что это можно где-то либо в учебниках видеть, либо где-то чаще всего в рекламе, да, то есть вот это все к витаминам не относится. Просто потому, что они не соответствуют вот тем самым критериям витаминов. Например, неизвестно, вообще неизвестно, сколько нужно этого вещества потреблять. Ну, если мы этого не знаем, как мы можем сказать, нужно оно нам, во-первых, и в каких количествах, второе. Итак, Линус Полинг. Большими буквами его имя вписано в историю химии, биохимии и так далее. То есть это без преувеличения гений в своем направлении. И большую часть жизни, а он прожил долгую жизнь, 93 года, он родился в 1901 году, большую часть жизни он приносил науке гигантскую пользу. Да? То есть вот его первая Нобелевская премия 1954 года, она как раз была за исследование природы химической связи. И по большому счету очень многие школы, существующие сегодня, течения и так далее, обязаны Полингу. Кроме того, когда говорят, что Полинг дважды лауреат Нобелевской премии, да, это правда, но вторая Нобелевская премия у него не по химии, не по медицине, а это премия мира. Да, действительно, в 50-х годах он начал достаточно активную антивоенную деятельность, поддерживал многие течения –
Что интересно, что его критиковали как в Америке, так и в СССР. То есть это была очень интересная такая антивоенная позиция. Но, тем не менее, его заслуги были признаны мировым сообществом. Ему присудили Нобелевскую премию мира в 1962 году. Что интересно, он долгое время был единственным человеком, который получил две персональных Нобелевских премии. Да? То есть иногда бывает, что некий коллектив авторов, да, и они как-то между собой это делят. Так вот, в одно лицо дважды. Так вот, в одно лицо дважды. Полинг очень долго.

проблемы с витаминным статусом. И ему советовали в том числе принимать витаминные добавки. Где-то в 66-м году, как раз ему было 65 лет, после одного из общений с коллегами, он высказал такую мысль, что хорошо бы еще лет 25 прожить, да, вот, чтобы увидеть расцвет человечества, расцвет науки, все. Ну, в 60-е годы так примерно это и виделось. Сегодня немножко по-другому это выглядит, но тем не менее. И один из его собеседников, Ирвин Стоун, он назывался доктор Ирвин Стоун, хотя на самом деле у него было два курса химфака, потом какая-то мутная достаточно колледж хиропрактиков, по-моему, там почетная должность была доктора. Он не был доктором, то есть в нашем понимании, врачом. Но, тем не менее, он написал письмо Полингу и сказал, что если вы будете принимать по 3 грамма витамина С в день, то вы проживете не только 25, но и 50 лет. Эта идея Полингу понравилась. Ну, кто не хочет жить вечно, да? И, естественно, Полинг начал пробовать, и ему это, то есть конкретно ему витамин С пошел хорошо. Почему, я уже объяснил, да? То есть у него были проблемы с почками и достаточно жесткая диета. Витаминные добавки в этом случае, да, они были оправданы, показаны, но он здесь сделал классическую ошибку, а мне помогает. Да? И если Марк Твен в свое время своими пламенными речами только в пределах Соединенных Штатов Америки смог продвинуть остеопатию, да, он очень активно поддерживал это направление, то Лайнус Полинг витаминотерапию распространил прямо на всю планету. Ну, вы понимаете, да, то есть авторитет человека. Это непререкаемый авторитет. Дважды лауреат Нобелевской премии, действительно просто выдающийся ученый. Естественно, к нему стали прислушиваться. И уже в 70-е годы он выпустил свой первый труд, как раз, который был посвящен витамину С и простуде. Он посчитал, что он меньше болеет простудами. И даже когда болел, да, журналисты на пресс-конференции его спрашивали, он говорил, что это аллергия. То есть, ну, вы понимаете, да, есть масса когнитивных искажений, и даже такие гении им подвержены. Затем, где-то к 71-му году, ему написал еще один такой же примерно коллега, как Ирвин Стоун был, да, то есть Эван Кэмерон, хирург-онколог из небольшого городка близ Глазго, шотландский. И он сказал, что вот смотрите, у меня есть 100 пациентов, и те, которые получают мегадозы витамина С, они лучше себя чувствуют. Полинг очень этому обрадовался и в 71-м году написал книгу о том, что витамин С побеждает в том числе и рак. Что интересно, тогда его уже постепенно начали, ну как бы так, аккуратно, но не публиковать в журналах, потому что, ну, это как бы немножечко не соответствовало научному подходу и в том числе клиническому подходу медицинскому. В то время уже существовал такой замечательный человек, как Арчи Кохрейн, он уже формулировал основы доказательной медицины и всего остального, поэтому Полинг в основном действовал через средства массовой информации. Да, и вот, то есть, как это вот сегодня в том числе происходит. Он принимал до 18 грамм витамина С в сутки, а его последователи среди рекордсменов были принимавшие 150 грамм витамина С в сутки. Значит, что интересно, да, еще раз, то есть он был авторитетом, непререкаемым. Поэтому где-то к 75-му году витамины принимали уже 50 миллионов американцев. И на сегодня этот рынок в Соединенных Штатах 36 миллиардов долларов. В нашей стране 18 миллионов долларов. То есть это гигантские суммы. Понятно, что никуда это теперь не денется. Да? И что интересно, что и производители, и аптеки не были готовы к тому, что будет такой гигантский спрос на витамины. Это до сих пор называется эффектом Полинга. То есть когда вот такой взрывной спрос, и производители пытаются его догнать. К сожалению, опять же, повторюсь, он ошибался, потому что даже когда потом начали пытаться повторять эти исследования, скажем, с раком, то выяснилось, что там есть небольшая, очень такая, но значимая ошибка. То есть в группе, которые принимали витамин С, изначально были более здоровые пациенты. Естественно, результаты у них были немножко получше, чем в группе контрольной. И что самое интересное, что очень многие опровержения потом делались в институте Лайнуса Полинга. То есть он был создан им для того, чтобы доказать свое мнение. И через некоторое время в его же институте, его же сотрудники начали, скажем так, идти против линии партии, да, и доказывать, что на самом деле, ну, это совсем не так. Это я
показывал то, что предыдущий, это как кохрейновский как раз обзор, который показывает, что витамин С при простуде не работает никак.

0: Как? Не как профилактическое, не как лечебное средство. Здесь то же самое по предотвращению рака. Тоже никак. Мало того, что интересно, что они даже, витамины, получается, немножко помогают этому раку возникать. По крайней мере, это касается некоторых чрезвычайно популярных антиоксидантов. Да, то есть есть некоторые исследования, которые показывают, что да, в определенных случаях нужно быть очень-очень осторожным. Очень важный вопрос, который всегда возникает, да, вот химические витамины или натуральные, как правильно спросил Александр, должны быть это таблетки или это должно быть, предположим, яблоко. Так вот я сейчас скажу страшную вещь. Лучше натуральные. Не потому, что это химия или еще что-то, а просто потому, что когда вы едите натуральную пищу, то она содержит, помимо витаминов, еще кучу-кучу всего. Да, то есть мы и в том числе корм для нашей микрофлоры, которая, как вы знаете, да, очень нам иногда помогает. Например, продуцируя этанол, да, у нас примерно 3 грамма этанола наши внутри нас живущие микробы нам дают. Правда, они могут давать другие вещества, не очень приятные, например, метанол, да, известный своим ослепляющим эффектом. Правда, нужно очень постараться. Да, я ради интереса посчитал, значит, поскольку метанол производится из пектина, пектин есть, например, в грушах. Нужно съесть 150 килограмм груш для того, чтобы отравиться внутренним вашим метанолом. Так что, как вы понимаете, да. То есть доза – это тоже вещь очень важная в случае и с витаминами тоже. У них, у очень многих витаминов, достаточно большое терапевтическое окно. Что это такое? Это разница между действующей дозой и токсической дозой. Но токсические дозы описаны практически у всех витаминов. То есть даже у водорастворимых это считалось, что, по идее, ничего страшного не должно быть с ними. Это с одной стороны. А с другой стороны, вот перед вами натуральная статья. То есть это реальная статья, опубликованная в очень неплохом журнале из семейства Nature. Да? То есть, как говорит Сергей Белков, журнал «Природа». Значит, здесь перечислены все свободные от химии, известные на сегодня, свободные от химии вещества. То есть это натуральная статья, да, как видите, только авторы, реквизиты и все, и пустой список. Потому что все вокруг нас химическое, состоит исключительно из химии. Значит, но в некоторых случаях химия немножко вредит, а иногда и не немножко. Например, когда начали изучать жителей Крайнего Севера, выяснилось, что у них относительный гипервитаминоз по витамину А и относительный гиповитаминоз по витамину В1. То есть одного им слишком много, а второго слишком мало. Почему? Например, потому что в той рыбе, которую они потребляли, существовал такой замечательный фермент тиаминаза. То есть он просто разрушал витамин В1. И когда люди ели большое количество рыбы, а это как бы известная, да, известная особенность диеты таких народов, у них одновременно развивалась постепенно недостаточность витамина В1. И таких ситуаций есть достаточно много. Но, еще раз повторюсь, натуральные предпочтительны. Просто потому, что вы получаете вместе с ним белки, жиры, углеводы, клетчатку и так далее, и так далее. То есть все-все-все остальное, что нам крайне необходимо. Очень распространенный аргумент со стороны сторонников повальной витаминизации. То, что, ну смотрите, у нас же в нашей пище, она же теперь совершенно другая, и в ней витаминов почти нет. Ну, во-первых, это не совсем правда, да, потому что это все-таки зависит от очень большого количества условий. Это первое. И второе. А кто сказал вам, что химические витамины правильные и что там все хорошо? Вот буквально 2017 года исследование очень интересное. Взяли 50 наиболее популярных в Соединенных Штатах витаминно-минеральных комплексов и посмотрели, что там по содержанию. И получается, что от минус 24%, то есть ниже потребности, до 157%, то есть больше, там намного больше, чем человеку требуется. А как я уже говорил, больше в случае с витаминами не значит лучше. И это касается не только жирорастворимых витаминов. Да, вот тут уже подсказывает мне. Слушайте, это прямо живет своей жизнью. Итак, всем ли нужны витамины? Ну, насколько можно судить по современным метаанализам, да, то есть исследования исследований, когда мы собираем кучу исследований, анализируем их, смотрим, как там что, и в подавляющем большинстве случаев нет, всем не требуется. То есть никакой ежегодных там курсов пропивания, да, там весной или там осенью или еще что-нибудь, ничего такого не требуется. Это вот одно из первых исследований здесь 2014 года. И примерно с такими же выводами, вот совсем свежие, то есть вот 2018 года, с ним интересней. То есть здесь они посчитали, как влияют витамины, в том числе прием поливитаминных комплексов, да, витаминно-минеральных, в том числе отдельных препаратов, и как это влияет на общую и сердечно-сосудистую смертность и заболеваемость. Ну вот здесь по смертности я выделил. Значит, наверху два графика. Там, конечно, есть некоторый, скажем так, эффект, да, негативный. То есть это получается негативно, это превышение, да, то есть это увеличение смертности при приеме витаминов. Но если мы посмотрим значение P, да, то там есть такие веселые цифры, как 0,61, например, или там 0,31P. Да, то есть даже в том случае, когда он 0,05, мы и то сомневаемся, а здесь 0,61 и так далее. То есть это такое больше похоже на статистическую шутку. Но если мы посмотрим то, что все-таки где-то в пределах более-менее приличных цифр, то здесь есть небольшой протективный эффект, во-первых, витаминов группы В и препаратов фолиевой кислоты. Небольшой, то есть очень небольшой. И что самое интересное, о чем я уже говорил, об антиоксидантах. Похоже, что и антиоксиданты, вот скажем, прием витамина В3 ниацина, правда, вместе с статинами, он даже немножко увеличивает эту смертность. Получается, да, то есть если мы вот это все уравновесим, то, скорее всего, в подавляющем большинстве случаев от приема витаминов не будет никакого толку. Ну да, вы потратите деньги, но никакого другого толка не будет. Может ли быть вред? Ну, может быть. Особенно если под видом витаминов будут предлагать или продвигать нечто другое. Очень показательно в этом смысле и история с витамином В17, так называемым, да, амигдалин полусинтетический. И вот якобы он излечивает вообще от всех видов рака. Это вот книжка, с которой все началось, Эдвард Гриффин, один из авторов до этого течения. Так вот, что интересно, амигдалин, ну да, это действительно есть такое вещество, оно находится в косточках, скажем, персиков, вишни и так далее. И вот когда вам в детстве рассказывали, там, что нельзя грызть эти косточки, да, сырые, что можно отравиться, вот это примерно из этой серии история. Дело в том, что амигдалин – это, по сути, нейтрализованный двумя молекулами глюкозы, цианид. Ну, так есть, да, то есть в природе такое иногда бывает, что для своей защиты самые различные растения вырабатывают очень неприятные для нас и несъедобные, да, вещества. Но, тем не менее, вот если его нейтрализовать, он будет замечательным, немножко съедобным, но после попадания в наш организм мы глюкозой-то пользуемся, то есть мы умеем с ней управляться. И вот первые молекулы глюкозы будут, вот сразу он попал, вот это вещество, в желудок, и сразу первая молекула глюкозы от него отлетает. И из амигдалина у нас образуется пруназин. Дальше идет ферментативная обработка. Опять же, вы знаете, да, что у нас в кишечнике выделяется большое количество ферментов. В том числе существует такой фермент пруназин бета-глюкозидаза. Что она делает? Она от этого пруназина отрывает вторую молекулу глюкозы. То есть, по большому счету, внутри нас происходит так называемый летальный синтез. То есть мы получаем внутри себя вот такое замечательное соединение. Это метасоединение, да, то есть оно то соединяется, то распадается. И вот когда оно распадается, мы видим там как минимум синильную кислоту. И в некоторых случаях, если человек прям очень хочет быть здоровым, эта синильная кислота вредит. То есть, например, вот описание одного из клинических случаев. Человек, чтобы быть гарантированно здоровым, чтобы защитить себя от рака и от всего, он принимал сразу витамин В17 и витамин С, причем в гипердозах и то, и другое. В результате оказался в токсикологическом стационаре. Просто потому, что отравился цианидами. Так что да, в вопросах с витаминами, особенно если они как-то неправильно подаются, могут быть очень неприятные варианты. И, как ни странно, в этой теме оказывается солдатский бром. Думаю, что очень многие слышали эту страшную историю. Ну, поскольку я был военным врачом, да, и непосредственное касательство ко всему это имел, я могу рассказать, что там было на самом деле. Обычно это выглядит примерно так, глазами Олега Добровольского, замечательного художника. Значит, медик крадется к чану с компотом, с каким-то большим таким мешком или с чем он там, не знаю, и начинает сыпать в компот белый порошок. Что это может быть? Только успокоительное, только бром, больше ничего. Вот, то есть вообще никаких вариантов, понимаете? То есть чтобы у солдата, скажем так, никаких хотелок не возникало. Ну, смотрите, даже просто вот если с точки зрения, что называется, банальной эрудиции, бромиды соленые, То есть соленый компот — это перебор даже для армии, честное слово. Это во-первых. Второе. В том случае, если бромиды реально действуют так, как они действуют, то есть некое успокоительное вещество. Вы представляете себе армию под успокоительным? То есть это как бы да. Это чисто с точки зрения банальной эрудиции. Дальше. Ну, а теперь, если мы это будем рассматривать с точки зрения военного врача, то, как вы понимаете, если бы это был бром, он бы шел через медицинскую службу, то есть без вариантов, не через ГСМ. Вот этанол идет через ГСМ, а вот такие вещи шли бы через медицинскую службу. Мы его не получали. Зато мы получали вот такие вот штуки. Это такие здоровенные барабаны картонные, в которых до сих пор хранятся различные фармацевтические субстанции, в том числе витамин С. Так вот, солдатский бром — это был витамин С, порошок витамина С. Почему? Потому что, как вы понимаете, в армии большие нагрузки. Да, то есть я понимаю, что, конечно, солдат может съесть и два мешка брюквы, но, в общем-то, для него разработан достаточно неплохой рацион. И это я только сейчас так выгляжу, а в армии я выглядел достаточно стройным человеком, потому что, несмотря на то, что кормили, ну, самыми интересными, там и каши, предположим, и еще что-то, мы все равно оставались стройные, звонкие и так далее, да, потому что, соответственно, что? Нагрузки, то есть большие нагрузки. Это самое важное, по большому счету, да, то есть соотношение приходящих калорий и тех, которые мы сжигаем во время нагрузки, это, в общем-то, одна из самых важных причин для удержания веса. Вот у меня сейчас нагрузок поменьше, соответственно, выгляжу иначе. Так вот. С солдатским бромом, значит, что здесь получается? Что это шла витаминизация. Витаминизация, и поскольку витамин С у нас достаточно неустойчив во внешней среде, да, то его добавляли именно в холодное третье блюдо, которое на обычном человеческом языке именуется компотом. Так вот, что еще интересного в армии удалось узнать про витамин С? Путем повторных нарядов, скажем так, вне очереди, да? Сейчас уже курсанты в наряды по столовой не ходят, мы ходили и, соответственно, чистили на всю эту ораву, да, картошку, например, в овощерезке. И иногда для того, чтобы, ну, она сразу очищалась, да, мы ее кидали в чан с водой. Так вот, если приходил на следующий день повар и видел вот этот вот чан, там в нем вода, и в нем плавает картошка, он вызывал дежурного, и мы получали внеочередные наряды. Почему? Потому что это как раз очень хорошо после этого запомнилось, что витамин С в водной среде очень быстро гидролизуется, да, он переходит в этот раствор, разбивается на составляющие молекулы и исчезает. Поэтому один из, скажем так, лайфхаков, да, который есть для приготовления пищи, кидайте овощи, содержащие витамин С, в кипящую воду, а не заставляйте их кипеть там внутри. Я это запомнил через внеочередные наряды, а вы это получили от меня просто бесплатно. Значит, если мы говорим о проблеме витаминов, да, вижу, 3 минуты, то здесь, да, действительно, есть некоторые моменты, когда витамины могут приниматься обоснованно, да, то есть когда их назначение обосновано. Например, очень хорошо показано, что да, действительно, витамин В9, то есть фолиевая кислота и ее родственники, фолаты, они действительно, если их мало, то во время беременности у женщины увеличивается риск, да, что у плода будут развиваться различные дефекты. И поэтому дополнение витамина В9 и для беременных, оно является как бы одной из вещей, которая продвигается и на уровне ЮНЕСКО, на уровне Всемирной организации здравоохранения и так далее, и так далее. То есть да, есть некоторые ситуации, но это вещи врачебные. Еще раз, то есть витамины, вот сами по себе, они у нас относятся к лекарствам. И они должны применяться медикам, соответственно, строго по показаниям, с учетом противопоказаний и с учетом того, что у них могут возникать достаточно выраженные побочные эффекты. Ну а в остальном случае это просто удорожание мочи, не более того. Спасибо за внимание.
1: Спасибо, Алексей. Слушай, я понял, почему вымерли Homo naledi.
0: Почему?
1: Они, видимо, ели слишком много груш.
0: Да, наверное.
1: У них очень сильно стертые зубы. Я думаю, 50 килограмм в день.
0: 150.
1: Для них... А, 150.
0: Ну, все равно.
1: Тогда я...
0: Какой
1: уже...
0: худенький.
1: Я еще подумаю. Алексей, вопрос к тебе хочет задать наш эксперт, кандидат биологических наук, популяризатор науки Александр Панчин. И я надеюсь, он в зале сейчас. Дайте Александру микрофон.
2: Я тут...
0: Так, Саш, ты где?
1: А, вот он наверху на балконе.
0: О, вижу, посередине, да.
1: Прошу, Саш.
2: Добрый день всем. Вопрос такой. Большинство исследований о пользе или отсутствии пользы тех или иных витаминов, ну, в том числе те, которые приводились, делались на популяциях в Америке, насколько я понимаю. А люди в разных странах, они могут отличаться как там по образу жизни, так и по диетам, так и, как, может быть, какие-то есть более распространенные генетические варианты в тех или иных популяциях. Насколько, скажем так, люди универсальны в том, как они воспринимают и нуждаются в тех или иных витаминах?
0: Да, это хороший вопрос, потому что действительно во всех пищевых исследованиях, да, то есть будь то алкоголь, будь то кофе, будь то еще что-то, огромное значение имеет в том числе те генетические особенности, которые отличают те или иные народы. Но в том случае, если мы берем все-таки выборки, скажем так, в мета-анализах, то есть туда чаще всего объединяются все-таки более-менее родственные исследования, те, которые проводятся на сравнимых популяциях. То есть если мы, например, в одну и ту же, в один и тот же мета-анализ включим, например, эскимосов или алеутов, да, и возьмем, предположим, жителей Конго там, или еще каких-то африканских стран, то у нас получится полная ерунда. У нас будет гигантский разброс, просто потому что у них пищевые ферменты, пищевая вот эта вся, пищевое поведение и так далее. То есть все это достаточно сильно отличается. Но если мы сравниваем, скажем так, вот по среднему поясу, да, то есть, предположим, Россию, Европу, Соединенные Штаты, то там получаются достаточно сравнимые результаты. Что интересно, я вот когда показывал исследование, помните, которое с графиками, да, и там небольшой протективный эффект фолиевой кислоты наблюдался. Почему? Потому, да, вот этот слайд совершенно верно, посмотрите, да, то есть вниз вот эти вот графики. Почему? Потому что достаточно весомый вклад в этот мета-анализ внесло одно китайское исследование. У китайцев проблемы с B9. То есть у них фолиевая кислота, это считайте, прям территория недостаточности, весь Китай. Так вот, когда начали государственную программу в одном из регионов по введению, по дополнительному введению B9 в рацион, у них был пониженный уровень B9, да, а стал повыше. И точно известно, что B9, например, связан в обратной пропорции с гомоцистеином. Гомоцистеин – это такая аминокислота, которая является одним из доказанных факторов развития как раз сердечно-сосудистой патологии. Что у нас получается? Да? Что было больше гомоцистеина, меньше B9. Стало больше B9, стало меньше гомоцистеина. И вот вам вот этот эффект. То есть вот он наблюдается. И он описывается. В том случае, если исследователи грамотные, адекватные и так далее, они это обязательно укажут. Вот в этом мета-анализе было указано, почему был получен такой эффект. Вот, в принципе, вот таким образом стараются.
1: Спасибо, Алексей. Наш делегат прислал вот такой вопрос. От чего, по вашему мнению, зависит безумная популярность витаминных комплексов у населения как способа лечения реальных заболеваний?
0: Здесь, скорее всего, такой очень интересный ореол абсолютной хорошести, который был создан вокруг витаминов. Ну, в том числе при помощи Лайнуса Полинга. Что интересно, смотрите, у нас есть хорошие продукты, да, то есть полезные и так далее, и так далее. И есть плохие продукты, те, которые избегать надо. Но и там есть витамины. Но у нас нет хороших и плохих витаминов. У нас все витамины хорошие. Это очень такая интересная, очень интересный парадокс, это первое. И второе, когда мы принимаем витамины, создается некая иллюзия защищенности. Да? То есть мы как бы, это такой жест заботы о себе. Даже если мы неправильно питаемся, даже если мы там, у нас вся еда в основном состоит из углеводов и так далее, но если мы примем витамин, мы считаем, что мы нейтрализуем этот вред. Хотя на самом деле это, конечно, не так. Витамины ни в коем случае не нейтрализуют тот вред, который наносят себе люди либо неправильным образом жизни, либо неправильным питанием, либо еще какими-то веществами. Но витамины просто считаются такой, ну скажем так, конфеткой, которой можно себе помочь.
1: Спасибо, Алексей. Теперь вопросы из зала. Прошу, пожалуйста, левый блок. Так, вот я вижу рука в третьем, во втором ряду. Пожалуйста, да. Кристина, пожалуйста. Только представляйтесь.
3: Конечно. Добрый день, Александр. Улыбка случая. Буквально вчера был забанен в крупном сообществе, потому что усомнился в эффективности витамина С при лечении онкологических заболеваний. Вопрос простой. Вот есть эта дикая популярность витаминов. А как по-вашему, можно ли ее использовать в положительном ключе? Может быть, какой-то календарь витаминизации или сочетание витаминов с какими-то более полезными веществами в определенных, для определенных возрастных групп и так далее? Потому что нужно же с этим делать что-то полезное.
0: Да, спасибо. Согласен. Вопрос хороший, полезное что-то с этим делать нужно. И, как мне кажется, что нужно привязывать, жестче привязывать витамины к пище. То есть показывать, какие источники этих витаминов существуют в природе. И не только в природе, да, а вот, скажем, исключительно вот в нашем каком-то ареале. Да? Потому что, ну, понятно, что если источник местный, то в нем вообще всех нутриентов чуть побольше, потому что он меньше хранился. Да, если, предположим, какая-то клубника здесь выращивается в Подмосковье, это гораздо лучше, чем ее везут там из Перу или еще откуда-нибудь. Я думаю, что нужно двигаться в этом направлении, это первое. И второе, обязательно исправить школьные учебники, потому что вся ерунда начинается оттуда.
1: Так, пожалуйста, правый блок. Не вижу рук. Вот, вот. Кристина, вот там вижу руку.
4: Здравствуйте, меня зовут Наталья. У меня такой вопрос. Что же делать спортсменам? Стоит ли принимать какие-то витамины и минеральный комплекс?
0: Да, я понял. Ну вот видите, то есть я говорил о людях среднестатистических, нормальных. Да? Мы не говорили о военных, мы не говорили о беременных, мы не говорили о спортсменах, космонавтах и так далее. Потому что там история совершенно другая. И там есть свои специалисты. Да, то есть для беременных есть, соответственно, акушеры-гинекологи, для спортсменов есть спортивные врачи, для космонавтов – врачи авиационной космической медицины и так далее. Это совсем другие разговоры. Да? И действительно, при профессиональных нагрузках и потребность в витаминах может меняться и так далее. Но все это должно идти под врачебным контролем. То есть у нас сегодня существуют методы, которые позволяют оценивать в том числе наличие витаминов. Да? То есть мы можем смотреть кровь на различные показатели и отслеживать в том числе и эффективность приема, потому что у разных людей очень сильно отличаются вот эти вот генетические варианты, да, как они воспринимают витамины. Например, даже вот здесь, вот в этой популяции, очень небольшой, да, есть часть людей, которые лучше воспринимают бета-каротины, предположим, то есть витамин А в растительной форме из растительной пищи, а есть те, кому лучше есть котиков, да, то есть животную пищу, соответственно, витамин А с витамином С вместе, они будут лучше получают, лучше усваивают из животной пищи и так далее. То есть есть масса всяких индивидуальных вещей, подход должен быть индивидуальным и под контролем врача.
1: Спасибо. Так, пожалуйста, задние ряды. Вот я вижу вот там в самом заднем ряду у колонны рука. Да, прошу. И готовьтесь, балкон.
5: Здравствуйте, меня зовут Юрий, и у меня такой вопрос. То, что во время СССР я слышал советы принимать витамины В1, В6, В12, что как бы они успокаивают нервы. Это может иметь место? То есть лекарственное действие витамины оказывают или нет?
0: Ну, лекарственные, как я уже сказал, оказывают, но в очень небольшом количестве случаев. С витамином В6 вообще лучше не шутить, у него, возможно, передозировка, например, описана достаточно неплохо, у В1 тоже есть передозировка и так далее. Значит, самый лучший витамин, который действует во время сессии, но который как раз чаще всего недоступен, да, это сон. Это правда. Вы спросите, потому что нейрофизиологов, да, то есть людей, которые занимаются нейронауками, когнитивными и так далее, сон, он помогает запоминать. То есть я понимаю, что студент, да, то есть мы, ну, я сам был курсантом, я представляю, что это такое, там, учить анатомию, да, там, 200 вопросов перед экзаменом. Я тоже далеко не все выучил, и один из вопросов попался как раз из тех, что я не учил. Но если человек высыпается, ну хотя бы он спит, там, предположим, ну хотя бы 6 часов, да, то есть 5-6 часов, нужно обязательно делать прерывы на сон. И это действует лучше любых витаминов.
1: Спасибо. Марина, пожалуйста, вопрос из балкона. Руки. Вот. Нет, вот там девушка. Туда. Да, туда.
6: Здравствуйте, меня зовут Александра, спасибо за лекцию. Такой вопрос. Вот индустрия предлагает нам разные анализы на витамины, там волосы, ногти, кровь. Какие из них вообще являются действительно эффективными, чтобы мы могли вот сдать и понять, что нам чего-то не хватает?
0: Спасибо. Я понял. Ну, если вы сами будете сдавать, и этот анализ не будет оценивать врач, вы, конечно, потратите впустую свои деньги, да, потому что этот анализ, по большому счету, лично для вас ничего не даст. Это первое. Второе, мы смотрим все-таки кровь в подавляющем большинстве случаев. То, что касается волос, это из раздела псевдодиагностики, да, потому что, да, действительно, есть некоторые методики, вот в токсикологии, например, мы можем отслеживать контакт с ядом, да, по волосам. Мы можем определить даже, откуда был конкретно яд, то есть источник яда. Мы можем определить экспозицию, сколько времени он действовал, как долго и так далее. То есть то, что касается вопросов судебной медицины. И чаще всего это будут уже как бы волосы, ну, не совсем живого человека. А для живого человека анализ волос покажет только состав волос, ничего более. То есть обо всем остальном организме никакой информации, ни анализ ногтей, ни анализ волос, ни анализ по живой капле крови, ни там фолиевская диагностика, ничего это не даст. То есть единственное это исследование сыворотки крови, и это первое, да, и второе, что эти результаты должен оценивать специалист. Для вас никакого брока не будет. А, еще есть замечательные стартапы, уже видел несколько, которые предлагают по генетическому анализу определять, во-первых, потребность в ваших витаминах и как бы подбирать вам личные, персональные, индивидуальные, скажем так, наборы. То есть сколько того или иного витамина вам нужно принимать. Так вот, это тоже развод.
1: Так, прошу, пожалуйста, из левого блока. Да. Пожалуйста.
7: Здравствуйте, меня зовут Андрей. Когда вы говорили о корреляции между смертностью и приниманием различных витаминов, вы говорили про число П. Я не очень понял, что оно означает и какие выводы мы из его значения можем сделать.
0: Ну, это, я думаю, в перерыве можно помучить Александра Панчина, он про это знает там намного больше.
1: Это показатель... То есть П — это Панчин?
0: Да. Так вот, в случае с Панчином число П, чем оно должно быть наоборот, да? Чем меньше, тем лучше. В случае с Панчином должно быть наоборот. Чем его больше, тем лучше. В общем, для того, чтобы это считалось статистически достоверным, вот этот самый П должен быть меньше хотя бы 0,05. То есть 0,61 – это просто вот исследование можно взять и выкинуть. Оно, по большому счету, будет сравнимо с подбрасыванием монетки. То есть, ну, толку никакого с него.
1: Так, правый блок, пожалуйста. В первых рядах, вот я вижу вот там руку, во втором ряду. Да. Камера не убьет никого. Прошу.
8: Здравствуйте, меня зовут Лилия. Скажите, пожалуйста, а вот насколько реально вырастить ребенка вегетарианцем, вот рожденного, то есть лишить его мяса, рыбы, ну, всех животных продуктов? Это реально вообще?
0: Так вот, я сразу переадресую этот вопрос. Вот тут слева стоит, готовится к выходу следующий замечательный спикер Елена Мотова. Вот как раз ей этот вопрос и следует задать. А насколько я помню, он ответ на него, по-моему, даже есть в ее книге. Вот, ее потом можно поискать и почитать. Там это хорошо описано.
1: Так, отлично. Сейчас последний вопрос из задних рядов. Так, ловите ваш шанс. Вот там, да.
9: Здравствуйте, меня зовут Александра. Хотела бы продолжить тему фармакологии во время спорта. Большое количество батончиков, новых протеиновых всяких порошков. Имеет ли смысл их принимать?
0: Ну, я еще раз повторюсь, да, что я не спортивный врач, да, у меня одна из специализаций клинической токсикологии, и я сталкиваюсь уже с теми, кто как бы перебрал слегка с этими вещами. Это нужно уточнять у спортивных врачей, это все-таки вне моей епархии. Не исключено, да, то есть не исключено, что там действительно есть такая вещь. Кстати, про фармакологию вспомнил очень интересный аргумент со стороны, значит, как ни странно, с поклонников альтернативной медицины, что... Биг Фарма выпускает, специально выпускает некачественные витамины, чтобы их, значит, дискредитировать. А вот альтернативная медицина, да, то есть те, что продаются, предположим, на каких-то специализированных сайтах, я думаю, вы многие из них знаете, да, они там на «Ай» начинаются, вот, и так далее. И вот там, значит, специальные подборки, прям натуральные, настоящие и качественные, то есть не такие, как у Биг Фармы. Вот такое коварство со стороны фармкомпаний.
1: Спасибо. И теперь осталось выбрать лучший вопрос. Я напомню, какие были. Можно ли использовать витамины в сочетании с чем-либо, употреблять по календарю? Угу. Какие витамины нужны спортсменам? Оказывает ли витамины успокаивающий эффект во время сессии?
0: Вот,
1: какие
0: анализы? Да, вот этот вопрос. Сессия — это самый лучший вопрос.
1: Отлично. Автор вопроса получает эгоистичный ген Ричарда Докинза. А Алексей Водовозов получает череп, напечатанный на 3D-принтере Павлом Красновым.
0: Надеюсь,
1: и благодарность за великолепный доклад. Спасибо.
0: Спасибо.

0: Радио России. Просвещение.
1: О животных. С Иваном Затевахиным.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире программа «О животных» с Иваном Затевахиным. Наука не стоит на месте, это избитая фраза, но, тем не менее, это факт. И иногда ученые возвращаются к тому, что было, казалось бы, хорошо и давно известно. Ну, в частности, происхождение млекопитающих, плацентарных, да, таких, как мы с вами, у которых есть плацента. Вот раньше, когда-то, в моем школьном детстве, нас учили, что вот есть разные млекопитающие, самые примитивные – это однопроходные млекопитающие, потом сумчатые, чуть они попродвинутые, ну и вот их сменили эволюционным образом млекопитающие плацентарные. Но как они сменяли друг друга, нам тогда никто не объяснял. Совсем недавно, лет, наверное, 10, как выяснилось, что, в общем-то, наверное, это все-таки две параллельные ветви, сумчатые и плацентарные. Да и вообще о примитивности сложно судить. Ну, то есть примитивность сумчатых оспаривалась тем, что вот, ну, в ряде ситуаций они более как-то жизнеспособны, оказывается, чем плацентарные. Ну, вытесняют овец, например, на пастбищах. Прекрасно чувствуют себя в парижских пригородах. Что звучит анекдотично, да? И вот такое ответвление систематики, как кладистика, которая рассматривает эволюционное развитие животных как стадии, ну, вот упрощая сильно, можно так объяснить, да, что есть определенные стадии развития животных, и в этих стадиях, внутри каждой из стадий, можно совершенствоваться до беспредельности с точки зрения кладистики. Это если практически, так сказать, на всю кладистическую теорию посмотреть. Конечно, формулировка систематики, она будет звучать немножко по-другому, определение кладистики. Но мы сейчас не об этом. В общем, оказалось, что все не так просто. И уже совсем недавно исследования, вы удивитесь, где они проводились в музее, начали пересматривать таких древних существ, которые называются мультитуберкуляты, совсем примитивные, казалось бы, существа, которые, тем не менее, жили на нашей планете в течение там, нескольких десятков миллионов лет, успешно сосуществовали и с сумчатыми, и с плацентарными, но потом вот вымерли. И вот пересматривая их, ученые сделали совершенно сумасшедшее открытие, о котором нам расскажет, я извиняюсь сразу за длительную преамбулу, палеонтолог, сотрудник Дарвиновского музея Ярослав Попов. Ярослав, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Итак, давайте разбираться, кто чей папа, и вообще можно ли говорить об этих животных как о предках друг друга, обозначенных ветках.
3: Ох, да, на самом деле тут все, конечно, очень непросто, но могу сказать сразу, чтобы народ не сильно расстраивался, до сих пор все-таки сумчатых, плацентарных и однопроходных выделяют, это уже радует. Но, конечно же, если забуриться...
2: А я разве сказал по-другому?
3: Нет, нет. Просто сейчас все так активно перестраивается, что было бы...
2: Гвоздь забить.
3: Что было бы не странно, да, если бы уже вообще бы все было иначе. Но нет, все-таки группы-то выделяются, но вот как они между собой соотносятся, вот это уже начинает вызывать некоторые сомнения. Ну, давайте сначала с исследования начнем, потом попытаемся разобраться, к чему оно привело и действительно ли стоит ли ему доверять. А исследование было, на самом деле, довольно простое. Взяли и стали пилить бедренные кости вот древних животных возрастом порядка там, 64 миллионов лет. Делали это не с целью сделать этакий акт вандализма, а чтобы провести гистологические исследования. На самом деле, вот такие тонкие срезы, они могут давать очень много интересной информации.
2: Ну, гистологически это на уровне клеток, да, там посмотреть, как что устроено, да?
3: Ну, на уровне тканей.
2: Тканей, да, да.
3: Ну, и когда посмотрели, как выглядят спилы бедренных костей разных животных, заметили, что есть как бы несколько групп по типу строения этих вот тканей. Сразу выделились отдельно, совершенно четко, все сумчатые. У них практически вся вот эта вот бедренная кость состояла из такой плотной ткани. Ну, на самом деле, если приглядеться, там был вначале слой более плотной ткани, потом более рыхлый, но, правда, очень маленький, потом очень толстый слой такой плотной слоистой ткани. С чем это связывают? С тем, что, соответственно, вот эта вот слоистая ткань, она нарастает во время грудного вскармливания. Ну, а так как у сумчатых период грудного вскармливания очень длинный, то есть они рождаются крошечными, соответственно, и потом практически сразу прирастают к груди, грубо говоря, и потом очень-очень долго у них продолжается период молочного вскармливания. Соответственно, у них вот очень большой и толстый получился слой этой слоистой ткани. Когда посмотрели на млекопитающих плацентарных, то заметили, что у них история другая. У них косточка больше похожа была на такой сэндвич. Сначала идет небольшой слой слоистой ткани, потом довольно большой слой вот рыхлой ткани, ну а потом опять плотная. Ну и, соответственно, большой слой рыхлой ткани связан с тем, что животные довольно большие вырастают еще до молочного вскармливания, еще в эмбриональном периоде, и вот тогда как раз растет эта рыхлая ткань. А вот маленький такой тонкий довольно слой плотной ткани снаружи связан с тем, что, соответственно, молочное вскармливание было непродолжительным.
2: Ярослав, извините, я перебью, просто чтобы, так сказать, точки над «и» поставить. Можно сказать, что сумчатые рождают эмбрионов, которые дозревают уже в сумке, а у млекопитающих все-таки их плод уже достаточно дозревший. Некоторые там через несколько дней начинают бегать уже, там, не говоря о том, что видят, слышат некоторые при рождении. То есть вот этот вот срок беспомощности, да, условный, да, в кавычках так его назовем, у сумчатых, то, о чем вы говорили, длинный, именно потому что это эмбрион, по сути.
3: Да-да, совершенно справедливо. Так вот, и вот самое интересное оказалось, когда присмотрелись к вот этим самым многобугорчатым или мультитуберкулятам. Эта древняя группа оказалась имеет такое же строение бедренной кости, как плацентарные млекопитающие.
2: Ярослав, стоп. Вот мы представляем, как выглядит сумчатый, там, ну, кенгуру, условно, да, или там опоссум какой-нибудь, который там другая ветка сумчатая.
3: В этом плане опоссум даже лучше, я даже могу сказать потом почему.
2: Да, да, ну, хорошо. Мы представляем, как выглядит млекопитающий, да, котик какой-нибудь, да.
3: Плацентарный.
2: Или, да, собачка.
3: Или человек.
2: Да, или человек, да. Но мультитуберкулят, да, и мы забыли-то еще про ныне здравствующих однопроходных, которые кладут яйца, а потом вскармливают животных с помощью молочных желез. Да, это тоже ведь млекопитающие утконосы и группа ехидн, там ехидны и проехидны. Вот. Так мультитуберкулят, он кто? Вот, ну, внешне. Это бритая ехидна, да, или утконос без клюва, или больше на какого-нибудь намбата похож, вот, если брать сумчатых, или опоссума.
3: Ну, однопроходных мы пока временно оставим, к ним можем попозже вернуться, но с ними это отдельная история. А что касается мультитуберкулят, в среднем, такой вот среднестатистический мультитуберкулят – это землеройка.
2: На вид.
3: И по внешнему виду, и по строению, да, ну и по размеру примерно. Хотя, на самом деле, у них, конечно, тоже было довольно большое разнообразие, то есть были у них формы типа тушканчиков, было что-то такое более древолазающее, было даже что-то такое, скажем так, более крупное, но при этом роющее, ну, то есть были такие вариации на тему. Ну и самые маленькие были действительно размером с землеройку, самые большие были размером где-то с бобра. То есть, в принципе, там были разные немножечко формы, но в среднем, конечно же, самый типичный мультитуберкулят – это землеройка такая.
2: И жили-то они долго очень, да, вот, ну, в эволюционной истории, то есть они да. Сравнительно недавно вымерли, да. Многие группы, начало многих групп современных плацентарных они застали, не говоря там о сумчатых.
3: Да, ну недавно, это, конечно, громко сказано, смотря что считать недавно, в геологическом плане недавно. То есть просуществовали они с юры и по палеоген, ну, практически по конец палеогена.
2: То есть уже динозавры вымерли, надо понимать,
3: динозавров что... Динозавров пережили,
2: да, это да, правда. Надо понимать, что все они и млекопитающие, плацентарные, я имею в виду, и сумчатые, и мультитуберкулят, они зародились-то до того, как, да, до вот этой условной границы вымирания не птичьих динозавров, о чем мы с вами говорили когда-то. Вот. И все они захлестнули, как бы перешли вот этот вот рубеж, и благодаря падению вот этих нептичьих динозавров и вымиранию они все развились замечательно, их было много, потом конкурировали между собой, и мультитуберкуляты довольно долго жили. Вернемся теперь к их строению, видимо, да, Ярослав?
3: Да, ну, в общем-то, заканчивая вот эту вот историю, раз уж мы отвлеклись на их существование и почему они просуществовали, из-за чего они вымерли. Можно сказать, что, вообще-то говоря, вымерли они примерно в тот момент, по крайней мере, сильно стали сокращаться, но и потом исчезли совсем, когда появились настоящие грызуны. Так что велика вероятность, что вот они как раз в основном занимали ту же нишу, что и грызуны, и они просто не выдержали конкуренции. Вот, так что могли бы теоретически жить и сейчас.
2: А почему?
3: Ну, конкретно... Я думаю, вряд ли это связано с их способом размножения, возможно, что со строением зубов.
2: Вот, да. Вы сразу поняли, к чему я клоню. Может, размножались неправильно, а вы считаете, что строение зубов было менее удачным, да?
3: А почему я не думаю что насчет размножения? Потому что как раз заканчивая, так сказать, историю с этим исследованием, когда посмотрели, как устроено бедро мультитуберкулят, точнее, его срез бедра, оказалось, что устроен он абсолютно так же, как бедро у плацентарных. То есть, если логика верна, что бедро формировалось, вот эти вот слои разные формировались в связи с размером эмбриона, который уже появлялся на свет, или не эмбриона, уже такого сформированного детеныша, с продолжительностью периода питания молоком. Если все это правильно, то получается, что мультитуберкуляты рожали крупных детенышей, уже достаточно сформированных, и период грудного вскармливания был не больше месяца. То есть получается, что они были по своему как бы типу размножения практически плацентарными. А вот тут наступает самый интересный момент, что согласно классической вот этой концепции развития млекопитающих, которые долгое время развивали, мультитуберкуляты являются вот в этой как бы цепочке самым примитивным звеном. Потом вроде как от них развиваются сумчатые, а потом вроде как от сумчатых развиваются плацентарные. И что же мы теперь, получается, имеем? Да? Что у нас есть примитивные, вроде как, мультитуберкуляты, которые уже при этом рожают крупных детенышей. У них нет никакой сумки. От них каким-то образом происходят сумчатые. Ну, допустим, может быть, хорошо. Стали более мелкие детеныши, они вот там как-то изменились и стали вот сумки донашивать. А потом вдруг от сумчатых повторно появляется вот такое вот размножение плацентарных, да, опять с крупным детенышем без сумки. То есть это какое-то совершенно безумие, и вряд ли так вообще могло быть. Гораздо логичнее предположить, что тогда от вот кого-то типа мультитуберкулят развились и сумчатые, и, как говорится, плацентарные. И получается, что при таком раскладе, да, при такой истории, что у нас как бы вот это вынашивание крупного детеныша – это более примитивный признак, более древний. А вот сумчатые как бы в плане развития детенышей пошли дальше. И получается, что они более прогрессивные, чем наши коллеги плацентарные. И это, конечно, очень странно, потому что традиционно считалось, что сумка – это такой вот отголосок прошлого, и плацентарный способ размножения гораздо более эффективный. Да и вроде как сумчатых сейчас вокруг мы особо не наблюдаем. Да? То есть сумчатых плацентарные сместили. Но вот эти палеонтологические данные позволяют посмотреть на проблему с другой стороны, но вызывают в то же время много вопросов.
2: Ну, тут действительно реально много вопросов, ведь по данным вроде бы молекулярно-биологическим, все-таки сумчатые и плацентарные – это животные одной ветки, которые там разошлись 70 миллионов лет назад, если я не ошибаюсь, 75, ну, разные цифры называются, разошлись, просто у них был какой-то папа, от которого они все пошли. Вот в этой свежей концепции получается, что их папа мультитуберкулят, и как бы млекопитающие просто почему-то стали более в чем-то более удачливы. Я не понимаю, в чем, если способ размножения тот же, ну что, одни зубы, но мало у кого примитивные зубы. Вот. А сумчатые вдруг начали осваивать вот новый, так сказать, способ. Но для этого должны были произойти некие революционные изменения вот, в их строении, что они вдруг стали рожать эмбрионов. Да? То есть какая-то страшная болезнь привела к тому, что у сумчатых стали детеныш выкидыш. И на стадии выкидыша, значит, произошел, ну, понимаете, мы можем много наградить тут. То есть они как бы недоношенных начинают выкармливать. Ну, это же странная, да, довольно теория.
3: Ну, с одной стороны, да, но с другой стороны, вот как бы у сумчатых есть преимущество в том смысле, что они могут размножаться практически не останавливаясь, потому что эмбриончики-то маленькие, один эмбриончик вышел.
2: И латентная стадия есть, да?
3: Да, да, да. То есть получается, что как бы теоретически они могут гораздо быстрее восстанавливать свою численность.
2: Ярослав, секундочку, ну, получается, вот у меня мысль мелькнула, да, ведь, ну, логичнее, наверное, что какая-то там мутация происходила на уровне яйцевыкладывания, да, Ведь мы же все эти стадии эволюции плацентарности, яйцекладения там, и прочих вещей мы можем наблюдать у рыб. Да? Мы о стадиях говорили. Вот есть такая стадия, я бы сказал, рыба, в которой можно беспрерывно совершенствоваться, что там те же самые акулы делают, у которых есть и яйца рождения, и яйца живорождения, да? И просто живорождение, и протоплаценты у акул. Правильно?
3: Да, совершенно верно.
2: И логично, ну, и кормитание я имел в виду, конечно, да, когда вот говорил про кладку яиц у акул.
3: Ну, в принципе, как-то они на яйца похожи больше, чем на икру, это я согласен.
2: Да, ну, как, давайте тут не будем спорить о терминах, и я, и вы понимаем, о чем идет речь, да, в отличие там от многих. Вот вам стадии, понимаете, что, ну, сначала, видимо, какая-то стадия, вот те же самые, я уж не знаю, кто это был, а кто вообще, вот мультитуберкуляты, вот эта группа, от которых могли произойти млекопитающие, это обязательно мультитуберкуляты или еще какая-то более широкая, может быть, группа есть? Как вы думаете?
3: А, не, ну если рассматривать именно прогрессивных вот таких вот млекопитающих, как сумчатые, терриевые млекопитающие, да, как сумчатые, да, и прочее, они вроде действительно получаются от мультитуберкулят, но тут никаких особых других вариантов нету. Но если мы забираемся дальше, вот мы как раз говорили, что давайте мы оставим пока что наших яйцекладущих друзей, они тоже млекопитающим относятся, но они гораздо более примитивные. И на самом деле, когда мы начинаем искать их корни, оказывается, что вот они-то появились чуть ли не в начале мелового периода, там порядка 140 уже миллионов лет назад. И там между ними и уже вот хотя бы теми же мультитуберкулятами там еще несколько звеньев прошло, которые до наших дней не дожили. Там были всякие гоби-канодонты, вот, еще некоторые интересные ребята. То есть там, на самом деле, была длинная довольно-таки история.
2: Ну вот у гоби-канодонтов, у них было, если с акулами сравнивать, яйца живорождения, то есть как бы детеныши развивались из яиц, но в животе матери. Или они яйца откладывали, или они просто уже рождали живых детенышей. Как на это наука смотрит? И была ли у них протоплацента? Ведь одно время очень модной была вирусная теория происхождения плаценты. Да, вы, конечно, знаете об этом.
3: Да, конечно.
2: Ну вот. Вы не можете, так сказать, ее немножко нам пояснить?
3: А, ну, идея была примерно в том, что вот как раз классическим представлением сумчатые, они такие все из себя примитивные. Вот, и было бы им круто бы детенышей подольше носить в животе, но вот не получалось, потому что в какой-то момент организм матери просто-напросто воспринимать начинал зародыш уже как чужеродное тело и его отторгал. И в какой-то момент, не очень, видимо, счастливый для того организма, с которым это случилось, предки, вот эти вот сумчатые, они заразились вирусом. Но вирус они этот победили, однако ж некую часть этого вируса они сохранили и переняли в свой геном. И эта часть как раз отвечала за то, чтобы подавлять собственный иммунитет, и неожиданным образом это оказалось полезно, потому что подавлялся собственный иммунитет, и не происходило отторжение зародыша, и зародыш мог уже подольше находиться в животе и вырастать гораздо большего размера. Ну и в итоге вот появилось плацентарное животное. Вот такая была концепция.
2: Ярослав, да, но это же факт, вот наличие остатков этого вируса.
3: Да, по крайней мере, генетики так говорят, да.
2: Да, и давно про это говорят. Приходится,
3: ну, доверять научным фактам,
2: да. Доверять профессионалу. Ну так вот, могла эта штука случиться с предками мультитуберкулят? С вирусом, как вы думаете? И тогда надо искать другой, что ли, вирус, там, который привел к тому, что сумчатые начали рождать детенышей в виде зародышей, да, то есть начали отторгать их матери, детеныши, да, организм матери. То есть еще началось это до того, как еще у мультитуберкулята. То есть поженить две теории, я пытаюсь. Вы меня, может быть, сейчас будете критиковать резко.
3: Да нет, я вас критиковать не буду, потому что, ну, как будто эта вот концепция последняя, которую я рассказывал, она вот сильно свежая. И, честно говоря, как бы пока что еще никаких бурных обсуждений и каких-то вот попыток поженить разные теории не было. Поэтому здесь нам остается лишь самим какие-то делать умозаключения и пытаться как-то все это совместить. Уж был тут еще один какой-то вирус, или все-таки с этой концепцией что-то не так, или все-таки действительно вот эта сумчатость могла второй раз развиться. Не очень понятно. Кстати, и касается этих гоби-канодонтов, на самом деле, все очень непонятно, потому что, собственно говоря, костей от них не так уж много. Есть, конечно, несколько цельных скелетов, но не более того. С детенышами там все совсем сложно. С яйцами у млекопитающих вообще все плохо, потому что они все мягкие, и они вообще практически никогда не сохраняются. Поэтому поймать этот момент, когда заканчивается откладывание яиц и начинается уже вынашивание детеныша, и понять, какое это было вынашивание, да, эмбриончика все-таки или уже довольно крупного.
2: Или дозревшего, да?
3: Очень плохо, да, поэтому приходится как-то вот пользоваться как детективы какими-то вот такими косвенными методами, там, пытаться по бедру, там, не знаю, по размеру таза еще почему-то, там, не знаю, по генам восстановить всю эту историю. То есть тут, на самом деле, все это настолько фрагментарно, настолько все непонятно, вот отдельные какие-то вот прям какие-то искры высвечиваются, а нам надо из них целую там надпись яркую такую сложить красивую. Поэтому, увы, пока что концепция картины не совсем сложилась.
2: Ну, мы же с вами рассуждаем, да, мы для того, как говорится, и собрались, чтобы поговорить вот об этом. А смотрите, еще какая у меня еще пара соображений. Вот я уж не знаю, ставит под сомнение эту теорию, может быть, там как-то она должна уточниться. Помните, мы про сумчатого опоссума начали с вами говорить, и вы обрадовались про то, что я про него вспомнил. Я тоже рад, что я вспомнил сумчатого опоссума, потому что это как раз пример сосуществования протоплаценты у сумчатых, да? У них есть она, протоплацента, есть. Вот. И детеныши у них в этой связи более, что ли, рождаются жизнеспособны неправильно, но вот более, так сказать, похожие уже, более дозревшие, не полуфабрикаты, как у сумчатых. Ну вот их-то куда впихнуть, как вы думаете?
3: А вот тут мы как раз подходим к еще одному интереснейшему повороту сюжета. Дело в том, что опоссумы – это древнейшая группа сумчатых, которая известна на данный момент. И, скорее, и все вот древнейшие сумчатые, которых мы знаем, которым порядка 70 миллионов лет, они выглядят именно как опоссумы. То есть, получается, что, грубо говоря, остальные сумчатые развились из кого-то подобного опоссума. А отсюда, соответственно, можно сделать вывод, что раз у опоссумов они как бы чуть ближе к плацентарному способу размножения, то получается, что не настолько уж бредовая вот эта теория, которая сейчас вот по палеонтологическим данным вырисовывается. То есть получается, что, возможно, действительно из плацентарности у нас в сторону сумчатых вот пошло упрощение в сторону там кенгурей всяких.
2: То есть не то, что древние опоссумы, совершенствуясь вот в своей древней жизненной форме, как бы их немножко качнуло в сторону плацентарности. Нет, вы говорите, что они древние, ничего они не совершенствовали за эти 70 миллионов лет, и вот именно что протоплацента – это древний признак сумчатых, да? Вот, вот так вот, вы в другую сторону как бы.
3: Но это, опять же, предположение.
2: Я, нет, я понимаю, мы, да, так я и спрашиваю, я уточняю.
3: Ну да, есть такое мнение.
2: Ну, ведь о примитивности сумчатых ведь еще что нам говорит? Ну, например, их замечательно устроенный мозг, да, половинки, да,

0: скажем так, на разные факты обратить внимание и посмотреть разные варианты, то есть действительно, как могло бы быть, то есть насколько эта теория может быть правильной или неправильной, какие факты говорят в пользу, а какие против. Ну вот, опять же, что касается рассуждений там относительно каких-то отдельных вещей, которые у сумчатых более примитивные, ну, с одной стороны, да, с другой стороны, ну, как бы, может быть, просто развитие отдельных органов шло быстрее, чем других, вот, и разные животные делают ставку на разные, вот, например, у нас мозг очень большое развитие прошел, очень прогрессивное. Вот, например, если посмотреть на конечности, то по многим признакам, например, они у нас гораздо более примитивные, чем у той же лошади. Да? Вот мы все еще с 5 пальцами ходим, как наши предки.
1: Ну, вот о том и речь. Ведь, понимаете, вообще любой организм, да, помните Козьма Прутков, подобен флюсу. Вот у него что-то, вот если взять любой какой-то вид, что-то у него здорово очень развито, а в чем-то он вот как-то испытывает...
0: Зависит от того... На что ставку сделал, скажем так, этот организм, и на что он стал продвигать? Как там в играх, там разные навыки развиваешь.
1: Ну да.
0: Вот кто-то магом становится, а кто-то воином. Вот так и в живой природе.
1: Да, а еще очень важно помнить, из какой исходной точки все начиналось, потому что, грубо говоря, превратить копыта обратно в ласту, вот та, которая есть, очень сложно. А вот лапу можно и в копыта, и в ласту. Вот об этом еще надо помнить. Да, Ярослав, я прав или нет?
0: Да, конечно, эволюция в обратную сторону не двигается.
1: Не работает.
0: Да, ну, хотя есть, опять же, конвергенция, да, когда можно уйти в воду и стать похожим на рыбу, но рыбой при этом уже не станешь.
1: Ну, все остальное это будет другое.
0: Да.
1: Спасибо вам большое, Ярослав. Итак, дорогие радиослушатели, в эфире была программа о животных с Иваном Затевахиным. Я беседовал с Ярославом Поповым, сотрудником Дарвиновского музея. Говорили мы с ним о происхождении млекопитающих. Спасибо за внимание. Всего вам доброго. Слушайте нас на Радио России.
2: О животных с Иваном Затевахиным.

0: Долг, честь, присяга – это ведь не пустые слова. Нельзя их закидывать под лавку. Из книги Валентина Пикуля «Маазунт».
1: Всем привет, это проект «Деконструкция». Сегодня мы обсуждаем фильм «Маазун». И у нас в гостях Константин Кулагин, профессор Академии военных наук. Здравствуйте, Константин.
2: Добрый день.
0: В 1987 году на экраны вышел советский художественный фильм «Маазунт», снятый режиссером Александром Муратовым по мотивам одноименного романа Валентина Пикуля. Действие происходит во время Первой мировой войны на Балтике. Герои фильма – офицеры и рядовые матросы Балтийского флота. Старший лейтенант Артеньев – храбрый, волевой офицер, человек чести. Он любит и любим. Но его любимая Клара работает на контрразведку, и быть вместе они не могут. Не поддерживая бунтарских настроений матросов на своем корабле, Артеньев берет на себя командование батареей, защищающей самое опасное место в обороне против немцев. За создание кинофильма режиссеру-постановщику, оператору-постановщику, художнику-постановщику, художнику комбинированных съемок и актеру Олегу Меньшикову присуждена серебряная медаль имени Александра Довженко.
1: Давайте, наверное, начнем с того, что фильм Александра Муратова считается одним из самых лучших фильмов середины 80-х годов. И можете ли вы сказать, в чем его отличие от фильмов о флоте и о морских сражениях?
2: Преимущество этого фильма заключается в том, что он рассказывает об одном из малоизвестных эпизодов нашей военно-морской истории, о событиях осени 1917 года, об обороне Манзунского архипелага. Художественными средствами эта история уже освещалась. В 1957 году снимался фильм «Балтийская слава». Он рассказывает немножко про другой эпизод из этого же самого сражения за Манзунские острова. При этом некоторые, скажем так, эпизоды из этого фильма, из фильма «Балтийская слава» 1957 года, в 70-м году в романе Пикуля «Маазунт», который послужил, соответственно, литературной основой для фильма 1987 года, также были использованы. И главное в этом фильме две, наверное, вещи. Во-первых, это очень красивое, зрелищное кино. То есть оно вот двухсерийное, и все эти две серии ты их смотришь, не отрываясь. То есть это единая цельная история, настоящая история, которую должно рассказывать кино. То есть мы видим, как появляются герои, нам рассказывают историю этих героев. Они на какое-то время теряют друг друга, потом они встречаются вместе, они вместе приходят к финалу этой истории. И в этой истории нет лишних частей, она вся взаимосвязана между собой. И эта история рассказывает нам о вещах, которые важны независимо от того, в какое время они происходят. Они рассказывают нам о долге, они рассказывают нам о чести, они рассказывают нам о защите Родины и о том, что эту Родину надо любить, как говорит один из героев, да, Россия одна, любить ее нужно всякую. Вот это очень важно, я считаю, вообще это одна из ключевых фраз этого фильма, что неважно, какой флаг, неважно, как называется страна, но если это твоя Родина, ты ее защищаешь.
1: Эта тема, правда, в фильме достаточно ярко освещена, потому что когда он общается с матросом, и у них вечные споры по поводу патриотизма, отношения к России, большевики, не большевики, концовка, конечно, мне очень понравилась.
2: Ну, вообще, кстати, для фильма, снятого к 1987 году, снимали его несколько лет, начали его еще в 1985 году снимать, длительный был кинопроцесс, для фильма, снятого в те времена, к юбилею Великой Октябрьской социалистической революции, снять фильм, в котором матрос-большевик, фигура неоднозначная, где нет вот однозначного указания на то, что партия права, партия все видела, все знала и всех вела к победе, что может быть, можно быть хорошим человеком, при этом не быть партийным человеком, не быть большевиком, это очень удивительная вещь. Вот, но тем не менее, это в этом фильме это присутствует. Кстати, в романе все совершенно по-другому, акценты совершенно стоят.
1: А вот я про роман хотела спросить. Валентин Пикуль среди историков, да и не только историков, наверное, не пользуется популярностью и уважением, потому что это больше художественные вымыслы на какую-то историческую тему. Насколько точно Пикуль описал события про это сражение?
2: Нет, конечно, Валентин Савич в первую очередь писатель. И писатель он великолепный. Понимаете, ну давайте мы возьмем «Три мушкетера» и посмотрим, что там на самом деле было. Оно же ведь тоже написано, в общем и целом, на реально-историческом персонаже. Действительно, Д'Артаньян существовал в природе, он оставил свои записки и так далее. Понимаете, исторический персонаж и персонаж литературного произведения – это немножко не одно и то же. У историка и у писателя разная задача. Историк восстанавливает события прошлого такими, какими они были. Его задача, чтобы, ну, в идеале, в пределе, чтобы то, что он написал, это ровно то, что было много лет или там веков назад. Перед писателем стоит задача показать художественный образ. То есть он что-то преувеличит, что-то преуменьшит, что-то изменит в той задаче, которую он поставил перед собой. И поэтому для меня критиковать Пикуля за неисторизм – это то же самое, что критиковать Дюма за неисторизм. И тот, и другой писали, в общем, про реальных исторических людей, но они писали то, что хотели, то, что им было нужно в рамках их художественного замысла, а не в рамках того, что было историей. Поэтому как-то вот просто, если их мешать друг с другом, получается неправильно. Вот. Нет, у нас, конечно, в России писатель больше, чем писатель. Если он пишет исторический роман, он обязан написать исторический роман так, чтобы он был лучше, чем исторический, ну, условно говоря, трактат. Но это, на мой взгляд, неправильно. Поэтому вот обвинять и Пикуля, и создателя фильма... Кстати, создатели фильма оказались к истории несколько ближе, чем автор романа. Но при этом, кстати, самому Валентину Савичу фильм понравился. Он относился к нему одобрительно. Даром, что он представляет, ну, приблизительно 1/3 часть материала романа.
1: А персонажи, которые показаны в фильме, они существовали в действительности?
2: Главный герой, которого играет актер Меньшиков, в действительности не существовал, потому что он компиляция из двух людей.
1: Я знаю точно, фон Эссе существовал.
2: Да, адмирал Эссен существовал, он командовал Балтийским флотом, но это как бы фигура второго плана. Командиром эскадренного миноносца «Навик» Гарольд Карлович Граф никогда не был, зато он был на нем старшим офицером, он первая составляющая Артеньева. Поэтому, когда Артеньев встречается с графом в качестве командира эсминца, Гарольд Карлович встречает самого себя. Но в отличие от, так сказать, своего кинопрототипа, он им никогда не командовал. То есть первым командиром был Несвицкий, вторым был Бернс. Вот при Бернсе, собственно говоря, вот при них обоих Гарольд Карлович был сначала минный офицер, а потом, ну, минный офицер, это который занимается торпедами, минами, ну и заодно еще и электричеством на корабле, так повелось. А позже он был уже старший офицер на века, и на нем он дослужил до 17-го года в звании старшего офицера, в должности старшего офицера. Вторым составляющей Артеньева является Бартеньев, действительно командовавший батареей Цереля, но он был не назначен, он был на ней, этой батареи служил с самого начала, с момента ее постройки, еще с конца 16-го года, и оказался командиром этой батареи после того, как взрывом порохового погреба убило предыдущего командира во время пожара. Погиб командир, часть офицеров, и вот, соответственно, Бартеньев стал командиром, и вот, собственно, все события, которые описываются на батарее, они связаны именно с Бартеньевым. Собственно, Пикуль писал по мемуарам Бартеньева и по мемуарам графа. То есть то, что мы видим, это вот два объединенных мемуара в один литературный персонаж. То есть уже как-то говорить об его исторической достоверности становится несколько трудновато. Он состоит из двух отдельных людей, которые друг с другом никогда даже не пересекались. Собственно, ну, офицеры там нарисованы, они фигуры второго плана, они существуют немножко сами по себе. Ну, есть Александр Васильевич Колчак, очень похожий на самого себя. И, собственно, большая часть персонажей там на себя, ну, имеет либо каких-то исторических прототипов, либо выведена уже под своими именами, поскольку они персонажи второго плана, к ним вот особых замечаний нет. Вот, собственно, матрос-комиссар Симончук, вот, в великолепном исполнении Гостюхина. Он тоже сборная фигура, причем он сборная аж из трех человек. В романе он оказывается сначала, значит, матросом на линкоре «Гангут». С линкора «Гангут» его списывают на минную флотилию, собственно, на «Навик». Значит, с «Навика» он попадает на эсминец «Гром», и на эсминце «Гром» он, соответственно, участвует в Манзунском сражении. При этом появляется еще один комиссар, с которым уже, соответственно, Артеньев защищает батарею на мысе Церель. При этом, на самом деле, это вот тоже сборная фигура. Реально, такого вот хитрого зигзага в карьере матрос не проделывал. А, собственно, матрос Семенчук никогда не служил, там другая фамилия, Семенчук, кажется, там несколько букв поменялись. Это такая история, тоже вот она литературная, но поскольку вот литературно она появилась в конце 40-х, начале 50-х годов, вот, собственно, в фильме «Балтийская слава» 57-го года этот эпизод стал доступен всем, что якобы во время Манзунского сражения матрос эскадренного миноносца «Гром», который получил тяжелые повреждения. С него было приказано эвакуировать команду. Он вернулся, добровольно вернулся обратно на корабль, взорвал корабль, чтобы он не достался немцам, а перед тем, как взорвать корабль, ухитрился, значит, сделать торпедную атаку по немецким кораблям и якобы утопил немецкий миноносец. Потом был в немецком плену, из этого плена вернулся обратно. Уже больше на флоте не служил. И после войны, когда он еще был партизаном Муковпака, вот тут человек тоже интересная биография была, и он оказался как бы вот никому не известен. И к юбилею, к 40-летию Октябрьской революции этот подвиг стал известен. Его наградили советским орденом за защиту советской власти, которую он делал еще до того, как советская власть появилась. Тоже вот человек интересной судьбы. Есть одна проблема. Это все вот, ну, чистая литература. Это был реальный человек, он действительно реально партизанил у Ковпака, но вот никакого подвига в 17 году не было. Его никто из участников событий не помнит, и ни в каких документах он не прослеживается. Это вот тоже такая литературная фигура. Литературная фигура, полностью не имеющая под собой никакого, скажем так, исторического прототипа, это вот Анна Ревельская, она же как Клара из Льгов. Замечательная тоже игра, замечательная актриса, все красивая любовная история, которая украшает этот фильм, но, увы, исторически этого персонажа никогда не было, и, собственно, она и работает непонятно где и непонятно на кого.
1: Я еще не поняла, почему они не могли встречаться из-за того, что она работает на контрразведку.
2: Вот это самое интересное. Если она работает на контрразведку, почему она занимается разведывательными операциями за границей? Контрразведки армии и флота не было в природе, потому что армия — это одна структура, флот — другая. Это два разных министерства. У них все бы, у каждого из этих министерств было свое. Была общая, скажем так, имперская организация, которая этим занималась вопросами контрразведывательной деятельности. Корпус жандармов. Но он не армия и не флот. И в услугах, скажем так, стороннего персонала женского, они в этом вопросе не нуждались. У них были свои специалисты, и они сами решали эти вопросы. Вот они, собственно, кстати, о птицах пытались выявить немецкую агентуру на флоте. Занимались борьбой с немецкой агентурой. Вот как раз именно корпус жандармов пытался вычислить немецкую агентуру на флоте.
1: А что касается немцев на флоте, их действительно было много? И мы видим сюжет, как кочегары Дейчмана избивают, значит, почему они не идут под трибунал после такого, когда они на высший состав поднимают руку, или уже в этот момент настолько матросы уверовали в большевизм, что начали вести себя неподобающим образом.
2: А это вот как раз такой литературный сюжет, события по сюжету, по
1: хронологии. А в жизни могли так к немцам относиться на флоте?
2: После февраля 17 года так относились вообще ко всем офицерам.
1: До февраля 17 года.
2: До февраля 17 года подобная история закончилась, скорее всего, бы трибуналом. И либо отправкой в каторжные работы с заменой на отправку на фронт, на сухопутный. За подобного рода вещи, за избитого офицера. Потому что, в первую очередь, это нарушение воинской дисциплины. Немец он там, не немец, это вопрос совершенно не имеющий значения. Никакое нарушение воинской дисциплины не должно оставляться безнаказанным, потому что после этого у личного состава действительно возникает мысль о том, что он может делать что угодно, ему за это ничего не будет. Флот строится на очень жесткой, временами довольно жестокой дисциплине, и допускать такие вещи было невозможно. До 17 года. Поэтому в 15 году такое просто было нереально. Про немцев на флоте дело все в том, что в 15 году, поскольку начались очень серьезные проблемы на русско-германском фронте, он был прорван, русская армия отступала, был снарядный голод, общественное мнение начало искать виновных. Виновных, естественно, что? Ага, вот оно, тайное немецкое влияние. И в Москве, как известно, в 15 году даже был немецкий погром, под который попало огромное количество иностранцев, просто в силу того, что фамилия не русская, значит, видимо, немец. На флоте офицеров, которых нам кажется, что они немцы, которых задним числом записали в немцы, Немцами они, строго говоря, не были. Они были такими же подданными русского императора, как и все остальные. Они были уроженцами прибалтийских провинций. И вот эти вот, собственно, Эссен, он тоже с этой точки зрения немец, потому что он фон Эссен. Гарольд Карлович фон граф. Только вот это вот фон, это такая дворянская приставка, которая за собой ничего не вела, никаких особых привилегий не давала. Собственно, любой офицер флота, он по определению дворянин. Дворянское звание, оно дается со звания лейтенанта. Лейтенант флота, значит, он дворянин. Они все оканчивали одно и то же учебное заведение, морской корпус офицерский. Они были единая каста. Между собой они не отличались и не выделялись ничем. Более того, мы знаем, что вот Крузенштерн, да, первый плаватель, русский плаватель вокруг света, Крузенштерн, так он даже не православный. В Российской империи дело все в том, что понятие национальность до 17 года отсутствовало напрочь. Была графа вероисповедания. И, соответственно, писалось православного вероисповедания, католического, лютеранского. И вот эти вот обитатели Прибалтики, уроженцы прибалтийских губерний, они действительно вот писались там, кто лютераны, кто католики. Они также могли, собственно говоря, переходить в православие. Но в любом случае немцами они не числились. И поэтому немцев вычисляли, вот, ну, именно что фамилия неправильная, а что он на самом деле русский подданный с каких-то очень древних времен, как минимум лет 200 еще с петровских времен, что он может быть такой же православный человек, это совершенно вот, ну, не обращалось внимания. Просто дело все в том, что за что у нас любили, начальство любило набирать на флот именно офицеров из Прибалтики, потому что они отличались рядом качеств, необходимых именно флотскому офицеру. То есть они отличались хладнокровием, дисциплиной, ну и сплоченностью, то есть они вот именно друг друга как-то поддерживали. А в экипаже корабля важна эта самая сплоченность как раз, чтобы она была, существовала. Потому что все действуют вместе, все вместе сражаются, вместе, соответственно, если что-то происходит, и погибают. И вот этот вот именно корпоративный дух, он как раз ценился. И поэтому вот получается, что эта сцена, она несколько искусственная на самом деле. То есть вот эта вот ненависть к немцам, она немножко задним числом прорисована, но она, собственно, через весь фильм проходит. Вот эта вот ненависть к немцам, она, вот этот вот расстрел, который в конце фильма производят немцы обязательно. Вот немцы, раз немцы, значит, обязательно будет расстрел. Вот, да, давайте устроим расстрел. Хотя, на самом деле, никакого расстрела пленных, взятых на Церли, не было. Это вот тоже такой вот чисто художественный эпизод.
1: Еще мы видим в фильме, как постоянно гуляют большевистские настроения, и люди отказываются воевать, переходят в большевики, там кто-то эсер и так далее. И они собираются в объединение и начинают тоже перед офицерами выступать за свои права. Есть наш матрос, который с нашим главным героем постоянно ходит и рассуждает о России. Через него идет разговор с матросами. Насколько это было реально?
2: Дело все в том, что в русской императорской армии, собственно, и на флоте была та же самая схема. Между офицерами и рядовым составом существовала узенькая прослойка, которая, собственно, повседневно занималась бытом моряков.
1: Ну, он просто еще их так строил постоянно. Было ощущение, что офицеры не могут поставить на место матроса, а он вот сможет.
2: Так дело все в том, что офицеров особо и не учили ставить матросов на место. Это не была их задача.
1: То есть они действительно могли быть такие интеллигентные, как мы видим в поведении главного героя, такую некую мягкость, задумчивость, постоянно философски он мыслит, изучает искусство.
2: Ну, хоббит-то можно было иметь абсолютно любое.
1: Ну, хоббит, да, а про характер?
2: А вот характер, вот как раз с характером, это характер немножко не тогдашнего морского офицера, это несколько более, скажем так, уход в сторону. Дело все в том, что большинство офицеров Балтийского флота, собственно, вот если мы возьмем того же графа, вот, Бернса, собственно, они все прошли русско-японскую войну. Они помнили, как это было. Они, конечно, были мичмана, они были очень молоды, но, тем не менее, они помнили, как это было, когда вот у нас есть флот, 2 дня, и флота нет. Никакого флота нет вообще совсем. И кто пережил эту трагедию, она на них наложила определенный отпечаток. И для них было именно важно держать флот в руках. держать в том числе и личный состав в руках. И кто-то из действительно подавляющего, большинство офицеров умело находить общий язык с матросами, а для постоянного поддержания дисциплины вот как раз был институт кондукторов. Ну, по сухопутному это фельдфебель или по нынешнему старшины, прапорщики, мичманы, которые постоянно находились при рядовых, они ими руководили, они, собственно, занимались их повседневным бытом, офицер ими командовал, так сказать, как вообще, в общем виде офицера ими командовали. Соответственно, когда в 17-м году никакие не большевики, а вполне себе, ну, современному говоря, демократические партии, то есть те же самые кадеты, те же самые эсеры, пришли к власти, первым делом они поотменяли этот самый институт сверхсрочно служащих, поскольку они считали, что они вот, как раз на них большинство жалоб было со стороны моряков, ну правильно, они их непосредственно видели, они ими непосредственно руководили. На них у всех в той или иной степени был зуб. Их просто взяли росчерком пера устранили. И оказалась ситуация, когда офицеры лицом к лицу с матросами. Плюс ко всему, очень сильный удар был нанесен, опять-таки, приказом номер один, когда рядовым и матросам были дарованы всякие разнообразные права, а обязанности почему-то к этим правам приложить забыли. На выходе личный состав решил, что ему теперь можно все. Ну и, естественно, зачем ему идти в море в бой, если можно быть в базе и устраивать митинги на тему солидарности с трудящимися, сражающейся Германией. Вот они занимались митингами, они занимались дискуссиями, они занимались чистками офицеров, причем не только вот, ну, там все-таки показана достаточно, скажем так, мягкая версия. Потому что если бы на самом деле вот, ну, февраль 17 года, и не пойми, кому попался отдельно стоящий офицер, скорее всего, это был бы последний день этого офицера, он бы просто исчез. Потом бы его, может быть, нашли, а может быть, бы и нет. Куда он делся? Кто его, собственно говоря, никто не знает. Если непонятно, кем был убит командующий флотом адмирал Непенин, просто непонятно кем. И никто так и не выяснил, с чьей подачи было осуществлено это убийство. Ну, все списывали на немецкую агентуру, но это все рассказов. То есть вот я слышал, что мне рассказывали, что кто-то хвастался, что от немцев деньги за это дело получил. Кто были эти люди? Почему они стреляли в командующего флотом? Этого не знает никто. Есть еще один нюанс. Есть крупные корабли, на которых экипаж может насчитывать несколько тысяч человек. Понятное дело, что в каждом, чтобы держать всю эту массу в руках, требуется очень жесткая дисциплина. С другой стороны, эти корабли ценные, дорогие, и их официально было запрещено использовать в боевых действиях. Это все берегли на тот случай, когда вот вдруг немцы соберутся высадиться у Петрограда, тут-то мы в бой и пойдем. Но поскольку немцы как не собрались в 2014 году, так и до самого 2018 года к Петрограду высаживаться не собирались, просто люди маялись бездельем. От этого у них возникали всякие разные ненужные мысли. Тем более, что была масса желающих им в этом деле помочь, а традиции, скажем так, революционного вот этого вот брожения на флоте, они как завелись с 1905 года, так их полностью вытравить не удавалось. Постоянно находились какие-то более или менее законспирированные организации, которые пытались готовить какие-то выступления.
1: Во время русско-японской войны матросы тоже выступали на флоте?
2: Было несколько выступлений. Вот, например, после такого выступления лишился своего имени, а заодно и георгиевского кормового флага крейсера «Память Азова». У нас было два отличившихся корабля – «Азов» и «Меркурий». И их отличие, кормовой георгиевский флаг, передавалось по наследству от корабля к кораблю. Каждый следующий корабль назывался там «Память Азова», «Память Меркурия». Так вот, на крейсере «Память Азова» был мятеж матросов. Мятеж этот подавили, но в качестве репрессивной меры корабль переименовали в «Двину», и, естественно, кормовой георгиевский флаг у него ушел. И название он свое вернул только уже после революции 17-го года. Традиции эти оставались, периодически возникали всякие, на флоте действительно вскрывались, в первую очередь, кстати, вот именно жандармами, всякие разные, скажем так, затеи вплоть до террористических актов, то есть, например, прорабатывался на полном серьезе вопрос покушения на императора Николая II, при визите его на один из кораблей Балтийского флота, но это тоже было раскрыто, предотвращено. И вот люди сидят, делать им нечего, Им рассказывают, что вот это на самом деле грабительская, ненужная война. Они тут не пойми, чем занимаются. И при этом регулярно надо выполнять очень много тяжелой и малопонятной для матроса работы. Вот, собственно, в 15-м году, после того, как была угольная погрузка на линкоре «Гангут», и матросам вместо, ну, скажем так, традиционного, но нигде не оговоренного ужина из макаронов с мясом выдали кашу, они устроили мятеж, по факту из-за каши. Вот они хотели, чтобы им дали макароны с мясом, а им дали кашу. Но война, вот, видимо, в силу каких-то обстоятельств их не получилось. Вообще, продовольственный вопрос на флоте – это отдельная большая тема. Тем не менее, вот получился. И в итоге экипаж частично пришлось снимать с корабля, было налажено следствие, был суд, были смертные приговоры за вот за это мероприятие. Вот, кстати, как раз попадание Симончука на ВИК, там в фильме как раз говорится, что ты к нам с Гангута попала, что у вас там за история была? Вот это вот как раз та самая история. И там, в числе прочего, да, были претензии к старшему офицеру линкора, что он, вот, что он якобы немец. Хотя, судя по фамилии, он или швед, или финн. Но фамилия была не русская, не Иванов. Он оказался, был сочтен немцем. Опять же, за поддержание дисциплины. Это большие корабли. «Новик» — корабль небольшой. Корабль, постоянно находящийся в море, ведущий боевые действия. Экипаж спаян, экипаж друг друга знает. И, соответственно, к своим офицерам отношение совершенно другое. Они понимают, что офицеры не выдумывают всякие ненужные требования, а это необходимо для ведения боя, для того, чтобы корабль действовал в море, чтобы корабль побеждал. Тем более, что на счету эсминца «Новик» были как удачные минные постановки в сложных условиях, на которых потом подрывались и тонули вражеские корабли. Был бой в 15 году как раз в Рижском заливе с двумя немецкими эсминцами, то есть один против двух, и он из этого боя вышел победителем. Один из его оппонентов утонул, второй был тяжело поврежден. Тоже плюс. Еще было несколько эпизодов с торпедными атаками, с участием в нападении на конвои. Все это, естественно, шло в плюс именно к настроению экипажа. То есть экипаж видел, что он занимается реальной боевой работой, и он в этой работе, естественно, понимал, для чего нужны офицеры. Но как только реальная боевая работа закончилась, начались митинги, началось всякое брожение умов. Вот, собственно, в этом была именно проблема с офицерами. Что своих офицеров моряки старались защищать. Но когда попадались чужие офицеры чужим морякам, ситуация уже была совершенно другая. И тут действительно могло произойти все, что угодно. Но это, опять же, 17-й год, который вот действие, это до большевиков. Понимаете, в чем дело? У нас, опять же, вот в фильме как-то все так выдвинуто, что все большевики, большевики, большевики. Большевики начались ближе к октябрю 17-го года. И то были большевики, параллельно с ними же были анархисты, известный герой гражданской войны, матрос Железняк, он вообще-то анархист, он не большевик. Вот такая вот ситуация. То есть еще неизвестно, кого было больше, большевиков или анархистов на флоте, чье влияние было больше. Нет, постепенно в итоге большевики влияние на флоте получили преимущественно, всех, скажем так, представителей остальных партий они вытеснили. Но, тем не менее, основное...
1: Но их стало больше за счет пропаганды?
2: И за счет пропаганды, и за счет того, что с флота началась, скажем так, стихийная демобилизация, как и с армии. То есть раз воевать не надо, раз сейчас будет демократический мир, за аннексию с контрибуцией пусть буржуи сами борются, нам они не нужны. Соответственно, можно поехать домой, в свою собственную какую-то там деревню, и там уже заняться какими-то более интересными вещами. Тем более, что если моряк вступал на флоте по какой-то механической части, он мог получить полезную профессию. То есть вот он, например, в машинном отделении находится, да, то есть он разбирается в правых машинах. Замечательно, он вернется к себе, он уже может наняться, например, на правую молотилку. Он же разбирается в правых машинах. Он, значит, может обслуживать правую молотилку. Если он был электриком на флоте, да, он тоже может где-то в городе поступить на завод, уже там работать в качестве электрика. То есть он получает какую-то полезную специальность, он может уже устраивать свою жизнь. А сидеть тут на корабле и ждать непонятно чего, какой-то войны, а зачем война? На ней еще и убьют. а тут уже какая-то реальная возможность. Ну и просто уже как-то воевать, вот эту вот всю, терпеть эту всю дисциплину тоже особого желания не было. Это не, скажем так, особенность только русских моряков. Абсолютно аналогичные явления происходили и в других флотах, когда вот